в очках. Поэтому вы знаете, что мы когда приходим в магазин, мы говорим вот о каких-то там минусах, да, вот какой там, диоптриях мы говорим, да, вот там какие-то линзы, диоптрия – это величина обратная фокусу. 1 метр – 1 диоптрия, 2 диоптрии – это 0,5 метра фокуса и так далее. То есть вот эти соотношения очень простые. Вот у Галилея было несколько линз, прежде всего у него были вот такие положительные линзы, потолще, вот это вот минус 6, потоньше – это минус 2. Ну и поскольку близорукость, так сказать, сильная там, в основном исправлялась только, то вот у него были толстые линзы отрицательные. Вот такая толстая линза, минус 10. Ну еще можно, конечно, было бы еще толще взять, но там просто уже неудобно ей пользоваться. Что же выясняется? Вот давайте для простоты возьмем вот 3 такие линзы. По парам, значит, у нас вот тут 6, всего 3 разных разновидности. Так вот, выясняется, что вот если мы возьмем только вот эти 3 линзы, то у нас получится 9 комбинаций. Вот здесь они так попарно представлены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 комбинаций, которые можно использовать в качестве объектива и окуляра. Вот глазик у меня здесь нарисован, поэтому вот эта вот правая линза в каждой паре – это окуляр, а вот эта левая – это объектив. Ну вот давайте попробуем. Сначала я возьму 2 толстые линзы. Как Галилей манипулировал? Надо сказать, что в то время вообще вот теория всей этой оптики, она была очень слабо развита. То есть даже природа увеличения была непонятна. Судя по его переписке, он вообще не очень теорию этого вопроса понимал, хотя потом он писал, что вроде как он теоретически этот вопрос решал. Ну вот как вот я себе представляю? Значит, вот берется 2 линзы, да? Вот я там нашел трубу вот на соседнем здании, вот я сейчас на нее смотрю. Я соединил 2 линзы, я начинаю увеличивать расстояние. И что происходит? Ну, в общем, как-то ничего особенного не происходит. Как-то вот 2 такие линзы, они дают вот какое-то изображение. Ну, ничего там, ничего интересного. Как-то две, вот эта первая позиция слева, 2 толстые линзы, ну, ничего нам не дают. Давайте возьмем тоненькую линзу одну. Так, значит, 2 тоненькие возьмем. 2 тоненькие линзы. Я вот начинаю их разводить, все что-то муть какая-то, мутно. Потом вот где-то вот уже на пределе длины рук я вижу, что-то получается, ну вот тоже никакого интересного эффекта. Давайте теперь покомбинируем. Вот возьмем толстую линзу и возьмем тоненькую линзу, вот третья. Значит, используем толстую линзу в качестве объектива. Значит, я начинаю их разводить. Ну, что-то тоже все в основном мутно. Нет, ничего интересного не получается. После лекции вы можете подойти и сами вообще изобрести телескоп. Я тут все это пока оставлю. Вот. Ну, а пока я, вот верьте мне на слово. Значит, давайте попробуем наоборот. Вот у нас 4-я позиция. Значит, у нас тонкая линза – это объектив, а толстая – это окуляр. Вот я, значит, начинаю их разводить. Сначала как-то все очень прямое изображение какое-то, вот потом оно какое-то мутное становится, и вот оно переворачивается, изображение, оно переворачивается, и вот на определенном расстоянии, о, вот смотрите, я вообще вижу изображение, увеличенное изображение. Увеличенное изображение. Ну, в данном случае я знаю, какая это вот оптическая сила, то есть я знаю, что это примерно в 4 раза. Ну, вы знаете, вот да, да, вот это, конечно, телескоп, ну, определенно совершенно, это зрительная труба. Но изображение-то перевернутое. Вот если размышлять с точки зрения Галилея, который хотел, как бы всю жизнь вообще хотел заработать на чем-то таком интересном, вот насколько, кто это будет покупать, перевернутый мир-то? То есть вот с точки зрения Галилея, я думаю, что вот это вообще не вариант. Хотя я немножко забегу вперед, скажу, что на самом деле это вот как раз и есть телескоп. В будущем астрономы именно вот эту оптическую схему использовали. У нее есть масса всяких преимуществ, я чуть позже скажу. Ну вот 4 варианта мы перебрали, и вот видите, как бы ничего. Ну давайте отрицательные линзы возьмем. Вот возьмем 2 вот такие толстые линзы. То же самое, вот я начинаю разводить, ну ничего, мутно, или что-то такое маленькое какое-то изображение, не, ничего, на длине руки вообще никакого эффекта, ничего не меняется. Значит, теперь я возьму толстую линзу сюда, возьму сюда толстую линзу,
Это у меня объектив, значит, окуляр. Ну вот сейчас я просто все хорошо вижу, достаточно четко, ну никак, ничего не увеличенное, значит, я начинаю двигать, ну все опять становится размытым. Нет? Нет? Ничего интересного. Ну давайте поменяю местами. Значит, теперь вот сюда поставлю. Так, что будет? Что будет, что будет? Я начинаю это двигать, так что-то какое-то небольшое увеличение есть, но потом все опять размытое, и все, и уже вот все перевернутое опять изображение. Ничего интересного. Значит, идем дальше. Вот осталось два варианта, восьмой и девятый. Значит, я использую теперь тонкую линзу. Возьму тонкую линзу, использую ее в качестве объектива, использую ее в качестве окуляра сначала. Вот у нас восьмая позиция. Значит, вот я смотрю, но тоже все что-то какое-то мутное. Нет? Ничего, ничего интересного. Ну и, наконец, последний шанс, девятый. Девятый шанс. Я меняю местами эти линзы. Значит, я теперь использую вот тонкую линзу в качестве объектива, а толстую в качестве окуляра. Так, вот я сейчас сначала соединил их, что-то как-то мутно все. Значит, я начинаю отводить ее. Так, так, так, так, так, так, так. Вот! Прямое изображение и увеличенное. И длина-то неплохая, трубы-то получается, прям как у Альберта. О, вот, вот он телескоп-то, вот мы его с вами изобрели. Тонкая линза с длинным фокусом – это объектив, а толстая линза – это окуляр. Ура! То есть, что мы с вами, какой вывод мы можем с вами из этой демонстрации сделать? Что касается Галилея. Почему он так быстро это сделал? Потому что он знал ответ в конце задачника, он же туда заглянул. Он уже переписывал с людьми, он знал. Более того, там в 604 году вышла книжка Кеплера по оптике, там вообще вот эта схема, она была описана уже, вот именно вот эти линзы. И сообщали линзы, что вот труба Леперсгея, она тоже вот так. То есть, скорее всего, он все-таки не только знал, что вот два стекла нужно сделать, а даже, наверное, и знал, какие именно стекла. Так что с Галилеем более-менее все понятно. Действительно, одного вечера достаточно, имея какой-то набор линз, все это сделать. Теперь про 4500 лет. Ну, вы знаете, все-таки 9 комбинаций, да? И вот чтобы это случайно произошло, все-таки нужно действительно какое-то редкое событие. Так что вот теперь мы более-менее понимаем, что это все-таки дело непростое. Вот так совершенно случайно изобрести телескоп. Галилей, конечно, не был изобретателем телескопа. Но надо сказать, что по качеству изготовления оптики он оставил всех позади. Никто не умел такое хорошее стекло делать и такие длиннофокусные делать объективы, чтобы получалось большое увеличение. Вот здесь ему равных действительно не было. И сейчас вот на этой картинке мы с вами видим музейные экземпляры, но это настоящие телескопы, которые сохранились от Галилея. Это его первые инструменты. Самая первая труба, которую он сделал, она давала увеличение в 3 раза. Кстати, это как раз косвенный аргумент того, что он, в принципе, даже знал, какие нужно линзы подобрать. Потому что вот эти все обычные трубы тогдашнего времени, они были примерно вот такого увеличения, 3-разового. Вторую трубу он сделал 8-кратную. И он понял, что вот это уже реальный инструмент, что надо его уже показывать. Он понимал, какое серьезное значение может иметь этот инструмент для, скажем, военного дела. И тем более, что он работал в Венеции, вот рядом, там, в Падуе, в Венецианской республике, он решил, что вот это все-таки надо уже предложить, надо уже властям предложить этот инструмент. И вот 21 августа 1609 года состоялась, выражаясь, опять же, современным языком, презентация. Презентация его инструмента. Венеция, колокольня Святого Марка, она высотой примерно 100 метров, вот здесь вот есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид и на город, и на материк, и на море. Пешком, это сейчас там можно на лифте доехать, пешком, вот такие вот, такая неудобная лестница, несколько сотен ступенек, он приглашает руководство города, в том числе и главное лицо дожа, венецианского дожа, Леонардо Донато. Ему было 73 года в тот момент.
Он не то чтобы вот подниматься по лестнице, он из дома-то почти не выходил. Вот как вы думаете, интересно, что бы могло его заставить туда подняться? Конечно, любопытство, потому что разговоров было очень много. И вот действительно звездный час Галилео Галилея, потому что все смотрят, подходят, там были вельможи, достаточно много народу, все смотрят на горизонт, смотрят, там видны корабли, которые только через 2 часа придут в гавань города. Они смотрят на соседние города и тоже там видят. И вот я хотел бы ваше внимание привлечь к 2 цитатам. Вот эта цитата, это вот годом раньше, почти ровно год, когда Липерсгей был у Морица Аранского, они там тоже на башне городской в Гааге смотрели. Вот что они там пишут? «С башни в Гааге с помощью зрительной трубы было ясно, были ясно видны часы в Дельфте. Это город по прямой там примерно 10 километров. Вот эти часы. Я здесь современная картинка, я их показываю ее здесь. Вот. И окна церкви в Лейдене. А там такие огромные, Лейден в 2 раза дальше, но там такие огромные вот эти витражи. И они тоже были видны. Несмотря на то, что до этих городов от Гааги ехать 1.5 и 3.5 часа соответственно. Ну, это по дороге, а вот по прямой я сказал, какое расстояние. И вот теперь другая цитата, итальянская, через год. Смотрите, примерно то же самое, вот реакция людей, да? «Каждый из нас ясно видели красивую башню и купола церкви святой Иустины в Падуе». Вот она. А до Падуе 35 километров по прямой. «Мы могли разглядеть людей, входящих и выходящих из церкви Сан-Джакомо в Мурано». Ну, это недалеко, там несколько километров, несколько островов этот Мурано. То есть вот почему такой был восторг? Да потому что люди прекрасно знали, на что они смотрят. Они же были и в Дельфте, и в Падуе. Они ходили около этого храма, смотрели на эти часы. И поэтому вот этот эффект сравнения, он давал вот такое потрясающее ощущение. Вот там эта церковь, здесь ее вообще не видно почти. Вот я смотрю в трубу, я вижу эти часы. И с другой стороны, вот мы сейчас уже движемся в сторону звездного неба. Небо. Когда мы обращаем трубу на небо, то здесь мы встречаемся уже с гораздо более сложными вещами. И мы сейчас вот об этом с вами поговорим. Кстати, вот дождь, он, конечно, очень впечатлился, заказал Галилею трубу. И, кстати, Галилей эту конкретную трубу ему подарил, заказал еще трубы. Ему была увеличена зарплата в университете. В общем, он, конечно, это была, вот был час славы для него. Но он продолжает работать. Галилей продолжает работать. В ноябре он делает 20-кратную трубу и испробует ее в конце ноября, в начале декабря на Луне. И что он видит? С полной уверенностью можем считать поверхность Луны не такой уж совершенно гладкой, ровной и с точнейшей сферичностью, как великое множество философов думают о ней и о других небесных телах, но наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как поверхность Земли, которая то здесь, то там отмечается горными хребтами и глубокими долинами. Это нечто потрясающее на фоне господствующих в то время представлений, потому что некоторые, например, совершенно были уверены в том, что Луна – это хрустальный шар, и вот эти темные пятна – это просто отражение земных материков. Вот, и он видит совершенно удивительную вещь. Он видит небесное тело, похожее на Землю. Вот на самом деле, немножко забегая вперед, хочу вот здесь сказать очень важную мысль, потому что вот Галилей, он не был первым, который смотрел на Луну. Сейчас вот я об этом скажу. Он там, может быть, не первым сделал другие открытия, но он отличался от всех тем, что на все то, что он видел, он смотрел глазами нашего современника. Он видел ровно то, что есть на самом деле. В частности, вот Луну. Он четко совершенно увидел то, что действительно там есть на самом деле. Так вот, по поводу приоритетов. Сегодня это не наша тема, я о приоритетах говорить не буду. Но вот на самом деле английский ученый Томас Хэриот, он раньше Галилея наблюдал Луну. Он это еще сделал в июле. Он сам тоже сделал телескоп, 6-кратный телескоп. Ну, видимо, он был все-таки не такого хорошего качества. Но какая разница, что он хронологически раньше посмотрел на Луну? Давайте вот сравним 2 рисунка. Вот это рисунок Хэриота,
один из первых его рисунков, сделанный летом 609 года. А вот рисунок Галилея.

чтобы мы могли сравнить. Иногда Галилей обвиняет в том, что он как-то немножко непропорционально нарисовал. Да что такое за кратер? Но дело в том, что вот труба Галилея, в чем ее еще недостаток для астрономии, у нее очень маленькое поле зрения. Там не помещается вся Луна. Там виден только кусочек. Это во-первых. Во-вторых, для него самое главное в рисунке было вот это вот шероховатость вот эта. Ему как бы не очень его интересовало точное картирование, это были первые рисунки. Ему важно было продемонстрировать вот эти вот неровности, которые он здесь вот, вот этим крупным кратером очень хорошо изобразил. Галилей работает дальше. И вот в январе, в начале января 1610 года, он делает самый мощный свой телескоп, который давал увеличение в 30 раз. И вот первые же наблюдения с 7 по 13 января, наблюдения Юпитера, приводят к тому, что он открывает 4 самых ярких спутника Юпитера. Вот здесь посмотрите, как они видны в телескоп. Такой яркий кружочек пятнышка Юпитера. И вот 4 такие точечки. Он наблюдает их изо дня в день. Что он видит? Он видит, что они не остаются на месте. Что они двигаются по одной линии вперед-назад, меняя положение, взаимное расположение, они уходят туда за диск Юпитера, потом из-за него появляется снова. И он делает правильный вывод. Это спутники. Во Вселенной, оказывается, не только Земля – центр мира. Оказывается, есть и другие центры вращения. Это совершенно нонсенс для аристотелевского понимания природы, мироздания. Эти идеи в течение столетия никак не менялись. И вот он изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц наблюдает вот положение Юпитера. И вот его книжка, которую он написал, она, половина ее посвящена спутникам Юпитера. Он назвал ее «Звездный вестник». Она появилась, вышла из печати 15 марта 1610 года. Тираж был 550 экземпляров. Всего несколько дней, и не осталось ни одного экземпляра. Начиналась эта книга такими словами. «Звездный вестник, содержащий и обнародующий наблюдения, произведенные недавно при помощи новой зрительной трубы на лике Луны, Млечном пути, туманных звездах, бесчисленных неподвижных звездах, а также 4 планетах, никогда еще до сих пор не виденных и названных медицейскими светилами». Вот вокруг медицинских светил, спутников Юпитера, развернулась вот самая большая там дискуссия. И она имела такой еще немножко политический характер, потому что он посвятил эти звезды, эти открытые им планеты своему ученику Медичи II Казиму. И в его честь они были названы, и поэтому как бы многие говорили, да ничего там не видно в телескоп, а как же так? Медичи пригласил его к себе, он покидает Падуанский университет, получает очень почетный титул личного советника. Казима, и тот его освобождает от преподавания. И вот вообще вот удивительное дело, ведь он был блестящим совершенно педагогом, но он терпеть не мог вообще преподавания. Он всю жизнь мечтал, как бы избавиться от этой ноши и просто заниматься наукой. И вот, наконец, он получает такую возможность. Все, он имеет возможность эту рутину сбросить и заниматься только исследованиями. И сейчас его интерес там, на небе. Вот эти 3 замечательных открытия он сделал и описал их в книжке, чтобы большую связность нашему рассказу придать. Я расскажу сейчас и о других 3 открытиях, которые он сделал в этом же 1610 году. Но они не попали на страницы этой книжки, он потом о них сообщал. Так вот, что он еще открывает? Он открывает пятна на Солнце. Он начинает наблюдать Солнце. Это сделать непросто. Обычно он наблюдал вечером на горизонте, где вот оно существенно не такое яркое, и уже можно на него смотреть, особенно не щурясь. И вот он тоже достаточно много времени уделил наблюдению Солнца, потому что он сразу увидел вот то, что мы называем солнечные пятна. А что это такое? Он наблюдает их, зарисовывает и понимает, что это какие-то образования на поверхности Солнца. В то время как многие его современники, которые тоже это наблюдали и оспаривали там приоритет, они считали, что это какие-то планеты, которые двигаются вокруг Солнца, и вот мы видим. А он четко понял, что это на поверхности. То они вместе с поверхностью вращаются, а значит, можно определить, во-первых, значит, что это Солнце вращается.

0: А во-вторых, можно период вращения Солнца определить, и он это все определяет. Опять же, вот он нашими глазами все это увидел, как есть на самом деле. Таких было очень мало людей. Затем он в этом же году наблюдает Сатурн и видит его какой-то странный, какой-то тройной звездой. Причем вот Сатурн, конечно, вероятно, вызывал наибольшее удивление у него, потому что в 2012 году, спустя два года, мы знаем, что как бы, бывают такие моменты, когда мы вот плоскость колец Сатурна, она вот по лучу зрения. И тогда мы их просто не видим, они как бы пропадают. И вот он наблюдает кольца, потом в 2012 году их нет, потом они снова появились. В общем, так это и осталось для него загадкой, пока через полвека Гюйгенс, более мощный инструмент, не увидел, что это кольцо. Но это уже было гораздо позже. Наконец, в конце, в декабре 610 года, вот это его зарисовки, он наблюдает Венеру и видит, что она меняет свой внешний вид, как Луна. Она меняет свои фазы, как мы говорим про Луну. Причем отсюда выясняются две удивительные вещи. Во-первых, что Венера сама не светит, что она, как Луна, отражает свет. Значит, она тоже похожа, она похожа на Луну и, значит, как-то похожа, может быть, и на Землю через Луну. И второе, важнейшее совершенно открытие, которое он делает, что Луна меняет фазы именно так, простите, Венера меняет свои фазы именно так, как если бы она обращалась вокруг Солнца, а не вокруг Земли. В рамках той модели мира, которая в то время существовала, Птолемеевая, там Венера тоже меняет свои фазы, так, немножечко, если мы вот с Земли смотрим, как она вот здесь вот движется по своему эпициклу. Так вот, на самом деле она меняла фазы вот так, как если и на самом деле да, что она движется вокруг Солнца. А это гигантский совершенно аргумент в пользу коперниканской модели мира, что коперниканская теория – это не просто игра математики, а это реальное положение вещей. И вот он спешит поделиться своим вот этим открытием, потрясающей новостью, с другим великим астрономом того времени, с Иоганном Кеплером. И, казалось бы, Кеплер тоже коперниканец, и вот обнаружение фаз Венеры так, как это соответствует коперниканской модели мира, это вообще удивительно, так сказать, должны быть сплошные аплодисменты. А что отвечает Кеплер? Давайте посмотрим. «Для меня результаты твоих наблюдений», это он про фазы Венеры пишет, «стали неожиданностью. Так как яркость Венеры очень большая, то я думал, что она светит собственным светом. Теперь я размышляю, с чем можно сравнить поверхность этой планеты. Странно, если она окажется непозолоченной, или, как я писал раньше, ее поверхность не состоит из чистого января, из чистого янтаря. Ну, если Луна хрустальная, почему бы Венере не быть из янтаря?» То есть вот удивительно, как в одном человеке это все сочеталось. С одной стороны, это гений, который придумал и первым понял, что планеты не движутся по кругам. Он, вот эти великие три закона Кеплера, движение планет, это мощнейший фундамент всей небесной механики, которая потом развивалась и до сих пор. Это фундамент. Он построил этот фундамент. И вместе с тем он совершенно не мыслил, что сами небесные тела, они могут быть похожими на Землю. В него представлялась какая-то совершенно идеальная картина. Вот еще три великих открытия, которые сделал Галилей. Но он, оказывается, мы сегодня знаем, что он сделал еще одно открытие, неосознанное. Не так давно, буквально 40 лет назад, выяснилось при изучении рисунков Галилея, что 28 декабря 1612 года, наблюдая Юпитер и зарисовывая там звездочки, на фоне которых он находился, а он изучал движение спутников Юпитера, ему хотелось составить таблицы этих движений, чтобы использовать их для определения долготы, это был бы новый мощный метод, он потом стал таким, но это было уже в конце данного столетия. Так вот, он зарисовал Нептун, так что вот он видел и Нептун за 224 года до его открытия в 19 веке на кончике пера. Вот еще такой любопытный факт. Значит, открытия Галилея были встречены очень неоднозначно. Сначала я хотел бы два слова сказать о его друзьях. У него было очень много друзей среди людей искусства, которые все его открытия, в общем-то, восприняли восторженно. Поэты упоминали его в своих стихах. говорили о нем как о новом Колумбе, о человеке, который открыл новый мир, глядя на небо. И вообще говоря, даже были такие разговоры, что слава Галилея дошла до Москвы. Известно, что царь Федор Михайлович в 1614 году он купил зрительную трубу Галилея. Ну, может быть, за несколько лет, буквально вот за несколько лет уже тоже об этом было известно. И вот среди друзей Галилея был такой замечательный живописец Людовико Карди. Он пошел еще дальше в прославление Галилея. Церковь, римская церковь Санта Мария Маджоре. Это не простая церковь, это папская базилика. Их всего четыре такие в Риме. Очень древняя церковь. Первый камень был заложен в фундамент еще в VI веке нашей эры. И вот в 1610 году Людовико Карди было поручено создать фреску на куполе. Вот здесь вот мы видим вот этот купол снаружи, капелла Боргезе. Вот мы видим этот купол изнутри, и вот здесь. И вот тут мы видим различные изображения, в частности, изображение Девы Марии. Вообще фреска на куполе храма – это дело очень рутинное. Там как бы все было подвержено определенным канонам иконографии, как бы, и особенно разгуляться было нельзя. Ну вот, например, сцена Вознесения Девы Марии часто изображалась таким образом, что Мария стоит на узком лунном серпе. Причем, обратите внимание, этот серп, он абсолютно однородный, ну и такой светло окрашенный. То есть никаких, естественно, тут подробностей не может быть. Но вот Карди, он бросил вызов традиции и нарисовал, впервые нарисовал месяц таким, каким он виден в телескоп. И причем в основе этого изображения лежит рисунок Галилея, который он видел. Давайте вот мы их сейчас сравним. Вот тот рисунок, который я вам показывал, это изображение в книжке, которую он опубликовал. Книжная иллюстрация. А это его акварельные рисунки, которые он делал. Так вот, посмотрите, сколько тут сходства. Во-первых, фаза Луны. То есть вот на фреске она практически в такой же фазе изображена. Здесь вот довольно много кратеров в нижней части. И тут мы тоже видим, как живописец изобразил здесь много. Галилей, вот эта вот линия, вы знаете, наверное, линия называется линия терминатора, разделяющая свет и тень. Так вот, Галилей наблюдал яркие точки на неосвещенной стороне, и он правильно понял, что это вершины гор, они уже освещаются. Так вот, как раз с помощью вот этих точек, он ярких, он потом вот вычислял высоты гор. Так вот, эта точка, она даже повторена вот и здесь, на этой фреске. Таким образом, мы видим здесь уникальную совершенно ситуацию, когда живописец, вот это вот удивительное астрономическое открытие, он перенес вот на фреску храма. При всем своем довольно странном, и я бы даже сказал, в некоторый момент пренебрежительном отношении к Кеплеру, Галилей очень дорожил его мнением. Он прекрасно понимал, что поддержка выдающегося известнейшего астронома для него была бы очень важна. И он буквально вот один из первых экземпляров посылает в Прагу, где жил Кеплер, и буквально через день Кеплер уже имел возможность подержать в руках «Звездный вестник», и он восторженно встречает, ничего сам не видя, но уже он понимает и доверяет Галилею, он откликается своей такой книжечкой небольшой, такое развернутое письмо, в котором он дает ответ Галилею и приветствует все его новые открытия. Вот удивительное дело, значит, перед нами выдающийся ученый, который, как я уже говорил, за несколько лет до этого написал книжку по оптике, где он описал схему Галилея. Вот вопрос, а почему он сам-то не сделал телескоп? Вот сейчас давайте мы ему предоставим слово. Что он вот в этом вот ответе, который называется «Разговор со звездным вестником, недавно неспосланным смертным Галилео Галилеем, падуанским математиком». Вот, в частности, что он пишет Галилею по поводу того, почему он не сделал телескоп. «Воздух должен быть плотным, в силу чего отдельные детали наблюдаемых предметов скрадываются на большом удалении и становятся неразличимыми. Даже небесная субстанция, это вот этот квинтэссенция, да, идеальная субстанция, из которой создан надлунный мир, даже небесная субстанция наделена, насколько можно судить, чем-то аналогичным. Если мы станем сильно увеличивать тело Луны до тех пор, пока она не превзойдет все мыслимые размеры, то это свойство может помешать нам различить мельчайшие детали Луны. Именно по этим причинам я воздерживаюсь от попытки построить зрительную трубу». Вот видите, какое интересное суждение. Как вот это вот все укладывается в одной голове и ведет Галилей, на самом деле, и мы сейчас говорим о его удивительных, прозорливых качествах, как он это все четко увидел, но ведь у него тоже были свои заблуждения. Он, например, совершенно не признал эллиптические орбиты Кеплера. Он даже как-то подсмеялся над этим. Он был, несмотря на то, что он боролся уже как-то серьезно, уже противопоставил себя аристотельскому учению о мироздании. Вот эти круговые орбиты идеальные, они вот сидели в подкорке у него. Он не признал. Он считал, что комета – это атмосферное явление. Он даже насмехался над Кеплером, который считал, что приливы связаны с Луной. Он-то как раз очень много сил потратил на то, чтобы объяснить приливы. Он считал, что приливы – это как раз доказательство осевого и годового вращения Земли. И вот как-то таким вот образом это все объяснял. То есть вот все это очень сложно на самом деле. Да, вот как вот в одном гениальном человеке уживаются вот эти потрясающие способности что-то увидеть новое, и вместе с тем вот эти старые традиции, представления, заблуждения, как мы это сейчас говорим, они глубоко очень еще находились в подсознании. Другие ученые поддержали так очень осторожно и только после того, как сами посмотрели. Среди них один из ведущих итальянских астрономов того времени Кристофер Гринбергер. Вот что он пишет в письме. «То, о чем вы сообщаете, не может быть просто так принято на веру, поскольку не находит подтверждения в знаниях, накопленных многими поколениями ученых. Если бы я не видел собственными глазами все те ранее увиденные вами чудеса, не уверен, что смог бы в это поверить». Вот он искренне пишет. Вот я сам увидел, и я подтверждаю, да. Но вот просто так, как Кеплер, например, он был совершенно не готов. Но вот подавляющее большинство коллег Галилея, его коллег по, бывших коллег по Падуанскому университету, по университету в Пизе, Болонский университет еще там был очень тоже известный, где работали его коллеги. Они вообще, профессуры вот это, которые преподавали аристотельское учение, они восприняли это совершенно в штыки. То есть невероятное было отторжение, его обвиняли в мошенничестве, то есть насмехались над ним, утверждали, что в принципе зрительная труба – вещь абсолютно бесполезная, ничего нельзя с ее помощью увидеть, потому что в принципе нечего и смотреть. Вот то, что мы видим, мы и видим. А сверх того, мы ничего увидеть не можем. И вообще, вот как бы линза, ну хорошо, ладно, ее можно использовать для исправления зрения. Но для того, чтобы улучшить нормальное зрение, да в этом в принципе не может быть и речи. Я вас напоминаю вам о той цитате «минус 300 лет от этого времени», да, вот как бы помните, мы с вами читали, что ну нельзя вообще линзами-то пользоваться. И это все в это время тоже жило. И вот я уже и на предыдущих лекциях эту цитату показывал, но я готов каждый раз к ней возвращаться, потому что это совершенно уникальная реакция человека. Я испытывал инструмент Галилея, это пишет еще один ученый того времени, Мартин Корке, Иоганну Кеплеру. Значит, я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно, на небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными. Не может же быть такого. Понимаете? Ну, вот здесь вот нужно поподробнее здесь немножко остановиться. Вот я не случайно там вот две цитаты привел тех, кто смотрел с башен в Гааге и в Венеции. Вот мы видим то, что мы, в принципе, знаем. Вот эта башня, вот эти часы, я 100 раз мимо нее проходил. И вот я с такого расстояния ее вижу. Это совершенно потрясающе. Это восхитительно. А что я вижу на небе? Я этого вообще никогда не видел. Я не знаю, что я должен увидеть. Мы же видим не глазами, в конечном счете. Мы же видим нашим сознанием, нашими знаниями. А с чем сравнить то, что я вижу? И вообще, что я должен увидеть? Кто вот наблюдает телескоп, в защиту, в принципе, вот этой вот публики, надо сказать следующее, что вот кто вообще наблюдал в телескоп, должен понимать, что должен быть навык определенный. Как бы как смотреть, на каком расстоянии окуляр держать. То есть может так прижаться, что вы будете там какие-то реснички свои. То есть это тоже на самом деле вот дело непростое. Дело непростое. И вот он приезжает в Болонию, Болонский университет. 2 вечера проводит с профессорами. Профессор Маджини, известный математик в то время. Он подходит, смотрит. Нет, я ничего не вижу. Подходят другие профессора, смотрят. Нет, мы тоже ничего не видим. А ведь он показывал им спутники Юпитера. Это вот этот вот, как раз со спутниками, это самая большая сложность была их увидеть. Вот он хочет, чтобы люди видели вот это открытие, выдающееся, как во Вселенной существует еще один центр вращения. Посмотрите, они ничего не видят. Разводят руками. Ну, давайте, может быть, завтра посмотрим. Может быть, завтра будет лучше видно. Они снова собираются на следующий вечер. Они смотрят снова все в телескоп. И точно так же ничего практически не видят. Это просто катастрофа. Он что, жулик? Фантазер? Причем вот эти профессора, они хоть посмотрели. Вот, кстати, тут вот они смотрели, я хочу вспомнить замечательную цитату из Марка Твена, что как можно верить глазам, когда расфокусировано воображение. Вот это вот тот самый случай. Так вот, его коллега профессор Кремонини по Падуанскому университету, он просто вообще даже смотреть не хотел. Он сказал, что это вообще все это оптические иллюзии какие-то, что это вообще просто анекдот. Поэтому как бы, тут вообще совершенно нечего смотреть. То есть Галилей попал в очень тяжелую ситуацию. Когда вот, с одной стороны, его друзья, но это люди искусства, а вот люди науки, вот эта вся профессура, которая и должна была как бы задать стандарт правды, истины научной, они все восприняли это вот так, как я сказал. И вот Галилей поставил на кон просто всю свою репутацию, весь свой вес. И он ездит по городам. Он вот, Хариот, он там себе наблюдал, как бы не стала Англия родиной телескопа, да, вот здесь вот он борется за это, он ездит с лекциями, с демонстрациями, поскольку он был совершенно блестящим, вот, блестящим спорщиком, блестящим человеком, который мог убеждать, обладал даром убеждения совершенно потрясающим. В общем, он выиграл в этих спорах, но люди, не принимая его мнение, оставаясь при своем, просто озлоблялись, вот его коллеги. И, в общем, у него было довольно много недоброжелателей, надо сказать. Еще просто он был человек острый на язык, мог как-то или за глаза, или прямо тоже сказать что-то такое человеку, может быть, даже унизив его. И, в общем, спор стал переходить в такую нежелательную теологическую плоскость. Поскольку все понятно было, что вот эти открытия он клал на коперниканскую теорию, и понимая, что он верил в реальное движение Земли вокруг Солнца, то вот стали говорить, что вот, мол, как бы вот все, что он говорит, это противоречит, в общем-то, мнению Церкви-то по поводу устройства мира. И вот его работы заинтересовалась, его открытиями заинтересовалась инквизиция. Инквизиция, как мы знаем, это орган борьбы с ересью, с очень большими полномочиями. Все прекрасно помнили, что за 10 лет до этого произошло с Джордано Бруно. Он был показательно сожжен на костре. У всех это было в памяти. И вот один из первых лиц инквизиции, кардинал Роберто Беллармино, пишет письмо. Он пишет письмо в римский колледж, ну, это был, говоря современным, университет, огромное, очень известное, одно из крупнейших учебных учреждений, основанное иезуитским орденом, и там в этом учреждении работала самая сильная команда астрономов того времени, возглавляемая Кристофером Клавием. Я о нем сейчас два слова скажу чуть позже. Так вот, я себе позволю длинную цитату. Прошу меня сразу извинить за нее, но это уникальный совершенно документ. Вот что написал Роберто Беллармино, обращаясь к братьям по вере, к иезуитам и известным астрономам при этом. «Преподобнейшие отцы, я знаю, что ваши преподобия осведомлены о новых небесных наблюдениях одного отличного математика, произведенных им при помощи инструмента, называемого трубой. Я также видел с ее помощью некоторые весьма удивительные вещи, наблюдая Луну и Венеру. Поэтому я хочу, чтобы вы доставили мне удовольствие, высказав откровенно ваше мнение о ниже следующих утверждениях. Верно ли, первое, что имеется множество неподвижных звезд, видимых невооруженным глазом, в частности в Млечном Пути и в туманностях, представляющих собой скопление мельчайших звезд? Второе, что Сатурн является не просто звездой, но тремя звездами вместе соединенными? Третье, что звезда Венера изменяет свою форму, нарастая и убавляясь, подобно Луне? Четвертое, что Луна имеет поверхность шероховатую и неровную? Пятое, что вокруг планеты Юпитер обращаются четыре подвижные звезды, движения которых различны между собой и очень быстры? Я хочу это знать, потому что слышал на сей счет различные мнения. Ваши же преподобия, изощренные в математических науках, легко смогут сказать мне, прочно ли основаны эти новые открытия, или же они обманчивы и ложны. Если вам угодно, можете ответить на этом же листе». Вот уже тогда бумагу экономили, и они, кстати, так и ответили. На этом же листе, только с другой стороны. Так вот, очень важный документ. Вот посмотрите, какая стилистика документа, да? Какие используются слова. Ведь это не письмо чиновника. Это письмо ученого, который все прекрасно понимает, он сам это все видел. Но он обращается, вот как, я хочу рассказать, почему, к братьям по вере и к выдающимся астрономам. Потому что он прекрасно понимал, что сделал Галилей, это может превратиться в катастрофу. И телескоп может превратиться в уничтожающее оружие господствующего тогда мировоззрения, аристотельского мировоззрения, которое поддерживало или являлось в основе христианского миропонимания. И поэтому нужно было четко понимать, если это что-то реальное, то мы тогда и должны эти встроить в современную картину мира, тем более, что это была очень сложная эпоха, борьба с протестантизмом, и, в общем, католикам католической вере, церкви приходилось, в общем, защищаться. И это была очень неприятная история, с которой нужно было разобраться. И вот, как я уже сказал, во главе астрономов римских стоял Кристофер Клавий, который подписал вместе с тремя своими коллегами, их всего четыре человека подписали, там они, собственно, и были, четыре астронома, вот ответ Беллармино. Вообще вот Клавий – это пример глубоко верующего человека, с одной стороны, но и блестящего совершенно ученого. Ему в тот момент было 73 года. Это известнейший астроном, который реформировал календарь. Вот, кстати, мы сегодня пользуемся тем календарем, который в 1582 году был принят сначала в Италии, там, в католических странах, и потом он разошелся по всему миру. Сегодня мы пользуемся этим календарем, который создал Клавий. И человек с устоявшимися научными представлениями, но при этом он был открыт для всего нового, гибкость ума он сохранил. Ну, у него там тоже были определенные свои заблуждения. Он, например, считал, что Луна абсолютно гладкая. А вот, кстати, на Луне один из крупнейших кратеров носит имя Клавия. А он считал, что она абсолютно гладкая. И он, кстати говоря, вот очень так даже, ну, как-то немножко насмешливо вот, отзывался о наблюдениях Галилея. Это было еще вот в октябре 1610 года. Но спустя два месяца, когда у них в колледже появился телескоп, и все астрономы, включая Клавия, наблюдали и Луну, и Венеру, и спутники Юпитера, они это все увидели. И Клавий нашел себе силы признать, что да, это все есть. И вот уже 24 апреля, всего 5 дней спустя, после письма, которое я только что цитировал, они ему отвечают, и кардинала, что да, все так и есть. Вот по всем 5 позициям, да, все это видно. Ну, там с небольшими нюансами, но вот по поводу Луны, в частности, Клави пишет, что она, скорее всего, все-таки просто неоднородная, но гладкая. Но они допускают. Допускают ее шероховатость. То есть вот, вот этот документ и вот эта сцена вся, вот этот эпизод исторический, он сыграл огромную роль в том, что наблюдение, сам факт вот этих открытий, он был выведен из идеологической плоскости. Нету здесь предмета для ереси. И это было важно не только для Галилеи, но и вообще для всей Европы, для всех астрономов, которые этим занимались. И это вообще дало шанс астрономии дальше развиваться. Потому что если бы и это все было объявлено ересью, то вот даже непонятно, что бы дальше происходило. Но астрономы нашли в себе силы римские и иезуиты подтвердить это все. И всем этим наблюдениям и работам, дальнейшим наблюдениям, был дал зеленый свет. Еще задолго вот до описанных событий я уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть, что Галилей был, хотя он не занимался астрономией специально, но тем не менее известны его взгляды, он симпатизировал гелиоцентрической системе мира. И вот эти все открытия, которые он сделал, он прежде всего рассматривал как подтверждение гелиоцентризму. И где-то даже он, может быть, немножко перебарщивал, потому что, например, вот фазы Венеры, они демонстрируют, что действительно Венера вокруг Солнца движется. Но это не значит, что Земля вокруг Солнца движется. Ведь мы знаем, что учитель Кеплера, Тихо Браги, разработал вот такую сложную конструкцию, что там вот вокруг Солнца планеты движутся, а Солнце все-таки вокруг Земли с Луной. То есть вот такая вот. И, кстати, иезуиты, им больше вот эта вот нравилась конструкция, которая как бы принимала и вот эти наблюдения современные, и встраивала их вот в господствующую систему мира. Но Галилей все-таки для него важно было гелиоцентризм. И он вот двинулся в этом направлении, и последующие годы он уже мало наблюдал, и зрение у него уже портилось, потом он, в конце концов, ослеп, как мы знаем. Но вот судьба его сложилась довольно тяжело. Мы знаем, что вот в отстаивание своих коперниканских идей он попал под суд инквизиции. В общем, не очень хорошо из него вышел. И в последние свои годы он прожил, в общем, в большом уединении. Ну, а телескоп шел своей дорогой. Астрономы все больше и больше направляли его на небо. Уже при жизни Галилея вот эта схема телескопа, которую мы с вами вот в самом начале четвертой позиции открыли, когда две положительные линзы, которые Кеплер предложил, она стала вытеснять вот этот телескоп Галилея. Потом в конце уже века у линзового телескопа появился серьезный конкурент. Исаак Ньютон сделал зеркальный телескоп, у которого было колоссальное преимущество, потому что линза давала очень такое окрашенное изображение, которое очень мешало наблюдению, а здесь этого в принципе вообще нет. И телескоп все больше и больше стал завоевывать популярность. Причем не только у ученых. Вот интересно, что в то время, в 17-18 веке, а телескоп стал неким таким символом остроты зрения. И вот когда многие художники писали картины, там, аллегория зрения. Вот, например, у Хосе де Рибера, испанского живописца, который жил в то время, вот его телескоп настолько потряс, что для него аллегория зрения – это был только телескоп. Здесь нет ничего, кроме человека и этой трубы. Ну вот на картине, написанной совместно Яном Брегелем-старшим и Питером Паулем Рубенсом «Аллегория зрения», мы здесь много чего видим, но на первом плане это телескоп, еще другой вот тут лежит. Но еще и вот аллегория остроты зрения, тут еще много всяких вещей, там всякие угломерные инструменты, тут они разложены. А вот, например, Доната Крети, вот он здесь изображает такого, ну вот, бельможу, который смотрит на Луну. Вообще вот сегодня показателем благополучия, ну, служит, скажем, какой-то престижный автомобиль. А вот тогда показателем определенного социального уровня и достатка как раз вот наличие телескопа в доме. Вот он должен стоять, хороший такой красивый инкрустированный телескоп. Ну, раз уж он есть, надо в него иногда посмотреть. И вот как раз вот здесь мы видим такую картину, вот вышел, можно посмотреть на Луну. Причем и Луна тут, она такая подчеркнута большая, такой, какая она видна в телескоп. И если посмотреть повнимательнее, то вот у нее изображение как раз перевернутое, как мы ее видим в телескоп. Ну, вы же понимаете, почему астрономам эта схема подошла. Во-первых, там есть много преимуществ, я не буду на этом останавливаться. Прежде всего, поле зрения большое. Ну, а вы же понимаете, что в космосе верха и низа нет, поэтому какая разница, как мы там все это видим. Поэтому вот эта схема телескопов, она получила свое признание. Ну вот за 4 столетия, прошедшие с тех времен, о которых мы сегодня с вами поговорили, телескоп сделал, конечно, колоссальный совершенно вот, прогресс от трубы Галилея. Вот в течение этого века, 17 века, пытались уйти вот этих цветных изображений, поэтому делали такие гигантские трубы. Вот это вот документальное в то время, примерно 1690 год, как бы первые годы Гринвичской обсерватории. То есть, вот как она выглядела тогда. И вот видите, там вот такой огромный телескоп, иногда их делали вот как бы почти воздушным, там окуляр, объектив, какая-то легкая конструкция, которая вот десятки метров пыталась избавиться от этого. Линза самая большая была сделана вот в конце 19 уже века, вот метровая линза в Йоркской обсерватории в США. Но оказалось, что больше ее сделать нельзя, потому что под действием силы тяжести она уже свою форму меняет, и это сказывается на изображении. Поэтому как бы вперед выдвинулись зеркальные телескопы. Вот Гершель делал роскошные инструменты, он несколько сот объективов сделал, которые распространялись по всей Европе. Затем вот в 19 веке Уильям Парсонс сделал такой левиафан, почти 2 метра диаметр зеркала. Ну а вот уж сейчас, когда современные технологии дают возможность телескопу не только наблюдать, но и подстраиваться под атмосферу, как бы менять свою форму в зависимости от того, как он расположен. Ну вот сегодня самый большой, вот одиночное зеркало самое большое, это вот телескоп в Южной Африке, 11 на 10 метров, вот такая гигантская конструкция. Сейчас уже целиковые зеркала не делают, они состоят, как вы видите, из отдельных фрагментов. Уже давно в космосе летает телескоп 2,5 метра почти, знаменитый телескоп Хаббла. Ну и вот этот вот проект, который сегодня уже в процессе, в 2024 году, он должен вступить в силу, но это 40 метров. Огромный телескоп, который будет в Чили, миллиард евро он стоит. Колоссальная совершенно конструкция. Сейчас уже льют вот эти фрагменты, их все 900 будет, так что 3 года потребуется только, чтобы отлить вот такие вот фрагменты, как здесь. Ну вот, вы знаете, вот это вот, там был very large, просто large, большой телескоп, потом, значит, очень большой телескоп, а вот этот чрезвычайно большой телескоп. То есть вот современные изготовители телескопа, они уже не оставили шансов будущему. Как назвать-то телескоп потом, если это уже чрезвычайно большой? Ну вот пройдет еще 400 лет. Историки астрономии будут рассказывать о сегодняшнем дне. Но тоже, наверное, так вот немножко снисходительно будут рассказывать об этом телескопе. Как мы сегодня говорили о том, что было 400 лет назад, о первых годах телескопа. Спасибо большое. Сейчас закончим. Если есть какие-то вопросы, по тому, что я рассказывал, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, вот микрофончик только, чтобы у нас все на записи сохранилось. Вот, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо вам за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
1: Да. И вот, насколько я вот так историю знаю, вроде как Галилею приписывают не то, что он трубу изобрел. Труба была изобретена, конечно, как вот вы все правильно сказали, до этого. Но именно он эту трубу поставил же на штатив. Именно это его заслуга. А телескоп, как мы знаем, состоит из трубы, монтировки и штатива. Это целостный прибор, который есть как бы вот...
0: Да, знаете, вы правы. Вот я хочу еще подчеркнуть, что Галилей не был первым, кто сделал подзорную трубу, вот эту зрительную, да, он не был первым, кто ее навел на небо, как мы это с вами все видели, но он сделал важную вещь, вот качество оптики, которое он начал делать, непревзойденное, никто не умел делать с таким увеличением трубу, а ведь труба, она должна быть в руке держать, а вот его трубы, вот например, вот этот последний объектив, у него был фокус там уже больше метра, там, то есть это вот уже вот такая труба, с учетом того, что еще окуляр нужно, да, поставить. Значит, вот это все было вот такое длинное уже, да. Вот. И, естественно, надо было поставить на что-то, да. И как мы видим с вами, правда, это недостоверная картинка, но дождь наблюдает уже это вот, как бы он приспособил. Потому что вот такую трубу большую, ее уже неудобно держать в руке. Да, поэтому, да, он ее поставил на штатив. Он, собственно, в общем, как бы реально телескопом зрительную трубу, в общем, сделал Галилей. Потому что вот те люди, которые смотрели на небо, ну, это были зрительные трубы. Там 6-3 раза увеличение. Вот, но он реально вот сделал телескоп. Ну и, да, штатив.
2: Михаил Юрьевич, да. Благодарю вас за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
2: А какие стекла были в распоряжении Галилея? Сейчас у нас есть крон, флинт и разные их варианты. А как, тогда какой?
0: Вы знаете, я не могу вам точно сказать, какой был состав стекол.
2: Коэффициент преломления.
0: Коэффициент преломления. Вы знаете, вот есть работа, вот эти вот эти стекла, которые я показывал, это два телескопа, и там еще расколотый, значит, объектив самого его мощного телескопа, который в 30 раз увеличивал. Значит, они в музее сегодня находятся, и их изучали. То есть как бы определено там было все. Фокусное расстояние, центр преломления, поле зрения. Вот есть работа. На русском языке я вас могу отправить. Значит, есть такой автор Гуриков, «История телескопа», она, по-моему, так называется. Она была опубликована в одном из томов историко-астрономических исследований, где-то там 80-е годы. Вот там у него все это есть. Вы можете посмотреть, коэффициент преломления, поле зрения, все это было. Я вот так не помню это.
2: Благодарю вас.
0: Так. Вот еще, пожалуйста, вопрос.
3: Спасибо за интересную лекцию по Галилею. А
0: спасибо
3: вот
0: вам.
3: Как в его времена обстояли дела у китайских товарищей? Там ведь тоже астрономии очень большое значение придавалось еще с незапамятных времен.
0: Вы что знаете, вот китайская астрономия, она была мощна в древности, там, до нашей эры, в первые столетия нашей эры, когда они очень внимательно все наблюдали и фиксировали. Потому что вот самое старое там солнечное затмение, например, это китайское затмение, это там третье тысячелетие до нашей эры, да, вот там первое там столетие третьего тысячелетия. Вот, то есть сверхновые там кометы, у них вот все это зафиксировано было.
3: Да, там у них эти летописи астрономические самые древние.
0: Да, да, но что касается, вот если мы возьмем с вами вот уже средние века и вот эту эпоху, то, конечно, она была вот там вся в традициях, потому что когда вот вот и мы о иезуитах говорили, у них была очень большая программа распространения католической веры. И в частности, вот они поехали в Китай, там большая группа астрономов поехала во второй половине 17 века в Китай, и они свое проникновение туда начали через астрономию. То есть они свой авторитет, как просто людей, которые приехали, очень понятно, они его завоевывали как астрономы. И они туда приехали с такими инструментами, которые китайцам просто не снились. Астрономия там была такая вот традиционно визуальная, угломерная. Ну, вот смотрите, возьмем Яна Гевелия. Ведь он был блестящий совершенно наблюдатель. Но даже вот он не верил. И в конце уже, вот в то же время, когда вот и китайцам поехали иезуиты, он не верил в силу оптики для угломерных инструментов. Да? И он тогда, когда уже там вовсю были хорошие инструменты, конец 17 века, он все равно все свои угломерные инструменты делал по книжкам Тихо Браги. И он действительно сделал каталог звезд. Он перенаблюдал все звезды, которые там за сотню лет до него отнаблюдал Тихо Браги. Ну, он с такой же точностью это все и отнаблюдал, там, примерно там одна минута дуги, да? Но дальше он не двинулся. Он считал, что вот в принципе нельзя использовать оптику, она ничего не даст. То есть даже в Европе были такие люди. А Китай – это все-таки такая очень традиционная страна, которая варилась внутри в своем соку, и, в общем, там ничего такого вот как бы прогрессивного-то не было.
3: То есть, туда они параллельно ничего такого не изобретали?
0: Ничего интересного нет. Китайская астрономия, она интересна своей древностью, прежде всего. Да, пожалуйста, конечно.
1: Раз о китайской затронули тему, а вот вавилонская вот астрономия, астрология, тоже ведь там были ученые, которые, ну, большой вклад внесли вот в развитие вот астрономии.
0: Ну того, видите того как, времени. Значит, вавилонская астрономия – это древний Вавилон. Да, вот на территории ассирийского государства была найдена, она там примерно 600-м годом до нашей эры датируется, тоже вот такая вот линза была найдена, вот почти такая, как вот в музее в Москве, в Пушкинском музее, да, и это самая сильная линза, которая известна на сегодняшний день, она трехкратная линза, 2600 лет ей примерно, она в Британском музее хранится, вот. То есть там тоже такие вещи были. Но если мы возьмем дальше, то это же уже никакого Вавилона нет. На этой территории там было уже арабское, мусульманское, да, мусульмане, мусульманская астрономия очень серьезно в средние века. Это как бы был тот интерфейс между греческой наукой и европейской наукой, который все это сохранил и потом передал. Ведь первые переводы и Птолемея, и вообще всех текстов были с арабского языка. Только потом были найдены эти греческие рукописи, и были еще новые переводы. Поэтому арабская астрономия, она сыграла очень большую роль в передаче вот этих знаний, которые были греками созданы, в Европу. Ну, а вот в этот период там, в общем, центр был вот о том, что я рассказал. Названия звезд, да, ведь созвездия были, названия созвездий были переведены с арабского на латинский, а названия звезд оставили просто арабские слова, которые записали латиницей. Поэтому мы видим там Ригель, Бетельгейзе, такие красивые названия. Это на самом деле нога и рука просто. Потому что в древности, как вы знаете, вот взять если каталог Птолемея, например. Вот сегодня мы открываем каталог, там есть какие-то обозначения каждой звездочки, буковки, циферки, там координаты. Вот, а раньше как? Вот мы открываем каталог Птолемея, там больше тысячи звезд, как-то надо ориентироваться, как их отличать. Их по фигуре созвездия. Вот звезда, корень хвоста большой медведицы, значит, на конце хвоста, на конце правой ноги и так далее, и так далее. То есть звезды словами описывались, в какой части фигуры они находятся. Были звезды, которые не попадали в фигуру, они так и назывались, вне фигуры. Например, Арктур, яркая звезда, ярчайшая звезда, да? Но она не попадала, она не входила в созвездие Лопас, она была вне фигуры. Яркая звезда, но вне фигуры. Так. Да, пожалуйста, сейчас микрофончик.
4: Здравствуйте, во-первых.
0: Добрый вечер.
4: Присоединяюсь к словам благодарности за лекцию.
0: И вам большое спасибо за внимание.
4: У меня два вопроса немножечко с другой стороны.
0: Давайте попробуем. Вот так.
4: Как вы думаете, вот Галилей выполнял свои рисунки по наблюдениям. Как вы считаете, он их выполнял непосредственно вот во время наблюдений, то есть с натуры, или по памяти?
0: Я точно не знаю, но думаю, что он это делал параллельно. Ага. То есть в процессе наблюдения, может быть, что-то потом рисовал. Потому что, в принципе, вот мы знаем, что вот эти пять его знаменитых акварельных рисунков он сделал, вот, например, с 28 ноября 609 года по там, первые числа декабря, как раз вот эти фазы менялись, и он вот эти зарисовки сделал. То есть он делал либо вот прям сразу, либо в процессе наблюдения, либо сразу. А какой интерес стоит за этим вопросом у вас?
4: Дело в том, что я к астрономии не имею никакого отношения.
0: Ну, приятно, что вы по тем не менее пришли, это прекрасно.
4: Я кандидат искусствоведения, защитилась недавно.
0: Я вас поздравляю.
4: Спасибо. Тогда вот второй вопрос. Не подскажете,
0: так вы мне не ответили тоже. Вы мне тоже ответите на вопрос. Вот почему вам интересно именно вот это?
4: Почему мне интересно
0: что, именно во время наблюдения непосредственно или по памяти? Угу. Какой смысл за этим вопросом стоит? Что здесь? Какая
4: точность,
0: интрига?
4: Точность рисунка какова?
0: Точность рисунка, вот я говорил. Точность не очень большая,
4: точность
0: но...
4: Точность не очень большая, но за счет чего?
0: Я сейчас объясню еще раз. Я хочу это подчеркнуть. Что для него было важно? Он посмотрел на Луну и увидел, что она неровная, что она вот вся там горы, долины, какие-то впадины, вершины. Ему вот это надо было отразить. Он же не картограф был, понимаете? Ему было важно отобразить вот эту неровность. Поэтому он прежде всего вот на это внимание обратил. Кроме того, как я говорил, поле зрения небольшое. То есть он не мог ее все охватить. Понимаете, он видел только кусочек. Там как бы, я не знаю, там девятую часть он видел, если по площади брать, да, девятую часть, и поэтому он так вот двигал по Луне, ну и потом вот он какой-то рисунок изобразил, но, насколько мы понимаем сегодня, у него не стояла задача сделать карту, ему хотелось вот это показать, что она неровная, поэтому у него в центре вот такая вот дырка такая прям, кратер. Второй вопрос.
4: Второй вопрос. Не подскажете, где его рисунки сейчас хранятся?
0: Они хранятся в музее, кажется, в Венеции.
4: Венеции.
0: Ну, точно я не знаю. Ну, в общем, в Италии где-то они в музее. Очень там же, где и труба его. Но они целы. Mm-hmm. Вот эти его акварели, они живы-здоровы. То есть их можно найти, можно поехать посмотреть.
4: Хорошо, спасибо вам.
0: Пожалуйста. Так, еще вопрос, прошу. Комментарий с удовольствием послушаю. Подискутируем.
5: Михаил Юрьевич, большое спасибо вам за лекцию.
0: Вам спасибо за внимание.
5: Вот я хочу два слова сказать о том, что в 80-х годах Михаил Юрьевич здесь преподавал в астрономическом кружке, и я его ученик.
0: Это прошлого века, не 1600 там, да? 60-е годы 20 века.
5: Я учился, это был так называемый средний курс в астрономическом, вот, планетарии, астрономические кружки назывались курсами. Младший курс, средний курс, там, старший курс. И вот мне посчастливилось быть на занятиях Михаила Юрьевича. Вот на среднем курсе он преподавал нам астрометрию как таковую. Вот это не то, чтобы астрономия, там, звезды, там, что-то еще, а это положение звезд. И вот применительно к вопросу о том, как Галилей зарисовывал, он не зарисовывал точное положение кратеров, он зарисовывал характер, настроение. Потому что мы в эти как раз годы занимались своими первыми астрономическими наблюдениями и тоже зарисовывали Луну в подзорные трубы, которые имели 20-кратное увеличение там, или что-то около того.
0: Как у Галилея примерно.
5: Да, это того же масштаба примерно инструменты, конечно, более качественные, чем у Галилея, были современные, но, в общем-то, увеличение тоже. И способность человеческого зрения замечать какие-то детали, она за это время не сильно изменилась. Конечно, профессиональных астрономов там больше, а у людей неподготовленных там вообще может путаница быть. Увидел справа, нарисовал слева. Это запросто. И мы пытались передавать достоверный вид Луны. И когда мы это делали, мы потом сравнивали с фотографиями, мы очень старались, знаете. Мы уже знали, как это делают другие наши предшественники, которые на старших курсах там учились. И все равно оказывалось как какое-то отклонение, значительное отклонение, при том, что мы уже прошли значительную школу, и для нас это было не вот вдруг, как, допустим, для Галилея это было впервые. И в этом есть большая разница, вот именно заметить точное положение тех же спутников Юпитера, там у Галилея тоже, наверняка там были какие-то ошибки, которые измерялись там угловыми минутами или градусами, там, ну, в зависимости от того, какой масштаб. И это уже следующая эпоха, можно так сказать, когда вот астрономия шагнула, перешагнула через какую-то точность, там появились секунды, дуги. Но первое, это нужно было запечатлеть. Когда художник рисует лицо человека, да, потом его сличают с фотографии, накладывая одно на другое. И даже самые лучшие художники, они порой там допускают какие-то отклонения, сделав лицо, пытаясь достигнуть выразительности, сделать лицо более эмоциональным, что-то еще. Потом вот накладывая сейчас в компьютере изображение, нарисованное художником, и фотографию человека, сделанную фотографической камерой, видно, что глаза не совпадают, находятся на разных каких-то расстояниях. Там, ну, то же самое я думаю, я вот высказываю свое мнение. Я думаю, что с Галилео Галилеем та же самая история. Он пытался передать настроение, он пытался передать характер этого изображения, но не точность. Там, может быть, тогда это не было доступно. Это он был пионером. Ему не так важно было, наверное, сделать фотографическое качество, о чем тогда его даже никто не помышлял. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Я хочу вот в дополнение сказать еще в этом ключе еще одну вещь. Галилей не был измерителем, он был наблюдателем. Знаете, вот только что перед ним, эпохой назад, там несколько десятилетий, жил великий Тихо Браге, который создавал инструменты невиданной точности на ту эпоху. То есть он всех там опередил. Никто так не умел мерить с точностью до одной минуты. Он создал каталог, который превосходил там в 20 раз все, что было сделано там Улугбеком, Птолемеем. Никто до этого так точно не мерил. Он был измерителем, да? Галилей был наблюдателем, он вообще никаких измерений не проводил. Он наблюдал и правильно описывал то, что он видит. Вот, поэтому у него действительно была немножко другая задача. Ну и потом, как я еще раз повторюсь, что ему было важно вот это вот как бы в копилку гелиоцентризма побольше туда всего насыпать, понимаете? Потому что он же вот, понимаете, вот он изобрел телескоп. Если бы он был Тихо Браге, он бы там каждый день до последнего дня наблюдал, как Тихо Браге писал своих. Я там 20 лет проводил наблюдения, каждый день ясный. Мы наблюдали вот на острове Вен, у него была обсерватория, он 20 лет, каждый ясный день все наблюдали, понимаете? Галилей был совершенно другой человек. Ему было интересно, он все это увидел практически за 10-й год, он это все открыл. Ничего, он там на Марс смотрел, там, ну, ничего такого не увидел он, да. И потом он там еще пару лет наблюдал спутники Юпитера, пытался как-то вот построить таблицы движения, ничего там у него не получилось, он вообще, у него зрение еще упало. То есть он интерес к этому потерял. Если бы он был Тихо Браге, он бы там до последних дней, бы еще бы там эти 20 лет, там 30 лет бы эти своей жизни, после того, как он только сделал, он бы еще бы потратил на эти ежедневные наблюдения. Нет, его это так особенно не интересовало. У него немножко другой был такой важный. У него был мировоззренческий. Он был не только астроном, он был философом, понимаете. Он претендовал на вот какие-то общие вещи еще, такие космологические. Да, пожалуйста. Еще вопрос, третий вопрос. Сейчас, одну секунду, давайте в микрофон, потому что все под запись идет, чтобы потом было слышно вопрос.
4: Скорее не вопрос, скорее тоже комментарий.
0: Да.
4: Спасибо большое, теперь более-менее становится понятно, что вот, просто вот художники, они бывают разные. Есть художники, которые вот именно с эмоциональной точки зрения описывают мир, а есть художники-прикладники.
0: Конечно.
4: Которые вот... У них, опять же, полукартинки, получертежи. И если вот... Если вот так вот классифицировать, то, видимо, Галилей относится именно к таким эмоциональным.
0: Ну, возможно. С другой стороны, я должен еще раз напомнить то, что я говорил, что он очень много в детстве занимался рисованием. И вот эта вот передача полутонов, теней, он вот... И вот Карди, этот великий совершенно живописец, который вот нарисовал эту вот Деву Марию, стоящую на настоящей луне, да, он с ним советовался даже. То есть он настолько ценил Галилея еще и как теоретика каких-то вот вещей, связанных с живописью, он с ним советовался о перспективе, они в письмах это все обсуждали. То есть Галилей очень хорошо себя понимал, что такое живопись, как вот это передавать тона, перспективы. То есть он в этом деле отлично разбирался.
4: Понятно. А где он учился, напомните?
0: Он учился в Пизанском университете, и потом там и остался.
4: Имеется в виду по рисунку?
0: Ну, там, я думаю, какие-то частные уроки папа ему нанимал просто. Нигде специально он не учился. А тогда как где можно было это научиться? Как-то частные уроки.
4: Вдруг чего не знаем.
0: М?
4: Вдруг чего не знаем.
0: Да, может быть. Итак, еще вопросы?
4: Больше нет.
6: Нам кажется, удалось реабилитировать Галилея в его художественных
0: занятиях. Абсолютно. Панегирик просто был.
6: Ну вот, смотрите, мы получили блестящее просто историко-астрономическое исследование с великолепными цитатами, с прекрасными изображениями. Я считаю, что это просто целый труд такой. Я надеюсь, что когда-нибудь Михаил Юрьевич опубликует все это, и мы сможем это еще прочитать.
0: Хорошо.
6: Очень интересно возникает вот недаром разные люди, разные вопросы, астрономические нет. И также это было и в астрономии. Разные астрономы с разными своими способностями. Да, вот вы говорили, конечно, о том, что Кеплер, ну, никак не верил, но он был механиком.
0: Ну
6: он,
0: да.
6: Он видел движение,
0: да,
6: а
0: да.
6: Природа его, может быть, даже не интересовала, поэтому он особенно, может быть, к этому и как-то не прислушивался.
0: Да.
6: А Галилею было важно образ нарисовать, вот создать образ Луны, образ ее. Именно ее такой рельеф интересный, чтобы это было всем понятно.
0: Причем еще вот я позволю себе перебить вот на этом месте, потому что вот очень важно еще про Кеплера вот вы сказали, потому что Кеплер, когда вот он обрабатывал наблюдения Тихо Браги и обрабатывал наблюдения Марса, перед ним стояла дилемма. Значит, либо поверить точности своего учителя, тогда это не круг, либо все-таки решить, что эти наблюдения неточные, и все движения круговые. И он, как механик, да, он отдал предпочтение точности, потому что он понимал и верил, даже тут даже не дело не верил, он был убежден, что все вот эти наблюдения, к которым он получил доступ и во время, и уже после смерти Тихо Браги, что это все действительно такая точность, которая требует отказаться от окружностей.
6: Ну вот каждый из этих великих ученых внес свое видение, свой вклад, и поэтому у нас такая прекрасная, замечательная наука астрономии. Очень многогранная, разнообразная, безумно интересная. И хотя вот уже много веков люди занимаются ею, но мне кажется, что еще долго-долго-долго у нас есть огромный вообще мир для того, чтобы ее исследовать. И мы будем, и астрономы будут работать и совершать новые открытия. Но не забывать нужно историю. Вот сегодня я вот лично в этом очень убедилась, что помнить об этом обязательно нужно. Спасибо вам огромное. Просто огромное.
0: Спасибо большое всем за внимание. Большое спасибо.
6: Я надеюсь, что мы в следующем сезоне встретимся с вами, Михаил Юрьевич, на
0: очередной
6: очень...
0: Позаблуждаемся еще в чем-нибудь.
6: Развеем заблуждение.
0: Да.
6: Но это будет уже в следующем сезоне. Сегодня у нас, я уже сказала, завершающая лекция. И если будут наблюдения, хорошая погода, полного затмения Луны и противостояния Марса, пожалуйста, приходите, будет сообщение на нашем сайте. Если будет лекция об этих событиях и явлениях, мы об этом тоже напишем на нашем сайте, в новостной ленте, пригласим вас и...

про Ладогу. Разговор, конечно, многообразный, сложный по той простой причине, что дискуссия по поводу происхождения Невы и истории самой Ладоги, они ведутся уже, наверное, более 100 лет. Вот, и все копья-то ломаются вот, по большей части именно из-за некогда высказанной идеи. Вот, все тем же самым Герардом де Гейером, про которого мы говорили в прошлый и позапрошлый раз. В сущности, изначально это была догадка. Да? Вот, и вот де Гейер он запустил в научный мир вот эту вот идею, после чего начались всякие разные бури. Ну, а мы сейчас издалека к этой теме начнем подходить. Здравствуйте. Ну, для начала, как всегда, космический снимок. Посмотрим, что у нас, собственно, тут с конфигурацией всего. Вот. То, на что я регулярно обращал внимание, вот, это на заметное участие разрывной тектоники. На всем северо-западе у нас это касается.

0: не только территории области и соседних Карелии, Финляндии, Швеции, вот, но в известной степени и Вологодщина, Новгородщина и Псковщина. Вот. На это указывают участки береговой линии все того же самого Финского залива, все той же самой Ладоги, все той же самой Онеги. Вот. По сути дела, заложение этих котловин, вот, оно в значительной степени обусловлено вот той самой ригматической сетью, так называемой, да, то есть вот, сети заложены, по всей видимости, достаточно давно. Вот, мы обсуждали этот момент, вот, и говорили о том, что наиболее распространенная точка зрения относительно происхождения этой ригматической сети северо-западного и северо-восточного направления, так образующей такую субортогональную сетку, вот, это связано, вот, дескать, с ротационными силами, вот, то есть возникающими именно из-за вращения планеты как таковой. В таком случае приходится признать, что сама сеть, вот, она сформировалась, по всей видимости, еще в далеком каком-то докембрии, возможно, еще в те времена, когда, собственно говоря, кора как таковая только формировалась. Вот, ну, по поводу ранней истории Земли мы говорили с вами мало. В интернете очень много нам можно найти всякой разной информации относительно того, вот, как планета, так сказать, слипалась, происходила аккреция. Вот, все эти дела, связанные с бомбардировками метеоритами, столкновениями с Теей и так далее. То есть это вот целый набор факторов, да, вот, который некоторым образом мог повлиять, конечно же, да, вот, на конфигурацию самой ригматической сети. Что у нас просматривается тут еще хорошего? Вот. Ну, обращал внимание на то обстоятельство, что контур, по крайней мере, восточного обрамления Ладоги, он совпадает с восточным бортом так называемого Пашского грабина. Вот. Все эти грабины недостаточно глубокого заложения, вот, ну, они в значительной степени читаются в фундаменте. Николай Сергеевич Шацкий, академик, да, вот он некогда выделил систему волокогенов, вот, которые сформированы по большей части достаточно давно, вот, все в том же самом протерозое. И поэтому, согласно, ну, некоторым сегодняшним представлениям, можно рассматривать что Ладогу, что Онегу, вот это вот как выходящие на поверхность, вот эти вот самые волокогены. Потому что в большинстве своем они, конечно же, их борта лежат достаточно глубоко под породами чехла, да, русской платформы, русской плиты. То есть это, ну, какие-то там первые километры, где-нибудь там в районе той же самой Новгородчины, допустим. Вот. Ну и поскольку с севера, да, вот мы здесь видим Балтийский кристаллический щит, соответственно, тоже выходит порода фундамента. Ну и стало быть, в этом самом фундаменте закономерно будут прорисовываться все те же самые волокогены, которые погребены вот под осадочной толщей русской плиты. Вот. Ну и вот эта вот же самая сетка, трещиноватость, она просматривается на самом деле не только по контурам котловин обозначенных, но еще и по, допустим, конфигурации озерных впадин. Все то же самое Финляндия соседняя. Вот, система самой Воксы, да, и вот то, что у нас северо-западнее видно всей этой территории, это вот как раз достаточно хорошая иллюстрация о участии этой самой разрывной тектоники. Ну а поскольку сами трещины, сами по себе, да, разломы, разрывы, вот это своеобразные окна в литосферу, вглубь ее, то и получается, что вот по ним поднимается, ну, в той или иной степени глубинное тепло. Опять-таки, это процессы, они оживляются всякий раз, когда эта территория выходит из состояния, ну, относительного равновесия. Поскольку ледниковые покровы были на этой территории регулярно, соответственно, все вот эти вот напряжения, они, конечно же, сказывались на том, что старенькие вот эти вот системы разломов, они потихонечку оживали. Ну и понятно, что ледники, они абразировали, да, вот это вот подледное пространство, вот, чаще всего в том случае, если из тела ледника сгружался какой-то моренный материал. Ну а поскольку ледники наиболее агрессивно воздействуют на свое ложе, именно те, которые тепленькие, то есть которые вот именно у которых вблизи подошвы, да, лед находится в состоянии плавления. Вот поэтому все вот эти вот подледниковые реки, впоследствии сформировавшие озы, вот это вот как раз тоже звенья одной цепи, если угодно. Ну и еще здесь в рельефе мы видим, конечно, морены, да? Последних фаз, да, вот, Валдайского леденения, это вот как раз вот эта вот двойная гряда Салпы-Усельки, которая тут хорошо видна. Сейчас попробую со стрелочкой справиться. Вот стрелочка, вот он, собственно, она и есть. А, вот эта гряда. Вот. Ну а когда мы будем еще касаться немножечко территории Финского залива, вот поговорим немножечко еще о конфигурации берегов, потому что ряд рек, которые впадают все в ту же самую Неву и в Ладогу, да, они некоторым образом тоже причастны и отчасти иллюстрируют их историю. Вот. У нас тут новоприбывшие гости, поэтому я буду некоторым образом повторяться. У старожилов я прошу извинения, да, за это, поэтому конспективно, поэтому пробежимся. Вот. Этой геологической карты мы касаемся достаточно часто. Ну и вот это вот как раз иллюстрация того, что реки, да, которые у нас сейчас стрелочка найдется, которые текут по этой территории, в той или иной степени ориентированы по либо сетке трещиноватости, либо по зоне контакта, да, Балтийского кристаллического щита с породами русской плиты сущности. Сейчас Серега куда-то убегает у меня. Вот, вот эта вот, вот самая зона, да, зона этого самого контакта. Ну и поэтому, когда вот мы с вами разговаривали про Балтийско-Ладожский глинт, вот он, да, вот, мы говорили о том, что эта структура, она, по всей видимости, сформирована во времена, ну, скажем так, в те времена, когда здесь все-таки по большей части была суша, как результат, большей части все-таки боковой речной эрозии. Понятно, что глинт подполировался каким-то образом теми же самыми ледниками, либо бассейнами, которые плескались около его подножия. Вот. Но суть, да, все-таки за тем, что вот все после ордовикское время, да, вот этот глинт потихонечку отступал на юг, потому что распространенность ордовикских пород в геологическом прошлом, ну, на самом деле по периферии, да, вот, скажем так, северного Приладожа, примерно вот сюда вот заходили ордовикские бассейны. Поэтому весь этот объем огромный, да, вот, ордовикских, ну и, соответственно, более ранних палеозойских пород, он просто-напросто вынесен отсюда реками. Наподобие тех, которые текут здесь и сейчас. В сущности, что Свирь, да, вытекающая из Онежского озера, да, и текущая в Ладогу, что сама Нева, это такой вот естественный маркер все того же самого тектонического шва между Балтийским щитом и породами русской плиты. Поэтому эта вот картинка, она такая, при внимательном взгляде, такая достаточно хорошо иллюстрирующая. Дальше. Ну вот здесь иллюстрация разреза через московскую синеклизу, ту самую, да, такую гигантскую чешевидную структуру, которая находится в центральной части восточноевропейской платформы. Ну и что мы здесь видим на этой иллюстрации? То, что фундамент у нас в значительной степени подроблен на такие вот здоровенные ступени. Вот эти вот депрессии, да, которые мы здесь наблюдаем, это в сущности и есть те самые влакогены, вот, которые ограничены круто падающими сбросами. Вот, сам фундамент, ну понятно, как везде во всех платформах архейско-проторозойский, вот, а в депрессиях вот это верхний проторозой, вот, и очень часто на дне вот этих вот влакогенов располагаются осадки, да, в слабой степени, кстати, метаморфизованные, которые формировались, ну, скажем так, на рубеже верхней рифеи Вент. То есть где-то порядка там 700-800 миллионов лет назад, что-то в этом духе. Вот. И представляют они собой гравилиты, по большей части, вот, которые в большинстве своем, да, вот носят тоже следы ледниковой штриховки, вот, поскольку ранневенские времена – это таяние этих ледниковых покровов, когда русская платформа еще находилась в южном полушарии, в достаточно высоких широтах. Ну и вверх по разрезу этот самый вент, он потихонечку переходит в уже более тонко зернистые породы, то есть на самом верху вент он мало отличим от нижнего Кембрия, вот, в сущности Лантаваский горизонт, вот он един для верхнего венда и нижнего Кембрия, ну, по той простой причине, что это был один бассейн, да, вот какой-то антарктический, назовем его так. И вот завтра мы, кстати, или не завтра, в воскресенье, полюбуемся вот как раз на вот эти вот самые отложения, которые формировались в каком-то таком вот относительно мелководном, но при этом антарктическом водоеме. Что интересно. Ну, а то, что у нас располагается выше по разрезу, выше, да, вот пород верхнего протерозоя, это вот тот типичный набор нижнепалеозойских пород, которые слагают северо-западное крыло московской синеклизы, где мы в сущности с вами и обитаем. Вот оно, северо-западное крыло. Вот у нас фундамент, как это видно из врезки, плавно погружается на юго-восток под очень небольшим углом, что-то порядка 8 или там 15, может быть, по максимуму минут. Да? В сторону Москвы, вот, поскольку синеклиза называется Московской, стало быть, Москва находится там где-то примерно по центру. И вот тут на этой карте вот еще более отчетливо видно, что вот упомянутые реки, все то же самое. Вот у нас Вильм, вот у нас Нева, тоже является каким-то своеобразным маркером этого самого шва. О справедливости ради следует сказать, что вот эти вот венские отложения, они все-таки в значительно слабой степени идентифицированы, поэтому они тоже легко подвергаются размыву. Вот, и весь этот материал, вот он, естественно, выносится вот, куда-то туда, вот, в Финский залив. Вот, отчего, собственно, сами рыхлые осадки Финского залива, они тоже вот, в значительной степени вот, с вот такой вот глинистой фракцией. Ну, поехали дальше. А вот это вот геологическая карта Ладоги, вот и ее какой-то там ближайшей периферии. И что мы здесь видим? Что северное обрамление Ладожской котловины – это вот архейские, протерозойские, метаморфические образования, в той или иной степени прорванные интрузиями разного состава. Вот особый интерес всегда вызывали вот эти вот интрузии габбродолеритов, таких вот, да, вот, пород основного состава, да, вот, который, в общем-то, характеризует, на самом деле, по большей части, все-таки какой-то вот океанический магматизм. Встречаются они, кстати, в Западном Прионежье. Я не исключаю, что они примерно одновозрастные. Я не занимался глубоко этой темой, поэтому как-нибудь копнем, на самом деле. Вот. А большую часть вот самой Ладожской котловины занимают как раз вот верхнерифейские и венские образования. Вот особенно они характеризуют как раз южную часть Ладожской котловины. Ну и вот тоже вот сетка, да, всех тех же самых разломов северо-западного, северо-восточного простирания, которые я уже успел сказать. А вот у нас, собственно, как раз наш с вами Пашский грабин. Он примерно вот так вот ориентирован. Здесь у нас неподалеку от устье Свири впадает в нее Паша, вот, и вот этот грабин, он туда вот простирается куда-то там на юго-восток. Вот. Ну, а что касается северной части, да, этого грабина, то понятно, что следы в рельефе, они в значительной степени стерты самыми разнообразными экзогенными процессами, которые происходили на территории щита. Все-таки нельзя забывать о том обстоятельстве, что последние полмиллиарда лет щит – это суша. Вот, то понятно, что работала и гравитация, вот, работала и в каком-то смысле там та же самая речная эрозия. Вот, ну и понятно, что без ледников-то тоже дело не обошлось. В таких случаях обычно вспоминают вот, именно на масштабах вот этой вот самой ледниковой экзорации, что вот, например, в Лунарапакиве, вот из этого самого Выборгского массива, они встречаются только в зоне распространения Валдайского леденения. Это означает, что все покровные леденения, которые здесь бывали на северо-западе, они потихонечку подбревали верхушку Балтийского щита. Но в конечном счете эта экзорация добралась в том числе вот и до этого Выборгского батолита, обнаженного нынче теперь в окрестностях Выборга. Вот. Но это вот кратенько так. На каком-то там геологическом строении. А вот это вот одна из возможных, скажем так, версий, вот, которая касается именно тектоники Ладожского озера. И вот эта вот околокольцевидная структура, вот она всегда в той или иной степени вызывала самые разнообразные кривотолки, вот, и служила причиной для таких достаточно острых споров по этому поводу. Здесь мы тоже видим все ту же самую, да, вот сетку трещиноватости. Вот. Ну, а по сути, вот это вот пятно, оно на самом деле совпадает как раз вот с верхнерифейскими образованиями, которые здесь в этой котловине оказались уцелевшими, да, после всей, так сказать, непростой геологической истории. Я не просто так завел такой пристрастный разговор про Ладогу, потому что в интернете вот, вы можете очень много про нее найти такого, вот, что, скажем так, где-то даже за гранью вот, науки. Вот, наиболее известная, наверное, картинка, которую можно найти в интернете, это вот это. Вот, составленная неким Валерием Павловичем Юковцом, выпускником Дальневосточного университета. Он по образованию горный инженер. Ну и он очень своеобразно, на самом деле, подходит вот к интерпретации Ладожской котловины. Собственно, своеобразие это заключается в чем? Вот, в том, что он интерпретирует вот это вот пятно верхнерифейских образований ни много ни мало как импактную структуру. И то, что мы видим как раз вот такой вот неровненький контур этих вот штрихов, это вот то, что он интерпретирует именно как вот максимальные размеры астроблемы, которая с точки зрения Валерия Павловича образовалась около 40 тысяч лет назад. То есть не так уж и давно. То есть, соответственно, это какие-то внутривалдайские времена. Ну и он из тех людей, вот, которые на самом деле сводят, ну, в общем-то, достаточно далекие вещи друг от друга. Ну, например, упадок, да, и гибель каких-нибудь стоянок палеолитических, вроде тех же самых костенок, или накопление какого-то аномального количества глин в Нижней Волге, в северной части Каспийской котловины. Что это вот, дескать, по большей части все самый разнообразный пепловый материал. Ну, к немножечко кли. Ну да, здесь бабахнуло, да, а там аукнулось, соответственно. Но поскольку вы интернет-читающая публика, вот первое, что вы прочтете про Валерия Павловича, что это такой персонаж, обозначенный в Африкопедии, да, вот, то есть это человек, вот, который публикуется преимущественно в Академии ДНК-генеалогии, ни много ни мало. То есть вот по большей части источники вот, можно черпануть там. Вот, любитель, так сказать, новой хронологии, вот, ну не в стиле Фоменко, а какой-то там другой, вот, занимается еще неоязычеством, каким-то родноверством, короче говоря, винегрет полный, вот и каша в голове. Ну, собственно, у меня-то претензии сводятся к чему? Вот, к тому, что сама структура им названа словосочетанием довольно загадочным для меня. Грабен синклиналь через дефис. То есть грабен это, как известно, разрывные структуры, да, вот, а синклиналь это вот одна, так сказать, из складок с поднятыми крыльями, опущенными, да, ядром. Вот, получается в дословном переводе растянута сжатая структура. Вот, как это, так сказать, можно.
1: Импактно-вулканическая.
0: Ну, понятно, что здесь это осторожно называется импактно-вулканической. Почему, собственно, он такое словосочетание? То есть, помимо того, что это грабень синклиналь вот, в интерпретации, именно в структурной основе своей, да? Про импактную составляющую уже успел сказать, что бабахнулся там метеорит, он даже просчитал его размеры, там 100 с чем-то там километров. Вот, и вулканическое это почему? Потому что с точки зрения Валерия Павловича, вот эти вот габродолериты, вот, которые слагают в том числе, да, вот валам, вот как раз результат выброса магматического вещества по кольцевым разломам. Вот. Несмотря на все свое геологическое чудесное образование, вот, к сожалению, да, вот, вся работа она грешит просто-напросто ну, такими вещами, которые ну, довольно далеки, скажем так, от современной геологии. Вот. Ну, в данном случае, например, он совершенно не учитывает четвертичные осадки, которых на самом-то деле здесь достаточно много. Вот. Понятно, что в основном это, конечно же, морена все того же самого Валдайского леденения, а тут его как будто бы и нет. Да? Вот. И поэтому, если у нас метеорит плюхается туда, ну, это может означать только то, что ну, да, какая-то часть каких-то верхневалдайских осадков там, моренных может быть уничтожена, но ну, не полностью уже. Согласитесь со мной. Вот, поэтому ну, больше всего трудов на самом деле написано в Институте озероведения, поэтому лучше обращаться к какому-то такому более надежному источнику. Коля. Ну а рельеф, он некоторым образом тоже, конечно же, определяется все той же самой разрывной тектоникой, поэтому если мы видим выровненные какие-то участки контуров глубин, вот, то это в большинстве своем соответствует как раз вот все той же самой локальной тектонике. Вот, и вот что Валаамский архипелаг, что вот соседствующие острова, вот они тоже в значительной степени демонстрируют всю ту же самую приуроченность. В сущности, все то, что находится в северной части Ладоги, это вот как раз верхние протерозойские образования по большей части, вот, которые ну, в значительной степени были подвергнуты самым разнообразным эрозионным факторам. Вот, не только ледниковой экзорации, но и всяким разным другим процессам. Вот это еще одна иллюстрация разрывной тектоники. Это у нас северо-запад Ладоги, это бухта. Тут несколько, на самом деле, таких вот крупных заливов в районе деревни Куркиюки. И здесь мы видим как раз все тот же самый рисунок вот, разрывных нарушений, который демонстрирует вот уже вот эту вот самую обозначенную картину. О древности самой разрывной сетки мы уже успели сказать, то есть в сущности это достаточно долгоживущие такие вот разрывные структуры, потому что они всякий раз подвергаются омоложению, если угодно, именно из-за вертикальных движений, да, вот, на территории самого Балтийского щита, связанных с одной стороны, с эпиэрогеническими поднятиями, уж поскольку Балтийский щит у нас всегда поднимается, как и всякий другой. С другой стороны, это связано с гляциоизостатикой. То есть это то, что мы называем движениями, связанными с образованием здесь ледниковых покровов. Соответственно, у нас вся эта территория начинает испытывать погружающие движения. Ну и наоборот, как только ледники растаяли, начинается дифференцированное поднятие всей этой территории. Поэтому этим разрывным нарушением лет хоть и много, да, вот, но они всякий раз омолаживаются. И поскольку по ним идет подъем глубинного тепла, вот, то и понятно, что ледники, конечно, воздействовали достаточно агрессивно вот, на вот, подстилающее пространство. В последнее время довольно много опубликовано про Ладогу. Вот, и одна из таких вот сравнительно свежих работ – это вот Дмитрия Юрьевича Большиянова, который упоминал как-то, это мой замечательный друг, коллега, сотрудник Института Арктики и Антарктики, в недалеком прошлом профессор Государственного университета. И вот неподалеку от Приозерска есть такая бухта Моторная. Вот, там стоит прибор, который регулярно меряет уровень все той же самой Ладоги, которая довольно-таки сильно колеблется год от года. При этом он попытался набрать статистику, вот, насколько эти колебания, они связаны, ну, допустим, там, с снеготаянием, там, или крупными паводками другой природы на реках, которые питают Ладогу. Вот, и выясняется, что все-таки колебания связаны с какими-то другими явлениями. Вот, и, по всей видимости, по все той же самой системе вот этих вот разрывных нарушений у нас поднимается не только какие-то газы, но в том числе и как таковая вода. Вот. На самом деле подобные наблюдения делали даже вот мы с Эриком, да, вот ваш покорный слуга, когда еще работал вот, на Ижорском плато, вот, мы отмечали, что уровень источников он на самом деле не всегда от него зависит, опять-таки, от сезонности, от количества растаявшего снега. То есть вот какая-то правда в этом есть. Ну и поскольку эта территория неоднократно испытывала дифференцированное поднятие, стало быть, это отнюдь не пластичное движение, конечно. Да, вот, то есть, конечно же, они сопровождались сейсмическими явлениями. Тоже еще одна такая любопытная штука, про которую писали там, чуть ли не там, в позднем Средневековье, так называемые барантиды. Вот это звуки, напоминающие там, гул какого-то далекого идущего поезда в таких вот именно низких частотах. Вот, при этом в абсолютно спокойном штилевом озере вот, вдруг начинается выбулькивание каких-то газов. Вот это вот явление, оно тоже служит своего рода вот, почвой такой, да, для самых разнообразных пересудов вот, по поводу как раз жизни вот этой вот самой Ладожской котловины. Поэтому всего того же и Рукавца, вот, у самого разнообразного, да, народа, вот, который занимается прежде всего вопросами геофизики, палеосейсмики и современной сейсмики. Я упоминал Андрея Алексеевича Никонова, тоже моего хорошего старинного друга, основателя лаборатории палеосейсмологии в Москве. Вот он этой проблематикой, барантин, да, он тоже занимается достаточно давно. Сегодня я его еще буду упоминать, но уже немножечко в другом контексте, из другой темы. Ну вот природа, барантит, вот она не изучена, ну и единственно приемлемая какая-то версия, вот это все-таки действительно газофлюидная активность в котловине Ладоги, преимущественно именно в северной части, там, где как раз мы видим в наибольшей степени выраженную вот эту вот разрывную сетку нарушений. Ну, а где она еще будет проявлять? Именно там, вот, потому что в южной котловине Ладоги вот это все тонкослоистые осадки, которые, естественно, запечатывают вот это вот пространство разрывных нарушений, поэтому там мы это практически не наблюдаем, поэтому все вот эти вот дела, связанные с сейсмикой, вот это все касается как раз обрамления северного этой вот Ладожской котловины. А что вот такая вот интересная штука. Тоже, да, вот. Мы на этом долго останавливаться не будем. Что, простите?
1: Лампочка горит.
0: Горит. Так, дальше поехали. Ну, территория многим, конечно же, знакома. И вот про Дегейера я уже успел сказать, что он еще достаточно давно высказал идею относительно Невского прорыва из Ладожской котловины в котловину Финского залива на водоразделе рек Нги и Тосны. Сейчас попробуем их найти. Так, это я плохо зрячий. Так, где моя стрелочка? Вот моя стрелочка. Вот, соответственно, у нас Нуга. Вот она, да?
1: А? Вправо.
0: Да, я понимаю, что вправо. Просто я то ее там не вижу, то ее здесь не вижу. Так, вот у нас вот река, да? Нуга, вот у нас река Тосна, вот, которая впадает в него. Мы, кстати, как-то в разговорах обмолвились, что и на самом деле нижний отрезок реки Невы, да, вот где-то от той же Тосны, от Ивановских порогов, и практически до устья Охты, это тоже, в общем-то, по всей видимости, река здесь течет не случайно, вот, и вполне укладывается в систему сетки разрывных нарушений, потому что простирание самой Невы, в общем-то, оно во многом похоже, да, вот на простирание котловин озер, которые здесь же на Карельском перешейке мы видим. Из каких соображений, собственно, исходил Дегейер? Да, и прежде всего из тех, что в истории Ладожского озера, именно голоценовой истории, вот, отмечено Ладожская трансгрессия, вот, которая превышала на несколько метров сегодняшний уровень Ладоги. Вот это относится к поздней голоценовой истории. На сегодняшний день оценки так это флуктуируют между 2,5 и 4 тысячами лет. Вот в разных источниках можно увидеть разные значения. Но поскольку Дегейр работал еще достаточно давно, до появления всех, так сказать, возможных изотопных датировок, вот именно применимых для голоцена или там позднего плейстоцена, поэтому понятно, что тогда о конкретных датировках речь, безусловно, не шла. Вот. И стало это понятно только лишь потому, что появились вот эти вот датировочки, которые касаются, собственно, прежде всего, южного обрамления Ладожской котловины. Везде, где были образовавшиеся торфяники после того, как уровень Ладоги начал резко падать, вот, собственно, в подошвах этих торфяников как раз вот и были получены вот эти вот радиоуглеродные даты. Ну и вот эта вот идея, она некоторым образом возобладала вот, в четвертичной геологии, поэтому подавляющее большинство специалистов, они ищут как раз еще более убедительные доказательства, что Нева – это именно результат прорыва на водоразделе Мги и Тосны. Ну а поскольку сам механизм, да, вот, прорыва, он

0: по-прежнему дискуссионен, тут тоже можно в литературе, в интернете найти самые разнообразные соображения по этому поводу. Но представить это в виде, так сказать, простого перелива, да, вот, тоже, наверное, можно. Потому что, в принципе, превышение высот здесь не так уж и велико. Вот вода в Ладоге стояла высоко. Вот. Но вот упоминаемый мной Андрей Алексеевич Никонов, он вот искренне считает, что, по всей видимости, в северной котловине Ладоги нет-нет, да, вот эти вот сейсмические события, они провоцируют ни много ни мало цунами, да, потому что Ладога – это большой водоем, вот, и поэтому волне тут есть на самом деле где разгуляться. Если уж в Ладоге и приливы даже бывают, пусть даже измеряющиеся миллиметрами, вот, то и почему бы, собственно, не возникнуть вот этой вот самой достаточно крупной волне. Совершенно не обязательно для этого там какие-то фантастические идеи вот выдвигать, вроде падения тех же самых гигантских метеоритов. В принципе, для возникновения цунами этого вполне достаточно. Ну вот Андрей Алексеевич, вот он ищет доказательства вот того, что этот самый перелив, да, вот он был спровоцирован как раз вот этой вот самой ситуацией. Ну а сегодняшняя Невская дельта, вот она почитается как дельта прорыва. Так ее интерпретируют. Сейчас стрелку потерял. Ну вот, собственно, если полюбуемся на нее, вот конфигуративно она на самом деле такая непростая, она не похожа на дельты классических рек. Вот, и в этом смысле дельты прорыва, вот, и считают именно потому, что процессов, да, которые бы свидетельствовали о том, что у нас вот эти вот острова, да, вот они представляют собой результат аккумуляции, в общем-то, нет. То есть, по сути дела, историческая часть города, мы это тоже обсуждали, она все-таки располагается по большей части на отложениях литаринового времени, то есть это средний голоцен 5-6-7 тысяч лет. Вот, поэтому современного алювия на самом деле тут, в общем-то, толком-то и нет. Вот, и по большей части, если мы его найдем, то где-то вот там, вот в акватории Маркизовой лужи. Но изначально, раз уж этот отрезок, да, вот, у нас существовал совершенно самостоятельно, поэтому мы вправе говорить о том, что во времена, которые предшествовали этому Невскому прорыву, это вот участок долины Палеотосна. Сама она впадала где-то там чуть севернее в районе Лахты. И вот, поскольку изученность территории Питера беспрецедентна, в том смысле, что она разбурена очень хорошо и довольно-таки с небольшим шагом, вот, начинает выясняться, что и в какие-то межледниковые времена здесь тоже реки текли. Ну и вот объем накопленной информации, вот, он привел к тому, что эта проблема, она тоже своего рода стала дискуссионной. Самым главным оппонентом, да, сторонников Невского прорыва является еще один замечательный человек, профессор Петербургского университета Никита Николаевич Юрзин, вот, который вот на протяжении последних нескольких десятков лет вот настойчиво утверждает, что Нева, она текла весь голоцен. И у него достаточно такая серьезная, убедительная аргументация на самом-то деле. Ну, первое, во-первых, да, это то, что Нева, в отличие от нормальных рек, не имеет тяз аккумулятивных. Ну, с одной стороны, это вроде бы может свидетельствовать о молодости некоторой. Вот. Но то, что река во многих случаях вот, достигает довольно-таки приличных глубин для такой вот речки-неверички, как Нева, то есть до 40 метров кое-где.
1: 40 метров?
0: Да. В некоторых местах 40 метров. Да, я не вру, но я не мерился, не ходил там с этим самым, с эхолотом. Верю в данном случае Никите Николаевичу, да, вот, который вот эту вот самую цифру называет. Вот это вот раз. Да. Вот. Второе уже относится к области, ну, скажем так, какой-то элементарной логики. Все-таки когда мы с вами обсуждали Балтику, прошлый там раз, да, кажется, мы говорили о том, что Ладога долгое время вот, была самым восточным плюсом вот этого самого Балтийского ледникового озера, как раз существовавшего в позднем плейстоцене. Ну и поэтому, согласно логике вещей, вот, логике Верзилина, прошу прощения, да, вот, это вот то обстоятельство, вот, что пролив вот существовал преимущественно вот именно на юге, то есть на юге сегодняшней, да, вот, Ладожской котловины. Потому что везде и всюду по югу Ладоги, вот, и по тем рекам, которые впадают в эту Ладогу, мы что видим? Ну, все те же самые ленточные глины Балтийского ледникового озера. Они есть на Свире, они есть на Паше, они есть на Аяте. Вот. Скрыты они, разумеется, скважины многочисленные по югу самой Балтики. Вот, и поэтому грязименская логика, она на самом деле простая, прямолинейная. То есть, если у нас отступают ледники, соответственно, к югу, да, вот от этого ледника существует вот этот вот пролив просто-напросто. И поэтому, чего бы ради, да, вот вдруг у нас этот пролив перекрылся бы. Оппоненты, да, Никиты Николаевича, говорят о том, что виной всему то обстоятельство, что у нас происходило неравномерное гляциозостатическое поднятие. Север Карельского перешейка стремительно поднимался, и вот этот вот самый пролив, который существовал в районе Хиньюки, вот там вот вещи написано, это современное нынешнее название, да, вот этой вот деревеньки финской. И вот, дескать, вот, через систему Воксы в Выборгский залив происходил сброс вот Ладожское озеро. То есть на тот момент это единственный сток в течение всего Голоцена, вот после исчезновения Балтийского ледникового озера. Вот. И ежели тоже с этим вопросом разбираться, то там не так уж и много на самом деле вот этого ранее среднеголоценового алювия, которое можно было интерпретировать как результат такого долговременного, да, многотысячелетнего стока. Вот, и поэтому при первом впечатлении, вот, в том случае, если мы поедем туда, вот, можно, в принципе, полюбоваться вот, на те места, которые вот, стараются интерпретировать именно как вот эти вот некогда бывшие водотоки. Вот. И потом величина, да, вот, поперечное сечение, да, вот этих вот предполагаемых проток, она не настолько велика, которая могла бы свидетельствовать о том, что по ним происходил сброс вот, вот этой вот Ладоги, палеоладоги, назовем это так. Вот. Поэтому вот копья ломается до сих пор. Вот. Поэтому вот я вас просто ориентирую к источникам. Вот. В интернете легко найдете публикации Никиты Николаевича. Вот посмотрите на его аргументацию, в общем-то поймете, что на самом деле не все еще по этому вопросу сделано и известно. Раз уже до сих пор вот этот вопрос считается в значительной степени дискуссионным. Ну, а мы сейчас полюбуемся на разные другие еще картинки. Так, что у нас со временем? Есть еще время. Например, такие, да? Вот, Ладожские сферы – это, конечно же, самый красивый район Ладоги. Вот, в том смысле, что здесь мы видим узкие вот эти вот заливы, да, называемые сферами, которые представляют собой экзорационные ложбины, выработанные ледником. И в значительной степени тоже, конечно же, ориентированы согласно сетке трещиноватости. Вот здесь как раз в шхерах, близ Куркиёки, это отчетливо видно. Ну, это снимок я делал, наверное, году где-то в 13-м. Вот, но ситуация, естественно, мало изменилась. Ну, что мы здесь видим? Все те же самые гнейсы. Вот. Вот еще одна картинка, все оттуда же. Ну, вот. Про валам немножко поговорили, но вот это вот тоже иллюстрация того, что он в значительной степени тоже подроблен все той же самой системы разломов. Ну и, наконец, в около, скажем так, мифологической литературе можем, например, найти еще и про такое. Вот. Варашев камень – это известный такой валун, который лежит на берегу Ладоги в Петроградском районе. Кстати, по нему, на самом деле, видно, что колебания уровня довольно-таки значительные, да, бывают. Видно, что ну, по размеру самого камушка где-то около метра с небольшим. Вот, это тоже, естественно, вызывало самые разнообразные кривотолки по поводу природы колебаний уровня Ладоги. Ну, а еще в интернете вы где-нибудь можете найти остатки, что это блок из пирамиды гиперборейцев. Вот, так что... Ну, вот, да. Само собой. Само собой, да. Вот, и... Ну, собственно, что вот у неискушенной публики вызывает вот эту вот самую правильную конфигурацию. Но мы-то с вами знаем, что это результат именно деструкции вот именно по субортогональной сетке разлома. Поэтому таких вот больших и маленьких камушков, вот, так же, как и вот отдельных заливов, так же отдельных полуостровов, мы, в общем-то, видим всю ту же самую конфигурацию. Вот, если мы посмотрим вот еще на картинку назад, вот, вот, собственно, север Валаамского архипелага в значительной степени это демонстрирует, вот, что камушки такие тут в обязательной степени найдутся. Ну, а южная южная часть котловины Ладоги, вот, она уже, конечно, конфигуративно совершенно другая. Вот здесь мы видим сплошные мелководья, песчаные косы, вот, которые вот, особенно в обрамлении как раз бухты Пятокрепость на юго-западе Ладоги. Ну и все реки, которые сюда впадают, в южную часть Ладоги, они в значительной степени вскрывают, во-первых, вот эти вот позднеголоценовые осадки, которые связаны с ладожской трансгрессии. И часть из этих рек, вот, они имеют еще, ко всему прочему, такие вот абразивные террасы, которые формировались именно из-за неравномерного вреза этих рек. Особенно хорошо это видно, ну, допустим, на той же самой реке Лава. Те участники экскурсии осенней, которые там были, я просто фиксировал внимание на то, что там горизонтальные площадки имеются. Вот, которые являются, по всей видимости, результатом как раз вот такого вот неравномерного вреза, вот, подстилающей породы. Ну, это вот картинка самого юга Ладоги. Это я не помню, зачем я сюда повесил. А, ну вот в связи как раз вот все с тем же самым Невским прорывом, поэтому мы их просто-напросто просмотрим. Вот, вот это вот место то, которое хорошо как раз изучено в связи с Невским прорывом, всю ту же самую реку Мгу, все то же самое устье реки Тосны, вот у нас Мга, вот у нас Тосна течет. Ну, а здесь у нас располагаются так называемые Ивановские пороги. Ну, это еще одно, на самом деле, еще одно звено из цепи доказательств, что в этом, одним из наиболее мелководных участков Невы, вот, действительно, может быть, да, вот, этого участка некогда не существовало. Вот, в противовес мнению Верзилина, все того же самого. Вот, но это вот мы с коллегами копаемся на 26-м километре железной дороги Мурманской. И вот то, что вот наш дорогой коллега вскрывает лопатой, это вот как раз пески все той же самой ладожской трансгрессии, вот, которая здесь очевидно все это дело показывает. Ну и вот видно, что перекрывается эта толща, ну, вот, некими органогенными образованиями, которые сформировались сразу же после того, как эта территория была осушена. Поэтому бесчисленные радиоуглеродные даты, вот они дают вот такой вот разброс оценок 2500-4000 лет, вот, которые вот вскрыты в данном случае здесь тоже. Интересности, какие здесь бывают? Вот, текстурные особенности вот этих вот отложений, да, позднеладожских, да, прогрессионных, вот, то, что они действительно носят следы деформации. Вот. Я бы, наверное, все-таки не столь уверенно говорил, что эти деформации именно какой-то сейсмической природы, ну, во всяком случае, не исключено. Вот, на отдельной картинке мы полюбуемся обязательно. Ну, вот, например, такие, да, вот, которые, возможно, свидетельствуют о процессе так называемой ликвифакции. То есть вот, не надо забывать о том обстоятельстве, что сначала, да, этот осадок он был все-таки в значительной степени обводнен, поэтому находился в таком гелеобразном состоянии, поэтому любые сейсмические толчки, вот они могли давать вот, вот такую картинку. Вот. Ну, вот я не в той степени палеосейсмолог, потому что есть у меня коллеги в Москве, которые умеют определять, в том числе и направленность самого толчка. Вот, и поэтому, когда москвичи сюда однажды доберутся, мы сюда обязательно сходим, возобновим вот этот вот разрез, вот, и попробуем это дело попытаться проинтерпретировать. Вот. А вот эта вот картинка, выполненная коллегами Дмитрия Александровича Субетта, вот это известный человек, нынче это профессор университета Герцена, вот, да еще и декан, по всему прочему, недавно стал. Так вот, занимается он Ладогой, наверное, последние лет 30 как минимум. Ну и вот эта вот картинка, созданная его коллегами, свидетельствует о чем? Что вот действительно некогда ладожская котловина, вот, она была немножечко не такой, вот, какой мы привыкли воспринимать сейчас. То есть южная часть, она в значительной степени осушена. А то, что мы видим на севере, это вот тот самый Хиньёкский пролив, вот, через систему реки Вукс, Выборгский залив. И вот с точки зрения Судетта, его коллег, вот, и всех, кто примыкает к дагееровской концепции, это вот как раз постепенный изостатический подъем северной части Корейского перешейка, северного Приладожа, ну и в конечном счете сама котловина Ладоги перекашивается, то есть она в итоге стала конфигуративно немножко иной, северный берег поднимается, южный чуть-чуть опускается. Ну, если припоминаете картинку, когда-то в прошлые разы я показывал, что отдельные участки Ленинградской области, они испытывают отрицательное, да, движение. Вот. Причем некоторые в значительной степени, скажем, там в районе Среднего Поволховья, где-нибудь в районе Кириши. Вот. И поэтому нет оснований сильно сомневаться в том, что вот подобные процессы, вот, они здесь тоже имели место быть. И вот в анциловые времена вот, картинка выглядела примерно таким образом. Сейчас мы можем уже более-менее достоверно вот, об этом судить, по той простой причине, что эта территория все-таки изучена уже достаточно хорошо. Но это вот максимум анциловой трансгрессии, то есть это 9 с копейкой. Максимум анциловой трансгрессии, то есть это 9 с копейкой. Тысяч лет назад. А вот это вот у нас картинка, которая соответствует максимуму ладожской трансгрессии. Вот в том самом интервале, вот, о котором я, собственно, и говорил. Поэтому худо-бедно, да, вот на этой картинке Хиньёкский пролив еще там существует. Вообще в интернете вы тоже можете найти информацию из каких-то не очень понятных мне источников, что, дескать, там судоходство было вплоть до там, какого-то там позднего средневековья. Вот. Может, оно...
1: по Хиньёку?
0: Да, по Хиньёку, совершенно верно. По
1: 17 века, по-моему. Я был на том канале, прям на раздел, где скалу долбили.
0: Долбили, да. То есть этот канал возобновляли. Вот. Просто речь-то идет о чем? Вот. О том, что в том случае, если этот пролив существовал, вот, чтобы дальше пользоваться вот этим вот водотоком, да, надо было каким-то образом, в том числе и скалу долбить, естественно. Вот. Но сейчас, понятное дело, это дело уже почти безнадежное, да и незачем на самом деле.
1: Где там больше сейчас?
0: Да, по Неве можно пройти гораздо быстрее.
1: Просто вот
0: 3
1: сантиметра воды.
0: Ну вот, да. Вот. Но это общая проблема, да, вот, которая касается всего северо-запада. Вот. В том смысле, что вода действительно уходит куда-то, вот, в глубинное трещинное пространство, особенно касается Ижевского плато. Это некоторым образом проблема вот, для тамошнего сельского хозяйства. И вот эта картинка, она как раз иллюстрирует, где у нас состоялся этот самый Невский прорыв. В сущности, это действительно небольшой перешейчик. Вот, и перекатиться через этот перешейк в воде, в общем-то, на самом деле, особенно еще не стоило.
1: А по Свири вроде не было, тоже там такой большой язык рисовали.
0: Большой язык рисовали, но это фактически в максимум ладожской трансгрессии на устье Свири она представляла собой такой эстуарий. Вот, и доходил он, ну, может, не до Подпорожья, но до Ладейного так уж точно, потому что я сам уроженец Ладейного, и там, соответственно, там вот есть, эти, да, вот, да, эти отложения, они там есть. Ну, собственно, это как раз верх, да, вот этих вот отложений на Свири, на том же берегу, где находится сам город Ладейное поле, чуть ниже по течению, вот там старая деревня Канама, вот, и сверху там просто валятся вот, как эти черепушки, вот эти вот ямочно-гребенчатые керамики позднеолитических, да, вот каких-то товарищей. Вот, поэтому эта картинка там более чем очевидна. Вот. А высота вот этих вот очевидно мелководных отложений, которые формировались максимум ладожской трансгрессии относительно уровня Свири, ну, метров 6. То есть прилично достаточно. Ну, вот это вот персонали, да, вот, о которых мы уже говорили, вот Герард де Гейер, тот, который слева, вот его более молодой коллега Вильгельм Рамзай, вот, и вот как раз эти самые люди приложили вот руку, мозги и все остальное вот к этому образовавшемуся спору, который продолжается уже около 100 лет. сущности, вот эта вот карта, да, вот она достаточно старенькая, еще начала Петровского времени. И здесь мы видим всю ту же самую конфигурацию странную, достаточно Невской дельты, вот, которая представляет собой результат всего того же самого пресловутого Дегейровского прорыва. Вот про Дегейра чуть-чуть еще не договорил, наверное. Вообще, на самом деле, его наследие научное, оно огромно. То есть оно не исчерпывается только лишь Невским прорывом. Там очень много что он сделал для палеогеографии. Вот. Ну и, наверное,

0: наиболее известно, вот, ну, во всяком случае в Швеции он наиболее известен этим, потому что где Швеция, где Нева. Вот, это то, что он предложил еще в конце 19 века метод варвохронологии. Варва – это ленточные глины по-шведски. Ну и, собственно, считая пары слоев, более грубозернистые, которые летние, да, и менее грубозернистые, какой-то левритовый или там пилитовый какой-то составляющий глинистый. Вот это, по сути дела, сезоны, да, то есть летом. Поскольку ледники находились в умеренных все-таки широтах, да, вот лето достаточно жаркое, вот ледники подтаивают, поэтому выносят обломочный материал. Ну, как правило, в виде там каких-то песочков вот, в виде поверхностного стока. Вот, зимой, соответственно, у нас покрывается водовым льдом, все подмерзает, вот поэтому вся та муть, которая успела сбаламутиться за лето, вот она оседает в течение зимы. Вот. И поэтому, считая просто там, вот, вот эти вот пары слоев, мы можем просчитать, во сколько лет просуществовал сам водоем. Очень простой и наглядный метод. Вот. Его коллега Рамзай, он известен по работам на территории Финляндии, которая на тот момент была в составе все-таки Российской империи. Вот. И ваш покорный слуга ходил когда-то тропой Рамзая по Гогланду, вот о чем мы тоже вот отдельным образом разговаривали, вот, и описывал вот эту вот местность. Вот. Но потом у финнов этот остров отняли, вот, и поэтому про Рамзая там некоторым образом забыли. А зря. И вот, разглядывая вот эту вот самую конфигурацию дельты, тоже можно обратить внимание на то, что ряд проток, да, он тоже вполне укладывается в ту же самую сетку трещиноватости. Вот, скажем, если посмотрим на протоки, да, которые окаймляют тот же самый Васильевский остров, вот, в общем, тоже, на самом деле, вполне в этой самой сеточке. Да даже если мы посмотрим на Охту, сейчас стрелочку найду, ой, что-то не то сделал. Ну вот, да, то есть у нас тоже северо-восточного простирания, вот именно самый нижний отрезок Охты. Вот. И можно обратить внимание на то, что, собственно, сама Охта, вот она тоже, очевидно, течет вот как раз по сетке трещиноватости. Ну, тут не шанс просматривается красиво. Вот. Дальше. Эту картинку я уже показывал в прошлые разы. Да, это геоморфологическая карта Питера и окрестностей. И что мы здесь видим? Вот. В завершении наших всех разговоров о Неве, Приладоже, Финском заливе вокруг, что тут мы видим целый ряд таких вот структурных ступеней. Вот. Ну, самое главное, да, это вот ступень, это Балтийско-Ладожский глинт, вот, который здесь очерчивается, да, вот таким вот такой зубчатой линией. Вот. Около его подножия, да, вот у нас тут распространены уже в кровле разреза породы, которые находятся ниже Кембрия. Вот, завтра-то мы будем гулять, вот у нас тут Войскорло как раз, да, показано, поэтому вот, вот этот вот маленький отрезочек, вот этот вот как раз наш будет. По сути дела, мы будем в месте, где река прорезает глинт, вот в этом таком своеобразном заливе глинта будем работать. Вот, и, кстати, если получится, если у нас там получится как-то там с путешествием, с транспортом, с чем-то еще, в самой Войскорло на самом деле тоже любопытно побывать, вот, потому что река там довольно прихотлива вырезает такие забавные узоры своими меандрами в этих самых вот нижнекембрийских глинах.
1: Михаил Юрьевич, а говорят, на Ижоре есть где-то вена выходит?
0: Нет, вена там я не видел, вена там все-таки достаточно глубоко. Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел его. Но, в ночи музеев и вент показывали это где?
1: Это геохронология до Кембрия на стрелке.
0: А, понятно.
1: Там Голкова, Елена Голкова, она как раз образцы представляла кембрийские, венские, все.
0: Понятно. А вент там был представлен чем в этой выставке?
1: Красным, кажется.
0: А в породах в чем? В каких?
1: Кто-то вроде глины.
0: Ну, понимаете, я уже успел сегодня сказать, вот, что граница, да, вот вент Кембрий, вот, она проходит ниже кровли глин Сиверской свиты, которые, да, вот, относятся к Нижнему Кембрию, ну, где-то метров в 100 ниже кровли. Да? А Войскорово, да, вот это вот нижний отрезок, где мы, собственно, в принципе, можем видеть вот эти вот самые глины.
1: кстати, водоросли как раз были кембрийские.
0: То есть кембрийские водоросли в Венде?
1: Нет, в Венде,
0: ну, понятно.

0: достоверно я его видел где-то вот начиная там с Большой Ижоры и туда вот дальше на запад. Вот там вент выходит. Ну и там реки, которые секут Ижорское плато, скажем, та же Воронка, вот, она там тоже вот скрывает там какую-то часть венской толщи. Поэтому нахождение на Ижоре мне с трудом верится, потому что, ну, вообще-то, кровля венда, она там где-то метров 100 внизу все-таки. Поэтому, ну, не могу это комментировать, потому что сам не видел. Вот, надо чаще ходить в ночь в музей. Вот, так вот, карта-то для чего, да, вот у нас? Что она показывает? Как раз разнообразие отложений, да, уже, собственно, относящиеся к голоцену, которые перекрывают здесь как раз Нижней Кембрии. Ну, тут позднеплейстоценовые, разумеется, морены тоже имеются, да, вот, но эти позднеплейстоценовые морены, они перекрыты, да, вот, более молодыми осадочными образованиями. Помимо алювиальных, да, которые, собственно, относятся к самим речным долинам, это озерное, болотное отложение, ну и везде и всюду, вот, на самом деле здесь залегают глины всего того же самого Балтийского ледникового озера, о котором в прошлый раз говорили, вот, и кровли их находятся на разных гипсометрических отметках. Вот. Скажем, ваш покорный слуга лучше всего это видел как раз в устье Охты, вот здесь. Да? И вот на маленьком пятачке на территории бывшего Нейшанса вот, разведочные скважины показали, что кровля там, вот этих вот глин Балтийского ледникового озера, находится на отметках от минус 4 до минус 14 метров. Вот. И толща там такая достаточно значительная, то есть там в некоторых случаях превышает десяток, а то и более метров. Вот. Ну и все это лежит, понятное дело, на морене. Естественно, а под мореной уже Кембрия, само собой. Вот. Ну и чтобы для вновь прибывших, да, чтобы это было вот такой более хорошей иллюстрацией, понятной, значит, вот глинт у нас ограничивает распространение родовикских пород на север. Вот здесь самые возвышенные участки самого глинта. На севере, да, здесь мы видим юкотоксковские высоты, здесь мы видим колтушские высоты, вот, которые, по всей видимости, в времена всех вот этих вот балтийских трансгрессий представляли собой острова. Ну, во всяком случае, в Анциловое литариновое время так точно это была суша. Вот, возможно, они торчали такими островками и во времена существования Балтийского ледникового озера. По крайней мере, на этих высотах отложений вот бло просто-напросто нет, но это больше...
1: Они так везде и показываются с 60-х годов на картах.
0: Ну, вот, да, вот. Ну, и то, что у нас обозначено вот таким вот темно-зеленым цветом, это вот как раз максимум той трансгрессии, которую мы называем литариновой. То есть она двухфазная. По своей природе мы это тоже в прошлый раз обсуждали, что было такое событие около 8 тысяч с копейками лет назад, когда было резкое сильное похолодание, возможно, связанное с событиями в Канаде, связанное с прорывом вод ледникового озера, находящегося в нынешней котловине Гудзонова залива. Но это изменило некоторым образом конфигурацию морских течений, в том числе Гольфстрима, поэтому резко похолодало. Синхронно там у нас еще сходили оползни в Северной Норвегии с Турега. Припоминаете, наверное, да, предыдущий разговор. Вот. И поскольку оползни сами по себе редко когда бывают, вот, ну, по всей видимости, они тоже были спровоцированы вот каким-то из сейсмических событий, вот, которые происходили на вот, территории Финно-Скандинавии. Ну а голубеньким цветом вот эти вот, да, вот самая западная часть города, вот это вот уже поздние литариновые осадки, в том числе современные, находящиеся сверху. Вот поэтому вся эта территория, она представляет собой такой сложно построенный, такой слоеный пирог. Вот. Дальше. Дальше на что? А дальше мы немножечко еще поговорим про Ладогу в связи с прорытием Староладожского и Новоладожского каналов. Вот это, на самом деле, такая очень интересная тема. Ну, она в большей степени историческая, но она напрямую стыкуется с темой геологической тоже, естественно. Вот. Когда начал рыться энергично этот канал, вот он, разумеется, вскрывал по большей части как раз пески все той же самой Ладожской трансгрессии. Вот. И вот наиболее известные дела вот с этим так или иначе связаны с работами Александра Александровича Иностранцева. Вот сейчас мы к нему еще подойдем, потихонечку сейчас просто полюбуемся на сами участки канала вот, в те времена, когда они еще были хороши, не заросшие и красивые. Вот сам

0: иностранцев, профессор геогнозии, да, так он тогда назывался в конце 19 века. И вот его работы, связанные как раз с прорытием участка Новоладожского канала неподалеку от южного берега Ладоги, вот, привели к многочисленным находкам, самым разнообразным. Все тот же самый поздний неолит представлены все теми же самыми вот обломочками ямочно-гребенчатой керамики. Других предметов там тоже, в общем, немало нашлось. Вот здесь на рисунке справа внизу показаны предметы, сделанные из камня, в том числе из кремния, там, из сланца, из какого-нибудь. Ну и в том случае, если вам повезет, да, вот побывать в библиотеке Санкт-Петербургского университета, вот в публикациях этого университета вы найдете в том числе и записки иностранцев, свидетельствующие о том, что эти ребята неолитические, они в том числе некоторые палеонтологические объекты использовали в качестве предметов культа. Вот особенно это относится там к ордовикским, да, окаменелостям, все те же самые раковины эндоцератоидей, панцирь эхиносферитосов, ну и же с ним, да, то есть он каким-то образом там это дело использовали, утилитарно. Ну, ну как угодно на самом деле, то есть фантазия это может разыграться само собой, ну, кого угодно по этой части. И вот, вот эти вот фантазии мне тоже приходилось почитывать у самых разнообразных авторов, вот, по следам работы иностранцева, ну, что это, дескать, такие своеобразные предметы культа. Ну, а о чем свидетельствуют вот эти вот находки? Вот, о том, что неолит, да, достаточно обильный, да, вот в плане вот именно самих вот этих вот артефактов, он существует ниже, ну, примерно метрах в пяти, да, вот, относительно сегодняшних, скажем так, отметок Ладожского озера, то есть ниже уровня его, да? Вот о чем это говорит? О том, что это отложения, которые формировались еще до начала Ладожской трансгрессии. Вот. И вот отношение к этому, да, вот, к гипсометрии вот этих вот находок у специалистов тоже разное. Вот есть у меня тоже один замечательный коллега, вот, многим, вероятно, тоже известный, Михаил Вячеславович Шитов, вот, которые вот предпочитают все-таки рассматривать эти артефакты как результат переноса. Вот, потому что все-таки Ладога достаточно энергична в плане штормовой активности, поэтому вот, нам, к сожалению, неизвестен контекст этих находок, да, потому что работы иностранцев были давно, вот, в каком-то виде находилась, да, вот, насколько это там, соответствует, допустим, текстурному рисунку, там, волноприбойному, вот, как там между собой эти самые предметы соотносились. Тогда еще все-таки археология она была не в той степени развита, как сейчас. Если сейчас каждую находочку фиксируют там, по трем координатам. Вот. А тогда этого не было, поэтому остается только развести руками, либо прорыть еще одну дырочку, да, и посмотреть, а вдруг там что-нибудь еще подобное найдется. Короче говоря, это еще один штрих вот такой вот очень непростой истории Ладоги. Ну и на, так сказать, закуску разговор о самых, самых разнообразных признаках палеосейсмических явлений, то есть древних землетрясений, которых скрывается много где еще. Вот это вот работы все того же Михаила Вячеславовича, вот, ну, в данном случае это Левобережье Паши, в сентябре 2016 года, когда он собрал большую команду специалистов, вот, где мы вот как раз смотрели на замечательным образом расчищенные его студентами, по большей части студентками, девочки, да, в основном копали все это дело, следы вот этой вот самой ликвифакции. То есть то, что мы видели, да, вот что-то похожее на Неве на 26-м километре, здесь, в общем-то, картинка во многом похожая. Вот еще, да, вот картинка, которая, возможно, свидетельствует о проникновении каких-то вот газофлюидов. Вот, потому что осадок тогда был еще рыхлый, естественно, пробулькивание этого осадка, вот, оно каким-то образом вот могло оставить вот подобные текстуры. Это более ранние работы Шитова, это сентябрь 2008 года, вот, мы тоже гостили у него неподалеку от деревни Заострове. Вот там есть такое урочище, кирпичный завод, и вот, вот эти вот текстуры ликвифакции, вот они там как раз-то и были обнаружены. И можно обратить внимание, что они соседствуют вот с такой вот вертикально ориентированной, да, структурой, вот, которая, ну, на тот момент интерпретировалась Михаилом Вячеславовичем как нептуническая дайка. Тоже должен пояснить, что это такое. Ну, Нептун, что за божество, наверное, всем известно. Вот, дайка, так в геологическом языке называется. Ну, обычно этот термин применим к интрузивным магматическим породам, да, то есть в том случае, если магма, да, она просачивается через какую-то трещину, соответственно, она выполняет ее пространство полностью, кристаллизуется вот в этой трещине в виде такой вот пласта или стенки даже, если угодно. Значит, термин нептуническая дайка не имеет никакого отношения к магматизму. В данном случае речь идет именно о проникновении водно-газовых смесей. Вот, и поэтому интерпретировать, да, вот эти вот структуры можно лишь одним способом. Найти вещество, вмещающее, да, вот как раз вот в этих вот структурах. И в том случае, если будет неоспоримо доказано, что там у нас находится фрагменты, да, каких-то более ниже лежащих горных пород, в этом случае можно достоверно говорить о вертикальном транспорте. Поэтому вот у меня закралась мысль, когда вы, Кирилл, говорили о Лендиной Жоре, а вдруг там где-нибудь какая-нибудь нептуническая дайка, и оттуда, значит, вот выбулькнулся кусочек Венды.
1: Там, наверное, как карьер имелся в виду, честно.
0: Все равно я не знаю ни одного карьера в низовье Жоры глубиной 100 метров. Вот, поэтому, ну... Насчет Венды на Ижоре, это вот надо вот все-таки пообщаться с той барышней, вот, потому что это меня интригует, конечно.
1: А, ну я могу в контакте ее прислать.
0: Ну, да, я поинтересуюсь у нее тогда лично. Спасибо. Ну, вот аналогичные, да, палеосейсмические дислокации, тоже напоминающие, да, вот нептунические дайки. Можно обратить внимание, что идут они на достаточно большую глубину, вот масштаб лопаты, да, об этом свидетельствует. Не было задачи, разумеется, пройти вот весь этот разрез донизу, вот, но регулярность, повторяемость этих штуковин свидетельствует о том, что это процесс, да, достаточно энергичный. Но поскольку это отложение ладожской трансгрессии, соответственно, это вот относительно небольшие цифры, от 2,5 до 4 тысяч лет. Вот. Это на Аяте уже. Да? Вот еще одна картинка с Аяте, вот, которая тоже может свидетельствовать о формирование каких-то там нептунических дайк. Вообще похожие структуры обнаруживаются много где еще. Мы как-то с вами обсуждали Низина. Я не помню, есть у меня здесь про Низин или нет. Если будет, то будет. Вот еще одна дайка. Вот это вот вообще вызвало какую-то чрезвычайную дискуссию вот, у участников той экскурсии. Вот, я просто помню, как там шапки озим кидались вот, у Георгия Сергеевича Биски, у Лея Ивановича Астахова вот, и всех, там, кто там присутствовал. Вот. Но в любом случае, глядя на вот текстурный рисунок всего этого обнажения, можно говорить о том, что палеодинамическая ситуация там была в высшей степени непростой. И вот аналогичная картинка, да, с таким вот, с целой системой микросбросов, да, которые свидетельствуют о том, что тряхнуло эту территорию очень даже хорошо. Еще одна картинка оттуда же, да. То есть вот таких вот картинок со Свири и с ее притоков вот, на самом деле набирается достаточно большое количество. Вот в последнее время Михаил Вячеславович, ну, правда, еще со мной не поделился. Он там в деревне, которая выше, да, Ладейного поля находится, правда, на другом берегу, это Харьковщина такая. Поэтому, когда у нас появится еще информация оттуда, может быть, она некоторым образом дополнит тоже. Ну вот к набору палеосейсмодислокаций. Вот еще такая картинка. Тоже с системой микросбросов. Как раз вот тоже с системой микросбросов. Как раз вот на вершине. Вот это вот предполагаемой нептунической дайки. А, Низина у меня все-таки есть, хорошо.
1: Ты говоришь, как эти все. А? Вот эти все дайки. Они только все в ладожской трансгрессии или.
0: Нет, почему? Просто там наверху лежат пески ладожской трансгрессии. Mm-hmm. То есть, по всей видимости, вот они могут встречаться и в других местах. Mm-hmm. Низина там нет, да. Вот. Но тут у меня тоже ошибка про Низина, что это не было, а это более позднее образование анциловое. Вот. Но вот тоже, да, вот похожая такая нептуническая дайка, хотя она в гораздо большей степени выраженная, в отличие от свирских. Вот. И. В чем отличие? Вот, в том, что размерность, да, самих нептунических дайк, она уже гораздо больше, это раз. Собственно, возраст их определен по комочкам почвы.
2: вот, которые в верхней части

этой структуры просматривается, вот как раз по ним получена радиоуглеродная дата. Вот как раз по ним получена радиоуглеродная дата. Соответственно, каким еще, каким-то там поздним стадиям. Анциловой трансгрессии или, может быть, да, каким-то раннелитарийным временам. Но вот, поскольку оценка была что-то в районе 8 500 лет, вот это так невольно, да, вот опять-таки вот в голове кружится вот это вот событие, да, связанное со Стурегой, со с прорывом этого Канадского озера. Поэтому черт его знает, может быть, это действительно изменение одной цепи. А вот это вот очень показательная структура, да, которая тоже интерпретируется там же, вот в низине, как нептуническая дайка. Можно видеть, что это результат еще и сдвига, то есть горизонтального сдвига, да, двух соседствующих блоков горных пород. И вот этот заваленный галечник, который мы видим справа, да, вот это как раз результат вот этих вот самых сдвиговых движений. Вот, конечно же, этот завал этого галечника может свидетельствовать о медленном крипе. Да, то есть не обязательно это может сопровождаться какими-то именно толчками сейсмическими. Вот, но поскольку эти структуры, они полностью соответствуют сетке разрывных нарушений, все тех же самых, да, идущих под азимутом 310 градусов, вот, где еще может происходить разгрузка вот этих вот тектонических напряжений? Ну, разумеется, по большей части по системе этих же самых трещин. Эта картинка у нас тоже висела про глинное Балтийское ледниковое озеро, которое вскрывается на Неве. Эта картинка у нас тоже была, где мы видим заполнение трещины, да, вот каким-то таким вот железистым материалом, вот, который может свидетельствовать о том, что этот транспорт по системе трещин продолжал еще достаточно долго. Компас здесь не просто так, да, там стрелочка указывает как раз на эти же самые азимуты, на 310 градусов. Ну и вот непростая ситуация, связанная с территорией Невской дельты, что там очень много на самом деле алювиальных толщ, которые относятся к более ранним и ранним, более древним водотокам, в том числе, возможно, относящиеся вообще там к каким-то внутриледниковым делам. Строительство любое глубинное здесь, естественно, сопряжено с трудностями. Вот эта вот вся история, да, связанная с героическими усилиями вот, последствий вот этого размыва на участке Лесная площадь Мужества, всем, ну, большинству, так сказать, взрослых людей здесь, наверное, известна эта ситуация, она с 1995 года. Вот. Ну и во многом это объясняется, конечно, тем обстоятельством, что этот участок, да, вот такой сложный, он обусловлен тем обстоятельством, что здесь у нас этакая палеодолина, да, заполненная какими-то внутри четвертичными осадками. Так, что у нас со временем? Время кончается. Ну, а мы потихонечку перемещаемся в те места, да, которые мы будем с вами посещать послезавтра. Ну, вот эта картинка, нарисованная тоже достаточно давно, вот, которая ну, в генерализованном виде, ну, так или иначе говорит о все тех же самых простираниях, да, северо-западных. Это вот этот участок Невы, о котором мы поговорили. Можно обратить внимание, что отдельные участки побережья Финского залива ориентированы таким же образом. Ну и, наконец, остров Котлин, да, он ориентирован подобным же образом. И это, на самом деле, достаточно хорошее свидетельство. Если разбираться в деталях, вот в мелких деталях, вот по той же самой Жоре, вот, то оказывается, что отдельные участки русла этой реки вот, тоже во многом соответствуют все той же самой сетке разрывных нарушений. То есть это вот на самом деле не фантазия какая-то, да, то есть эти все разломчики, они исследованы прямым геологоразведочным методом. То есть просто-напросто тупо лопатой все это дело копается. Вот. И вот в том числе в галоценовых алювиальных осадках мы увидим эти же самые разрывчики, которые мы увидим и послезавтра тоже в достаточной степени. Вот самый загадочный район, вот это все-таки вот этот, вот как раз вот выше Войскара. Вот это вот, не видно, да, вот это вот, да, вот похоже на листок клевера, вот это вот место. Само по себе достаточно интересно, а мы будем с вами вот здесь, вот в этом вот таком П-образном, таком своеобразном таком, да, вот изгибе русла. Вот, где мы как раз и увидим пропиленную самой рекой антиклинальную складочку. Эта картинка на Ижоре вот, как раз вот, неподалеку от того места, где мы с вами будем, да и просто это место мы послезавтра будем проходить с вами.

0: Вот. И можно обратить внимание, что террасы там своеобразным образом наклонены. Вот. Это особенно относится к террасам ранним. Да? Вот современные, да, вот как бы первая надпойменная терраса, вот она вот невысоко поднята, а вот более древние террасы, более высокие, они каким-то своеобразным образом наклонены, которые тоже могут свидетельствовать о какой-то непростой палеодинамической ситуации. Ну, это высокий берег Ижора, это вот как раз здесь обрываются нижняя часть карбонатной толщи Ордовика, вот все, что вот внизу там торчит, это вот уже более, да, ранние палеозойские породы. Ну и на счастье, да, мы едем с вами весной, поэтому заросли борщевика будут не такими высокими, как это обычно бывает по осени, поэтому эта местность все-таки будет проходима. Но клещей будет, да, клещей будет, поэтому вот в том случае, если вы поедете, по возможности, конечно же, репеллентами запасайтесь. И вот Ижорский алювий, вот, который лежит прямо-таки на палеозое, вот, который очень разнообразен литологически. Понятно, что это вещество, да, по большей части вымытое, да, вот из верхов, да, вот этих вот палеозойских отложений, что-то, разумеется, из морены, поэтому полный винегрет такой вот. И вот можно обратить внимание, что алювий у нас здесь вот такой вот какой-то двух, называется, фазный, да, вот он более грубый в нижней своей части, вот, возможно, это как раз русловые фации, вот, а те, которые располагаются наверху, это вот какие-то более поздние времена, вот, когда на этом участке, по всей видимости, сформировалась пойма. И вот здесь внизу, как раз у подножия этой алювиальной толщи, мы можем много найти чего интересненького, всякого разного, в том числе вымытого из палеозойских отложений самой Жоры. Поэтому и кристаллы пириты найдутся, и плитки с отпечатками водорослей найдутся. Вот вдруг среди вот этого обломочного материала кто-то там и нашел кусочек венда, ну, перенесенный, ну, каким угодно образом, да, то есть сюда ведь ледниками транспортировались самые разнообразные обломки, поэтому мы там найдем вперемешку гранит и гнейсы, все те же самые карбонатные породы Ордовика, вот, и поэтому происхождение, да, этого самого венда, вот, оно, по всей видимости, все-таки связано с оледенениями, вряд ли там были какие-то события, да, связанные с выбросом какого-то вещества, пусть даже там во время каких-то крупных сейсмических событий. Мне в это не верится, если честно. Ну вот, то же самое урочище Самсоновка, это противоположный берег. Вот. Ну, там есть, в принципе, мост, и даже в некоторых местах есть брод. Вот. Но я думаю, что мы не будем экстремальничать. Вот. По всей видимости, просто пройдем вверх по Ижоре, перейдем по мостику, вот, и дойдем вот как раз до этой самой толщи, вот, которая крайне любопытно именно в контексте истории самой Жоры. Я имею в виду вот эту вот органогенную толщу, вот, которая перепичкана самым разнообразным растительным материалом. Вот. У нас, к сожалению, не получилась радиоуглеродная дата. Я объяснял, почему.
1: С пнями, да?
0: С пнями, с палками, с ветками, с шишками. Вот. Ну, по большей части, потому что эта толща, она проницаема для атмосферных осадков, для талых вод, и поэтому все это поедено грибами уже современными, вот, поэтому адекватной радиоуглеродной даты пока не получите, поэтому в какой-то там перспективе, если наша группа, да, будет успешно и долго существовать, может быть, мы будем публиковать еще свой собственный научный журнал, почему нет? Вот, и здесь, соответственно, мы можем как следует копнуть, вот, в том, чтобы получить материал подходящий, да, для качественного радиоуглеродного анализа. Вот, ну еще раз полюбуемся на еловые шишечки. Елки, кстати, там вот преобладали почему-то в то время. Вот. У меня есть предполагаемая цифра вот этого самого прорыва, вот когда у нас прорвались воды Пудовского озера, бассейн тогда еще молодой достаточно Ижоры, что-то там вблизи 6-8 там, с копейками тысяч лет назад. Ну, вот эту вот дату, конечно же, надо проверять. Вот. Ну и палеонтологического материала там много, вот, тоже, в общем-то, в недостаточной степени изученного, понятно, относящийся к ранней истории Жоры, вот, какой-то там средний голоцен. Вот, раковин моллюсков мы найдем там много, в том случае, если это действительно был прорыв, то не исключено, да, вот, и находки вот какого-то материала, перемещенного сверху по течению, вот, может быть, не из той же Пудости, вот, а из района сегодняшних Лукашей откуда-нибудь, вот, ну что-нибудь, да, обязательно найдется. Вот. На этом я торжественный разговор заканчиваю. Всем спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Это последняя лекция в моем курсе астрономии. И вот о чем мы будем сегодня говорить. В прошлый раз с помощью машины времени, которая называется телескоп, мы удалились в далекое прошлое Вселенной и поговорили о самых первых моментах ее жизни. Признаюсь вам, я рассказал далеко не все, что физики и астрофизики выяснили сегодня о первых мгновениях жизни Вселенной. Это очень интересная наука, и вы ее, наверное, в школе еще до конца глубоко не сможете преодолеть, потому что там работают самые современные направления физики, квантовая механика, общая теория относительности. Но я надеюсь, если мой рассказ об астрономии вас заинтересовал, вы познакомитесь с более сложными, с более глубокими курсами и учебниками, и там будет рассказано о том, как мы сегодня представляем самые первые мгновения рождения нашего мира. Ну а сегодня мы поговорим о том, как мы представляем его будущее. Нам же не безразлично будущее прежде всего нашей планеты, ну и Солнечной системы в целом, да и галактики, ну и вся Вселенная тоже нас беспокоит. Мы сегодня единственные разумные существа, известные нам. Так что надо позаботиться и о Вселенной в целом, и об ее будущем. А что перед вами? Что это за странная картинка? Обратили внимание? Может быть, это корни какого-то растения или почки на ветвях каких-то деревьев? Что это такое? В конце моего рассказа вы узнаете, что это и как мы себе представляем будущее Вселенной, и закончится ли ее эволюция, или будет продолжаться вечно. Это, пожалуй, самое глобальное представление о нашем мире, какое сегодня сложилось в головах у физиков-теоретиков и астрономов. Итак, будущее нашей планетной системы. Вот она перед нами, как выглядит сегодня. Но, очевидно, она всегда эволюционировала. Она была не такой и будет не такой. А сегодня мы ее изучаем такой, какой она представляется нам через 5 миллиардов лет после рождения нашей планетной системы. В эволюции Земли, да и всей нашей Солнечной системы, можно выделить две группы фактов. Или, скорее, факторов, то есть причин, которые могут это будущее изменить. Я разделил их на неизбежные и случайные. Неизбежные – те, которые обязательно произойдут, и мы надежно их предвидим. Они будут. Случайные, которые могут случиться, а могут и не случиться. Но на больших промежутках времени даже маловероятная случайность, как правило, происходит, реализуется. Итак, какие же неизбежные факторы влияют на эволюцию нашей планеты? Прежде всего, наша планета теряет летучие вещества, то есть атомы, которые быстро движутся в атмосфере нашей Земли. Прежде всего, это атомы водорода. Это самое подвижное вещество, самые легкие атомы, и они при одной и той же температуре движутся быстрее всех. А значит, у них есть способность легче всех улетать из атмосферы Земли. Земля теряет водород. А откуда берется водород в атмосфере? Это вода. Пары воды поднимаются из океана в стратосферу. Там ультрафиолетовые солнечные лучи расщепляют молекулу воды на водород и кислород. И водород, как более легкий, уходит в космос. Не очень быстро. Казалось бы, незначительно. 3 килограмма водорода в секунду теряет в среднем наша Земля. Но каждую секунду. А умножьте эти секунды на длительные промежутки времени, на миллионы и миллиарды лет. И вы поймете, что через несколько миллиардов лет наша планета лишится воздушной и водяной оболочек. Исчезнет мировой океан. Ну и атмосфера тоже. То есть планета высохнет до предела. Ну а если на поверхности планеты не будет воды, то не будет и жизни. Это не выдумка. Мы этот процесс наблюдаем почти невооруженным взглядом, если можем посмотреть на это со стороны. Конечно, наш глаз должен быть вооружен специальной техникой, которая позволяет заметить атомы водорода. Они ярко излучают в некоторых ультрафиолетовых линиях, в линии Лайман-Альфа, это при переходе электрона с первого возбужденного на основной уровень. И когда мы фотографируем Землю издалека, это портрет
ну, специальной компьютерной техникой, так сказать, усиленной в контрасте, а это фотография прямая, мы видим, что Земля буквально как комета испаряет свою атмосферу и отпускает водород в межпланетное пространство, то есть планета теряет водород. Такая водородная корона окружает нашу планету, и даже хвост водородный, буквально как у комет, тянется за Землей, а это значит, что мы теряем этот газ навсегда. Земля теряет атмосферу, теряет водную оболочку, мировой океан, но кроме этого Земля еще нагревается все сильнее и сильнее. Помните, как протекает эволюция нормальной звезды, ну, например, нашего Солнца? Со временем, ну, примерно каждый миллиард лет, излучение Солнца становится более мощным примерно на 10%. То есть светимость Солнца увеличивается на 10% приблизительно каждый миллиард лет. Пройдет несколько миллиардов лет, Солнце станет в 1,5-2 раза мощнее нагревать Землю, и само начнет расширяться, превращаясь в красный гигант. И тогда температура на поверхности Земли возрастет до такой степени, что уж точно не позволит существовать той жизни, к которой мы привыкли, углеродно-водной жизни, которая сегодня царит на поверхности Земли и на небольшой глубине под поверхностью. Океана не будет, атмосферы не будет, сухая Земля будет нагрета до температуры, ну, когда Солнце будет уже полноценным красным гигантом, температура Земли станет приблизительно 1500 кельвинов. Ну, это, конечно, исключает любые представления о жизни нашего углеродно-водного типа. Расчеты, которые в последние годы провели астрономы, показывают даже еще более трагическое будущее нашей планетной системы. Вот на этом графике показаны последние миллионы лет жизни нашего Солнца, когда уже в стадии красного гиганта она начнет расширяться до такой степени, что практически уже подойдет к этапу сброса оболочки. Поверхность Солнца будет расширяться. С поверхности Солнца будет улетать достаточно много газа. Сегодня его в виде звезд солнечного ветра не очень много улетает. Но на этапе красного гиганта Солнце активно будет терять газ. И масса Солнца будет постепенно уменьшаться. Размер увеличиваться. Но обратите внимание, тут по вертикальной шкале отложены астрономические единицы. В этот момент Солнце накроет, так сказать, проглотит Меркурий. Приблизительно вот в этот момент Солнце дотянется до орбиты Венеры и проглотит Венеру. Венера опустится в атмосферу Солнца и растворится там. А какова судьба Земли? Нас это интересует в первую очередь. С одной стороны, масса Солнца уменьшается. Значит, орбиты планет начнут немножечко удаляться от Солнца. Гравитация ослабевает, и планеты будут немного удаляться. Видите на этом графике? Земля постепенно удаляется от Солнца. Единица – это современный радиус земной орбиты, одна астрономическая единица. И орбита Земли будет постепенно расширяться. Может быть, Земля убежит от поверхности Солнца? Точные расчеты показали, что нет, не убежит. Когда Солнце достигнет приблизительно вот такого радиуса, где-то 90% от астрономической единицы, Земля перестанет удаляться и начнет приближаться к поверхности Солнца. В этом виноваты приливные эффекты. Земля своей гравитацией будет вызывать на поверхности Солнца приливные возмущения, ну, такой горб, такой приливный горб, приливную волну. И эта приливная волна начнет притормаживать движение самой Земли по орбите. И Земля начнет приближаться, и в конце концов тоже окажется внутри солнечной атмосферы. Я думаю, Солнце этого даже не заметит. Я вам напомню, масса Солнца в 333 тысячи раз больше массы нашей планеты. Так что одна 300-тысячная часть вещества, добавленная к Солнцу, она никак не повлияет на его жизнь. А вот жизнь Земли при этом закончится. Но дальше закончится расширение Солнца, и фактически до орбиты Марса оно уже не доберется. Что нам, землянам,
предстоит делать в далеком будущем. Очевидно, нам придется подыскать какую-то новую планету и переселиться на нее. Когда Солнце станет перегревать нашу Землю, можно будет подумать о переселении на Марс. Когда Солнце проглотит Землю и уже почти дотянется до Марса, там же будет тоже жарко. И надо подумать о спутниках Юпитера и Сатурна. Они хоть и небольшие, но там условия могут быть не такими плохими. Но в конце концов, в максимуме своей светимости Солнце и их нагреет до нестерпимо высокой температуры. Что нам тогда останется? А нам останется Плутон. Сегодня это маленькая холодная планета, но когда Солнце станет красным гигантом, оно нагреет Плутон приблизительно до комнатной, ну, до современной земной температуры. Плутон, конечно, невелик по размеру, тем не менее, площадь его поверхности вполне соответствует, например, площади современной России. А наша страна гигантская, она бы могла принять все население земного шара, прекрасно его разместить на нашей территории. Так что территория Плутона будет вполне достаточно для продолжения развития земной цивилизации. Ну, конечно, надо будет подумать и о других животных, и растениях. Ну, я думаю, это дело будущего. Не 1 миллиард лет пройдет до этого момента. Так что Плутон сегодня уже начинает нас интересовать как некая запасная планета, такая спасательная лодка для нашей цивилизации. Ну а Солнце закончит свою эволюцию, сбросив верхние слои вещества, так как это сегодня на наших глазах планетарные туманности образуются, звезды более старые, чем Солнце, а оставляют от себя лишь небольшую центральную часть, ядрышко, а верхнюю, примерно половину массы, сбрасывают в виде планетарной туманности. Ну, давайте посмотрим на такой условный портрет Солнечной системы в тот период. Солнце расширилось и, как красный гигант, проглотило внутренние планеты, постепенно добираясь до Земли, а потом и до Марса. Но Марс останется, планеты-гиганты останутся, и, к счастью, Плутон тоже останется на своем месте, немножко удалившись от Солнца. А Солнце, сбросив верхние слои, оставит на своем месте достаточно массивный, то есть он будет удерживать планеты на орбитах, но очень прохладный объект под названием белый карлик. И уже температура на поверхности этих планет, конечно, станет близка к абсолютному нулю. То есть сначала разогреет все планеты, некоторые поглотит, а потом резко уменьшит интенсивность своего излучения, и белый карлик уже не сможет создать достаточно приемлемые условия для развития жизни и на планетах-гигантах, и на их спутниках. Тут уже надо будет подумать о перелете на далекие планеты. Какие-то экзопланеты, которые мы сегодня у других звезд, более молодых, чем Солнце, обнаружили. Это мы говорили про неизбежные факторы. Мы их предвидим, и, скорее всего, так и будет. Сегодня астрофизики надежно могут прогнозировать это будущее Солнечной системы. Но есть и факторы случайные. Например, время от времени на Землю падают космические тела. Астероиды, небольшие метеороиды, ядра комет. Иногда даже искусственные тела тоже падают. Спутники наши, космические станции. От падения больших тел на поверхности Земли остаются довольно крупные кратеры метеоритные. Такие события даже на памяти наших предков, наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек происходили буквально у нас на глазах. 1908 год. В Сибири, за Уралом, в районе подкаменной Тунгуски, в атмосферу Земли врезалось какое-то очень массивное тело. Приблизительно размером в 100 метров. Ну, может быть, от 80 до 100 метров. Вот так мы его оцениваем. Оно разрушилось еще в атмосфере Земли. И это разрушение, это резкое торможение вызвало тепловой взрыв. И от него полегла тайга на большой площади. Площадь вывала тайги, а потом она и загорелась от этого теплового взрыва, составила примерно площадь современной Москвы – 2000 квадратных километров. Это не опасное для всего человечества, но такое локально весьма неприятное событие – падение объекта размером около 100 метров. Такие 100-метровые космические тела падают на Землю не очень часто, раз в несколько тысячелетий. Ну вот нам
можно сказать, повезло, 100 лет назад упала, но никакого сильного ущерба для Земли не представляла. Мелкие падают чаще. В 2013 году над Южным Уралом пролетел, разрушился, упал небольшой объект размером около 20 метров. Ну, сильного ущерба он не нанес, Челябинский метеорит. А вот 100-метровые, их уже надо опасаться. Если над городом или над какой-то густонаселенной областью произойдет такое падение, это будут жертвы. Но все-таки это происходит не очень часто. Километрового размера космическое тело – это уже глобальная катастрофа. Даже если он упадет на территории Западной Европы, куда бы ни попал, даже в сельскую местность, слабо населенную, все равно окружающие страны почувствуют весьма большой ущерб. Но это происходит не очень часто. Примерно полмиллиона лет раз на Землю падает такой объект. А вот 10-километрового размера космическое тело – это уже реальная опасность для нашей планеты. Но это происходит примерно раз в 100 миллионов лет. И, насколько мы можем судить, последняя такая катастрофа была 64, может быть, 65 миллионов лет тому назад. Так что, если рассудить по статистике, еще несколько десятков миллионов лет мы можем сильно не беспокоиться. Но это ведь вероятность. Она может реализоваться не только через равные промежутки времени, но и завтра, и послезавтра. Так что нам надо следить за такими объектами, мы за ними следим, ну и скоро научимся как-то регулировать их движение в космосе и не допускать падения на Землю. 64 миллиона лет назад это было действительно глобальное событие, 10-километрового размера тело упало, и в результате вся биосфера Земли довольно сильный ущерб понесла. Ну вот, мне лично жалко динозавров, которые в ту эпоху исчезли, частично от катастрофы, связанной с астероидом, упавшим на Землю, частично от глобальных вулканических процессов, тогда очень мощно извергались вулканы, и не исключено, что именно метеорит был спусковым крючком этой вулканической активности на Земле. Так или иначе, лучше избегать таких событий, и я надеюсь, что мы научимся это делать. Наша звезда, Солнце, в общем, очень спокойное светило. Но время от времени вспышки, то есть мощные взрывы на поверхности Солнца происходят. И надо помнить, что Солнце по сравнению с Землей, вот наша Земля, а это она в 10 раз увеличенная, а на самом деле ее истинный размер по сравнению с Солнцем вот такой, наша Земля 109 раз по диаметру и в сотни тысяч раз по массе уступает Солнцу, конечно, Земля очень чувствительна к взрывам на поверхности Солнца. Но бывают еще более мощные события. Мы знаем, что некоторые массивные звезды взрываются как сверхновые и часто фокусируют энергию своего взрыва в такие узконаправленные лучи. Мы наблюдаем такие лучи, когда они изредка попадают на Землю, но, к счастью, происходят они очень далеко, в миллиардах световых лет от нас, и мы видим это как мощные вспышки гамма-излучения, ну и светового иногда, и рентгеновского излучения, но оно уже ослабленное доходит до нас с большого расстояния и ущерба Земле не приносит. Но если это произойдет рядом с нами, то не хотелось бы этой катастрофы, которая может просто испортить атмосферу Земли, химические процессы начнут в ней происходить, озоновый слой будет убит, и, в общем, это могла бы быть катастрофа, которой лучше избегать, а значит, надо изучать такие процессы. Ну, а теперь поговорим, это мы описали будущее нашей Земли и Солнечной системы, а каково будущее мира галактик, и вообще того уголка Вселенной, в котором мы живем. Мы уже выяснили, что в течение 14 миллиардов лет, родившись из очень плотного состояния, наш мир непрерывно расширяется, непрерывно увеличивается расстояние между всеми галактиками и скоплениями галактик. Но некоторые еще продолжают жить совместно, например, Андромеда и наша галактика не удаляются, даже сегодня они приближаются друг к другу, но это лишь благодаря их гравитации. Они
преодолевают вот это общее расширение нашего мира. Ну, такие небольшие скопления и группы галактик, они еще продолжают совместную жизнь, но друг от друга они удаляются. Однако, как они удаляются? Ускоряя или замедляя свое движение. Вроде бы для ускорения нет никаких причин, реактивных двигателей у галактик нет, а гравитация есть, и она должна тормозить взаимное расширение галактик. Так думали астрономы до конца 20 века. А в конце 20 века убедились, что кроме взаимной гравитации, которая действует на галактике, тормозя их расширение, удаление друг от друга, здесь условно в виде такой пружины показано это взаимное притяжение галактик, есть еще какой-то фактор, который был неизвестен ни физикам, ни астрономам еще несколько, два десятка лет назад, и этот фактор играет роль антигравитации, то есть взаимного расталкивания галактик и скопления галактик друг от друга. Раньше слово антигравитация мы встречали только в научно-фантастических романах. Да и то сказать, скорее в фантастических, чем в научно-фантастических, потому что никому не приходило в голову, что на самом деле в мире может существовать антигравитационное влияние, антигравитация. Но выяснилось, что оно есть. И это заметили астрономы. Как они это заметили? Измеряя расстояние до очень далеких галактик. Вы помните, я рассказывал, что самым надежным индикатором далеких расстояний являются взрывы сверхновых звезд. Вспышка сверхновой видна издалека. И по максимуму яркости сверхновой в момент своей вспышки мы можем судить о том, насколько она далека от нас, а значит, и сама галактика, в которой она находится, тоже удалена. Ну, а скорости галактик мы довольно легко измеряем по смещению линий в их спектрах. Раньше астрономы, я вам уже показывал нечто подобное, считали, что мир начался из очень плотного состояния, в нашу эпоху мир расширяется, мир галактик, я имею в виду. А вот каково будущее, смогут ли галактики остановить это расширение своим притяжением взаимным, или не смогут, но все равно мир будет постепенно тормозить свое расширение за счет взаимной гравитации галактик. А выяснилось, что нет. Мир расширяется ускоренно. Впервые это выяснилось буквально в конце 20 века, в 1997-98 году, то есть прямо на границе 20 и нынешнего 21 века, два десятилетия тому назад. Это настолько шокировало физиков и астрофизиков, что очень долго предпринимались все новые и новые наблюдения, чтобы подтвердить этот факт. Но он подтверждается. Новые наблюдения говорят о том, что это реальность. Что в нашу эпоху и в далеком будущем будет продолжаться ускоренное расширение Вселенной. Антигравитация уже победила нормальное притяжение, ну, ту гравитацию, с которой мы имеем дело на Земле и в мире звезд. Это я вам показывал, это условная картина прошлого нашей Вселенной. Мы его наблюдаем из нашей эпохи современной, видим все более и более далеко отстоящие в прошлое области нашего мира, самые первые галактики, самые первые звезды, эпоху рекомбинации реликтового излучения и начало жизни Вселенной. А вот на этом графике продемонстрировано, как менялось соотношение между обычным веществом, ну, нашим родным, протоны, нейтроны, электроны, темным веществом, природу которого мы не знаем, но, по крайней мере, чувствуем, что оно не сильно отличается от обычного, оно обладает такой же гравитацией, как и обычное. Просто мы еще не поняли, что это за вещество, его, так сказать, химическое состояние, его физическую природу, что это за частицы такие. Ну, поймем когда-нибудь. Но плотность и обычного и темного вещества постепенно падает. Когда-то обычное превалировало, но тогда излучение играло главную роль, и оно вносило свою плотность энергии, массы в плотность Вселенной. Потом темное вещество вышло на первый план, и сегодня его раз в 5 больше по массе, по энергии, чем обычного вещества. А вот горизонтальная линия, которая говорит нам о том,
что все пространство нашего мира заполнено некой сущностью, вот только такое слово можно применить, которую мы называем темная энергия, и эта сущность не меняет свою плотность от прошлого Вселенной к нашему и к будущему миру, остается одинаково, вот так, да, покажу, одинаково плотным по наполнению нашего мира, расширяется, обычное вещество разжижается, скажем так, а темная энергия оставляет свой вклад неизменным, и она уже превзошла все остальные сущности нашего мира. Что такое темная энергия? Мы не знаем. Каковы ее свойства? Об этом мы уже догадываемся. Она действует как антигравитация. Она, присутствие этой энергии в пространстве, заставляет все материальные объекты из темного вещества, обычного, барионного, как говорят физики, вещества, отталкиваться друг от друга. Отталкивание это очень слабое. В пределах лаборатории земной и даже в пределах Солнечной системы мы его не ощущаем. Но у него удивительное свойство. Эта сила возрастает с расстоянием между объектами. Вот гравитация возрастает, когда объекты сближаются, а на больших расстояниях гравитация ослабевает, единица на r квадрат. Помните закон Ньютона? А антигравитация, наоборот, чем дальше два объекта друг от друга, тем сильнее она их расталкивает. Вот в этом убедились астрономы, наблюдая движение нашего мира, вот начиная с какой-то эпохи, примерно с середины возраста нашего мира, он начал расширяться ускоренно. Таким образом, современное представление о Вселенной выглядит так. Около 70% плотности энергии принадлежит темной энергии. Темная, по-английски dark energy, не говорит о том, что она светится, не светится. Dark – это значит неисследованный, непонятный, непонятый еще наукой какой-то вид энергии. Может быть, это поле какое-то. Может быть, это свойство вакуума. Вакуум в физике – это не полная пустота. Это наинизшее энергетическое состояние всех мировых полей. Но это отнюдь не пустота. Может быть, это свойство вакуума. Пока мы не знаем, изучаем это только. Около 25-27% нашего мира – это более или менее нормальное вещество, оно обладает обычной гравитацией, но природу его мы пока не понимаем, оно не взаимодействует со светом, мы его не видим, оно не поглощает, не излучает свет. Пока мы его лишь пытаемся обнаружить физическими приборами, но обнаружим, не беспокойтесь. Физики уже работают над этим. И только 5% нашего мира – принадлежат обычному веществу. Протоны, нейтроны, электроны, какие-то еще элементарные частицы. Вот то, что раньше считали основной, единственной сущностью нашего мира, на самом деле занимает лишь 5%. Под действием антигравитационным, расталкивающим действием темной энергии, начиная примерно с возраста, вот начало нашего мира, начиная с возраста около 7-7,5 миллиардов лет, расширение происходит ускоренно. Ну, так вот, условно это показано в виде пружины, которая расталкивает мир. И, к сожалению, она уже, к сожалению, а может быть и к счастью, кто знает, да, галактики удаляются друг от друга, по крайней мере, скопления галактик. И мы когда-то потеряем с ними связь, потеряем их из виду. Но это лучше, в конце концов, чем если бы мир схлопнулся и опять превратился в горячую плазму. Нет, лучше уж так. Лучше остаться со своими соседями, с Андромедой, с галактиками-спутниками, чем схлопнуться в горячую плотную плазму. Ну, это все пока область предположений, и мы не можем точно сказать, на самом деле, как будет меняться плотность темной энергии, как она в будущем, насколько сильнее или слабее будет расталкивать наш мир. Тем не менее, что представляет собой самое далекое будущее нашей Вселенной? Можем ли мы вообще о нем рассуждать? Ведь мы изучили малую долю наполнения нашего мира. Лишь 5% принадлежат обычному веществу, свойства которого мы хорошо себе представляем. С темной материи, с темным веществом мы еще не очень знакомы, а с темной энергией, можно сказать, не знакомы пока вообще. И со свойствами ее только начинаем разбираться. Мне кажется, это очень оптимистическое окончание нашего курса. Знаете почему?
вот поколение ученых, которому принадлежу я, мы нащупали очень важный факт. Наша изученная нами Вселенная – это всего лишь вершина айсберга. Неизученного, но уже, так сказать, нащупанного нами, непонятого пока, но мы уверены, что это существует, большая часть нашего мира. Темное вещество, темная энергия, их свойства и что-то еще, чего мы пока вообще не понимаем. Все это будущее современной физики, астрофизики и астрономии. Это ваше будущее. Вы начинаете входить в мир науки, и кому-то из вас предстоит изучить, понять и объяснить окружающему человечеству, что же это такое темное вещество, темная энергия, как произошла наша Вселенная. Мы тоже этого до конца пока не понимаем. Это замечательная перспектива для тех, кто собирается заняться фундаментальной физикой и астрономией.

Он не вечный. Через много-много миллиардов лет, возможно, они распадутся. И тогда наш мир станет менее приспособленным для жизни, чем сегодня. Не будет атомов и элементарных частиц в том виде, как мы их сегодня любим и изучаем, протонов, нейтронов, не будет химических элементов. Но значит ли это, что полный распад нашего мира произойдет? Вот я вернулся опять к той картинке, которая была в начале моего рассказа. Она представляет собой мыслимое далекое будущее нашего мира. Каждая область здесь – это отдельная вселенная, которая когда-то родилась, расширяется, но в других областях пространства, может быть, родились и рождаются, и будут рождаться другие вселенные. Об этом нам говорит самая красивая и до сих пор недоказанная теория инфляции. Запомните это слово. Ну, в области экономики инфляция – это раздувание денежной массы. Не очень приятное событие. А в области астрофизики – это рождение и быстрое расширение областей пространства, которые мы называем локальными вселенными, теми, в которых живем мы и, может быть, другие существа. Эти вселенные могут быть связаны между собой. И в далеком будущем человечество, может быть, научится перемещаться из одной постаревшей вселенной в другую, более молодую, более активную, наполненную звездами и планетами. Это скорее фантастика, чем научная фантазия, но очень красивая фантастика, не противоречащая современной науке. И я думаю, что ваше поколение ученых сделает из этой фантастики нормальную физическую теорию далекого будущего. Очень известный современный астрофизик, физик-теоретик Андрей Линде, выходец из нашего Московского университета, мы с ним вместе учились, видит такое оптимистическое будущее нашего мира. Да, говорит он, через миллиарды лет наш вакуум, может быть, распадется, наши элементарные частицы распадутся, и наша Вселенная перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем. Но мир в целом вечен и бесконечен, иного быть не может. И надо научиться перемещаться из одной части мира в другую, и тогда будущее нашей цивилизации тоже выглядит весьма оптимистично и может быть бесконечным. Я заканчиваю свой курс и напоминаю вам важную вещь. Я вам рассказывал об астрономии, о планетах, звездах, галактиках, но мы не решали задач. И просто слушать мои рассказы было, надеюсь, интересно, но почти бесполезно. Надо решать задачи. Я рекомендую вам свои задачники, потому что в последние годы я их писал активно, и они разный уровень покрывают, от самых элементарных задач до более сложных. Все они с ответами, с решениями, до еще более сложных, но и более интересных. И, наконец, до задач олимпиадного уровня. Разумеется, есть и другие задачники прошлых моих коллег более старших, и в ближайшие годы появятся новые задачники, которые напишут мои студенты, мои более молодые коллеги. Почти все задачники вышли из недр Московского государственного университета, сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга, это часть МГУ, создают современные учебники астрономии и задачники для разных курсов астрономии. Ну и мои коллеги в других городах тоже нам в этом помогают, так что мы совместно делаем то, что поможет вам создать представление о нашей Вселенной и овладеть этой наукой уже на более серьезном уровне. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, мы встретимся в других курсах, более сложных, более глубоких и более интересных. Счастливо!

истории мирового искусства известны произведения, которые на протяжении десятков, а иногда и сотен лет, пробуждают у зрителей самые противоречивые чувства. Одним из таких творений стала картина великого русского живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», более известной широкой аудитории под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Почти полтора столетия работа Репина вызывает бурную полемику. Некоторые склонны утверждать, что картина оскорбляет патриотические чувства русских людей. Родители боятся показывать ее маленьким детям, опасаясь за их нервную систему. А кто-то замирает у картины, сраженной силой трагизма, потоком экспрессии, льющимся с полотна. Мысль о создании картины пришла к Репину в Москве, когда он возвращался с концерта. В его голове продолжали звучать звуки только что исполненной симфонической поэмы Римского-Корсакова «Антар». Он вспоминал: «Как-то в Москве я слышал новую вещь Римского-Корсакова. Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал, нельзя ли воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 году». Драматические события сопровождают картину Репина с момента ее замысла. В марте 1881 года народоволец Игнат Гриневицкий совершает террористический акт, в результате которого осколками бомбы убит царь Александр II. Мрачная атмосфера мартовских дней отразилась на страницах репинского дневника. Кровавое событие всех взволновало. Какая-то кровавая полоса прошла через этот год. Участники покушения на царя были приговорены к смерти. Выход накопленным эмоциям художнику был просто необходим. И в конце 1881 года он принимается за новую работу. В основу ее сюжета легла трагическая страница русской истории. Исследователи по-разному описывали ее, однако все они, включая Николая Карамзина, сходились в одном – убийство сына было непредумышленным. Иван-младший погиб в результате ярости своего отца, не рассчитавшего силы и нанесшего ему смертельную рану. Картина, казалось, жила своей собственной, независимой от создателя жизнью, вступая с ним в диалог. Восторг вдохновения сменялся бессилием и разочарованием. «Я работал как завороженный. Минутами мне становилось страшно», — признавался художник. «Я отворачивался от этой картины, прятал ее, но что-то гнало меня к этой картине, и я работал над ней. Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной». Репин работал словно одержимый, добиваясь предельной достоверности в деталях. Он сам выбирал ткани и краил костюмы для своих героев. Черный подрясник для Ивана Грозного и серебристо-розовое одеяние для его сына. Красивыми узорами он расписал его высокие сапоги. Для изображения Ивана Грозного Репину понадобилась целая галерея образов. Здесь были и случайные прохожие, и чернорабочие, и композитор Бларенберг, и художник Мясоедов. В качестве натуры для Ивана-младшего Репину позировал художник Владимир Менг. Его без труда можно узнать на одном из репинских эскизов. Однако на картине в образе убиенного царевича Репин предпочел изобразить знаменитого прозаика Всеволода Гаршина. Это изображение стало фатальным для натурщика. Вскоре Гаршин свел счеты с жизнью, бросившись в пролет лестницы. Картину Репин писал 4 года, и первыми, кому он отважился показать свою работу, были его друзья. Крамской, Шишкин, Ярошенко и Брюлов долго стояли в оцепенении. «Меня охватило чувство совершенного удовлетворения за Репина», признавался Иван Крамской. «Вот она, вещь в уровень таланту. Эта сцена действительно полна сумрака и какого-то натурального трагизма. И как написано, Боже, как написано!» Столица полнилась слухами о новом творении Репина. Ценители искусства, так же, как и просто любопытствующие, ждали ее явления с нетерпением. И вот час настал.
В 1885 году картина готовилась предстать перед зрителем на выставке Товарищества художников-передвижников в Петербурге. В самый разгар монтажа выставки стук молотков внезапно стих. Это рабочие, те, что развешивали работы на стенах, достали из ящика полотно Репина. Потрясенные увиденным, они стояли в гробовом молчании. И вот двери выставки распахнулись. Реакция публики была ожидаемой. Репина обвиняли в полнейшем отсутствии идеалов, в неуважении к власти русских монархов. Люди с неустойчивой психикой теряли перед картиной сознание или проявляли агрессию. Критики писали, что изображение теплой красной крови вызывает у зрителей отвращение, а некоторые усматривали в сочетании слов «царь-убийца» опасную ассоциацию «цареубийца». Отныне ни одна выставка передвижников не могла пройти без специальной резолюции цензоров. Высочайшим распоряжением картину с выставки убрали. Ее купил Павел Третьяков, который перевез полотно в Москву. Но и ему было запрещено выставлять работу Репина в помещениях, доступных публике. Он хранил ее от посторонних глаз в комнате, запертой на ключ. Лишь благодаря ходатайству художника Алексея Боголюбова, близкого императорскому двору, репинский царь Иван был отпущен на свободу с сопроводительным комментарием. Картину не рекомендовано смотреть женщинам и детям. Иван Грозный вновь явился перед публикой в галерее Павла Третьякова. Драматичная биография полотна продолжалась. Члены радикальных организаций собирались перед ним, чтобы произнести слова клятвы. Они утверждали, что от картины исходит особая энергия, и присягали бороться с проклятым царизмом до последней капли крови. Настоящая трагедия разыгралась 16 января 1913 года. Незадолго до закрытия музея некий молодой человек быстрым шагом прошел по лестнице вверх, достав нож, он нанес полотну 3 удара. Злоумышленником оказался старообрядец Абрам Балашов, иконописец по профессии. Преступника задержали, он был признан душевнобольным и помещен в психиатрическую клинику. В ответ на все вопросы он повторял одну лишь фразу: «Довольно крови». Узнав о происшествии, Репин примчался в Москву. Реставрировать свою работу он не доверил бы никому. Однако спасение картины ее создателям едва не закончилось повторением ее сюжета. Репин в состоянии аффекта чуть не уничтожил свое детище. Пребывая в странном возбуждении, Репин начал вырисовывать лица царя и царевича в совершенно новой, дикой и неуместной манере. Реставраторам пришлось приложить максимум усилий, чтобы хитростью отвлечь живописца от его работы. Спасенная и защищенная специальным стеклом картина уже больше столетия покоится на стенах Третьяковской галереи. Но ее скандальная слава нет-нет, да и дает о себе знать. Век спустя блюстители исторической правды продолжают выражать требования убрать картину Репина долой. Мотивировки новизной не отличаются. Давно почивший художник Илья Ефимович Репин обвиняется в клевете на русского царя и в оскорблении патриотических чувств. Как всегда, решить самую сложную конфликтную ситуацию помогает чувство юмора. На очередную волну негодования откликнулись петербургские художники, известные как «Митьки». Они представили в Москве свою картину-шутку. «Митьки приносят Ивану Грозному нового сына» 16 ноября 2013 года. А живописный шедевр Ильи Репина продолжает занимать свое почетное место в Третьяковской галерее, в истории изобразительного искусства и в истории России, оставаясь волнующим, а значит современным и актуальным.

0: Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он расскажет вам про звездные раны. Ярослав, прошу вас.
1: Всем добрый день. Рад, что мы снова все сегодня здесь собрались. Здесь это, конечно же, перед экранами всех ваших компьютеров, телефонов и прочих гаджетов. Ну и собрались мы сегодня с целью поговорить об астероидах, кометах, метеоритах, метеороидах, метеорах и прочих метеоявлениях. Одним словом, мы поговорим о том, какая угроза носится для нашей планеты в космосе, и как часто эта угроза, собственно говоря, реализуется, как часто эти космические странники прилетают к нам в гости. И заодно разберемся, как это влияет на жизнь и какие были события, когда действительно падение того или иного астероида могло привести к каким бы то ни было переменам в истории нашей планеты. Вот. Ну что ж, давайте начнем, посмотрим, что у нас из этого получится. В общем, сегодня будет немножечко геологии, немножечко астрономии и немножечко палеонтологии. Всего по чуть-чуть. Я, когда мы с ребятами периодически говорим про такую вот тему, как метеориты, спрашиваю, сколько метеоритов падает на поверхность Земли. Ну и хотя у нас с вами сейчас нет возможности сразу пообщаться, мне все-таки хотелось бы, чтобы мы вот на секундочку остановились, и чтобы вы для себя приняли какое-то решение. Вот как, по-вашему, сколько же метеоритов может упасть на поверхность Земли в год? Причем я отмечу еще раз, что речь идет о метеоритах. Что такое метеорит и чем он отличается от метеора, метеороида, мы еще поговорим. Но сразу спойлер-спойлер, это вот мы сейчас говорим именно о том, что падает на Землю. Тут даже это проговорено. Метеориты, которые упали, вот то, что упало. Сколько всего может за год нападать? Так вот, как ни странно, но из этих вариантов самый правильный ответ – это В. Примерно 1000 метеоритов ежегодно достигают поверхности Земли. Ну, если быть точнее, то примерно от 500 до 1000. А если считать не метеориты, которые прям падают с эффектом таким классным, что там горят, светятся, бухают потом со страшным звуком, а говорить еще и о частицах каких-нибудь, которые там меньше 30 микрон, которые вообще спокойненько, плавненько падают и достигают Земли. Ну или брать, допустим, те метеоры, которые сгорают в атмосфере, но часть их материала, превращенного в пыль, все-таки может тоже достигнуть планеты. Так вот, если все это собрать вместе, то получится, что на Землю падает примерно 20 тонн космического материала ежегодно. А потом, когда вам будут говорить, что вот, мол, падение метеоритов – это же такая уникальная ситуация, такой нонсенс, вот можете сразу привести этому человеку такие цифры, чтобы он знал, насколько это все на самом деле не уникально. Другой разговор, потому что, конечно же, как правило, когда метеориты падают, они падают не куда-нибудь, там, не знаю, в центр города большого, и это очень хорошо, что это такого не происходит, а падают туда, куда, ну, собственно говоря, больше всего шансов им упасть. А у нас наша планета из космоса выглядит голубенькой такой, красивенькой, потому что у нас в основном планета океанов. Большую часть Земли покрывает вода. И, соответственно, большая часть метеоритов из этой тысячи падают именно что в воду. Но не все. Конечно, падают и на сушу, однако же и на суше на самом деле. Вот нам кажется иногда, особенно там у жителей крупных городов, что вся планета просто заселена людьми, что вот куда ни пойдешь, везде люди. Но на самом деле это, конечно же, не так. У нас очень неравномерно люди распределены по планете. В некоторых местах их реально миллионы собралось на каком-то небольшом количестве квадратных километров. А в других местах, ну, допустим, если взять Русь-матушку, вся Сибирь практически, это чисто поле, где, если какой-нибудь метеорит упадет, не то что как бы он никому не навредит, к счастью, но даже этого никто и не узнает, этого никто не увидит особо. Так что понятное дело, что увидеть падение метеорита – это действительно, ну, очень большая удача и очень большая редкость. Вот. Причем желательно, чтобы он упал подальше и ничего при этом не повредил. Но несмотря на то, что все-таки редкость не редкость, но периодически люди это видят. И, конечно же, у людей возникают некоторые вопросы. И, уверяю вас, возникали и раньше. Конечно же, люди всегда интересовались миром вокруг нас. Собственно, это одно из качеств, которое присуще именно нашему виду, Homo sapiens. Мы всегда, и дети, и взрослые, интересуемся всем, что вокруг происходит. Ну а когда это происходит, что-то вот прям такое экстраординарное, чего обычно каждый день не происходит, ну, например, звезда падает. Невероятное какое-то событие. Ну, конечно же, это вызывает массу вопросов и вызывало всегда. И есть у нас очень много разных легенд, поверий, связанных именно с падениями разных метеоритов. То есть, конечно, люди не знали, что это падают метеориты. И что только не придумывали. Каких только знамений в этом не видели. Или же там, не знаю, видели в этом каких-нибудь падающих с небес богов, еще чего-нибудь. В общем, что только не придумывали. Была версия, что, например, молния ударяет в землю, и вот там вот вместе удар молнии рождается какой-то там вот странный камень. Версий было много, однако появлялись версии и более-менее, как нам кажется, сейчас правильные. Например, версия о том, что метеориты — это камни, которые падают с небес. И одним из первых эту мысль высказал Анаксагор, древний мыслитель, который жил ни много ни мало в 5-м столетии до нашей эры. То есть, ну, прям очень давно. Но, конечно же, у него не было представления о космосе, о каких-то там летающих, вот этих вот удивительных камнях, неправильной формы, которые там летают в каком-нибудь там поясе астероидов между Марсом и Землей. Ну, Марсом и Юпитером, прошу прощения. Не, ну ничего такого, конечно же, у него в голове не было. Но он думал, что, соответственно, есть небеса. Если небеса хорошенечко потрясти, от сотрясения небес с них может камень упасть. Ну, вот, собственно говоря, такая была у него концепция. И вот настолько он классно, видимо, на тот момент все это объяснял, что ему даже приписывали возможность предсказания падения метеоритов. Вы вдумайтесь об этом. То есть, вообще-то говоря, мы сейчас почти никогда предсказать падение метеорита не можем. Ну, конечно, я уверен, какие-нибудь астрономы меня сразу же сейчас закидают чем-нибудь нехорошим и дурнопахнущим, потому что скажут, мол, как же, мы же предсказали вот в том-то году один раз вот такой-то метеорит. И вот еще вот в том-то году тоже предсказали, по-моему, последний раз в феврале вот как раз этого года предсказали. Но да, как бы есть случаи, все, каюсь, виноват. По-моему, то ли 2, то ли 3 раза предсказали. Но и это сейчас, при том, какие у нас есть технологии. Но представить себе, что Анаксагор предсказал падение, ну это, конечно же, нереально. Скорее всего, дело было так. Скорее всего, Анаксагор, собственно говоря, это явление очень хорошо описал. Больше того, возможно, он прибыл на место и видел, собственно, упавший камень и как раз подтвердил, что да, как я и говорил, земли, небеса потрясли, камушек упал. Ну и вот все так вдохновились, так впечатлились, что потом пошли просто легенды о том, что это был великий камнепадопредсказатель. Если же мы поговорим уже о такой науке, как метеоритика, то есть вот когда уже прям по-серьезному стали изучать метеориты, в рамках, ну, уже такой именно серьезной науки, в рамках связи с космосом, там, с полетом каких-то частиц между планетами, то нам, пожалуй, что придется переместиться в конец 18 века. Эрнст Хладни был такой товарищ. Он изучал метеорит, который упал, на самом деле, черт его знает, когда упал, но нашли его в 1749 году около города Красноярска в 200 километрах. Вот, нашел его Питер Симон Паллас, и в дальнейшем, собственно говоря, вот этот вот метеорит и вещество, из которого он состоит, даже получило название паласит, собственно, в честь Палласа. Но самое главное, все-таки здесь фигура это не Паллас, а именно Эрнст Хладни, который в конце 19 века как раз и высказал предположение, что вот эта вот странная штуковина, а это на самом деле железокаменный метеорит, тут немножко железа, немножко камней, это штука, которая прилетела к нам из космоса. Ну и в дальнейшем он написал прямо по этому поводу целую научную работу. И дальше уже пошли прям серьезные такие исследования. Ну а теперь, когда мы чуть-чуть коснулись истории, давайте же поговорим о том, что мы знаем на данный момент. Значит, если мы посмотрим на небо, мы увидим там много всего. Ну, плюс ко всему, что здесь описано, можно еще и вообще-то галактики разные заметить. Но это ладно. Галактики мы пока трогать не будем. Про это пусть точно всякие астрофизики рассказывают. Или там, не знаю, астрономы. Мы можем видеть многочисленные звезды. Мы можем видеть планеты. Причем уже очень давно, опять же, люди осознали, что планеты — это не звезды, это что-то другое. Звезды — это константа, это что-то постоянное. Есть такое слово в латыни — «constans», постоянство, да. Отсюда же, собственно, «констанция», «константин», вот постоянный, стабильный. Так вот, значит, звезды — это константы, они никуда не деваются, а планеты — это что-то, что туда-сюда ползает. Потом, собственно говоря, по мере того, как астрономия развивалась, вычислили маршруты, по которым они перемещаются, потом появился Ньютон со своими яблоками, который еще и объяснил, как, собственно, эти планеты двигаются, и что планеты все двигаются, в нашем случае, вокруг Солнца, что те планеты, которые мы видим, — это планеты Солнечной системы. Ну, за что... спасибо, как говорится, товарищу Ньютону. Но, кроме того, есть еще и очень странные, прям вот совсем странные и такие необычные товарищи, как астероиды, кометы и метеоры. И вот они-то нас сегодня интересуют больше всего. Это тела гораздо меньшего калибра. Причем вот как недавно, там, лет сколько, 15 назад, получается, постановили астрономы, значит, планеты — это такие тела, которые вращаются там вокруг какой-нибудь там звезды, и при этом рядом с ними нет похожих одинаковых тел, такого же примерно размера. Но вот астероиды, они, в отличие от этого, могут спокойно иметь рядом такие же тела, и есть у нас прям такие целые пояса астероидов, где их очень много накапливается, и никого это не смущает. Вот. Метеоры, кстати, неправильно, это скорее метеороиды здесь надо написать. Вот, это тела поменьше. Ну и кометы — это те, которые с хвостом. Давайте немножечко поговорим еще поподробнее обо всем об этом. Значит, начнем с комет. Ну, в принципе, я подозреваю, что многие из наших слушателей с кометами в той или иной степени знакомы. Я не знаю, посчастливилось ли вам когда-нибудь видеть комету. Вот, мне лично не посчастливилось, к сожалению, хотя вот много комет у нас периодически летают. Последняя такая комета, которая много шума наделала, это была в прошлом году такая зеленая комета. Она же комета неандертальцев. Вот она 50 тысяч лет назад к нам прилетала и в прошлом году тоже к нам заглянула. По-моему, еще до февраля этого года где-то там летала и теперь улетела навсегда. Надоела ей Солнечная система наша. Вот. Но, в принципе, периодически какие-то кометы появляются. Есть кометы, которые буквально там чуть ли не каждый год пролетают. Собственно, многие из вас смогли видеть, например, Персеиды. Это такие падающие звезды, которые в августе частенько наблюдаются. И это, по сути, пылинки, которые отделились от пролетающей мимо нас кометы. То есть, вот, пожалуйста, это частое явление, и, значит, комета туда-сюда часто летает. Что это вообще такое за ерунда получается, да? То есть, во-первых, это что-то светящееся. Во-вторых, с хвостами, причем еще и с двумя хвостами, что характерно. А в-третьих, оно еще и летает с какой-то периодичностью мимо нас, при этом с какой-то странной периодичностью. Кто-то с периодичностью раз в год, кто-то раз в 70 лет, кто-то вон там вообще последний раз 50 тысяч лет назад пролетал. Что-то вот это вот непонятная штука. Давайте немножечко тоже поговорим поподробнее о том, кто это, что это и откуда прилетело. У нас Солнечная система большая, на самом деле очень большая. Ну, безусловно, как нам сложно говорить там, о прошлом, когда палеонтологи начинают там, свою шарманку. А вот этот вот жил там 270 миллионов лет назад, а этот 3 миллиарда лет назад. Ну, для простого человека что миллион? Что миллиард лет? Это что-то просто невероятного совершенно калибра, и это представить себе невозможно. Это очень большое все. Большие цифры. Так вот, и с Солнечной системой та же история. То есть, когда мы пытаемся понять, на каком расстоянии от нас находится Луна, мы понимаем, что это просто такие расстояния, которые нам в обычной жизни не снились. А до Солнца, а до других планет, а уж дальше там, ну, вообще говорить не о чем. Но даже вот, меряя такими космическими масштабами Солнечная система, она очень даже не маленькая. И вот за последней планетой, последняя планета у нас это Нептун, как вы тоже наверняка слышали, был раньше такой Плутон, но все, нет его больше. Теперь это просто один какой-то шарик в поясе Койпера. Дальше у нас за поясом Койпера, за планетами, очень большое пустое пространство, и дальше у нас наблюдается два облака Оорта. Внутреннее облако Оорта и внешнее облако Оорта. Ну вот тут еще есть другая картиночка. Вроде как, по моим представлениям, хотя ну, они могут быть не идеально правильные, вот эта картиночка более правильная. И что же мы здесь видим? Мы видим, что в этих самых облаках Оорта находятся какие-то тела. И они тут даже нарисованы с хвостом. Так вот, эти самые тела, это и есть кометы. Это тела из льда и пыли. Причем они, лед такой вот рыхленький, пористый. В какой-то момент думали вообще, что это просто буквально какой-то такой пылевое облачко. Но нет, сейчас мы понимаем, что это реально именно достаточно твердое тело, но очень-очень такое пористое. Там много-много пор. И иногда, так же, как, допустим, астероиды, которые летают между Марсом и Юпитером, периодически друг к другу врезаются и летят в каком-то неизвестном направлении, иногда даже в известном направлении, например, в направлении нас, в направлении Земли. Вот динозавры могут подтвердить, периодически к нам прилетает еще как. Но также бывает и с астероидами, периодически что-то там как-то врезается друг в друга, с кометами. Какая-то комета вылетает из облаков Оорта и направляется к Солнцу. Ну, по идее, так вот Солнце ее притягивает, она могла прилететь, собственно, в Солнце, и на этом ее путь бы и закончился. Ну, и, наверное, так иногда и бывает. Но не часто. Чаще комета пролетает расстояние, набирает уже такую огромную скорость, что она в итоге промахивается мимо Солнца, улетает куда-то, и потом возвращается. А потом опять улетает, и в итоге вот такими вот круги нарезает. И, понятное дело, периодически еще пролетает мимо планет, и с планет их можно увидать. Причем видать их можно только в тот момент, когда они подлетают к Солнцу. Потому что комета — это лед плюс пыль. Когда у нас лед плюс пыль оказываются недалеко от Солнца, льду это не нравится. Лед начинает таять. Тающий лед формирует вот такой вот двойной хвост. В одну сторону улетает пыль, в другую сторону улетает, ну, собственно говоря, то, что было льдом, и превращается теперь в газ. При этом газ загорается, светится ярко и живописно, ну, а пыль, она просто подсвечивается. Вот вам два хвоста. В какой-то момент комета, улетая мимо Солнца, уже остывает и, собственно говоря, светиться перестает. Поэтому сколько бы комета ни летала, но видеть мы ее можем только в тот момент, когда она пролетает мимо Солнца. В другие моменты засечь ее, конечно, можно, но сложно, прямо скажем. Вот такая вот штука. Ну и в конце рассказа о кометах, я думаю, что я просто обязан упомянуть про такую комету, как комета Галлея. Это, наверное, самая известная комета, которая есть, и одна из самых ярких. Она была открыта Эдмундом Галлеем, точнее, даже не так, она была исследована Эдмундом Галлеем, и он вычислил, что она прилетает к нам каждые 75-76 лет. Самое забавное следующее, то что сам Эдмунд Галлей эту комету не видел. Ну или если видел, то видел в каком-то еще несознательном возрасте. Ну, как бы в сознательном возрасте, будучи астрономом, он ее точно не видел. Он ее описал, но не дожил до того момента, когда она должна была прилететь. Но она прилетела тогда, когда было положено, тогда, когда он предсказал. И теперь прилетает каждые 75-76 лет, четко как часы. Про нее много чего написано. Ее видели еще до нашей эры, там в каких-то китайских трактатах она числится, ее видели в средние века, ее видели, в общем, постоянно, каждые 75 лет, когда она прилетает, все в некотором шоке от ее прилета, и обязательно где-нибудь кто-нибудь про это напишет. А последний раз она прилетала в 86 году, в следующий раз прилетит в 2061 году, 28 июля. Так что, дорогие друзья, особенно как раз дети, которые сейчас смотрят этот эфир, обращаюсь к вам. Запишите себе где-нибудь там ежедневник, поставьте напоминалку в телефоне, чтобы 28 июля не пропустить прилет кометы Галлея. Там вот собирайтесь всей уже своей будущей разросшейся семьей и отправляйтесь смотреть комету Эдмунда Галлея. Она того стоит. Верю вас. Да, но что касается того, прилетали ли к нам когда-то кометы или нет, скорее всего, да, и, видимо, неоднократно, но об этом я поговорю чуть-чуть попозже. Могу отметить, что вот та самая, вот то самое нечто, что шлепнулось и привело к вымиранию динозавров, оно, по мнению некоторых специалистов, является кометой. Но мнение этих специалистов мало кто разделяет, ну, попросту потому, что от кометы вряд ли бы осталось бы хоть чего-нибудь, а тут у нас и иридий обнаружился, и пыль, собственно, эта метеоритная тоже, видимо, по всему миру разлетелась, и даже, собственно, вот шарики, какие-то кусочки этого оплавленного тела тоже найдены. От кометы ничего подобного бы не осталось, ну, как бы лед плюс пыль падает, загорается, бум может быть большой, но при этом как бы все это должно было превратиться просто в пыль. Никаких там частиц оплавленных не должно было остаться. Ну и вряд ли это привело к такой катастрофе. Но, правда, была работа, которая все-таки предполагала, что это могла быть комета. Но, еще раз, вряд ли. А теперь астероиды-метеороиды. Значит, это у нас что такое и с чем их едят? Значит, астероид – это большое тело. Ну, собственно, как большое. Считается больше метра. На самом деле метр не то, что уж очень много, да. Но больше метра, значит, уже астероид. Метеороид – это, соответственно, меньше метра, но больше 30 микронов. Потому что меньше 30 микронов – это уже космическая пыль. Она может спокойно там плавненько падать. А метеороиды, они, если упадут, допустим, к нам на планету, то они в воздухе загорятся и сгорят. Получатся метеоры. Итак, метеор – это то, что сгорает в атмосфере. Ну и, наконец, если что-то не догорело в атмосфере, а все-таки шлепнулось на планету, это называется метеорит. Стоит отметить, что периодически эти понятия меняются, и, собственно, последняя, самая официальная, наверное, версия – это то, что метеорит – это тело, которое уже не горит и не деформируется в атмосфере. То есть, по большому счету, по этому определению получается не только то, что долетело до Земли метеорит, но также и то, что еще падает, но уже не горит, не меняется, это тоже метеорит. Метеор – это то, что, соответственно, загорелось и сгорело. Вот. А самое забавное, что метеоритом, согласно новым правилам, можно называть только то, что пролетело и побывала когда-то метеором. То есть что-то, что пролетело через атмосферу. То есть таким образом получается, что метеориты по новому определению не на Марс, ну на Марс еще ладно, там атмосфера есть, ну допустим на Луну, метеориты никогда не падали. Потому что то, что падало на Луну, это метеориты назвать нельзя, там нет атмосферы. Но это странно. Ну я уж, извините, вот пойду тут против, как говорится, этих строгих правил. И все-таки буду называть то, что падает на Луну метеоритами, потому что я, честно говоря, не знаю иначе, как это можно назвать. Вы, кстати, в разных публикациях могли видеть, например, читая про вымирание динозавров, то, что динозавров убил астероид, то, что их убил метеорит. Ну и возникает сразу вопрос, кто прав, кто виноват? То есть кто из этих, там, не знаю, журналистов, писателей, популяризаторов ошибку допустил? Ну, на самом деле, в какой-то степени можно сказать, что никто, потому что, ну, собственно, в конечном итоге астероид, который где-то летал, динозавров-то и прибил, потому что в космосе он был астероидом. Но в тот момент, когда он уже упал, его, конечно, правильнее называть метеорит. То есть, ну, наверное, если уж так совсем строго говорить, то все-таки убил динозавров метеорит, потому что убил-то он уже когда упал, а не еще когда он был в космосе. Но исходно это был астероид. Поэтому, наверное, если сказать, что астероид упал на динозавров, это будет тоже правильно. Астероид на них упал. Откуда же к нам прилетают эти самые метеориты? На самом деле, откуда только не прилетают. В основном, конечно, это главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. видите, их тут как бы плюс-минус до черта. Вот. А есть, правда, еще другие небольшие облачка астероидов, откуда тоже может что-нибудь к нам прилететь. Есть еще какие-то очумевшие астероиды, которые вылетели и летают где-то еще. Вот. И есть такие еще странные тела, которые прилетают из других звездных систем. Такие странники, которые прилетают к нам в гости и могут прилететь, собственно, и на планету, и даже с большой долей вероятности, скорее всего, прилетали. А может быть, даже из других галактик. То есть много откуда и много чего может прилететь. Радоваться этому или нет, это еще вопрос большой. Ну вот некоторые астероиды, как они выглядят? Они имеют право быть абсолютно любой формы, могут быть абсолютно разного размера, хоть вам метр, хоть как тот же астероид Веста, там, под 500 метров, вот, по-моему, даже 400 где-то так. Вот. Периодически могут там они друг к другу врезаться, например, некоторые из метеоритов, когда были исследованы, они, судя по всему, как предполагают, я, правда, не очень понимаю, как это устанавливают, честно говоря, но считается, что они прилетели от Весты, то есть вот там от Весты кусочек откололся, потом он сбился с курса и полетел в сторону Земли, и к нам прилетел, и мы его теперь изучили, и мы поэтому знаем, какого состава Веста. Вот. Но, в принципе, как бы в этом поясе астероидов там очень много самых разных астероидов, некоторые почти что размером с Луну. Вот, например, Церера вообще почти 1000 километров. Луна, если что, 3000 километров. Ну, то есть поменьше, конечно, но тоже хорош. Если что, на динозавров-то всего 10 километров упало, да? Это 1000 километров. И вот если такое вдруг когда-нибудь упадет, ух... Как формируются все эти самые будущие метеориты? Да. Ну, изначально была какая-то космическая пыль, газопылевое облако, потом они соединялись в разные частицы, получались, соответственно, у нас какие-то первичные такие астероиды, потом иногда они объединялись в более крупные астероиды. По всей видимости, на ранних этапах существования Солнечной системы они содержали в себе большое количество радиоактивных элементов, они из-за этого очень сильно разогревались, переплавлялись внутри и превращались как бы в маленькие планеты. И в итоге у них происходило перераспределение внутри, самое тяжелое падало вниз, вот, самое легкое оставалось сверху, и в итоге в центре получалось железное ядро, потом железокаменная такая прослоечка, и потом снаружи уже, собственно, каменная корочка. Ну, это можно сравнить с каким-нибудь там фруктом, как любят делать. Допустим, арбуз неинтересно. Допустим, персик, да. Вот косточка, мякоть, это корочка. Ну, иногда они врезались друг в друга, разлетались, и тогда получались разные совершенно астероиды. Некоторые состоящие как бы из ядра, некоторые из бывшей мантии этого самого астероида, некоторые даже из его коры. И потом они могут к нам прилететь. Причем прилететь к нам, по большому счету, может все. Может прилететь вот эти вот ребята, самые ранние, изначальные. Теоретически может прилететь и вот такая штука, полностью сформированная, но очень надеюсь, что не прилетит. Потому что если прилетит, то на этом, я думаю, человечество и закончится. Могут прилететь вот эти вот, которые уже после столкновения сформировались. Вот. Возможно, что некоторые астероиды образовались не после разрушения крупных астероидов, а после разрушения прямо целых планет. Есть, например, гипотеза, что между Марсом и Юпитером когда-то была какая-то планета, и вот больше ее нет. Теперь там пояс астероидов. Ну, вот как они выглядят. Вот примерно все то же самое, только уже с какими-то конкретными картиночками. Значит, это то, что было изначально. Собственно, из этого состояли, например, так называемые планеты Зималии, из которых собирались все планеты. Когда-то из этого же собралась Земля. Сейчас это называется хондриты, такие штуки. А дальше, когда это все переплавляется, получается ядро. Ядро, как правило, железное в основном. Ну и вот, соответственно, из него могут получиться потом железные метеориты. Дальше железокаменная вот такая прослоечка. Это так называемые полоситы или железокаменные метеориты. Ну и, наконец, опять же, каменные метеориты из коры астероида, который можно назвать ахондриты. С чем это связано, такие названия? Ну, хондры – это такие странные круглые образования, которые есть в хондритах. А хондриты – это те, у которых нет странных круглых образований. Ну, вот, собственно, и вся логика. А – это отрицание. Это у нас опять же, наследник греческого алфавита, древнегреческого. Вот такая штука получается. Так, ну и, кстати, что довольно еще любопытно, то, что изучая вот такие вот астероиды, мы отчасти можем изучить и недра нашей планеты. Ну, как бы, скорее всего, ядра астероидов плюс-минус такие же, как ядра нашей собственной планеты. А так как из ядра мы ничего зачерпнуть не можем, больше того, вот мы про вулканы с вами немножко говорили, но как бы при вулканизме у нас из верхней мантии только, как правило, лава приходит. Но в самых исключительных случаях из нижней мантии. Ну вот, например, из верхнего ядра, а уж из внешнего, а уж тем более из внутреннего, ничего никогда не приходит. Так что, из чего оно состоит, мы можем лишь предполагать. А тут мы буквально получаем кусочек ядра, ну, какой-то такой вот микроскопической модели планеты, скажем так. Ну и вот чуть-чуть поближе давайте посмотрим на эти тела. А то вдруг у вас там, не знаю, в огороде давно лежит какой-то странный камень, причем вот не лежал, его не лежал, а теперь вдруг лежит, и вокруг него странная яма, и вы вот все ходите и думаете, откуда он тут появился, почему яма вокруг него, и почему там все деревья попадали. А сейчас вы посмотрите и скажете, о, значит, похоже на наш камень, значит, видимо, у нас метеорит. Ну вот так вот выглядят типичные хондриты. Вот, собственно, хондры всевозможные. Ну и вот из этого когда-то в том числе получилась наша родная планета Земля. Кстати, чуть не забыл. Вот еще одна минутка так для размышления. Давайте, пока я не дал последующую порцию информации, тоже немножко так для себя подумайте, поразмыслите. А вот что из этого может к нам прилететь чаще всего? То есть вот каких у нас метеоритов больше всего? Ну, я думаю, вы уже немножечко об этом призадумались. Ну и теперь могу дать свой ответ. Насколько мне известно, чаще всего и больше всего к нам прилетает хондритов. То есть, казалось бы, да, вот почему бы там, не знаю, не железных каких-нибудь необычных или еще каких-то. Нет, в основном хондриты. Другой разговор то, что иногда какие-то каменные метеориты сложнее распознать, и их просто даже не распознают, и может быть такое, что вот все железные распознали, потому что когда железяк валяется посреди поля, это очевидно, что это метеорит. А вот если там какой-нибудь камень найти, это вот еще много вопросов вызовет. Метеорит, не метеорит, особенно если он давно лежит. Вот. Но если прям по-честному посчитать и посмотреть, а так уже делали, то окажется, что большинство к нам падает именно хондритов. Вот. Дальше есть ахондриты. И если посмотреть на такой вот ахондрит, то можно подумать, что это кусок гранита. Само же не есть обычного. И это не странно. Ну, как бы у нас Земля, земная кора в очень существенной части состоит из гранита. По крайней мере, вот земная кора континентальная, она большей частью из гранита состоит. У нас гранита много. Чем астероиды хуже? Почему мы должны их обижать? Почему мы не должны считать, что они должны состоять сверху из гранита? Ну, они должны, они как бы из него и состоят. Ну, на самом деле, это тоже мне тут наверняка тоже скажут что-нибудь такое, что вот не совсем все так. Да, не совсем все так, очень много базальтовых. Я даже вот прям не возьмусь сейчас точно сказать, кого все-таки больше базальтовых, ахондритов или же гранитных. Но бывают и такие, вот. Ну и, собственно, у нас земная кора тоже из базальта или из гранита состоит, так что все нормально. Это вполне, ну, вполне получается все как на Земле. Железные метеориты, вот то, из чего примерно состоит наше ядро, вот так вот они выглядят. Это, кстати, не просто абы какой железный метеорит, а это Сихотэ-Алейнский метеорит, это кому надо метеорит. Сихотэ-Алейнский метеорит – один из известнейших метеоритов, ну, соответственно, упал он в горах Сихотэ-Алейня. Упал давненько, еще в конце 19 века, если я ничего не путаю. И его, конечно, никто сфотографировать не смог, зато смогли увидеть и нарисовать. Причем забавно, что есть две картины падения Сихотэ-Алейнского метеорита. Нарисованы они одним художником, и в одной он падает в одну сторону на деревне, в другой он падает ровно в другую. То ли это все бурная фантазия, и, собственно, художник не видел, как он падал, то ли забыл, то ли это разные деревни немножко. Ну, в общем, тут некоторые вопросы возникают. Как бы там ни было, метеорит большой, железный, красивый, упал эпично, в деревнях все несколько раз перекрестились, ну и, собственно, его фрагментов много во всяких музеях. Возможно, вы даже такие фрагменты видели. Ну, по крайней мере, в моей бытности работы в Дарвиновском музее, я, собственно говоря, один из кусочков этого Сихотэ-Алинского метеорита принимал на ответственное хранение. И вот теперь ответственно же заявляю, что в Дарвиновском музее тоже хранится кусочек Сихотэ-Алинского метеорита. Так что они много где хранятся. А дальше полосит, это железокаменный метеорит. Ну, собственно, это такая вот серединка от, между серединкой и боковинкой. Мякоть от нашего астероида. Ну вот, пожалуйста, один из метеоритов Хуйкита в Австралии, он вот такой состав имеет. Это, кстати, редкостные вещи, на самом деле, как ни странно. Ну и прежде чем дальше двигаться в сторону каких-то уже конкретных, интересных, известных метеоритов и поговорить, собственно, о звездных ранах, о чем я сегодня обещал обязательно, то есть вот о том, как, собственно, Земля взаимодействует с астероидами, метеоритами и что с ней происходит, хотел немножко поговорить о том, что может жить в метеоритах. Ну, в метеоритах, конечно, уже ничего, как правило, не живет, потому что метеориты уже упали, но вот до того, как они стали метеоритами, что в этих астероидах могло жить? И могло ли там что-то жить? В некоторых институтах, например, в Америке, есть даже такие направления, как астробиология. Там прям серьезные ребята там сидят, ученые, по 200 человек, получают хорошие гранты и изучают внеземную жизнь. Прелесть, изучать то, чего нет. Ну, как бы, то, чего мы не знаем, по крайней мере, есть оно или нет. Это же просто классно. Вот я удивлен, почему бы не изучать там еще заодно какие-нибудь там, не знаю, параллельные измерения и еще чего-нибудь в этом духе. Мне кажется, тоже прикольная идея, надо только денег на грант получить. Ну, да, действительно, прикольно, по крайней мере, мы хотим, чтобы внеземная жизнь была, нам как бы одиноко в этой вселенной, и в том числе пытаются найти каких-нибудь бактерий хотя бы где-нибудь в метеоритах. Ну, хоть так, пусть неразумная жизнь, которой можно руку пожать, но вот хоть бактерию в метеорите найти, и то приятно. И самое забавное, что периодически находят. Вот. Настолько это, так сказать, ну, вполне реальная история, что даже у нас, даже в России, даже, вот, собственно, в рамках, допустим, палеонтологического института, прям есть ученые, которые занимаются тоже астробиологией. У нас, я знаю, в Дубне вроде тоже активно астробиологией занимались. Один из моих бывших одногруппников-палеонтологов, он вот как раз ушел заниматься астробиологией. Я, правда, не знаю, занимается ли он ей до сих пор, но вот вначале он так вот, такую цель поставил. Что же ищут? Ищут в так называемых углистых хондритах. Это тоже такие, соответственно, метеориты, в которых много углерода. Ищут какие-то структуры странные. Вообще, в начале, когда находили углерод, а углерод — это, ну, само по себе очень редкостная вещь, на самом деле, за пределами Земли. Ну, по крайней мере, так нам раньше казалось. Там, где углерод, там может быть и жизнь. А когда нам стали находить какие-нибудь еще и органические молекулы, ну, тут уже прям осознание пришло, что мы не одни. Нас во Вселенной много. Вот, и буквально стали ждать, что вот завтра-то какие-нибудь зеленые человечки-то точно прилетят. А может, даже не зеленые, может, повезет, может, они будут фиолетовые в крапинку. Но не прилетают. И, как позже выяснилось, на самом деле и углерод, и даже органик,

Так что неудивительно, на самом деле, сейчас, что мы находим углеродистые хондриты, что мы находим там какое-то что-то похожее на вещества из организмов. Но что удивительно, это то, что иногда находят вот такие нечистые структуры. И вот они-то вызывают уже много вопросов. Вот это уже прямо-таки похоже на бактерий. И каждый раз, когда их находят, обязательно, конечно, на эту тему пишут статью. И после этого обязательно еще напишут 20 статей, чтобы сказать, что нет, все вот это прекрасно, но все это сформировалось искусственным путем. Ну, просто это рост минералов такой необычный. Действительно, в минералогии что только не растет. Иногда прям даже что-то вроде веточки растет, какой-нибудь дендрит или что-то похожее на коралл. Ну вот уж сформировать из минерала что-то похожее на ниточку, ну, задача не такая уж сложная. А если эта ниточка показалась размером с бактерию, ну, и такое бывает. Почему нет? Так что споры не прекращаются уже последние лет 20, но, к сожалению, ни до чего так и не договорились. Для того, чтобы новый грант получить, что может быть где-то там что-то все-таки живет, но требуются дополнительные исследования, вот таких вот публикаций хватает. А вот чтобы убедить все население Земли, что бактерии в космосе реально живут, к сожалению, данных пока недостаточно. А вот это вот прям совсем старая история, это, по-моему, из статьи 96-го года, что ли. Это метеорит, причем, что характерно, с Марса прилетевший. И тут вот прям вот буквально как будто бактерия какая-то. То есть получается, что бактерии и в метеоритах могли быть, и при этом на Марсе могли быть. А могли и не быть. А может, это все-таки не имеет никакого отношения к бактериям. Это очень похоже на окаменевших бактерий, я могу сразу сказать, как палеонтолог. Но если мы бы такое нашли на Земле, мы бы, скорее всего, сказали, что это бактерия. Когда мы находим это в космосе, надо, чтобы было прям железобетонное доказательство, чтобы никто не мог сказать то, что нет, это не оно. То есть есть такое вот в науке правило. То есть нам не надо доказывать, что это вот так. А нам надо доказать, что это так, потому что вот по-другому других вариантов быть не может, каких-то более простых. Вот если уже не подкопаешься, ну вот прям столько фактов, что, которые доказывают, что вот действительно это бактерия, ну тогда придется со скрипом признать, что это бактерия. А вот пока этих фактов недостаточно, увы, но признать, что это бактерия, не получается. Но интерес вызывает, подогревает, это правда. Ну и для полного счастья, чтобы этот интерес еще больше разогреть, периодически проводятся эксперименты, чтобы выяснить, а вообще может ли что-то в космосе выжить? Теоретически могут ли какие-нибудь бактерии там в космосе реально существовать? И вообще, мало того, если действительно в астероидах где-то есть бактерии, то может они когда-то к нам прилетели и у нас тут выжили? Есть такая концепция панспермия, которая рассказывает о том, что Земля не родина для жизни. И мы вовсе не земляне на самом деле. А исходно мы откуда-то, с какой-то там, не знаю, условной Альфа Центавры прилетели. Прилетели на метеорите, только мы, конечно, были не такими двуногими лысыми обезьянами, да, на самом деле не очень-то лысыми. Ну вот, но мы были буквально там какими-нибудь отдельными молекулами, возможно, молекулами РНК или ДНК. Но мы прилетели из космоса. Вот. Есть такая версия. Но для того, чтобы эту версию проверить, надо доказать, что мало того, что в космосе что-то есть, так еще и что если оно есть, оно способно пережить длительное пребывание в космосе и не погибнуть. И вот периодически берут разных животных, и то их в космос в открытый отправляют, то еще что-то с ними делают нехорошее, и проверяют, а вот сможет оно выжить в космосе или нет. Ну и оказывается, жизнь-то живучая на самом деле. И одни из самых живучих живых существ – это вот такие вот тихоходочки, которые живут, ну, допустим, в мхах, маленькие такие, крошечные, похожие на червячочков с коготочками. Но самое главное – невероятно живучие существа. Их можно в воде кипятить, их можно в открытый космос запустить и через некоторое время выловить, и они потом оттают и оживут. И, как теперь оказалось, ими можно еще и из пушки стрелять. Вмораживали в лед тихоходок, и вот с помощью такой конструкции швыряли ими в мишень. Зачем? Возникает один большой вопрос. Зачем издеваются над животными? Издеваются над животными, чтобы понять, если бы тихоходка оказалась...

0: осталось в куске льдышки. А, допустим, бы эта льдышка в силу какого-нибудь ужасного удара улетела бы в космос. Смогла бы тихоходка, собственно говоря, потом приземлившись на какую-то планету, там оттаять, ожить и пойти ползти дальше. Вот могла бы она выжить после того, как ее заморозили? Могла бы. Это уже проверили, это уже доказали. Теперь встает следующий вопрос. А вот сможет ли тихоходка, собственно, пережить момент падения? А для этого нужно ей сымитировать падение и выстрелить ее со скоростью вот там 20 км в секунду, 25 км в секунду, там 50 км в секунду. Ну, как падают всякие метеориты. Ну, и оказалось, что шансов мало. На самом деле, в основном тихоходки все разбиваются внутри льдышек. Но при маленькой скорости относительно все-таки тихоходки выживают. То есть, если очень аккуратно падает у нас какой-нибудь метеорит, то в таком случае есть шанс, что что-то в нем выживет. То есть, мало шансов, но все-таки они не нулевые, они есть. Ну и вот теперь перейдем, собственно, к звездным ранам. К тому, что происходит, когда все-таки какой-нибудь метеорит достигает поверхности Земли. Появляется то, что геологи называют красивым словом астроблема. Астроблема так и переводится – звездная рана. То есть звездные раны – это не моя придумка, это придумка геологов, я тут ни при чем. Астроблемы – это, по большому счету, кратеры от каких-то метеоритов, но и не только. Кстати, что такое кратер – это тоже большой вопрос, тоже есть разная терминология. Иногда вот просто, вот если камень упал, там от него ямка осталась, это называют кратером. А иногда кратером называют только очень особую структуру, которая полностью там переработалась, имеет строго определенную форму. Вот. И вот если вот настолько крупный какой-нибудь метеорит упал, что от него вот кратер получился, то тогда можно говорить о кратере. В противном случае нельзя. Ну, давайте же посмотрим, что, собственно, может произойти, если у нас падает какой-то более-менее нормальный метеорит. Ну, вот он, наш метеорит. Сразу чувствуется такое вот советское наследие в этой картинке. Это метеорит-ударник. Метеорит-ударник, конечно же, вызывает ударную волну. Ударная волна, соответственно, у нас переплавляет полностью место падения. Дальше часть вещества может разбросаться в разные стороны, и очень даже немаленькое расстояние. Вот, собственно, вокруг пресловутого метеорита, который на динозавров упал, там на расстоянии нескольких тысяч километров обнаруживали следы от загоревшихся лесов. А на расстоянии, по-моему, в 1500 километров нашли рыб, веслоносов, у которых все жабры были заполнены маленькими шариками от переплавленной породы метеорита. Вот так вот разлетелось в разные стороны от этого метеорита. Ну и дальше, соответственно, есть два сценария, в зависимости от того, на какая порода вокруг и какой его была сила удара, либо это все просто трескается, и тут такая вот мешанинка остается внутри кратера, брекча называется, либо это еще все вот так вот деформируется, как волна, и в центре еще и поднятие получается очень прикольно. Ну вот, поближе, эти самые два кратера. Как правило, это зависит от силы удара. Если кратер небольшой, если не очень большой, ну, если совсем маленький, то там и кратер не будет, там порода практически не изменится. Если небольшой кратер, то будет такая штука. Если большой кратер, то будет вот с центральным поднятием. Тут прям все переплавится, изменится, и будет тут очень много интересной породы. Кстати, среди интересностей, тут, между прочим, можно еще алмазы поискать. Как раз при ударе астероида достаточно температуры и давления, чтобы у нас сформировались алмазы. Правда, мелкие и фиговые, честно говоря, но алмазы. Ну и теперь немножко про сами астероиды, про то, кто их видел, куда они падали, ну и плюс, собственно, наконец, чуть-чуть палеонтологии, как бы про животных, на которых что-то когда-то падало. Перед вами карта Земли, на которой отмечены астероиды, которые сгорели в атмосфере с 1993 по 2013 год. То есть за 20 лет что нападало. И посмотрите, сколько же всего. Просто очень-очень-очень много. Причем, конечно же, это далеко не все, это те, которые зафиксировали. То есть можно так вот посмотреть и подумать, опа-на, а Россию-то защищает кто-то. Вот. Но на самом деле все гораздо банальнее, просто над Россией не так много и тщательно везде отслеживают эти астероиды, как над некоторыми другими странами, например, как над Америкой. Вот, например, даже над частью Америки, над Аляской, там тоже плоховато отслеживают, да, вот над европейской частью, пожалуйста, отслеживают. Вот, вот в Сибири там есть тоже хорошие места, где отслеживают. Вот на севере отслеживают похуже, и там данных поменьше. Вот на полюсе кажется, что вообще ничего не падает, что на одном, что на втором. Нет, падает, просто там как бы следить сложнее. Вот, так что где следят, там и данных много. Вот места расположения известных кратеров. Кстати, тут уже с Россией все получше. То есть кратеры мы искать умеем все-таки. Хотя, ну, как бы тоже не густо. Вот смотрите, допустим, в Европе сколько кратеров. Вот кажется, что Европу просто, ну, обстреляли эти метеориты со страшной силой. Америку обязательно. Вот тут вообще. Австралию. А Россию, ну, только так в европейской части. На самом деле просто, к сожалению, азиатская часть России изучена хуже. Но не хуже, чем всего, чем во всем мире. Вот есть, например, Южная Америка, Центральная Африка, где вообще данных нету почти что никаких. Печально, на самом деле. Но надеюсь, что когда-нибудь в далеком будущем во всех странах все начнут исследовать хорошо. Везде будет хорошо. К этому мы вроде как должны стремиться. Ну и, наконец, еще одна карта, на которой опять показаны кратеры от падения астероидов. То есть на той карте было показано то, что уже упало и где кратеры отметили. А здесь показан их размер. Самые большие астероиды, которые вообще зафиксировали. Это не за 20 лет, не беспокойтесь. То есть тут как бы, если что, можно так посмотреть, что некоторые кратеры по 200-250 километров. И сразу начинают волосы шевелиться, причем не только на голове. Вот. Но на самом деле все не так страшно, потому что это за всю историю планеты. Вот, например, в Южной Америке, в Южной Африке, прошу прощения, там есть астероид диаметром 300 километров. Это всем астероидам, ну, не астероид, конечно, ты уже заговариваюсь, кратер от падения метеорита, да, диаметром 300 километров. То есть, ну, там бабахнуло что-то очень большое, но он древний, он очень древний. Вот это, например, здоровенная штука, так это чексулуп, то, что динозавров прибило, ну и так далее. То есть, ну, да, у нас много всяких кратеров, кстати, обратите внимание, вот иногда говорят, мол, от чего это динозавров метеорит убил, а других животных не убивал, хотя вот метеориты большие падали. Ну, вот глядя на эту карту, можно сказать, да, большие метеориты периодически падают, но все-таки вот такого размера, как на динозавров, не часто, прямо скажем. То есть раз, можно сопоставимо найти два, три, четыре, все, за всю историю. Причем вот про этот мы сейчас отдельно поговорим. Этот, например, упал 252 миллиона лет назад, как раз в то самое время, когда было другое великое вымирание. То есть возможно, что он тоже вызвал вымирание. Ну, а может быть и не вызвал. А может его тут и нет совсем. Про него мы тоже поговорим. Ну, так что, на самом деле, есть вопросы, вызывают самые гигантские метеориты вымирания или нет, но, по крайней мере, в некоторых случаях они могут вызвать явно. Вот. Но давайте перейдем дальше и заодно поговорим про этот самый большой. Теперь немножечко известных кратеров и известных астероидов. Самый древний кратер Земли — это кратер Суавьярви. И вот тут можно как-то переисполнится внутренней гордости за Отечество, потому что, ну, самый древний кратер находится на территории России, в Карелии, и возраст его 2 миллиарда 400 миллионов лет. Это, конечно, очень древняя штука. Может возникнуть сразу вопрос, а какой же невероятный невидимый щит защищал Землю до этого? Почему до 2 миллиардов 400 миллионов лет на Землю не падали астероиды? Тем более, что Земля-то у нас насчитывает, ну, вообще-то говоря, 4,5 миллиарда лет истории. То есть, а что ж 2 миллиарда первые-то не падали? Конечно, астероиды падали, но просто, к сожалению, либо мы их еще не нашли, либо от них ничего не осталось, все уже переработано. Земля у нас очень активная, я вот как раз все время спрашиваю, насколько вам интересна тема геологии. Ну, может быть, мы когда-нибудь поговорим о тех процессах, которые там уничтожают горы на Земле, которые выравнивают астероиды. Их у нас много. И поэтому шансов, что что-то вообще сохранится через столько миллионов лет, а мы потом еще это изучим, очень немного. Ну а вот и он, вот тот самый Вьюар Вредефорд. Самый большой кратер диаметром 300 километров. Но, в общем, это гораздо больше, почти в два раза больше, чем то, что упало на динозавров. Ну и вот может возникнуть вопрос, почему он никого не погубил? Вот есть большой, страшный, огромный кратер. И никто не вымер. А, безобразие. Все, ученые все набрали. На самом деле, стоит обратить внимание на эту цифру. 2 миллиарда 230 миллионов лет. Если что, это время, когда, может быть, впервые появилась многоклеточная жизнь, и то не факт. Там вот есть такая францвельская биота, которая примерно тогда появилась. И, кстати, вот примерно тогда она исчезла. Ну, там сложно сказать, когда она что появилась, когда что исчезло. Там данные плюс-минус 100 миллионов лет получаются на все это дело. Но вообще, если вот прям самые последние цифры брать, даже получается, что вот эта самая первая фауна, она появилась попозже, даже позже, чем отпадение. То есть что-нибудь вымерло, не вымерло тогда, мы не знаем. Может быть, и вымерло. И может быть, там было колоссальное вымирание. Но мы этого не знаем. Потому что, во-первых, нету данных, во-вторых, если та жизнь, как говорится, какая-то и вымирала, то вымирала одноклеточная, потому что все было одноклеточное. Многоклеточных еще не было. Так что даже такая катастрофа, падение такого огромного астероида, собственно, никаким последствиям, которые мы могли бы зафиксировать, не привело. Ну и еще пару кратеров просто таких прикольных. Вот, например, есть такой кратер, кратер Беринджера около города Уинслоу в Аризоне. Ну и он просто, просто прекрасен. Это идеальный кратер. Изучай не хочу. Вот прям все у него есть. Там и центральное поднятие, и бортики, и там все такое переплавленное. Вах, ну прям красота. Поэтому я его назвал кратер для студентов. То есть, если геологам надо изучать кратер, надо ехать вот сюда и смотреть на этот кратер. Ну, правда, видимо, изучать его будут американские геологи. Нам, по крайней мере, вряд ли туда удастся попасть, да и ехать, честно говоря, далековато. По крайней мере, из России. Так, следующий — это кратер Каали на острове Саарема в Эстонии. И вы видите, что на месте этого кратера сформировалось озеро, и он прекрасен. Ну, собственно, его считают самым красивым кратером в мире. Так что, влюбленные жители Эстонии, если вы хотите провести романтический вечер, приходите на кратер Каали. Он вас ждет. Мне кажется, это прекрасное романтичное место. Кратер, в котором можно жить. Вот это вообще прикольная вещь. Значит, в Западной Баварии, в Германии, в кратере построили город. Зачем? Почему? Ну, хотя, с другой стороны, возникает вопрос, а почему бы и нет? Ну, как бы есть земля, это Бавария, там людей много, есть кратер, там жить можно, ну да, можно там построить город, тоже вариант. Ну и теперь немножко о самых интересных, о самых знаменитых метеоритах. Начнем мы с Тунгусского метеорита, ну как же без него-то. Напоминаю, что дело было в Сибири, где упал Тунгусский метеорит, и дело было в 1908 году, то есть давно. И, ну, наверняка вы слышали много чего про него. Это были инопланетяне. Это американцы испытывали какую-то неизвестную бомбу, причем еще задолго до того, как какая-нибудь бомба и ракета были изобретены. Это, там, не знаю, какой-нибудь там Никола Тесла проводил свои эксперименты. Это инопланетный Тесла проводил эксперименты. Вот, это инопланетные американцы, но я не знаю уже, что тут еще придумать, но тут как бы много можно чего придумывать. Вот. Хотя, на самом деле, что я все американцы, американцы, тут как бы китайцы гораздо ближе живут. Можно на китайцев подумать. Шучу, конечно. На самом деле все гораздо банальнее. То есть тут в чем, собственно, проблема? Да? Проблема в том, что упало нечто, все это видели, оно как бы упало эффектно, громко, прямо скажем. И на месте падения там очень так эпичненько попадали деревья, все загоралось. То есть явно совершенно упало космическое большое что-то. Но ничего нет. Даже малюсенького камушка. Ничего вообще. Причем была мысль, то, что ну, плохо изучали. Ну, извините, 1908 год, но это вообще о чем? Ну, как тогда еще? Какая тогда была наука и какая сейчас-то? Только-только пришло осознание, что такое метеориты, их только начинали изучать. Поэтому позже, в советское время, снарядили ту экспедицию и уже специально, целенаправленно поискали уже с сознанием дела, как говорится. Ну, не могло же оно испариться просто так? Или могло? Ну, как бы там ни было, не нашли ничего. И потом уже во времена недавние совсем, в российские времена, скажем так, уже российские ученые сюда приезжали, и опять пустота. Ничего не нашли. И как же этого объясняет официальная наука? Да очень просто, и на самом деле прекрасно это все объясняется. Это тот самый редкостный случай, когда на Землю упала комета. Что такое комета? Лед плюс пыль. Лед падает, лед растаял, да нет. Упасть он может громко, эффектно, вот можно как-нибудь из морозильника вытащить кусочек льда и так вот как уронить его на ножку и сказать ай-яй-яй-яй, и будет очень больно. Синячок-то останется от этого, а вот уже через некоторое время льда-то никакого не будет, растает и все, и нет виновника преступления. А тут у нас вообще все испарилось буквально, потому что температура очень большая. Там пыль, конечно, должна была быть, если это комета. Но пыль установить сложно, кометную. Поэтому, по всей видимости, это как раз падение кометы, редкостный случай. Следующий такой гость из космоса, который тоже стал очень известным, это Челябинский метеорит. Я с большим энтузиазмом детей уже несколько раз спрашивал: дети, ну вы же все помните Челябинский метеорит. Ага, ну конечно, восьмилетки помнят Челябинский метеорит. Увы, не помнят, ребята, Челябинский метеорит. К сожалению, память того, что было до рождения, работает плохо. Короче говоря, кто помнит Челябинский метеорит, вам лайк и подписка, вы молодцы. Вот, но вы уже, правда, скорее всего, не совсем дети. Все-таки уже 10 лет прошло с момента падения Челябинского метеорита, поэтому те, кто хорошо помнит эти события, уже точно сейчас не дети. Но я вот уже, так уж получилось, уже не ребенок. Я помню падение Челябинского метеорита. Я помню, сколько про это все шумели, разглагольствовали, сколько там по телевизору это все показывали, во всяких ток-шоу приходили, какие-то там странного вида люди вставали на стол и с выпученными глазами кричали, что вот такая вот штука. Вот. Классно кричали, запомнилось. Так в чем же, собственно говоря, специфика этого Челябинского метеорита? Объясняю всем, чтобы и детям тоже было понятно. Потому что дети не понимают, что взрослые хайпуют, а с ними не делятся. Мы поделимся. Хайпом поделиться – благое дело. Так вот, собственно, это хондрит. Банальщина совершенно. Не самый большой, не самый маленький. Но такие, в принципе, почти каждый год падают. Почему столько шума, почему все его знают? Все очень просто, потому что он упал не посреди чисто поля и не в океан, как делают все уважающие себя метеориты, а взял и шлепнулся рядом с Челябинском. Ну, собственно, почти что в город попал, ну почти. И хорошо еще, что почти все-таки. Ну и, соответственно, из-за этого он шума наделал ого-го. Кусочки разлетелись, ну, прямо-таки уже в Челябинск. Стекла-то повышибало, люди-то пострадали, но, насколько мне известно, никто, к счастью, не погиб. Но... Поэтому, конечно же, народ это запомнил. Вот. Даже после этого у нас какой-то проект по защите от космических тел стал в России разрабатываться. Так что падение Челябинского метеорита не прошло даром. Кстати, в Дарвиновском музее тоже есть кусочек Челябинского метеорита, так что я этот кусочек в руках держал. Ну, что могу сказать? Это камень. Ну, да. Горная порода. Холодная и твердая. Ну а мы тем временем переходим к самому тяжелому метеориту. Это Губа в Намибии. И, ну, как бы, что можно про него сказать? Он тяжелый. массой его 60 тонн. Упал он 80 тысяч лет назад. Ну, что можно еще сказать? Ну, он весит 60 тонн. Где, как бы, родился, там и пригодился. Куда упал, так вот вокруг него только потом постамент красиво изобразили, и все. Что еще с ним можно сделать-то? Не, ну, можно, конечно, переплавить. Может быть, когда-нибудь переплавят, уже там кусочку подкусывали большое количество. Ну вот, пока лежит. Еще один метеорит, суперизвестный. Это железный метеорит Бендега. Упал он в Бахию, в Бразилии, найден в 1784 году. Это, кстати, очень давно найденный метеорит. Я напоминаю, что вообще наука, метеоритика как раз только-только тогда появлялась, даже если ничего не путаю, через 2 года она появилась после этого. Ну, то есть, как бы, классно, что его давно нашли. Но, пожалуй, не это сделало его самым известным. Суперизвестным он стал в 19 году, когда у нас, ой, в 18-м, прошу прощения, в конце 18-го, когда у нас сгорел Национальный музей Бразилии, в котором этот метеорит как раз и хранился. Очень печальное событие, там огромное количество экспонатов пострадало, погибло, в том числе палеонтологические коллекции, которые в Бразилии просто шикарные. Я по этому поводу тоже несколько эфиров делал, у нас даже была такая замечательная с проектом Antropogenes.ru экскурсия по музею, которого нет, по вот этому музею Бразилии. Ну, в общем, все это грустно, но не для метеорита. Метеорит Бендега, он пережил падение на Землю. Он разогревался до температуры в 1500 градусов, а может даже больше. Какой ему пожар? Ему никакой пожар не страшен. Ну и, соответственно, все сгорело, а Бендега лежит. Ну и до сих пор, собственно, перебрался в новое здание, и там тоже продолжает лежать. Ну и еще один метеорит, тоже известный. Метеорит Пиксел упал в 1992 году. Ну, тоже такой себе метеорит, ничего супер такого интересного, казалось бы. Но единственное, что его сделало знаменитым, это то, что он умудрился приземлиться прямо-таки в автомобиль. Это редкость. Ну, я как бы говорил, что метеориты редко падают куда-то, где мы их даже можем заметить. А так, чтобы уж прямо вот упал прямо в автомобиль... Это единственный случай до сих пор, вы не поверите. Единственный, несмотря на то, сколько у нас автомобилей в мире. Можно подумать, что бедные владельцы автомобиля. Как им не повезло. Но это Америка. Тут во всем находят преимущество, во всем находят прибыль. Они из лимонов делают лимонад. Они умудрились прорекламировать, что это единственный в мире автомобиль, в который попал метеорит. Это же такой эксклюзив мирового уровня. И автомобиль за 300 долларов продали за 25 тысяч долларов. Купили себе новый автомобиль, наверное, еще и домик, я не знаю, чего там. Ну, короче говоря, после этого люди поняли, что это классно, когда метеорит падает в автомобиль. И несколько раз были попытки сымитировать падение метеорита в автомобиль. Вот даже последняя была у нас в России в 2020 году, когда даже нашли, его там показали, что вот там вот есть дырка в стекле, и вот на кресле аккуратненько лежит метеорит, и подумали, что это полная ерунда, и просто какой-то камень туда положили, посмотрели, изучили, нет, это метеорит. Вот только упал он несколько тысяч лет назад. То есть специально купили метеорит, специально проделали дырку в стекле, чтобы потом автомобиль проделать, продать за большие деньги. Но доказали, что метеорит туда не падал. И в итоге специально купленный метеорит и специально побитый автомобиль так и остались просто побитым автомобилем и метеоритом. Ну и в самом, ну почти что в самом конце, немножко все-таки палеонтология. А то у нас сегодня как-то совсем крен идет именно в сторону астрономии и геологии. Палеонтологии мало досталось. Значит, как я уже говорил, на самом деле Землю периодически бомбят метеориты, и мы знаем, что 100%, вот прям вот, ну, хорошо, 99,9% в периоде процентов, 4 миллиарда лет назад примерно Землю бомбардировали метеориты. Ну, не могли не бомбардировать, потому что они бомбардировали все, в том числе Луну. Вот. На Луне мы огромное количество кратеров находим, ну, вот и Землю тоже должно было бы бомбардировать, но, к сожалению, следов от этой бомбардировки не осталось вообще. Дальше есть предположение, что некоторые вымирания связаны с падениями. Ну да, да, дальше следующая история, но я вам ее уже немножко рассказал, что есть предположение, что одна из комет, которая прилетела из космоса, она принесла с собой жизнь. И жизнь зародилась, собственно, на Земле. Но мы обсудили, что это маловероятно, но такая гипотеза есть. Дальше, конечно же, пытаются метеориты связать с каким-нибудь вымиранием. И самые главные кандидаты — это перматриасовое вымирание, мелплеогеновое вымирание и вымирание мамонтов, как ни странно. Ну, на самом деле, у нас были отдельные лекции, прям такие довольно подробные, и про перматриас, и про мелплеоген, поэтому я могу вас на них сослать, наверное, имею моральное право, и предложить вам поподробнее послушать, что там происходило. В том числе я упоминал там и метеоритные гипотезы. Но сегодня все-таки в рамках истории про метеориты я чуть-чуть про эти метеориты вспомню, но только чуть-чуть. Значит, что касается вымирания 252 миллиона лет назад в конце Перми. Я напомню, это было грандиознейшее событие, когда еще до динозавров вымерла куча всякого зверья. Там в морях исчезают трилобиты, ракоскорпионы, древние кораллы, брахиоподы там в ракушечках. В общем, что только не исчезло. На суше там куча всего повымирало. Звероящеры всякие. В общем, ужас-ужас. И вот в Антарктиде на земле Уилкса обнаруживают кратер. Огромный, где-то в 300 километров диаметр, такой вот круг. И вроде бы получается, что его возраст 252 миллиона лет. По крайней мере, судя, там, собственно, провели сейсморазведку, то есть там, сейсмоволнами, волнами сотрясения просветили Землю, заметили, примерно прикинули, как там проходят слои более древние, более новые, увидели это круглое образование, и вроде бы оно соответствует возрасту 252 миллиона лет. И вроде бы, раз круглое, значит, скорее всего, метеорит. А раз большой метеорит, 300 километров, значит, скорее всего, мог повлиять на всю на Земле. Мог привести к великому вымиранию. Если это действительно метеорит, то, собственно говоря, это один из крупнейших метеоритов за всю историю, наравне вот с южноафриканским. Но я сказал очень много слов. Возможно, гипотетически, примерно. Ну вот поэтому мы точно до сих пор не знаем, что это такое. Во-первых, саму эту структуру выявили только просканировав лед. Мы ее не видели. То есть мы там что-то точно есть круглое, но что это? Может, это супервулкан? Может, это след от падения метеорита? Может, это еще нечто? Правда, сложно представить, что бы это еще могло быть, но может быть что-то еще. Непонятно. Ну и второй момент, непонятно, какого оно возраста. Вот когда пробурят, точно дату дадут, тогда можно будет поконкретнее говорить. Пока это все гадание на кофейной гуще. Тем более у нас есть прекрасные сибирские траппы, которые четко совпадают по возрасту. Ну и вот как бы они являются самыми вероятными кандидатами названия того, что могло погубить животных 252 миллиона лет назад. Следующая история, это, конечно же, Чикшулуп или Чиксулуп. Кратер найден в Мексике. Кратер 180 километров. Метеорит упал диаметром где-то 10 километров, и бум был такой, что на пару лет наступила астероидная зима, и динозавры, и не только динозавры, вымерли. Ну, эту историю вы все знаете, опять же, если вдруг не знаете и хотите детали, я вас еще раз приглашаю на лекцию, которую я читал недельки 3-4 назад. Ну, опять же, я подробно сейчас рассказывать не буду, но подтверждений тут полно того, что этот астероид упал, и сейчас, наверное, нет людей, которые сомневаются, что он упал. Есть редкоземельные элементы иридий, которые нашли в породах этого возраста еще и по всему миру. То есть, видимо, эта вот пыль от астероида разлетелась по всему миру, упала, и так как в астероидах такие элементы встречаются гораздо чаще, чем просто так на Земле, мы можем предположить, что это пыль от астероида. Потом вот есть, собственно, кратер. Да, обычно кратеры образуются из-за того, что что-то упало. Просто так они не образуются. При этом, обратите внимание, это у нас глубина здесь показана, и вот здесь посерединке поднятие. То есть прям вообще классический такой кратер от большого метеорита. Ну, красота. Ну, в общем, там хватает данных, что этот метеорит действительно упал. Ну и, наконец, метеорит, который на мамонтов свалился. Вот тут интересная история, на самом деле. Если про падение, если с динозаврами еще там все почти согласились, да, с, допустим, с вымиранием трилобитов и прочих 352 миллиона лет назад есть согласившиеся, есть спорящие, ну, то вот с мамонтами что-то никто не хочет соглашаться, все почему-то отказываются от метеоритной гипотезы. Казалось бы, почему? Классная же версия, мамонты, там, метеорит бум, мамонты дрык, все, все красиво, живописно, по-голливудски, как мы любим. Ну, вот беда. Значит, есть классный метеорит, совершенно обалденный, возрастом 32 тысячи лет. Он настолько хорошо бабахнул, что там зафиксировано по всей планете след этого метеорита. Вот, он поменьше, конечно, чем Чикшоуп, но тоже большой. Потом, соответственно, от этого метеорита найден сам кратер. Рядом с этим метеоритом найдены кости животных, в которых застряли частички. То есть, насколько редкостный случай, чтобы прямо кусочки метеорита убили животного. Вот они здесь были, эти самые случаи. Но есть беда. 32 тысячи лет назад это многовато. Тогда у нас мамонты еще не вымерли. То есть, метеорит поторопился, упал слишком рано, вымереть не успели. Есть метеорит, который молодец, упал когда надо, 12 тысяч лет назад. Это как раз вот прям пик вымирания, когда вот все на Земле вымирает. Там эти же саблезубые тигры в Америке, мамонты, мастодонты, опять же, в той же Америке. Ну, полно всего. И метеорит упал прям в ту же Америку. Ну, вот прям красота, все сложилось. Ну, уж больно он маленький. Там малюсенький такой кратер, на месте которого сейчас находится озеро Куицео. Ну, и метеорит, видимо, был очень маленький, и вряд ли он вообще на что-то повлиял. Так что возраст-то подходящий. Но и что? У нас каждый год какие-то метеориты падают. Ну, и, наверное, крупные уж раз в 12 тысяч лет имеют право упасть. Но они не обязаны привести к вымиранию. Ну, и в самом-самом-самом конце я сегодня хотел рассказать пару слов буквально еще о том, что мы думаем по этому поводу и как бы есть ли у нас какие-то идеи, как бы нам самим не стать динозаврами. Вот думали мы о том, как бы защититься от астероидов. Тем более, что есть от чего защищаться. Я напомню, да, у нас есть большие астероиды и мало того, есть астероиды, которые еще и пролетают недалеко от нас. Например, вот самый опасный товарищ, вот про него вы могли прям читать и в газетах, но если не читали, посмотрите, введите, и вы увидите множество статей о том, что он прямо должен был прилететь, и, причем недавно должен был прилететь, но что-то не прилетел. И снова прилетит, и потом снова прилетит, и вообще каждые 7 лет мимо Земли пролетает. Кто бы мог подумать, такое тоже бывает. И каждый раз все ближе и ближе к Земле, и это вот прям опасно. И самое вероятное из ближайшего будущего, что в 2036 году он все-таки мимо Земли не промахнется и упадет. И хотя его диаметр всего-то навсего 450 метров, это не 10 километров, это, ну, подумаешь, чуть-чуть там побольше какой-нибудь там Останкинской телебашни. Но все-таки это будет уже поэпичнее, чем падение Чикшулупа, ой, Чикшулупа этого, Челябинского метеорита, и если он вдруг упадет в город, мало не покажется. Дальше есть еще много кандидатов, я там всех называть не буду, можете посмотреть. При этом самый вероятный из них из всех – это вот этот. То есть вот тут вот прям очень большой шанс, что он действительно упадет. Так что, дорогие друзья, сделаем еще одну пометку в телефоне. Осторожней быть в 2880 году и в случае возможности слинять на какую-нибудь соседнюю планету, потому что там прилетит что-то большое на Землю с очень большой долей вероятности. Будьте бдительны. Ну а теперь пару слов про защиту. Итак, как защититься от метеорита? Один из сценариев был показан в фильме «Армагеддон». Опять же, дети, как выясняется, не смотрели фильм «Армагеддон». Я уже с большим количеством групп проводил исследования. Вот. Я вот смотрел фильм «Армагеддон», но, видимо, потому что я тоже уже не ребенок, и, собственно, в то время мне было... В то время жил, и в то время мне было уже интересно посмотреть что-нибудь про метеорит. Вот, сейчас про него уже все про этот фильм забыли. Ну, может быть, оно даже и хорошо. Очень его астрономы, честно говоря, ругают. Говорят, что там неправильно абсолютно все, что только можно. Недавно на форуме «Ученые против мифов» его не просто ругали, а ругали. Но, в принципе, идея там прикольная, высказанная. И, как оказалось, не столь она неосновательная. Значит, сюжет там такой... На Америку летит гигантский астероид, диаметром, разумеется, в 200 километров, размером с Техас, ну, чтобы уж наверняка. Ну, и все в панике, но тут героическая команда садится на звездолет, улетает к астероиду, бурит, закладывает взрывчатку, взрывчатка бабахает, и астероид, разлетаясь на кусочки, улетает куда-то там. Ну, что-то разлетается на кусочки, а что-то улетает в другую сторону. Значит, тут есть две интересные мысли. Первая мысль, то что если к нам летит астероид большой, можно бабахнуть взрывом, и астероид разлетится. Если астероид очень большой, то он не разлетится, но... Получится, что у него как будто бы на секунду включится реактивный двигатель. То есть из него выбросится вещество, и он улетит в какую-то сторону и пролетит мимо Земли. Это прекрасно. Но, опять же, вот здесь же, в этом фильме, высказана еще одна правильная мысль, на самом деле. Что если взрывать на поверхности, то это мало. Этого не хватит, чтобы сильно сбить астероид с курса. Надо взрывать изнутри. Вот тут они бурили и в дырку помещали, собственно, взрывчатку. Вот, сейчас поговорим, почему это, собственно говоря, нехорошая мысль. Итак, какие высказывались идеи, как защитить Землю от астероида? Первая мысль – ПВО. Вторая мысль – Hypervelocity Asteroid and, Intercept Vehicle. Ну, я уверен, что мой английский ужасен, вот, но примерно так это, наверное, должно звучать. Дальше – робот-маляр. И, наконец, еще хуже. Ух, Directed Energy Solar Targeting of Asteroid and Exploration. Death Star. Фу, как-то я это произнес, но в любом случае вы видите, как это пишется. Если что, как бы в голове проговорите правильно. Еще раз извиняюсь за свой английский. А теперь поближе к делу. ПВО. Противовоздушная оборона. Грустно, но мне кажется, что сейчас все знают, что это такое. Вот. Это специально обученные ракеты, которые сбивают другие специально обученные ракеты, которые летят. Вот. Если летит нехорошая ракета, ПВО стреляет, нехорошую ракету сбивает. С ракетами работает. И то, кстати, к сожалению, не всегда так, как хотелось бы, но в принципе работает. С астероидами в чем проблема? То есть, казалось бы, ну, это идея. Это уже работает. Вот летит ракета, другая ракета полетела, сбила, все, нет ракеты. Почему нельзя ПВО против астероида направить? Потому что астероид А большой, и Б, что еще важнее, быстрый. Очень быстрый. Астероиды подлетают со скоростью там, 50 км в секунду. Или там медленный какой-нибудь там астероид такой, совсем тормознутый уж такой уж. Не будем бежать астероиды, ну да, он среди астероидов явно там проиграл бы во всех конкурсах, летит со скоростью всего лишь 20 км в секунду. Но на самом деле для ракет это просто нереальная скорость. То есть перехватить такой объект нереально. Поэтому ПВО на самом деле уже проверено, ну как бы изучен этот вопрос. Нет, они не сработают против астероида. Это раз. И второе, у нас вообще-то говоря... Нету ПВО по всему миру, вокруг каждого города и каждой деревни. Вот уж так уж получилось. Так что ПВО отменяется. Дальше. Вот это самое Hypervelocity, да? ХАИФ, буду называть его так. Итак, что это такое? Это примерно вот концепция та, которая была в фильме «Армагеддон». Взорвать астероид. Только не летят специально обученные американцы-бурильщики, а летит просто специальный аппарат, который подлетает к астероиду, выбрасывает такую шапочку, взрывчаточку, которая пробивает дырочку, и потом в эту дырочку падает взрывчатка основная, она взрывается, и тут как из сопла врывается пламя, и астероид улетел. Красота. Но проблема в том, что он, А, должен летать очень быстро, Б, должен с собой носить такой нехилый заряд. И, собственно, этот заряд надо еще как-то, чтобы сработал. Но пока это все пытаются просчитать, но что-то пока не очень работает. Денежки выделяли на это дело, на исследование, но пока так не доисследовали. Идея есть, но как это точно реализовать, не очень понятно. Вот самая, пожалуй, странная история, это с покраской астероида. Это выглядит вообще как бред. Да, вот как здесь, видите, написано «Go away». Я надеюсь, что всех английского хватает для того, чтобы прочитать эту надпись. Вроде «Уходи, уходи, брысь». И самое интересное, что это сработает, если так написать на астероиде. Почему? Астероиды, они на самом деле, когда летят, они не летят ровно и красивенько. Они вращаются. Все практически в космосе вращается. Если вращающийся астероид покрасить белой краской с какой-то стороны, то он изменится. Дело в том, что астероид, вращаясь, нагревается. И немножечко испускает сам вещество. Ну, все-таки солнышко на него действует. Пусть не так, как какая-нибудь там комета, которая буквально светится, но тоже чуть-чуть какое-то вещество испускает. А белая краска, она будет отражать солнечный свет. Если часть астероида покрыть белой краской, а остальное не красить, то та часть, которая покрыта белой краской, она будет нагреваться слабее. Там вещества выделяться не будет, а в другом месте будет. И получится, что весь астероид буквально превратится в такой очень медленный, но все-таки ракетный двигатель. И начнет медленно сходить с курса и улетать куда-то. Классная идея. Гораздо лучше и проще, чем со взрывчаткой. Но есть проблема. Чтобы астероид смог уйти с курса, нужно его покрасить, ну, хотя бы за 10 лет до того, как он прилетит на Землю. А это значит, что надо еще там, лет за 5 отправить экспедицию, и еще лет за 10 до этого начать строить ракету и краску в нее вкладывать. То есть желательно какой-нибудь астероид увидеть лет за 25, точно понять, что он к нам летит, и успеть к нему прилететь, и покрасить, и вот тогда все это сработает. Можно, но сложно. Ну и, наконец, последнее, это Death Star, и это вообще просто во всех отношениях гениальная система. Значит, во-первых, Death Star звучит так, как... Вообще это сокращение вот этого вот длинного текста, но звучит это так, как будто бы специально пытались нам что-то сказать, пытались что-то вот зашифровать. Я даже знаю, что. Death Star. Кто смотрел «Звездные войны», знают, что это звезда смерти. И вот прям вот практически назвали звездой смерти вот эти вот странные штуки, которые придумали. И не зря. Потому что смысл-то у них как у звезды смерти. Звезда смерти — это огромная космическая станция из «Звездных войн», которая уничтожала целые планеты лазером. Здесь же на лазерных батареях летает сеть супермощных лазеров же, на солнечных батареях летает сеть супермощных лазеров, которые по команде с Земли направляются в определенную сторону и выжигают астероид. Выжигают астероид, или если он маленький, то он исчезает совсем, если он большой, то он опять же нагревается в каком-то определенном месте, из этого места буквально начинает выделяться вещество, ее как ракета улетает в другую сторону. Это система, которой можно пользоваться очень долго, потому что она работает на солнечных батареях, ломаться не будет. Это система, которой можно не один какой-то один астероид специально там вот долго к нему готовиться и отбить, а отбивать все астероиды, которые подлетают. Ну и плюс можно там даже маленькие астероиды уничтожать, которые, ну, собственно говоря, вот вроде Челябинского, которые никакой другой системой просто не предусматривается уничтожение. Гениальнейшая вещь. Проблема только в том, что пока что нету средств, чтобы это все сделать. Это очень дорого, и ни одна страна такое оплатить не готова. А скинуться всеми странами, всем миром, пока, к сожалению, не получается. Но посмотрим, может быть, в будущем мы когда-нибудь все-таки построим хорошую систему, сможем защитить себя от астероида и не стать новыми вымершими динозаврами. Но в любом случае мы будем продолжать знакомиться с астероидами, изучать астероиды, изучать их влияние на древних животных, чтобы лучше понять себя и нашу планету. Спасибо, что послушали. Спасибо вам за внимание. И я готов ответить на какие-то вопросы, если я, конечно, смогу это сделать, потому что тема такая не совсем палеонтологическая, но что-то в этой теме я, надеюсь, все-таки знаю. Можно, кстати, и по палеонтологии. Это мне даже будет попроще отвечать.
1: Да, Ярослав, спасибо за лекцию. Перейдем к вопросам. И сначала будут задаваться вопросы за донат. Они задаются вне очереди, по нашей традиции. А также ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Ну и так далее. И первый вопрос. Есть ли теория обратной панспермии? Возможно ли появление жизни на других планетах земным материалом?
0: Это очень любопытная мысль, однако ж возникает встречный вопрос. А каким именно образом вы предполагаете переселение земного материала на другие планеты? Вот это, наверное, один из ключевых моментов. То есть человечество, которое отправляет какие-то космические аппараты. И вот только в какой-то определенный момент дошло, что, вообще-то говоря, даже там на поверхности, допустим, Международной космической станции умудряется жить какая-то микрофлора. И с большой долей вероятности она селится и в каких-нибудь космических этих аппаратах, которые летят там на Луну, на Марс, еще куда-нибудь. И теоретически вот эта вот наша флора, наши бактерии могут там оказаться и, собственно, могут там поселиться, если им там понравится. И, может быть, мы так даже уже что-то заселили. Не факт, но может быть. Но если что-то где-то и поселилось, то вот совсем недавно, только когда начался космический век. А есть другой вариант. Значит, как у нас, допустим, откуда у нас берутся метеориты с Марса? Они у нас есть. Там даже жизнь вроде как ищут. Что-то большое падает в Марс. Так бабахает мощно, что от Марса отлетает кусок и улетает. Также у нас есть метеориты с Луны, вот, потом мы по той же самой, собственно, схеме. Однако, есть ли где-то, вот, и куда-то улетают ли метеориты с Земли, вот это большой-большой вопрос. То есть не метеориты, а астероиды. Соответственно, метеориты — это те, которые на Землю. От Земли будет улетать, то это явно будет астероид. Но вот непонятно, может ли такое тело врезаться, чтобы от Земли прямо отлетел астероид. По крайней мере, на памяти человечества такого не зафиксировано, и мы не уверены, что это в принципе возможно. Ну, наверное, если вот когда вот что-то такое падало там под 300, когда там кратер 300 километров оставался, там могло что-то от Земли отколоться. Но во всех других случаях вряд ли, попросту потому, что Земля все-таки обладает достаточно сильным притяжением, ну и кроме того, если что-то будет улетать от Земли, оно все-таки будет пролетать через атмосферу и при этом тоже может сгореть, даже улетая. Так что шансы маленькие, но теоретически что-то от Земли могло улететь и, может быть, куда-нибудь бы прилетело. Так что такая возможность не исключена, но она очень мала.
1: Пожелание от наших слушателей за донат. Да. Спасибо Ярославу за очень важную и полезную работу. Большое спасибо за ваши труды. А вам спасибо, наши слушатели, за ваши донаты, что вы нас поддерживаете.
0: Ну, очень приятно, да. Стараемся.
1: И а следующий вопрос за донат. Чем отличаются земные кратеры от лунных?
0: Тем, что они находятся на Земле, а лунные на Луне. Но на самом деле, по большому счету, так. То есть, можно отметить, что все-таки лунный грунт сам по себе чем-то отличается от земного. Это раз. Ну и второй момент. Так как на Луне нет атмосферы, то гораздо более мелкие тела могут все-таки спокойно достичь поверхности Луны и оставить там какую-то худо-бедную ямку. С одной стороны, но и с другой стороны, опять же, стоит учитывать, что притяжение на Луне меньше, поэтому наоборот, с другой стороны, как бы ямку-то оставить они могут, но вот прям, чтобы сделать большую ямку, такую же, как на Земле, нужно для этого, чтобы упало что-то еще более крупное. Ну, вот такие вот технические какие-то моменты, то есть, скажем так, если один и тот же мы метеорит роняем на Землю и на Луну, мы получим разный эффект. Но на этом, пожалуй, все. Если брать отдельно кратеры, как они сформировались, какой они формы, ну, разницы особой не будет, в принципе, потому что процессы все те же самые.
1: А будет ли лекция про эволюцию гиен? Я искал, нигде не нашел. Хотелось бы больше узнать про эволюцию своих родственников.
0: Да, у всех разные родственники. Но что я могу сказать? Хороший вопрос. Я подумаю на этот счет. Но я, правда, могу сразу сказать, почему вы не нашли особой информации. Ну, потому что ее мало, реально. То есть не то, чтобы ее нет. Есть, в принципе, информация по революции гиен. Но вот я прям даже не уверен, что я наберу целую лекцию, если специально задамся целью. Эволюцию, если пошире взять, допустим, кошкообразных, а еще лучше хищных, вот это вот звучит гораздо более реалистично. Это можно. Можно, я говорю, даже все-таки хищных, это слишком широко. Именно кошкообразных, допустим, взять и гиенов там захватить, и кошачьих, и всех. Вот это нормальная тема, да. Про котиков заодно поговорить. Меня уже спрашивали как-то про котиков. Ну, вот это вот прям интересно, да. Вот так вот можно. Прям чисто по гиенам, я не знаю. Прям вот сейчас, вот сию секунду, завтра не готов.
1: Про занос котиков на нашу планету.
0: Занос котиков. Ох, но нет, это закрытая информация.
1: Да, мы ее не разглашаем, потому что рептилоиды бдят. Вот такой
0: Как
1: вопрос.
0: котикоиды, как котоиды.
1: Котикоиды, да. На днях прочитал такой комментарий, где писали, что в Евразии динозавры якобы вымерли на 2,5 миллиона лет раньше падения кометы. Скажите, это утверждение на чем-то основано? Или просто бред какой-то? В прогулках с динозаврами сказали, взяли гипотезу, что это именно комета, а не астероид.
0: Но я, честно говоря, вот этот нюанс не помню насчет прогулок с динозаврами, надо будет посмотреть. Но сейчас я все-таки в основном-то так за астероид, и есть на то очень даже веские основания. Но что касается того, что динозавры в Евразии вымерли раньше, нет, не вымерли. У нас, например, на Дальнем Востоке есть динозавры возрастом, ну, собственно говоря, терминальный Маастрихт, вот так это называется по-умному, то есть вот прям самые-самые поздние маастрихтские породы. То есть, ну, практически граница там, неопалеоген, ну, может быть, там, не знаю, сложно сказать точный возраст, там, по-моему, нету пепельных прослоев, но, скорее всего, где-то порядка 67-66 миллионов лет назад. И это вот то, что прям сразу в голову приходит, а на самом деле их больше этих точек, и там и в том же Китае есть, и, нет, в Евразии все было нормально. Я могу сказать, откуда ноги растут, скорее всего. Дело в том, что именно в Америке есть самые шикарные, детальнейшие прослои, в которых вот все сохранилось, вот, которые полную хронологию дают тех событий, которые произошли в момент вымирания. Такого вот прям шикарного разреза больше нет нигде в мире. Но что-то максимально к этому приближенное есть, пожалуйста, и в Африке, и в Южной Америке, и в Евразии. И, судя по этим данным, мы видим, может, не так красиво, не так детально эту картину, но мы видим, что динозавры жили и больше не живут. Ну, если брать не птичьих динозавров. Так что, ну вот, все. Думаю, я полностью ответил, не знаю, что еще добавить.
1: А вы точно не видели комету Хейла-Боппа во второй половине 90-х? Ночью ее было видно в Москве, несмотря на засветку. Мы примерно одного возраста, но я ее помню. Был школьником тогда.
0: Ну, честно говоря, во второй половине 90-х я был уж совсем мелкий. Вот. Тут, как бы сами понимаете, там, этот, например, взрослые люди, если кому-то там, не знаю, 35 или там 32, это разница небольшая, а ребенок, которому там, не знаю, условно говоря, 5 лет и 8, это уже большая разница. И там в 5 лет ничего уже не помнишь, а 8 лет уже много чего помнишь. Вот, так что я, честно говоря, не помню, когда она, по-моему, в 98-м у нас прилетала, да? Вот, это значит, сколько, 6-7 лет было, да? Ну, нет, я, к сожалению, не помню, хотя я там, как бы, может быть, очень даже ее и видел, потому что и на дачку ездил, и все. Но, опять же, это февраль, у нас, как бы, в Москве не очень хорошая видимость, в феврале, прямо скажем, и в 98-м тоже было. Но мне такого в память не запало, это я могу сказать точно. Но я, правда, человек еще, наверное, не с самой хорошей, особенно там, детской памятью, может, еще с этим связано. Вот. Но нет, не помню. Прошу прощения, вот что есть, то есть.
1: Правда ли, что в раннем Триасе на Землю упало небесное тело, которое поспособствовало концу ледникового периода?
0: Так, упало небесное тело в раннем триасе. Я, честно говоря, не сильно-то помню публикации, которые бы вот так вот прям утверждали про какой-то ледниковый период раннего триаса. Обычно все-таки там у нас сейчас подавляющее большинство работ, в том числе вот последняя по астрокоткам, показывают, что наоборот там было потепление чуть ли не на градусов 15, а то и больше по всей планете. И как раз-таки, если и были где-то какие-то льды, то они потаяли фундаментально. И вернулись где-то какие-то льды худо-бедно только в конце триаса. Так что, я думаю, что вряд ли.

0: на пару градусов, потом обратно возвращение. Но это прям не ледниковый период, это там уж в общем тренде какие-то небольшие колебания, которые ты к росту ледников-то привести не могли. Ни о чем.
1: Хотелось бы лекцию про такую известную альтернативщину, как расширение Земли. А то я стал очень часто на это натыкаться.
0: Я тоже на это натыкался, но... Не, ну можно, конечно, на эту тему что-нибудь подумать, но это, правда, уже вообще чистая идеология. И самое главное, что... Ну, если вы хотите лекцию, в которой я расскажу, что Земля наша расширяется, все ученые врут, но это я вряд ли смогу рассказать, потому что я не придерживаюсь данной концепции. Есть специально обученные люди, которые, соответственно, такие лекции проводят, я такие встречал. А есть прям серьезные довольно ученые, которые эту концепцию тоже пытаются как-то продвинуть, хотя, ну, это очень-очень находится сейчас на периферии науки мейнстримной.
1: Да. Дополнение,
0: вот. К вопросу. Но вот просто рассказать, я не знаю, о чем рассказать. Да, тектоники лит-плит, ну, можно. В принципе, у меня уже было немножко там как раз с привязкой к животным была такая лекция. Ну, еще поподробнее про литосферные плиты. Ну, я пока это себе не очень представляю, но спасибо, подумаем над этим.
1: Продолжение этого предложения. Поддерживаю вышесказанное, хотелось бы лекцию на эту тему, причем комплексную, где разобраны такие мифы о размерах динозавров, как кислорода было больше и плотность атмосферы была больше. То есть вот хотят лекцию про мифы о размерах Земли, динозавров, о их связи о кислороде. Что-то у нас было это. Затрагивались такие вопросы на самом
0: деле. Да, не, ну я пока не очень как бы вижу цельную концепцию, она у меня пока в голове не родилась, но мысль упала. Будет теперь обрабатываться. Хорошо. Вот. В любом случае, могу, кстати, сказать насчет кислорода. Тут тоже довольно интересная тема. Данные очень противоречивые, на самом деле. То есть очень долгое время считалось, что во времена динозавров там кислород зашкаливал буквально. Потом появились данные по янтарям, что кислорода-то на самом деле было мало. И вот последние данные геохимиков опять показывают, что кислорода много. Причем на самом деле не то, что постоянно стабильно много он там колебался, но периодически его было больше, чем сейчас. То есть не 30, конечно, там 2%, как в карбоне, но существенно, там 28, где-то 27. Например, в конце Юры там такой вот существенный скачок кислорода. Так что насчет кислорода это, ну, не такой уж миф, что кислорода было много. Вот. И на динозавров это тоже вполне могло повлиять. Ну, ладно. В общем, обдумываю.
1: Ученые говорят, что древние тераподы типа аллозавра ели все, что только могли найти, живое и мертвое. Современный же теропод, пустельга, умрет, если его кормить не таким мясом, как надо.
0: Ну, скажем прямо, ученые не видят аллозавров, и им сложно вообще сделать как бы однозначные выводы о том, что именно эти или другие тераподы ели. Поэтому приходится экстраполировать. Вот у нас только сегодня беседа состоялась с моим коллегой. Вот, надеюсь, что он не против, если я его назову, вот, Степан Иванцов. И мы, собственно говоря, с ним обсуждали очень много разных моментов, не связанных вот с этим конкретно, но вот я лишний раз убедился, когда вот такие дискуссии научные начинаются, что очень много есть моментов с таким вот скользким льдом, когда данных вот прям 2,5 крупицы, и дальше вот такой вот ком огромный из интерпретации, экстраполяции и так далее и тому подобное. И чем, соответственно, меньше данных исходных, тем больше вот поле для этой экстраполяции. В некоторых случаях приходится экстраполировать, иначе мы, например, никакие палеореконструкции вообще не сможем делать, ничего уж тут делать-то. Хочется там рассказать и про образ жизни, и про то, кто кого встречал. Вот у нас, например, в нашей 3D-динопедии мы там рассказываем, что вот там этот там прожил столько-то лет, этот весил столько-то, этот там, не знаю, бегал с такой-то скоростью, но вот... То, что приходится во многих случаях экстраполировать, это, к сожалению, все больше и больше отдаляет от четкой науки. Вот, и вызывает много вопросов. Ну и так и здесь. То есть я, собственно, к чему подвожу, то, что да,

0: смотря на современных животных, мы понимаем, что некоторые очень избирательны в пище. Но, предполагая исходные данные, которые у нас есть, а именно то, что у нас есть и лазавры, у нас есть следы от укусов динозавров на том-то, на том-то, на том-то. Значит, они, видимо, все-таки разную пищу ели, не были прям уж такими суперспецифичными. При этом это животные здоровенные, которым надо есть много. И если ты будешь нос воротить от тухлятины, скорее всего, сдохнешь ты быстро. Вот. Поэтому, если такие появлялись в результате естественного отбора, ну, скорее всего, с ними ничего хорошего не происходило. И мы поэтому смотрим не на пустырьгу скорее, а на что-то здоровенное, хищное, ну, типа какого-нибудь льва, типа, там, не знаю, какой-нибудь гиены и вот все в таком духе. Но они как бы не отказываются от того, что где-то вот там вот попередохло без их участия.
1: А как раз в дополнение к этому вопросу. Так может быть в этом причина вымирания не птичьих динозавров? Возможно, они были, стали слишком привередливы уже тогда. А если бы не стали, то, возможно, астероид и не погубил бы их.
0: Ну, это очень смелое предположение, и в отличие, допустим, от аллозавра, которое тоже смелое предположение, но я хотя бы там вот предпосылки все сказал, это предположение, к сожалению, только основанное на предположении. Ну, то есть, как бы, бывает такое, а вдруг вот тут тоже случилось такое. А с чего вдруг? Почему до этого не случалось? Что вот не так было именно с этими динозаврами, что они вдруг все стали привередами и эстетами, вот резко, причем вот как-то в какой-то промежуток времени. Непонятно, никаких оснований нету. То есть гипотезу такую выдвинуть можно, но вот подкрепления ее я пока не вижу. Так что мне кажется, эта гипотеза не очень состоятельна.
1: Интересно, а могут ли ученые посчитать, какая масса от метеорита диаметром в 450 метров останется от него у поверхности Земли после частичного сгорания в атмосфере?
0: Да, безусловно, это, собственно, считают. И, ну, как бы, это посчитать не проблема. Физика это позволяет сделать очень даже точно. А другой разговор, то, что я не физик, я не астроном, поэтому я точную цифру не назову, к сожалению. Вот. Но я знаю, что это все как раз очень даже высчитывается и хорошо. Вот. С такими вопросами я не знаю, к кому там, к Сурдину, к Виба или кто там этим еще специализируется. Совсем близок к этому.
1: А следующий вопрос. Ярослав, а есть ли иридиевая аномалия от астероида, упавшего 252 миллиона лет назад? А как повлияла на животных попегайская астроблема? Попегайская астроблема.
0: Что касается 252 миллионов лет назад, нет. И это как раз один из факторов, которые вот указывают на то, что маловероятно, что это все-таки реально падение астероида. Правда, и тут еще может быть, конечно, комета какая-нибудь, или может какой-нибудь астероид такой вот, ну не знаю, какой-нибудь каменный, от которого практически ничего и никаких редких элементов не осталось. Но это всегда тоже можно предположить. Но предположить-то можем все, что угодно, а факт остается фактом. Нету. Вот. От этого есть, от того нету, если он вообще был. То есть это вызывает вопрос. Если было бы, там бы уже можно было бы довольно с большой долей вероятности утверждать, что астероид действительно упал. Тут вот не получается. Что касается попегая, да, вот я вот, к сожалению, так вот получилось, что все на свете в свою презентацию уместить не смог, к сожалению. И попегайская астроблема прошла мимо. Вообще она очень прикольная, она имеет возраст, если ничего не путаю, 35 миллионов лет назад. И это момент, граница у нас эоцена и олигоцена, когда наступает вымирание. И начинается похолодание. Есть версия, что действительно вот падение как раз этого астероида, оно очень помогло этому вымиранию начаться и, собственно говоря, похолоданию усилиться. Там, правда, в то же примерно время еще и Антарктида ушла в полный отрыв, и вокруг нее течение западных ветров закрутилось, и она стала покрываться льдом. И это все-таки большинством ученых считается главной причиной похолодания. Но, может быть, вот тут вот еще и астероид прям помог, чтобы уж так вот похолодало-то наверняка, и чтобы точно уж кто-нибудь да вымер. Так что да, есть версии, что этот астероид очень хорошо повлиял. детально мы это проследить, к сожалению, не можем, как, например, для астероидов, которые там совсем недавно падали, там, типа там 100 тысяч лет назад и так далее. Например, те, которые там вызвали бутылочное горошко у людей. Но примерно совпадение есть.
1: Про Тунгусский метеорит был фильм на телеканал, на телеканале «Россия-1». Там рассказывали...
0: Я говорю, и на культуре, по-моему, он был.
1: Да. Там рассказывали, что шаманы перед прилетом увели свои племена из зоны падения. Что вы думаете по этому поводу? Не выдумка ли это?
0: Мне кажется, у нас на территории нашей необъятной страны очень много людей, которые очень хорошо разбираются в шаманах и в шаманизме. Но это не я. Поэтому я не рискну на эту тему рассуждать.
1: Это был не шаман, который увел людей. Это был пингвин и пятак.
0: Да, но вот я лично склонен со скепсисом ко всему этому относиться, но я не изучал этот вопрос, честно могу сказать. То есть как бы, поэтому говорить, что вообще вся вообще вот там вот все, что вот там вот придумывают, там, не знаю, гадалки, еще кто-то, это вот прям вот полный бред. Ну, у меня научных данных этого нету, что это вот все полный бред. Но утверждать, что это не бред, это уж совсем не то, чего я готов сделать. Поэтому я просто аккуратненько скажу, что это не моя тема.
1: Да. Если бы вам предложили для опытов целую планету, пригодную для жизни, но без жизни, какие бы эволюционные эксперименты вы бы там провели?
0: Ох, ну я никоим образом не экспериментальный биолог, поэтому так вот сразу сходу сложно что-нибудь придумать. Вот, ну вообще любопытно, конечно, ну... Не, ну много там можно было бы чего развернуться, там можно было бы попробовать... не знаю, зародить жизнь, вот, можно было бы провести какие-нибудь эксперименты тоже по выживанию там каких-то же организмов, можно было саму эту планету изучить и посмотреть, как так у нее вот эти условия сложились, дело в том, что у нас-то условия, которые, вот еще вопрос, что значит пригодная для жизни, это на самом деле тоже хороший вопрос, например, та планета, на которой зарождалась жизнь наша, земная, она вот для нас была бы непригодна абсолютно. Но с другой стороны, вот если мы возьмем тех живых существ, которые зарождались на этой планете, они, ну, совершенно не смогли бы выжить вот просто вот здесь вот на поверхности сейчас, потому что, ну, хотя бы потому что тут кислород. Так что тут еще вопрос, для какой жизни эта планета была бы пригодна? Короче говоря, вопросов много, и, опять же, я не готов вот прям сейчас какие-то эксперименты придумать красивые и хорошие.
1: А если бы существовала машина времени, то на что бы вы посмотрели в прошлом, в первую очередь?
0: Ой, ну это вот более близкий мне вопрос, но с другой стороны, конечно, сложно выбрать какую-то отдельную эпоху, потому что когда ты далек от палеонтологии, ты знаешь, что есть тираннозавр, вот, а когда ты знаешь, сколько всего интересного было, то... Глазки-то разбегаются, но, с другой стороны, даже в моем возрасте и даже будучи палеонтологом, ты все равно знаешь, что есть тираннозавр. Поэтому, наверное, я бы все-таки в какой-нибудь мел бы перенесся, не уверен, что прям самый терминальный мел бы там попытался бы стать свидетелем падения астероида, но в какой-нибудь мел, в какой мел я еще подумаю, то есть, может быть, там чуть пораньше, допустим, когда там всякие эти паразавроловчики гуляли, может, в какую-нибудь там Монголию с велоцирапторами или еще чего-то, ну, хотя нет, на самом деле, все-таки что-нибудь такое более тропическое, но вот в мел. Не знаю, вот может быть мне Китай вот очень нравится сейчас со всякими этими заврами. Может, какой-нибудь там ранний мел Китая бы посмотрел. Но, в общем, точно прямо сказать могу, но мел.
1: Да, дисклеймер для будущих изобретателей машины времени. Машина времени должна обладать таким свойством, чтобы не воздействовать, не взаимодействовать с той средой, куда перемещается, значит, исследователь.
0: Ой, ну тут еще вопрос.
1: Дабы не внести изменений во временную линию. То есть, как телевизор?
0: У нас работает система мультивселенных, и каждая измененная вселенная будет просто отдавать отдельное ответвление, и,
1: ну,
0: как
1: вот
0: говорится,
1: лучше
0: нам ничего влиять не будет.
1: Не надо менять ничего.
0: Ну, тут можно, да, подискутировать. Это прямо. Это мы сейчас пропадем, если на эту тему будем.
1: Есть супер братья Марио в альтернативной вселенной, где там динозавры ходят разумные. А так уж ли велика разница между нынешними 21% и теми предположительными 28%, чтобы оказать действительно серьезное влияние на флору и фауну?
0: Ну, если что, как бы у нас есть данные про где-то 33-35% кислорода, и там прям уже фауна сильно поменялась, в том числе гигантские там эти все меганевры полетели. А как бы, и математика от 21 до 28 – 7, и дальше еще 7 прибавить, то есть это прям серединочка. Так что это половина того результата, который был в каменноугольном периоде. Но это я, конечно, отчасти шучу, хотя лишь отчасти, но на самом деле нет, все-таки эта разница ощутимая, существенная, и на многие факторы она бы повлияла, вплоть до того, что на самом деле, хотя и не в такой большой степени, но повлияла бы, например, на плотность атмосферы и на способность к полету некоторых животных, это тоже можно учитывать. Это не колоссальная какая-то разница, как, например, на других планетах, но тоже она прям ощутима, если там за каждый грамм животные борются. Это бы повлияло бы на, соответственно, систему вентиляции, особенно когда мы говорим о животных, у которых есть, допустим, эти воздушные мешки многочисленные, и они и так получают гораздо больше кислорода, а получается, что они могли получать кислорода еще больше, чем современные птицы. Я уверен, что это на их там энергетический обмен влияло определенным образом, может быть, не там, допустим, на порядок разница была, и не в, даже не, там, не, не в разы, но на процент это там точно энергетический обмен был более эффективный, а это, в свою очередь, изменяло и возможность там, не знаю, роста, и возможность активности, и много еще других параметров. Опять же, я не такой специалист в вот какой-нибудь там этой физиологии, чтобы какие-то прям тонкие вещи здесь рассказать. Но я из своих познаний уверен, что этого достаточно для уже достижения какого-то результата. То есть, опять же, вот смотрите, вот еще, прошу прощения, Остапа понесло. Я думаю, что, скорее всего, если бы, допустим, мы динозавра, какого-нибудь условного тираннозавра, там, не знаю, кого там, стегозавра, когда вот там максимальный кислород был, переместили бы в наше время, скорее всего, он выжить бы смог. То есть, ну, это не такое колоссальное количество кислорода, ему бы адаптироваться пришлось, ему было бы тяжко, но в конце концов он бы выжил. Ему было бы плохо, но он бы выжил. То есть, для отдельного животного, или мы бы, например, туда переместились, мы бы тоже выжили. Но для отдельного животного это не играет такой роли. Но когда у нас такое большое количество кислорода действует на всю экосистему, и это еще продолжается на протяжении десятков миллионов лет, то это уже может кумулятивный эффект оказать интересный.
1: Ярослав, у нас внезапно закончились вопросы.
0: Ну, у нас и время внезапно закончилось, так что все сошлось.
1: Правда, мы сегодня вот в момент окончания лекции не набрали достаточное количество средств на продолжение наших эфиров. Как жаль.
0: Все, возможно, мы расходимся.
1: Да, закрываем лавочку. Сейчас.
0: Да, печально.
1: Большой амбарный замок повесим на, вот этом, на эфирах, и все. И вымрем.
0: Это тот самый замок, когда там заходишь в приложение, нажимаешь, и не открывается. Да?
1: Вообще, вообще никак. Все. Вы забанены до наступления нового, значит, периода геологического в истории Земли. Но мы надеемся, нет, что...
0: На самом деле, да. Но будем надеяться.
1: Мы надеемся, что слушатели еще будут смотреть, и, возможно, донаты придут сегодня, завтра, на этой неделе. Ярослав, спасибо вам за лекцию. Наших слушателей мы благодарим за ваше внимание. Вопросы, лайки, комментарии. Увидимся через неделю. Мы надеемся, что мы увидимся через неделю.
0: Ну, до свидания. Всем отличного настроения и всем хорошей недели. Пока.
1: До свидания.

Дорогие глубокоуважаемые школьники, студенты, взрослые, мамы и папы, всем, кому интересна русская история, мы продолжаем наш рассказ про одну из любимых государынь нашей истории, добрую, прекрасную, веселую и красивую Елизавету Петровну, дочь Петра I. На прошлой лекции мы поговорили об ее личных качествах. Внутри страны происходило много чего. Конечно, Елизавета внутренней политикой, и промышленной, и сельскохозяйственной политикой не занималась. Не надо думать, что она работала так, как работают сегодня президенты, премьер-министры, как работал в те времена Петр I, реально занимаясь, или Екатерина, занимаясь там внутригосударственными проблемами. Елизавета была более легкомысленным человеком, но при ней была большая команда, как бы сейчас сказали, разноплановых, образованных и, самое главное, энергичных мужчин, которые сделали много хорошего для нашей страны. Ну, начнем с того, что происходило с экономикой. С одной стороны, экономика при Елизавете росла очень хорошими темпами. Государство мало вмешивалось в экономическую жизнь, немного регулировало ее налогами. Налоговое бремя вообще было невысоким. Как бы сейчас сказали, корпоративные налоги были ничтожными. Основной ресурс страны — это были люди. И основной источник пополнения бюджета, помимо целевых сборов на соль, табак, совсем немного собирали, кстати, с табака. Идея Петра много зарабатывать на табаке, она ни к чему не привела. Акцизы, алкоголь, лицензия на открытие питейных заведений — это была одна часть доходов. Естественно, таможенные пошлины, но внутренние и внешние. Но основным источником дохода была подушная подать. Подушную подать платили главным образом крестьяне и там еще в определенной пропорции еще несколько категорий населения. Чем больше население страны, тем больше подушная подать, тем больше бюджет. Люди, души тогда, это была вот нефть и газ сегодня. Главный источник пополнения бюджета. Что хорошего было сделано в экономической части? Ну, во-первых, за счет низких, как я сказал, корпоративных налогов и стимулирования отечественной промышленности при Елизавете расцвела металлургия. Россия экспортировала везде огромное количество металла, много очень производила, и в этом отношении была мировым лидером, ну, стала мировым лидером. Хотя вспомним еще там до Петра, вообще никакой металлургии в стране не было в принципе, она только появилась при ее отце. Второе, потихоньку росло сельское хозяйство, но, к сожалению, большому положение крестьян, оно становилось хуже. Потихоньку положение дворян лучше. Дворяне понемногу, это началось еще с Екатерины I, и так от раза к разу, шаг за шагом, переходили из категории служилого сословия, который всю жизнь служит государству и только за это имеет право на поместье, какую-то ренту с крестьян и возможность не заниматься там физическим трудом. Физическим трудом ты, конечно, можешь не заниматься, но когда царь свистнет, значит, шпагу в зубы и по лестнице туда полез наверх, на крепость. Поэтому еще неизвестно, чья жизнь спокойнее, крестьянина или дворянина, рискующего жизнью и здоровьем ежечасно. Страна воевала постоянно. При Петре I дворянство – это тяжелая служба. При Елизавете все больше и больше, больше поблажек. В частности, дворянских детей записывают в полки теперь с 3-4 лет. Будучи детьми и подростками, они понемногу росли по службе. Получается, что солдатами уже никто не служил. Мы с вами помним Петрушу Гринёв, он сразу попадает в армию офицером, ничего не зная и ничего не понимая в том, что должен уметь армейский офицер. Не говоря уже о том, что срок дворянской службы 25 лет, он был ограничен предшественниками Елизаветы. А если мы записались в полк в 3 года, то 28, и ты свободен, все. 28, 30, 35, дальше занимайся своей личной жизнью. Это не как при Петре, пожизненно. Поместья с крепостными отныне могли держать только дворяне. Все остальные, будь ты богатым, мещанином, купцом, промышленником, да может там заводчиком-миллионером, нет, ты должен был продать все свои владения в течение полугода, согласно Елизаветинскому указу. Заводом владеть можешь, а владеть землей с крепостными душами – это узкая привилегия одного сословия – дворянства. Впоследствии, когда пройдет через несколько десятилетий, когда одна из самых хитроумных властительниц на российском троне Екатерина II задумает написать некое подобие конституции и соберет некое подобие предпарламента для этого и обратится к этому предпарламенту с наказом,
чем они должны заниматься. Пред парламент были собраны представители всех сословий, ну, кроме крепостных, естественно, горожан, и купцов, и промышленников, и дворян, и духовенства. Она ждала, конечно, от них, что образованное сословие предложит как-то ограничить, а может быть, даже и отменить крепостное право. Сама Екатерина, как мы знаем, по молодости была противницей крепостничества, начитавшись французских просветителей. Ну так вот, ничего не получилось, потому что требования были строго обратные. Купцы, промышленники и горожане говорили, что ситуация с крепостничеством отвратительная. Ситуация эта бесчеловечная и ужасно несправедливая. Ужасно несправедливым обращались к матушке-императрице горожане, купцы и богатые промышленники. Является то, что дворяне владеют живыми душами. Это бесчеловечно. Живыми душами не должны владеть дворяне. С какой стати только дворяне? Почему этого права лишены любые, кто может эти живые души купить на свободном рынке? Почему этого права лишены купцы? Почему этого права лишены хозяева заводов? Поэтому отмена крепостничества снизу при Екатерине не случилось. А вот как раз право, повторюсь, право закрепить только за дворянами, за одним сословием, владение землей и крепостными, это как раз произошло при доброй Елизавете. Действительно, произошло хорошее одно дело для экономики. Были отменены все внутренние таможенные пошлины. Мы сейчас не можем этого представить, но тогда, отвозя товар откуда-нибудь с Волги в Петербург, ты пересекал несколько таможенных постов и несколько раз должен был заплатить мзду, там, официальную, государственную, я уже не говорю про все остальное, заплатить таможенную пошлину. Один из приближенных к Елизавете той поры, знаменитый Петр Шувалов, убедил ее в том, что необходимо это сделать, и все внутренние пошлины были отменены. Это, конечно, стимулировало торговлю, стимулировало рост торговли и производства при Елизавете. Кстати сказать, Петр Шувалов был главным заодно и выгодоприобретателем от этого решения, поскольку владел и поместьями, и заводами, был крупнейшим, как бы сейчас сказали, перевозчиком товаров по всей стране. Вот. Ну, в данном случае его частный интерес совпал с государственным, и слава богу. Правление Елизаветы ознаменовалось большим количеством восстаний. Мы, конечно, все помним Пугачевщину, ассоциируя ее с Екатериной. Но при Елизавете тоже восставали башкиры, тысячи приписных крестьян, так называемых, приписных к заводам на Урале. Жизнь у них была тяжелейшей, никаких шансов как-то продвинуться и чего-то добиться в жизни не было. Положение их ухудшалось, а тем временем в 1760 году дворяне получили право ссылать неугодных крепостных в Сибирь. Ну, просто так, то есть фактически вершить над ними суд. Если Петербург был городом относительно безопасным, все-таки столица, много войск, много полиции, то, например, в Москве творилось при Елизавете черт знает что, просто какой-то город Син-Сити, город греха. Было проведено расследование, которое обнаружило, что практически вся московская полиция, весь московский сыск находится в сговоре с организованными преступными группировками, державшими в ужасе Первопрестольную, во главе с Ванькой Каиным. Вот тот самый Ванька Каин, легендарный, он как раз разбойник и бесчинствовал при Елизавете. Причем Ванька Каин не просто разбойничал, грабил и брал мзду с купцов, таким занимался рэкетом таким. Но помимо этого он еще и устранял конкурентов, причем делал это руками коррумпированных полицейских. Ну, в общем, Чикаго. Говоря о хорошем, именно при Елизавете начинается эпоха просвещения в России. При ней выходит указ о расширении сети начальных школ. Это 1744 год. Открываются первые гимназии в Москве и в Казани, 1755-1758 год. По инициативе Ивана Шувалова, позднего фаворита Елизаветы, открывается Московский университет. Открывается он на Татьянин день. Святая Татьяна становится покровительницей Московского университета и всего с той поры российского студенчества. А Московский университет – это уже не какие-то, значит, там небольшие курсы при Академии наук. Тоже было высшее образование по тем временам, но такое, не очень систематизированное. Московский университет – это уже классический университет с факультетами, который готовит чиновников для высшей государственной службы. Подготовка от совершенно мирового уровня. Там преподают профессора с мировым именем Михаил Ломоносов, один из инициаторов открытия университета. Именно поэтому
он и называется у нас имени Ломоносова. При Елизавете в 1757 году дается импульс, и по сути это де-факто это рождение Российской академии художеств. Конечно, Зураб Константинович Церетели, который ищет более глубокие корни основания Академии художеств, он находит их в соответствующем указе Петра I. Действительно, Петр I подписал указ о создании Академии художеств, но только создана она не была. Потом в каких-то таких ограниченных форматах она существовала, за небольшие, как бы сейчас сказали, спонсорские, меценатские средства. Действительно, полноценным большим учреждением Академия художеств становится при Елизавете. Ей покровительствует тоже Иван Шувалов. Иван Шувалов очень необычный человек, любит науки, любит искусство, поддерживает ученых, поддерживает живописцев. Впервые направляет тогда живописцев в Италию на долгие времена на обучение искусством, скульптуре, архитектуре. Надо сказать, кстати, вот Иван Шувалов был вообще, обращаю всех внимание, замечательный человек, в том числе и потому, что он, в отличие от других фаворитов всех той эпохи, в общем, ничего себе лично не просил. Он даже отказался от графского титула. Он вообще был из небогатых дворян. И когда Елизавета предложила ему стать графом, не надо, зачем? Кстати, первая Академия художеств находилась прямо в его доме, в его дворце. Он отдал собственный дворец под классы и обучение русских художников. Когда Елизавета уйдет в мир иной, и Шувалов перестанет быть фаворитом, он был особым фаворитом, он был намного моложе Елизаветы, он был единственным, кто имел право в последние годы жизни входить к ней без доклада и от ее имени выступать на заседании Сената и правительства. Устами Шувалова говорила императрица. Вот когда Елизавета уйдет в мир иной, выяснится, что Шувалов-то и за все эти годы денег больше потратил, чем заработал. Оказался совершенно, как был небогатым дворянином, так и остался не особо богатым дворянином. Другие фавориты таких ошибок не допускали. Что еще хорошего? Огромные деньги выделялись при Елизавете на обустройство Петербурга. Вот тот Петербург, который мы видим сегодня, прекрасная северная Пальмира, город удивительной архитектуры, это не Петербург Петра I. Петр I только спланировал, проложил проспекты, нарисовал, как оно должно быть. Но самые красивые здания, сам стиль, который потом получит название Елизаветинского барокко, сам стиль, созданный прекрасными итальянскими и российскими архитекторами, этот стиль был заложен при дочери Петра, при Елизавете. При ней построен Зимний дворец, кстати, она в нем так и не успела пожить. При ней строится Екатерининский дворец в Царском селе. При ней кардинально перестраивается, ну, по сути, заново строится Петровский резиденция на берегу Финского залива, Петергоф. При ней Петербург обретает свой стиль. При Елизавете рождается, естественно, русский национальный театр. Уже полноценный, пользующийся покровительством государства, императорский театр. У нас почему-то считается, что первым был театр Федора Волкова. Такая вот идея родилась в Советском Союзе еще в сталинские времена, потому что как-то нехорошо, когда императоры создают театр. Театр должен быть народным, поэтому он должен быть создан простым человеком, Федором Волковым, не в столице, а в Ярославле, чтобы театр пошел из глубины народных масс. Вот тогда Федор Волков, собственно, и был назначен создателем русского театра, что, конечно, отчасти правда, потому что действительно в Ярославле Федор Волков создал замечательный русский актер и организатор театрального дела. Он создал небольшую труппу, которая на частных подмостках давала театральные представления. Скажем честно, что и до Федора Волкова были другие труппы, которые тоже давали театральные представления. На других частных подмостках, просто, может быть, они не так сохранились в истории. А почему сохранилась история о труппе Волкова? Потому что когда Елизавете внушили мысль о необходимости создать свой государственный императорский театр, то для создания этого театра она пригласила не абы кого, а пригласила профессионала, у которого уже был соответствующий опыт и была своя труппа. Она пригласила Федора Волкова. И Федор Волков создает в Петербурге в 1756 году уже первый государственный театр, который в будущем назовут Александринским. Поэтому у нас первый театр считается театр Федора Волкова в Ярославле, а первый государственный театр – это Александринский театр. Драматически, почему-то имени Пушкина, никто про это не знает,
Александринский драматический императорский имени Пушкина. Театр сейчас, плюс ко всему, называемый еще и первым национальным театром России. Этот театр создан Елизаветой. Говоря в целом о внутренней политике Елизаветы, продолжается расслоение общества все больше и больше. Дворянство совершенно отдельное сословие с отдельным блоком привилегий, говорящим уже тогда, это начинается на другом языке. Чем образованнее становится дворянство, тем меньше оно говорит по-русски. Тем больше уже впервые при Елизавете оно начинает говорить по-французски. Дальше это разовьется и достигнет своего апогея уже в XIX веке при Александре, когда русский язык станет для российского дворянства иностранным. Говорить они будут по-русски зачастую хуже, чем по-французски или по-английски, а писать будут совсем плохо. Но если это мы хорошее дело, появилось первое непоротое поколение дворян, при Елизавете прекращается практика телесных наказаний для дворянства. А это важно, потому что появляется большой слой людей с чувством собственного достоинства. Дуэль и распространение дуэлей при Елизавете и потом при Екатерине, как с ними не борется государство? Это на самом деле знак того, что люди ощущают, что такое честь. И что такое свое достоинство. И чем больше в стране людей с собственным достоинством, тем по-другому строится жизнь в этой стране. Благодаря гимназиям и начальным школам, созданным при Елизавете, доступ к образованию получают не дворяне. Дети купцов, чиновников. Это тоже очень хорошо. В общем и в целом можно сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг политики просвещенного абсолютизма, созданной и достигшей своего апогея позже при Екатерине II. И, наконец, о войнах. Вот все-таки давайте о войнах елизаветинских мы поговорим в следующий раз, потому что были две важных войны, две больших войны, о которых надо помнить. Ну, а мы с вами, как любители военной истории, конечно, не должны забывать, как мы подписывали мир с шведами в Финляндии, на их территории. Берлин просто брали походя без боя. В первый, далеко не последний раз.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про, казалось бы, очень простые вещи. Мы постараемся разобраться, а для чего животным нужна голова? И самое главное, зачем она у них появилась? Ну, может, конечно, показаться, что голова нужна для того, чтобы думать. Сразу могу ответить, что это ни в коем случае не так. То, что в голове у нас с вами находится мозг, это такое, ну, знаете, приятное эволюционное дополнение. А вообще голова возникла немножко для другого. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Чтобы разобраться в появлении головы, а без того, чтобы понять, зачем нужна голова, у нас не получится двинуться дальше по эволюционному древу животных, которые мы рассматриваем. Так вот, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно будет сначала поговорить о тех существах, про которых, ну, в прошлые разы мы их пропустили. Было очень приятно, правда, в вопросах про этих существ слышать просьбы рассказать. Это действительно здорово. Вот про них мы и поговорим. Итак, я напомню, что в прошлые разы мы поговорили с вами про таких чрезвычайно примитивных животных, как губки, которые не умеют шевелиться, у которых нет нервной системы, у которых есть разные типы клеток, но настоящих тканей в теле нету. Да и вообще к животным они относятся, но на прочих животных, похоже, слабо. А потом мы с вами поговорили про такой тип, как стрекающие. Это медузы, полипы, у которых и нервная система уже есть, и шевелиться, которые могут прекрасно. Но все равно устроены они очень просто. А самое главное, не похожи на прочих животных как раз тем, что шевелиться-то они шевелятся. Рот у них есть, а вот головы никакой нету. Попробуем разобраться. Сначала мы поговорим про организм, который на протяжении вот уже более 120 лет вызывает значительно больше вопросов, чем ответов. Сейчас это существо выделено в отдельный тип животного царства, который называется пластинчатые. Долгое время в этом типе находился вообще всего один организм, всего один вид. Сейчас, правда, удалось разобраться, что видов там значительно больше, но, правда, все они абсолютно на одно лицо. Хотя лица, конечно, у них никакого нет, но, в общем, выглядят совершенно одинаково. Так вот, в конце 19 века в морских аквариумах стали обращать внимание на странные небольшие пластиночки, ползающие достаточно активно по стеклянным стенкам. Они полупрозрачные, поэтому если бы не стеклянные стенки аквариума, их бы особенно и не заметили. Ну, сразу разобрались, что зверь странный, и дали ему название Trichoplax adgerens. На русский язык это латинское название переводится достаточно смешно. Слово трихоплакс переводится как волосатая пластинка, а адгеренс – прилипчивая. Ну, действительно, выглядит он как прилипчивая волосатая пластинка. А строение, ну, очень простое, даже проще, чем у губок. Именно поэтому долгое время трихоплакса считали самым-самым-самым примитивным животным. А если заглянуть внутрь вот этой волосатой пластинки, ну, то да, будет видно, что есть клетки, несущие на себе подвижные выросты, с помощью которых и происходит в том числе передвижение этого организма. Внутри тоже есть клетки, но нельзя сказать, что они разделены четко на какие-то прям очень сильно отличающиеся типы клеток. Ну, внутренние отличаются от внешних, но, тем не менее, фактически это мешочек волосатый толщиной в один слой клеток и еще какие-то клетки внутри. А несмотря на такое простое строение, этот организм активно перемещается. Он является, ну, хочется назвать его хищником, правда, ест он преимущественно бактерий, поэтому сказать сразу, ну, сказать однозначно, корректно ли его называть хищником, сложно, но так или иначе, питается он бактериями, наползает на них и съедает.
В чем как бы, загадка с этим существом была? С этим существом загадка стояла вот в чем. По строению, как мы уже упомянули, он даже проще губок. Но при этом он активно шевелится. Губки, как мы знаем, не шевелятся. Долгое время считали, что это может быть самый примитивный представитель царства животных. Потом стали высказывать предположение, а может это та самая личинка губок, которая не стала превращаться во взрослую губку, а стала вот таким образом существовать и размножаться. Как оказалось, а разобраться с этим удалось вот только буквально в последние пару десятков лет. Оказалось, что это существо является в некотором роде родственником губок, но, судя по всему, достаточно дальним. Как, впрочем, и достаточно дальним родственником трихоплекс является для вообще всех остальных животных. Видимо, это потомок каких-то родственников губок, возможно, тех самых, от которых как раз и произошли все остальные животные. Ну, что нам здесь важно, когда мы с вами говорили про губок, мы обсуждали, что отдельная большая загадка эволюционная, а как из неподвижных существ могли появиться подвижные? Вот трихоплекс не отвечает напрямую на этот вопрос, но, по крайней мере, демонстрирует, что могут быть животные очень просто устроенные, ну, при этом вполне себе подвижные. Я уверен, что еще предстоит не раз пересмотреть наши представления о том, для кого же трихоплекс более родственен. Тем не менее, существо удивительное. И самое главное, оно показывает нам возможный вот этот вариант строения такого примитивного животного, которое, тем не менее, является подвижным. Следующий слайд, пожалуйста. А вот следующий тип, про который мы сегодня поговорим, он уже связан, ну, скорее не с губками, а скорее связан с другим типом, с типом стрекающий. В прошлый раз мы обсуждали, что в школьных учебниках обычно стрекающих называют кишечно-полостными. Зоологи стараются, ученые, которые занимаются животными, стараются стрекающих, то есть полипов и медуз, называть стрекающими и не использовать вот это название кишечно-полостные. Почему? Потому что когда только-только-только создавали вот все эти, выделяли типы, классы, показалось, что помимо стрекающих, к кишечно-полостным нужно относить еще вот таких вот удивительных существ, как грибневики. Они действительно похожи на медуз. Ну, похожи, да не очень. Они такие же жилетелые. У них тоже тело из двух слоев клеток. Между этими слоями клеток вот это желеобразная масса, которая называется мезоглея. Казалось бы, все точно так же. Но у грибневиков, которые похожи на стрекающих, то есть на полипов и медуз, но ими не являются, отсутствуют стрекательные клетки. И вообще непонятно, были ли они у них, у их предков эволюционных когда-то или нет. Помимо этого, у грибневиков есть ряд удивительных отличий. Ну, например, передвигаются они преимущественно не изгибая свое тело, а гребут такими маленькими плоскими многочисленными выростами, которые вот на таких как бы идущих вдоль тела лентах расположены. Эти выросты образованы ресничками. То есть это непосредственно выросты клеток маленькие, сложенные вот в гребенке. Согласованное биение этих гребенок, именно поэтому они и называются грибневики, позволяет им двигаться, причем двигаются они, действительно, как такие космические корабли из фантастических фильмов. Помимо этого, они еще очень красиво преломляют свет, так что в них играют все цвета радуги. И действительно, когда смотришь на грибневика, плывущего в море, особенно где-нибудь
на закате, то прямо видно, как он, казалось бы, не шевелясь, плывет вперед и еще переливается всеми цветами радуги. Так вот, довольно скоро, когда ученые разобрались со строением грибневиков, они поняли, что они, конечно, похожи на стрекающих, на полипов и медуз, но отличаются от них настолько сильно, что в один тип их помещать точно не стоит. Поэтому сейчас отдельно есть тип стрекающие, отдельный тип грибневики. А дальше стало еще интереснее. Дело в том, что когда удалось расшифровать ДНК грибневиков, их генетический материал, то оказалось, что они не являются даже близкими родственниками стрекающих, что они похожи. Но, например, дельфин на рыбу тоже похож, но дельфин ни в коем случае не рыба. Просто дельфин и рыба обитают в одной среде. Вот грибневики со стрекающими, они похожи, но они не относятся к одной группе организмов. Но еще более интересные открытия поджидали впереди. Мы с вами обсуждали, что у стрекающих впервые появляется нервная система, то есть они уже как-то воспринимают окружающий мир. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, полипы хуже, медузы лучше. У медуз мы обсуждали, даже глаза есть, которые что-то хотя бы видят. Но самое главное, у них, в отличие от губок, есть нервная система. А у грибневиков тоже есть нервная система. И, казалось бы, она устроена похоже на нервную систему стрекающих. Но когда заглянули вглубь этой нервной системы, оказалось, что, возможно, грибневики значительно более удивительные существа, чем можно было себе предположить. Дело в том, что наша с вами нервная система, что нервная система, не знаю, кузнечика, или нервная система кольчатого червя, или, например, нервная система медузы. Они, с одной стороны, отличаются, с другой стороны, принципы, по которым они работают, абсолютно одинаковые. Поэтому сейчас мы считаем, что нервные системы всех представителей царства животные произошли от общего предка, ну вот, который как раз был похож на какую-то условную медузу. Кроме грибневиков. Очень похоже на то, что грибневики обзавелись нервной системой независимо от всех остальных животных. А это значит, что грибневики независимо, их предки, сформировались даже, возможно, раньше, чем стрекающие. То есть мы являемся непосредственными потомками похожих на стрекающих организмов. А вот грибневики – это так называемая тупиковая ветвь эволюции. Ну, то есть от них дальше никто не произошел. Это ни в коем случае не значит какая-то плохая ветвь эволюции. Тупиковая ветвь эволюции значит, что они просто очень давно достигли совершенства. И эволюционировать им совершенно некуда и незачем. Так вот, большинство грибневиков, ну, практически все, являются, ну, так или иначе, хищниками. Ну, хищник здесь немножко такое широкое понятие. Они плывут с открытым ртом и поедают все, что туда попадает. Ну, в зависимости от размера этого рта, туда может поместиться разное. Вот это они и переваривают. Но надо заметить, что, кстати, пищеварительная система у них тоже не так, как у стрекающих устроена. Но не будем вдаваться в эти детали. Грибневиков можно увидеть во всех частях Мирового океана, но совершенно невероятная история произошла у нас в Черном море. В Черном море грибневиков никогда не было. Однако в последней четверти 20 века там вдруг появился следующий, будьте добры, пожалуйста, слайд. Очень красивый грибневик мнимиопсис. Вопрос, как он туда попал?
Место, как бы природное место обитания мнемиопсиса очень далеко от Черного моря. И доплыть он туда точно не мог. В Средиземном море его нет, например, а в Мраморном море его нет, а в Черном вдруг появился. Ну, правда, потом он начал оттуда распространяться, но это уже другая история. Так вот, как же он мог туда попасть? Не без помощи человека. Но тут возникает другой вопрос. Но ведь вряд ли кто-то их туда привозил. Точно их туда не заселяли специально. Но как, случайно? Одно дело, понятно, когда семечко растения какого-то прицепилось к одежде человека, он перелетел на самолете на другой континент, оно отвалилось, проросло, и вот оно теперь там растет. Но грибневик, если достать его из воды, он у вас развалится сразу в руках. Скорее всего, произошло вот что. У грибневиков есть планктонные личинки. Эти планктонные личинки, ну, планктон

может опрокинуть. Чтобы этого не случилось, специальные отсеки в корабле заполняются так называемыми балластными водами. Просто набирается морская вода, ну, для того, чтобы сделать корабль более увесистым. И вместе с этой водой попадает огромное количество, в первую очередь, планктонных организмов. А, конечно, для того, чтобы неконтролируемо не переселять организмы куда попало, по идее, приходя домой в порт, корабль должен не сливать балластные воды просто в море, а и у него должны их откачивать и специальным образом обрабатывать, ну, убивая там все, после этого только допуская их в море. Но так происходит не всегда. Иногда корабли просто сливают в море балластные воды из совершенно другой части океана. Вот так в Черном море появились мнемиопсисы в 80-е годы 20 века. Казалось бы, ну, чем плохо? Очень красивое существо, переливается всеми цветами радуги. Напомню, грибневики, в отличие от стрекающих, от медуз, от полипов, не имеют стрекательных клеток. Поэтому здесь можно... Сейчас я подключу только зарядное устройство, а то у меня ноутбук начинает садиться. Прошу прощения за небольшую задержку. То если сядет ноутбук, будет не очень хорошо. Отлично. Так вот, ну, я позволю себе напомнить, что стрекающие, в отличие, грибневики, в отличие от стрекающих, не имеют стрекательных клеток, поэтому грибневиков можно смело брать в руки, не боясь никак обжечься или получить те или иные другие повреждения. Так вот, ну, поди плохо, такой красивый зверь завелся в Черном море. Но тип охоты грибневиков, ну, больше всего похож на такой пылесос. Ну, то есть просто медленно плывет пылесос и всасывает в себя все. А грибневики настолько эффективные хищники, что, попав в Черное море, мнемиопсисы уничтожили там значительную часть других планктонных организмов. А ведь этими организмами питались другие организмы, которыми питались рыбы и так далее, и так далее. В результате началась настоящая экологическая катастрофа. Потому что стали исчезать целые группы организмов, ну а мнемиопсисов, наоборот, стало там настолько много, что местами воды Черного моря были похожи на такой кисель из грибневиков. А затем повезло. Следующий слайд, пожалуйста. А затем в Черное море попал другой грибневик, Бероя авата. Ну, казалось бы, проблемы должны были удвоиться, но нет. По счастью, Бероя, вот это вот странное существо, похожее вообще на какой-то просто пакет целлофановый, плывущий, с большим ртом, это грибневик, который почти что избирательно охотится на мнемиопсисов. Бероя стал выедать мнемиопсисов, и ну, ситуация значительно улучшилась. Сейчас в Черном море можно увидеть и мнемиопсиса, и Бероя. И те для человека безопасны. Ну, в общем, будем надеяться, что экосистемы Черного моря потихоньку восстановятся. Потому что как только появился хищник на вот этого мнемиопсиса, все стало значительно лучше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, на этом слайде изображено строение грибневика. Для нас не принципиально, что у него там внутри, ну, не настолько принципиально, а важно вот что. Если присмотреться, то становится очевидно, что грибневики принципиально по плану строения своего тела отличаются от стрекающих. Есть такое понятие, как ось симметрии. Это воображаемая линия, которая разделяет объект на две половинки, являющиеся зеркальными отражениями друг друга. Вот посмотрите, через этого грибневика можно провести только одну такую воображаемую линию. То есть его можно только на две зеркально отраженные половины разделить. У стрекающих совершенно не так. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще,
среди животных встречается два основных

типа симметрии. Ну, понятно, что бывают вообще асимметричные организмы, такие как губки, но их давайте оставим. Все-таки мы сейчас говорим уже о существах чуть более продвинутых, в эволюционном плане, разумеется. Так вот, есть так называемая радиальная или лучевая симметрия тела, ну, от слова радиус – луч. Это симметрия тела, при которой через организм можно провести много осей симметрии. Больше одной хотя бы. Именно такая симметрия встречается у стрекающих, у полипов. Ну вот здесь как раз полип изображен в качестве примера радиально-симметричного организма. У медуз. Вообще радиальная симметрия тела предполагает очень важную вещь. Она предполагает отсутствие головы. Если вдуматься, то ни полипам, ни медузам голова совершенно ни к чему. Полип сидит на месте, раскинул щупальце, ну и ждет, либо что-нибудь зацепится за его щупальце, либо он сам схватит. И все. Искать свою жертву ему не надо. Медуза? Ну, медузу просто несет течением, она раскинула вот эти, ну, если какие-то цианеи, то, может, метров на 10, на 15 вокруг свои щупальца. И все. Ну, попало туда что-то, попало, она подтянула, съела, переварила. И больше ничего не надо. А для существ, которые свою жертву ищут, характерна совершенно другая симметрия тела. Следующий слайд, пожалуйста. Вот симметрия тела, которая характерна для всех организмов, которые ну, эволюционно более продвинуты, чем стрекающие, характерна так называемая билатеральная, ну, от слов B2, латерос, сторона. Билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела. Помните, я еще в самом начале говорил, что в биологии есть такой, ну, можно сказать, секрет, что биологи тяготеют к тому, чтобы какие-нибудь простые слова заменять на сложные, не совсем понятные для непосвященных слова с греческими или латинскими корнями. Ну вот здесь, собственно, та же самая ситуация. Билатеральная или двусторонняя симметрия тела, при которой организм можно разделить исключительно на две половины, зеркально отраженные. А двусторонняя симметрия тела предполагает наличие головы, а также предполагает наличие так называемого направленного движения организма. Ну, то есть подразумевается, что организм выбирает, куда ему отправиться, в какую сторону. И вот здесь как раз важно вспомнить грибневиков. Мы обсудили, что грибневики – это организмы, которые произошли, возможно, даже раньше стрекающих. Отдельная большая эволюционная загадка – это мы точно знаем, что мы произошли от каких-то родственников стрекающих. Но как существа, у которых нет головы и радиальная симметрия тела, превратились в существ, у которых есть голова и билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела? А ответ может быть очень интересный. Если грибневики, как мы думаем, могут быть древнее стрекающих, то, возможно, общие предки всех остальных животных и стрекающих, полипов и медуз, имели двустороннюю симметрию тела, имели голову, а полипы и медузы стали такими просто потому, что перешли вот к такому образу жизни. Возможно, эти эволюционные взаимоотношения строились как-то иначе. Но в любом случае мы точно знаем, что двусторонняя симметрия тела, которая вообще-то характерна для грибневиков фактически, это не что-то принципиально появившееся после радиальной лучевой симметрии. И это для нас очень важно. Ну, а теперь давайте вообще зададимся все-таки вопросом. Что же такое голова? Следующий слайд, пожалуйста.
Если мы посмотрим на головы таких двух, ну, очень-очень далеких родственников, как жираф и кузнечик, мы увидим... Мы увидим, что вообще-то набор органов чувств на голове у них абсолютно одинаковый. На голове у животных есть глаза, органы химического чувства, обоняния, есть рот, там обычно органы вкуса. Ну, с органами слуха бывает по-разному, но если они есть, то чаще всего они тоже где-нибудь рядом с головой, хотя вот тут бывают разные варианты. А чем же является голова-то с точки зрения эволюции? Голова – это та часть тела, которая первая сталкивается с какими-то новыми условиями среды. Ну, вы же когда за угол заглядываете, вы заглядываете не рукой, не ногой, вы заглядываете головой. То есть получается, что голова – это прямое следствие такой двусторонней симметрии тела. Когда у нас есть организм, через который можно провести только одну ось симметрии, у которого органы чувств смещены на передний конец, этим передним концом он двигается вперед, причем, как мы, ну, с вами узнаем в следующий раз, совершенно не обязательно, чтобы на голове располагался рот. То есть голова – это в первую очередь именно та часть тела, которая первая оказывается в новых условиях среды и куда имеет смысл сдвинуть все органы чувств. Ну, а то, что в голове у многих существ сформировались сгустки нервной системы, ну, это просто следствие того, что именно на передний конец тела сместились органы чувств. Таким образом, зачем голова? Нам теперь ясно. Как точно она возникла, буду честен, мы не знаем. Но мы можем с уверенностью говорить, что все животные произошли от каких-то родственников стрекающих. Возможно, от родственников стрекающих, у которых уже была двусторонняя симметрия тела, которые куда-то ползли, ну и, соответственно, у которых вполне себе была голова. Ну что ж, тогда с происхождением головы и вот этим сложными взаимоотношениями между губками, стрекающими, пластинчатыми и грибневиками, наверное, мы с вами закончим. И давайте теперь посмотрим на вопросы. Какой? А что будет, если Бероя съест всех мнимиопсисов? Ну, всех мнимиопсисов Бероя вряд ли съест. Если Бероя съест всех мнимиопсисов, то Бероя просто вымрет в Черном море. Но обычный хищник и жертва находятся в довольно сбалансированных взаимоотношениях. То есть редко бывают ситуации, когда хищник полностью съедает жертву, потому что ему это, ну, совершенно никак не выгодно. Нельзя ли при лучевой симметрии принять за голову центр тела? Обычно при лучевой симметрии в центре тела расположен рот. Но рот – это не голова. То есть голова – это именно та часть тела, которая двигается вперед. И голова – часть тела, возникающая исключительно при направленном движении. Мы с вами увидим, что вообще голова, ну, если организм опять переходит от направленного движения к какому-нибудь сидячему образу жизни или малоподвижному, то в процессе эволюции животные с радостью избавляются от головы. Голова – это такой, ну, вынужденная жертва, на которую надо идти, если хочешь двигаться вперед. Если тебе не надо выбирать, куда двигаться, голова совершенно ни к чему. Так. Может ли трихоплакс быть родственником вендобионтов?
Я совсем вкратце упомяну, кто такие вендобионты тогда. Вендобионты, хотя этот вопрос у нас в прошлый раз, похоже, всплывал. Вендобионты – это очень загадочные организмы, отпечатки которых мы находим в осадочных породах возрастом, ну, между 550 и 600 миллионов лет, условно говоря, если огрубить эту оценку. Мы, к сожалению, про вот этих загадочных существ, вендобионтов, толком так ничего и не знаем. Проблема с такими организмами в том, что они явно были мягкотелыми. Трихоплекс тоже мягкотелый. Ну, как вы понимаете, если вероятность того, что трихоплекс окаменеет каким-то образом, исчезающе мала. Вендобионты-то, будучи мягкотелыми организмами, окаменевали чрезвычайно плохо, и есть всего несколько мест на планете, где обнаружились их останки. Но все равно, когда мягкотелый организм окаменевает, от него остается, ну, условно говоря, просто контур. По этому контуру нельзя сказать почти ничего про его внутреннее строение. А учитывая, что у вендобионтов есть ряд совершенно вот у этих существ, которые жили больше 550 миллионов лет назад, есть ряд совершенно удивительных отличий, ну, например, непонятно вообще, был у них рот или не было у них рта в принципе, то есть непонятно даже, это точно ли это были животные или это были представители, например, какого-то полностью вымершего царства. Поэтому здесь сложно ответить на этот вопрос точно. Но что мы точно можем сказать, что трихоплекс находится где-то в самом начале эволюционного древа животных. Возможно, и с большой вероятностью, это не самое примитивное из ныне живущих животных, ну, в смысле, по не самое древнее. Потому что по сложности строения, это, в общем, он очень просто устроен. Но мы знаем, что в процессе эволюции организмы могут как усложнять свое строение, так и упрощать его. Поэтому я говорю, что с трихоплексом только-только сейчас начинаем разбираться. Больше 100 лет вообще идей даже не было ни у кого, куда же его точно приткнуть. Так. Ага, вот я вижу, что голова появилась не только у хищников, но и у жертв тоже. Почему? Та же защита от хищников. Голова подразумевает направленность движения, движение вперед. Двигаться вперед надо не только хищникам. Двигаться вперед надо и существам, которые просто пережевывают грунт, например. Ну, в следующий раз, когда мы будем говорить про плоских червей, мы как раз, ну, в общем, обсудим, как такое может быть. То есть здесь скорее дело не в том, что голова появилась именно у хищников, а голова появилась у существ, которые стали направленно двигаться. Скорее всего, ползти где-то по дну. Ну, а среди них были как хищники, так и представители организмов с другими типами питания. Так. Жертвы такие же хищники, только охотятся на траву. Очень интересный комментарий. Ну, вообще понятие того, кого считать хищником, это отдельный интересный разговор. Так. Так, вопросов что-то больше пока не вижу. Ага. Говорят, у осьминога щупальца может отделиться и самостоятельно плыть, если у него голова. Да, действительно, у осьминогов может в некоторых ситуациях отделяться щупальца. Ну, у головоногих моллюсков, скажем так. Мы про это будем говорить. У щупальца, конечно, никакой головы нет, но, тем не менее, вот это щупальце головоногого моллюска само по себе является вполне себе двусторонне симметричным объектом. А к этому мы обязательно вернем. Так. Еще вопросы?
Да, вопрос. Что в сказке про барона Мюнхгаузена лунные люди снимали головы. Погибли ли они? Нет, ну если человеку отрезать голову, он, конечно, погибнет. По крайней мере, при нынешнем уровне науки и медицины. А вообще есть существа, которым можно смело отрезать голову. Мы как раз про таких будем в следующий раз говорить. И они при этом погибать ни в коем случае не будут. То есть, повторюсь, голова – это важная часть тела, но вот с точки зрения эволюции далеко не самое важное. Более того, в процессе эволюции огромное количество групп животных отказались от головы просто за ненадобностью. Почему у людей голова наверху? Очень хороший вопрос. А у людей голова, все зависит от того, что считать верхом, а что низом. Если мы посмотрим на других млекопитающих, ну, например, на собак, то увидим, что у них голова вполне себе спереди, ноги у них снизу. А предки людей, ну, другие обезьяны, они ходили тоже на четырех ногах, и голова у них была спереди. У нас голова оказалась сверху просто потому, что мы встали на две ноги. И вообще в эволюции так часто бывает, что у организмов меняются местами понятия верх, низ, даже иногда вперед-зад, ну, про это мы будем говорить обязательно. Так, а есть ли животные, у которых есть голова, но рот не на голове? Да, такие животные есть, но тут я позволю себе сохранить интригу, потому что про таких животных мы будем говорить как раз вот наша следующая встреча будет целиком посвящена животным, у которых рот есть, но рот не на голове. Им, кстати, можно и голову безбоязненно отрезать, и вообще существа очень интересные. Есть ли другие виды грибневиков в Черном море? Ну, теперь грибневиков в Черном море два вида. Мнимиопсис и бероя. До 80-х годов 20 века их там не было ни одного. Теперь есть два. Так. Правда ли, что на Каспии сейчас тоже проблемы с мнимиопсисом? Да, вообще и на Черном море, и в Черном море, и в Каспийском море есть целый ряд проблем с видами вселенцами, которые туда попали и которые там жить были не должны. Если эти вопросы интересные, можно как-нибудь просто отдельно поговорить про них, потому что виды, которые попадают из одного места в другое, где они никогда не жили, это с одной стороны очень интересно, а с другой стороны очень опасно, потому что они могут, ну, навести, в общем, нанести огромный урон и шороху навести очень много. Так. Ну, вот вопрос, можно ли отрезать голову и потом присоединить к другому телу. Если мы говорим про такого сложного организма, как человек, то пока нельзя. Можно ли это сделать в теории? Ну, скорее всего, можно. Но не на том уровне развития медицины, которое есть сейчас у нас. А есть организмы, у которых, в общем, вполне себе такие манипуляции возможны. Более того, ну, перешивать голову можно даже у более сложно организованных существ. Другое дело, что работать эта система будет не очень долго. Так. У каких организмов голова и ее расположение развились необычным образом? Знаете, если у организма есть голова, то обычно все скучно. Обычно голова так или иначе спереди. А вот что необычно, это то, как некоторые организмы в процессе эволюции отказались от головы и начали головой делать странное. Но есть, например, такие
как ни странно, наши родственники, правда, беспозвоночные, но родственники, мы с ними в одном типе, в типе хордовые, так называемые асцидии. Вот они в процессе эволюции перешли к тому, чтобы на голове сидеть. Есть существа, которые головой стали копать. Есть существа, которые головой стали, в общем, чего только не делать. И да, тут бывает очень-очень по-разному, очень интересно. Но мы несколько раз еще обязательно к этому вернемся. Так. Так, сколько примерно всего видов грибневиков? Грибневики – это очень небольшая группа организмов. Их, ну, что-то порядка 150 видов во всем мировом океане. При том, что некоторые из этих видов широко распространены. То есть, если группа организмов имеет мало видов, это не значит, что она вымирающая. Но действительно разнообразие у них не очень большое. Вообще это характерно для таких древних групп, когда до нынешнего времени сохраняется совсем небольшое число видов. Ну, те, кто оказались самыми все-таки приспособленными, и несмотря на появление эволюционно более продвинутых организмов, все-таки смогли с ними конкурировать. Некоторые медуз едят, а можно ли съесть грибневика? Я думаю, да, ну то есть точно можно, если отвечаю на этот вопрос. Будет ли вкусно? Вообще не думаю. Если вы, самое простое, на Черном море, поймаете какой-нибудь мнемиопсис и возьмете в руку, то как только вы его вытащите из воды, он практически развалится. То есть грибневики еще более хрупкие и жилетелые существа, чем медузы. Поэтому есть там, вообще особенно нечего. Представить себе, если какую-нибудь медузу Аурелию можно подвергать различным кулинарным воздействиям, то с грибневиком, я думаю, просто ничего не получится. То есть вы, конечно, можете, если вы уверены, что перед вами грибневик, а не медуза, вы его смело можете положить себе в рот. Но только здесь нужно понимать, что поскольку он будет не обработан температурой, то вы рискуете поместить себе в рот кучу бактерий, чего, в общем, что нежелательно. Ну и самое главное, удовольствие вы от этого не получите точно, потому что это просто как кусок морской воды. Так, когда в голове впервые появился мозг? Опять же, позволю себе сохранить интригу. Мы будем говорить про это в следующий раз. Вот сегодня мы поговорили про то, что такое голова, зачем она нужна, поговорили про симметрию тела животных, а в следующий раз как раз начнем наш рассказ про организмов, у которых есть голова, и вот мозг вполне себе там уже начинает намечаться, но если так широко ответить на этот вопрос, то, и опять же, если мозг понимать широко, просто как скопление нервных клеток, то обычно, как только появляется голова, тут же в ней образуется скопление нервных клеток, просто чтобы обслуживать органы чувств, которые там есть. Скажите, когда животные имеют несколько голов, то о чем это свидетельствует? Несколько голов у животных может быть в том случае, если это колониальный организм. Ну, мы говорили в прошлый раз про то, что стрекающие, в первую очередь полипы разные, многие из них образуют колониальные организмы, то есть их тела имеют колониальное строение, когда на общем теле несколько отдельных структур, похожих на отдельные особи. Но они при этом все соединены в единое общее тело. С таким мы можем столкнуться не только у стрекающих, хотя для всех остальных животных это скорее экзотика, чем широко распространенные ситуации, но тем не менее встречается. И вот там, да, у одного организма формально может быть несколько голов. Но так, чтобы это был не колониальный организм и имел несколько голов, такого обычно не случается. Просто потому, что смысл головы в направленном движении.
Для того, чтобы двигаться вперед, достаточно одной головы. Две, три, четыре, пять, десять голов совершенно ни к чему. Тут возникнет та же самая проблема с выбором направления движения, как и у существа с лучевой, то есть радиальной симметрией. А может ли пересадка мозга вызвать изменения в организме а-ля собачье сердце? Нет, ну, конечно, так, как в собачьем сердце, нет. Но вообще интересно, что... Вообще там много интересного. Но это настолько далеко от нашей темы. Мы немножко подобных вопросов, я думаю, коснемся, но когда будем говорить про более развитых организмов. А чем особенно нервная система грибневика? Нервная система грибневика особенно принципами работы их нервных клеток. Ну, понятно, что мы сейчас вообще принципы работы нервной клетки разбирать просто не сможем по времени, потому что это отдельная огромная тема. Но, условно говоря, если мы возьмем нервную клетку медузы, кузнечика и человека, принципы их работы, ну, то есть вещества, которые там используются, будут фактически одни и те же, ну, с небольшими отличиями. А вот у грибневиков есть ряд отличий именно в самих принципах работы клеток нервной системы, в используемых веществах. В общем, что и навело на мысль, что, возможно, эти клетки возникли совершенно независимо. Зачем змею Горынычу три головы? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что, ну, раз вот такие вопросы возникают время от времени, то, наверное, будет иметь смысл просто отдельно посвятить как-нибудь рассказ сказочным и мифологическим животным, потому что понятно, что неспроста же человек их напридумывал. На чем-то же это все основано. Не значит, что где-то живет змей Горыныч, конечно, но, тем не менее, где-то же человек черпал вдохновение. Ну, мы можем просто как-нибудь отдельно про это поговорить, это действительно интересно. Но так, если представить себе, что вот у нас вдруг появился реальный змей Горыныч, сходу можно сказать, что у него были бы большие проблемы. В первую очередь с выбором направления движения. Потому что три головы совершенно не нужны для того, чтобы определять, куда двигаться. Более того, если в них равноценные по сложности организации сгустки нервных клеток, то это вообще ничего, кроме проблем, не принесет. Чем-то принципиально нервная система грибневиков отличается от нервной системы других животных? Но я на этот вопрос частично ответил используемыми в ней веществами некоторыми. Тут, наверное, подробнее отвечать на этот вопрос, чтобы не вогнать в скуку слушателей, можно, но это на самом деле это тема скорее для взрослого эфира, вообще поговорить про нервные системы беспозвоночных. Ну, в общем, некоторыми используемыми веществами. От каких параметров зависят размеры медузы? Слышал, что они могут расти почти неограниченно из-за близости медуз к растительным формам жизни. Нет, подождите. Самой первой нашей встречи мы как раз говорили про то, как люди пришли к идее того, на какие группы нужно делить и живых организмов вообще, и животных в частности, и обсуждали, что что стрекающие, давайте все-таки уже возьмем, полипы в первую очередь, они, ну, действительно... Неочевидно для людей прошлого были, в общем, стоило их относить к животным, потому что, ну, сидит, мало шевелится, а уж тем более, если про губок говорить, то вообще непонятно, точно ли их к животным относить. Тем не менее, ну, в общем, достаточно давно
собственно, еще Аристотель все-таки относил стрекающих, то есть и полипов, и медуз, к животным, безусловно. К растениям они, как и другие животные, не близки, от растений они отстоят очень далеко. Тем не менее, да, мы говорили, что медузы могут расти, ну, в значительной мере есть виды медуз, которые растут почти неограниченно, но их ограничивают условия внешней среды. Когда твое тело представляет из себя кусок желе, ты не можешь стать слишком большим, потому что просто от внешних нагрузок тебя разорвет на отдельные куски и все. Поэтому самая крупная медуза известная – это цианея, собственно, медузы рода цианея. У цианеи диаметр купола может достигать 2 метров, но такие особи очень редко встречаются. Обычно значительно раньше их тела как-нибудь разрушаются. Вот. Но так, в принципе, да, 2-метровыми в диаметре купола они могут быть. Так, ну, тут вопрос про концепцию Гандикапа. Если мы когда-нибудь будем говорить про эволюцию, мы обязательно про это поговорим. Но чтобы отвечать на вопросы относительно механизмов работы эволюции, различных эволюционных идей, концепций, теорий, гипотез, нужно сначала ввести ряд терминов так, чтобы мы точно друг друга верно понимали. Иначе я могу сейчас ответить на этот вопрос, а мы поймем друг друга просто неверно, потому что, как и в любом разделе науки, сначала нужно договориться о значении некоторых слов, а потом уже обсуждать. Если у нас повернет разговор в сторону эволюции когда-нибудь, то можем, конечно, это обсудить. Так, ну, здесь про нервную систему диплодока. Вообще, как я уже говорил, мозг – это следствие наличие головы. Есть организмы, у которых нервная система устроена более-менее как у нас с вами, когда очень большой сгусток нервных клеток в голове, дальше тянется нервный такой тяж, спинной мозг, и от него отходят нервы. Бывают организмы с несколько другим распределением сгустков нервных клеток, но про это мы тоже поговорим. Здесь лучше на конкретных примерах рассматривать, что и для чего кому надо. Может ли живой организм иметь мозг, но при этом не иметь никаких органов чувств? Нет, не может. Какие-то органы чувств есть у всех организмов, имеющих нервную систему вообще. То есть, в принципе, зачем нужна нервная система? Нервная система нужна не для того, чтобы думать, не для того, чтобы изучать саму себя, не для того, чтобы придумывать какие-то сложные гипотезы, теории или решать какие-то математические уравнения. Нервная система нужна для того, чтобы реагировать своевременно на воздействие окружающей среды, чтобы реагировать на опасность, реагировать на наличие пищи. Если пищи нет, искать ее. Поэтому нервная система обязательно подразумевает наличие органов чувств. Скажите, пожалуйста, а многоголовость – это признак колониальности развития? Ну, как я уже говорил, есть животные, про которых можно сказать, что у них несколько голов, но это животные с колониальным планом строения. Мы про них поговорим так, чтобы был индивидуальный организм, и у него было несколько голов. Нет, такого все-таки в норме не встречается. Мы не говорим сейчас про различные нарушения развития и мутации. Там про двухголовость и так далее. Мы говорим сейчас про нормальное развитие организмов. Вот при нормальном развитии у организмов, при условии, что у организма нормальное развитие, не нарушенное, если это отдельный индивидуальный, а не колониальный организм, у него одна голова, если есть. Так.
Вроде все. Ну что ж, тогда спасибо за внимание.

0: Вы в чем состоите? Там, значит, их спрашивают, вы рыбу продаете? Да, и коты такие сидят, да, мы их показываем, красивые. Ну, так что мы рыбов не продаем, мы их показываем, красивые.
1: Смотри, какая красивая.
0: Доброе утро, дорогие любители старинных книг. Сегодня я покажу вам вот такую красоту. Это одна книга, только в трех томах. И смотрите, в какой красивый переплет она оформлена. Здесь на верхней крышке золотое тиснение. И вообще она сама такая вся из себя красивая. И написал эту книгу Джонатан Коуч. Он был врачом, всю жизнь прожил в графстве Корнуэлл, за исключением нескольких лет, когда уезжал учиться на учебу. Ну а так он был врачом-натуралистом. Натуралистом он был в таком самом широком смысле этого слова. Он интересовался не только естественными предметами, но и написал книгу по истории этого региона и что-то такое этнографическое. Но самый замечательный мой труд – это вот это сочинение, называется «Естественная история рыб британских островов». Собственно, всю свою жизнь он прожил в маленькой рыбацкой деревушке, которая называется Полперо, если я правильно ее произношу, или Полперо, не знаю, честно говоря. Вот, и, конечно, понятно, что там было и рыбаков, и рыб полно, у него было очень много материала, и он хорошо разбирался в рыбах, он и консультировал рыбаков, а если у него возникали какие-то сложности с идентификацией, он писал письма, и ему специалисты по рыбам помогали. И за всю свою долгую жизнь он собрал, конечно, большой материал по рыбам, изучил их повадки, особенности и написал вот такой трехтомный труд. Но более того, он еще и сам был прекрасным рисовальщиком. Он зарисовал акварели, там больше нескольких сотен акварелей этих рыб. Ну, а по этим акварелям уже напечатали такие гравюры, которые вручную были раскрашены. Для того, чтобы точно отобразить цвет этих рыб, он их рисовал живыми или старался пустить свежую воду, чтобы животное не поменяло цвет. Вы знаете, что все животные после гибели как-то теряют свой цвет. Вот такая замечательная книга. Показываем мы вам красивые. Вот разные такие тут. А рыба есть, но книга это еще замечательно тем, что обычно мы вообще не знаем, через какие руки прошли эти книги, и вообще не знаем ничего, кто ими владел, ну, кроме, может быть, самого последнего владельца. Но эта книга сама по себе рассказала нам, к кому она была полезна в разные годы. Вот, сейчас я вам покажу. Вот здесь есть владельческий штамп. Нет, наверное, вот здесь. Здесь есть владельческий штамп, такой экслибрис владельческий, который говорит о том, что прежде всего книгу приобрел граф Бобринский Алексей Васильевич. Это представитель известной дворянской семьи Бобринских, третья ее ветвь. И он был предводителем московского дворянства, он занимал пост егермейстера, это тот человек, который организовывал охоты для императорской фамилии, ну и вообще был таким крупным общественным деятелем. В 1888 году он умер, а вообще книга написана с 1860 по 1865 год, и по годам вообще сходится, что он ее и приобрел. И дальше эта книга поступила в букинистический магазин, ее купил Сатулин Константин Алексеевич, русский зоолог. Он закончил Московский университет в 1890 году, ну и был зоологом, надо сказать, разными группами животных интересовался, в том числе и рыбами. И вот здесь, как раз, по-моему, вот там, здесь как раз и написано, что книга куплена у Константина Алексеевича Сатунина 25 января 1890 года. Купил ее другой русский зоолог Коврайский Федор Федорович. А что такое 25 января? 25 января – это вообще день студента. Это начало каникул. Это, в общем, такой достаточно большой праздник. Но для Сатунина это было вообще окончание сессии, последней сессии в его жизни, потому что следующая какая-то половина этого года дается студентам обычно для написания дипломной работы. То есть он сдал все свои последние экзамены и по какой-то причине книгу продал. Но вероятно всего, что сам Сатунин происходил из семьи телеграфиста, а Коврайский Федор Федорович, он происходил из дворянской семьи. И, возможно, Сатунин как раз и нуждался в деньгах, потому что этот праздник студенты московские отмечали очень широко. Начинался он с того, что в Московском университете было церковное служение, после того официальное собрание, где проводились какие-то отчеты, какие-то торжественные речи, какое-то награждение кого-то. Ну а дальше весь остаток дня студенты предавались веселью, кто на что гораст. Ну и, конечно, они выпивали. А в трактирах и в ресторанах московских даже было специальное такое выделенное место, помещение для того, чтобы студенты там пьянствовали, а городовые в этот день студентов никак не штрафовали, а наоборот помогали им добираться домой. И, возможно, как раз он нуждался в деньгах, и поэтому вот и продал эту книгу Коврайскому. А Коврайский, он тоже был студентом Московского университета. Ну, он уже закончил к тому времени, на год он раньше, но он готовил труд, который был посвящен осетровым рыбам Кавказа. И, возможно, эта книга ему вообще нужна была для подготовки вот этого сочинения. Ну и потом, уж неизвестно по какой причине, но нам эта книга досталась от Хомяков. То есть Коврайский ее тоже как-то продал, передал в букинистический магазин, а Хомяков Алексей Степанович... Он, я про него вам уже рассказывала, но про него всегда можно рассказать еще лишний раз. Вот, он, кстати, тоже учился в Московском университете и был библиофилом, коллекционером. Он собирал старинные книги, посвященные естественным наукам, и приобрел это сочинение. А после уже 17-го года его коллекция была национализирована в Дарвинский музей и поступила к нам. Национализирована в наш музей была не только его библиотека, но и, естественно, научное собрание, которое включало большую коллекцию насекомых, чучело птиц, среди которых были уже и вымершие виды, например, как бескрылая гагарка, странствующий голубь, разноклювая гуя, скелет дронта у нас есть, очень редкие экзотичные виды птиц, некоторые виды млекопитающих. И много чего интересного поступило к нам, поэтому нам вообще очень важно узнать подробности жизни Алексея Степановича. Оказалось, что это очень-очень трудно, потому что, несмотря на то, что он был богатым человеком, происходил из известной семьи, все-таки он занимал какое-то важное общественное такое положение в жизни страны, и поэтому как-то остался в тайне. Мы прям буквально скрупулезно ищем про него какие-то вообще детали, его жизни, биографию. Например, нам совершенно неизвестна его часть жизни, которая произошла с ним после эмиграции из России. Он уехал в 17 году, больше никогда сюда не возвращался, но нам известно, что он прожил достаточно долгую жизнь. Умер он только в 1952 или вот есть вероятность, что в 1953 году, но тем не менее он прожил 80 или 81 год жизни, и нам ничего не известно. Если вам что-то может быть известно про него, или вы знаете, в какую сторону нам идти и смотреть, мы вам будем очень благодарны, вы нам очень поможете. Я готовлю выставку про Алексея Степановича Хомякова, которая будет у нас в следующем году. Это будет такая достаточно большая выставка, где мы покажем все наши ценности и редкости из его коллекции и расскажем, что мы про него знаем. И хорошо было, чтобы еще вот эти все белые пятна мы с вами раскрыли, и было бы уже все понятно про него и про его жизнь. И это был бы замечательный подарок его 150-летию, потому что выставка посвящена именно этому событию. Ну вот так вот эта книга помогла нескольким людям в жизни, причем заметьте, что все они учились в Московском университете, и Бобринский Алексей Васильевич, и Коврайский, и Сатунин, и сам наш Хомяков Алексей Степанович, все они были выпускники Московского университета. Задавайте нам какие-нибудь вопросы, присылайте нам приветики, оставляйте комментарии. Мы с удовольствием на все ответим и расскажем вам что-нибудь еще. И я знаю, что в это время как раз начался учебный период. Очень многие пошли в школы, в университеты, в колледжи, в разные учебные заведения. Я хочу пожелать вам успеха, удачи, чтобы вам сопутствовали действительно удача и успех. И вы в этих учебных заведениях получали знания, но не забывали о веселье. Пока! Ну, а что я тебе про рыб расскажу? Они вкусные, их можно приготовить. Ой, это смотри, какая красота. Прям вообще.
2: Слушай, а там некоторые страницы, я видел, не разрезаны еще до сих пор?
0: Ну, да. Ну, какие-то, что-то кто-то смотрел.
2: То есть я правильно понимаю, что 4 студента разных?
0: Да.
2: Читали эту книгу.
0: Да. Слушай, они, может быть,
2: продавали, при этом они даже не разрезали часть страниц.
0: Ты знаешь, может, они картинки смотрели? Как я, например.
2: А чем они вообще нарисованы?
0: Это гравюра. То есть он нарисовал акварели. Акварели хранятся там где-то в каких-то музеях. А это напечатанная вся эта гравюра, а гравюра раскрашена вручную. Ну вот раскрашена именно только рыба, ну потому что рыба-то и важна, ну, для Дан.
2: Просто в то время же не было цветной типографии? То есть,
0: нет, в то время уже была. Была, знаешь, такая это, литография, когда на камень наносили разную краску, ну, делали несколько камней и печатали разным цветом. Но обычно
2: то есть,
0: все равно...
2: она вручную раскрашена?
0: Она раскрашена вручную. Здесь, вот эти да, книги эти раскрашены? Книги раскрашены вручную, да, акварельно.
2: Круто.
0: Конечно. Поэтому понятно, я точно не знаю, какой у нее тираж, но обычно такие вещи, которые раскрашиваются вручную, там, ну, 200, 250, 300 экземпляров. Что это такое для наших уже сейчас 8 миллиардов? Капля в море. Единицы только могли увидеть эту книжку. Вот ты, например.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Босс, простите за шум, соседи ремонт делают.
2: Ну тебя прекрасно слышно, мы же в линке. Так что ты хотел?
1: Прибавки.
2: Не слышу, шумно.
1: Нет, вы слышите. Мы же в линке.
3: Будьте уверены в высоком качестве видеосвязи и подавлении лишнего шума с лучшей платформой для бизнес-коммуникаций МТС-Линк.
4: Почему Луна всегда демонстрирует нам лишь одну свою половину? Какой небесный объект, кроме Солнца, освещает Луну? И откуда на обратной стороне Луны золотая жаба? Я Владимир Сурдин, астроном. Это неземной подкаст. Сегодня мы поговорим о тайнах обратной стороны Луны. А если вы захотите помочь продвижению этого выпуска, ну поставьте лайк. А мы начинаем. Как ее только не называют. Обратная сторона Луны, невидимая сторона Луны, дальняя сторона Луны. И по-английски «dark side of the moon», «far side of the moon». Дело вот в чем. Она действительно «dark», но не в том смысле, как вы подумали. Некоторые думают, что она «dark side of the moon», потому что темная. Нет. Но давайте обо всем по порядку. Луна всегда демонстрирует нам одно свое полушарие. Люди об этом знали и до изобретения телескопа, и после изобретения телескопа. Дело в том, что Луна – единственное небесное тело, не считая Солнца, на которое трудно смотреть невооруженным глазом, так Луна – единственное, географию которой мы видим невооруженным глазом. Люди с нормальным зрением видят на Луне довольно много деталей. Лунные моря, лунные континенты, условное название, но все-таки оно прижилось. Так вот, видимое полушарие Луны, то, что обращено к Земле, давно уже было знакомо людям. А обратную эту сторону не видел никто. Про видимую сколько легенд придумано. Люди, рассматривая ее с глазами разной

там никакого зайчика, но моя внучка, когда рисует Луну, а я ее иногда прошу это сделать, прежде всего рисует там зайчика, потому что в книжках детских ей об этом рассказали. Но это все видимое полушарие. А что касается обратной стороны Луны, у людей не было вообще никакого представления. Некоторые, наверное, думали, что у Луны просто нет обратной стороны, что там ничего нет. А некоторые думали, что есть. Дело в том, что Луна синхронно обращается вокруг Земли и вращается вокруг оси. А уже 21 век, но время от времени я сталкиваюсь с людьми, которые этого не понимают, и говорят, что Луна не вращается, потому что мы всегда ее видим с одной стороны. Ну, давайте подумаем, если бы она не вращалась, но обращалась вокруг Земли, мы бы ее видели со всех сторон. В том-то и штука, что она синхронно за одно и то же время, примерно за 27 суток, делает оборот вокруг себя и вокруг нас, землян. Знаете, это как вальс в паре. Вы держите спутницу, вы держите даму, и она вращается, и вы вращаетесь. Каждый из вас делает оборот вокруг своей оси. Но за это же время вы делаете оборот вокруг общего центра, и поэтому все время смотрите в лицо своему партнеру. Вот на этой прекрасной анимации видно, как Луна, обращаясь вокруг Земли, но при этом освещенная приблизительно с одного направления Солнца, все время демонстрирует нам одно свое полушарие, но разные фазы, то есть разные области, освещенные солнечными лучами. То она освещена полностью, то частично, то вообще не освещена в момент новолуния, потому что свет приходит с другой стороны, не со стороны Земли, а со стороны Солнца. После изобретения телескопа в начале 17 века астрономы внимательно, детально изучили видимую сторону Луны, дали множество названий ее географическим деталям, составили карты и даже, в общем-то, правильно догадались о происхождении этих деталей. Мы понимали, что темные области, моря, это места, где удары по Луне вызвали излияние лавы, и эта базальтовая лава застыла и сегодня демонстрирует нам, в общем, практически круглые большие моря. Так что видимая сторона Луны никакой загадки для нас не представляла. Но проходили века, 17, 18, 19, половина 20-го прошла, а астрономы, обладая великолепными телескопами, все еще ничего не знали об обратной стороне Луны. Представляете, мы уже открыли галактики, мы уже открыли эффект расширения Вселенной, космология уже была более или менее построена. Ну, в общем, современная астрономическая наука шагала вперед, запинаясь о ближайший к нам объект. Мы по-прежнему ничего не знали про обратную сторону Луны. Это, конечно, всех нервировало. Ну и те названия, которые, например, на английском языке были даны обратной стороне Луны, они настраивали некоторых любителей науки на такое неправильное представление. Ну, общеизвестно. Dark side of the moon. Темная сторона Луны. А в каком смысле темная? Еще до сих пор некоторые думают, что обратная сторона Луны всегда темная, а видимая всегда белая. Но это же не так. Посмотрите на это фото. Оно сделано через пару дней после новолуния, когда виден только ярко освещенный тоненький серпик лунного диска. А остальная часть Луны темная, но не совсем. Здесь Солнце освещает дальнюю сторону Луны. А кто же освещает ту, что обращена к Земле? Догадались? Ну, конечно. Ее освещает сама Земля. Солнечный свет падает на Землю, отражается и частично попадает на Луну. Так что наша Земля иногда выступает в роли самостоятельного светила. Темная-темная, но на самом-то деле такая же светлая, как и видимая. Обратная сторона Луны светлая. Так почему же на английском обратную сторону Луны по-прежнему называют Dark Side of the Moon? Ведь на этой фотографии видно, что она светлая. Солнце-то ее иногда освещает так же часто, как и видимую. Конечно, она светлая. Но мы по-прежнему по-английски говорим «dark side»
имея в виду множество смыслов этого слова.

0: слово. Dark по-английски не только темный, а еще и неясный, непонятный, тайный, скрытый. Вот в этом смысле обратная сторона Луны долго оставалась тайной для науки. В истории освоения Луны есть очаровательный эпизод. 8 марта 1971 года советский луноход-1 бороздил просторы спутника Земли. Мужчины из пункта управления решили порадовать своих коллег-женщин в честь праздника и нарисовали колесами лунохода восьмерку на лунном грунте. Вот такое получилось изображение. Придумали к нему персональные подписи и раздали дамам. Говорят, что когда об этом узнало руководство, то операторов лунохода сначала отчитали, а потом попросили фотографии в подарок женам. Если у вас под рукой нет лунохода, а сделать приятное близким хочется, подарите букет цветов. Не обязательно откладывать до праздника. Можно же баловать своих любимых и без повода. Вы же сами будете радоваться от улыбок близких. А они бесценны. Вот этот красивый букет я заказал онлайн. Сегодня подарю его супруге, она обожает цветы. Заказать букет с доставкой сегодня очень просто. Через мобильное приложение «Русский букет». Это сервис, через который вы можете оформить доставку цветов и подарочных наборов круглосуточно, по всему миру. Оплачивать можно рублями и в другой валюте. И приятные бонусы. В каждый заказ добавляется открытка, а доставка в черте города бесплатная. Оставил вам ссылку на это приложение в описании. Скачивайте и выбирайте подарок близкому человеку. И не забудьте использовать промокод «Неземной». Получите скидку 15% на первый заказ. Представьте, еще в 18 веке некоторые фантазеры считали, что на обратной стороне Луны есть атмосфера, есть моря и реки, и даже жители, которые населяют Луну. Они не появляются на видимом полушарии, но они стесняются, наверное, нас. А на обратной стороне Луны жизнь бушует. И вот на таких иллюстрациях нам демонстрировали эту лунную жизнь. Между прочим, кое-что схвачено здесь правильно. Например, если бы там действительно была плотная атмосфера, то, может быть, живые существа, обладающие крыльями, могли бы там легко летать. Почему? Да потому что сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле, и в плотной атмосфере даже человек с крыльями мог бы летать. Для этого специальные расчеты были сделаны. Я иногда отвечаю на вопрос, а какой самый любимый объект в нашей Солнечной системе я бы хотел посетить? Знаете, что я говорю? Спутник Сатурна – Титан. А почему? А потому что на Титане атмосфера плотная, а сила тяжести примерно такая же, как на Луне, даже чуть поменьше. И там я бы мог одеть крылья и летать. Ну вот примерно так же фантазеры 18 века представляли себе обратную сторону Луны. Но мы же понимаем, там не может быть атмосферы отдельной от видимого полушария. Не может же на одной стороне планеты быть атмосфера, а на другой ее не быть. Она бы, конечно, заполнила обе стороны небесного тела. Если нет воздуха на видимом полушарии, его, конечно, нет и на обратном. Ученые это понимали. А вот увидеть ту сторону Луны не удавалось очень долго. Правда, чуть-чуть астрономам это удалось еще в XIX веке. Хорошие телескопы, наблюдая Луну регулярно, мы видим, как она немножечко покачивается. Астрономы называют это либрацией. Ну, помните латинское «либра» — весы? Такие рычажные весы, которые туда-сюда покачиваются. Вот Луна ведет себя как такие покачивающиеся весы, демонстрируя нам долготные и широтные покачивания, либрации. В чем дело? Да потому что вращается вокруг себя Луна вокруг одной оси, а вокруг Земли обращается немножечко под другой, под другим наклоном. Да еще и орбита у нее не совсем круговая. Луна то чуть ближе, то чуть дальше от нас. Вот все это складывается в такие покачивания лунного шара. Поэтому, внимательно глядя вдоль лимба, то есть вдоль края лунного диска, можно немножечко на востоке, на западе, на севере и на юге заглянуть на обратную сторону Луны, примерно на 6% ее площади. Астрономы этим пользовались, но все-таки остальные проценты, то есть основная часть дальней стороны, невидимой с Земли, так и оставалась тайной до начала космической эры. Друзья, вы знаете, что у нас есть канал на платформе Нуум, для которого мы делаем, в числе прочего, оригинальное видео. Сейчас там новый выпуск с моими комментариями к необычным и очень красивым фотографиям из космоса. Смотрите на канале «Неземной подкаст» на платформе Нуум. Ссылку оставил в описании. Космическая эра началась 4 октября 1957 года запуском первого советского искусственного спутника Земли. Все про это знают, но немногие помнят, как быстро очередные шаги космонавтики делались в ту эпоху. 4 октября 1957 года маленький металлический шарик полетел вокруг Земли. Прошло чуть больше года, и уже в январе 1959 года первый космический аппарат был отправлен к Луне. А это намного сложнее. Одно дело летать вокруг Земли, первая космическая скорость, а улетать от Земли к соседней планете, даже к Луне, это вторая космическая скорость, в полтора раза больше, а значит, нужны более мощные ракеты. Полетел аппарат к Луне, но по Луне не попал. Тогда не умели управлять полетом космических аппаратов. Их кидали примерно так, как мы издалека кидаем мяч в баскетбольное кольцо. Кинули, прицелившись. Попал, не попал, дело случая. Первый по Луне не попал. Ну, надо было объявить советскому народу, что наш первый эксперимент провалился. Ничего подобного. Умные люди сообразили, что, пролетев мимо Луны, этот космический аппарат вышел на орбиту вокруг Солнца. А что летает вокруг Солнца? Планеты. И быстро переназвали этот лунник «Первая искусственная планета мечта». Это было замечательное достижение. Правда было, я без шуток говорю, правда, это было замечательное достижение, достижение второй космической скорости, с помощью которой мы отправили космический аппарат в далекий межпланетный полет. Он и до сих пор летает вокруг Солнца. Может быть, когда-нибудь мы его найдем и поместим в музей, как первый межпланетный аппарат. Но все-таки хотелось долететь до Луны. И долетели тогда же. В 59-м году уже второй лунник попал по Луне. Мы знаем, куда он попал. В море дождей, в ту область, которая сегодня называется залив лунника. Тогда на старых картах Луны эта область называлась болотом гниения. Правда, не очень приличное название. Хорошо, что теперь это залив лунника. Он попал, но разбился. Тогда не умели тормозить полет космического аппарата. Он как летел к Луне со скоростью примерно 2 км в секунду, так и врезался в ее поверхность. Это было огромное достижение космонавтики. Мы осуществили первый межпланетный перелет с достижением соседней планеты. Поэтому решили оставить что-то на память. На борту этого лунника был так называемый герб Советского Союза. Это шарик из нескольких десятков пятиугольных значков, ну, собственно, таких вот памятных значков, которые рассыпались вместе падения лунника и лежат там до сих пор. В этом месте никто еще не был, ни роботы, ни люди. Когда-нибудь мы найдем там эти значки и поместим их в музей. Это очень дорогие и очень важные артефакты. Первое доставленное человеком вещество на поверхность соседней планеты. Но самым потрясающим тогда же, в 59-м году, был полет третьего лунника. Вы знаете, меня до сих пор это удивляет, и даже как-то вот я с недоверием немножко отношусь, шучу. Ну, конечно, это было. Я просто не могу понять, как инженеры смогли тогда это осуществить. Посмотрите внимательно на эти фотографии, насколько третий лунник не похож на два предыдущих. Два предыдущих – это были шарики с аккумуляторами и радиостанциями. А это летающая фотостудия. И его задачей было сфотографировать обратную сторону Луны. Как можно было решить эту задачу в эпоху, когда не было микрокомпьютеров, процессоров, которые управляли бы полетом и ориентацией этого аппарата? Да много чего не было. Не было даже электронных фотоаппаратов. Вы представляете, мы в ту эпоху фотографировали на целлулоидную пленку, которую потом надо было в проявителе, в воде, потом в закрепителе, опять в воде промывать, сушить, делать негативные снимки, потом печатать с них фотографии. Ну, кто постарше помнит этот нудный процесс. Так вот, тогда это был единственный фотопроцесс, и он был реализован в этом крохотном, размером с небольшую стиральную машину, космическом аппарате. Там, когда открывались створки, на правой фотографии это видно, два фотообъектива фотографировали то, что видели перед собой, на пленку. Потом эта пленка проявлялась, закреплялась, сушилась, сканировалась. А сканеров в ту эпоху тоже не было. И как она сканировалась, это инженеры придумали. И радиоизображение передавалось на Землю. Скажу вам по секрету, впрочем, это уже не секрет, что и пленки-то хорошие у нас в ту эпоху тоже не было. А надо было где-то ее взять для этого эксперимента. Знаете, где ее взяли? Это была эпоха Холодной войны, когда мы с американцами конкурировали в области разведки, создания нового оружия, и мы за ними следили, и они за нами. И вот один из методов разведки был такой. Из северо-западной Европы с американских баз запускались воздушные шары с фотоаппаратурой. Ветром несло их на восток, над нашими территориями. Фотоаппарат фотографировал, ну и потом фотопроцесс помогал передавать изображение куда надо. Наши истребители поднимались и сбивали эти шарики. И в наши руки попадала хорошая кодаковская фотопленка. Так вот, не говоря ни слова начальству, инженеры, создававшие третий лунник, использовали фотопленку Кодак для того, чтобы четко сфотографировать обратную сторону Луны. Между собой инженеры называли эту пленку H, американские шарики. Вот с них-то и добывали хороший кодек. Все детали этой детективной истории вы найдете в нашей книге «Путешествие к Луне». Мы с коллегами описали там и астрономические исследования Луны в телескопы, и полеты к ней роботов, и полеты людей. По-моему, на русском языке это самое полное описание исследований Луны. Прочитайте, не пожалеете. А мы возвращаемся в 1959 год. Тогда Луна-3 впервые осуществила гравитационный маневр, ведь надо было облететь вокруг Луны и сфотографировать обратное ее полушарие, невидимое с Земли. Поэтому под действием притяжения к Луне аппарат впервые совершил маневр гравитационный, впервые сориентировался и правильно навел свои объективы. Все это было впервые в космонавтике сделано. Сфотографировал, проявил, закрепил пленку, отсканировал и по радио эти изображения передал на Землю. Вот тут как раз первое изображение, переданное с борта Луны-3 и принятое радиоантеннами в Крыму на специальном пункте межпланетной связи, как тогда говорили, и попавшее к нам, к астрономам, ну, не ко мне, к моим старшим коллегам, все-таки это 59-й год, тогда я в детский сад еще ходил. И мои старшие товарищи, астрономы Московского университета и астрономы Пулковской обсерватории, глядя на эту не очень четкую, но все-таки первую в истории фотографию, пытались ее расшифровать, то есть составить карты обратной стороны Луны. Удивительно, но в ту пору телевидение было в зачатке, оно было еще, телевизоров было мало, не в каждой семье, и уж они точно были черно-белые, поэтому нам, как правило, достижения науки и техники тех лет демонстрировали не на телеэкране, уж тем более не на экране компьютера, которых не было в природе, а в виде почтовых марок. Вот почтовая марка 59-го года, и на ней показано, как Луна-3 фотографирует обратную сторону Луны. Эти изображения пытались очистить, сделать более четкими, и, в общем-то, это удалось. Посмотрите. Наверху слева – это то, что было передано и получено на Земле. Наверху справа уже очищенное от радиопомех. Внизу слева это обработанная сотрудниками Астрономического института Московского университета, где я работаю, и оно уже вполне четкое. А внизу справа современное изображение обратной стороны Луны, полученное крутейшим современным спутником с великолепными объективами и электронными фотокамерами. Ну, на самом деле оно не намного более четкое, чем полученное в 59-м году. Итак, надо было составить первую карту обратной стороны Луны. И ее составили. Вот так, глядя на эту картинку, на которой треть слева – это часть видимого полушария, это сделано специально, чтобы зацепиться за уже знакомые географические детали, а две трети справа – это неведомая доселе обратная сторона Луны. И представьте себе, первая карта обратной стороны Луны – тоже была изображена и растиражирована на почтовых марках. Вот та самая марка, на которой появилась первая карта обратной стороны Луны. Ну, а уж коли появились первые географические детали, их надо было как-то назвать. Единственное маленькое море, а по существу просто крупный кратер на обратной стороне Луны, назвали «Море Москвы». Там есть еще «Море Мечты», оно до сих пор есть на лунных картах, как и «Море Москвы». Там есть кратер Жолио-Кюри, тоже известный кратер. А вот обратите внимание, залив астронавтов. Ведь это 59-й год, Гагарин еще не летал. И тогда в литературе обычно бытовало и на русском, и на английском языке слово «астронавт». Позже стало более популярным «космонавт» в нашей стране, но астронавты остались в англоязычных странах. Но на карте Луны до сих пор вы найдете залив астронавтов. Так его назвали наши астрономы. И вот удивительная деталь. Хребет Советский рядом с кратером Ломоносов. Видите хребет Советский? Почему хребет? Да потому что астрономам показалось, что это правда горная гряда, горный хребет. И его назвали хребет Советский. Правда, международное астрономическое сообщество немножко посопротивлялось этому. Ну, как-то так с политическим оттенком дано это название. Но отечественные астрономы сказали, мы первооткрыватели, наше право давать названия, какие нам кажутся правильными. Ну что же, хребет Советский в те годы стал официальным названием на обратной стороне Луны. Его изобразили на картах Луны. Его изображали на глобусах Луны, которые стали тогда выходить. И я хорошо помню, что несколько лет назад, побывав в Калуге, а там замечательный музей космонавтики, я увидел старый глобус Луны, большой, такого метрового диаметра. Причем на нем все детали вылеплены объемно, ну, как бы сейчас сказали, в 3D. И там я увидел такой довольно высокий хребет, а на обратной стороне Луны и надпись «Хребет Советский», все как полагается. Но вот в чем штука. Если взять современную карту Луны, а она фоном на этой фотографии, и положить рядом старую карту Луны, то никакого хребта Советского вы не найдете. Море Москвы на месте. Кратер Ломоносов, вот он тут, все на месте. А где хребет Советский? Куда он пропал? Вы думаете, развалился Союз Советский, и поэтому исчез хребет Советский на Луне? Нет, все гораздо проще. Никакого горного хребта в этом месте не оказалось. В чем же дело? Вот перед вами хорошая современная фотография обратной стороны Луны. Слева у лимба, у края лунного диска, вы видите белесую полосу. Именно ее приняли за горный хребет. А на самом деле там совершенно плоская поверхность, только более светлая, чем соседние участки. Мы называем это детали альбедо, ну, детали яркости. Солнечный свет там лучше отражается. Причина в том, что из двух далеко отстоящих друг от друга лунных кратеров в момент ударов метеоритов выбило светлое вещество, и оно такой полосой легло по лунной поверхности. Ну и на неразборчивых фотографиях моим коллегам показалось, что это горный хребет. Ничего страшного, наука иногда заблуждается, главное быстро исправлять свои ошибки. Так что на современных картах обратной стороны Луны хребта Советского уже нет. А море Москвы по-прежнему главное, хоть и небольшое море на обратной стороне. Вот перед нами весь лунный глобус. Одна его сторона хорошо нам знакома, видимая сторона. На другую мы редко смотрим, только если астрономы нам демонстрируют, вот как я сейчас, обратную сторону Луны. Но она по-прежнему dark side of the moon, только теперь уже в смысле неизведанная или плохо изученная. Ведь на видимую сторону, начиная с 1959 года, регулярно летают автоматические аппараты, а одно время даже побывали там астронавты. Мы ее изучили вдоль и поперек, и теперь понимаем, никаких жителей Луны ни на видимой, ни на обратной стороне нет. Но очень долго обратная оставалась загадкой. Нам время от времени удавалось получать хорошие фотографии обратной стороны Луны. Ну, например, когда американские космические аппараты «Аполлон», облетая Луну, фотографировали ее на обычную пленку, и потом эту пленку проявляли, закрепляли на Земле, и на ней можно было увидеть довольно много мелких интересных деталей, кстати говоря. Например, мы там увидели речные русла. Ну, какая река может быть на Луне? Там же нет атмосферы, испаряется вода. Но посмотрите на эту фотографию. Очень похоже на овражистую такую долину, проложенную речным потоком. Мы до сих пор не знаем, что это такое и каково происхождение этих тонких извилистых долин. Может быть, когда-то там текла вода, а может быть, вулканическая лава. Дальнейшие исследования покажут. С помощью орбитальных аппаратов получены одинаково четкие фотографии и видимой, и обратной стороны Луны. Но изучены они, конечно, не одинаково подробно. Ведь на видимую сторону Луны, благодаря тому, что радиосвязь с Землей может быть поддержана очень просто, летали давно уже и роботы, и люди. Посмотрите на места посадок советских и американских роботов, американских астронавтов, и увидите, что почти вся поверхность видимого полушария, ну, в различных его точках, довольно подробно исследовано. Оттуда даже привозили образцы лунного грунта, там измеряли многие параметры Луны. В общем, мы неплохо знаем себе устройство видимого полушария. До недавних пор исследованием Луны занимались советские и американские ученые и инженеры. Но недавно Луной заинтересовались и китайские инженеры, и теперь мы отмечаем на Луне и их места посадок. Надо сказать, что китайские инженеры очень активно развивают свою лунную программу, ну, примерно так же быстро, как в 50-е и 60-е годы это делали советские и американские инженеры. Впервые китайский посадочный аппарат опустился на Луну в 2013 году. Он опустился на видимое полушарие, так легче поддерживать с ним радиосвязь. Я тут должен заметить один факт, который иногда настораживает любителей лунного заговора. Вы знаете таких людей, которые не верят в то, что астронавты побывали на Луне, и в качестве одного из аргументов приводят такой. На черном лунном небе не видны звезды. Но они действительно не видны на тех фотографиях, где видна поверхность Луны и какие-нибудь космические аппараты или люди. Причина-то понятна. Мы фотографируем не звезды, а лунную поверхность и технику, и людей, которые там. Поэтому освещенная Солнцем, эта техника и люди требуют очень коротких экспозиций, там 0,001 доли секунды. Звезды с такую короткую экспозицию просто на небе себя не проявляют. Но при желании их легко можно увидеть. И вот на этом слайде справа фотография галактики. Дело в том, что на первом китайском зонде был небольшой телескоп ультрафиолетового диапазона. И его задачей было фотографировать галактики в тех лучах, которые сквозь земную атмосферу не проходят, а на Луне атмосферы нет. И этот китайский телескоп прислал нам на Землю десятки тысяч прекрасных фотографий звезд и даже далеких галактик, подтверждая тем самым, что на черном лунном небе прекрасно видны все эти небесные объекты. Только надо уметь фотографировать. Так вот, с этого посадочного аппарата съехал небольшой китайский луноход, первый. Он проехал несколько десятков метров и испортился. Тогда мы шутили. Ну, что вы хотите? Китайский автомобиль. Он и на Земле не очень качественный, ну и на Луне, как видите, довольно быстро испортился. Но китайские космические инженеры очень быстро совершенствуют свою технику. И вот, мы же говорим про обратную сторону Луны. Они решили впервые посадить космический аппарат на обратной стороне Луны, то, чего никто до них не делал. Ни советские, ни американские, ни какие-либо другие инженеры. Но это не так просто. С обратной стороной Луны нужно поддерживать радиосвязь, иначе вы ничего не узнаете от той техники, которая там работает. Как это сделать? Ведь с обратной стороны Луны Земля не видна. Поэтому китайцам пришлось сначала запустить спутник-ретранслятор, который висел далеко над Луной и одновременно видел и Луну, и Землю. Вот фотография с него. Тут видна обратная сторона Луны и вдали наш земной шар. И таким образом он мог поддерживать прямую радиосвязь между Луной и Землей. Посадочный аппарат китайских инженеров с первой попытки хорошо сел на обратной стороне Луны. А кто его там сфотографировал, вы уже догадываетесь. Маленький китайский луноход, второй. Он начал работать в 2019 году и работал до 2025. Вот так быстро происходит прогресс космической техники у китайских инженеров. Я поздравляю их с этим достижением. Ну а исследования обратной стороны Луны тем самым начались. Эта первая экспедиция на обратную сторону Луны была еще дистанционной. То есть мы получали по радио только результаты измерений, фотографии, результаты георадарных измерений. На борту этого маленького лунохода был георадар, который просвечивал на 2-3 десятка метров лунный грунт внутрь, в недра Луны. Это, кстати говоря, впервые было сделано. Но мы еще не могли пощупать обратную сторону Луны в ту пору. Но китайская космонавтика быстро развивается. В 2020 году на видимом полушарии Луны опустился китайский аппарат. Вот он тут, в момент подлета к Луне, или в момент отлета от Земли пока еще. Он опустился, мягко сел, с помощью бурильной установки пробурил примерно на 1,5 метра лунный грунт, взял его образцы, запечатал верхнюю часть этого аппарата, и она стартовала, нет, не к Земле, она стартовала на окололунную орбиту. Там переложила образец грунта в другой аппарат, который отправился к Земле и, опустившись на Землю, принес почти 2 килограмма лунного грунта с видимого полушария Луны. Это был замечательный эксперимент, который в целом повторил то, что советские инженеры сделали в середине 70-х прошлого века. Мы таким образом доставили несколько раз на Землю образцы лунного грунта без участия человека. Сейчас это же сделали китайские инженеры, но на этом они не остановились. А в этих капсулах прилетает лунный грунт, и без участия человека он был собран на Луне. Так почему бы не собрать грунт с обратной стороны? И в 2024 году на обратной стороне Луны опустился точно такой же пускаемый аппарат с помощью своей механической руки и бурильной установки. Он забрал образцы грунта с обратной стороны Луны и таким же образом привез их на Землю. А фотографию эту передал маленький луноходик массой всего 5 килограмм, мини-ровер, который по-китайски называется «золотая жаба». А золотая в прямом смысле. Чтобы не перегреться солнечными лучами, он покрыт слоем золота. В общем-то, это обычное дело для космической техники. Очень часто космические аппараты покрывают такой позолоченной экранно-вакуумной изоляцией. Итак, в руках китайских ученых, а потом и в руках многих ученых всего земного шара, оказался грунт с обратной стороны Луны. И он, правда, рассказал много интересного об истории обратной, да и видимой стороны тоже, потому что в процессе формирования Луны и ударов по ней метеоритов грунт перелетает, часть лунного грунта перелетает с одного полушария на другое и там смешивается. Удивительно, что в образцах лунного грунта, привезенных китайскими аппаратами, были найдены частички земного вещества. Оказывается, не только с Луны на Землю, а это уже давно известно, но и с Земли на Луну иногда под действием мощных ударов метеоритов долетают наши частицы нашего земного вещества. Такой обмен между Луной и Землей происходит регулярно, а в прошлом, наверное, был еще более активным, когда большие метеориты формировали поверхность Луны и поверхность Земли. Но вот эта фотография сегодня расстраивает всех астрономов. Да, мы замечательно исследовали и видимую, и обратную сторону Луны. Да, мы побывали, наши роботы, побывали и на том, и на другом полушарии. И мы даже доставили образцы грунта и с видимой, и с обратной стороны Луны. А понимаем ли мы, почему они такие разные? Посмотрите, какая Луна асимметричная. На видимом полушарии примерно половину площади занимают моря, то есть когда-то излившаяся лава, а теперь она застывшая, но покрывающая базальтом вот эти большие гигантские кратеры. А на обратной стороне Луны нет таких гигантских морей. Одно небольшое море Москвы, да и то не море, а, собственно, крупный кратер, а огромных морей мы там не видим. Но надо внимательно смотреть на Луну, и если внимательно посмотреть на обратную сторону, то в южном полушарии можно заметить обширную, чуть более темную, чем окружающие области, поверхность. Что же это такое? Это очень интересная деталь. Топография Луны нам сегодня хорошо известна. Мы изучили рельеф с помощью спутников, летавших вокруг нее и зондировавших лазерным лучом высоты и низменности лунного грунта. На топографических картах хорошо видно, что на обратной стороне Луны, в районе ее южного полюса, гигантская депрессия, то есть пониженная часть почвы. Ее называют бассейн Южный полюс Эткин. Вообще-то это не совсем официальное название, просто там одна часть этого бассейна касается Южного полюса, а вторая ограничена крупным метеоритным кратером Эткин. Но это гигантская область, которая ничуть не хуже лунных морей на видимом полушарии. Почему же она не залита лавой? Дело в том, что это очень древнее образование. И сегодня оно уже избито огромным количеством метеоритов, которые перемешали там вещество и выровняли его состав с окружающими поверхностями. Правда, до сих пор этот бассейн довольно глубокий. В некоторых местах он до 8 километров глубиной относительно среднего уровня лунной поверхности. В 70-е годы прошлого века, когда на Луну летали астронавты программы «Аполлон», они доставили на Луну несколько сейсмографов. И теперь мы неплохо знаем строение лунных недр. Так вот, оказалось, что твердая кора на Луне не одинаково толстая в разных полушариях. На видимой стороне Луны кора более тонкая, чем на обратной стороне. Может быть, в этом и заключается причина асимметрии лунного шара. А почему это так сложилось? Одна из наиболее популярных гипотез говорит о том, что в этом виновата Земля. Но вообще-то Земля виновата во многих особенностях Луны. Например, почему Луна синхронно движется вокруг Земли? Потому что притяжение Земли затормозило вращение Луны с помощью приливного эффекта, и Луна давно уже, миллиарды лет назад, сориентировала одну сторону на Землю и поддерживает эту ориентацию до сих пор. Притяжение Земли немножко вытянуло лунный шар, сделало его похожим на мяч регби или на дыню, и таким образом гравитация постоянно поддерживает ориентацию Луны в таком синхронном вращении. Но Луна хоть и маленькая, она тоже действует на Землю. И Земля под действием лунного притяжения тоже немножко деформировалась. Мы этот эффект знаем как эффект морских приливов. Но оказывается, приливы на Земле, в свою очередь, влияют на движение Луны. И они заставляют Луну немножечко ускорять свой бег по орбите и таким образом по спирали медленно-медленно удаляться от нашей планеты. Это не теория, это уже измеренный факт. Мы измерили, с какой скоростью Луна удаляется от Земли. Примерно 4 сантиметра в год. Но за миллиарды лет она прошла большое расстояние. Значит, когда она была молодая, она была ближе к Земле. А Земля в эпоху молодости была гораздо более горячей планетой, чем сегодня. И И расчеты показывают, что из-за близости к Земле Луна, а точнее говоря, ее видимая сторона, нагревалась. И она была более теплой, чем обратная сторона. И на ней медленнее формировалась твердая кора. И ее легче было пробивать метеоритом. И оттуда легче изливалась горячая лава, заполняющая метеоритные кратеры. Вот это и есть сегодняшние моря. Это хорошая гипотеза. Она нравится многим планетологам, и, скорее всего, она правильная. Потому что иначе асимметрию лунного шара объяснить очень трудно. Кстати, посмотрите на эту фотографию внимательно. Вас не удивляет, что она цветная? Ведь мы привыкли к черно-белым фотографиям Луны. И видим ее на небе как серое черно-белое тело. А на самом деле Луна цветная. Только заметить это человеческому зрению не удается. А вот если усилить контраст цвета, например, в фотошопе такая возможность есть, то слабый контраст становится уже более заметным для наших глаз, и оказывается, что Луна цветная. Моря голубоватые, они покрыты базальтом, а континентальные области, анортозитовые, они более зеленовато-желтые, и эти оттенки цвета помогают планетологам и геологам разбираться в строении поверхности Луны, понимать, какими породами сложены те или иные лунные области. Последнее, о чем я хочу рассказать. Оказывается, обратная сторона Луны полезнее, чем видимая. Ну, вообще-то Луна очень полезное тело, и мы собираемся ее исследовать, собираемся обживать, строить там производство и даже космодромы. Но астрономы с большим интересом смотрят именно на обратное полушарие Луны. Знаете почему? С него не видна Земля. А раз не видна Земля, значит, с нее на обратную сторону Луны не приходят помехи. Лишний свет и, самое главное, лишние радиоволны. Сегодня наша планета – самый мощный источник радиоволн в Солнечной системе. И когда радиоастрономы на Земле пытаются услышать слабый радиосигнал из космоса от далеких галактик, им очень сильно мешают радиопомехи, приходящие от наших сотовых телефонов, военных радиолокаторов, телевизионных и радиопередатчиков. А на обратной стороне Луны всего этого нет. И мы мечтаем создать там радиообсерватории, которые в радиотишине будут исследовать далекий космос. Кроме радиопомех, радиоастрономам на Земле мешает еще атмосфера нашей планеты. Сквозь нее, а точнее сквозь ионосферу, где много заряженных частиц, не проходят длинные волны. Те, что короче 10-20 метров, проходят, а те, что длиннее, вообще не проходят. А это очень интересный диапазон, в котором самые далекие галактики будут видны. Так вот, радиоастрономы намерены использовать обратную сторону Луны как самое привлекательное место для строительства радиоастрономических инструментов. Сначала это будут, конечно, роботы. Вот так, как на этой иллюстрации сели, а с помощью небольших танкеток растянули длинные проводники, на которых смонтированы полуволновые диполи. И это уже будет примитивный радиотелескоп. С этого начнем. Ну а потом, наверное, будем создавать полноценные с чашами, фокусирующими радиоволны, настоящие радиотелескопы, может быть, в крупных и очень глубоких метеоритных кратеров, которые самой природой уже созданы для того, чтобы там растянуть металлическую сетку и получить такой вот эрзац, гигантский радиотелескоп. Ведь сила тяжести-то на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле, поэтому радиотелескоп может быть намного больше, чем те чаши, что мы сооружаем здесь, на поверхности своей планеты. Но недавно появилась еще более прогрессивная идея. А зачем нам сооружать на поверхности Луны? Ведь нам Луна нужна просто как экран от земных радиопомех. А для этого достаточно запустить несколько спутников с радиоприемниками и антеннами, которые будут летать вокруг Луны, и то один, то другой регулярно будут оказываться там, за Луной, в районе ее обратной стороны. В этот момент они будут наблюдать Вселенную, потом они выйдут из обратной стороны Луны, а им на смену прилетит следующий. Между прочим, эта идея тоже принадлежит китайским ученым. И они сейчас реализуют проект из нескольких радиоастрономических спутников, которые друг за другом цепочкой должны летать вокруг Луны, и каждый из них, пролетая за обратной стороной, будет заниматься исследованиями Вселенной. Мне этот проект нравится. Он достаточно недорогой и может быть эффективный. Но все-таки, в конце концов, мы построим на Луне настоящие радиотелескопы.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Большая наука», и с вами я, ее ведущий, Михаил Флинт. В последнее время проблема изменения глобального климата более других проблем занимает человечество. Даже пандемия ковида не отодвинула эту проблему на второй план. Ее активно обсуждают ученые, чиновники разного уровня, бизнесмены, производственники. Общественные деятели, такие активные люди без глубоких профессиональных знаний, да и просто граждане. Действительно, современные климатические тренды дают себя знать не только сокращением льда в далекой Арктике, но и изменениями среды, изменениями экосистем, которые нас окружают и которые мы чувствуем более всего. Три компонента атмосферы в основном связаны с климатическими процессами. Это водяной пар, углекислый газ и метан. Именно они оказывают влияние на теплообмен планеты с окружающим пространством и создают так называемый оранжерейный парниковый эффект. Сегодня мы поговорим об углекислом газе. И не только потому, что его влияние на климат очень весомо. В удельном выражении оно, правда, меньше, чем у метана. А потому, что его поступление в атмосферу Земли во многом рукотворно и неизбежно сопутствует многим антропогенным процессам. Давайте взглянем на цифры. Впервые антропогенное влияние на концентрацию двуокиси углерода отмечено с середины XIX века. Доиндустриальный уровень содержания СО2 в земной атмосфере составлял 280 частей на миллион. В современный период концентрация газа сохраняет устойчивый рост. В 2009 году она составила 387 частей на миллион, в 2016 превысила 400, в 2021, по данным Всемирной метеорологической организации, достигла уровня 416, а в некоторых районах Земли и 418 частей на миллион. Такой показатель наблюдается впервые за всю историю человеческой цивилизации. СО2 – важнейший источник климатических изменений, на долю которого приходится около 64% глобального потепления, при том, что на долю метана примерно 20%. Для того, чтобы поговорить о проблеме связи СО2 и климата, мы пригласили в студию «Большой науки» Алексея Викторовича Елисеева, доктора физмат-наук, главного научного сотрудника физического факультета МГУ, профессора РАН. И наш разговор я хочу начать с самого общего вопроса. Вот мы будем говорить о СО2 и парниковом эффекте. А что такое парниковый эффект?
1: Михаил Владимирович, парниковый эффект, у него достаточно сложная, разнообразная физика. Вот я сейчас попытаюсь ее изложить как бы на пальцах, как говорят. Mm-hmm. Да? Есть тепловое излучение. Это электромагнитные волны, которые распространяются от источника излучения куда-то во внешнее пространство. Для Земли источником излучения служит поверхность Земли, поверхность океана, нижняя атмосфера, где основные излучения.
0: Нагретые Солнцем, да?
1: Да. Mm-hmm. Излучение это распространяется снизу вверх, но по дороге оно перехватывается молекулами каких-то парниковых газов, других парниковых составляющих атмосферы, например, облаками, и переизлучается ими. Так вот, если исходное излучение направлено снизу вверх от поверхности в космос, то после переизлучения, ввиду того, что молекулы в атмосфере или, скажем, там капельки воды в облаках, они ориентированы хаотично. В результате переизлучения этого излучения уже не в такой степени направлено снизу вверх. Идет частичное переизлучение в нижнюю полусферу, полуплоскость, точнее говоря. И, собственно говоря, это является физической причиной парникового эффекта.
0: А вообще, какие самые главные компоненты атмосферы, которые формируют этот парниковый эффект?
1: Основной эффект это безусловно, водяной пар. Mm-hmm. Если мы считаем именно модификацию излучения теплового различными молекулами, то основной эффект это водяной пар и еще облака. Uh-huh. Но поскольку и то, и другое является природным процессом, природным явлением, правильно говорить, и быстро откликается на какие-то изменения температуры. Например, нагревается температура поверхности, сразу увеличивается испарение с нее. Это источник водяного пара в атмосферу. Меняется температура атмосферы, меняются условия конденсации водяного пара в облака. Или, скажем, переход улучшенных частиц из жидкой фазы в твердую и обратно. Именно поэтому водяной пар является хоть и основным парниковым газом, он все-таки плохо регулируется внешними воздействиями. А вот внешние воздействия, которые не связаны с внутренним процессом земной системы, это чаще всего либо выделение людьми, деятельность человека, конечно.
0: Да. Ну и биосферой тоже, конечно.
1: И биосфера – это углекислый газ, в меньшей степени метан, в меньшей степени закись азота. Угу. Сказывается также озон, но он, впрочем, как и водяной пар, в очень большой степени связан с природными процессами. Хотя, конечно, не полностью, там и антропогенная деятельность тоже играет большую роль.
0: А вот скажите, такое... Ну, я бы сказал, ярое внимание в последнее время, которое обращает и наука, и вообще человечество на содержание СО2 в атмосфере. С чем оно связано?
1: Если мы посмотрим по измерениям в данных ледового бурения, в ледниках, в ледниковых щитах, и там же содержатся пузырьки, это такие образцы атмосферы прошлого, поскольку пузырек закрывается и перестает взаимодействовать с основной частью атмосферы. Есть данные там, за несколько сотен тысяч лет уже даже.
0: Это ледники Гренландии, да?
1: Антарктида.
0: Антарктида в основном.
1: Да, да, потому что в Гренландии лед нестабильный, там очень тяжело проводить датировку. А в Антарктиде уже подбираются к миллиону лет. И за этот миллион лет содержание СО2 менялось от примерно 200 частиц на миллион в период оледенения, до чуть меньше, чем 300 в период межледниковья. И вот в современной межледниковье голоцен, пока не начались серьезные выбросы СО2 от промышленной деятельности человека, тоже была более-менее стабильная концентрация. Она менялась где-то от 276, по-моему, частиц на миллион, до 286. То есть, ну, примерно на там, 1-2% от среднего значения. А сейчас она уже быстро растет. И за последний год, в среднем за год, это уже было 414 частиц на миллион. То есть она возросла более чем двукратно.
0: Когда человек стал серьезно влиять на содержание СО2 в атмосфере, вот какую-то дату мы для себя можем поставить примерно хотя бы? Откуда начался этот рост?
1: Где-то с первых двух десятилетий 20 века. Опять же, если в 19 веке это в районе 280 частиц на миллион, в районе 1900 года, если мне сейчас не изменяет память, это было 290, больше, но еще, в общем-то, не очень значимо. Но, кстати говоря, уже тогда серьезные ученые говорили о том, что парниковый эффект будет, например, Сванти-Арениус, Фурье, огромный вклад в это дело сделал. После этого рост стал более заметным. Настолько заметным, что где-то в районе 40-х годов был такой ученый Календар, сказал, что видите, вот уже значит, заметно потеплело, вот вам эффект парниковых газов. Правда, судя по всему, он оказался не вполне прав, потому что эффект парниковых газов тогда был достаточно слабым, это была, наверное, все-таки естественная флуктуация земной системы. Она сложная, нелинейная, способна генерировать собственные колебания. Но, тем не менее, в принципе, научное сообщество сходится во мнении, что быстрое потепление где-то 80-х, 90-х, нулевых годов...
0: Ну, там вообще вот такой рост начался экспоненциальный практически, да?
1: Ну, не экспоненциальный, конечно.
0: Но я видел ваши графики, там меняется все вот так вот на последние 30-40 лет.
1: Но ускорение, безусловно, происходит. Все-таки, скорее всего, доминирующую роль и влияет СО2. Тут, правда, я должен оговориться... потому что была так называемая пауза потепления где-то с начала нулевых годов по середину десятых. На самом деле это была не пауза потепления, это было замедление потепления. И там идет серьезный дебат, и вообще правильно ли это... Правильно ли там были интерпретированы данные, и вообще были достаточно точны эти данные. Но, тем не менее, вот такое замедление было. Считается, что это также проявление естественной изменчивости климата, и, в общем-то, совершенно не противоречит нашим знаниям о наличии парникового эффекта.
0: А ведь это, правильно ли я вспоминаю, что это то самое время, когда и рост метана в атмосфере замедлился, да, примерно?
1: Они были смещены.
0: Смещены относительно друг друга.
1: Они были смещены.
0: Смещены относительно друг друга. Но ведь тоже был такой период, когда...

0: таком большом глобальном каком-то уровне, почти глобальном, на уровне там, субконтинентальном для суши, на уровне отдельных больших океанов, скажем, Атлантического. И все эти системы находятся примерно в равновесном состоянии. Вот берем глобальный океан. У него есть регион, где он поглощает углекислый газ, есть регион, где выделяет. Интенсивность потока и там, суммарно порядка 90 гигатон углерода в год. А разница между ними 2 гигатонны углерода в год. Она на порядка, а то и на 2 меньше, чем каждый из этих потоков. То же самое можно сказать о наземных экосистемах. Основной поток это фотосинтез растительности. Это порядка 120 гигатон углерода в год, 130 может быть. Вроде бы огромный поток, но он практически полностью на глобальном уровне балансируется дыханием самих растений, это 50-60 гигатон углерода в год, и разложением органики почвы, тоже 50-60 гигатон углерода в год. Плюс есть выделение из-за природных пожаров около 1,5 гигатон углерода в год.
1: Но это тоже ведь оказывается, что это небольшая составляющая, 1,5, да?
0: А вот сейчас мы увидим, что большая, да. Потому что разница всех этих потоков – это по разным оценкам от 2 до 4 гигатон углерода в год. Суммарно. Это означает, что, например, в годы с пожарами с повышенной интенсивностью...
1: То есть это половина чуть не оказывается, да?
0: Да.
1: Фантастика, фантастика.
0: И вот, собственно говоря, вот эти вот значения, 2 гигатонны, 2, может быть, 3 гигатонны углерода в океан в год и от 2 до 4 гигатонн углерода в наземной экосистемы в год должны сравнивать с деятельностью человека уже. А деятельность человека сейчас это порядка 10-11 гигатонн углерода в год. И из них процентов 90 это сжигание ископаемого топлива и промышленной деятельности, и процентов 10, может быть, 15 это эмиссии за счет продолжающегося землепользования, в основном из тропиков.
1: В связи с этим еще такой есть интересный вопрос, на который вот нет однозначного ответа. Ведь многие считают, что изменение содержания СО2 является триггером изменения климата. А многие считают, что изменение климата, является, имеющие другие причины, является толчком к тому, что изменяется СО2 в атмосфере. Вот есть ли работы, которые позволяют как-то это привести в порядок, вот эти взаимоотношения климат, концентрация СО2 в прошлом?
0: Дело в том, что действительно, если мы говорим о вариациях прошлого, скажем, о ледниковых циклах, вот было что-то такое похолодание там, середины прошлого тысячелетия, малоледниковый период, так называемый, там сначала менялась температура, а потом, и только потом реагировал СО2. В частности, вот мы просто, когда этим вопросом задались, мы решили сделать расчеты с нашей моделью земной системы. Она упрощенная, но, тем не менее, на глобальном уровне все-таки более-менее разумные вещи дает. Мы, к сожалению, не смогли захватить ледниковый цикл, потому что у нас там ледниковых щитов нет. Но, по крайней мере, малоледниковый период или там какие-то изменения в будущем мы просчитать смогли. И что у нас получилось? Если у нас нет антропогенных эмиссий, то, как правило, действительно модель реагирует так, как и положено по таким данным. У нас, скажем, происходит у нас вулканическое извержение. Климат холодает, перестраивается биогеохимический цикл наземный прежде всего, и начинает снижаться СО2. Он за счет вот того, что вот на все вот эти процессы нужно время, снижение СО2 происходит после снижения температуры. А если мы считаем в будущее, когда у нас есть сильно антропогенный имидж, что у нас происходит? У нас сначала меняет СО2, и только потом температура. Причем это одна и та же модель, в которой просто вот записано уравнение общепринятое, закон сохранения массы для расчета концентрации, закон сохранения тепла для расчета температуры. Просто в зависимости от того, какое воздействие, с каким временным масштабом, сколько времени оно действует, и получается вот то или иное запаздывание. При том, что это, опять же, одна и та же модель совершенно четкими своими собственными причинно-следственными связями, которые следуют из фундаментальных законов физики.
1: То есть вот кривые определения температуры и содержания СО2 в пузырьках, которые совершенно очевидно показывают опаздывание, запаздывание, о котором я бы говорил, они не могут служить доказательством.
0: Ни в коем случае. Да. Мало того, там еще не совсем правильная интерпретация данных, потому что, вообще говоря, пузырьки-то эти антарктические и характеризуют климат.

0: климат Антарктиды. Вот тут начинается самое интересное, потому что СО2 в атмосфере – это хорошо перемешанный газ. И антарктический СО2, он достаточно хорошо соответствует среднеглобальному. А вот температуры нет. Потому что Антарктида – это континент, который до некоторой степени отделен климатически от всей остальной Земли за счет очень сильного циркумполярного...
1: По любой карте это видно, да. Кстати сказать, климатически.
0: Там, да. Там вообще самое сильное течение вокруг него идет. 150 свердропов, ну вот для сравнения, Гольфстрим – это 20. То есть он,
1: это мы говорим про антарктическое циркумполярное течение, которое опоясывает весь антарктический континент.
0: Вот скорости массы переносимой воды там раз в 7 больше, чем в Гольфстриме. Начинают таять ледниковые щиты. Поток талой воды отправляется в океан. Соответственно, океан распресняется. Там перестраивается то, что океанологи называют плавучестью, то есть плотность морской воды.
1: Стратификация перестраивается, просто расслоение океана делается более жестким.
0: В результате у нас, опять же, по другим данным уже, которые имеют более-менее глобальный охват, антарктическая температура опережает глобальную где-то на 1000-1500 лет.
1: Коль скоро мы заговорили о таких глобальных вещах, а скажите, пожалуйста, почему в Арктике проявление современных климатических изменений настолько сильнее выражено, чем вообще в целом, скажем, по океану, уж тем более, чем в Антарктиде?
0: Во-первых, льду больше, кроме как в Арктике или вблизи Антарктиды, таять-то негде.
1: Ну, кроме Антарктиды.
0: Это первое. Второе, есть же достаточно хорошо известный специалистам связь площади льда и отражающей солнечной радиации способности земной поверхности. Лед – это яркая поверхность, белая. Она вот это солнечное приходящее излучение хорошо отражает. Соответственно, когда льда становится меньше, больше солнечное излучение оказывается в океанической воде или скажем, там, в деятельном слое суши. Они сильнее нагреваются, получается такой самоусиливающий эффект. Mm-hmm. И еще один эффект, он чисто диаметрический, поскольку длина широтного круга там, на 60 градусах, это примерно половина от того, что на экваторе, то вот происходит вот такая фокусировка потоков тепла.
1: Еще я хотел вас спросить по поводу углеродных полигонов, которые ждут нашу страну. Ведь мы находимся на единой планете, на едином континенте с Европой. И, в общем, человечество озабочено тем, чтобы выбросы углерода в атмосферу снизить и прибегать к системе неких штрафов. И вот скажите, пожалуйста, значит, для того, чтобы этому противостоять, как-то нужно понять, какой баланс в нашей стране выбросов, эмиссии и стока углерода. И вот один из подходов – это создание углеродных полигонов, которые будут мерить состояние атмосферы и СО2. Вот в каком это находится состоянии и как вообще планируется сделать, если это будут такие полигоны, какая идеология их размещения?
0: Мне кажется, сейчас об этом пока говорить рано. Но я с удовольствием скажу по поводу научной составляющей этой задачи. Потому что вообще необходимы, во-первых, точные измерения, прецизионные измерения потоков не только СО2, но еще и метана, и закиси азота между, например, наземными экосистемами, по-хорошему еще и прибрежными водными экосистемами и атмосферой. Это совершенно необходимо нам, как с точки зрения оценок вообще баланса парниковых газов с территории России. И это серьезный вопрос с точки зрения выполнения страной Парижского соглашения. Плюс ко всему, это еще очень важно и для построения моделей. Потому что часть параметров этих моделей плохо известны по данным. Все это, в принципе, программа углеродных полигонов дать может. Помимо всего прочего, есть же еще очень важный аспект моделирования. Это так называемое решение обратных задач, когда у нас есть набор измерений хороших, с хорошим временным, по крайней мере, разрешением СО2 или какого-нибудь другого парникового газа в атмосфере, мы запускаем модель, задаем на поверхности источники, вот эти все потоки. И просчитываем модель, сравниваем с этими наблюдениями, исходя из сравнения, меняем потоки на поверхности и так считаем до тех пор, пока измерения концентрации и модельный расчет не сойдутся. Вот после этого мы имеем какую-то модельную картину потоков и углерода, и других парниковых газов на поверхности. Но для того, чтобы это делать, мы должны иметь вот именно хорошие измерения и СО2, и там закиси азота, и метана того же в атмосфере. Я очень надеюсь, что карбоновые полигоны и в этом смысле окажут свою несомненно положительную роль.
1: Я вот из нашего разговора еще раз убедился в том, что это как раз та область научных исследований, в которых моделирование и модельная верификация того, что происходит, играет и будет еще долгое время играть огромное значение для того, чтобы нам как-то представить, в какой атмосфере мы живем.
0: Вы знаете, я вот по дороге на передачу вспомнил, что лет 20-30 назад, когда начались первые попытки моделирования биогеохимических циклов в таких вот на глобальном уровне, в совместных моделях, так, чтобы считать современный поток, все говорили о так называемом утерянном стоке, missing sink по-английски. Откуда вообще все это произошло? Уже хорошо, относительно хорошо умели измерять содержание СО2 в атмосфере, следовательно, масса, которая попадает. Примерно с современной точностью были известны антропогенные эмиссии уже. Чуть хуже современные, но уже с более-менее разумной точностью был известен поток в океан. А поток в наземной экосистеме вообще не умели считать. И вот его весь назвали утерянным стоком. Прошло вот 25 лет. 25 лет, по крайней мере, уже исчез этот термин, потому что это научились делать. Это не значит, что проблема решена. Очень много неопределенного. Но область молодая, и есть куда развиваться.
1: Спасибо огромное. Я хочу пожелать вам успехов в этой области. Вы один из передовых людей и у нас в стране, и я думаю, что в мировой практике такого моделирования я искренне желаю вам успеха, не только потому, что это поразительно интересная наука. Я вот вообще, когда касался ее, мне казалось, что это так, и разговоры с вами меня в этом еще больше убедили, но потому что эта наука имеет для нашей страны колоссальное значение, вот такое экономическое. Ее результаты, они просто востребованы сегодня и завтра. Поэтому искренне желаю вам, Алексей Иванович, огромного успеха и огромных возможностей, которых далеко не всегда хватает для научного развития.
0: Спасибо.
1: Еще раз спасибо вам огромное за ваше время.
0: Спасибо.
1: С 2023 года ЕС вводит налог, связанный с излишним выбросом СО2 в атмосферу. Углеродный налог на импорт продукции, производство которой сопряжено с эмиссией парниковых газов. Энергоемкость российской экономики, в основном связанная со сжиганием ископаемого топлива, превышает средний мировой показатель примерно в 2,3 раза, а показатель для стран ЕС в 3,2 раза. Налог может затронуть 40% российского экспорта, а его ежегодный размер может составить от 3 до 7 миллиардов евро. Даже при наиболее щадящих правилах налогообложения до 2030 года мы можем заплатить в казну ЕС 30 миллиардов евро. И это будет платой за отсталость нашей экономики. Расчеты основаны на оценках баланса эмиссии и поглощения СО2, утвержденных международным сообществом. Согласно им, наши леса поглощают 25% от промышленных выбросов углекислого газа. Но есть и другие расчеты, дающие цифру 80%, которая имеет тенденцию к увеличению до 100%. И это только леса. Вообще идущая активная международная борьба за чистоту атмосферы и против климатических изменений, очевидно, имеет окраску борьбы экономической. И в этой борьбе нам надо отстаивать собственные подходы, оценки и интересы, в чем огромную роль должна играть наука и, прежде всего, фундаментальная. У нас есть детальные ландшафтно-географические описания нашей страны. У нас есть, а если их нет, их можно получить, оценки роли разных природных ландшафтов в поглощении СО2 из атмосферы или эмиссии этого газа. У нас есть освобождающиеся ото льда арктические моря, которые, по последним данным, имеют большой потенциал как район истока углекислого газа. У нас есть и другие природные комплексы, играющие положительную роль в балансе углерода.
2: Давайте сведем баланс для нашей огромной страны и посмотрим на результат с точки зрения трансграничного переноса, а не будем опираться только на точечные измерения на вышках и полигонах, расположение которых будут во многом определяться нашими зарубежными коллегами. На этом важнейшем для государства направлении должен работать потенциал нашей фундаментальной науки, о снижении которого так любят говорить некоторые чиновники и аффилированные с ними медиа. Дайте этому потенциалу реализоваться. На этом «Большая наука» прощается с вами. Прощаюсь с вами и я, Михаил Флинт. Всего вам доброго и до новых встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, привет, Виталий, в лаборатории научных видео. И в очередной раз по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы интересно провести время, ну и пообщаться с пользой. Также, естественно, в данный момент я представляю второго ведущего, и это, как всегда, Александр Соколов. Саша, привет.
2: Привет всем, здравствуй, Виталий. Я воспользуюсь возможностью, чтобы представить нашего сегодняшнего гостя. И напомню всем, что сегодня у нас трансляция в формате постскриптум. Это такой формат, когда наши уважаемые спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на ваши вопросы, на те вопросы, которые накопились, появились в комментариях к видео выступлений, и те, которые вы задаете в прямом эфире. И сегодня у нас наш постоянный спикер и, можно сказать, член нашей редколлегии, эксперт Алексей Водовозов. Врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», форума «Ученые». Автор книги «Пациент разумный» и спикер форума «Ученые против мифов». Z и предыдущих он сейчас показывает какой-то классный значок с карательной медициной, так что...
3: Да, вы... то есть это пришлось сделать такую нашивку по итогам всех обсуждений и прочего, потому что никак иначе.
2: Да, вот, надо ее нашить, и потом тебе в ней всегда выступать. Так вот, а у нас на последнем форуме Алексей выступал с докладом, посвященным гигиене. Как быстро нужно поднимать бутерброд с пола. Алексей, помнится, на расстоянии с помощью 8G или там 20G стерилизовал мой телефон и все вокруг. Вопросов много. Доклад вызвал резонанс, и поэтому сегодня Алексей отвечает на наши вопросы. Но сначала короткие объявления. Я попрошу Виталика.
1: Да, хочу сказать спасибо вам за то, что вы уже находитесь вместе с нами. Во-первых, напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли всех видно, слышно. Для нас это важно, чтобы не было потом претензий, в первую очередь, от наших спикеров. Ну и, конечно же, если вам нравится этот стрим, и если вам нравится то, что вы смотрите, милости просим, нажимайте на подписочку, чтобы всегда находиться вместе с нами на прямой связи, чтобы регулярно видеть то, что мы выдаем. К слову, скоро Александр расскажет, что вы можете ожидать даже уже на этой неделе, какие еще эфиры ожидать. Ну и, конечно, вы можете поддержать наши проекты, как у нас, у лаборатории научных видео, так и у проекта anthropogenes.ru. Имеется своя страничка на Патреоне, и это сильно поддерживает нас, позволяет делать вот подобные эфиры. Если вам охота поддержать конкретно данный стрим, то вы можете воспользоваться, к примеру, суперчатом, ну или есть ссылочка в описании, она сейчас появится в чате к этой трансляции. С помощью ее тоже можно задать вопрос. И вопросы заданы при помощи суперчата, и этой ссылки задаются в самую первую очередь. Так что вам спасибо за поддержку, ну и ждем от вас хорошие вопросы.
2: И я хочу напомнить, наши постоянные зрители, наверное, знают, что мы каждый раз после каждого стрима просим нашего гостя выбрать авторов двух лучших вопросов. И это будет и сегодня. Авторы таких вопросов получат футболки, типа «Ученые против мифов», как на мне, или как вот у Алексея там висит рядышком. На предыдущей трансляции Ольга Вдовина, скульптор, она уже выбрала тех, кто получит подарки. А сегодня у нас что, книги будут, а не футболки, мне тут подсказывают. Видимо, это в прошлый раз у нас.
1: Да.
2: В прошлый раз у нас две книги. Я вспомнил. В прошлый раз мы обещали, поскольку это у нас был не просто стрим, а по мотивам нашего эксперимента, который сейчас идет, Ольга Вдовина его проводит, книги Александра Соколова, то есть меня, «Ученые скрывают». И получат эти книги двое наших зрителей. Это Алена Горбатюк и Юлия Соломатова. Вот Алена и Юлия, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появится в чате, и получите мои книжки с автографом. Вот, я все сказал. Сейчас
1: это замечательно.
2: Переходим к самому интересному. Вопросы. Вопрос первый. Я хочу сказать, что на самом деле этот вопрос мне был прислан по электронной почте буквально вот совсем недавно. Я его направил Алексею, а Алексей сказал, давай я на него отвечу прямо вот сейчас в трансляции. Потому что вопрос важный. И я просто поясню, почему. На форуме «Ученые против мифов», даже, по-моему, не на последнем, а на предпоследнем, в качестве приза за вопрос я подарил зрителю книгу «Крах гигиены». И, видимо, да, книга автор Берт Эхгартнер. И, видимо, мы так влияем на зрителей, что один из зрителей пошел и тут же эту книжку купил. И дальше написал мне вопрос, потому что он ее прочитал, и у него возникли вопросы. И вот Александр пишет. Ваше отношение к книге «Крах гигиены»? Является ли эта книга лженаучной? Потому что ему показалось, что там какие-то вот такие вот антипрививочные вещи. Является ли книга лженаучной или действительно в ней собраны претензии к прививкам, которые накопились у научного сообщества, и она пропагандирует актуальные научные знания по этому вопросу? Мне самому это важно узнать, потому что я бы не хотел, чтобы мы дарили на форуме «Ученые против мифов» лженаучные книги. Если Алексей сейчас скажет, что это так, ну, я буду извиняться перед вами, друзья.
3: Да, Саш, готовься извиняться, потому что я посмотрел эту книгу целиком, прочитал, скачал, и я могу сказать. Это вот такой действительно троянский конь. То есть наш зритель и читатель абсолютно верно заметил. Тот случай, когда 6 глав, из них первые 4 можно читать вообще без каких-либо проблем. Ну да, там есть мелочь по поводу того, что он рекомендует, например, упирать на непастеризованное молоко. В некоторых регионах и районах это может быть проблематичным. Да? Бруцеллез не дремлет, и клещевой энцефалит, кстати, тоже таким образом может передаваться. В общем, с этим надо поосторожнее. А все остальное более-менее. То есть очень неплохо изложено в принципе теория иммунитета. Да? То есть как он устроен, как что работает и прочее. Отлично отражена проблема микробиома, да, когда он формируется, для чего он нужен, где происходят тренировки и так далее, и так далее. То есть вот это все замечательно изложено. Да, гигиеническая гипотеза тоже, о которой я говорил на своем выступлении на УПМЗ, она тоже там отлично расшифрована. Даже акценты на антибиотиках, да, то есть на проблеме антибиотиков поставлены очень верно. И очень точно, да, что в том случае, если мы будем пользоваться ими так бесконтрольно, используя их широко в животноводстве, очень широко, да, и слишком широко в обычной нашей деятельности, ну, не секрет, что мы сейчас, любой из нас может пойти в нашей стране и почти с 90% вероятностью купить в аптеке любой антибиотик. Да, мне приходилось видеть, когда первостольник, то есть человек, который как раз и продает в аптеке, да, у него есть специальное название, он называется первостольник, потому что стоит за первым столом. Вот, вот человек, стоящий за первым столом, пару раз при мне отправлял людей, которые пытались купить антибиотики за рецептом, то есть не продавал. Во всех остальных случаях антибиотики, причем любые, да, то есть очень мощные, в том числе и широкого спектра действия, продавались просто так. То есть мне нужен вот это, да, ради бога, нате. И в лучшем случае спрашивали, а вам врач назначил? Те говорили, конечно, назначил, естественно. Вот, то есть это, да, действительно такая большая проблема. И, например, вот буквально недавно коллеги обсуждали очень интересный такой случай, когда при мочекаменной болезни у человека еще параллельно взяли посев мочи на микрофлору, и там высеялось все, что только можно, во-первых, и во-вторых, оно было абсолютно устойчиво ко всему, что у нас есть в арсенале. И вот они там разбирались, что с этим делать, как, так сказать, с этим жить и прочее, прочее. То есть там такая очень действительно большая проблема. И в книге это отражено тоже абсолютно верно. Но вот первые 4 книги все нормально, вернее, первые 4 главы все нормально, а потом начинается какой-то трэш и угар, абсолютный, то есть антипрививочный. Да, конечно, он регулярно подчеркивает, что он не антипрививочный, да, что вот есть люди, которые отрицают вирусы, но он приводит в качестве аргументов автор, что интересно, сам автор, он не врач, не медик, да, не ученый, он научный журналист из Австрии. ну, не самый плохой, с одной стороны, а с другой стороны, если мы посмотрим его достижения, профессиональные награды, скажем так, то там в лучшем случае какой-то экологической организации, у него премия за серию статей по этой теме. И все. Собственно, все на этом. А, зато и четвертая, вернее, и пятая, и шестая глава, они изобилуют отсылками к Эндрю Уэйкфилду, например. Да, и там не упоминается целиком, не расписан вот этот скандал, так как его расследовал Брайан Дир, британский журналист, как раз специалист по расследованиям, с документами, со всем остальным. Было сказано, что Уэйкфилд стал жертвой оговора, да, потому что он был таким смелым врачом, который пошел против системы, да, решил возвысить свой голос в защиту детей, своих пациентов и прочего-прочего. И ни слова о конфликте его интересов, да, материальном и прочим-прочим, что ему просто выделили определенные деньги для проведения такой работы, что у него уже был заготовлен как бы альтернативный вариант, что не трехкомпонентная вакцина, а однокомпонентная, он уже ее запатентовал и так далее. То есть вот про это все как-то умалчивается. Он сделан таким святым, по большому счету, и его именно в таком вот свете и подают сейчас антипрививочники из Соединенных Штатов, куда он сбежал из Великобритании. Там, напомню, у него отобрали медицинскую лицензию, то есть выгнали из генерального реестра врачей Великобритании и так далее. Кроме того, там в очень хорошем свете упоминается сенатор Роберт Кеннеди. Да, и на сегодня мы знаем, что он один из флагманов как раз антипрививочного движения в Соединенных Штатах, наряду с Робертом Де Ниро, например. И, кстати, Уэйкфилд у них третьим. То есть это как бы такая уже троица, которая активно продвигает самые трэшовые идеи. И дальше начинается и аутизм туда приплетен к прививкам. Да, там, конечно, очень, так знаете, очень вкратчиво и с оговорками. Не как у Амантонио, да, прям вперед из песней. А очень вкратчиво. Так, а может быть, но ведь никто там не проверил, или никто там не удостоверился, или там вот там-то не та, и так далее. То есть кружево такое вот. И я так думаю, что очень много людей может в этом кружеве запутаться, к сожалению. А уж последняя глава, там просто конспирология в полный рост. Это и заговор CDC, американского центра по контролю заболеваний, да, и что они там скрывают, и намеренные какие-то там утечка информации и прочее-прочее. Там вот просто уже РНТВ без всяких вариантов. Очень это, понимаете, это очень странно наблюдать, такое впечатление, что первые четыре главы писал человек один, потом пятую главу писал лайт-версия Монтонио, а шестую главу уже просто Прокопенко писал. Вот примерно так. Я не знаю, зачем это сделано. Нет, но я подозреваю, зачем, да, для того, чтобы хорошо продавалось. Но вот это как раз тот случай, когда книга действительно подкупает своей научной частью, и большая ее часть действительно научна, там действительно нормальная, хорошая информация. Но дальше в эту информацию начинают постепенно подмешивать по ложке антипрививочности, и в конце все это превращается в огромную, плохо пахнущую бочку. Поэтому я так думаю, что с такими книгами лучше не сталкиваться, не имея прививки, да, против мракобесия, потому что можно втянуться, да, и поверить во все это.
2: Так, ну вот мне теперь спасибо. Надо просмотреть видео, где мы вручаем эту книгу, найти, кому мы ее вручили, найти этого зрителя и, в общем, ему написать, потому что я чувствую свою ответственность. Но просто тут ситуация какая? Нам издательство дают книги в качестве призов. И у меня, конечно, нет возможности все книги прочитать и на все получить рецензии.
3: Вот это, Саша, например, видимо, придется так делать.
2: Придется. Но это издательство «Питер», к сожалению, у издательства «Питер» встречаются. То есть у них как бы есть очень приличные книги. А есть, например, Клёсов какой-нибудь
3: среди них? Ну, посмотри, то есть это книги, получается так, что из шести глав четыре можно читать.
2: Я понял.
3: На две трети она нормальная.
2: Я, между прочим, я помню, что я когда эту книгу смотрел, у меня что-то какая-то тревога какая-то, что-то у меня там зацепило. Но я так полистал, даже, по-моему, тебя что-то спросил, и успокоился.
3: И успокоился. Я тоже смотрел начало.
2: Да, начало. Я полистал первое.
3: В начале все хорошо.
2: Угу. Вот. Значит, надо, ну, надо как-то более жестко подходить к отбору этих книг, или просто, если не уверен, ни в коем случае не дарить. Ну, вот это нам
3: урок. Видимо, делать какое-то коллективное рецензирование, рассылать по экспертам или еще что-то. Я не
2: будем
3: знаю.
2: Будем искать зрителя, которому эту книгу подарили, или что-нибудь другое ему вместо нее на замену.
3: Да. Ну так. И, Саш, я, кстати, сразу предлагаю записать автора вопроса в лучшее сразу.
2: Ага.
3: Потому что это очень правильно поставленный вопрос, я думаю. И главное, что человек
2: бдительный
3: читатель. Нет, понимаешь, как мне больше всего понравилось, что он адекватно среагировал, да, так, как обычно мы все это и учим делать. Это прям, я в восторге.
2: Да, да, спасибо. Это я, автор вопроса Александр Теретенков. Я, наверное, думаю, что он не против, если я назову его фамилию. И не знаю, сейчас смотрит он нас или нет, но вот спасибо вам большое. А мы движемся дальше. И ну тут скорее не вопросы, а тут, значит, Евгений Гусев пишет: хочу такую же нашивку на скоропомощную форму. Так что пора выпускать,
3: да уж,
2: брендировать. Дальше Андрей Савченко пишет: с гигиеной более-менее понятно, а расскажите про отравление тяжелыми металлами и где об этом можно подробно почитать.
3: О, с отравлением тяжелыми металлами, в общем-то, все достаточно. С одной стороны, все понятно, да, потому что оно достаточно неплохо изучено. У нас есть масса примеров. Ну, в случае Минамото, например, есть прям болезнь Минамото, да, то есть такая катастрофа была в Японии в свое время, как раз такое хроническое отравление тяжелыми металлами. Очень характерная, с массой литературы по этой теме и так далее. Можно почитать, посмотреть это, например. Один вариант. Второй вариант, конечно, придется читать уже руководство по токсикологии, да, потому что ничего такого особо популярного по тяжелым металлам пока что нет. Да, я все еще как-то пытаюсь выйти, да, на написание книги по бытовой токсикологии, к ней уже есть иллюстрации, уже есть, так сказать, наметки, все остальное, но это надо сесть и некоторое время не отрываться больше ни от чего, да, вот Саша знает, каково это финализировать книгу, это очень тяжело, да, то есть это такая кропотливая, скажем так, неотрывная работа, такого пока не получается. Вот там, я надеюсь, что будет немножко популярно как раз в том числе и про различные тяжелые металлы. А так, если вам интересно, ну, давайте так, либо ко мне куда-нибудь стукнитесь, да, либо в ВКонтакте, либо в Facebook, я вам скину список литературы, который можно почитать. Это будет токсикологическая литература, но она будет более-менее приемлемой. То есть не такой вот прям ужас-ужас, а просто ужас. Вот. А так, чтобы какое-то прям сильно популярное, понимаете, получится вот как с этой книгой история. Потому что, опять же, я мог бы порекомендовать Алана Калка, например. Да? Его переводили, я его тоже читал в том числе. Но там очень много стрёмных моментов. Там нужно читать, обходя острые углы, потому что их там многовато. Когда у тебя есть специальная подготовка, да, то есть ты ориентируешься в той литературе, на которую он ссылается, автор, ты понимаешь, что он имел в виду, да, понимаешь, где он косячит, но так немножко призакрываешь глаза на это дело, потому что в целом-то он прав, да, наша любимая фраза. Но вот порекомендовать такого напрямую, что можно почитать о тяжелых металлах из популярного, вот пока ничего.
1: Предлагаю мне вступить, да.
2: Давай.
1: И продолжу с вопросами. Длинный вопрос, который прислала Хельга Юс. Меня очень интересует вопрос с глистами. Насколько часто нужно их травить? Для меня это очень актуально. Лично меня растили родители в стерильной чистоте. Росла больным ребенком. Да и сейчас при всех своих отличных анализах постоянно болею. Своих детей растила в грязи. Попался умный педиатр, отругал меня. Отправил к психологу, сказав: у вас болезнь грязных рук. Мне уже 38, но от привычки постоянно мыть руки избавиться не могу. Даже в машине постоянно руль протираю, а также постоянно травлю глистов себе и детям. Насколько это правильно?
3: Это неправильно. Начнем с того, что... И давайте мы уж терминологией, так сказать, будем этой самой пользоваться правильно. Да? То есть это уже скорее укор в сторону врача. Болезни грязных рук – это дизентерия и острые кишечные инфекции. Если у вас их нет, значит, у вас проблемы грязных рук не существует. А то, что вы описали, что росли в стерильной чистоте и часто болели, я думаю, что это вещи между собой взаимосвязанные. А как именно, я рассказывал на лекции во время ОПМЗ. То есть это вот просто классический пример. С глистами нельзя их гнать профилактически, понимаете? Вы не котики, потому что новых котиков мы себе возьмем, а новых себя мы себе нигде не найдем. И проблема в чем, что вот эти все препараты, которые используются для дегельминтизации, они токсичны. Они, да, Конечно, они убивают паразитов, да, они как-то там расслабляют им мышцы или наоборот парализуют. По-разному они действуют, они самые разные есть, точки приложения у них. Так вот, и в нашем организме для них тоже есть точки приложения. Поэтому, если вы без показаний их применяете, а показания – это доказанная инвазия. То есть вот она доказана, она определена. Там либо анализ крови, да, то сейчас умеет определять и по анализу крови в том числе, либо плюс еще какие-то исследования. Ну, анализ крови, он, конечно, самый неинформативный в этом смысле, у него большая ошибка, но можно брать и кишечное содержимое и так далее. То есть есть сегодня масса вариантов для того, чтобы поставить диагноз паразитарной инвазии. Так вот, только в случае, если она подтверждена, если мы точно знаем, какой это конкретно паразит, потому что для разных типов паразитов есть разные лекарства. Они не действуют на другие, они действуют только в рамках определенных видов. Да? И все эти виды, они перечислены в инструкцию к лекарству. Если он не входит в спектр, соответственно, вы получите только токсические эффекты и никаких, так сказать, позитива в смысле избавления от паразитов. Поэтому вот эту самодеятельность нужно прекращать, ни в коем случае такими вещами не заниматься. Только если это официально подтверждено, да, нормальными лабораторными исследованиями. Никакими не там гемосканированием, никакой там, не знаю, по фолию и так далее. Они очень любят находить паразитов, просто потому что, вы понимаете, да, опять же, можно напугать человека, объяснить ему что угодно, продать ему что угодно, он, естественно, это купит и будет пить. Так вот, нет, в случае с паразитами работает только так, что мы сначала определяем разновидность, и только после этого мы назначаем лечение, которое подходит для данной конкретной инвазии. Так что, к сожалению, вынужден вас расстроить, вы поступаете неправильно. Ну, не совсем так.
1: Я прошу прощения, Алексей, да. Меня, насколько понимаю, не было слышно. Максим вы задаете вопрос, а может просто больные дети, которые должны были умереть, просто выжили, ну и до приезда врачей им просто некому было ставить бронхиальную астму?
3: Нет, не совсем так. Все-таки от аллергических заболеваний у нас массовой летальности не существует, к огромному нашему счастью, да, то есть это заболевание, которое единственное, что влияет на качество жизни. Если мы говорим о бронхиальной астме, да, там немножечко похуже в этом смысле, но все равно это достаточно длительное заболевание хроническое. Человек очень долго с ним существует и в том же детском возрасте, ну, не умирает. Поэтому нет, не совсем все-таки это так. Достаточно четко все это прослеживалось, да, потому что, опять же, врачи приезжали разные, да, врачи приезжали в разные регионы той же Африки или той же Юго-Восточной Азии. То есть там велось такое систематическое наблюдение. Далеко не сразу эта мысль пришла, в принципе, в голову врачам. Да? То есть до нее мы добрались только к концу 20 века. А, как вы понимаете, в Африке все это происходило гораздо раньше. То есть европейцы в Африку пришли гораздо раньше и за местным населением в том числе наблюдали. Да? Потому что, понятно, не из человеколюбия в основном, конечно, но из-за того, чтобы некоторые заболевания не передались от местного населения белому человеку, да, обремененному своим бременем, потому что уже был опыт той же Индии, откуда понатаскали и холеру, и брюшной тиф, и очень много чего еще интересного, ранее не сильно известного в Европе.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Евгений Сейбл Носорог, так, видимо. Который спрашивает: жена очень любит мыться каждый день. Я чувствую, какой будет тренд сейчас вопросов. Жена очень любит мыться каждый день, ускоряет меня, укоряет, наверное, меня. Написано ускоряет.
1: Ну, может, и ускоряет, что ты, да, есть шанс.
2: Может, и ускоряет, что я так не делаю. Упирает она на гигиену половых органов. Что тут можно ответить?
3: Ну, тут очень сложно ответить, да, потому что если вы возьмете нормальных гинекологов, да, которые придерживаются научной точки зрения, они вам скажут вот эту вот страшную вещь, да, что регулярное использование моющих средств, да, на половых органах ничем хорошим не заканчивается, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что люди есть разные, да, у них есть разные привычки и все остальное. Как привычка, ради бога, она может рассматриваться. То есть в этом ничего, так скажем, страшного нет. Но человек привык. Ладно, это одна как бы сторона медали, другая сторона медали, насколько все это фанатично. То есть, если мы просто ополаскиваемся, ну вот, сполоснулись, например, водой, там вытерлись или еще что-то в этом роде, ну да, ладно, пожалуйста. А если мы там тщательно намыливаемся, там щетками какими-то еще там, прочими вещами, не знаю, и не только там, где половые органы, вообще по всему нашему организму проходим соосновательно, и каждый раз с кучей моющих средств, это, естественно, лучшим образом на человеке не отражается. Кстати, вот если говорить о гигиене, опять же, половых органов, да, очень такая показательная ситуация вот с так называемыми ежедневными прокладками или ежедневками. Гинекологи, кстати, тоже против них достаточно так, ну, как минимум ворчат на них, да, потому что это такая вещь, которая позволяет и скапливаться, и размножаться патогенной флоре. То есть они препятствуют естественному ходу событий, да, естественному оттоку, но должен быть. Что же делать-то? Мы так устроены. У нас, извините, даже из ушей сера должна проистекать свободным ходом, да, именно для того, чтобы происходил нормальный процесс самоочищения. Мы самоочищаемый субъект. Да, и, например, легкие мы очищаем при помощи слизи, потом ее либо откашливаем, либо проглатываем, половые органы тоже очищаются при помощи слизи, при помощи микробиома, который там существует, микробиота, прошу прощения, который там существует, и так далее. То есть, да, есть свои законы функционирования нашего организма, давайте мы сильно в них вмешиваться не будем. Да, здесь нужно проводить как бы грань между неряшливостью и грязнулистью, и вот еще таким вот нормальным взвешенным подходом. Я понимаю еще раз, что если это без фанатизма, да ради бога, пожалуйста, но возводить это в ранг обязательности абсолютно для всех, да еще и там с мылом, с какими-нибудь специальными, есть даже специальные интимные гели и прочее, прочее, вот этого каждый день не требуется.
2: Спасибо. Кстати, подумал, что в связи с как раз с тематикой моей книги у человека есть специальные, так сказать, устройства, чтобы аккумулировать запахи. Вот. Сейчас цивилизация направлена на то, чтобы наоборот от них избавляться. Вот.
3: Да, ну для этого есть, скажем, эпиляторы, да, эпилирующие кремы,
2: да, то есть, ну, там волосы, бритвы и прочее. Которые специально для того, чтобы, так сказать, удерживать определенные субстанции.
3: Да.
2: Так, ну ладно, едем дальше. Александр Эсс спрашивает. Забавно получается, Панчин ссылается на какие-то исследования на мышах, а Алексей ссылается на какие-то другие исследования в вопросе стерильности пищи. То есть в моем понимании можно брать любые исследования, вертеть ими как захочется. Где тогда нужные исследования, которым можно верить? На любые исследования можно найти другие исследования, противоречащие первым. Просто замечательно. То есть можно брать исследования, просто рассказывать о них, вводя людей в заблуждение, так что ли? П.С. Да. Ничего не имею против науки так. В целом. Просто такие вещи вызывают опасения. Ну, резонные опасения.
3: Это абсолютно резонные опасения. И как бы их квинтэссенцией, например, может быть книга Монтонио. Да? Вот там как раз сделано так, как вы сказали. Абсолютно. Вот именно так.
2: Подобрать исследование под некую мысль заранее.
3: Именно так, да, да. Просто почему я так ответил? Потому что Саша так спросил. Если бы он сказал, что вот у меня было конкретное исследование, ну хотя бы университет назвал, да, или там какую-нибудь группу, или год, или еще что-нибудь. А он, ну вот я читал исследования. Хорошо, я ему так и ответил, а я читал другие исследования. То есть это именно поэтому, ну как я найду, какое, что он конкретно имел в виду. То есть да, я знаю, что ведутся такие исследования, что... Опять же, они есть разных вариантов. Разных вариантов. То есть, например, создаются абсолютно стерильные мыши. У них нет микробиома. Микробиоты, прошу прощения, постоянно путаю. Микробиом – это как бы совокупность генов. Вот. У них нет микрофлоры. Давайте так. Микрофлоры кишечника. Пусто, чисто, ничего там нет. И про них очень неплохо известно. То есть, они уже изучаются достаточно долго. И да, на них было показано как раз, что отсутствие микрофлоры для нас это очень плохо. Потому что такие мыши насквозь больные. То есть вообще, абсолютно на все. У них отвратительный иммунитет, они очень плохо растут и развиваются, и так далее, и так далее, и так далее. и как неплохо описано вот в той плохой книге, о которой мы в самом начале говорили, у нас выстроена достаточно уже давно существует вот эта вот ось, она выстраивается, да, то есть мозг, кишечник, иммунитет. Реально, то есть так и есть, у нас из мозга приходят управляющие сигналы в кишечник и наоборот, что самое интересное, да, у нас есть биологически активные вещества, которые выделяются в кишечнике, потом приходят в головной мозг и управляют и модифицируют наше с вами поведение, например, да. Кроме того, огромное, просто невероятное влияние на иммунитет, которое раньше недооценивалось. Это как бы одна сторона, то есть, опять же, стерильные, абсолютно стерильные мыши. А далее есть другой вариант, когда берутся мыши, например, с каким-то конкретным набором микроорганизмов, то есть они были стерильными, потом мы их заселили конкретной микрофлорой, мы знаем, что там у них внутри растет. Это для чего? Для того, чтобы мы отличали, как так те или иные виды бактерий, какие у них есть функции, да, и что они выполняют и так далее. Еще есть направление гуманизированных таких мышей. Что это означает? Что у них был пустой кишечник, а его заселили человеческой микрофлорой. То есть, если там была мышиная на предыдущем этапе, и для нас она, как понимаете, ну, это, конечно, интересно, но в основном для мышей все результаты на таких мышах, потому что для людей они непереносимы практически. Есть огромная масса всяких условий, ну, например, у нас разный корм, очень сильно разный. У нас микрофлора тоже отличается. Да, конечно, есть пересечение, но она все-таки отличается. И так далее. Есть масса нюансов, о которых пишут в той же литературе, что да, мышей нужно использовать правильно в таких исследованиях. То есть они должны быть гуманизированными. Что это означает? То есть мы заселяем туда наш вот этот вот наше вьетнамское общежитие, которое в нашем кишечнике формируется на протяжении жизни. Да, и да, тогда мы хоть как-то сможем говорить, как или что там происходит внутри. Кроме того, например, бывают исследования, в которых нормальных мышей помещают в стерильные условия. Это еще одна разновидность исследований. То есть я вам сейчас буду перечислять их очень-очень долго. Потому что, ну, я же пошел искать, пошел читать, как все это выглядит, что там на это такое. И когда я попытался найти, о чем конкретно говорил Саша, я так и не смог найти, что именно он имел в виду. Потому что, повторюсь, направление исследований масса, там внутри происходят, опять же, разнонаправленные есть тенденции в том числе. То есть нужно понимать, о чем речь. Да, вы правы, при особом таком вот желании можно найти абсолютно любые исследования. Вопрос в качестве.
2: Тут еще надо сказать, что просто чего мы хотим? Мы хотим, еще раз, демагогии, то есть хотим обосновать некий априорный тезис, или мы хотим разобраться? Да. Действительно, надо понимать, что исследования бывают, во-первых, несколько разных вещей, во-вторых, несколько разного качества.
3: Качество. То есть качество – это самое главное.
2: Да.
3: И да, конечно, можно манипулировать людьми, то есть просто набрасывать в их сторону ссылки, а дальше вы типа разбирайтесь сами. Это вот так Амантонио делает, например.
2: И не только он. Очень
3: и не только он. Это, к сожалению, очень распространенный прием. Да. То есть вопрос-то в том, что приходится копать, да, что называется, на полный штык для того, чтобы найти, ну, хоть некоторое количество реально качественных исследований. Проблема качества исследований в науке – это просто одна из краеугольных проблем сейчас. И она не только в медицине, она во всех остальных направлениях, но в медицине особенно, да, потому что это направление напрямую касается здоровья человека и выводов каких-то конкретных. Вот по вакцинам, например, по лекарствам, по применению тех или иных методов и прочего-прочего. То есть далеко не всегда и далеко не на все вопросы у нас есть однозначные ответы. Не все еще качественные исследования проведены, к сожалению. Ну вот это если очень коротко.
1: Спасибо. И следующий вопрос нам прислал Малкорокс. Малкоркс, как-то так. Поясните, пожалуйста, что за хелат железа рекламируют в БАДах? И правда ли он лучше усваивается, чем то железо, что мы получаем из пищи? Нужно ли пить хелат железа при низком гемоглобине? Объединяем два последних выступления Алексея на форумах.
3: Ну вот это, конечно, не очень интересно объединять. Ну, во-первых, он хелат. То есть хелатированное железо, оно как бы располагается в лапах такого хелатирующего комплекса, да, связывающего. Ну, пример, очень примерно, как в гемоглобине. На самом деле, нет, конечно, с железом проблема немножечко другая обстоит, да, тут очень сильно зависит от того, в какой инвалентности, например, находится в том или ином соединении. Есть масса других нюансов по пищевым, скажем так, источникам железа. И, к сожалению, мы далеко не всегда анемию можем компенсировать соединениями железа. Не всегда это получается, да, потому что далеко не всегда причина анемии может быть вот просто чистая механическая нехватка железа. Ну вот просто несколько вариантов. Например, проблемы с белками транспортными белками, которые переносят это самое железо. Его в сыворотке более чем достаточно, но ведь это же не просто так, оно же не из сыворотки, да, как-то, не знаю. Оно в сыворотке вот просто как ионы, да, то есть просто как ионы. Для того, чтобы из них что-то собралось, железо должно попасть внутрь клетки. Клетка, как вы понимаете, у нас обнесена двойным забором, да, и там масса стражей и прочего-прочего. Просто так туда ничего войти не может. Используются специальные транспортные системы, в основном, конечно, белковые. И если мы посмотрим оборот железа, да, то белки там играют очень важную роль. Поэтому, например, почему может возникать проблема с анемией у веганов? То есть у людей со строгими ограничениями, да, не вегетарианцев, а веганов, которые вообще никакие абсолютно животные продукты не потребляют, просто потому, что может возникнуть дефицит белка. То есть на такой диете достичь дефицита белка достаточно просто. Не только дефицит железа, но и дефицит белка. Не исключено, что железо они могут еще как-то получать, да, ну не знаю, там могут придумать какие-то варианты, вот биодобавки пить разрекламированные и прочее, но в том случае, если у них мало белка, например, и не будет специальных переносчиков, да там может плескаться масса, куча этого железа в сыворотке, но оно не перейдет в клетки и не будет использовано для строительства, ну, тех же молекул гемоглобина, например. Хотя железо еще не только там, оно еще много где используется. И кроме того, например, могут быть проблемы с усвоением железа. То есть человек пьет большое количество железа, а усваивается очень мало. И это не связано с конкретикой его рациона, а это связано с конкретикой его пищеварительной системы. И так далее. То есть такая масса нюансов, что нужно разбираться в каждом конкретном случае. Не зря, когда у человека выявляют анемию, ему назначается достаточно развернутый анализ крови. Там смотрят и железосвязывающие способность сыворотки, и трансферина, ферритин и так далее. Там горы всего смотрят. Казалось бы, зачем? А вот затем, чтобы понять, в каком конкретно месте произошел сбой. А вот дальше уже назначать лечение в зависимости от того, что там происходит внутри человека. Да, действительно, некоторые органические соли, например, всасываются гораздо лучше. Ну, тот же фумарат, скажем, железо. Когда ВОЗ рекомендует пить железо, она указывает в скобочках, что пересчет именно на фумарат железа. По всем, по крайней мере, существующим на сегодня клиническим рекомендациям и результатам относительно качественных исследований, вот эта форма наиболее усваиваемая. Хелатированное железо просто разрекламировано, да, что рассказывают, что вот оно такое, какое-то там, не знаю, даже не то, что натуральное, а даже лучше, чем натуральное, вот примерно так. Но это слегка, мягко говоря, введение в заблуждение. Так что лучше на такую рекламу не покупаться.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Няшка Спалф. Имеет ли смысл в личной гигиене хлоргексидин, как рекомендуют его инструкции и некоторые врачи, для профилактики, не лечения, или обычного мыла хватит?
3: Обычного мыла более чем достаточно, потому что хлоргексидин антисептик, да, то есть вещь, которая убивает бактерии. Мыло, напомню, оно смывает, да, оно не убивает. То есть есть некоторые... возможность, да, что и нормальные микрофлоры после мытья восстановятся достаточно быстро. Если мы применяем антисептики, то есть просто защищаем, скажем так, это самое поле, оно будет отрастать обратно гораздо медленнее, и это очень нехорошо. Антисептики могут применяться по некоторым показаниям, то есть когда это реально нужно. Не в профилактике вот всего вообще, а в профилактике чего-то конкретного, то есть у какого-то конкретного человека. Например, поставили ему импланты. После этого за ротовой полостью нужно ухаживать. И да, на некоторое время могут назначить полоскание хлоргексидином, просто потому, что возможно присоединение вот на вот эту вот достаточно травмированную область, туда может набежать какая-нибудь или условно-патогенная, или, не дай бог, вообще патогенная флора. Да, в этом случае могут назначить. Либо там промывание, например, рана какая-то, да, длительно не заживающая, предположим, с плохими грануляциями и прочее-прочее. Да, опять же, могут назначить именно в качестве профилактического средства, чтобы, не дай бог, не развилась гнойная инфекция и все это не начало заживать вторичным натяжением, а не первичным и так далее. То есть есть свои моменты, когда нужно, да, действительно нужно применять хлоргексидин. Но в обычной гигиене ему места нет. Там отлично справляется мыло.
1: Спасибо. Я хочу сказать, друзья, что нас смотрит примерно 750 человек сейчас, а лайков всего 226. Если вам нравится, не забывайте, это отличная вещь для того, чтобы поддержать данный стрим, поднять его повыше в ранжировании и просто побольше людей посмотрят. По-моему, как минимум Алексей Водолазов этого достоин. Вот так.
2: А по-моему, еще и для вас это нетрудно.
1: Это тоже.
2: Мышку, так сказать, не ленитесь, друзья. Вопрос от Ирины Волковой. Как нужно мыть покупные фрукты и овощи? Пугают парафином, воском, химикатами, коронавирусом, я добавлю от себя. Рекомендуют применять чуть ли не фейри со щеткой. Ого! И что опаснее, грязное яблоко плюс чистые руки или чистое яблоко плюс грязные руки?
3: Нет, ну это как вопрос, кто сильнее, кит или кот, да, это нет, это несравнимые, конечно, вещи, но по поводу овощей и фруктов это правильный вопрос, хороший. Дело в том, что вы не знаете, в каких условиях все это хранится. И одно дело, когда вы у себя где-нибудь на участке, да, то есть я когда на дачу приезжаю, и там что-нибудь растет, я это ем прям с куста, да, или прям с дерева. Просто потому, что я знаю, что там ничего страшного, да, ничего ужасного не будет, и это правильно. А если же это лежало, где-то хранилось, кем-то грузилось, кем-то перевозилось, и так далее, и так далее, а потом еще какие-нибудь привередливые покупатели своими руками без перчаток, да, без каких-то средств защиты еще перебирали, чтобы найти что-нибудь повкуснее, да, а вам оставить какую-нибудь фигню, вот, в этом

0: нарушений принципов гигиены нет, потому что гораздо больше вероятность того, что вы там могли бы подцепить какую-нибудь кишечную заразу, ну и затем она вам. Поэтому вот такой вот обычный, то есть это нормально, это не фанатизм, не гипер, скажем так, реакция, это абсолютно нормальная реакция. Капелька моющего средства, помыли, после этого используем. Все замечательно.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Вопрос от пирожка с ковидлом нашего постоянного зрителя. А что можно сказать про СПА-процедуры? Скрабы, пилинги, чистка пор и же с ними. ПС. Повторное чипирование онлайн через 7G будет? А то у меня программа слежения не обновляется.
0: На следующем форуме обязательно. Я так надеюсь, что он все-таки уже будет офлайновый. Хотелось бы, по крайней мере. Там будем просто каждого чипировать.
2: Я боюсь, он будет онлайновый.
0: Да?
1: Есть, ну, такое, ладно, подозрение.
0: Придется тогда разрабатывать новую технологию, Александр. На прошлом у меня была 6G, так что правильно пишут, должна быть 7. Ну, значит, сейчас закончим стрим, пойду в лабораторию. А что еще делать? Так, если по говорить скрабов, про, да, про, собственно, сам вопрос, ну, неплохо было бы его напомнить, потому что я уже его забыл.
1: Угу, конечно. Так, вопрос звучит вот так. Да, я вывел его на экран для всех.
0: Ага, да, все, понял. Угу. Смотрите, тут, опять же, нужно относиться к этому дифференцированно, потому что в некоторых случаях и скрабы, и пилинги не только нужны, да, но и показаны. То есть есть люди, например, с гиперкератозом, у которых идет повышенное образование рогового слоя, эпидермиса. Да, в этом случае это просто необходимо, вот железно нужно. Есть люди с различными сибореями, например, да, есть и так далее, и так далее. То есть масса самых различных дерматологических состояний, при котором использование вот перечисленных СПА-процедур, оно действительно может оказать очень неплохой эффект. И да, я думаю, что и те, кто люди, кто на себе это пробовал, да, они ощущали разницу. И под этим есть и медицинское объяснение, физиологическая составляющая, то есть все как положено, все нормально. Но проблема в том, что зачастую это переводится на уровень бытовой, да, что раз это проводят дерматологи, косметологи и так далее в специализированных учреждениях, то и значит это всем нужно. И продаются там различные домашние, скажем так, скрабы и все остальное, продаются какие-то еще наборы, люди сами себе создают. Я точно знаю, что, например, собирают вот этот кофейный жмых от машин, от кофемашин, или на его основе делают самостоятельно своими руками специализированные скрабы и все остальное. Ну, это эксперименты на себе, да, то есть вы просто делаете себя такого подопытного кролика. Не исключено, что может получиться хорошо, а не исключено, что может получиться полная ерунда, и вы себе навредите. То есть, если вы хотите такими вещами пользоваться, то неплохо было бы перед первым разом все-таки посоветоваться со специалистом, да, чтобы это был дерматокосметолог. Не какой-то непонятный человек из заборостроительного техникума, да, там, где есть были курсы такие, трехдневные курсы, да, красных косметологов или что-то в этом роде. Вот такого не надо. Это нужно, чтобы был нормальный специалист, именно дерматокосметолог, чтобы он посмотрел тип вашей кожи, чтобы посмотрел, какие у вас есть на них образования и так далее, и так далее. И после этого вы с ним подбираете некоторые средства, которые вы можете использовать повседневно. Да, то есть без посещение специалиста, без специальных кабинетов и прочего-прочего. Здесь есть очень много различных тонкостей, но, например, люди часто, как бывает, что они такими процедурами начинают увлекаться перед сезоном отпусков. Ну, когда они еще существовали, эти сезоны отпусков, когда еще у нас уже было нормальное лето, вот, люди обычно перед таким летом ходили на пилинги, на все остальное, то есть вычищались, выскребались. И потом выясняли, что вдруг, внезапно, у них почему-то очень быстро сгорает кожа. А это все очень просто объясняется. Они истончали ее себе очень сильно, да, чрезмерно, с фанатизмом. И получалось так, что кожа становилась слишком чувствительной к ультрафиолету. И да, они не загорали, как привычно, а обгорали. И вместо того, чтобы какой-то получить приятный бронзовый оттенок, да, они все покрывались волдырями, облазили страшно и так далее. То есть есть масса вещей, которые нужно учитывать. И да, если мы говорим еще раз о летнем сезоне, то некоторые, я бы сказал, наверное, так, подавляющее большинство

0: таких средств, они содержат фотосенсибилизирующие элементы, да, то есть те соединения, которые увеличивают чувствительность к ультрафиолету. То есть как бы двоякое получается, двоякий негатив для кожи, мало того, что она истончилась, она еще и покрыта фотосенсибилизаторами. И получается так, что вы как бы сильно усугубляете эту ситуацию и моделируете так немножечко контакт с борщевиком. Вот если так, очень-очень упрощенно.
1: Спасибо. Следующий вопрос, да не вопрос, а просто поддержка стрима и приятные слова. Алексей, спасибо за вашу работу. Александр, классная книга. Виктор Гелиум Прайм, вы классный зритель, спасибо за донат. Юни Бонни задает следующий вопрос. Алексей так и не ответил на вопрос Александра Соколова, как правильно протирать экран телефона.
0: Да? А раз такой вопрос был?
1: Он был
0: Ну
1: на форуме,
0: ладно,
1: насколько я помню, в самом
0: да.
1: начале.
0: Берем салфеточку с изопропиловым спиртом и протираем. Все. Вот единственный правильный подход. Просто для мониторов, для вот таких вот устройств рекомендуется именно изопропиловый спирт. Они, кстати, продаются вот в любых компьютерных магазинах, чистящие салфетки, они как раз на изопропиловом спирту.
1: Спасибо большое. Евгений Сейбл Носорог. Второй вопрос и второй донат. Так, мышам. Есть мнение, что животные в стерильной среде живут дольше своих собратьев. Но выходить из стерильной среды им противопоказано. Так ли это?
0: Вот на это очень похоже. Да. То есть вот это как раз было бы таким логичным достаточно объяснением, да, что да, они действительно в этой среде, они привыкли, во-первых, да, то есть организм их адаптировался, они получают там стерильную пищу и прочее-прочее, для них хоть создаются эти условия. Я, кстати, читал, как делается стерильная пища, это настолько все заморочено, там очень сложно, в принципе, очистить то же зерно, которым кормят мышей, от бактерий. Ну, потому что, как бы, оно предусмотрено все это, что вместе, да, и зерна, и бактерии, это как бы близнецы-братья, оторвать их друг от друга очень тяжело. И, например, если используют ионизирующее излучение, то доза доходит до 25 килогрей. А для сравнения, лучевая болезнь начинается на 1 грее, а это 25 тысяч грей. То есть просто гигантская доза, которая по этому зерну ударяют и так далее. То есть там настолько проблем на самом деле. Я специально почитал сайты производителей, они там все это очень подробно и интересно описывают, что я понимаю, да, почему такое может возникнуть. Если эти животные будут жить в этой среде и никуда не выходить, не исключено, что они проживут дольше, да. Просто потому, что они больше не сталкиваются ни с патогенными бактериями, да. У нас же есть не только полезные, но и вредные. Их достаточно много. Пища тоже самое бывает разная, она далеко не всегда полезна, потому что некоторые могут бегать за шаурмой, а потом на 3 дня, скажем так, засесть в кабинете задумчивости и так далее. То есть да, это все не удлиняет жизнь, скажем так, и не улучшает. Поэтому соглашусь с таким мнением.
2: Спасибо. Максиш пишет: большое спасибо за столь важную тему. Спасибо вам, Максиш. Да, и автору, который сказал, что у меня книжка хорошая, вам тоже большое спасибо. Мне это приятно. Вопрос от Заклепки. У меня вопрос по поводу ежедневного душа. Что если человек, допустим, подросток 12 лет от роду, от которого в связи с переходным возрастом, извините, несет как от лошадиного загона, уже через 5-7 часов после душа, и никакие дезодоранты не помогают? Эндокринологи разводят руками и говорят, что через пару лет само пройдет.
0: Smells like teen spirit. Да, да, да. Именно так. Ну, у меня у самого такой вырос, и нормально, да, действительно, со временем это прошло. Опять же, нужно понимать, что есть разные периоды в жизни человека, и когда я говорю что-то, да, там, что там душ не обязательно принимать каждый день, то, естественно, я говорю как бы о таком вот среднестатистическом и несуществующем человеке. Нужно учитывать, что есть всегда какие-то свои нюансы. И, естественно, если мы говорим о подростке, да, у которого начался период полового созревания, и лошадиный загон – это еще не самое плохое сравнение на самом деле. Вот, там даже коты отворачиваются, зажимая нос, убегают в угол. Всякое бывает. Но нужно понимать, что да, в этом случае, конечно, ничего плохого в том, что он будет принимать душ, не будет. Потому что это, еще раз повторюсь, это норма. То же самое, если мы говорим о каком-то человеке, который трудится на не знаю, там, в сталелитейном производстве, да, либо там, предположим, на пищевом производстве, так у него душ два раза будет в день, да, потому что он будет заходить на смену, мыться, выходить, то же самое и так далее. То есть там есть как бы свои нюансы, и мы это все прекрасно понимаем и учитываем. То есть мы говорим об обычных людях, которые по своему профессиональному, скажем так, роду деятельности не связаны с такими производствами, которые требуют, прям требуют, да, обязательно мыться каждый день, а то и по два, по три раза даже.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, вопрос от Софии. Здравствуйте. Вопрос про чистку ушек висит в воздухе. Создает напряжение. Ответьте, пожалуйста. В чате человек даже со слуховым аппаратом сидит. Ждет, страдает.
0: Ну, а что тут непонятного? Существует у нас только туалет наружного уха. Все. Больше никаких других туалетов у нас не существует. То есть уход за раковиной, за ушной. Мы не залезаем даже глубоко в наружный слуховой проход. В том случае, если, например, та же, не знаю, ушная пробка, про нее, кстати, тоже спрашивали, я сразу еще и на этот вопрос отвечу, что делать с ушными пробками. Так вот, ими занимается специалист. То есть ушные пробки вымывает лор. Не вы сами. Вы ее не видите, да, вы не можете по своим даже ощущениям понять, вы задели эту пробку, не задели. Это первый момент. Второй момент. Если это сухая пробка, то есть так уже, которая достаточно долго там находится и перекрыла слуховой проход, это очень мощное образование, она очень неплохо крепится к краям. Вы просто можете поранить, нанести себе рану. То есть, ладно, черт с ним, мы не говорим сейчас о перфорации барабанной перепонки, хотя это тоже возможно при определенных усилиях. Но, например, поранить внутренние вот эти вот все, внутреннюю выстилку слухового прохода, вы можете очень легко. Она очень тонкая, чрезвычайно тонкая, там почти нет жировой клетчатки. Там кожа и сразу хрящ. Все, то есть там ничего больше нет. Если там пойдет воспаление, вы его замучитесь лечить. Поэтому нужно, чтобы обязательно посмотрел лор. Он определил какая-то конкретно пробка. Например, сначала он может даже размочить ее на некоторое время. То есть при помощи, опять же, специального устройства туда вводится вода подогретая. Да, и так далее, и так далее. Потому что если вы начнете, например, мыть ухо холодной водой, вы можете получить такой интересный рефлекс, как нистагм. Да, то есть у вас глаза начнут вот так вот дергаться. Это будет очень неприятно. И кроме того, могут быть и другие проявления, потому что холодная вода в ухе, это как бы она там не должна находиться вообще в принципе. Использование холодной воды вливание, оно как раз один из вариантов проверки, жив человек или уже не жив. То же самое, да, при помощи вливания холодной воды это выясняется. Так вот, мы только чистим наружное ухо. Вот мы увидели, например, кусочек серы, да, вот этого, мы при помощи ватки аккуратненько тампоном все это собрали, все замечательно, промыли, почистили, все хорошо, внутрь не лезем.
1: Собственно, видимо, этот вопрос и есть от Лизы Козача в тему палочек для ушей. У друга да. Много ушной серы, она часто видна, приходится чистить, а мне никогда не видно, как будто вовсе нет, с кем из нас что не так. Или нет единой нормы?
0: Все хорошо. Это просто индивидуальные особенности. У людей, как я уже говорил, есть разные гены, которые отвечают в том числе за формат серы ушной. У некоторых она бывает сухая, у некоторых влажная. И количество то же самое очень сильно зависит от конкретики. Это индивидуальная особенность, не более того.
1: Спасибо большое. Далее вопрос от Татьяны С. Говорят, что медведи – лидеры среди животных по всяким паразитам и микробам. Можно ли из этого сделать вывод, что у них самый высокий иммунитет?
0: Это интересный вопрос. Мне как-то не приходилось видеть сравнительные исследования по животным иммунитетам, но я не интересовался, если честно. Теперь посмотрю. Просто критерии. Я понимаю, как сравнить людей между собой, а вот как сравнить разных животных, что-то пока слабо представляю.
2: Я вот слышал, что, по крайней мере, среди приматов человек рекордсмен, или чуть ли не среди млекопитающих даже. А-а-а. Просто потому, что человек очень много ну, весь мир заселил, и, соответственно, везде, чего, так сказать, местных.
0: Ну, я понял, да. Подцепил. Но если говорить по паразитам, то да, медведь один из. Ну, конечно, рыба там его будет делать как стоячего, но да, в наших широтах медвежатина сырая, это один из достаточно, ну, не сырая в смысле, а если используют неправильно обработанную термически, то это один из весомых источников паразитозов, это правда.
1: Спасибо. Дальше говорим спасибо также Сергею, который прислал серьезный донат. И написал спасибо за интереснейшую и полезную информацию. Сергей, вам спасибо огромное, что вы с нами. Наталья также благодарит нас, и мы благодарим Наталью. И далее человек, который подписался, PandaGor4, если я ничего не путаю. К сожалению, имя не вывелось. Потом разберемся. Итак, вопрос. При работе на ГПЗ... А как защититься от всяких химических соединений? Пропан, бутан, сероводород, метилбромид. Пить молоко литрами. Какая профилактика?
0: Ну, по идее, у вас должна быть медицинская служба. Если это такое действительно серьезное учреждение, да, или предприятие, на котором есть профессиональные вредности, соответственно, должна быть медицинская служба, должны быть инструктажи по технике безопасности, должно быть обеспечение, в том числе средствами индивидуальной защиты тогда, когда это необходимо. То есть не должно быть вашим вопросом, это должно быть вопросом работодателя. Ему и следует задавать. Потому что, к сожалению, вы вот сами по себе никоим образом не сможете выстроить ни программу защиты, да, для себя, ни подобрать какие-то специализированные средства. Потому что вы не знаете характеристик, где конкретно какие вещества и в каких концентрациях есть. Это задача медслужбы. То есть они должны этим заниматься, ну, либо хотя бы безопасники, да, то есть те, кто отвечают за безопасность труда. Поэтому поищите их у себя на производстве, они обязаны там быть, и это их работа. Пусть работают.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Давайте перед следующим вопросом сделаем маленький перерыв на то, чтобы выдать несколько полезных и важных для нас объявлений. И напомню о том, что прямо сейчас, ну, не в данную конкретную секунду, но стрим продолжается. На канале «Ля научной станции» идет стрим 24-часовой по эксперименту о воссоздании диоритовой вазы. Мы напоминаем, что проходит этот эксперимент. Находится Ольга Вдовина, которая, собственно, занимается производством этой вазы в Кемерово. И поэтому там сейчас ночь, и поэтому сейчас на стриме просто включенная камера, и вы можете наблюдать за тем, что происходит в ночи. Вот. Но, тем не менее, это очень интересный стрим. Переходите по ссылке в описании, она есть, также есть. Эта ссылка появится сейчас в чате. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. На этом канале тоже будет очень много интересного. Не забывайте,
2: да, про это. Ну, вообще, зайдите и поставьте лайк этому стриму. И кроме того, если там сейчас что-то не происходит, вы можете отмотать на сколько-то часов назад. И, может быть, увидите, что происходило, когда еще там шла работа. А кроме того, я, наверное, думаю, стоит сейчас объявить про то, что у нас будет в ближайшую неделю на канале Антропогенез и лаборатории научных видео. У нас будет ряд интересных видео выходить и трансляций. А буквально завтра, в четверг, 10 сентября, у нас на канале Антропогенеза выйдет 9-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». И там Виктор Сонькин, кандидат филологических наук, лауреат премии «Просветитель», будет рассказывать о мифах о Древнем Риме. Доклад этот назывался «Патриции пригласили Гетер на оргию». Так, мифы о Древнем Риме в массовой культуре. Это был очень интересный доклад. Он будет завтра в 19:00. А в субботу, 12 сентября, будет постскриптум по докладу, между прочим, старому уже докладу, но такому одному из ярких выступлений в нашей форме, биолога Михаила Никитина. Мог ли Боинг 747 возникнуть случайно? Мифы креационистов. Михаил Никитин, который, наверное, многим известен как автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки», он выступал вот с опровержением различных спекуляций на тему того, что жизнь не могла возникнуть там случайно, само собой. И этот доклад вызвал много споров и таких нападок, что ли. В субботу Михаил будет в прямом эфире отвечать на самые острые вопросы. по поводу происхождения жизни, абиогенеза. А в среду, 16 сентября, будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, экскурсия по местам находок ранних Хома. Это тот стрим, который должен был произойти в субботу, но из-за того, что YouTube болел, мы его перенесли. Он будет в среду, 16 сентября, в 19:00. Это, пожалуйста, вы уж не пропустите, друзья.
1: Да, это вторая часть, она долгожданная. Первую часть вы можете посмотреть, она также есть на канале «Лаборатория научных видео». Можете прямо так и забить. В поисковике быстро найдется этот стрим Дробышевского. Ну, а я напомню о том, что если вам хочется поддержать данный конкретный стрим, то у вас есть несколько вариантов. К примеру, отправить сообщение, отправить вопрос при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая сейчас появится в описании. Таким образом, вопросы, пришедшие к нам, зачитываются в первую очередь. Ну, и более того, вы поддерживаете наши проекты, Антропогенез.ру и Лабораторию научных видео. Ну и последнее напоминание о том, что у нас есть странички на Патреоне, которые тоже помогают нам подобные стримы создавать. Так что спасибо вам огромное за поддержку. Ну и я думаю, что можно продолжить.
2: Давайте.
1: Так, следующий вопрос.
2: Следующий вопрос. Сейчас я уже что-то потерялся с этими вопросами. Вот. Н. Камей спрашивает, а про Linux? Кто-нибудь спрашивал, раз уж тема зашла?
1: Да, я, Алексей, включите, пожалуйста, микрофон, а то у вас был был шум, и мне пришлось его отключить, извините, так что... Меня не слышно, Алексей, микрофон надо включить. Да-да-да, я прошу прощения, что я его отрубил, но было шумно у вас.
0: Да-да-да, это было шумно, потому что я тут уринотерапией занимаюсь, вы видите.
1: Сейчас нас забанят на YouTube.
0: Значит, про Linux. Я понимаю, что это вопрос про пробиотики, да, то есть это относится куда-то к предыдущей, наверное, лекции, вряд ли к этой. Идея пробиотиков возникла тогда, когда мы поняли, что у нас внутри кто-то живет, кроме нас. Да, то есть микроорганизмы в большом количестве. И считалось тогда, что мы можем заселить наш кишечник правильными бактериями. То есть правильными считались бифиды и лактобактерии. И на них все как бы и строилось. И даже, я уже это неоднократно рассказывал, повторюсь даже сейчас, если вдруг кто-нибудь не слышал, когда я учился в военно-медицинской академии, нам рассказывали о такой методике, как перезаселение кишечника. Например, при упорной диарее, которая ничем не, так сказать, ничем не получается ее погасить, применяется такой страшный метод. На область живота сначала стреляют кобальтовой пушкой, то есть гамма-излучение, достаточно жесткое. Это первый этап стерилизации. Второй этап стерилизации – это несколько антибиотиков широкого спектра действия. То есть считается, что таким образом мы стерилизуем кишечник. Далее мы вводим пробиотики, то есть бифида и лактобактерии. Мы их заселяем и получаем беспроблемный кишечник. Вот нас так учили еще совсем недавно. Теперь выяснилось, что все абсолютно не так. Во-первых, мы узнали, когда провели секвенирование генома, да, то есть выявили микробиом, вот тот самый, мы выяснили, что там гигантское количество бактерий, которые и, кстати, вирусов в том числе, и грибов в том числе, которые раньше вообще не попадали в наше поле зрения, абсолютно. И того, что попадало в анализы, скажем так, анализ на дисбактериоз. На чем строился? Что мы просто брали, извиняюсь, кал, его сеяли и смотрели, что там сколько. Так вот, все, что попадало в кал, это минимальное, мизерное, да, представительство того, что реально живет в нашем кишечнике. Потому что очень многие бактерии остаются в предстеночной слизи и в каловые массы не попадают никогда и ни при каких условиях. Соответственно, если мы лечим дисбактериоз по анализу кала, мы лечим анализ кала, не более того. То есть мы занимаемся полной ерундой, потому что не знаем, что конкретно там внутри нас происходит. А сегодня мы понимаем, ну так, опять же, примерно понимаем, что там происходит. Мы понимаем, что там очень разнообразное бактериальное сообщество, что оно формируется еще в утробе матери, начинает формироваться. Да? Раньше, опять же, считалось, что человек рождается стерильным. Теперь мы понимаем, что не совсем так. Он рождается уже с некоторыми бактериями внутри, да, и он получает их от матери. Далее, во время контакта с окружающим миром, очень быстро формируется вот это вот сообщество. То, которое остается в кишечнике потом на всю жизнь. И оно, как вьетнамское общежитие, реально. То есть там набито просто невероятно, там гигантское количество. Если считать в клетках, то их больше в 10 раз, чем наших собственных клеток. То есть это еще вопрос, кто в ком живет. Это я его тоже неоднократно об этом говорил. Поэтому нужно учитывать, что мы не сможем вмешаться в это бактериальное сообщество. То есть сломать его как-то, переформатировать или еще что-то в этом роде мы не сможем. И это хорошо. Это очень здорово, да, потому что именно стабильность этого самого сообщества и обеспечивает нам и нормальную работу иммунитета, и нормальное усвоение питательных веществ. Они нас снабжают очень много чем, да, то есть мы многое расщеплять не умеем и синтезировать, а они умеют и нам поставляют. И так далее. То есть здесь такая огромная масса нюансов нарисовалась, что на сегодня вот эта вся концепция пробиотиков, она, в общем-то, накрылась медным тазом. Потому что неоднократно уже даже проводили специализированные исследования, ставили радиоактивные метки на споры тех бактерий, которые закладываются с препаратом. Так вот, подавляющее большинство из них погибает в желудке, часть потом еще в кишечнике, и остальная часть выводится. Остается около 5%, то есть в толстую кишку доходит, и там что-то пытается делать, то есть размножаться около 5% всего. То есть это мизер. Как вы понимаете, это невероятно маленькое количество, которое на общее вот это вот все происходящее там у нас внутри не влияет никоим образом и ни разу. Почему сегодня вот стали говорить о фекалотрансплантации, да, то есть пересадке, ну, грубо говоря, пересадке кала, а по-правильному, если говорить, то это пересадка микробного сообщества от здорового человека к больному. Только так, да, то есть только взяв этот спитый и спетый коллектив, мы сможем его нормально пересадить другому человеку, и в этом случае он приживется. Вот такое современное развитие получила идея про и против биотиков, которые, ну, вы же понимаете, почему они существуют, да, потому что их же придумали, и что теперь говорить, что все, они больше не работают, так нельзя. Потому что объемы продаж, потому что годовые премии и так далее, и так далее. Поэтому они существуют на рынке, и я так думаю, еще очень долго никуда не денутся.
1: Алексей, я же правильно понимаю, да, что появился случай, когда при трансплантации стула человек неизлечимо заболел, то есть он получил какую-то микробиоту?
0: Да, к сожалению, так. То есть это тоже еще подняло вопрос, что нам нужно очень тщательно анализировать то, что мы передаем больному человеку, потому что то, что у здорового сдерживалось иммунитетом и окружением, у больного человека может сработать совершенно не так, у него другой иммунитет, другое окружение. То есть вот это просто показывает, да, насколько это сложная ситуация. Насколько там много нюансов, которые приходится одновременно учитывать. И просто капсулы с какими-то там лактобифидобактериями, даже если их назвать по какому-нибудь чудесному, к сожалению, не справится.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Астар, которая пишет. Надоели эти яйцеголовые ученые. Где гарантия, что через 5-10 лет новые исследования не опровергнут эти?
0: Гарантии нет, и это хорошо. Это как раз залог движения в науке, да. То есть, когда мы сомневаемся, когда мы начинаем проверять и так далее, перепроверять и прочее, это хорошо. Потому что нет же такого, что у нас вот есть некая концепция в науке, потом раз, она резко меняется на 180 градусов, и мы идем все в другую сторону. Да, нет, такого не бывает. В нормальной науке, по крайней мере, да, не в лженауке. В лженауке бывает, вот это легко, это без вопросов, да. А вот если мы говорим о нормальной науке, то там идет накопление знания, да, то есть постепенное. А на него нарастает новая информация, то есть та, которая соответствует, вот, ну, например, нашему сегодняшнему дню. Я же рассказал о том, вот как мы постепенно понимали, что у нас есть микробиом внутри. Тьфу ты, постоянно их путаю, микробиота внутри. Да, мы это постепенно понимали, причем очень постепенно. И на сегодня наши знания больше, чем они были, но они не противоположны. То есть не противоположны тому, что было в самом начале. Мы не скажем, что нет, на самом деле у нас нет никакой микрофлоры внутри и так далее. Мы постоянно добавляем что-то новое и постоянно усложняем эти знания. Они обрастают какими-то новыми подробностями. И все это примерно в рамках одного направления. Да, бывают ошибочные концепции, да, бывает такое, что от них приходится отказываться, но, опять же, это никоим образом не противоречит научной картине мира в целом. Да, потому что, ну да, могут между собой там спорить плеоморфисты и мономорфисты, да, как это было где-то на рубеже 19-20 века, кто из кого происходит и так далее, и так далее. но потом это все выясняется в итоге, да, то есть побеждает какая-то одна из концепций, а вторая обычно уходит в сторону лженауки, потому что, ну, не выкидывать же просто так, нужно монетизировать. Вот, ну, вот примерно так это все выглядит.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Дарья Моргендорфер. Надеюсь, я все правильно прочитал. Были в гостях у дочери. Перед обедом просто говорю внукам: идите мыть руки перед едой. Они мне в ответ: руки надо мыть только когда с улицы пришли. А дома мы всех микробов знаем. Это наши знакомые микробы. Это их так родители просветили. Интересно, кто прав?
0: Ну, в общем, дети правы в данном случае. Потому что если они действительно находятся у себя дома, то нет такой необходимости. Вот после туалета, да, есть такая необходимость, я согласен. А если, например, они просто сидели, играли, и сразу перед обедом, вот они поиграли и пошли, например, обедать. Вполне можно сесть за стол, ничего страшного в этом не произойдет. Вопрос в том, что если у них привычка, да, к тому, что, например, мыть руки после туалета и после улицы. Вот если она есть, то есть если это без каких-то вопросов и вариантов, то, ради бога, вот это поведение внутри, скажем так, дома можно считать вариантом нормы.
1: Спасибо. И следующий вопрос нам задают НН. Такой вот ник у человека. Как же тогда избавляться от проблем с животом, если пре- и пробиотики не работают? Единственное, что врачи делают, это назначают их. И грустный смайлик.
0: Искать нормальных врачей. Я уже неоднократно говорил о том, что они существуют. Их не так много, но они есть. Это правда. То есть искать второе, третье, четвертое мнение. Доходить до всем уже, наверное, известных клиник, которые действительно набирают к себе врачей, которые придерживаются научного подхода к медицине и так далее. То есть, а что делать? Кому сейчас легко? Дело в том, что вот эти все проблемы с животом, что называется, да, то есть и желудок, и кишечник, и прочее, они могут происходить по сотне самых разных причин. Нужно ее каждый раз выяснять. И далеко не всегда мы ее можем выяснить. Это правда. Действительно, бывают какие-то такие функциональные расстройства, что называется, до которых мы, ну, никак не можем докопаться, из-за чего, то есть что провоцирует, либо диета какая-то, либо еще что-то. А потом выясняется, что это влияет какой-то стрессовый фактор, который сам человек не замечает, да, не придает ему значения, а когда наконец-то до него исследователи, скажем так, уже докапываются, то выясняется, что да, вот он-то как раз и влиял, он-то и был ключом для всех вот этих проблем. Иногда, там, не знаю, боль в спине может оказаться проявлением депрессии. И то же самое бывает с кишечником, там, опять же, миллион самых разных проблем. Понятно, что они не устраняются пребиотиками, да, они не устраняются еще какими-то вещами, но далеко не все врачи, к сожалению, они готовы к такому долгому диагностическому поиску. Не у всех хватает, к сожалению, компетенции, да, и так далее, и так далее. То есть это как бы наша с вами общая большая проблема. И могу расстроить, она мировая проблема. То есть примерно такой подход исповедуют и в Соединенных Штатах, и в Европе, и так далее, и так далее. Найти хорошего врача, это прям нужно очень постараться. К сожалению, так.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Вопрос от Н. Камей. Знакомая старается реже мыть посуду средством для мытья посуды и мыть все содой и горчицей. Можно ли отравиться фейри, недосмытым на тарелке? Или еще есть накопительный эффект?
0: Нет, ни накопительного эффекта, ни отравления такими веществами нет. Конечно, если мы их выпьем прямо вот из бутылки, да, то да, нас некоторое время будет основательно так мутить, и мы будем пускать прям натуральные пузыри. Да, такое приходилось видеть. Ну, правда, тогда эти тогда конкретно таких моющих средств не было, были другие. И некоторыми тогда можно было прям действительно так основательно себе испортить здоровье. Ну, например, знаменитым посудомоем, который в армии использовался очень широко. Вот приходилось видеть отравление именно этим веществом. Но там прям такой ужасный, конечно, детергент. Он вообще все подчистую вычищает, очень сильно обезжиривает. То есть там, конечно, были большие проблемы. А современные средства, они все-таки проверяются, да, и рассчитано на то, что некоторое количество вещества может остаться, и оно может попасть в организм. Поэтому в смысле токсикологии можно не переживать. Те моющие средства, которые производят крупные компании, которые производятся по всему миру, скажем так, да, то есть они проходят через специальные разрешения всяких надзоров различных местных. То есть они не просто так вот создали, давайте будем продавать. Нет, они проходят проверки в обязательном порядке. Поэтому, если вы не будете покупать какие-нибудь паленые марки или не будете пытаться создавать вот эти вот средства самостоятельно из каких-нибудь подручных средств, кстати, туда еще золу добавляют зачастую, то, в общем-то, проблем не будет. А вот с какими-нибудь подручными средствами они могут возникнуть, потому что вы либо не угадаете с концентрацией, либо со смешением, либо зола окажется какой-нибудь странной, да, и так далее, и так далее. То есть нужно учитывать, что все-таки те средства, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами, они еще отдельно проверяются.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Антон. Смотрел лекции микологов, любят нагонять ужас. Правда ли, что эра антибиотиков открыла двери в организм человека грибам, ранее относительно безобидным, поскольку бактерии были их естественными конкурентами?
0: Ну нет, не совсем так. Все-таки с грибами у нас немножечко другая проблема. Это когда у нас есть иммунодефицит. Либо приобретенный, либо врожденный. Ну, например, на фоне лучевой терапии при онкопатологии. Да, то есть человек получил достаточно высокую дозу, у него иммунитет компрометирован. И в этот момент, да, могут активироваться какие-то даже внутренние. У нас внутри живет масса грибов, самых разнообразных. Единственное, я не очень понимаю, как это между собой связано. Потому что в нашем организме бактерии эти самые никуда не делись. Мы же не убиваем их антибиотиками, да? У нас сейчас большая проблема – это резистентность бактерий. То есть они очень быстро выставили свои щиты. И как бы никуда не собираются уходить. Вот что самое интересное. Поэтому уступать грибам они и не будут. Я не вижу здесь никакой большой проблемы. То есть основная проблема – это резистентность. Это их устойчивость. То, что они не уходят. Вот это проблема, да, с одной стороны. А с другой стороны, да, тут есть и свой как бы рациональный момент в том числе, что они не уходят, и хорошо, потому что они не пустят никого другого. Да, здесь, как обычно, палка о двух концах.
1: Спасибо большое. Я хочу сказать, что нас смотрит сейчас 911 человек.
0: И вот, поднажмем.
1: Да, предлагаю всем поднажать. В общем, скиньте данный стрим своим друзьям. Давайте сделаем 1000, всем будет приятно, и вам будет приятно, и нам от созерцания 4-значной цифры. Саша.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Теофилус Бесерфефер. Бесерфефер, так вот. Мне одному кажется, что мы возвращаемся в Средневековье. Расцвел религиозный фанатизм, образование уничтожается, грязь пропагандируется. Что это, если не откат на несколько веков назад? Вот, Алексей, пропагандируйте грязь тут у нас вообще.
0: Опять не так поняли. Сколько ж можно? Нет, я понимаю, что все, что может быть понято не так, будет понято не так. Вот. Но нужно же было понимать, да, что речь-то шла о пропаганде, скажем так, отказа от излишней стерильности. Вот о чем шла речь. О том, что излишняя стерильность, не чистота, а стерильность, то есть попытка выжечь вокруг себя все микроорганизмы, она ни к чему хорошему не приводит. Да? И когда мы говорим «грязь», что грязь полезна, имеется в виду не вот это вот месиво на улице, да, а тот естественный бактериальный и вирусный фон, который вокруг нас есть. Это слегка разные вещи, поэтому нет, в этом смысле отката нет к Средневековью, хотя по некоторым направлениям оно прям очень сильно, да, хочется сказать, что есть такое, как мы посмотрим, и на то же образование, да, тут я соглашусь, есть проблемы и с религиозным фанатизмом, но опять же, когда с ним не было проблем? С ним, по-моему, всегда они были. Единственное, что вот может быть так немножко волнами шло, но все равно в какой-нибудь момент истории человеческой религия в любом случае была причиной каких-нибудь либо конфликтов, либо войн, либо еще каких-нибудь вещей. То есть мы просто развиваемся по спирали, да, и каждый виток мы повторяем свой ход просто на более высоком уровне технологического развития.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Ян Павлов. И Ян спрашивает, а если ухи чешутся редко, можно почесать самому?
0: Ну, можно, конечно, но осторожно. Да, то есть,
1: не гвоздем.
0: Опять же, вопрос, где конкретно они чешутся. Имеется в виду внутри, да, внутри иногда бывает такое ощущение, и да, действительно, говорят, по крайней мере, исследователи, что там есть некоторое количество, да, Александр, примерно так, есть некоторое количество даже чувствительных нейронов, которые, в общем-то, даже некое удовольствие мы получаем, да, когда туда нечто запихиваем, ту же вот эту самую палочку. То есть, почему они такие приятные для людей, почему они такие популярные, говорят. То есть, я не готов на 100% утверждать, но, опять же, мне, скажу как панчер, что мне попадались такие исследования, где говорилось о том, что некоторые люди прям подсаживаются на это и начинают себе чистить уши при любом удобном случае. Ну, естественно, если чешется, если прям так настойчиво и так далее, ну, конечно, можно аккуратно, опять же, не заходя вглубь, вот буквально в наружной трети, это максимум наружного слухового прохода, потому что дальше могут начаться проблемы. Дальше вы не сможете контролировать глубину проникновения, да, и длины вот той самой ушной палочки иногда может хватить для того, чтобы дойти до барабанной перепонки и устроить себе перфорацию. Такое, к сожалению, описано в очень большом количестве. Там более 200 тысяч случаев за несколько лет только в Соединенных Штатах.
1: Я видел, как люди используют спички и зубочистки.
0: Естественно, это прямо противопоказано, потому что все заточенное, оно, как понимаете, будет еще и травмировать ту слизистую, и она, повторюсь, очень тонкая. Если там вдруг возникает какой-то воспалительный процесс, там какой-то гнойный процесс или еще чего-то, он, во-первых, зверски болезненный, и, во-вторых, он очень быстро дает высокую температуру, тут же все рядом, да, мозг и все остальное, и очень-очень тяжело лечится. И вот, кстати, к вопросу о грибковых инфекциях, да, иногда встречается в том числе и грибковая инфекция в ушах, с которой очень и очень тяжело бороться. Называется ухокупальщика. То есть, когда люди неправильно, скажем так, ухаживают за своими ушами после водных процедур. То есть, там нужно либо попрыгать, побегать, да, там не лить напрямую в ухо прям туда все это, пользоваться шапочками в бассейне, ну и так далее. То есть, все вот эти вот вещи, которые обычно люди считают ерундой. Ну, нет, это не совсем ерунда, это действительно важная штука.
2: Спасибо. Следующий вопрос. Опять про половые органы. Евгений, ну, в тему, понятно, волнует многих. Евгений Дремин спрашивает. Здравствуйте. Каковы правила гигиены половых органов? И почему? Также интересует, как влияет на гигиену отсутствие волос в подмышках, паховой области и вообще на теле.
0: Ну, это как раз вопрос Александру скорее, да, потому что он его изучал. А по поводу гигиены это все-таки нужно уточнять у специалистов, у гинекологов и урологов, да. Я в этом смысле не специалист, то есть я не могу сказать, как надо. Я могу рассказать, как не надо. Вот, это я могу сделать, могу разобрать исследования и прочее, прочее. А за конкретными советами по конкретным направлениям давайте все-таки обращаться к специалистам. Насколько я знаю, по крайней мере, если смотреть, опять же, по литературе и по прочему, некоторые я все-таки посмотрел, удаление волос, то есть напрямую оно не влияет, имеется в виду негативным образом, но негатив может возникать в том случае, если это удаление проводится либо с нарушением правил, да, то есть, не знаю, там какое-то лезвие ржавое, старое и так далее, и так далее. Возникает раздражение, возникает, предположим, какая-то гнойничковая инфекция и прочее, прочее. Вот это может быть, да. То есть это одна из достаточно распространенных, одно из распространенных осложнений, да, такой тактики. А потом, что еще? Ну, сейчас все-таки порезы встречаются редко, а когда были еще и станки, предположим, да, то есть не вот эти безопасные сегодняшние бритвы, а те же станки, или даже опасные бритвы, да, были порезы, и которые в том числе могли заканчиваться страшным и ужасным заражением крови, например. То, что как раньше называли сепсис, да, и прочее, прочее. То есть, конечно, в этом деле нужно, опять же, пользоваться одноразовыми изделиями, да, индивидуально, только То есть не так, что я побрился, на тебе тоже побрейся и так далее. То есть даже в семье у каждого должны быть свои персональные станки на этот случай. И, конечно же, опять же, без фанатизма, да, то есть если вдруг там раздражение, если вдруг там воспаление или еще что-нибудь, то мы делаем перерыв в этих всех сельскохозяйственных уборочных компаниях.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос нам задает Сергей Дедов. И звучит он следующим образом. Чтобы мне последовать совету принимать душ два раза в неделю, то придется либо переходить на двухдневную рабочую неделю, либо постоянно ходить в мазуте и керосине. Кстати, сразу возник вопрос, а правда ли что техническое? И вопрос не уместился. Надо задавать более короткие вопросы, видимо. Если мы найдем оставшуюся часть, мы обязательно ее выведем и добьем этот вопрос. Ну и пока, Алексей, вот ответ на первую часть, пожалуйста.
0: Ну, я, в принципе, об этом говорил. О том, что вот речь о двух душах в неделю, он не касался людей, которые, естественно, заняты на грязном, на пыльном производстве, на каком-то специализированном производстве, там, не знаю, пищевом, медицинском, биологическом и так далее, потому что там есть свои правила, да, которые вы нарушать даже не имеете права. То есть вы просто не войдете в тот же цех, или если вы работаете на атомной станции. Я был там на экскурсии как раз, туда войти можно только через вот эти вот все душевые и прочее-прочее, и выйти точно так же. То есть там есть свои определенные требования, да, которые вы обязаны соблюдать, потому что вы работник определенного производства. Понятно, что, естественно, не нужно ходить грязным в мазуте и в бензине, во всем остальном. Естественно, в этом случае нужно отмываться, потому что у вас грязь прям натуральная, настоящая, и без ее удаления вы не будете не чувствовать себя нормальным человеком, вы и даже и не будете таким человеком. Вот примерно так.
1: Вот Сергей добивает, что правда ли, что самая, что техническая грязь – самая чистая грязь?
0: Ну, я такое слышал, да, действительно, мне приходилось с таким сталкиваться, вот утверждением. Понимаете как? Дело в том, что техническая грязь – это очень неопределенный термин. Потому что, да, я готов предположить, что некоторые производства, на некоторых производствах грязь может быть даже стерильной. То есть даже такое может быть. Это зависит от того, с какими конкретно веществами, с какими конкретно процессами мы имеем дело. Потому что, ну, если это какой-нибудь горячий цех, условно, то там понятно, что практически очень мало какой микрофлоры будет. И там, если какие-нибудь шлаки лежат, да, или все остальное, они будут относительно чистыми. Просто там неблагоприятные условия для размножения и так далее. Если какое-то химическое производство, то же самое кислоты, щелочи и прочее-прочее, там тоже, в общем-то, будет относительно чисто, можно сказать так. Поэтому надо смотреть в каждом конкретном случае отдельно. Не исключено, что да, действительно, некоторая техническая грязь может быть гораздо чище, чем грязь на улице, например. На улице, скорее всего, она будет самая грязная.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от Динозавра. Спасибо, что вы с нами, спасибо за донат, спасибо за поддержку. Про уши, естественно. Я обычно выполняю чистку ушей при принятии ванны, направляю струю из душевой головки в уши. Такой способ можно рекомендовать широкой публике?
0: Я бы не рекомендовал, потому что и конфигурация, и ширина слуховых проходов у всех людей разная. Для кого-то это может быть нормальным, да, то есть у кого-то широкие проходы, все это легко вымывается, не застревает и так далее. А у кого-то вот эта вода может скапливаться у барабанной перепонки там внутри и в итоге становиться причиной вот того самого уха купальщика, о котором я говорил. Так что нет, для широкой публики ни в коем разе.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос задает... это не вопрос, а скорее, так сказать, Наталья Садыкова перешла на уровень лаборанта, это значит, она стала спонсором канала
1: «Лаборатория
2: науки».
1: Большое спасибо за поддержку.
2: Да, спасибо, Наталья. А дальше уже, собственно, вопрос от «Моментально в море». Вопрос от любителя котиков, другому любителю котиков. Для животных есть средства дегельминтизации в виде каплей на холку. Почему таких препаратов нет для людей?
0: У нас нет шерсти с холкой. Все очень просто. У нас нет концентрации, да, то есть вы понимаете, что это просто такой резервуар своеобразный образуется, потому что там же не только шерсть, там и плотнейший подшерсток и все остальное. То есть мы попросту создаем резервуар препарата. И опять же, далеко не все препараты так срабатывают. И даже не все дегельминтизирующие. В основном это против каких-то кожных и шерстяных паразитов в первую очередь. Ну и некоторые дегельминтизирующие, да, действительно, тоже так можно капать. Вот все, примерно так.
1: Спасибо. Не-не, Саш, для этого нужно включить микрофон.
2: Простите, друзья, на этот раз я оплошал.
1: Итак, все по одному разу, все хорошо.
2: Да. Гломзи 1 поддерживает канал денежкой и пишет: спасибо за вашу просветительскую деятельность и за борьбу с мракобесием.
1: Вам спасибо огромное,
0: мы стараемся.
2: Да, и Иван Тишин тоже, он перешел на уровень лаборант, стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Иван, спасибо вам. А дальше длинный вопрос от Дмитрия Диденко, который, значит, пишет: насчет мытья в душе. Да, слышал от знакомого дерматолога, что часто мыться вредно для кожи, но что, если мне просто некомфортно ложиться спать немытым, когда я за день ходил туда-сюда, потел? А если я пропускаю душ перед сном, утром моюсь только если была тренировка, на которой я хорошенько пропотел, то к вечеру следующего дня я уже прямо чешусь. Если говорить о расходе воды, то что мешает выключать воду, пока намыливаешься? Вот прием в ванной – это реальное расточительство, но стоит ли об этом переживать жителям России? Не услышал вопроса о мытье овощей и фруктов. Насколько мне известно, врачи рекомендуют их мыть мылом, потому что с рыночных плодов можно...
0: Про овощи и фрукты мы ответили.
2: Да, ну, тут такой длинный вопрос. В общем, ротавирусную инфекцию можно подцепить, например, но если кушаешь овощи со своей дачи, то можно и водичкой обойтись. Так ли?
0: Да, об этом я тут тоже говорю.
2: Два вопроса было, да. Но вот второй он
0: ответил. Про фрукты я уже сказал, то есть это как бы все понятно. А про остальное, ну, я еще раз повторюсь, вы понимаете, да, есть в том числе и привычки. И да, некоторые люди, даже не будучи грязными, они начинают чесаться подсознательно, что называется, да, то есть они просто знают, что они не мылись, поэтому им начинает казаться. И вот этот вот зуд, он возникает именно на уровне психологическом, то есть не, то есть без субстрата, скажем так. Субстрата для него нет, субстрат для него – это мозги, исключительно так. Бывают, опять же, разные ситуации, да, то есть мне приходилось бывать и на всяких полевых выездах, и на всем остальном, и на учениях, и на прочих странных командировках, где далеко не всегда получалось помыться, да, или там принять душ или еще что-то в этом роде. Если раз в неделю выпадала возможность, это было просто за счастье. Ну, я не скажу, что это бы сильно мешало, да, первое время, да, действительно у тебя вот действительно зудит, так вот. Ты же думаешь, что такое этот душ-то не ходил и прочее, прочее. А потом, когда ты просто действительно занят какой-то достаточно интенсивной работой, может быть, даже не обязательно физической, может быть, умственной, у тебя эти мысли уходят куда-то далеко на задний план, ты перестаешь ощущать вот эти вот позывы на почесывание. Да? И да, в принципе, еще раз повторюсь, вот этот вот режим в течение двух, ну, примерно, опять же, примерно, примерно 1-2 приема душа в неделю. Опять же, это в среднем и то, что говорится с учетом морга в том числе. Да, нужно понимать, что есть индивидуальные особенности. Мы их, конечно же, должны учитывать. Просто нам не нужно скатываться к фанатизму, что обязательно душ 2 раза в день, обязательно с мылом, с мочалкой, с гелями, с шампунями, со скрабами, со всем остальным вот этим вот. Это не обязательно. И мало того, это реально вредно. Все. И да, действительно, об этом не только я говорю, а дерматологи в первую очередь.
1: Спасибо большое. Хочу сказать, что мы пробили планку в 1000 человек прямо сейчас. Да, у нас 1043 на стриме. Предлагаю пробить планку в 2000 человек.
0: Но это мы уже не успеем. Либо мне нужно будет оставаться здесь на ночь.
1: Мы постараемся. У нас есть еще 20 минут, как минимум. Давайте-ка поднажмем. Друзья, и спасибо за лайки.
2: 650.
1: Они есть, да, их маловато. Но ничего страшного. Спасибо вам огромное, что смотрите. Это очень круто. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете. Следующий вопрос от Алекса П. Что делать с антипрививочниками? Главный их довод в том, что ничего не доказано. Взрослые же люди, двое малышей не привиты вообще и ходят со всеми в сад. Что делать?
0: Ну, с ними вы ничего не сделаете. Потому что если человек убежден, если у него есть некое мировоззрение, да, то поломать вам его не получится. Я вот буквально приведу очень короткий пример, совершенно из другой области. Коронавирус. Есть в том числе сторонники теории заговора, да, то, что все придумано, создано, искусственно нагнетено и так далее, и так далее. И буквально вчера мне прислали скриншоты с сайта Всемирного банка и говорят, смотри, там написано, что в 2017 году закупались тест-системы для ковида. И там еще расписаны все вот эти вот карантинные мероприятия аж до 2025 года. Я пошел посмотреть, карантинные мероприятия я не нашел, расписаны до 2025 года, но действительно увидел, что там есть написано медицинские, то есть наборы медицинских тестов. Я думаю, что так? Почему? Ну, вряд ли люди прям фотошопом занялись. Да, то есть я им скидываю ссылку, вот там тем, кто мне прислал скриншот, говорю, ну вот смотрите, вот же написано, медицинские наборы. Они говорят, а, тут все просто, они узнали об утечке и уже исправили. Вот, то есть объяснять что-то бесполезно, при том, что если разбираться, что там произошло, то было все достаточно просто. Да, действительно, 4 сентября эта страница была создана, у нас есть прекрасный такой архив .org, если кто не знает, да, Wayback Machine, то, что называется, машина времени в, так сказать, в интернете, мы можем посмотреть, как выглядел тот или иной сайт в любой момент времени. Так вот, эту страницу в 2017 году мы не найдем, и в 2018, и в 2019 мы ее найдем только 4 сентября 2020 года. Там действительно отражены закупки различного медицинского оснащения, оборудования по разным странам. Все это расписано. И да, сначала их прописали как тесты для ковида. Почему? Потому что это сейчас. Вот конкретно сейчас, например, амплификаторы, то есть это устройство для проведения прибора, для проведения ПЦР, расходники для ПЦР, они сейчас классифицируются как именно приборы для проведения тестов на ковид. То есть это критически важное устройство, да, и всемирная есть у нас таможенная организация, она им присваивает вот такое наименование. Но, видимо, чтобы людей не пугать, и вот именно чтобы не кормить все вот эти вот теории заговора, по-моему, 7 или 8 сентября это исправили, то есть показали, назвали по-другому эту категорию. Потому что ее закупали, извините, и в 2011 году, да, и в 2015 году, и так далее. То есть амплификаторы давно существуют, и расходники к ним тоже. Но вот сейчас их просто переквалифицировали, им дали немножко другую категорию. Да, вот, то есть ничего страшного в этом нет. Это во-первых. А во-вторых, на этой странице Всемирного банка прям специально сверху написано, да, что раньше они именовались по-другому. Да, сейчас Всемирная таможенная организация их определяет как критичные для ковида, поэтому их учитывают вот именно таким образом. Но люди этого не читают, не слышат, слышать не хотят. Они говорят, вот, это подтверждение. А то, что исправили, это значит узнали про ошибку и специально все это спрятали. Но все это закупали заранее, к этому готовились, это был как бы искусственно созданный ажиотаж и прочее, прочее. Убедить невозможно, бесполезно. Человек не хочет этого слышать. Очень редко бывает, когда человек искренне заблуждается и готов воспринимать другую, новую информацию. Да, то есть можно попробовать аккуратно, осторожно, так знаете, разведать, на чем вообще все это базируется. Если там прям вот такой вот набор, скажем так, обычно, ну, очень-очень редко бывает так, чтобы антипрививочность была отдельно, сама по себе. Встречается, видел, но обычно это еще что-нибудь обязательно. Это там либо будет эзотерика, либо естественничество, либо хемофобия, либо там, не знаю, еще какие-нибудь отрицания чего-нибудь, либо наоборот, там рептилоиды, заговор, масоны и прочее, прочее. То есть вот это обычно в комплексе. И тогда это такой глобальный, скажем так, комплекс, который вы разрушить не сможете. Почему? Потому что вам нельзя просто вынуть кирпич, он у него в основании у этого человека, да, его нужно чем-то заместить. а человек не всегда готов принять вот этот вот замещающий, скажем так, блок, и он будет принимать только ту информацию, которая подходит для его мировоззрения. Это первое. И второе, даже если вдруг вы ему рассказываете нормальную, подходя правильную информацию, он будет делать из нее свои выводы. Не те, которые следуют, да, из вот этого набора фактов, и ты иногда даже представить себе не можешь, что из этого набора фактов можно сделать какие-то другие выводы. Умудряются, да. И вот, опять же, повторюсь, та же книга Монтонио прекрасный этому пример, как это делается.
2: Спасибо. А мне тут поступила замечательная информация. Наша Мариша выяснила, что книга «Крах гиены» была единственной книгой на форуме «Ученые против мифов Z», на форуме «Ученые против мифов Z», которую мы не отправили зрителю,

0: и дарили, я просто сказал, что в этой книге описана гигиеническая гипотеза. Вот это
1: да,
0: правда.
1: Да, да.
0: Да, вот она там описана и описана хорошо.
1: Вот. Ну, так.
0: О, вы знаете, вот это сложный вопрос. Дело в том, что пока что нет консенсуса, скажем так, по этому вопросу. Да, действительно, есть некоторые исследования, есть некоторые предположения, как это и что делает. Вишневский у себя в книге это объясняет абсолютно какой-то бредовыми идеями, абсолютно, которые, да, он заходит на территорию иммунологии, но у него не получается. То есть, либо он что-то не так понял, либо ему что-то не так рассказали. Но там, мягко говоря, выглядит очень странно. Да, что жаль, предыдущие книги у него были просто великолепные. А сейчас его как-то снесло в сторону мухоморного микродозинга, кардицепса и прочего-прочего.
1: Соль без ГМО там появилась.
0: Да, к сожалению, это огромная такая потеря, я бы сказал, потому что рассказывал и объяснял он очень хорошо. Так вот, по поводу свинушки, там вроде как, да, задействуется некий аутоиммунный механизм. Скажем так, да, то есть срабатывает, вырабатываются антитела к определенным антигенам, которые вроде как есть у этой свинушки, и кроме этого есть еще у некоторых наших клеток, ну, в первую очередь у эритроцитов. И якобы они разрушаются, и наблюдается гемолитическая анемия. Но, что интересно, клинических случаев таких в мире практически не описано, то есть их вот не найти. Может быть, это предположение на сегодня. Но я бы так сказал, что эта информация неподтвержденная. Пока так. Будем считать ее информацией с неподтвержденным статусом. То есть на уровне гипотезы. По крайней мере, пока что.
2: Спасибо большое. Извините, что не было звука на предыдущем вопросе. Я специально выключаю, чтобы не было других каких-то спецэффектов на фоне, типа кликающей мышки, и периодически, да, вопрос не включается, звук не включается, но вы его прочитали. Спасибо вам огромное за то, что вы также следите хорошо за тем, что происходит на стриме. Спасибо огромное. Мы стараемся делать все качественно. И следующий вопрос задает Сенте. Я думаю, что я правильно прочитал. Звучит он следующим образом. Большое спасибо Алексею за просветительскую деятельность и обаяние. Ваши ночные дозоры очень помогли переживать самоизоляцию и не впадать в панику. Отмечу, что Алексей продолжает не ночные дозоры, но, тем не менее, стримы немножко в другом формате, что, в общем-то, всем приятно. Не забудьте перейти на канал Алексея и подписаться на него. Так. Нашей постоянной зрительнице Ангелине Кирсановой также большое спасибо. По-моему, на каждом стриме Ангелина появляется, и небольшие донаты к нам приходят. Спасибо вам огромное за поддержку. И далее Стейнвер. Нужно ли мыть консервные банки перед тем, как их открыть? Друзья, надо мной смеются, мол, я от енота произошла, всю еду мою, даже консервы.
0: Ну, можно протереть, ничего страшного в этом
2: от пыли.
0: Нет.
2: Да, я так понимаю.
0: Да, например, если это пыль или солидол, например, да, потому что когда открывали армейские консервы, они зачастую были, скажем, со складов длительного хранения, там прям солидол был вот так вот. Если она чистая, ну, конечно, не обязательно ее мыть, прям всю снимать все упаковки, этикетки и прочее-прочее, но если там пыль, если там грязь или еще что-то, или вы принесли из какого-нибудь непонятного, странного магазина, да, где она там лежала очень долго и вас ждала, можно протереть, то есть ничего страшного в этом нет, еще раз скажу, преступления в этом, по крайней мере, пока что нет.
2: Спасибо.
1: Так. Спасибо большое. Угу. Следующий вопрос от... у меня пропал автор вопроса, но вопрос называется: насколько правильно обрабатывать мелкие царапины, ссадины и мозоли антисептиком? Мазать все, что мажется, или иногда можно просто помыть? Спасибо за ответ и за трансляцию. И вопрос, автор вопроса Алькуа.
0: В принципе, такой подход оправдан. Имеется в виду обработка антисептиками. Да, мелких травм и всего остального. Почему? Ну, потому что вы никогда не знаете, какая из этих мелких травм осложнится чем-нибудь гнойным. Да? И иногда это бывает просто какая-то пустяковая царапина, которая потом превращается в нечто невероятное. В армии такое приходилось видеть неоднократно. И поэтому на сегодня тактика выглядит так. То есть мы любой практически порез, ссадина, в общем, на любое нарушение целостности кожи мы обрабатываем антисептиком, да, это правда. Зачем? нас на коже, как я уже

0: говорил, на коже в том числе есть огромное количество самых разнообразных бактерий. Далеко не все из них нам дружественны. Но пока они сидят сверху кожи, они опасности не представляют. Да, потому что кожа – это достаточно мощный барьер, внутрь они проникнуть не могут. Они пасутся где-то снаружи, подъедают там кожное сало или очелушивающиеся эпители. Ну, в общем, там по мелочам что-то так. И нам хорошо, в общем, и им неплохо. Но если вдруг нарушается целостность кожи, и они попадают вовнутрь, вот они могут стать причиной воспаления. И, конечно, самые неприятные в этом смысле – это различные стафилы и стрептококки. Потому что они как раз и вызывают те самые новичковые инфекции. Причем стафилококковая, она такая достаточно тяжелая и в смысле справиться с ней, потому что существует такой золотистый стафилококк, метицилин-резистентный МРСА. И на сегодня это одна из глобальных проблем медицины в принципе, потому что он может вызывать такие проблемы, с которыми мы не справимся ни при помощи ни, вообще никаких антибиотиков, просто потому, что он их все на завтрак ест и так далее. Поэтому лучше не рисковать. Да, вот в этом смысле, да, профилактика, она как бы вполне оправдана. Потому что, повторюсь, приходилось видеть случаи, например, гангрены. После удаления заусенца. Вот человек просто дернул заусенец неудачно себе, дело закончилось гангреной. То есть вот это не обязательно, что это у каждого будет. Это просто вероятность развития такого события не нулевая. Поэтому мы пользуемся антисептиками, благо они в огромном доступе у нас есть.
1: Спасибо. Вопрос от Романа звучит так. Псориаз уже лечат, чтоб совсем, а не ремиссия на пару месяцев?
0: Нет, к сожалению, нет такого. Это заболевание очень сложное. Мы еще до конца не понимаем этиологию, да, то есть как это. Вот патогенез представляем, то есть как это развивается, именно поэтому мы можем вводить в ремиссию. А вот с этиологией проблемы, то есть мы не понимаем глубинную причину, первоначальную причину, то есть что это. Мы понимаем, что это сбой. Но как с очень многими подобными патологиями, ну не знаю, то есть системной красной волчанкой, например, склеродермией или еще чем-нибудь в этом роде, мы, к сожалению, у нас нет радикальных способов решения таких проблем. Ищем.
2: Спасибо, спасибо большое. Галина Гаврилка прислала нам донат и сказала: спасибо вам огромное за ваш труд. Желаю успехов в дальнейшей борьбе с мракобесием и лженаукой. Галина, спасибо вам огромное за то, что вы с нами. И вообще это круто, у нас почти 1104 человека. Классно, спасибо. Кирилл пишет, еще раз об АДИ. Есть ли случаи, когда они действительно нужны? Плохое питание, спорт, а где это просто способ удорожания мочи? Ну, допустим, мне врач прописал хондропротекторы. Занимаюсь спортом, иногда болят суставы.
0: Ну вот я буквально недавно писал по работе такой обзор на основании рекомендаций европейского сообщества врачебного по заболеваниям как раз костно-мышечной системы и американского колледжа ревматологов. Апдейт 2019 года их клинических рекомендаций по различным суставным патологиям. Так вот, они рассматривали в том числе и хондропротекторы. И сейчас они их крайне не рекомендуют. То есть есть 4 градации в этих клинических рекомендациях. Первая – это настоятельная рекомендация, условная рекомендация, условная нерекомендация и крайне не рекомендуют. То есть это как бы последняя градация, когда есть данные о том, что это не только не помогает, но еще и немножко вредит. Так вот, хондропротекторы все оказались в последней градации. То есть настоятельно не рекомендуется их применять сегодня при патологии суставов. Кстати, там очень-очень интересное объяснение, мне прям эта фраза очень понравилась, что эти препараты все еще существуют на рынке только потому, что их любят врачи и пациенты. Вот, вот это вот просто изумительная вещь. А доказательной базы толковой накопать не удалось, наоборот, появились только вещи, которые в противоположную сторону свидетельствуют и так далее, и так далее. Поэтому на сегодня хондропротекторы мы не трогаем. Это первое. И второе, ну нет, нет таких ситуаций, в которых биодобавка была бы оправдана. Да? То есть я уже говорил, что если у вас есть лишние деньги, вот да, пожалуйста, ради бога. Во всех остальных случаях у нас есть альтернативы. Либо это лекарственное средство какое-то, если это вам реально необходимо, либо питание. Потому что если у вас плохое питание, никакими биодобавками вы его в хорошее не превратите. Нужно корректировать питание, без вариантов.
2: Спасибо большое. И перед тем, как продолжить со следующими вопросами, предлагаю сделать небольшую паузу на объявление и напомнить о том, что все вопросы, которые сегодня в этом стриме будут заданы и были уже заданы, отправятся к Алексею. И он выберет из этих вопросов два самых интересных, на его взгляд, а мы подарим этим людям футболки. Я думаю, вопросов довольно много, довольно интересных было. Так что не забывайте про это. На самом деле мы каждый стрим дарим футболки, так что чаще к нам приходите, если вдруг вам сегодня не повезло. А также у нас еще, наверное, нужно сказать о том, какие ближайшие стримы можно от нас ожидать.
1: И не только стримы, потому что завтра у нас будет доклад Виктора Сонькина «Мифы о Древнем Риме в массовой культуре». Это очень интересно. Завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Доклад с форума «Ученые против мифов Z» не пропустите. А в субботу у нас будет постскриптум по докладу Михаила Никитина, который звучал на каком же форуме? Ну, в общем, это были форумы. Я помню, что это форумы с желтыми футболками. Шестой, что ли, вообще?
2: Восьмой, наверное.
1: Нет, не восьмой. Восьмой?
2: Восьмой с черными футболками.
1: Черные футболки. Как мне кажется.
2: Вот. Кто первый напишет, тому спасибо.
0: Желтые были в седьмом.
2: В седьмом. Вот, Алексей первый, так что.
1: Вот, ну, не суть.
0: Я просто есть такая.
1: Был прекрасен, неважно в какой футболке. Он классно выступал. Я помню, потом очень так... Он еще смеялся жизнерадостно на сцене. Ну и доклад был вообще крутой. Про вообще абиогенез, происхождение жизни.
0: Самозарождение боингов. Шикарно.
1: Да, там у него было про эволюцию самолетов. Очень крутой такой метафорический пример. Вот. А он будет отвечать на ваши вопросы по этому докладу. В субботу, 12 сентября, на канале «Лаборатории научных видео». А в среду, 16 сентября, через неделю, у нас Станислав Дробышевский будет, наконец, вводить вторую часть экскурсии по местам находок ранних Homo в формате «Эффект присутствия». Это то, что должно было состояться вот в субботу, но не состоялось из-за технических проблем Ютуба. А в этот раз, я надеюсь, все будет хорошо. Не пропустите, друзья.
2: Ну, к счастью, мы сейчас дублируем стрим, и по этой причине я видел, что периодически YouTube все равно побаливает. И видно было, что один поток сначала отваливается, потом второй отваливается. Но все вместе они вроде как работают пока хорошо, и мы не прерываемся, что, в общем-то, замечательно. Так, а я также напомню о том, что у нас есть очень уютный чат в Телеграме. И тем, обычно, кто до конца стримов досиживает, мы даем ссылку, они присоединяются к нам, за что мы вас, собственно, и благодарим. В чате сейчас эта ссылка появится, присоединяйтесь. Там очень уютно, уютно, тепло, и, в общем, там отвечают лекторы на ваши вопросы. Периодически, не все, но заходят и, соответственно, отвечают, имейте это в виду. Ну и
0: да, чтобы лектор ответил, его нужно отметить.
2: Да, нужно тегайте лектора. Тегайте лектора. Вот. И быстренько напомню о том, что вы всегда можете поддержать стрим, если он вам нравится. Есть ссылка в описании, есть возможность при помощи суперчата задать вопрос, который задают в самую первую очередь. Ну и, соответственно, про Patreon не забывайте, и у Антропогенеза, и у Лаборатории научных видео есть свои странички. Спасибо вам огромное, что вы с нами и что нас поддерживаете. И к следующему вопросу.
1: Так. И следующий вопрос. Да, Виталий, давай.
2: Андрей? Кажется, это Андрей. Спасибо, Андрей, также за поддержку. И вопрос следующий. Можно ли без токсикологических исследований отличить отравление ПОВ со смесью неселективных агонистов МИН холинрецепторов?
0: Ответ короткий – нет.
2: Отлично. Следующий вопрос. С учетом того, какое количество их еще осталось и сколько уже времени, нужно торопиться.
1: Так. Нужно вот так и отвечать.
2: Да, Fail Stale, спасибо за вашу просветительскую работу. Как долго еще будет эфир? Ха, недолго. Так, вопрос по гигиене все еще не могу придумать. Есть только про токсикологию, а поучаствовать хочется. Ныряйте в наш чат в Телеграме, возможно, вы получите свой ответ там. Спасибо Катапуси55 за спасибо. И Ёжик с нами. Алексей, простите за автоп. Детям в нашей школе собираются ставить савигрип. Вы же не называли эту вакцину в числе хороших. Стоит ли соглашаться на нее?
0: Не стоит.
2: Отличный ответ. Отличный вопрос, отличный ответ. Правда. Евгений Рычков, а если губка для мытья посуды постоянно в мыле, какие бактерии там находятся?
0: Самые разнообразные. То есть там высеивается огромное количество, например, бактерий группы кишечной палочки. Мыло для них, в общем-то, никакой особой опасности не представляет в смысле среды. Да, то есть как работает мыло, почему мы моем те же продукты? Мы смываем, мы не уничтожаем бактерии, мы их механически смываем вместе с грязью. В отношении вирусов, например, это может работать как разрушающая вещь мыло. То есть почему? Потому что у них есть липидная оболочка. У некоторых. Не все вирусы оболочечные, но, например, коронавирус оболочечный, вирус гриппа оболочечный. Мы их можем убить мылом. Почему? Потому что вот эти поверхностно-активные вещества, они будут разрушать липидную оболочку у мыла. С бактериями все не так просто. У некоторых из них там такая очень даже мощная стенка. У некоторых даже там двойная бывает и так далее. То есть там у них запас прочности очень большой. Мыло им не мешает в смысле размножения. А на губке еще остаются остатки пищи и прочие вещи, которыми они могут питаться. Поэтому, да, действительно, губка – это отличная микробиологическая лаборатория и самая загрязненная поверхность на кухне.
2: Спасибо огромное. И также спасибо мы говорим Юджину Ди-Икс за то, что он пришел к нам и сказал спасибо за ваши лекции. И на этой очень приятной ноте я предлагаю завершать. Мы более 2 часов находимся в эфире. Огромное спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Помните про то, что есть такое понятие, как лайки, подписка на канал и колокольчик, который помогает вам оставаться в курсе того, в курсе появления новых лекций, новых видео на наших и на ваших
0: каналах. Про уринотерапию.
2: Да, обязательно про нее не забывайте и вылейте это в окно, если вдруг внезапно вы зачем-то решили этим заняться. Еще раз огромное спасибо. Алексею спасибо за подробные интересные ответы. Саша, спасибо огромное за помощь во всем.
0: Александр, я могу сразу сказать. Во-первых, первый мы отправляем за вопрос по книге.
1: Я уже понял.
0: Да. Да. И второе за смесь МН агонистов холинорецепторов. Это шикарный вопрос, отличный просто.
2: Окей. Супер. Все. Спасибо огромное. Саша, спасибо. Алексей, спасибо.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо. Всего хорошего.
1: В субботу.
2: До встречи, счастливо. Пока.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом. С натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас четвертая часть зоогеографии. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья. Да, уже все, ребят, уже четвертая у нас сегодня лекция. Мы путешествуем по миру, мы изучаем животных. И вот, знаете, мы с вами сейчас вошли в среднюю полосу, да, вот средние широты. И как одна моя знакомая, так и с презрением говорила, ну что, загадочное Подмосковье? Ну, не загадочное Подмосковье. Ребят, я вас уверяю, что несмотря на то, что я не самый большой знаток животных средней полосы, вы сегодня наверняка услышите много того, чего не знали. И вообще, вот, если вы возьмете любого животного, любого зверя, и если вы начнете копать его историю, его повадки, вы обнаружите массу интереснейших вещей, которые для вас будут вообще открытием. Во всяком случае, со мной именно так и получилось, потому что, ну, вот как-то так вышло, что несколько лет, пока я вел путешествия натуралиста на канале «Культура». В основном все по заграницам мы мотались, по разным странам, тропики, субтропики. А потом вот 10 лет на телеканале «Живая планета», в основном, там мало было загранкомандировок у нас, в основном у нас были экспедиции по нашей стране. Леса, горы, пустыни, тайга. И, вы знаете, я был потрясен тем, что я живу в этих широтах, и как мало я, оказывается, знаю. Хотя, конечно, я любую птичку в нашем лесу определю вам, если не по голосу, так по виду, и скажу, кто это. Но, понимаете, вот каждая птичка, каждый зверь – это же потрясающе интересные истории. Вот о них мы с вами сегодня и поговорим. Ну, давайте начнем с карты. Вот то, что вы сейчас видите, да? А что такое вообще, ну, что такое средние широты? Вот видите две такие полосы, сверху розоватым таким и снизу, да, понятно, что посередине идет экватор, а сверху, ну, это где-то 23 градус с копейками проходит тропик рака, это северный, да, северный тропик, а внизу такой же вот симметрично тропик Козерога. Вот все, что до тропика рака, это средние широты и субтропики, это умеренный климат, а там уже дальше начинается тропический. Ну и, соответственно, зеркальное отображение пойдет внизу. Ну, субтропики мы с вами, наверное, в следующий раз отправимся или через раз. Ребят, у меня большое подозрение, что вот я сегодня готовился и хотел еще вам обязательно про своих любимых рептилий-амфибий рассказать. Ну вот, доберемся мы до них или нет, я не знаю. Будем стараться. Ну, а потом мы с вами обязательно в субтропики тоже отправимся, потому что там масса интересного, чего можно увидеть. Ну, да.
0: В чате пишут, что нас не слышно. Пожалуйста, поставьте плюс, если нас слышно. Поставьте минус, если нас не слышно. Ну, понятно, что минус вы не сможете поставить. Хотя бы плюс, что нас слышно и видно. Спасибо.
1: Есть?
0: Но ну, посмотрим. Я вижу, что звук идет. По крайней мере, я вас слышу.
1: Ага.
0: Я слышу нашу трансляцию. Давайте попробуем продолжить и посмотрим, что напишут в
1: Давайте,
0: чате.
1: Ребят,
0: продолжаем, продолжаем.
1: Значит, кто нас
0: плюс,
1: слышит?
0: Плюс, да, нас плюс. Слышат. Плюс.
1: Отлично. Есть, это обнадежно.
0: Продолжаем.
1: Ну, тогда вот давайте следующую картинку посмотрим, да? Вот это все карта, на которой мы с вами, вот, да? Вот здесь очень четко виден. Видите, 23,5N. Это север, и 23,5 юг. Вот это вот тропик рака и тропик Козерога. Наш интерес в этом секторе от 66 до 23, вернее, даже вот в верхнем сегменте, скажем так, этих широт, средние, умеренный климат. Вот то, что у нас называется умеренный климат. Мы с вами сегодня будем рассматривать животных, которые живут вот в этом умеренном климате. Ну, вы знаете, как-то вот я даже не задумывался, но самый первый зверь, который мне тут же пришел на ум, знаете, кто это был? Вот смотрите следующую картиночку. Почему именно волк? Я даже не знаю. Потому что, наверное, волк – это самый противоречивое животное. С одной стороны, мы его боимся. С другой стороны, мы волка демонизируем, да? С детства придет серенький волчок и укусит за бочок. С другой стороны, мы волка идеализируем и героизируем, да? Мы боремся с свободой волкам. Ну, ребят, ну, представляете, вот я помню, меня потрясла эта цифра. В 2013 году, в 2013, проводился в некоторых регионах отстрел волков массовый. Мы вот пытались как-то выступать против и даже поддержку некоторую получили. Только в Якутии отстрелили больше 3000 особей. Можете себе представить, да? Но с другой стороны, понимаете, вот тут очень легко скатиться либо в эту крайность, либо в эту. Очень легко скатиться в крайность. Волки – это герои, волки – это благородные существа, свобода волкам. И очень легко скатиться в другую сторону, да, особенно те, кто живет где-то в деревнях, в лесных, и кто знает, что такое волк, и какой ущерб он может нанести хозяйству. Поэтому вот моя задача как-то вот все-таки балансировать где-то на грани, и чтобы мы с вами имели какую-то, в общем-то, объективную информацию, и уже каждый из вас сам мог сделать выводы. Итак, волк. На латыни canis lupus. Кстати, люпин, да, это однокоренное слово. Мы же ведь тоже с вами волчьи ягоды говорим, да, или там вот если что-то несъедобное, мы говорим конский, конский щавель, конские каштаны, а если что-то ядовитое, то волчье. Волчья лыка, волчьи ягоды, вот люпин именно в честь волка, несъедобные бобы. Я уже вам говорил, дети мои, что, как правило, мы произносим две составляющие латинского названия. Это родовое и видовое. Canis – это собака. Это родовое название, да, собака-волк. А lupus – это уже видовое, волк. Ну, для примера, например, шакал, который тоже canis, да, это canis aureus – золотая собака. В Риме, кстати, их называли «золотые волки». А собака раньше писали в старых книжках canis lupus, lupus familiaris. То есть собака-волк, а домашняя. То есть тем самым не ставили под сомнение, что все собаки произошли от волков. Да? Сейчас просто пишут обычно canis familiaris. Но долго потом спорили ученые-мужи. И потом были версии, что собаки наши произошли от шакалов. И даже некоторые писали, популяризаторы этой, апологеты этой идеи, что шакалы с грустью поглядывают на нас, вспоминают былую нашу дружбу с человеком и стараются держаться поближе. Ну, мы знаем, почему поближе, по помойкам, чтобы ночью шариться, да? Вот. Ну, а потом уже ученые откопали всякие останки в древних стоянках прасобак и пришли к выводу, что все-таки были еще какие-то, помимо волков, прасобаки, и, скорее всего, даже не одна, от которой наши собаки произошли, а волки там наверняка тоже подмешивались, потому что, дети мои, удивительная история. Волк может совершенно спокойно смешиваться с собакой, и при этом гибриды, волкособы их называют, да, они сохраняют репродуктивные функции. Вот очень часто бывает так, что близкородственные виды, ну, как, например, осел и лошадь, да, дают потомство, лошак, мул, но эти потомки, они уже размножаться не могут, все, это уже тупик. А волк и собака могут. Мало того, собака может еще и с шакалами смешиваться. И шалайки, да, мы называем этих гибридов, и они тоже не теряют репродуктивные функции. А если возьмете Америку, да, современную, то там вообще чистокровных волков практически невозможно найти, потому что все это время, ну, Джек Лондона, почитайте, «Белый клык», да, он же кто был, помните? Помесь волка и самоед, по-моему, да, он был, ездовая порода. То есть там чистокровных волков практически не осталось, потому что там они мешались и с койотами, и с собаками. А у нас, конечно, страна побольше, у нас плотность населения поменьше, поэтому у нас чистокровные волки есть. Вот давайте дадим следующую картиночку, посмотрим. Вот. Это, помните, ребята, мы проходили такое понятие, как полиморфность, да, разнообразие форм. Удивительная полиморфность. Есть волки черные, как негры. Есть абсолютно белые тундряные волки. Ну, конечно, они летом линяют и больше такие серовато-рыжие. Есть почти такого красного цвета. Есть песчаного цвета, серого. То есть полиморфность у волков и по размерам, кстати. Потому что, ну, представьте себе, сибирский волк, да, наш. Это 90 метров холки, это 110 килограммов весом матерый может волчиси весить, да? Вы представляете, что такое 110 килограммов, ребят? Это вот самые-самые-самые огромные породы собак, единичные особи. Вот этот предел 100 килограммов перешагивают, там, доги немецкие, там, английский мастиф, да, или кто там еще, может быть, алабаи некоторые. Но это единичные особи, раскормленные человеком, да, и возьмите волков, то есть, что такое волк 100 килограммов весом, это матерый волчища, это не диванная собака, это мастер спорта по бегу, по прыжкам, по всему, это мощный зверь, умный, очень жесткий, очень хитрый, коварный, и самое главное качество волка – ни одно другое животное в коллективе не умеет так четко договариваться друг с другом и распределять роли. Это вот загадка, это совершенно непостижимое качество у волков. Сейчас, кстати, вам ничего не напоминает вот эта картинка, нет? Александр, покажите следующую. Вот у меня сразу ассоциация была такая, потому что я постарше. О, помните? Вот вам, пожалуйста, это пример полиморфности человека. Мы называем это расами, да? То есть у волков мы это называем подвиды, а здесь, конечно, это расы негроидная, европеоидная, монголоидная расы. Вот видите, люди тоже очень полиморфные, и это тоже зависит от условий, где человек живет. Понятно, что черный человек живет там, где очень жаркий климат, там очень много меланина, да, приходится вырабатываться, чтобы защититься от солнечного ультрафиолета, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть это все очень функционально, все эти особенности каждой человеческой расы. Ну, теперь давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, а это здесь расы, хотел сказать. Но если мы с вами о волках будем говорить как о людях, много общего, кстати, вот, то будем считать, что это расы. На самом деле это, конечно, подвиды. И здесь, вот видите, окрашено. То есть, вот обратите внимание, какой колоссальный ареал у этого зверя. Колоссальнейший. То есть, это удивительно пластичный вид, который может быть жить в тропиках Маугли, помните, который может жить в условиях такого климата, что не снился другим животным. Вот, кстати, мне всегда было интересно, а как же вот волки в тундре, полярные волки, или волки в Сибири, там же ведь еще холоднее. Ну, в полярной зоне там океан греет, а вот Аймекон в Якутии, полюс холода, там минус 70 бывает, и там тоже волки живут. И мне было интересно, а как же волк, вот он забил какое-нибудь животное, да, там оленя или корову, которая далеко ушла от деревни, а как же он ее может разгрызть, ведь она через 10 минут в каменную превратится. И потом я узнал, как волки выходят из этого положения. Они идут за стадом оленей, например, да, и заготавливают себе живые консервы. То есть они подгрызают некоторым оленям слабым сухожилия, и те долго мучительно умирают, но не замерзают. И вот рядом волки, упал олень, они подошли, его съели. А дальше придет очередь другого оленя с перегрызенными сухожилиями, потому что далеко он, конечно, никуда не убежит. Вот удивительно совершенно таким образом приспосабливаются волки. Да, безусловно, природа иногда бывает очень жестокая. Но, ребят, она функциональная. Иначе бы вот это все бы не жило, как такая живая, развивающаяся модель. Иначе было бы очередное гигантское вымирание, что мы уже не мы, а палеонтологи не раз на планете наблюдали. Так вот, волк за ночь может пройти около 80 километров. Да? Если нужно кого-то догнать, он развивает скорость до 60 километров в час. Ребята, это очень много. Мозг его Ну, на 30% считается больше, чем у собак. Ну, братцы мои, мы с вами уже чуть-чуть в биологии разбираемся вместе, да, и знаем, что величина мозга, это не значит, у кого самый большой мозг, он самый умный, да. Но, с другой стороны, это вот как флешечка. Есть флешечки, которые побольше, и там гигабайт побольше, чем у маленьких флешечек, так и здесь, да? То есть здесь функции у мозга явно побольше, и как бы запас памяти тоже немножечко побольше, если... И это действительно так, потому что память у волка феноменальная. Он может за один присест сожрать, ну, килограммов 10 еды, да? А может и голодать дней 10 и не умрет. Почему говорят, голодный, как волк? И ест он не только мясо. Это не облигатный хищник. Он может есть там яблоки, он может есть какие-то ягоды, чернику, бруснику, какую-то другую растительную пищу. Вот мой товарищ Алексей Мурашов, который живет в Тверской, в Тверских лесах в деревушке и воспитывает волков. У него действительно волки жили, и он их воспитывал, выпускал в лес. Вот он говорит, у меня рядом заброшенный старинный яблоневый сад. И иногда я хожу туда за яблоками, ну так трудно запомнить, на какой яблоне самые вкусные яблоки. Поэтому я смотрю, где волчьи следы есть, значит, это яблоня вкусная, и яблоки там вкусные. И, говорит, ни разу не ошибался. А если волчьих следов под яблоней нету, то, значит, здесь яблоки какие-то невкусные, кислые вяжут, выродившиеся. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот, это ваба. Да, так вот, я вам сказал, какой волк самый большой. Это вот наши сибирские волки самые большие. А самые маленькие, по-моему, арабские подвиды, ну, там самка вообще может килограммов 10 весить. То есть это, как, в общем-то, не очень большая, ну, не очень большая собака.
2: Простите, что это?
1: Как не очень большая собака?
2: Нет, вы сказали про фотографию. Что это?
1: Это ваба. Сейчас все расскажу, ребят. Значит, волки, ну, выражаясь бандитским языком, живут по понятиям. Они живут по понятиям, у них свой есть такой моральный кодекс, который они не нарушают. И что самое интересное, у волков очень сложная коммуникация, в том числе и звуковая коммуникация. Волки воют, собирается стая и воют. Этот вой наводит на людей ужас и страх, потому что есть в этом действительно какой-то первозданный такой мистический ужас, кто это слышал, да, вот какой-то вот магии этот волчий вой действительно обладает, я слышал, и, знаете, вот действительно мурашки по коже пробегают. Но самое интересное другое, ребят, волк обязательно будет откликаться на похожие звуки. Иногда, ну, описано это, если едет паровоз, и то волки откликаются тут же сразу. И вот этот вот диалог, в который вступают охотники с волками, называется, глагол такой есть, вабить. Вот эта труба называется ваба, ну, по-разному. Некоторые делают ее, сворачивают из коры. Я видел, как используют вот керосиновые лампы раньше были, и у них вот такой вот абажур стеклянный, да, вот через него вабят. Тут главное, чтобы был такой трубный звук. Ну, хороший вабильщик, да, мастер вабления, он же прекрасно знает голоса. И когда откликивается стадо, то он может сказать, стая волчья, то он может сказать, ага, в этой стае столько-то голов, вот это вот матерый откликнулся, а вот это вот переярки, ага, а вот это вот прибылые подтявкивают. Ну, ребят, есть такая охотничья, в общем-то, градация. Ну, это вот в нашей, в русской такой охотничьей традиции. Ну, понятно, матерый волк – это альфа-самец или альфа-самка. Прибылой – это тот, который в этом году появился на свет. Ну, такой ребеночек, который еще не достиг годовалого возраста. А переярок – это вот подросток. Это волк, который одну зиму пережил. Вот он становится переярком. У волка очень много отличий от собаки. Волк, ребята, это не собака. И одно из отличий – это то, что если собака через год уже может стать мамой или папой, да, вот заводчики через год, плохие заводчики, уже начинают вязать свою собаку, чтобы она дала щенков, чтобы их побыстрее продать. А с волком такой фокус не пройдет. Волк становится половозрелым только через 3 года. Вот через 3 года он уже становится волком. И здесь, ребята, очень важный момент. Волк никогда не станет волком, если он не живет в волчьей стае. Если он живет с людьми, или живет с собаками, или живет в каком-то там вольере, в зоопарке, он не будет настоящим волком, он не социализирован. У него не будет вот этого общения, которое его формирует, ну, скажем так, как животного, как личность. Потому что животные тоже, как и мы, люди, бывают личностями. И бывают личностями харизматичными. Вот, все как у людей. Вот такая вот ваба. Поэтому охотники, они провоцируют волков. Вот такой вот вабы, те откликаются. И здесь самое потрясающее, ребят. Волки прекрасно понимают, что их провоцируют люди. Они прекрасно понимают, что все, их спалили, как мы с вами говорим, они спалились, да? Что потом придут охотники и, скорее всего, перестреляют или попытаются перестрелять. Но они все равно откликаются на вабу. А вот что такое этот волчий вой? Это же ведь не только обозначение своей территории, не только обозначение своей местности, где они живут. Но, вы знаете, ученые все чаще и чаще приходят к мысли, что это вот такая вот возможность самовыражения, может быть, даже творческого самовыражения у волков, да? Потому что мы же не знаем, как они сами воспримут. Может быть, у кого-то это выходит потрясающе, и все вот заслушаются. А кто-то вот пытается что-то изобразить похожее. Ну, там есть, может быть, волк, который, как у нас, людей, Карузо, да? Мы это не знаем, это наши фантазии, потому что волк живет рядом, а мы на самом деле, ребята, волков знаем очень-очень-очень плохо. Здесь еще вот в чем дело. Долгое время на Западе доминировала теория Дэвида Минча. Был такой американский ученый, этолог Дэвид Минч, у него это называлось теория доминирования. И все вот, это было признано истиной в последней инстанции, что у волков, у них там, ой, потом уже пошел какой-то бред, вот в интернете, да, там пишут что-то 7 ступеней, 7 рангов волчьей стаи, еще почему 7, почему не 8, почему не 5. То есть такое впечатление, что эти, ну, это, как правило, блогеры всякие этим занимаются, вот мои коллеги-журналисты, близкие к природе. Такое впечатление, ребят, что, знаете, им вот как погоны раздали, там младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, подполковник, полковник, в общем, бред какой-то. Но сам Дэвид Минч, дело вот в чем, он точно так же, как и европейские исследования, они хорошие ученые, умные люди, но они изучали волков по вольерным хозяйствам, понимаете, и вот в этих вольерных хозяйствах были группы волков, которых привозили из разных мест, они как-то там иерархически выстраивали свои отношения и так далее. И только под конец жизни Дэвид Минч стал раскаиваться, он понял то, что, например, уже давно знали некоторые русские исследователи, что знали простые русские охотники, то, что волки, прежде всего, это родовая община, выражаясь современным языком, да, это семейная группа. И Дэвид Минч уже потом раскаялся, он сказал, да, я шел по ложному пути, и все гораздо сложнее, все не так примитивно. Это очень важный момент. Да, волчья стая может принять кого-то, может усыновить, как усыновили Маугли. Были случаи, когда точно так же волки могли усыновить, там, я не знаю, шакала маленького, да, щенка, или собачку какую-то небольшую. Да, они могут принять его в стаю. И вот, ребята, я вам сейчас посоветую сразу же несколько книг, которые стоит прочесть. И дело не в том, что я одобряю эти книги. Я просто советовался с людьми, которые профессионально занимаются волками, и они их одобрили. Это Шон Эллис, англичанин, написал. Простой английский парень, без всякого образования, который жил с волками, который уходил в лес и жил там с ними в Америке несколько лет зимой, в мороз. Это Ясон Бадридзе. Это грузинский профессор, настоящий профессор, ученый. А волки...
2: Ясон,
1: извините, я почему-то всегда привык говорить. Спасибо, Саша, что поправили, Александр. Ясон Бадридзе. А волки что, как и почему? он написал книжку. Ясон тоже жил с волками. Он там описывает потрясающие вещи, как его волки лечили, когда он болел. Он, кстати, на Архе, посмотрите, он выступал на площадке Архе, можете просто в Ютубе посмотреть, там есть его выступление. «Фарли Моут», любимая книжка моей молодости, «Не кричи, волки». Но, ребят, по секрету скажу, Фарли Моут точно так же, как и я, журналист. Он не зоолог, не биолог. И дело не в том, что у него нет фундаментального образования зоологического, а дело в том, что, как любой журналист, я в том числе, Фарли Моут кое-где, кое-что мог, ну, скажем так, приукрасить. И приукрашивал, кстати. Ну, это же искусство, да? Он же писал не научную монографию, а он писал такую приключенческую книгу, как он жил в тундре с волками. Но все равно почитайте, потому что в каждой строчке там чувствуется огромная любовь и уважение к этому зверю автора. И вот за эту любовь искреннюю и за искреннее уважение многое можно простить. Так вот, у нас Леонид Сабанеев в конце XIX века уже в своей монографии «Волк» писал, что волки – это прежде всего семейная группа. И вот знаете, ребят, точно так же, как муравьи или пчелы, да, вот что такое муравейник? Это коллективный разум. Да? Это один организм фактически. Или пчелиный рой. И пчелиный рой или муравьиная семья, они обладают своим запахом, родовым запахом. Это запах матки, которая рожает, рожает и рожает, как пулемет. И по этому запаху любая пчела, которая стоит, охранник на фейс-контроле, на влете, в улей, она тут же поймет, это своя пчела прилетела или чужая. Вот точно так же и у волков есть этот родовой запах. И не все так просто, что там побились харизмами, и альфа-самец нашел себе жену, там, альфа-самку, и они не дают больше никому рожать волчат. И вот, понимаете, нельзя все вот так расписывать, потому что, как у людей, семьи бывают разные. Где-то, может быть, всем руководит альфа-самка теща, а где-то, наоборот, отец-деспот. Так же и у волков. Не надо делать таких вот поспешных выводов. Самое главное одно, что мы очень мало о них знаем. Вот мы очень самоуверены. Нам кажется, что мы как-то вот рассматриваем их как таких же людей, как и мы, и нашими человеческими рамками, а там все совершенно по-другому. И для того, чтобы понять вот это по-другому, надо среди них жить. А это вот смогли буквально несколько человек за всю историю человечества. В том числе вот Ясон Бодридзе и Шон Элис. Там есть совершенно фантастическая история у Шона Элиса, как его принимают в стаю. И к нему вышли когда волки, он был один в лесу ночью. Сначала подошел вожак, обхватил его голову зубами, и он уже попрощался с жизнью. Очень сильно надавил, а сжатие на челюсти у них очень мощное. Потом отошел следующий, такой ритуал посвящения. И нечто подобное потом наблюдали и в неволе, кстати, в вольерных хозяйствах. У волков очень жесткие отношения на самом деле. Когда играют волчата, они уже дерутся по-взрослому. Там бывают очень серьезные драки с кровью, с болью. Но их приучают к вольной, к очень тяжелой жизни. Потому что жизнь у волка действительно очень тяжелая, тем более, что есть такой супостат, как человек. А человек поставил себе целью извести волков. Ребята, откуда могли европейские ученые изучать волков, когда перебили всех волков в Европе уже к XIX веку? Все. Остались они раз-два, да, пчелся, где-нибудь там горные Пиренеи, леса немножко, все. В Англии в 17 веке уже ни волков, ни медведей не было. Вот. В скандинавских странах сейчас, ну, реинтродукция идет волков, да, их возвращают в природу. Я был в этих хозяйствах, где волков держат, в Норвегии, в Швеции. Но, ребят, это вольерные хозяйства, там все совершенно по-другому. Там не так, как в живой природе. Ребят, я так полагаю, что у нас сегодня вся лекция будет о волках. Поэтому давайте-ка мы проскочим на полных парах. Дальше, Александр. Следующее. Вот видите, это зеленым отмечено, где волки остались. о красном, где они раньше были и где их выбили. Вся Европа красная, Индия красная. Видите, вот где Маугли жил. Книга «Джунглей» Киплинга. Кстати, Киплинг во многом был неправ. Когда описывал волчью стаю, он сделал несколько очень серьезных ошибок. Хотя у него есть и верные наблюдения. Все-таки давайте следующую картиночку посмотрим.
2: Ага. Я вам показываю, какие у нас есть лекции Ясона
1: Бодрица. Ой, смотрите, сколько тут Ясона Бодрица. Отлично. Ребят, в общем, набирайте так. Центр Архе Бодрица. И вам все это вылетит. И потом будете спокойно, не спеша. Этот человек о волках действительно знает много, и самое главное, что ему можно верить. Давайте следующее, Александр, посмотрим картиночку. Это след. След волка и собаки, в общем-то, отличается и отличается серьезно. Вот посмотрите, постановка пальцев совершенно другая. Справа собака, вот у нее все пальцы. А у волка два пальца спереди, два сзади. Видите, совершенно другая постановка пальцев. Следующее, покажите нам картиночку. Кстати, волк и собака, конечно же, это непримиримые враги. И несмотря на то, что все-таки волки стали смешиваться с собаками, здесь, ребят, понимаете еще какая штука? Почему вот все эти отстрелы тотальные и так далее, убийства волков, это все равно не способ их извести по одной простой причине. Даже если останется, вот представьте себе, что альфа-самец, альфа-самка, да, подстрелили альфа-самца, самка найдет другого самца и будет рожать. Если даже останется какой-нибудь переярок, он все равно соберет другую, новую стаю. Нет, они будут гибридизировать с собаками, и получится волкособы. А волкособы – это страшные звери. Это звери, которые не боятся людей, у которых нет антропофобии. Это звери, которые людей знают, которые могут прикинуться милыми, симпатяшными и хвостом повилять, а потом перерезать скот. Волкособы – это страшнее. Ну что ж, ну, не рассказал даже половины того, что хотел вам сегодня, но просто иначе вся лекция у нас будет о волке. Именно поэтому мы с него и начинали. Ребят, моя задача – это чтобы у вас заронить какой-то интерес. Да? А если интерес будет зарониться, то тогда вы дальше уже начнете копать, и будет все очень интересно. Вот... Самое главное еще, знаете что, это ни в коем случае не заводить волка, волчонка дома, как собачку. Вот это то, чего нельзя делать никогда, запомнить это. И если кто-то из ваших знакомых вдруг кому-то придет такая идея в голову, скажите, что делать этого нельзя. По 125 причинам, каким именно, это уже отдельный будет разговор с людьми. Есть, кстати, порода такая, волчак чешский, да? Он действительно имеет внешность очень похожую на волка, красивая собака, большая, рослая. Но она очень поздно, в 1900, где-то в начале 80-х годов только ФЦИ, Всемирная кинологическая ассоциация, ее признала как породу. Но я даже выписал. Это вот один из заводчиков потом написал. Очень хорошо сказано. Если вам в жизни ужасно не хватает приключений и острых эмоций, или вы хотите написать книгу о волчаке, о породе в трех томах, и не сойти при этом с ума, берите эту породу без раздумий. А как бонус – дергающийся глаз и расшатанные нервы. А вот это очень верная характеристика этой породы. И не порода в этом виновата, а люди, которые ее вывели. Ну, теперь давайте следующий наш герой. Конечно! Ребята, ну, гадалки не ходи. Это лиса, следующий наш герой. Волк и лиса всегда идут в пар. Тоже семейство псовые, так же, как и волк, но уже другой род. Это уже род лисицы. Лис, кстати, много разных видов. Ну, все они, в общем-то, животные небольшие, где-то вот до 10 килограммов. И следующее, покажите картиночку. Здесь вот в чем дело еще, ребят. Вот есть такие стереотипы. Это вот ареал лисы. Видите? тоже потрясающий, огромный ареал. Ну, как вы понимаете, синим в Австралии – это уже интродукция, да? Удивительно пластичное животное, которое прекрасно приспособилось к жизни рядом с человеком. Лисы, вот я их постоянно у себя в деревне, где вот здесь я живу, встречаю на помойках. Лисы следы постоянно встречаю. Лисы таскают кого-то у нас, у соседей, курей из курятников. Ну, следующее, давайте посмотрим, Александр, картиночку. Это у нас что будет? Лиса. Вот. Ребят, а как лису называют в сказках? Ребят, лиса Патрикеевна, правильно. Ребят, а вот никто никогда не задумывался, почему вот у лисы такое отчество появилось. Лиса Патрикеевна, да? Ну, вот дело в том, что Патрикей Наримунтович, это вот род такой был Наримунтовичей, это был князь, которого в свое время призвали княжить в Новгороде. Вот. Ну, он вообще был из какого-то польско-литовского рода, хотя, по одной версии, у него дед или прадед был из ханов. Ой, не ногайских, а половецких, по-моему, ханов. Вот. Но дело в том, что он достаточно... Дело в том, что вот что, ребят, князь в Новгороде, да, это приглашенный топ-менеджер. То есть это не родовой титул, нет. Новгородцы собирались вечером, кого мы позовем? А давайте вот Патрикея позовем. Он говорит, мужик такой хитрый, с выдумкой, давайте его позовем, давайте. Если нормально управляет, то все хорошо. Если плохо, то могли на кол посадить. Вот как Александра Невского, помните, новгородцы звали, а он потом на них обиделся еще и не пошел на княжение. Но Патрикей Наримунтович действительно был очень хитрым, видимо, человеком, таким изворотливым человеком, как политиком. И при нем вот расцветали такие вот разбойники, его подручные, которые грабили купцов по дорогам. Потому что, представляете, Новгород, да, там рядом Ганза, Ганзейский союз. Там же деньжища-то какие. Вот она вся, она, торговля идет с западным миром. Ну, потом, в конце концов, Дмитрию Донскому это дело надоело. И где-то уже в середине... Это какой у нас? 14 век. Вот. Он потом собрал войско, переловил этих разбойников и отжал у новгородцев Ладогу и Русу, по-моему, еще какие-то территории, которые ему особенно досаждали. И вот в честь этого Патрикея, ну, представляете, 14 век, значит, 700 лет уже лиса ходит Патрикеевной. Вот прав Николай Васильевич Гоголь. Вот в русском народе так: если прилипнет какое-то прозвище, то вовек не отмоешься, и весь род будет столетиями с этим прозвищем ходить, заслуженно или незаслуженно, и лиса этому яркий тому пример. Ну, вот теперь следующая картиночка. Посмотрите, это удивительная совершенно картина, как лиса мышкует. Вот если кто видел, это, ребят, это сутками можно сидеть и смотреть, когда пушистый снег на поле. Она на расстоянии метра, то есть метр – это перина снеговая, пушистая. И у нее такой тонкий слух и такой тонкий нюх, что она через эту метровую толщу слышит и может четко запеленговать мышку, где она находится. И дальше лиса подпрыгивает свечкой, переворачивается в воздухе, и знаете, как ныряльщик, который ныряет с вышки, ныряет вот так вот в сугроб снега, видите, только лапы торчат, и четко хватает мышку. То есть вот так, конечно, охотиться может только лиса. Вот метровую толщу снега пробивает только так. Кстати, лисы отлично лазают по деревьям. Лисы тоже не обликатные хищники, а вот это лисий фокстрот. Это тоже фантастическое зрелище. В брачный период у лис бывают такие боевые танцы. То есть это не просто бои, хотя иногда и до крови доходят у самцов. Это скорее танец. И вот, ребят, я вам забыл сказать самое главное. Волки удивительно моногамные. Мы уже знаем, что такое моногамность, да, то есть там одна пара, волк и волчица, живут всю жизнь. Но если какой-то вот такой матерый волчище придет и будет оспаривать эту территорию или свои права и вызовет на бой альфа-самца из волчьей стаи, то вместе с ним бок о бок будет биться самка, его верная жена. И вдвоем они этого любого пришлого матерого врага одолеют, несомненно. Улисс тоже папы, кстати, очень заботливые родители вместе с

0: очень большую высоту, но мало того, волк еще с 30-килограммовым бараном за плечами, да, который он держит в зубах, способен легко перемахнуть 2-3-метровый забор. Ну, вот Алексей Мурашов, мой товарищ, он снимал, как его волчата, прибылые, кстати, волчата, им еще года не было, как они свечкой взлетали и брали ворон и галок. Вот летит вот такая вот галка над волками, смотришь, что это там за собачки, а он делает свечку и хватает ее зубами. Без промаха. Лисы, кстати, точно так же могут ловить, ну, а еще лучше это получается у рысей. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Лисята, конечно, очаровательные. Лисы живут в норах. И сейчас давайте назад немножко. Ну, вот про Беляева я сейчас расскажу. Нора у лисы. Это если у вас даже насморк, и вы подойдете к норе, вы сразу этот запах почувствуете. Потому что лисы сами роют норы и очень любят уже готовые норы, которые роют, например, барсуки. Да? Вот очень часто лисы соседствуют с барсуками, но недолго. Потому что барсук-чистюля, мы до барсуков еще дойдем с вами, а лиса, у нее запахи жуткие, она неряшлива. Ой! Александр, я вас потерял.
1: Слушай, я здесь.
0: А, это все нормально? Все нормально у нас, все
1: Я
0: идет, да?
1: здесь, нет, это все нормально.
0: А, ну все, значит, у меня мышка нажалась. Все, слава богу. Вот. А лиса страшная неряха. И там, где лисы, там очень-очень нехороший запах. И это надо иметь в виду всем тем, кто пытается завести лису дома. Потому что лиса прекрасно приручается. Она становится очень хорошим товарищем, но лиса не создана для того, чтобы ее держали в природе. А вот следующее покажите картиночку. Дело в том, что вот смотрите, ребят, собака, она же все-таки одомашнена. И на протяжении далеко не одного тысячелетия собака становилась такой, каким хотел ее видеть человек. Он ее делал такой в результате своего искусственного отбора. И вот в 1959 году, ну, практически когда я родился, стартовал очень-очень интересный эксперимент, по-моему, в Новосибирске, если мне память не изменяет. Его проводил ученый Дмитрий Беляев. Это был эксперимент, который широко стал известен во всем научном мире, во всем мире. Он проводил эксперименты по одомашниванию. Причем этот эксперимент длился очень долго, почти 50 лет. И вот что интересно, то есть то, что делал Беляев, то есть фактически он запустил такой микроэволюционный процесс в рамках вот своего хозяйства. И тут стали происходить совершенно удивительные вещи. Да, конечно, лисы очень быстро привыкли к людям, совершенно потеряли свою антропофобию, но дальше у них стали появляться совершенно потрясающие изменения по фенотипу, да, по внешнему облику. У них хвост становился, как у лайки, забрашивался туда. А я вам, ребята, хочу напомнить, что вот эта вот лайкоидная форма собачья, да, вот как лайки, шпицы, это одна из самых древних форм домашних собак. Вот, у них стал изменяться окрас, появлялись белые пятна, у них изменилась форма черепа. У них стали опускаться ушки. Вот у всех лис ушки стоячие, да, а у этих вот покажите следующую нам картинку. Вот. И это было совершенно неожиданно для ученых. Они стали изучать этот процесс. Вот видите, вот такая вот лиса, уже почти одомашненная. И, конечно же, для ученых это было удивительно, то, что вот такой процесс одомашнивания, он сопряжен с чисто внешними изменениями. Казалось, вот в этом нет никакой функциональности, а вот это все равно происходит. То есть в этом еще разбираться, разбираться и разбираться, потому что нам только кажется, что мы все знаем, а на самом деле для ученых крайне початый. Следующее, покажите картиночку. Вот, кстати, еще такой момент. Лисы, почему я сказал, что не надо их заводить? Лисы же еще это переносчики бешенства, как мы с вами знаем. И в Европе в свое время

в свое время даже нашли способ, как вакцинировать лис от бешенства, стали разбрасывать куриные головы, пропитанные вакциной. Лисы ели, и, ну, не знаю, насколько это было эффективно, потому что, ребят, вот я помню, мы стажировались в Дании, у нас в парке, где вот телецентр был, где мы стажировались, там бегали лисы, вот как у нас кошки по двору бегают. Я помню в Берлине, Александр Плаца, вот этот памятник советскому солдату, где вот рядышком стоит, на газоне, это центр Берлина, сидит, днем вылизывается лис, лиса. Лисы очень часто, кстати, вот в таких туристических местах, они совершенно теряют страх перед человеком и даже начинают клянчить, попрошайничеством заниматься. Я такое видел в Калининграде, вот где рядом с Курской косой. Мы жили на базе, на туристической, и там приходил лисенок, уже вот такой вот толстый, потому что его кормили пирожными, печеньями, бог знает чем, и диабет он себе схлопотал уже точно. Вот, поэтому, конечно же, не надо этого делать. Ребята, запомните самое главное, особенно лисы, да, если животное вас не боится, значит, что-то не то. Вот, а с лисами очень возможно, что эта лиса уже переносит бешенство, потому что на определенной стадии она перестает бояться людей, а потом даже проявляет агрессивность. А это уже совсем страшно. Вот, вот теперь видите, дикая лиса и домашняя лиса. Вот здесь найдите 10 отличий, как раньше было в наших с вами любимых детских книжках. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. А это кто, ребят? Нет, ребята мои, это не еноты, это енотовидная собака. Ну, следующее покажите, Александр, вот это вот настоящий енот. Вот с этим енотом я подружился в Греции. Тоже они попрошайничали так же, как и лисы. Видите, такая же маска черная, как у Зоро. Ну, а теперь давайте назад или вперед. Давайте вперед. Вот это вот, это ареал. Вот синим то, что вы видите, это природный ареал енотовидной собаки. Это Азия. Это наш Дальний Восток, Приморский край, и вон туда, аж, по-моему, почти до Корейского полуострова, вот видите, вся Япония, об этом мы отдельно поговорим, о енотовидной собаке в Японии. Как она туда попала? Значит, ну давайте начнем с того, что это тоже семейство псовых, но это другой род. Это род енотовидных собак, которым один вид енотовидной собаки. Как такие таксоны называются? А, дети мои, мы это проходили несколько раз. А, как они? Правильно, монотипный. Монотипный род, моно. Это где только один вид. Их также называют мангутами, но это уже такое местное название азиатское. А вот очень интересно. Никтереотес – это латинское название лисы, его можно перевести, лисы, янтовидной собаки, его можно перевести как ночной странник или вечный странник, потому что янтовидная собака – это действительно такой собиратель, она всеядная, она жрет все, абсолютно, лягушку найдет, лягушку сожрет, мышку найдет, поймает, сожрет мышку, змеюшку, дохлую лягушку, которая пролежала уже неделю по санцепеку, и ее съест. Насекомого съест, растительную пищу тоже съест. И вот этот вечный странник, а жрет она, кстати, очень-очень много. И вот этот вечный странник, он ночной странник, он всю ночь бродит-бродит, ищет, чтобы ему такое сожрать. Так вот, в 1927 году, да, где-то так, это до 30-х было году. 10 тысяч янтовидных собак выпустили в разных областях Советского Союза для обогащения охотничьих угодий. Вот был такой проект. Я не помню, там около 70 областей было охвачено. Где-то она прижилась, где-то она не прижилась, но она, во всяком случае, очень хорошо прижилась в Европе. В Азии как-то не понравилось янтовидной собаке. И мало того, она перемахнула через границу и пошла захватывать другие европейские страны. И, кстати, ребят, енотовидная собака – это единственный вид псовых,
который залегает в спячку. Как-то мы с вами уже говорили, чем спячка отличается от зимнего сна. Помните, ребята? Напомню. Спячка – это вот, например, у сурка. And I was sleeping like a log. Да, спит как сурок. Это когда можно ему, я не знаю, палец отрезать, он ничего не почувствует. А бывает зимний сон. Это у дяди Миши в берлоге. Вот так вот зайди и крикни ему: «Дядь Миш!» Вылезет, и мало не покажется, он проснется, потому что... Так вот, янтовидная собака, хоть ненадолго, но она все-таки залегает в спячку, и это помогает ей выжить. Очень много янтовидных собак я видел в дельте Волги. Они прекрасно плавают, они спокойно живут и на болотах, и около рек, озер. И в отличие от других животных, они представляют огромную опасность для гнезд околоводных птиц. Вот там, где птичьи колонии, куда никто не проберется по этим топям и камышам, а енотовидная собака проберется. Еще, кстати, американская норка. Мы тоже до нее дойдем. Вот она тоже в таких местах разбойничает. И птицам очень здорово мешает. Значит, почему их интродуцировали в Европу еще? Ну, потому что мясо их традиционно съедобно, как это ни странно. Вот она, янтовидная собака. Шкура у них ценится, не шкура, мех. Из меха шили шапки, воротники. Ну, вот видите, как-то не стали они таким вожделенным объектом охоты. Но, тем не менее, прижились, и кое-где их численность стала очень большая. В Подмосковье, кстати, у нас тоже их полно. Следующую покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Ну, ребята, кто любит аниме, они, наверное, знают про тануки. Тануки – это такой мифологический японский персонаж. Это оборотень, который могут превратиться... Ну, это янтовидная собака, которая вот к тому же еще оборотень. Но это не злой оборотень, да, как какой-нибудь там вервольф, да, вполне себе добрый. Вот, то есть к ним относятся нормально. Вот следующую картиночку покажите. Это из... не буду оскорблять любителей аниме, называть это мультфильмом. Я понимаю, что это в душу плюнуть. Это Миядзаки. Но это, по-моему, сын Миядзаки, не папа. Вот такой вот мультик. Извините, аниме. Я его не видел, но картинку вам покажу. Так, ну да, поехали дальше. Кто у нас следующий? Эх, чувствую я, мы до лягушек со змеями сегодня не доберемся, ребята. Ну ладно. Так, вот давайте барсука промотаем, потому что я забыл его выкинуть, Александр. Он здесь у нас решил без очереди залезть, барсук. Ну, хотя было бы логично. Вот. Вот эта рысь. И эта рысь тоже очень пластичный вид. С огромным ареалом. Вот если вы назад отъедете, так, где у нас рысь, рысь, рысь, рысь. Так, сейчас, барсук, ареал. Вот, 27-я, да? Нет, это дальше нам покажите. Дальше, дальше, дальше. Ага, Александр, это какой у нас слайд? Вот рысь. И следующую покажите картинку. Вот следующую, Александр, это 28. Будет 28-й. Отлично. 29-й – это тоже рысь. Вот она, прекрасная, красивая. И следующее, покажите картинку, это будет ее ареал. Вот он, видите, какой ареал рыси. Ну, рысь – это кошка, это крупная кошка, у которой огромные лапы. Кошка ловкая. Но, вы знаете, ребят, с рысью связаны несколько заблуждений. Причем таких общепринятых заблуждений. Ну, во-первых, рысь не нападает на человека. Я не слышал ни разу о таких случаях достоверных, чтобы рысь нападала на человека. У Вознесенского есть такое стихотворение. У Андрея: «Я иду по следу рыси, а она за мной. Хищное внимание выси ощущается спиной». Метафора красивая, да? Хищное внимание выси. «Но шаги мои верны рыси». И на этом кончается стихотворение. Так вот, это второй миф. Рысь никогда не прыгает на добычу с дерева.
Вот знаете, где-то я встречал очень много, что рысь там на ветке над звериной тропой и ждет, когда будет проходить жертва, и кидается с нее сверху. Такого нет. Рысь скрадывает чаще всего свою добычу, у нее прекрасный камуфляж пятнистый, она теряется в траве, в жухлой, да, и чаще всего она просто скрадывает свою добычу. Линкс, ее латинское название, вес до 35 килограммов. Давайте назад вернемся. Отлично, вот она, симпатичнейшее животное. 35 килограммов – это хорошая собака, ребят. Зимой у рыси лапы обрастают шерстью и становятся, ну, не как лыжи, а как снегоступы. И это дает рыси огромное преимущество в охоте. Особенно если погода такая, как сейчас, когда сначала потеплело, да, потом прихватил морозец и образовался такой ледяной наст, и, например, копытные животные не просто начинают ранить себе ноги. А вот рысь в такую погоду летает, как электровеник по лесу, ловит зайцев, тетеревов, кого она еще там найдет. У нее прекрасное зрение. Есть такое созвездие Рысь на небе. И польский астроном Ян Гевелий, который ее открыл, это был современник Коперника, он объяснил, почему он назвал ее созвездие Рысь. Не потому, что она там по абрису как-то по силуэту рысь напоминала, а потому что это очень далекое созвездие, и надо было иметь рысьи глаза, чтобы разглядеть эти звездочки созвездия рыси. То есть уже тогда прекрасно знали, какое хорошее зрение у рыси. Рысь может преодолевать достаточно большие расстояния в поисках добычи. У нее суточный ход, как говорят охотники, до 30 километров. Но что интересно, рысь идет след в след. То есть она с задней лапой попадает вслед от передней лапы. Вот есть у нее такая привычка. Охотиться она может на кого угодно, и на лис, и на куниц, и на птицу. Но чаще всего, конечно, заяц-беляк. Это ее излюбленная добыча. А сейчас, ребят, вот зайцев-беляков становится все меньше, меньше, меньше. Почти извели зайцев-беляков. Русаки-то еще остались. Кстати, русаков тоже мало. Вот здесь, в деревне, где я живу, уже все, года три я не видел следов. А они ко мне на участок приходили. Обжирали, сволочи такие, мне и бересклеты объедали, и абрикосы. Ну вот, теперь перестали объедать. Я уже даже им простить готов, пускай приходят. Нету, перевелись зайцы. А беляк перевелся прежде всего потому, что зимы стали малоснежные, либо бесснежные, а он же линяет. А беляк – это лесной заяц. А русак уже заяц, который живет в полях. И вот рысям стало тяжелее, когда исчезла, конечно. Кстати, по пятам за рысью очень часто это вот красная рысь. Красная рысь – это американская рысь. И американскую рысь уже даже фелинологи, это фелинология наука о кошках, это вы знаете, ребята, да, даже уже разводят как... Они даже принимают участие в кошачьих выставках. Красная рысь мешает их с другими кошками, выводят там какие-то породы. Вот. Очень часто за рысь уходит по пятам росомаха. Потому что росомаха-охотник не такой удачливый, но она ждет, когда рысь поймает добычу, и уже тут приходит и ее отпугивает. Ну, до росомахи мы дойдем, это зверь очень серьезный. Значит, что я хочу сказать. Вот у моих друзей, по которых я уже помянул, у Алексея, у Яна Мурашовых, которые живут в Тверской губернии, кстати, у них есть чудесная совершенно книжка, которая называется «Сумасшедший домик в деревне». Вот погуглите. Алексей и Яна Мурашовы. «Сумасшедший домик в деревне». Это книжка об их питомцах, потому что они лет 30 занимаются реабилитацией животных, и очень часто к ним попадают рыси. Я видел, у них очаровательные были котята рыси, которые вырастали ласковыми, которые мурлыкали. Ну, это как кошка, только как будто кошка в мегафон мурлычет. Там работает как старый холодильник. Рыси очень хорошо приручаются. И к ним попадали рыси с травмами лап. Вот у них был такой вот рысь, которого звали Сильвер.
Ему пришлось ампутировать одну лапу переднюю. Почему? Потому что эти рыси попадались в бобровые капканы. Как-то мы давно, лет 20 назад, сидели в компании людей, у которых были домашние зоопарки. И там был один человек, который так пытался на себя обратить внимание, а все как-то вот от него немножко отворачивались. И когда я спросил завсегдата этой компании, говорю, а что это? Говорит, так он рыси разводит. Я говорю, прекрасно, замечательно, а что в этом плохого-то? Да он же, говорит, их на еду разводит. Я говорю, как на еду, это же не поросята. Тогда я впервые узнал, что, оказывается, у рыси деликатесное мясо. Не только шкура ценная, из которой тоже шапки делали в свое время, и воротники. И тогда я впервые узнал, что, оказывается, в средневековой Европе простолюдинам запрещалось есть рысь. Это была привилегия только аристократии. Вот видите, оказывается, рысь – это еще не только ценный мех, но и вкусное мясо. Для меня это было удивительно. Ну, давайте следующее. Это красная рысь, напомню, похоже на нашу. Вот он бежит, парень, да? Это барсук. Вы, конечно же, его уже узнали. Барсук – зверь серьезный. Хороший матерый барсучина – это до 20 там, с лишним килограммов. Причем, что интересно, ребят, барсук, конечно, тоже залегает в спячку, поэтому вся задача летнего сезона барсука – это копить, копить, копить, копить, копить свой знаменитый барсучий жир. Он увеличивается к осени почти в 2 раза по весу, представляете? У него 5 сантиметров слой этого барсучьего жира, и вот это вот его очень большая беда, потому что люди стали его истреблять, в том числе из-за барсучьего жира, которому приписывали какие-то волшебные качества. Нет, но он действительно как лекарственное средство помогает при многих болезнях, но, конечно, это, знаете, как рог носорога или как рога сайгака, или как медвежья желчь, конечно, здесь больше мифологизации, чем реальности. Но, тем не менее, вот барсучий жир и сейчас можно купить где угодно, чуть ли не в магазинах уже каких-то продается и в аптеках. Барсуков становится все меньше и меньше, а очень жалко, потому что животные очень симпатичные, очень достойные. И, не знаю, мне они всегда очень нравились. Это, кстати, единственный вид куних, а он относится к семейству куних, который впадает в спячку. Барсуки роют норы. Вот охотники иногда называют барсука это король норы. У него лапы мощные, посмотрите, какие у него когти, да? Хватка у него мощная, хотя зубы тупые, но зато давление на челюсти будь здоров. И если барсук, вот впереди у него морда с лапами, все, он уже никого не пустит, он хозяин норы. Ну, сзади его можно взять, конечно, за толстую его задницу, но не всякая собака отважится. Хотя по барсукам притравливают и такс, и яктерьеров, но не всякая такса вылезает живой и здоровой после такой схватки с барсуком. Кстати, на притравочных станциях я, к сожалению, это видел тоже. Барсукам подпиливают когти и подпиливают зубы, когда такс учат притравливать по барсукам, чтобы этих собак не попортили во время учений. Ну, люди, к сожалению, существа тоже достаточно жестокие и изобретательные. Барсуки мало того, что живут в норах, иногда они образуют так называемые барсучьи городища. А барсучье городище – это, ребят, это разветвленные системы ходов. Это подземные улицы, подземные проспекты, подземные переулочки. Это камеры, потому что даже у обычного барсука, у него там все… Вот барсук, он хозяин такой очень рачительный. У него отдельно там под землей спальня, отдельно у него кладовая, отдельно у него туалет. Я уже говорил, что барсуки очень чистоплотные животные. А когда их много, и вот такие городища барсучьи, как потом с удивлением обнаружили ученые, когда вот уже появилась техника, которая позволяет устанавливать возраст, да, более-менее определенный, и вдруг они обнаружили, что им
тысячи, а может быть, не одна тысяча, а тысячи лет. То есть из поколения в поколение барсуки живут в этой местности, модернизируют эти свои подземные города. Вот, ребят, много вы городов назовете, которым человеческих городов, которым больше тысячи лет? Да нет, мало, конечно. А вот у барсуков такие тоже есть. И до 10 метров в глубину уходят. Смотрите, какие симпатичные малыши, вот эти вот ходы. И иногда к ней подсоседиваются лисы. Вот какой-нибудь. И барсуки, они такие ребята-то, в общем-то, не злобные. Они сначала их терпят, а потом барсуки зажимают носы и в ужасе, с омерзением уходят рыть другую нору, потому что лисы, конечно, неряхи, они их оттуда выживают. Живут они кланами, семейными кланами. И знаете, что вот интересно? Интересно то, что барсук точно так же, как и человек, точно так же, как и медведь, кстати, стопоходящее животное. Вот есть такое понятие локомоция, да, локомотив. Что такое локомотив? Движение. Локомоция – это наука о движении, как передвигаются животные. Вот если вы посмотрите на лошадь, она же бежит на четырех пальцах. Что такое копыта? Это ноготь одного пальца. Корова на двух пальцах. Дважды 4, 8, на 8, да? А кто-то на цыпочках ходит в нашем человеческом понимании. А вот медведь, барсук или человек наступают на пятку. Сначала на пятку, потом на пальцы. И это называется стопохождение. Еще один будет такой стопоходящий зверь, тоже семейство куньих. Мы его увидим чуть позже. Посмотрим. Кстати, у барсуков очень много. Барсуков много, кстати. Их, по-моему, около 11 видов, причем все они барсук американский, барсук африканский, барсук европейский, связаны с местностью. И у барсуков, конечно, очень много, очень часто барсуки бывают носителями антропозооносных заболеваний. Дети мои, что такое антропозооносные? Антропо – это человек, да, зоо – это животное, носное – это заболевание, которое в одинаковой мере опасно как для людей, так и для животных. Вот еще одно стопоходящее животное. Узнали, да? Ну, первая ассоциация, конечно, с марвеловскими фильмами и комиксами – Росомаха, да? Росомаха. Ну, это тоже семейство куньих. Ну, наверное, вот я хотел сказать сейчас, что самый крупный представитель семейства куньих нет. Наверное, не меньше калан. И наверняка еще больше и тяжелее это гигантская бразильская выдра. Поэтому росомаха это где-то, наверное, либо второе место с каланом делит, либо, может быть, даже третье. Род гуло. По-английски, кстати, редкий случай, когда обозначение латинского названия – это не греческое слово, а английское. По-английски это обжора. Действительно, они обжоры, поесть они любят. Мощный зверь до 30 килограммов весом. Ну, знаешь, вот так вот, ребят, посмотришь, и вот первое, что приходит на ум, вот как бы вы описали росомаху? Ну, я бы, наверное, описал так. Это помесь медведя с барсуком, или медведя и норки, наверное, так. Одиночка. Вот этот зверь-одиночка. Все по Марвелу. Зверь, не знающий страха. Вот на первом месте считается самое отмороженное животное в мире. Это родственник, кстати, росомахи, это медоед. Вот медоед не боится никого. Он даже с леопардом может подраться, дать ему отпор. Тем более, что у медоеда бронированная шкура, которую не всякий леопард сразу прокусит. Вот такая же росомаха. Росомаха – это совершенно отмороженный зверь. Это зверь, который не знает страха. Он может отобрать добычу у кого угодно, даже волков иногда отбирает добычу, ну, матерого, или если большая стая, конечно, не отберет. Заваливает иной раз добычу, которая в 5 раз больше. Что интересно, росомаха практически никогда не попадает в капканы.
Зверь очень осторожный, прекрасное обоняние, она знает, что такое запах железа, это запах опасности, но при этом очень часто похищает добычу из капканов, о чем охотники прекрасно знают. Ну, вот даже такой зверь, как кабарга, да, излюбленная, это саблезубая лень, помните, да, излюбленная добыча росомахи. Может даже на небольшого оленя или лося напасть, особенно если голодная. Еще интересная деталь. Росомахи практически не приручаются. Попытки такие были, но ничего из этого не вышло. И в случае опасности же ведь росомаха может положиться не только на свои очень мощные челюсти, там давление на сжатие очень мощное, она кости разгрызает легко, зубы, посмотрите какие, лапы, у нее огромные лапы, которые не проваливаются в снег, как у рыси. Такие снегоступы, а не лапы, что дает ей возможность бегать по снегу, не проваливаться. Она не очень хороший бегун, но зато она не спринтер, она стайер. Когда добыча уже выдыхается, потому что добыча проваливается, вот этот снежный наст ранит себе лапы. О, опять. То росомаха только набирает свою силу. Она может долго преследовать свою добычу, пока та уже совсем не сдохнет. И вот тогда росомаха уже может ее прикончить. Падальщица. Если что, она переваривает спокойно. Вот она. Видите, давайте следующую посмотрим. Картиночку. Вот она, росомаха. Кажется, что неуклюжий такой зверь. Действительно, на медведя похоже чем-то, да? На самом деле она очень даже уклюжая. Она и по деревьям прекрасно лазает. У нее все в порядке. Мало того, у нее есть даже химическое оружие, в случае чего. Ну, не такое, как у скунса, но все-таки достаточно пахучее и достаточно резкое, которое, как и многие представители семейства куних, она может пустить в ход. Ну вот, давайте следующую картиночку посмотрим. Если уж мы с вами остановились на семействе куних, я уже понимаю, что мы с вами... Вот видите, американская росомаха слева и евразийская росомаха. Вот они, ареалы. В основном туда, вот, северные зоны. Давайте следующую. Ребята, я так чувствую, мы с вами до жаб с лягушками точно сегодня не дойдем. Придется в следующий раз. Ну, да, ладно. Куница. Куница, ну, размером с кошку. Такая средняя зверюга, семейство куньих. Куньи, куница. Вот, ребят, почему такое название, да, куница, да? Здесь дело вот в чем. Дело в том, что кунами, даже вот в Хорватии была такая денежная единица куна. Кунами еще называли шкурки. И не только, кстати, куниц, потому что мех ценился у всех представителей семейства куних, очень ценился всегда мех, а куницы бывают разные, и к куницам, кстати, относятся и лесная куница, и каменная куница, илька, соболь, харза, американский соболь, это все тоже, в общем-то, ближайшие родственники куницы, которых можно, в общем, назвать тоже куницами. 8, по-моему, видов куниц. Удивительно грациозное, удивительно гармоничное животное, прекрасное, с легкими движениями, прекрасный охотник. Ну, очень хорошо работает и по птице, и в общем, все, что шевелится, все может стать ее добычей. И говорят, что когда куница забирается в курятник или в голубятник, то первым делом сосет теплую кровь своих жертв. Ребят, скорее всего, это не байка. Ну что ж, давайте сразу следующую картиночку посмотрим. Еще одна. Вот, это норка. Норки бывают разных, разные виды. И вот что интересно. Значит, смотрите, ребят, вот нашу европейскую норку все хорошо знают, да? Потому что норок разводят на мех. 200, по-моему, там оттенков норкового меха различается, их разводят на зверохозяйствах.
норковые шубы потом из них шьют где-нибудь в Турции или в Греции, да? Но помимо нашей европейской норки есть еще американская норка. Американская норка сюда попала, ребят, честно говоря, я не знаю, как она сюда попала, но знаю только одно, что это американская норка оказалась настоящим американским агрессором и очень здорово европейскую норку потеснила. А они, между прочим,

даже не кузины, они разных родов. Потому что европейская норка – это у нас вот род ласок и хорьков, да? А американская норка – это монотипный род американских норок. Единственный вот вид, который от этого рода уцелел на планете. Ну, вот считается, что американская норка по вот этим вот тестам на экстраполяцию, да, когда вот эти все эксперименты с животными в неволе проводили, считается, что она умнее, чем европейская. Очень хорошо приручаются и та, и другая, но лучше, конечно, их не держать. Интересно, что норки едят только свежее мясо, они падалью брезгуют. И вот, как я уже говорил, американская норка, она прекрасно плавает. Вот мы, когда работали, снимали фильмы в дельте Волги, в Астраханском заповеднике, вот так вот идешь по Ерегу на моторной лодке, и то там она переплывает, Ерик, то здесь она переплывает. То есть они прекрасно плавают, ныряют, могут долгое время находиться под водой. И американскую норку я здесь вот встречал частенько. Вот последний раз я ее видел перебегающую Рублево-Успенское шоссе. Так что совсем не редкий у нас зверь. Давайте следующее посмотрим картиночку. Это мы с вами продолжаем бродить по семейству куних. Вот она, видите, красавица. Так, дальше следующее. Давайте посмотрим. Вот. А это, ребят, кто? Ну, конечно, это он, это горностай. Горностай – зверек небольшой, очень симпатичный, очень проворный. Он предпочитает селиться всегда рядом с водоемами. Но, кстати, не облигатный хищник, в отличие от некоторых других куних. И с удовольствием лакомится ягодами, другой растительной пищей, особенно в неволе. Самое интересное то, что горностай при вот таких вот небольших размерах своих, он нападает на добычу, которая намного больше него. Например, на кроликов. И вот это знаменитое, помните, ребят, кстати, у Джеральда Даррелла есть замечательная книга, сказка, как же она называется, господи, по-моему, посылка с секретом, ну, наберите, сказка Джеральда Даррелла, и вот там горностаи, которые помогали им сражаться со злом, они должны были съесть руту, траву, для того, чтобы стать отважными и побороть свои страхи. Ну, руту, конечно, горностаи не едят. Это трава такая, травянистое растение. А вот ягоды могут. Кроликов принято считать, что горностаи гипнотизируют. Это вот отражено и в некоторых мультфильмах, и в детских книжках. Но на самом деле это не гипноз. Горностай – это, понимаете, это вот такой вот живчик. Он все время в движении. Он вот делает в одну секунду неимоверное количество движений. Когда он видит добычу, потенциальную кролика, он начинает подпрыгивать, вертеться, падать на землю, кататься по земле, опять подпрыгивать. То есть он целое настоящее представление устраивает и... Ошеломленный кролик, дожевывая травку, начинает с интересом за этим наблюдать. А горностай подпрыгивает, вертится все ближе, ближе, ближе, ближе. Кролик, открыв рот, смотрит на этот концерт. И потом решительный прыжок, он уже цепляет, обвивается, как удав, вокруг этого кролика, вцепляется ему в нужное место. И таким образом ему удается этого кролика умертвить. Причем довольно быстро. Я вам открою один секрет. Что чаще всего кролики в таких случаях помирают мгновенно не от укуса мелких зубов горностая, а от шока. Кролик от шока может очень быстро помереть. Кстати, точно так же, как и медведь. Я вам рассказывал как-то про медведя, что медведь от страха может и не только обделаться, но и помереть от разрыва сердца. А вот теперь давайте посмотрим следующую картиночку, с чем у вас она прежде всего ассоциируется, да? Горностаевая мантия, конечно. Потому что горностай только летом белый, то есть зимой белый. Летом он линяет, и у него уже совершенно другой камуфляж. А вот когда он белоснежный, еще у него такой черный хвостик, да, то вот из этих шкурок горностаев делают самые-самые дорогие мантии.

0: и другие меховые изделия. В свое время, кстати, я забыл вам сказать, горностаев отправили сражаться с кроликами в Новую Зеландию, потому что на Новой Зеландии завезли когда кроликов, кролики чуть ли не сожрали ее под корень, ну, как в Австралии, это было национальное бедствие. Думали-думали и привезли горностаев, выпустили. Но все оказалось еще хуже, потому что горностаи пожали плечиками и сказали, зачем мы тут будем гоняться за кроликами, прыгать перед ними, тут выделываться, когда полно яиц киви и птенчиков киви. А киви – это национальный символ, нелетающая птица, да, Новой Зеландии. И горностаи стали уничтожать киви, поэтому их стали отлавливать, их стали уничтожать и быстро-быстро регулировать их численность. Так вот, теперь что касается горностаевых мантий. Мантии – это вот, ну, можете себе представить, да? Это вот, кстати, мантия Николая II, последнего государя-императора России, которая выставлена в Кремле в вооруженной палате. Почему именно горностай? Ну, во-первых, это красиво, да, у него белоснежный мех, да еще с таким черным хвостиком. Во-вторых, мех у него очень приятный на ощупь, зимний мех, очень пушистый, очень мягкий, белоснежный. А, в-третьих, вот такая вот мантия, да, семиметровая, вот мантия с этим спадолом сзади, со шлейфом, который 7 метров в длину, она весит 13 килограммов. Ну, как правило, государь, если идет такой мантии, то ее пажи несут сзади, да? Он же не сам тащит на себе все эти 13 килограммов. Но теперь представьте, сколько бы она весила, если бы мех был соболя или еще какой-нибудь там драгоценный. Конечно, намного больше. Ну, и здесь есть еще одна такая история. Я ее давно читал, поэтому сейчас не помню фамилию, имя этого бретонского герцога. Не путайте Британию, Бретонию, дети мои, это разные вещи. Вот. Однажды в битве с врагом неравные силы были, ему пришлось отступать, и отступал он с остатком своего войска, уже поредевшего, и вспугнул горностая. Горностай бежал впереди него, он бежал за горностаем, отступал, но тут была огромная грязная лужа с грязью, с жижей, избитые конскими копытами, измешанные. И горностай увидел эту грязь, вздохнул, развернулся и приготовился к бою. И герцог был восхищен. Этот маленький белоснежный зверек, а уже зима была на носу, да, он настолько дорожит своей белизной и своей честью, что он готов умереть, но не запачкаться в этой грязи. И герцог повернулся к своему войску и крикнул: «Смотрите, даже маленький зверек готов погибнуть в неравном бою, но сохранить свою чистоту. Так что же мы боимся погибнуть, когда мы сохраним свою честь?» И воины закричали «Ура!» на бретонском языке. Развернулись, и неприятель был настолько неожиданно потрясен этим, что его удалось победить. И вот с тех пор в геральдике горностай под девизом «Лучше умру, чем запятнаю себя» стал таким вот очень популярным геральдическим символом. Давайте следующее посмотрим картинку. Покажите нам, Александр. Вот это, ребят, процесс, как шьется горностаевая мантия. Представляете, сколько тут вот дядечек и тетенек-то над этим трудятся, причем все они великие мастера с линеечками. То есть, представляете, сколько животных нужно убить для того, чтобы пошить такую мантию. Это сотни, сотни, сотни невинных душ горностайчиков надо загубить для того, чтобы это сделать. Ну вот с XIV века разрешалось только монархам и высшему духовенству, ну, им-то за что непонятно, носить такие горностаевые мантии. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Какая у нас там следующая картиночка? Вот, это в геральдике. Это вот, если увидите такой вот геральдический символ, это считается фрагмент горностаевой мантии. Значит, понятно, кто-то очень крутой, кто может себе это позволить. Следующая картиночка. Вот, а это уже ласка. Ласка, она очень похожа на горностая. А чем она отличается, да? Ну, если так вот рядом их поставить, найди 10 отличий, да, может быть, и не найдете все 10-то. Вот, ласка зимой тоже становится белая, как горностай. Ну, во-первых, ребята, она мельче. А, во-вторых, у ласки короче хвостик. Ласк несколько видов, и самая маленькая ласка – это, кстати, считается самое мелкое хищное млекопитающее в мире. Да? Причем, если даже ласка зимой белоснежная, у нее не всегда кончик черный. А если черный, то не так, как у горностая, у него такая длинная черная кисточка, просто самый-самый-самый кончик. Ласка – это животное-убийца. Трудно себе представить, что бы было бы на земле, если бы эта ласка была бы в 100 раз больше. Наверное, ласки бы извели бы все живое на нашей планете. Это животное, которое тратит очень-очень много энергии, и поэтому вынуждено есть и есть все время. Съедает за день иногда до 40, до 50, а то и больше процентов собственного веса. Ну, представьте, вот я вешу там 80 килограммов, я 40 килограммов никак не съем. Но мало того, что она съедает, она еще запасает. Она запасает пищу в таких вот своих кладовых, поэтому она убивает. Вообще это, ребят, это свойственно многим куньям. И не только куньям. Вот смотрите, ребят, лиса, когда забирается в курятник, она перережет всех кур. И хозяева потом, вот такая негодница, ладно бы унесла бы курицу и съела бы. Нет. Лиса это делает не по злобе, не по жестокости своей лиси, а потому что лиса планирует этих кур по одной перетащить и спрятать. Лиса тоже делает запасы. Точно так же и ласка. То есть она убьет 10 мышек, если она их всех вместе в одном месте встретит. Но она не всех съест, она их где-то там рассует по всяким своим запасам. И вот знаете, что интересно? Ласок, вот это летний, зимний мех ласки. У меня товарищ есть, мой добрый, хороший товарищ Владимир Горячев. Он снимает каждый год ласк, их жизнь, знаете где? В районе, в черте города, в ботаническом саду, ГБС, главный ботсад. Вот у него там есть место, и он с фотоаппаратом целыми днями лежит в снегу и снимает такие целые циклы из жизни ласки. Потрясающе совершенно у него фотографии. Так вот, ласк несколько видов. И вы знаете, в 50-х годах прошлого века в Пенсильвании восстанавливали численность ласк. Ну, был какой-то большой проект, как их там численность восстановить, потому что они стали пропадать, то ли там мышей стали травить. Я сейчас не помню из-за чего. И был такой ученый Роджер Летом, который принимал участие в этом эксперименте. Дело в том, что было очень трудно определить, к какому виду относится вот эта ласка или вот эта. Их там, по-моему, 3 вида было разных. И вот он обнаружил, что у одного вида из этих ласк мех светился под ультрафиолетовой подсветкой. Вот у одной светился, а у других двух видов мех не светился. Вот такое интересное было сделано открытие. Ребята, о чем это говорит, друзья мои? Это говорит прежде всего о том, что мы с вами самонадеянно думаем, что мы все видим, все слышим, все ощущаем в этом прекрасном мире. На самом деле мы с вами не видим многих вещей. Вот в том же самом ультрафиолетовом диапазоне мы 7, у нас ограничение зрения в спектральном наборе, да, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а животные видят то, что не видим мы. Животные слышат то, что не слышим мы, инфразвуки, да, или ультразвуки. Поэтому мы с вами, к сожалению, все богатство, всю красоту мира ощутить не можем. Но даже то, что можем, согласитесь, оно прекрасно и интересно. Но едем дальше. Едем дальше. Интересно, до каких мы с вами сегодня дойдем. Ну, ребят, белка семечки грызет, там до орешки все, все песенки поет. Ну, конечно, это белочка. Белочка Вот интересно, ребят, смотрите, вот такие стереотипы. Я сейчас только что закончил цикл фильмов. Он называется «Зверские заблуждения». Вот уже, по-моему, пошел по каналу «Живая планета». И вот 10 серий я снял только что. И как раз он посвящен заблуждениям человеческим по поводу различных животных. Вот белочка, да, лиса, например, да, олицетворяет хитрость, да. Пожалуйста, лиса, ворона и лиса, помните, да?
1: А это из...
0: Это из какого мультика? Вы про что? Не понял? Это моя Алиса. А что она здесь делает? Алиса, я вас не ждал. Дитя мое, не мешайте нам общаться с аудиторией центра Архе. Так вот, если бы встретились ворона и лисица, я уверен, что ворона, как умнейшая птица, не дала бы себя перехитрить. Но, тем не менее, лисы, да, они часто прикидываются мертвыми. Как в той сказке про дедушку, помните, который лису-то подобрал, а она у него все рубы из обоза повыбрасывала. Но это поведение... Александр, как мне отрубить эту девушку, которая... Не знаете? А я даже не знаю, где она у меня включена. Нет, она в компьютере стала. Ну ладно, бог с ней.
2: У вас
0: Алиса.
2: Яндекс браузер у вас?
0: Да.
2: Выключите просто его.
0: Помолчите, пожалуйста, Алиса.
2: Просто выключите его и все. Просто выключите его.
0: Я не очень понимаю, как это сделать, но будем надеяться, что она помолчит. Я ее попросил. Вот, что касается белочки. Ребят, вот белочка воспринимается исключительно в таких положительных коннотациях, да? Белочка, она добрая, в мультиках добрая, и добрая она во всевозможных там сказках. А тем не менее, ребята, белочка – это не облигатный вегетарианец. Белочка очень часто разоряет гнезда, она пожирает птичьи яйца, она птенчиков пожирает. Она может мелких грызунов пожирать, так что вот не такая уж она добрая и не такая уж она... И хотя, конечно, это удивительно милое животное. Давайте следующую картиночку посмотрим. Сеурус, по-моему, да, ее латинское название можно перевести как «хвост и тень». Ест она все, что угодно. Она и лягушек может съесть, и ящерицу может поймать, съесть, и все, что угодно. И делает запасы, кстати, запасает тоже. Вот, знаете, ребят, я когда был еще отроком юным и читал «Слово о полку Игореве», там есть такой фрагмент: «Вещий баян, певец, да, он мысью по древу растекался». Помните эту крылатая фраза? Мысью по древу. А я думал тогда, я ребенком был, я думал тогда: мыслью по древу. Думаю, что за странное такое выражение? Мыслью, как можно мыслью растекаться? Ну, можно. А почему по древу-то, по дереву? И я подошел к папе, ну, отец у меня профессор был, специалист по старославянскому языку. Он рассмеялся и сказал: «Сынок, мысь – это белка». Вот так я узнал, что в Древней Руси белку называли мысью. Белки делают гнезда, гайна их называют, да, таким научным языком. А теперь, ребят, такой вопрос: а почему белка, такое название белка? Ну, мы знаем с вами, что зимой белки серенькие такие, да, серебристого цвета, а летом рыженькие. Покажите нам следующую картинку, Александр. Вот там будет, наверное, рыженькая, да, белка? Нет, черная. Тогда назад. До черной белки мы дойдем. Что там белого-то в белке? Вот этимология какая, происхождение этого названия белка. Дело в том, что, ребята, белка – это ценный пушной зверек. И беличьи шкурки, конечно, стоили не так дорого, как соболиные шкуры или там куни, но все-таки стоили. И одна шкурка стоила одну беллу. А белла – это была самая мелкая серебряная монета. Ну, бело, понятно, потому что серебро белое. И вот отсюда это название «белка». Видите, тоже много-много сотен лет прошло, а название как прикрепилось, и никто даже теперь не задумывается, почему это, откуда такое название у белки. Значит, что тут еще надо сказать? То, что белка... Давайте вот следующую картиночку посмотрим. Белка же ведь это еще излюбленное такое... Вот эта вот черная белка, это на Дальнем Востоке у нас такие белки водятся. Ой, я когда увидел, помню, был очень удивлен. Вообще, Дальний Восток удивительное место. Там все не такое, как у нас. И деревья все не такие, и животные все не такие, и белки черные, и березы у нас белые березы, а там какие-то серые, темно-серые березы. В общем, все не такое, как у нас. Но тем не менее, это да, вот такая дальневосточная черная белка. Вот давайте следующую картиночку посмотрим. Дело в том, что белку очень-очень давно держали дома. Бельчата довольно хорошо приручаются, особенно если они совсем маленькие попадают к человеку. В Америке это было потрясающе популярное животное. В 1722 году, 700, представляете, 18 век, белку Мунго загрызла собака. Вот такая вот трагедия произошла. Она вылезла из клетки, ее собака отловила и загрызла. И неутешимый хозяин белки написал целую оду на смерть Мунга. А знаете, как этого хозяина звали? Бенджамин Франклин, президент США. Тот самый, который, по-моему, на 100-долларовой купюре, да, изображен. Вот. То есть уже в 18 веке белки были очень популярны, их держали в клетках, была целая индустрия разведения белок, и на Руси белка, вот это вот в колесе, да, белка в колесе, это же и 18 век, и 19, и что самое главное, ребят, это то, что... Это были животные, которых разводили в неволе. В общем-то, научили разводиться в неволе. Это не так оказалось сложно. И, конечно, эти животные были гораздо проще в содержании и меньше кусались. Хотя, конечно, белка все равно может цапнуть. И цапнуть может очень здорово. Поэтому, ребят, если вы хотите держать белку в доме, то не надо разорять беличье гнездо, искать бельчонка какого-нибудь. Поищите какого-нибудь заводчика, который их разводит. Берите только маленьких бельчат, совсем маленьких, да? Держите связь с заводчиком, который будет дирижировать всеми вашими действиями. Потому что, с одной стороны, белка – это потрясающе милое создание. Вот в тех парках, где белки... подходят к людям и берут с рук еду. В Москве это ботанический сад, это не скучный сад. Там белочку можно подманить на семечки. Очень много их, кстати, в Петергофе, я помню. И вот когда она своими цепкими ручоночками берет твои пальчики, и вот эта вот нежность, которая начинает переполнять твою душу, это, конечно, потрясающее чувство. Те, кто его испытали, они его никогда в жизни не забудут. Я видел ручных белок в домах. Вот Владимир Гусев, потрясающий человек, у которого, ну, к сожалению, его уже нету. Он написал много книжек о домашних животных. Он рассказывал, что его бельчонок очень любил гостей, по ним лазал, ползал. Но у него было... два недостатка. Первый, он делал запасы где угодно, либо в диване где-нибудь, либо под подушкой, и любил очень забираться в карман в одежду гостей, которая висела в коридоре. Соберется гость домой ехать, сунуть руку в карман, а там бельчонок спит. Вот. Но белка может нашалить очень здорово дома и проводку перегрызть, что, сами понимаете, чем чревато. И это хлопотно. Потому что корма для белок не делают, как для хомяков. Это надо запасаться веточками, почечками, шишечками, грибами, сушить ягоды, ну и так далее, так далее. Ну, следующую смотрим картинку. Угу. Так, это тоже белочка, только летяга. Обыкновенная летяга, она меньше белки. Летяга вот как раз она в большей степени вегетарианец, хотя, потому что она крошка, она маленькая совсем. Хотя тоже может какого-нибудь птенчика или яичко небольшое разгрызть, тоже может поразбойничать. Ну, она активна ночью, в отличие от обычной белки. И в отличие от обычной белки, которая все-таки старается в хвойных лесах держаться, да, где шишечки вкусные, летяга предпочитает лиственные леса, и два

Конечно. Люди посмотрели, как летают летяги, и решили сделать такой специальный костюм. Правда, бьются они, говорят, как не знаю что. Ну, люди отважные. Люди странные. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот она, летяга. Видите, когда она сидит на веточке. Кстати, ребят, ее очень трудно увидеть. Их много, они у нас есть здесь, в Подмосковье, достаточно. Вот. Но это настолько скрытный зверек, который живет там, в верхнем ярусе, что если он попался вам на глаза, считайте, что это большая удача. Следующее, давайте посмотрим картинку. Бурундук. Вот он, да? Похож на белочку, действительно ее родственник. Бурундуков много. Чип и Дейл, помните, да? Бурундуки. Но это американские бурундуки, потому что бурундуков, по-моему, больше 20 видов на свете существует. У него тоже бурундук очень рачительный хозяин, который делает запасы. У него нора, в норе тоже спальня отдельно, кладовка отдельно, туалет. В кладовой он накапливает очень много орешков кедровых или кедрового стланника. У него, как у хомяка, вот такие щеки, которые раздуваются, защечные мешки. Но бурундук, он еще очень отважный парень. Он хоть и маленький, но он отчаянно защищает свою кладовую даже от крупного зверя. Ну, очень часто, правда, дядя Миша, медведь, если найдет вот такую вот запасники бурундука, то разорит их и съест все орешки. Вот с дядей Мишей уже, конечно, такой крошка не сладит, но очень симпатичный зверь, очень забавный, за ним приятно наблюдать. Больше всего я их видел на Дальнем Востоке. Но они есть, конечно, у него большой ареал. У нас здесь есть ареал бурундука. Давайте посмотрим. Сейчас, где у меня шпаргалка-то? Бурундук нет. Но, тем не менее, вот как-то на Дальнем Востоке их больше всего. Ну, тоже впадает в спячку. Причем он так, он не в спячку впадает, а в зимний сон. Он поспит, поспит, потом проснется, поест, поест в своих кладовках, опять заснет, опять проснется, поест, поест. Но зато, когда он спит, у него температура тела падает до там, 5 градусов где-то. А у него сердце медленнее, естественно, бьется. Вот эти процессы метаболизма, обмена веществ замедляются. И вот так вот он и спит. Урывками поспит, поест, поспит, поест. Тоже хорошо приручается. И, кстати, еще что характерно для бурундуков, они терпеть не могут воду. Если только начинается дождик, только закапало все, бурундуки сразу их всех как сдуло, они все по норам, в укрытии, совсем они не любят свои шкурки мочить. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. А следующая картиночка – это у нас будет вот она. Это мышка-малютка. Очень милое создание. Вот удивительно милое. Совсем крошечное. Ну, вот могут быть 7-10 граммов весить такие вот миниатюрные мышки. Хвостик у нее, как у обезьянки, она очень здорово лазает и по травинкам, и по кустарникам, и хвост у нее цепкий. Она может прямо на хвосте вот так вот повиснуть, как вот некоторые обезьяны, да, вот цепляется этим хвостом за ветку, и все 4 лапки у нее свободные, чтобы что-то там сорвать, что-то там лапками манипулировать. Микромисс. Ну, что такое мисс, мы с вами знаем, это мышь, микро, вот так ее и называют. Вот давайте следующую картиночку посмотрим, потому что мышки-малютки, они вьют себе гнезда. Гнезда очень часто привязывают либо к травинкам, либо в кустарниках. Вот. Вот она, видите? Давайте следующий, Александр, посмотрим. Там дальше должно быть гнездо мыши-малютки. А, это вот моя рука, между прочим. Это я на Дальнем Востоке эту мышку поймал. Ханка. На озере Ханка, заповедник. Но еще мышонок. Это, видите, ремешочек от часов. Ну, чуть-чуть она подрастет, но совсем чуть-чуть. Это уже почти вырос этот мышонок. Вот удивительно милое создание, симпатичное. Следующее покажите картиночку. Поэтому, кстати, мышки-малютки легкая добыча. Они уж не такие шустрые. Вот гнездо – это шар. Причем шар очень рыхлый.
из травы.

0: Ильинок из соломинок слепленный, он настолько рыхлый, что часто там даже не бывает вот этого вот входа-выхода, да? А мышки просто раздвигают носиком травинки и туда залезают вовнутрь. Ну, там подстилочка есть, где малыши растут на мягкой подстилочке. И вы знаете, вот что интересно? Где-то в 2000-м, по-моему, году эта инициатива началась лет 20 назад. В Британии теннисные клубы, покажите следующую картинку, Александр. Теннисные клубы в Британии решили пожертвовать мышкам-малюткам использованные теннисные мячи. У них стали прорезать вот такие вот отверстия для входа-выхода, и волонтеры разошлись и им объяснили, где надо ставить эти шесты, и стали их на таких вот полутораметровых шестах укреплять. Ну, 1,5 метра, это мышки туда залезть, расплюнуть, но зато уже тяжелее там их достать некоторым хищникам и некоторым хищным птицам. И вот получились такие вот водонепроницаемые домики для мышек. Так, ребят, ну что, мы уже с вами почти 2 часа общаемся. У нас с вами остались выхухоли, ежи, землеройки. Я предлагаю это все оставить на следующий раз, да, потому что до моих любимых жаб и змей мы с вами так и не дошли сегодня, а у нас с вами еще птицы, еще насекомые, много чего интересного в наших средних широтах. Ну что, братцы мои, согласитесь, что кое-что интересное и неожиданное вы сегодня услышали, правда? Так, ну что, традиционно на вопрос ответим, если есть.
1: Вопросов как таковых нет.
0: Ну ладно, нет, так нет. Тогда
1: слышала,
0: спасибо.
1: Просто комментарий. Слышал, что у нас в Беларуси тоже чистокровных волков не осталось. Все поголовно смесь с немецкими овчарками.
0: Ну, насчет немецких овчарок я не знаю. У вас что, в Белоруссии так много немецких овчарок? Вполне может быть. Я не изучал этот вопрос, но согласитесь, что Белоруссия все-таки достаточно плотно заселена. Поэтому у волков нет таких территорий, где мало людей. Вот. Ведь волку что прежде всего нужна? Ему нужна территория. Любой волчьей стае нужна территория. Причем у них же там все, опять же, вот по их волчьим понятиям, есть непосредственно территория стаи, а есть такие нейтральные воды, где и эта стая может охотиться, и соседняя. Потому что волки очень хорошо друг друга знают. То есть вот эта семейная стая, она знает вон ту семейную стаю, вон ту и вот эту. И они помечают свою территорию. То есть они могут охотиться здесь, а вот там можем охотиться мы и они. Да? То есть там Монтеки и Капулетти такого нет, как у людей. Поэтому вполне может быть, что в Белоруссии, да, уже чистокровных волков меньше. Я помню, Никита Михалков рассказывал, как его позвали принимать участие в отстреле волков. И вот он потрясенный рассказывал, что с вертолета они стреляли по волкам, били волков. И говорит, один волк вдруг пропал, степь, ни одного кустика, ни одного дерева, он куда-то пропал, и мы его не видим. И вертолетчики, когда сделали крен в сторону, только тогда, говорит, мы поняли, что там произошло. А этот волк, он вытянулся, встал на задние лапы и прислонился к телеграфному столбу. И мало того, на задних пальцах еще передвигался вокруг этого столба так, чтобы быть не со стороны вертолета. Я надеюсь, что его оставили живым. Хотя вот об этом Михалков не сказал. Очень надеюсь, что люди из уважения к такому умнице все-таки его пощадили. А если пощадили, значит, на этом месте будет другая волчья стая, как я уже говорил. Так, все, да? Больше
1: нет,
0: вопросов?
1: Нет, появляются вопросы. А белка-телеутка почему так называется? Вы не знаете?
0: А, это наверное, черная белка, да?
1: Телеутка.
0: Не знаю почему. Ребят, вот честно говоря, не знаю.
1: Может быть, неправильно написали? Может быть, не телеутка?
0: Что-то не знаю. Такое? Вот Алиса замолчала. Вот нет бы, чтобы ей сейчас встрять и объяснить.
1: А вы спросите ее.
0: Алиса, почему белка с телеуткой называется?
1: Я не,
0: Спасибо, помолчи, Алиса.
1: А мы не услышали. Не было слышно. Александр.
0: Вот так вот. Ну ладно, вот видите, как хорошо иметь дело.
1: А мы не слышали, что она говорила.
0: А, вы не слышали то, что она говорила?
1: Нет.
0: Ну, телеуты, народность на Алтае телеуты, поэтому белка-телеутка. Это алтайский подвид белки. Угу. Вот так. Вот теперь и я буду знать. Но в отличие от вас, я это забуду, ребят. У вас память хорошая, вы молодые, а у меня, к сожалению, страшно, ужасная, плохая память уже стала. И я все забываю. Я вот недавно нашел в интернете какую-то статью, читаю, думаю, надо же, молодец, как хорошо написал. А это оказалась моя статья, которая лет 20 назад. Вот. Такие вот дела. Ну что, еще есть вопросы?
1: Нет.
0: Нет? Ну тогда спасибо всем огромного. Александр, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня, Александру сегодня было особенно тяжело по техническим обстоятельствам аварии, но он справился, как всегда, блестяще со своей задачей. Я вас всех, друзья мои, обнимаю. Встретимся мы с вами теперь в новом году. Заранее и с днем рождения не поздравляют, и с Новым годом тоже. Так что я вас поздравлю, когда он уже наступит. Договорились?
1: Все, да, всех но только это будет не через 2 недели.
0: А даже больше.
1: Потому ну, что смотри. Через 2 недели у нас именно 7 числа будут астрофизические итоги с Сергеем Поповым.
0: Ага.
1: В это же время, поэтому будет смещение еще на неделю.
0: Ну, понятно, значит, у меня тоже будут каникулы, я постараюсь получше подготовиться за эти каникулы, поискать вам интересные, самые интересные истории.
1: Ну, мы продолжим этот цикл зоогеографии?
0: Да, конечно, мы продолжим этот цикл обязательно, потому что, во-первых, мы с вами еще с животными не закончили, у нас бобр, у нас выхухоль, у нас кто там еще, землеройки, куторы, ежи. Ну, а потом, я думаю, мы все-таки поговорим и про гадюк, и про щитоморников, и про ужей всевозможных. Вы узнаете массу интересных вещей об ужах, о которых вы даже не подозревали. Вы знаете, что все ужи ядовитые, например, да? А это так. Все, даже самые обычные ужи. Ну, это все поговорим в следующий раз. И птиц мы трогать не будем, потому что это будет 1001 ночь. Придется мне 5 лекций делать по птицам. Мы недавно как раз встречались с Евгением Кобликом, с моим добрым, хорошим товарищем. Он в центре Архе читает лекции. Это потрясающий орнитолог. И я его спросил: Женя, а сколько у тебя сейчас видов-то? Он один из самых матерых бёрд-вотчеров в мире, вот этих наблюдателей птиц. Я не помню сейчас, он мне цифру назвал, сколько там, 2000, по-моему, у него уже птиц в его дневнике, в его листе, и 700 с чем-то видов у нас в России. Говорит, больше пока ни у кого нет. Ну, ребят, я, конечно, в отличие от Коблика, 700 видов все вам не перечислю, но даже 100 – это разговор не на одну лекцию. Поэтому давайте в следующий раз, кто у нас остался из животных, о герпетофауне поговорим немного и о насекомых. Вот так. Ладно, а про птиц вам Коблик расскажет. Он их знает намного лучше, чем я. Спасибо еще раз, Александр. Всего доброго. О, 2 часа ровно уложились. Всего доброго.
1: На самом деле чуть меньше, мы позже чуть начали. Ну ладно, хорошо. До встречи после Нового года.
0: До встречи.
1: Наступающим всех.
0: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Многие обыватели склонны считать, что вращение Земли и небольшие отклонения в движении полюса мало практического интереса представляют. Но я хочу попробовать сейчас слушателей в том, что это фундаментальные вопросы, имеющие большое прикладное значение. Вот Лев Мечников в своей книге «Цивилизация и великие исторические реки» излагает такую концепцию, это автор конца XIX века, что цивилизации на Земле, такие как индийская, китайская, египетская, зародились у берегов крупных рек Хуанхэ, Ганг, Тигр и Евфрат, пожалуйста, Нил, и двигались в направлении морей. На современном этапе крупные цивилизации имеют выход к океану. И естественно, что с древних времен люди пытались спрогнозировать, например, разливы Нила или Тигра и Евфрата. Древние халдейские астрономы следили за движением светил, исчисляли продолжительность года как раз с целью определения моментов разлива этих крупных рек, то есть фактически климатических погодных явлений. На сегодняшнем этапе мы можем сказать, что на планете Земля всевозможные процессы в океане, в атмосфере, в том числе и даже в недрах, в свою очередь сказываются на вращении Земли, то есть мы можем отслеживать какие-то процессы по такому сводному индексу, как ускорение вращения Земли, замедление, колебания полюса. Это все впитывает изменения, происходящие на планете. А с другой стороны, мы видим, что, например, вот эти 90-летние циклы в скорости вращения Земли каким-то странным образом коррелируют с климатической ситуацией в Северном Атлантическом океане. Есть так называемое многолетнее атлантическое колебание, которое в 30-е годы прошлого века находилось в максимуме, потом ушло вниз и сейчас снова достигло некоторого максимума. Эль-Ниньо, южное колебание, происходит в экваториальном Тихом океане. Нагревается поверхностная вода на несколько градусов в океане, меняется направление ветров с более восточных, ветры становятся более западными, несут огромное количество осадков в Латинскую Америку, и даже есть отголоски в азиатском муссоне, есть точка зрения, что колебания Северной Атлантики тоже связаны с этим явлением Эль-Ниньо. В 1941 году, когда стояли холодные зимы, в России было Эль-Ниньо. Есть точка зрения, и во время наполеоновского вторжения тоже было это явление, которое своим отголоском повлияло на зимы в Европе. И если сопоставлять особенности во вращении Земли, если найти эти причины этих особенностей, сопоставлять их с климатическими процессами, то будут выявлены взаимосвязи. Мы знаем, что вот сейчас, когда Чанское колебание затухло, а вращение Земли очень быстрое, возник какой-то необычный триплет Ла-Нинья. Что это такое? Это есть колебание Эль-Ниньо, это положительная фаза, есть колебание Ла-Нинья, отрицательная фаза. И вот три раза подряд, три года подряд мы наблюдали в экваториальном Тихом океане явление Ла-Нинья. Такой триплет происходит раз в 20 лет, возможно. Вот перед этим было лет 20 назад, и до этого точно так же. В связи с этим пересыхает Панамский канал, сейчас объявили о повышении тарифов за его прохождение. Аномальная жара стояла в Аргентине этим летом. Очень необычное явление мы слушали на Красной площади недавно Федора Конюхова, и один из его, так сказать, последователей, тоже он переплывает на веслах Атлантику, он сказал, что он не смог выйти из Португалии в плавание, потому что один за одним шли сильнейшие атлантические шторма, чего не было несколько десятилетий. Если вспомнить Колумба, плавание Колумба, она заканчивалась в жутких штормах, и ему, можно сказать, очень повезло, что он доплыл до берегов вначале Португалии, потом Испании, потому что в тот год стояли жуткие шторма в Атлантическом океане, погибло огромное количество кораблей. Таким образом, все это взаимосвязано, и нужно искать объяснение, как особенности вращения планеты, если удастся их, так сказать, связать с климатом, это окажется очень практически важным. Конечно, идет глобальное потепление. Мы знаем, что, вот, например, верхний слой океана, вот у нас есть такой прибор, если взять вот так вот в руку, от тепла начинается расширение жидкости, это спирт, и уровень растет. То есть мировой океан растет где-то на 3-4 миллиметра в год, частично вследствие теплового эффекта, то есть нагрева и расширения верхнего километрового слоя океана, а частично из-за притока льдов Гренландии, Антарктиды в мировой океан. Тают ледники суши, и вода поступает в океан. Сток рек немножечко растет. Наши российские реки несут сейчас чуть больше воды в Северный Ледовитый океан. И в общем изменения на планете, это типа потепление, повышение уровня моря, активно изучаются. И следует сказать, что на антропогенное глобальное потепление накладываются вот эти естественные циклы. Циклы температур в Северной Атлантике, многолетняя атлантическая колебания, явление Эль-Ниньо, которое очень сложно спрогнозировать. Там есть двух-, четырех-, шестилетние квазипериодичности, нерегулярности. И есть взаимосвязи с циркуляцией так называемого квазидвухлетнего колебания в тропосфере атмосферного с волнами Росби. И если удастся показать, что особенности вращения Земли как раз совпадают с необычными, особенными явлениями в климате, это будет важно, поскольку такого рода прогнозирование позволит более экономически целесообразно расходовать, так сказать, средства. Убытки от природных явлений, вы знаете, огромные. Как было в первых цивилизациях Земли, так вот, можно сказать, и продолжается на сегодняшний день, что природные факторы для цивилизации очень важны. И, на мой взгляд, здесь нужно больше взаимодействовать между гидрологами, астрономами, океанологами, климатологами, а может быть, даже подключатся и специалисты по гуманитарным наукам, для того, чтобы создавать такое более фундаментальное и широкое видение научных проблем.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В конце мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодный Всемирный день пчел. Эта дата приурочена ко дню рождения славянского ученого. Зовут его Антон Янши. И он основоположник современного пчеловодства. Но не о нем сегодня будет речь. А речь будет сегодня о пчелах и о том, что забили все, кому не лень, тревогу. Мол, исчезает популяция. У нас в гостях в эфире «Комсомольской правды» энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: У меня сначала к вам такой светский вопрос. Как вы считаете, вот прекрасная собой женщина, актриса Анджелина Джоли, видели ее фотосессию? Ее намазали специальными феромонами и по ней пустили пчел, потому что феромоны притягивали насекомых. Она стояла неподвижно 18 минут, и вот это все было сделано для того, чтобы донести до людей информацию о значительном сокращении популяции пчел за последние десятилетия. Вот как считаете, таким нужно заниматься или чем-то другим, чтобы донести информацию и что-то, чтобы сдвинулось с мертвой точки?
3: Трудно сказать. Здесь, конечно, коммерческая составляющая, потому что сейчас ведь пчел столько, сколько можно продать меда. А мед что-то сейчас вот как-то стали меньше покупать. Очень много из Китая импортируют меда. Говорят, что это не совсем мед, а такой продукт непонятно какой. Так что здесь вот, ну вообще, конечно, жалко, что я не видел эту чудесную фотосессию.
2: Вы посмотрите, это обязательно, она никуда не пропала, у вас этот шанс еще остался. И это даже видеоролик, вот то, как это снимали, она, конечно, очень мужественная. Все были в защите, и только прекрасная Анджелина стояла, даже не моргала. Только когда они пытались куда-то в глаз заползти, я просто с придыханием. Хорошо, но тем не менее, вот вы сейчас сказали такую интересную фразу, что пчел сейчас столько, сколько покупается мед. Но ведь все трубят о том, что пчелы исчезают, и скоро и мы вслед за ними исчезнем. Я прям заголовками говорю. Исчезают пчелы, скажите нам, пожалуйста.
3: Вы знаете, это сложный вопрос. То есть то, что проблема с пчелами есть, это несомненно. А насколько они исчезают, это, в общем, отчасти связано, ну, как любая сенсация, она потом уже живет какой-то своей жизнью и не всегда находит подтверждение в реальности.
2: А какая проблема с пчелами есть?
3: Значит, вот реальная самая большая проблема, и действительно даже я сам боялся, что пчела просто исчезнет, это с китайской восковой пчелы перешел паразит, клещ, варроа-деструктор, на нашу любимую медоносную домашнюю пчелу. И в отличие от вот этой восковой пчелы, наша пчела гибнет, ее клещ заедает насмерть. Но он не столько заедает, сколько там вирусы вредоносные переносит.
2: Вот все из Китая, все вирусы из Китая.
3: Так получилось, что да. Нет, но вирусы-то не из Китая, там они отовсюду.
2: Ну, я иронизирую, вот клещ, конечно.
3: Вот. И тоже вообще человек виноват, потому что вот эти пчелы, они никогда не встречались, они в разных местах живут. И вот на Дальний Восток отвезли улей с медоносными пчелами. Ну, там-то они и подцепили эту заразу. Теперь это, как бы сказать, эпизоотия во всем мире.
2: Подождите, вот, Владимир Михайлович, а с Дальнего Востока пчела в состоянии долететь до средней полосы и поделиться здесь этим клещом со среднеполосной пчелой?
3: А, долететь-то на самолете. Перевозят же пчелопакеты, торгуют пчелами. Ну, во-первых, постепенно, конечно, эта зараза и распространяется просто, потому что пчела может улететь на километры. И если она там каждый год улетает на 10 километров, так постепенно и до Москвы дойдет.
2: Ну, это да, шаг за шагом, конечно же, так и будет. Хорошо, а вы когда сказали сейчас о том, что восковая пчела от этого клеща не страдает, китайская вот эта подлянка, а наша погибает, то я сразу вспомнила, как наши биологи, генетики, взяли, и чтобы спасти малярийные такие районы, они запустили в эти районы генетически модифицированного малярийного самца, который не мог, соответственно, оплодотворять самок. Ну, то есть они сделали так, что малярия перестала распространяться среди насекомых, и они, собственно, перестали распространять в больших количествах среди людей. Вот как вы думаете, вот здесь могут ли сработать генетики, ну, чтобы сделать как-то так, чтобы на нашу пчелу этот клещ никакого дурного влияния не мог оказать?
3: Ну, работают уже. Там, конечно, есть разные линии пчел, разные породы, географические расы. И они, в общем, по-разному страдают от клеща. Кстати, китайская тоже страдает, но не очень. И когда там ее начинает заедать клещ, она просто бросает расплод и улетает вся семья. А уж это детей бросают. Ну вот, а она же так не делает, поэтому она страдает хуже.
2: Погодите, расскажите, пожалуйста, что это означает. Значит, китайская пчела, она отложила личинки, и она, не дожидаясь момента, когда они вылупятся, улетает со всем роем. Верно?
3: Даже может дождаться, когда вылупится, но потом бросает. Если совсем клещ семью заел, то они могут перелетать.
2: Это чтобы детей спасти, она так делает?
3: А чтобы самой спастись, потому что гнездо-то они новое построят, и новые личинки там появятся, яички отложат. А этот расплод, и фактически его уже не спасти, им проще пожертвовать.
2: Вон потому что... Поняла, потому что его и заел клещ в первую очередь, вот этот расплод.
3: В первую очередь, этот клещ заедает расплод, конечно.
2: А наша почему не улетает?
3: Ну вот непонятно, генетика у них такая. Конечно, можно искать какие-то линии, которые меньше страдают, лучше чистятся. Может быть, какая-то линия найдется, которая вообще улетает, если ее заедают. Ну, улетать-то ей не надо, потому что пчеловод сам лечит, пересаживает, делает отводки. Конечно, у нас пчела дико не живет практически нигде. И мест таких нет, где бы она жила.
2: А почему так? Почему у нас нет этих мест? Они были, но исчезли?
3: Ну, потому что пчела заточена под то, чтобы жить в дуплистых старых деревьях. Ну, а где вы найдете, скажем, в той же Москве старое дуплистое дерево с большим дуплом?
2: Ну, естественно, их вырубают, если это парк или какой-то оккультуренный лес. Я для слушателей скажу, что пчел насчитывается около 20 тысяч видов. То есть вот уже прозвучало и китайское, и наше, и у нас их огромное количество. И медоносные пчелы обеспечивают, кто-то пишет лишь, а я скажу просто, 14% от общего объема опыления в сельхозпроизводстве. Владимир Михайлович, от чего гибнут пчелы? Вот этот весь бум пошел от чего, от того, что влияет на гибель и на уменьшение популяции пчел?
3: Во-первых, вот клещи, о которых я уже сказал.
2: Да, а еще?
3: А во-вторых, появляются все новые и новые всякие гербициды, пестициды, инсектициды. И дело в том, что мы-то хотим вредителей убить, а умирают-то все. Понятно, что если опылили сад, и пчела поела этот отравленный нектар, понятно, что вся семья может погибнуть. И принесла домой этот ядовитый нектар.
2: Пчела не чувствует этой отравы в своей пище?
3: Наверное, это очень по-разному.
2: Что
3: в общем-то, часто не чувствует. Потом пчелы же еще воду обязательно пьют. Ведь мед густой, если его не развести водой, то, в общем, его не очень съешь. То есть вода нужна и для того, чтобы мед разводить, для того, чтобы ульи охлаждать летом. Там они разбрызгивают воду и вентилируют крыльями. И вот если пчела набрала даже с какого-то растения несъедобного, но росу собрала отравленную, тоже это приводит к гибели. Конечно, это надо все изучать. Когда погибли, чем опрыскали, сколько времени ядовито это вещество. Ну, понятно, что эта проблема есть.
2: Но это возможно изучать? Вот вы, как энтомолог, действительно, можно ли это изучить и пресечь? И сказать, что вот от этого гербицида, запятая пестицида, пчелы гибнут. Ребят, давайте от него откажемся.
3: Думаю, что и можно, и нужно. Но другое дело, что сам я этим не занимаюсь. Ну, конечно, должны быть какие-то группы, гранты. Техника сейчас есть, которая может очень хорошо выявлять следы всего во всем. Так что, конечно, это нужно. Потому что часто это просто разговор. А вот пчелы, вот они погибли, наверное, они отравились. Понимаете, это еще надо доказать. Когда, кто, чем и насколько отравился. Но понятно, что проблема есть.
2: Так,
3: понятно, что есть.
2: А по трупу пчелы можно определить, от чего она погибла?
3: В общем, когда-то можно, когда-то нет. Понятно, что если там большинство пчел погибли и осыпались, понятно, что надо эти трупы проанализировать как-то, химически что-то. Ну, другое дело, что, понимаете, сейчас я об этом говорю голословно, потому что вот я таких работ толком не знаю. Но они должны быть, конечно, даже нет сомнений.
2: Ну, я так думаю, что если бы были серьезные работы, статьи бы соответствующие были опубликованы в научных журналах. У энтомологов-то такая же схема, как у всех остальных ученых в мире. Правильно? Пока, как в той рекламе, не снял, не было. Пока не опубликовал научную статью, да, где-нибудь там. У вас есть какие-то вот у энтомологов специализированные журналы мирового уровня, в которых...
3: Ну, а как же, десятки, и даже есть журнал просто про пчелу, вот.
2: Поняла.
3: Педология.
2: Хорошо, у меня еще вот какой вопрос. А изменение климата, то есть рост температуры, влияет на жизнь и на смерть пчелы? Или она успевает адаптироваться?
3: Нет, конечно, успевает. И, в принципе, пчела, она же явно выходец из тропиков, даже нет сомнений. И самое удивительное, что есть в пчеле, то, что она приспособилась жить в умеренных широтах, и в семье пчел же круглый год поддерживается высокая температура. Как только пчелам надо, они сразу в любые морозы поднимают температуру внутри улей до 36 градусов. И там, скажем, матка начинает откладывать яйца в марте, когда еще везде снег лежит. Потому что пчелы как бы предвидят, что вот скоро все растает, появятся цветочки, а вот тут-то вот как раз молодые рабочие пчелки готовы собирать нектар и пыльцу. Так что потепление климата для пчел скорее это благо, чем...
2: Чем минус или угроза их жизнедеятельности.
3: Ну, да, чем угроза, конечно.
2: Ну, подождите, но вот вы сказали, что они поддерживают постоянную температуру. Я помню, что они начинают очень сильно, как бы это правильно глагол подобрать, ну, не шевелиться, а двигаться, трение, да, устраивать трение в улей, и из-за этого повышается температура, верно?
3: Вы знаете, даже, ну, верно, но отчасти. Они могут работать крыловыми мышцами. Вот говорят, что разведчики умеют вот так же напрягать и расслаблять мышцы, когда им надо неподвижно сидеть, а холодно. То есть они за счет работы мышц повышают температуру, просто обмен веществ.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в наш рой. Сегодня в передаче данных энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев.
4: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Совсем недавно мировая общественность праздновала ежегодный Всемирный день пчел. Ну и мы решили не отставать, тем более Анджелина Джоли подтянулась, да и все средства массовой информации как загудели в унисон о том, что пчелы исчезают. Я решила выяснить, так ли она на самом деле и чего стоит бояться. У нас в эфире энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. А вот, Владимир Михайлович, я хотела спросить, если, допустим, температура будет повышаться и достигнет какого-то вот предельного, как говорится, точки невозврата градуса, то у пчел отпадет необходимость вот в этом согревании. И, соответственно, их алгоритм их жизни, он изменится. И дальше вот последствия могут быть какие-то непредсказуемые. Я правильно рисую последовательность или она неверна? Но отпадет и не будет шевелиться, и чё?
3: А вы знаете, верно-то верно, но мне это кажется, что это маловероятно и, в общем, все-таки далеко от жизни, потому что, ну, придумать такой климат, чтобы ночью было плюс 36, скажем, ну, вообще пчелы же, у них же еще проблема охлаждать тоже. Представляете, улей стоит на припеке, и вот палатку поставьте на солнце какую-нибудь закрытую, это, там же невозможно находиться, а пчелы вентилируют, причем направленно, слаженно, так чтобы потоки направленные воздух были, и разбрызгивают воду. И таким образом, за счет испарения воды улей охлаждается. Там даже в самую жару, там тоже не выше 36, там 36,5 градусов.
2: Примерно. В общем, такой климат-контроль настоящий, климат-контроль, да, в природе. Да. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, а действительно ли мы начнем голодать, если пчелы исчезнут? Мы люди.
3: Вы знаете, я, конечно, считаю, что это совершенно непонятно, с чем связаны высказывания. Нет, конечно.
2: А я вам объясню, я, вернее, не от себя объясню, а могу процитировать, в чем проблема. Проблема, говорят, в том, что растения – это основа любой экосистемы и биосферы в целом. Далее, у нас пчелы перестают опылять растения, а способны к самоопылению или опылению ветром всего 10-20% от всех растений. И получается, что благодаря опылителям существует вот то огромное огромное разнообразие цветущих трав и растений. И гибель пчел повлечет за собой гибель большей части растений и животных, которыми питаются, ну, те же самые там огурцы, помидоры, большинство фруктов. То есть пчелы-то летят на яркий, красивый цветок.
3: Нет, ну мы же говорим о гибели медоносной пчелы, о мухе, о жуки, а еще 20 тысяч других видов пчел, шмели. Пылителей, вообще-то говоря, хватает. Конечно, если не будет медоносной пчелы, то упадут урожаи. Ну, потому что пчела медоносная – это лучший опылитель. А почему? Потому что она всю зиму поддерживает температуру, ей нужно есть очень много меда для этого и посещать очень много цветов. Кроме там одиночная пчела, понятно, что она, так как медоносная, не опылит так хорошо. Но все равно она опылит, и все равно будут растения, и ученые выводят и самоопыляющиеся сорта. Вот те же огурцы, есть же самоопыляющиеся.
2: Нет,
3: другое дело,
2: понятно,
3: что пчела опыляемая – это лучше.
2: Да, обычно. Это какой-то естественный процесс, ход вещей в природе. Хорошо, а вот вы сказали про шмелей, мух, что это насекомые также переносят на своих лапах пыльцу, но они ею не питаются, и поэтому они меньше заинтересованы вот в этом облете большего количества цветков.
3: Ну, трудно сказать, почему. Все питаются и нектаром, и пыльцой, и даже, неважно, пыльцой или нектаром питается муха, а сладкое все любят, и муравьи даже по цветам шастают. Ну, правда, от муравьев скорее вред, чем польза, там у них специальные железы, которые убивают пыльцу. Вот. Но насекомых очень много. И, ну, питается, не питается, главное, что они из цветка на цветок перелетают и пыльцу переносят. А пыльца так и устроена, чтобы прилипать к телу насекомых.
2: Понятно, что вы сомневаетесь, что исчезнет вот это вот перекрестное опыление совсем, потому что не все насекомые погибнут. А скажите, пожалуйста, роль пчел, ну, я не знаю, в пищевой цепочке или в какой-то другой цепочке. Вот снова возвращаю к началу, к той печке, от которой мы сегодня с вами пляшем. Если исчезают пчелы, как меняется экосистема?
3: Да, в общем, никак особенно не меняет.
2: Да вы что? Ну что, ими никто, ну, не
3: быть,
2: питается?
3: Может быть, они никого не будет чуть...
2: Чем питается пчела, кроме пыльцы? Может, какую-то тлю ест, я не знаю, защищает там что-то от чего-то?
3: Нет, вот как раз пчела-то этим и не грешит. Ну, другое дело, что она там может все что угодно собирать. И там всякие минеральные соли ей нужны, и на экскременты животных пчела садится. Угу. Кстати сказать, вот когда мы поедаем мед, об этом лучше не думать, конечно.
2: Погодите, расшифруйте-ка то, что вы сказали сейчас. Я просто с детства, у меня семья большие фанаты меда. Что значит не думать? О чем не надо думать? Помните, как о белой обезьяне, только не думай. Я ем мед, дальше о чем я не должна думать?
3: О том, что пчелы, вообще-то говоря, летают не только по цветам.
2: Mm-hmm.
3: Что им нужны минеральные вещества, и они там их находят, в общем, в самых таких, да, я бы сказал,
2: в навозе и помете, я поняла. А лапы они не моют по возвращению домой, то есть улей. Интересно.
3: Как ни странно, нет, не моют.
2: Слушайте, да уж. Но получается, со всех сторон это некий, как если выражаться современным языком, хайп, что вдруг пчелы вот привлекли внимание сообщества и звезд, что не стоит это так вот этому уделять внимание и целые программы записывать. Ох, пчелы пропадают, берегитесь. Или все-таки стоит? Давайте какой-то ближе к знаменателю подбираться.
3: Ну, вообще стоит, конечно, потому что действительно проблема состоит с ядохимикатами. Те, которые мы распыляем по растениям, чтобы бороться с вредителями. Это, конечно. И второе, это все-таки надо искать способы борьбы с клещом, но поскольку это уже десятки лет, то, в общем, тут есть лекарства, и вот к этому пчеловоды приспособились. Трудно было понять, что мед станет намного дороже сразу, потому что лечить, и пчелы стали меньше меда давать. Но чтобы пчелы погибли, все-таки клеща все-таки нет, все-таки они уже не погибли. А вот с ядами надо разбираться, это очень серьезно.
2: Вы знаете, я когда готовилась к программе, вспомнила вашу науку, которую вы мне преподавали здесь же, вот в передаче данных. Вы рассказывали, правда, давно уже про сигналы, которые пчелы друг другу дают. То есть это какой-то сигнал звуковой, который человеческое ухо не улавливает. И одна пчела другой дает сигнал, что вот здесь много еды, ну, если очень грубо. И даже как-то там бьют как-то тушкой друг друга там по плечу, что ли, не знаю. Вот я думаю о том, что некая адаптация к новым условиям жизнедеятельности и плюс возможность подать сигнал должны слиться воедино, и пчела должна подавать какой-то, я даже не знаю, сигнал другим, что здесь нельзя наоборот. Вот как вы считаете, эволюция может пойти вот в этом направлении?
3: Конечно, заманчивое направление было бы, но поверить в это трудно. Да, действительно,
2: почему?
3: У пчел есть удивительный язык, там они, ну, там не только звуковые сигналы, там и движение телом, и... Ну, главное, конечно, они все-таки запах корма передают. Они же очень на запах ориентируются. Но понимаете, чтобы пчела как бы предвидела, что вот это что-то ядовитое...
2: Нет, не предвидела, Владимир Михайлович. Давайте я буду предельно точна. Она попробовала, соответственно, какие-то там, я не знаю, сработали у нее... Ну, я не знаю, как лакмусовый какой-то сигнал внутри, вот это эволюционный процесс. И тут она ценой своей жизни, а мы знаем, что пчела жертвует собой очень часто ради роя, ради матки, ради потомства. Тем не менее, ценой своей жизни дает сигнал, что нет, здесь нельзя, вот этот квадрат не трогайте, все отравлено. Вот это я имела в виду.
3: Ну да, а как она это сообразит, что вот здесь, либо она попробовала и погибла.
2: Да, вот об этом, попробовала и погибла. И на смертном
3: одре сигнал. Как же она что же кому передаст?
2: На смерть, ну, то есть она же вот не вот прямо здесь и сейчас, она же может... А мы с вами прям уже триллер сняли. Я подумала, сценарий готов. Пчела Майя 28. Слушайте, ну...
3: Нет, ну это, конечно, фантастика. Вот как-то я в такое, ну...
2: Не верите, не можете поверить. Ну что ж, я, честно говоря, очень рада, что мы с вами смогли сконнектиться, поговорить об этом, потому что, ну вот какой-то бешеный поток информации о том, что пчелы исчезают, и через сколько лет погибнет все человечество, если пчелы погибнут, и вспоминают какие-то фразы, приписываются, которые Эйнштейну, что через 4 года... Ну, в общем, какой-то ужас и кошмар, как будто это кому-то нужно. А... Кому это может быть нужно? Наверное, потому что вот пчел стало меньше из-за того, что меда стало меньше, а хочется, чтобы меда было больше. Может тут быть какая-то такая экономическая, что ли, составляющая, ну, как теория заговора, как вы считаете?
3: Может быть и экономическая, конечно же. И кроме того, вот я уже говорил, что сенсация, когда она возникла, она уже живет какой-то своей жизнью. Угу. И даже не всегда подпитывается реальными фактами. Ну, такую чушь придумывают. Ну, даже сейчас я... Ну, как же, ну, вот однажды по центральному каналу скажут, что вот, насекомые живут на Венере, управляются с Венерой, получили приказ убить человечество. Ну, больше чушь я просто не слышал, ведь показали же.
2: Вы серьезно?
3: И отчасти, ну, вот в любых сенсациях вот что-то вот такая составляющая тоже есть.
2: Ну ладно, не будем, как говорится, вестись, а будем обращаться к научному сообществу, которое расставить сможет все точки над «и». Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Я с удовольствием представлю вас еще раз. Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев был сегодня в передаче данных. Благодарим, Владимир Михайлович.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Ксения Степанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской академии наук, доцент кафедры археологии Института истории СПбГУ.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы прямо с раскопок?
2: Да.
1: Ну что, нашли что-нибудь интересненькое?
2: Да, экспедиция длится всего неделю, но мы на самом деле уже нашли классных друзей, с которыми очень весело кидать землю лопатой. Если вы спросите, зачем мы кидаем землю лопатой снова и снова из года в год, ведь все вроде как уже раскопали, все уже понятно, и в учебниках написано, что у архантропов ручные рубила, у неандертальцев остроконечники из кремня, которые они насаживали на деревянные палки копья, а у сапиенсов копьеметалки, венеры, может быть, даже лук со стрелами, ну и дальше до космических кораблей, то я вам отвечу, нет, еще не все раскопали, еще очень много чего предстоит раскопать, и нет, еще не все понятно. Понятно только самая общая такая вот эволюция культуры, а в частностях нам еще очень и очень многое предстоит уточнить. Дело в том, что большая часть нашей истории – это дописьменная история или доистория. Большую часть ее составляет каменный век, и абсолютно большую часть каменного века составляет древнейший каменный век или палеолит. Соответственно, мы все преимущественно родом из палеолита, да, то есть все началось в палеолите, и там нам нужно искать самих себя, свои корни, свои истоки. Поскольку было это очень давно, никто на самом деле не знает, как там это все было, и реконструкции образа жизни наших древнейших предков строятся на чем только они не строятся, и на аналогиях из этнографии, причем описаниях какого-нибудь там 18-19 веков довольно упрощенных, и даже на приматологии, и только последние лет 100-150 более или менее активно привлекаются данные собственной археологии. Посмотрим на примере вот этих вот реконструкций. В одной из вот этой вот части слайда мы видим реконструкции рубежа 19-20 века, как представляли себе в то время тех людей, которые жили 20 тысяч лет назад. Это такие диковатые полузвери какие-то, да, которые на полусогнутых, с длиннющими руками, корягу с корнями прямо вырвали, камень под ногами нашли и пошли там по своим делам. В действительности это, конечно, совсем неверные реконструкции. Мы сейчас с вами знаем, что 20 тысяч лет назад жили такие же умные, красивые Homo sapiens, как мы с вами. И современные реконструкции, которые уже в значительно большей степени основываются именно на археологическом материале, они гораздо больше очеловечивают даже неандертальцев, не то что уж Homo sapiens времен палеолита. Вот на этой правой части слайда реконструкции неандерталец, у него и рисунки охры на лице, и украшения из перьев и когтей не диких, а хищных птиц. Посмотрим на такие образы из учебников, из рисунков реконструкторов, из массовой культуры. Здесь мы тоже видим довольно значительный разброс от каких-то полудиких звероподобных существ и до вполне, вот здесь, например, у нас полудикие звероподобные, а здесь у нас вполне прилично одетые, даже не голые, не полуголые, на фоне жилищ, с богатой материальной и духовной культурой. Так вот, откуда эта разница между реконструкциями, например, из учебника древнего мира 5 класса и рисунком Либора Балака, ученика знаменитого реконструктора Сдены Кабуриана? Разница во времени, когда эти реконструкции создавались. Да, чем больше мы накапливаем данных, именно археологических данных, тем более сложными и близкими, очевидно, к реальности становятся наши реконструкции. То есть для того, чтобы грамотно представлять себе, какими были наши древнейшие предки, нам нужно обратиться не к этнографии, не к приматологии, не к своим каким-то абстрактным соображениям, а именно к археологическому источнику, если мы хотим увидеть свое отражение, то есть с чего мы начинали. Действительно, в нашей биографии есть этот период звероподобия, какого-то дикости, такой ба-уга-буга-буга, или мы всегда были более или менее культурными такими вот людьми, ну, в широком смысле культурными, да, все, что входит в это широчайшее понятие. Итак, чтобы разобраться с этим точно, нам нужно отправиться за археологическими источниками. Доверяем преимущественно им. Итак, первый этап. Нам нужно провести раскопки, потому что археология начинается с того, что мы добываем свои источники буквально с лопатой наперевес. Можно ли, если вы преисполнились этого желания, добыть информацию, отправиться куда-нибудь в хорошенькое местечко покопать? Нельзя. Дело в том, что любой археологический объект, будь то ржавый гвоздь, черепок или остатки древнего храма или древнего городища, охраняется 73-м федеральным законом как культурное наследие народов Российской Федерации. Очень строго, вообще сравнительно, у нас один из самых строгих законов, так в целом по больнице. И этот закон предусматривает несанкционированный доступ и повреждение памятников археологии вплоть до уголовной ответственности. На основании этого закона написано в Академии наук положение о том, как правильно копать, кто может копать, кто не может, как оформлять документы на то, чтобы получить разрешение, как вести фиксацию в процессе раскопок и как потом об этом отчитываться. И начинается наш процесс с того, что мы немножко должны посидеть в архиве, написать научное обоснование того, что мы достаточно имеем и представление о научных проблемах, и квалификацию, чтобы подать запрос на получение открытого листа. Так уже почти 170

работ. Но это не сразу будут раскопки. Сначала придется просто походить и посмотреть, даже без лопаты, потому что даже наблюдение, как вид археологических работ, требует разрешения, фиксации и отчетности. Допустим, наш молодой археолог все это преодолел, отчитался, на следующий год он может получить следующий открытый лист, чуть-чуть повыше по уполномочиям, уже на проведение разведок с небольшими такими зачистками и закладкой маленьких таких раскопчиков, которые называются красивым русским словом шурф. Вот он буквально может быть метр на метр, может быть 2 на 2. В любом случае он ограничен по площади. Ну, допустим, что наш замечательный начинающий археолог преодолел и этот этап, тоже отчитался, его отчет приняли. И он получает на третий год уже разрешение проводить полноценные раскопки большими площадями. И вот мы с вами разберем этот процесс раскопок на примере среднепалеолитического, то есть времен неандертальцев, многослойного, то есть туда много раз приходили и несколько культурных слоев отложилось, памятника Хотылева-1 в Брянской области, на территории одноименного села Хотылева. Вот тут шумит сурово брянский лес. На самом деле там под деревьями прячется человечек с 5-метровой рейкой, который стоит у места, где вот эти раскопки с научной целью выполняющиеся продолжаются из года в год. И начались они там еще аж в середине 20 века. То есть с научными целями раскопки могут идти десятилетиями, а в случае с костенками там уже почти 1,5 века, да, там через несколько лет будет 150 лет исследования палеолита в костенках в Воронежской области. Итак, мы приехали в место, где собрались проводить раскопки. Что нас ждет? Нас ждет довольно большой объем земляных работ. Палеолит был давно, много времени прошло, и много большими-большими такими мощными толщами рыхлых отложений успело все это занести. Даже если мы работаем не первый год на этом объекте, мы каждый раз, откопав небольшую площадь, а палеолитические памятники копаются медленно, потому что очень тщательно, откопав небольшую площадь, все, что мы не докопали, мы должны законсервировать, то есть обеспечить сохранность. А если мы что-то законсервировали на зиму, то что мы летом должны? Опять расконсервировать. Снова откидываем большое количество пустой земли. Многие наши практиканты испытывают проблемы с мотивацией, потому что им кажется, что они уже неделю кидают землю, ничего не происходит, ничего не меняется. Они только откинут, сюда им снова кто-то накидывает. Но на самом деле курочка по зернышку, и недельки так за 3 палеолитический памятник почти готов к началу работ. И последнее приготовление. Строим навесы, крыши для того, чтобы защититься от погодных неурядиц, не только от дождей, но и от испепеляющего солнца. Выполняем такую подготовительную работу, как нанесение проекции квадратной сетки на стенки на вертикальной поверхности и на плоскость раскопа, потому что, несмотря на то, что у нас с вами цифровой век, цифровые приборы для фиксации, все равно базой остается квадратная сетка, да, такая как шахматная доска, и мы определяем положение наших находок внутри этих квадратиков квадратной сетки. И вот, наконец, место проведения будущих работ становится полноценным таким вот полевым кабинетом для археологов, и не только. Археологи здесь не только разбирают культурный слой, они еще и обязаны фиксировать очень детально и подробно все происходящее. Вот в верхней части слайда вы видите тетрадку и карандашик на культурном слое. Это не личный какой-то блокнот, не погода была прекрасная, каша была ужасная, а именно полевой дневник, в котором фиксируется все происходящее на раскопе. Положение каждой находки должно примерно, не примерно, а примерно каждой находки, каждой значимой находки точно, должно попадать в ваши заметки, если вы ведете раскопки и отвечаете за фиксацию. Как лежит, в чем лежит, что лежит, все это нужно детально описывать. Кроме археологов, на раскопках часто работают, особенно на палеолитических, часто работают представители естественно-научных дисциплин, геологи-четвертичники, те, кто изучают вот эту вот последнюю эпоху в истории Земли, четвертичный период, и палеогеографы, которые работают над реконструкцией условий среды жизни тех людей, которые сюда приходили. Да? Это во многом помогает нам понять, почему именно вот в этот момент люди приходили, а вот в этот момент нет на это место. Рассказывают нам отчасти о датах, рассказывают нам и о том, тепло, холодно, сухо, влажно. Это очень важная для нас информация, потому что древние культуры во многом зависели от внешней среды, адаптация такая вот, да, вот культурная адаптация к внешней среде.
Ну и, наверное, самый такой заметный или самый понятный такой этап работы археологов – это именно расчистка артефактов в культурном слое, когда мы буквально…

0: буквально кисточками там смахиваем пылинки с черепа мамонта, можем его погладить, там почистить ему зубки зубной щеточкой. Когда мы нашими стальными ножами, сделанными в Китае, можем откопать кремневый нож, сделанный неандертальцем. Все это на самом деле похоже на путешествие во времени. Это как будто бы переносит нас в те времена. Да? Мы буквально можем походить по поверхности, по которой когда-то ходили неандертальцы. И несмотря на такую вот эмоциональную насыщенность этого процесса, на самом деле он только вершинка вот этого айсберга археологической работы, потому что наиболее существенным и важным этапом является фиксация всего того, что мы расчистили. В первом докладе вы уже слышали о восстановлении связей в пространстве, да, между разными артефактами. Мы, археологи, смотрим на археологическую культуру как на культуру мертвую, в которой разорваны контекстуальные связи. Нам не совсем понятно, что есть что, до тех пор, пока мы не проведем особую вот эту вот работу, направленную на воссоздание контекста, технологического контекста, культурного контекста. И даже если вам кажется, что здесь половина людей просто сидит и отдыхает, на самом деле нет. У каждого тут своя миссия. Это такой конвейер, слаженный процесс, в котором даже там, тот, кто вообще не шевелится, на самом деле сидит и подписывает паспорта. Человек за тахеометром, электронным прибором сообщает координаты каждой находки, они фиксируются, дублируются. Да? Мало того, что они сохраняются в памяти прибора, они еще дублируются на бумажный паспорт, потому что лучше перебдеть. В этом случае мы уничтожаем памятник в процессе раскопок, зато создаем источник. К источнику уже есть доступ у самых широких пользователей. То есть если у вас есть к этому интерес, вы можете пойти в архив, прочитать публикации и узнать то, что было до этого скрыто в земле. Фиксация очень важна, и в результате у нас должна получиться вот такая вот, в результате и расчистки, и фиксации у нас должна получиться красивая картинка. Мы не только на электронные приборы тахеометры снимаем координаты всех находок, мы также еще ведем фото и графическую фиксацию для того, чтобы максимум, опять же, информации, в том числе планиграфической, то есть в плане, что как с чем связано. Вот здесь мы можем видеть череп мамонта, а между его костями, тут еще позвонки, ребра, и между этими всеми косточками каменное орудие. Среди них был даже такой массивный неандертальский нож. Совпадение? Мы так не думаем. Мы считаем, что это вот место, где этого слона, мамонта разделали. Но кроме того, что должно все получиться в плане красиво и информативно, также все должно получиться хорошо и в разрезе, в профиле. Вот эту последовательность, темные, светлые слои, там почвы древние или песчаные наносы, все это интерпретируются как геологами, так и, в принципе, археологи тоже более или менее как-то обучаются считывать вот эту вот информацию, записанную в слоях геологических, называется стратиграфия, стратослой, графы пишу. И вот это вот слое описания раскрывает нам динамику изменения климата, динамику заселения этой территории, да, то есть здесь тоже масса информации кроется. И в действительности, пока мы ведем вот эту вот работу по расчистке, по фиксации, мы далеко не всегда понимаем, насколько ценными для нас потом окажутся те находки, которые в раскопе нами сейчас открываются. Пример с находкой 23-го года. В общем-то, обычный культурный слой, ничем не примечательный, не так, чтобы особенно богатый, ну, какие-то отдельные разрозненные обломки костей, какие-то кремни расколотые. Учимся фиксировать вместе со студентами. И, допустим, приходят в этот момент к нам на раскоп гости и спрашивают, что интересного нашли. Я говорю, ну, камни и кости. А интересного? Ну, они для нас интересные. А что вы потом с этими колотыми камнями будете делать? Выкидываете? Нет, это все государство, вот это все собственность, музей попадет. А может быть, самое ценное, если что-то найдете, продадите? Да нет, ну зачем, это же собственность для всех нужно. А если золото поделим? Ну, в общем, вот эти вот вопросы, они как бы чаще всего крутятся вокруг ценностей, которые нам понятны, да? А вот ценности такого рода, как просто какая-то косточка, лежащая на слое, они нам, даже нам, археологам, не всегда понятны сразу. И только после того, как это все расчищено, зафиксировано и отнесено в лабораторию, мы после очистки от земли, после пропитки клеем к такой первичной консервации, вдруг видим, что на этой косточке какие-то линии процарапаны, неандертальская, если что, косточка. То есть тогда, когда подразумевается, что у людей не так, чтобы очень много искусства-то было. И глазам своим не верим, потому что таких находок, в принципе, рисунков неандертальских, ну, изображений, выполненных неандертальцами, их там порядка 4 десятков на всю Европу. И вот одна из них попадает в руки нам. Мы там спрашиваем у коллег, нам не мерещится, мы не перегрелись. Коллеги говорят, да перегрелись. Но потом постепенно факты берут свое, да, факт – самая прямая вещь в мире, и мы понимаем, что действительно нам в руки попал предмет, созданный неандертальцами из таких вот символических соображений, да, это творчество неандертальское. И тогда уже у всех начинается такой вот катарсис, экстаз, и один из членов экспедиции даже набил себе татуировку с довольно таким вольной интерпретацией этого рисунка, там мамонт уже такой получается в действительности, здесь просто царапушки. Так вот, теперь мы с вами знаем, что в процессе полевых работ нам не всегда ясно, насколько ценные перед нами артефакты. Для того, чтобы оценить их потенциал, нам нужно перенести их в кабинеты, в лаборатории и буквально заставить их говорить. Для этого у нас есть от 3 до 5 лет, ну там бывает и подольше, конечно, так по правилам, 3-5. И ну вот, однажды к нам пришла девушка из IT в наше помещение, это тоже академический институт, примерно как вот здесь институт физиологии в старом дворце Великокняжеском. Не так, чтобы суперудобно, но девушка из IT-сферы пришла и сказала: «Вау, у вас коворкинг!» Ну да, получается, что у нас вот такой коворкинг, и вот как раз девушка, моя коллега Мария, сидит с этой косточкой и подробно ее описывает, разглядывая в бинокуляр, делая уже исследовательское описание. Уже это не полевой этап, а более такой глубокого осознания и попыток разобраться. Иногда мы используем и металлографические микроскопы, например, для того, чтобы совсем в самые мельчайшие детали и подробности проникнуть. Зачем нам это все нужно? Потому что, опять же, разрывы, да, культурные разрывы, огромное время отделяет нас от того периода, который мы изучаем. Мы уже плохо понимаем, зачем они вообще это делали, как они это делали, для чего они это делали. И вот для того, чтобы разобраться с тем вообще, что это такое и какой стороной его повернуть, даже не совсем бывает понятно, вот это главный рабочий элемент, вот этот вот клювик остренький, или все-таки надо перевернуть, и этот клювик, это крепление в рукоятку было. А главный рабочий элемент вот здесь. Это такой скребок называется, таким овальным лезвием для того, чтобы выделывать шкуры. В общем, для того, чтобы вещи заговорили и ответили нам на все эти вопросы, у нас есть некоторый арсенал методов. Из них есть, собственно, наши археологические, которые родились внутри археологии и служат нам верой и правдой. Это работа с формой, типологический анализ, это работа с технологией, как это было сделано, работа с тем, для чего это, как использовалось, это функциональный анализ. И бывает, что, работая с артефактами, мы еще немножко как бы в чужую епархию заходим, чужие методы используем, например, методы географии для пространственного или планиграфического анализа, или математические методы, потому что археология – это всегда работа с сериями. Одна яркая находка – это классно, здорово и впечатляет, но механизмы культуры мы сможем выделить только тогда, когда у нас большие серии подобных вещей, и тогда человеческому сознанию уже сложно этот объем данных обработать, и тогда мы прибегаем к помощи математических методов. Конечно же, древности могут быть разговорены с помощью каких-то методов естественно-научных дисциплин, физика, химия, все что угодно, датирование. И последняя вот такая вот бомба просто, сенсации, можно сказать, одна за другой посыпались с развитием методов палеогенетических анализов. Ну, просто самые такие на поверхности лежащие примеры. Это выделение нового вида древних людей, денисовской популяции. Буквально пару недель назад мы получили возможность посмотреть в лицо денисовцам, да, потому что изначально они были выделены по ДНК из фрагментов из фаланги мизинца, из зубика, из отложений даже, а вот черепов не было. И только недавно этот человек-дракон, вот здесь есть реконструкция на перерыве, пожалуйста, обратите на него внимание, если пока еще не обратили, было подтверждено генетическими методами, что он тоже денисовец, и вот теперь можем в глазницы ему посмотреть. И еще один очень интересный сюжет, связанный с развитием ДНК-методик, это мы из украшений, из органических материалов, например, из зубов животных, можем извлечь ДНК его владельца, потому что это украшение висело, терлось, как-то впитывало в себя пот, слезы там, и другие физиологические жидкости, и поэтому можно выделить ДНК владельца. Очень часто вот эти вот результаты палеогенетики, они входят, ну, не то чтобы в противоречие с археологическими данными, но они меняют нашу точку зрения на них. И это, на самом деле, здорово. Это не значит, что нам надо всю археологию переписывать. Нам нужно поменять угол зрения иногда и искать вот тот самый междисциплинарный диалог. Но вернемся к нашей археологии. Наши главные методы, специально их на букву Т все три назвала, чтобы легче было запомнить: типология, технология, трассология. Типология работает с формами, как мы уже знаем. Несколько примеров будет ниже. Технология и трассология, они обращаются вот к этой вот производственной сфере. Как сделано технологический анализ и как этим работали? Функциональный или экспериментально-трассологический анализ? В этом названии слово «эксперимент» подчеркивает важность того, что свои гипотезы о том, как этим пользовались, мы проверяем через свои же реконструкции древних технологий, создавая аналогичные, пользуясь ими, и фиксируя следы от изменения вот этих вот поверхностей артефактов наших экспериментальных, потом сравниваем их с археологическими и, находя соответствие, говорим, значит, вот это был нож по мясу, например. Как работает типологический метод? В идеале это работа не с отдельными формами, а как раз-таки с эволюцией форм. Считается, что у культуры есть собственные механизмы, по которым внутри нее развиваются формы самых таких ведущих инструментов или иногда украшений и других каких-то таких вот важных элементов этой культуры. Устойчивые формы трансформируются. Закономерности эти до сих пор на самом деле хорошо не изучены, но считается, что они тоже эволюционируют формы. Да, и вот на заре формирования археологии палеолита отец палеолитоведения, французский исследователь Габриэль де Мартелье, он вот что предположил, что есть самая глубоко лежащая в пещерах Франции культура, названная так, ну вот эти все названия, это по названиям французских памятников, культура, в которой нет костяных орудий, зато есть вот такие крупные грубые, обитые с двух сторон, бифасы мы их называем, двусторонние обитые орудия. Можно потом в перерыве опять же подойти к столу с выставкой черепов и орудий и приглядеться, да, еще раз пройти вместе с Мартелье вот этот путь. Потом чуть выше в других пещерах, может быть, залегает культура, в которой нет таких вот бифасов, но есть костяные острия, наконечники. Здесь у нас дальше идет культура, в которой снова есть бифасики, но они более изящные. И также острия, наконечники костяные тоже изящные. Потом в самом позднем варианте культуры это все бифасов вообще нет, каменные орудия самые такие упрощенные, простенькие, зато какие разнообразные костяные инструменты вплоть до гарпунов. Что он решает, что нужно расположить эту линию эволюции вот так. Сначала есть грубые бифасы, нет костяных, потом появляются костяные, бифасы становятся тоньше, бифасы исчезают, костяные самые разнообразные. Не клеилось только то, что у него вот здесь вот бифасиков-то нету, да, то есть эволюция как бы немножко сбивается. Тогда он просто выкидывает ориньяк, точнее сначала он переставляет его местами с солютре, а потом просто выкидывает, потому что вот так эволюция получается очень ровненькая. Ну, мы сейчас знаем, что, конечно, все не так прямолинейно и все гораздо сложнее, но пионерам прощаем такие заблуждения. Рядом с анализом формы, вот в смысле типологии, может еще возникнуть желание стилистический анализ приложить или даже семантический, попробовать объяснить, что же это значит. Но чем древнее находки, например, вот уже упомянутая косточка с неандертальскими гравировками, тем сложнее ее поставить в ряд. Слишком мало источников сохранилось, и, возможно, не так уж и много их и было создано в те древние времена. То есть стилистический анализ подразумевает, что мы в ряд тоже можем поставить и выделить стили какие-то. Здесь не хватает источников. Семантика абсолютно никак не сработает. Если вам кто-то начинает объяснять, что это значит, не слушайте. Слишком большой разрыв культурный, и мы не знаем, мы не можем трактовать смысл этого изображения, тем более, что неандертальское искусство все не фигуративно. Это только геометрические разнообразные значки. Что тогда нам делать? Ну вот еще один такой слайд, на котором показаны, какие вообще варианты есть изображений неандертальских. Да, видно, что здесь просто набор либо зигзаги, либо прямые линии, такие повторяющиеся, либо какие-то пересекающиеся линии, угловидные фигуры. Наша косточка, надо сказать, из Хотылева самая такая разнообразная по числу элементов, которые входят в это изображение. Что же мы тогда будем делать с ней, если нам стилистика ничего не говорит, если нам семантика ничего не говорит? А мы будем анализировать технологию, как она была сделана. И тогда, если мы приглядимся к этому предмету повнимательнее, то за кажущейся простотой, подумаешь, там зигзаги и какие-то дуги, мы увидим сложную на самом деле последовательность действий, заранее продуманных и реализованных. Во-первых, кость перед нанесением гравировки была выскоблена, Для того, чтобы каменное орудие, которым сама гравировка делалась, лучше цеплялось за эту поверхность. Во-вторых, разные элементы выполнены немножко с разным нажимами, возможно, даже разными инструментами. То есть там вот, а зигзаг, он вообще был первоначально как бы размечен тонкой линией, только потом прорезан, да, то есть он спланирован, не просто спонтанно вдруг начали чего-то там. Был какой-то план. И уже после того, как изображение было выполнено, кость была со всех поверхностей обломана. Возможно, здесь был какой-то ритуальный контекст, да, есть такой вот в культуре, в истории культуры есть такой феномен убивания вещей, когда мы хорошие вещи разрушаем, ритуально их уничтожая. Да или нет, сложный вопрос, пожалуй, просто не будем пытаться даже ответить. Зафиксируем сложное, последовательное и творческое поведение. Это важно, да? Неандерталец таким образом даже по одной этой находке уже предстает для нас не как дикарь, который не способен ни на что, кроме как вырвать березу с корнем и с ней куда-нибудь побежать, а как очень такое вполне человеческое, творческое существо. Хорошо, это неандертальцы. Что у нас? У нас, у сапиенсов, уже с древнейших времен есть гораздо более разнообразные свидетельства символического поведения, такого, которое не связано непосредственно с выживанием. Это поведение, которое за которым стоят какие-то высокие мотивы. Да? И вот, например, древнейший памятник, связанный с распространением Homo sapiens, таких же, как мы с вами, людей в Восточной Европе, костенки 17-й, второй слой, возрастом 42 тысячи лет. Там при раскопках было найдено вот так, была найдена вот такая вот, такое украшение. Не сразу было понятно, дырочка – это естественная каверна в известняке, такое бывает, или сделан руками человека, и вот эта окрашенность в красный цвет, она просто от слоя возникла, в слое тоже попадаются пятна краски или преднамеренная. Но более детальный анализ технологический и сравнение с экспериментами показывают нам, что все здесь не случайно. И дырочка вот эта вот сделана руками человека, такой разверткой кремневой, и окрашенность преднамеренно придана, то есть белый цвет известняка был заменен на красный, потому что у красного своя какая-то семантика, своя символика. Вообще в этом слое найдено довольно много украшений, большая часть из них из клыков песца, то есть они гонялись за песцами, выбивали им зубы для того, чтобы потом себя украсить, из камушков, вот эти вот нижний рядочек, но и также из окаменелостей. То есть вот это вот первые люди приходят на территорию Восточной Европы, нынешних костенок, у них под ногами какие-то такие забавные штучки, ростры белемнитов мелового периода, известные в народной культуре как чертовы пальцы. Они их подбирают, тащат к себе на стоянку, делают дырочки и делают из них украшения. Окаменелые кораллы Дивона, которые тоже, выходы которых есть на территории села, они тоже там что-то ходят, смотрят, собирают, тащат к себе, делают дырочки, используют как украшения. Но как именно они себя украшали? Потому что в костюме выражается и в украшениях выражается самоидентификация и принадлежность к группе, и какие-то личные характеристики. Все это в традиционной культуре очень важно и выражается через набор украшений. Как правило, реконструкции в музеях предлагают нам вот такой вот вариант, когда все зубы, которые найдены на каком-нибудь памятнике, например, в Зарайске, набраны в нитку, и мы сразу себе, значит, что представляем? Что это все на груди, вот так вот, как такие бусы на полуголое тело или даже на голое. Археология иногда подтверждает такой способ ношения, потому что вот здесь вот мальта, это Забайкалье, погребение ребеночка, у которого на груди в положении вот неповрежденном сохранились такое вот, сохранилось ожерелье. Есть пример сунгирских погребений, там, где и подростки, и взрослый мужчина лежат тоже в непотревоженном состоянии, и положение бусинок явно указывает на то, что они были нашиты к костюму, на шапочку, на курточку, на штанишки, штаны тоже появились в палеолите, и на сапожки. То есть вот даже археология разные варианты реконструкции предлагает. Еще посмотрим на этнографию и видим здесь, что зубы-то на самом деле не обязательно в такую вот нитку бус собирать, а можно и на костюм пришить, особенно если это охотничий трофей. И того мы приходим к пониманию того, что очень по-разному могут быть использованы украшения. Они могут и нашиваться, и на голое тело, и еще на что-то. Но для того, чтобы ответить на вопрос, как конкретно, мы обратимся не к аналогиям, а конкретно к следам на этих предметах. Дело в том, что каждый раз, когда вы надеваете украшение, что-то делаете, на нем появляются царапины, потертости, да, кто давно в браке и не чистит свои обручальные кольца, можете сравнить внешнюю и внутреннюю поверхность, заметите, как много там царапин. Это происходит сейчас, это происходило в палеолите. Все украшения, которые достаточно долго носились, на них появились вот эти самые потертости и царапины, характер и локализация которых могут указывать нам на то, как носились эти украшения. И наше исследование говорит нам о том, что они нашивались к одежде, примерно так же, как сунгирские вот эти вот варианты, хотя у нас нет погребения, которое бы сохранилось на месте, инситу, но у нас есть следы, которые указывают нам вот на такие, такого рода, ну, то есть, свой, если у вас вдруг такой клишированный образ дикаря с бусами в набедренной повязке, меняем его на вполне одетого, прилично украшенного человека. И еще нельзя не сказать о одном виде следов, которые позволяют нам реконструировать особенности древней жизни и культуры. Следы от использования. Опять же, пользуясь аналогиями современности, вы на кухне, пользуясь ножами, чувствуете, что они затупляются со временем. Это потому, что кромка выкрашивается, там царапушки появляются, и вот эти вот следы износа, следы использования, они также формировались и в древности. На самом деле, вот этот вот метод экспериментально-трассологический неплохо развит. Он родился, кстати говоря, вот это предмет гордости советской археологии Ленинградской школы. Довольно хорошо изучены следы, которые на кремне формируются от контакта, например, с мясом, со шкурой, с костью, с деревом. Но есть также и куда развиваться. И тоже одно из недавних наших исследований, буквально вот текущих, направлено на выяснение того, какие следы могут оставаться на кремне от контакта с железистыми конкрециями. Идеально, если с пиритом, потому что там в составе не только железо, но и сера, которая дает горячую и долгоживущую искру. Да? Ну, все знают, это кресало, кремень. Но в новое время кремень с сталью использовался, в палеолите он мог использоваться с природными конкрециями железа. И создавая в эксперименте образцы таких следов, мы затем обращаемся к археологическому материалу и видим, что мы находим такие палеолитические зажигалки, по крайней мере, в верхнем палеолите, то есть во времена Homo sapiens, в культурах разных, да, то есть это разные культурные традиции, по времени удаленные друг от друга, от 36 до 16 тысяч лет назад. Таким образом, опять же, вот этот вот клишированный образ хранительницы очага, что надо сидеть из поколения в поколение, передавать эти угольки, его тоже нужно скорректировать и признать, что, по крайней мере, в верхнем палеолите люди могли зажигать нормально так, когда им было нужно. Да? Надо зажечь, зажигаем. Не надо, ну, не зажигаем. И это здорово на самом деле. Таким образом, если мы всю вот эту вот картинку пересоберем заново, сначала подытожим, получается, что, хотя раскопки – это, наверное, самая такая на слуху находящаяся часть археологической работы, в действительности это только первый этап, который добывает для нас источники. Но источники сами по себе с разорванными связями, они у нас как бы с разорванным контекстом, и этот контекст нам нужно восстанавливать уже в кабинетах и лабораториях. Для этого у нас есть разные методы, как, собственно, археологические, такие методы смежных дисциплин. И когда мы к этим методам прибегаем и, ну, не с утюгом, конечно, но вот с разными не мытьем, так катанием заставляем наши артефакты говорить, тогда они рассказывают нам о том, что культура древних людей в палеолите была сложнее, чем то, что мы обычно видим в таких вот реконструкциях массовой культуры. И мы видим не только себя, Homo sapiens палеолитического времени, но и нашу такую параллельную двоюродную веточку неандертальцев и творческими, и любознательными, и социальными, и высокоадаптивными. Да? Приходим на новое место и сразу интересуемся всем, что тут есть, собираем и используем. Это замечательные качества, и я желаю нам всем с вами сохранять их с палеолитических времен и в будущее. Надеюсь, что мы пронесем нашу творческую жилку и любознательность. Если вам интересна эта тема, я предлагаю вам обратить внимание вот на некоторые такие книжки.
1: И позадавать вопросики. И сначала вопрос от Анны Брандт, которая спрашивает, а что такое культурный слой-то? Почему он везде разной глубины, а где-то его нет вообще?
0: Это очень хороший вопрос. На самом деле Культурный слой – это то, что остается от нашей жизни. Все то, что мы теряем, роняем, выбрасываем, то, что мы храним при себе, как правило, в культурный слой не попадает. Ну, только если это ситуации какие-то экстренные, например, клад оказывается зарытым. Но вот это вот культурное такое накопление, оно противостоит природному разрушению. Да? Каждый раз, когда культурный слой как бы возвращается, подвержен процессам археологизации, как мы его называем, он возвращается в природную среду. Вот культура и природа противостоят друг другу, и природа пытается все это вернуть себе обратно. Если где-то нет культурного слоя, это значит, скорее всего, что либо люди здесь не жили, либо культурный слой был разрушен. И здесь как раз нам очень важна кооперация с естественно-научными специалистами, которые расскажут нам динамику накопления этих слоев, что здесь происходило в природе, размывы, обрушения и так далее. То есть это такой сложный процесс, который с двух сторон работает – накопление и разрушение. Поэтому в зависимости от локальных условий может очень по-разному получиться.
1: Так, давайте дадим микрофон. Да, вот сюда, пожалуйста.
2: Да, благодарю вас за лекцию, Дмитрий. Что, на ваш взгляд, могли бы, и что, на ваш взгляд, может быть, действительно передали друг другу при встрече кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы гипотетически из материального наследия, вот какие-то методы охоты, произведения искусства, кто-то умел там, допустим, расписывать пещеры, а кто-то умел лучше охотиться на пещерного медведя и так далее. Вот что они могли друг другу такое передать, что в итоге слилось в одну нашу культуру? Спасибо большое.
0: На самом деле тут только так отчасти гипотетически можно ответить, например, что неандертальцы передали сапиенсам. Дело в том, что сапиенсы приходят с такой более прогрессивной, как считается, более сложной культурой, и те же украшения, например, неандертальцы вроде бы как заимствуют у сапиенсов, потому что именно у поздней такой вот прослоечки неандертальцев появляются признаки того, что они как-то себя украшали. И на самом деле, например, погребения, они большей частью в Европе найдены для неандертальцев именно поздних, то есть уже после того, как те как-то где-то повстречались, пообщались с сапиенсами. Что сапиенсы могли взять у неандертальцев? Вопрос более такой умозрительно, на который можно ответить. Ну, мы с вами помним, что неандертальцы – это единственные коренные европейцы, которые научились жить в условиях суровой приледниковой Европы. И вот эти друзья из Африки, с Ближнего Востока, сапиенсы, в смысле, приходят, и, возможно, они подсматривали у неандертальцев способы как раз-таки, ну, не акклиматизация, а способы адаптации к местным суровым условиям. Возможно, домостроительство, потому что здесь неандертальцы, если мы будем рассматривать, например, находки из Молодовы, там, где из костей неандертальцы якобы складывали жилища, потом гораздо позже это такая традиция складывается и у сапиенсов тоже. То есть, возможно, более теплые, но это очень так вот гипотетично.
1: Вопрос от зрителя Дзирит. Куда звонить, если я увидел в поле толпу с металлодетекторами? Что-нибудь меняется?
0: В полицию звонить, ну, ваш участковый, по идее, должен прийти. Понятно, что для полиции это не приоритетная задача. У них есть как бы более такие страшные, опасные случаи, поэтому сразу могут не приехать. Но здесь только ваша настойчивость и, на самом деле, ну, вот можно еще запугать просто этих ребят, да, там мы иногда бывает, что встречаемся с такими даже в Хотылево, и просто как можно больше на них наругаться и угрожать. Они там скажут, что да я сын губернатора, но просто ругаться на людей, объяснять им, просвещать, может быть, в конце концов.
1: А если они лопатами начнут махать? Если они начнут махать лопатами?
0: Вы тоже можете махнуть лопатой. Нет, лучше, конечно, не доводить до прямого столкновения. Лучше звонить в полицию. Лучше действовать в рамках правового поля.
1: А можно в самый далекий ряд дать микрофон? Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Олег меня зовут. Хотел спросить, а были ли какие-нибудь расовые различия между людьми в палеолите? И на кого больше современных людей были похожи древние люди?
0: По крайней мере, вот верхняя палеолитическая популяция Европы считается, что у них не было такой какой-то вот одной расы, да, там, например, в костенках найден такой негроид, как его называют, или если мы посмотрим на сунгирцев, они там не похожи на тех, кто найден в костенках, то есть они еще не сформировались как какие-то отдельные расы, потому что считается, что современные наши расы – это вариант адаптации к тем условиям, где люди в итоге расселились и, наконец, остановились, а наши ребята палеолитические, они были очень мобильными, они меняли постоянно положение, не задерживаясь там из поколения в поколение на одном месте и постоянно обмениваясь генами. Поэтому вот у них не было какого-то такого определенного расового разделения на популяции. На кого они были похожи больше? Да, наверное, ни на кого. Просто вот такая палеолитическая популяция.
1: Вопрос задает Андрей Ирхин. А если в шурфе нет артефактов, раскопки не разрешат? Не теряем ли мы таким образом какие-то открытия?
0: Нет, все нормально. Если в шурфе нет артефактов, мы все равно этот шурф фиксируем, мы все равно описываем его как пустой. Все это попадает в отчет, и следующее поколение исследователей, прочитав ваш отчет в архиве отраслевом, специализированном, просто не пойдут на то же самое место.
1: Мы его потеряли, можно сказать, для науки.
0: Нет. Ну, во-первых, любая хозяйственная деятельность, она рано или поздно приведет к тому, что памятники будут найдены. Во-вторых, современное требование по установлению границ памятника, если уж мы чего-то там ищем, оно требует парных шурфов по периметру. То есть один пустой, один полный. Нашли пустой, ищите полный. Только когда у вас есть два, посерединке между ними пройдет граница.
1: Да, давайте дадим микрофон куда-нибудь вот сюда. Да, пожалуйста.
4: Спасибо за выступление, Нина. А по каким критериям выбирается место для будущих раскопок? Про первый год работы на местности понятно, а вот почему именно Брянская область, почему Хотелево, почему не другое место? Угу. Спасибо.
0: Ну, здесь это либо вариант стечения обстоятельств, как было с Хотелево. Здесь местные школьники ходили, бродили по берегу, и там не было такого леса, стоящего стеной вот этого. Были лысые эти холмы. Школьники ходили, берега обрушались, они находили эти камни и принесли школьному учителю, потому что камни были какие-то уж очень правильных форм. Школьный учитель тоже оказался достаточно таким сообразительным и грамотным человеком, чтобы отнести это в краеведческий музей. Оттуда уже начали приезжать специалисты, которые начали проводить раскопки. Но бывает и что мы специально, археологи специально вот идут в разведки, чтобы найти памятники. С палеолитическими чуть сложнее, потому что они слишком глубоко в земле, так просто их не найдешь. Но опять же, где-то разрушается немножко культурный слой, что-то выпадает, и это для нас сигнал, что здесь есть памятник. А если памятник уже вот голоценового времени, то есть последних 10 тысяч лет, ну 12, часто бывает в рельефе видно, что вот здесь удачное место для поселения, или что... Даже иногда бывает видно очертания вот этого памятника, скрытого в толще земли, если это не глубоко, да, там где-то чуть пониже, где-то трава гуще растет. Ну, в общем, есть некоторые косвенные признаки, которые указывают на то, что здесь может быть памятник.
1: Ну, так и со спутников даже ищут теперь.
0: Тоже бывает, да.
1: По характеру лидары. Растительности. Угу. Спрашивает Алена Ермилова. Возможно ли человеку с экономическим образованием попасть на археологические раскопки не в рамках чернорабочего и копать отсюда и до обеда?
0: Ну, у нас вообще чернорабочих-то нет. У нас есть волонтеры, студенты, практиканты. Чем больше человек интересуется, чем больше он сам готов к тому, чтобы погружаться в работу, тем больше мы можем ему доверить. Если, конечно, руки к голове приделаны, а то если бывает, что желание есть, творится, что попало ручками, тогда, наверное, нет. Но в целом, да, можно.
1: Дайте микрофон вот молодому человеку, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Роман, и у меня к вам такой вопрос. Кто является родоначальником археологии, то есть кто начал вводить этот термин, и кто является вашим кумиром в археологии?
0: Моим кумиром в археологии является мой учитель Андрей Александрович Синицын. Он копает в Костенках. И это человек, который всегда во всем сомневается и все время думает о смысле происходящего. И мне это очень импонирует, что для него любое событие в жизни – это загадка. И также и на культурном слое он все время осмысляет. Это здорово. Первым археологом можно, наверное, назвать Винкельмана, который работал с древностями, найденными в Помпеях. Но вообще археология палеолита, она немножечко особняком стоит от всей остальной археологии, потому что Помпеи – античный городок, который был погребен под пеплом, да, и когда его откопали, вдруг оказалось, что вот все, что было описано в письменных источниках, это трагическое событие извержения вулкана, гибель людей, вдруг оно все буквально ожило на глазах у тех, кто это все раскапывал. Сначала просто как древности собирали, вытягивали красивые статуи, а потом уже стали формироваться особые методы для проведения работ. Но с палеолитоведением было другое. Оно появилось гораздо позже. Оно самое такое молодое во всей археологии. Ему всего 150 лет. Это просто детский возраст для науки, младенческий. И первым таким археологом-палеолитчиком был вот этот Габриэль де Мартелье, который менял культуры местами, там, в зависимости от того, есть там бифасики или костяные орудия или нет.
1: А Буше де Перт не считает.
0: Буше де Перт был таможенником, и он был энтузиастом, который, кстати говоря, в итоге травли сжег все свои... Нет, его потомки после его смерти сожгли все его труды, потому что не хотели иметь с ним ничего общего с таким оригиналом, скажем так.
1: Вопрос от зрителя The Soul. Mm-hmm. Назовите, пожалуйста, места недалеко от Петербурга, где можно приехать, покопать и найти себе какой-нибудь древний сувенирчик на память.
0: Древних сувенирчиков на память сразу быть не может. Да, это сразу в полицию. Нет, пожалуйста, не берите себе древние сувенирчики на память. Каждый из предметов, который вам может казаться каким-то бросовым и что наука не пострадает, если вы его заберете, в действительности может оказаться очень важным для науки. Никогда себе этого не позволяйте. Поучаствовать в экспедициях, пожалуйста, у нас есть Институт истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге, да, подпишитесь на его каналы, следите за объявлениями, пишите организаторам экспедиции, можно принять участие в каких-то из них в качестве волонтера, но ничего домой не берем, кроме впечатлений.
1: Так, давайте дадим микрофон вот там вот девушке.
6: Здравствуйте, меня зовут Кристина, и у меня вопрос. Вот как вы рассказали, с землей достаточно все понятно, где-то бывает что-то опадет или видно по рельефу, а ведь водоемы — это тоже хранители информации. Да. Болота и водоемы, как с ними работают, как ведется там в принципе работа и как часто там происходят работы?
0: Есть даже целое направление — подводная археология. Там действительно в гидрокостюмах ребята с аквалангами там вот так вот легким движением руки расчищают ил на дне болота какого-нибудь и открываются мезолитические или неолитические, то есть позднего каменного века, места жизни охотников-собирателей вот этого времени. Это находится обычно либо рядом с теми местами, где уже на сухом месте изучены памятники, либо при каких-то мелиоративных работах, там болото, торфяники осушают, и экскаватор или там другая такая землеустроительная техника, она поднимает какие-то артефакты и тоже вот так вот, благодаря разрушению, с одной стороны, да, как бы плохо, но хорошо. Или античные памятники, например, Акра, которая сегодня затоплена, она исследуется тоже методами подводной археологии. Там у них даже в университете есть программа магистерская по подводной археологии.
1: Вопрос от зрителя Селигер. Могут ли археологи 21 века вернуться к месту раскопок 20-го? У нас на месте древнего города Кличен на пути из Варяг в реки сделали несколько шурфов в СССР, и все.
0: Ну, конкретно про этот случай ничего не скажу, потому что палеолитоведение очень далеко от средневековых раскопок. Но в целом, да, мы очень часто, вот Хотылёво открыто в середине 20 века. Очень известный неандертальский памятник Сухая Мечетка в Волгограде тоже открыт там еще в первую половину 20 века. То есть мы постоянно возвращаемся к тем памятникам, которые были найдены ранее, доследуем их или даже заново, бывает, отвалы перекапывают. Во французских памятниках там пещеры, раскопанные в начале 20 века, копались, ну так, по современным меркам, не очень тщательно, и поэтому заново копают отвалы, все то, что выкинуто было. И там находят даже целые произведения искусства, венерочек.
1: Да, так, пожалуйста. Ну давайте в первый ряд дадим микрофон.
7: Вячеслав Антонов, спасибо большое за интересный рассказ. Сейчас мы все чаще слышим от ученых информацию о том, что искусственный интеллект помог им решить всего за пару недель какую-то очень сложную задачу, над которой ученые бились десятилетиями. А вот что в археологии, насколько активно сейчас применяется искусственный интеллект, и насколько этот опыт широко распространен в России? Может быть, вы даже какую-то личную историю расскажете, когда в вашей работе искусственный интеллект помог значительно облегчить труд, тяжелый труд археолога? Спасибо.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Там, наверное, когда распознавание идет, вот в этих случаях действительно эти механизмы искусственного интеллекта, они могут пригодиться, алгоритмы. А в нашем случае... Нет, скорее нет. Или для каких-то очень специфических задач, например, когда мы получаем новые статьи по теме там по нескольку в день, прочитать это вдумчиво, тем более если это на иностранных разных языках, довольно сложно. Гораздо приятнее просто быстренько загнать и сказать: перескажи мне этот текст. Потом, если мы видим там зацепочки, то мы раскрываем, дальше идем читать как там поподробнее. Я пользуюсь, да, мне нравится это все дело, потому что, во-первых, промпты для каких-то картинок потом нарисовать в Midjourney, например, тоже грамотнее пишет DeepSeek, чем я. Или, например, когда я готовлюсь к научно-популярному выступлению, я тоже прибегаю к помощи, потому что специализация в науке, она требует вот такое вот углубление, углубление, углубление. здесь, наоборот, нужно по верхам пройтись, а я не всегда понимаю, вот как бы насколько по верхам нужно пройтись, и благодаря подсказкам искусственного интеллекта формирую план выступления. А так, в целом, скорее консервативно у нас коллеги относятся, наоборот, такие, а, это все искусственный интеллект.
1: Я сейчас уже постоянно, вот я текст напишу какой-нибудь, а там потом читатель какой-нибудь, а, это же ИИ писал, сразу видно. Не знаешь, это комплимент или нет. Гравилет спрашивает, а из чего были древние нити, если они сохранились столько времени?
0: Есть один случай с неандертальским памятником во Франции, где под карбонатным натеком, примерно как у нас в чайниках такая корочка кальцитовая образуется, на поверхности каменных орудий были найдены из черничных корневищ скрученные ниточки. Но это вот уникальный случай. То, что мы, например, для более поздних памятников знаем, самого-самого конца там, палеолитического времени или даже уже мезолита среднего каменного века, да, черничные нити использовались, жилы, конечно же, потому что это вот самой природой данный такой идеальный материал, который в намоченном состоянии эластичный, растягивается, завязывается, сплетается, затыхает и просто намертво все держит. Кроме того, могли быть и другие растительные материалы. Доказать существование, например, шерстяных нитей невозможно. Мы просто можем гипотетически допускать такой вариант, но доказать пока не получалось.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон там вот зрителю.
8: Меня зовут Марк, и мне интересно, вот насколько, когда вы откапываете какой-нибудь древний артефакт, ну, тот же камушек, косточку, насколько этот момент становится радостно и страшно это разбить или потерять? А также, что вы откапывали самого ценного такого?
1: И что разбили?
0: Я всегда испытываю проблемы с ответом на вопрос, что самого ценного я нашла, потому что, ну, на самом деле, каждый камушек и каждая косточка для меня ценные. Ну, они потому что вот, ну, то, что мне в последнее время доставляло максимальную, наверное, радость, это вот история с зажигалками палеолитическими. Но это находка не в раскопе, это находка в лаборатории, да, когда мы под микроскоп давно раскопанные вещи засовываем, и там видим, вдруг нам открывается такой новый микромир, который рассказывает нам новую информацию. Вот это для меня последний такие эмоциональные события. А так вообще, конечно, когда люди откапывают красивые вещи, они испытывают очень яркие впечатления. Кто-то больше любит косточки, там, косточка мамонта. Ну, косточка и косточка, еще одна косточка мамонта. А кто-то с ума сходит от симметричных каменных орудий. Вот их просто... У нас на раскопках, опять же, был случай, что нашли очень тонкий, просто вообще идеальный, как говорит начальник нашей экспедиции, лучший во всей Европе неандертальский нож, обработанный с двух сторон. Он очень тонкий, очень тщательно сделан. Просто почти верхний палеолит. И вот здесь вот на самом деле у нас так этот начальник раскопа воссиял, что там солнце вышло из-за тучи, и вот эта вот радость
1: это
0: была...
1: Это вот тот самый, да?
0: Вот тот самый, да.
1: Да, вообще. Я свидетель. Вопрос Алены Живицкой. Добрый день. А есть ли новые данные о датировке артефактов из Диринг-Юряха?
0: Новые данные есть. Туда ездила команда, в том числе с геологами, которые занимаются оптически стимулированной люминесценцией. Это такой метод, когда буквально песчинки заставляют сообщать, какое количество лет назад они лежали на поверхности и облучались солнечным светом. Вот. Но поскольку материал в работе, я лучше не буду делать этого анонса, просто ну, ждем, когда они опубликуют результаты. Пока они еще их обрабатывают. Там тоже не быстрое дело, там годами это все варится.
1: Давайте дадим микрофон в серединку.
9: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Известны случаи, когда древние люди переносили какие-то прикольные вещи с места на место. А что касаемо орудий? Что-то известно по этому поводу? Потому что на слайде было достаточно много орудий. Допустим, древние. Известны также случаи, что кремня не везде много выходов на поверхность. Соответственно, как быть, если человеку приходится постоянно кочевать и добывать себе пищу, а вот у него орудие сломалось, что дальше? Он умирает?
0: Нет, они вот как раз-таки, мой такой точка акцента моего, они не умирают, если что-то пошло не так, они гибко перестраиваются, поэтому мы с вами здесь, потому что они гибко адаптировались ко всем меняющимся условиям. Например, в тех же костенках, откуда сегодня тоже были примеры, одни из первых точек поселения сапиенсов в Восточной Европе, там кремня качественного нет, там есть только какой-то окремненный известняк и тот такой плохонький. Так вот, ребята носили с собой крупные такие пластины из кремня, и мы это можем доказать по следам потертостей на них. И потому как эти следы потертости перекрываются потом следами использования. То есть здесь нам трассология помогает доказать то, что люди транспортировали буквально там в ранцах, в мешочках таких при себе разные предметы, и в том числе кремневое сырье. Если у них там что-то кончалось, тоже разные популяции немножко по-разному поступали. Кто-то, видимо, отправлялся снова за сырьем, кто-то, может быть, уходил с этого места, а параллельно с ними жили ребята, которые активно использовали местный окремненный известняк. Те тоже использовали чуть поменьше. Разные вот эти вот сырьевые стратегии, это у нас называется по-умному, они тоже показывают немножко культурную разницу такую вот. Но в целом они находили решение, они не умирали.
1: Вопрос задает зритель Селигер. Что ответить креационисту на примеры находок 45-тысячелетних деревьев в 45-миллионолетнем базальтовом слое или датировки затвердевшей лавы, излившейся в 80-е годы XX века и датированной 35 миллионами лет?
0: Ничего не поняла. Какие 45 тысяч лет в 45-миллионном слое?
1: Короче, есть базальтовый слой, очень-очень древний. В нем нашли какие-то деревья, им 45 тысяч лет, типа.
0: Ну,
1: или там лава изверглась, ее датировали, а ей там миллионы лет. Что вы скажете? Крах теории эволюции?
0: Мне кажется, что человек фантазирует. Ну, как можно ответить на такую как бы фантазию?
1: Я просто знаю, что, о чем идет речь. Есть такие примеры. Там просто, ну, с каждым примером надо разбираться.
0: Да, ну это каждый раз может быть ошибка метода.
1: Это может быть ошибка метода датирования. Это может быть ошибка интерпретации того, кто читал вообще.
0: Абсолютно, да, да. Вот как, например, была такая нездоровая сенсация, раздута. Найдены рисунки неандертальцев. Датировали по уранториевому методу корочку кальцитовую, которая перекрывает рисунки в пещерах. Этот уранториевый метод, про него важно знать одно. Он дает разброс в десятки тысяч лет. И люди получили датировки для корочки, перекрывающей эти рисунки, от 65, ну не знаю, до 14 тысяч лет возраст. Какую датировку они выбрали? Конечно, подревнее, ведь это интереснее звучит. И появились просто десятки и сотни, может быть, даже вот этих вот заголовков в журнальных статьях, в газетных статьях, ну там в медиаизданиях. Найдены рисунки неандертальцев. Но если мы внимательнее приглядимся к этой новости и как бы критически оценим ее, окажется, что это просто передергивание результатов датирования, не критическое их представление. Ну,
1: просто надо читать первоисточник прежде всего.
0: Конечно, нужно разбираться с деталями, потому что здесь очень много всего вмешивается, и так просто не скажешь.
1: Давайте, вот далеко-далеко я вижу детскую руку.
10: Вот смотрите, если человек захотел стать археологом, как ему правильно подобрать команду для раскопок?
0: Сложный и хороший вопрос. На самом деле, современная археология – это никогда не работа в одиночку. Это всегда команда, и без команды далеко мы не уедем. Как подобрать? Ну, все по-разному немножко. Обычно мы учимся, да, на кафедре археологии, у нас завязываются связи, мы ездим в экспедиции, завязываются какие-то общие интересы. Кто-то женится, кто-то замуж выходит, вместе ездит на раскопки. Ну и так постепенно просто... Как-то как снежный ком оно все формируется, новые студенты приходят, кто-то уходит, кто-то остается.
1: Кого-то выгоняют.
0: Мы пока никого еще не выгнали. Ну, в общем, жизнь, она такая же сложная и непредсказуемая иногда бывает, а иногда вполне вот последовательно развивается. Нужно просто быть в профессии, быть привлекательным, как сказать, быть открытым к людям, быть таким замечательным, добрым и хорошим человеком, как начальник раскопок в Хотылево, и люди к вам потянутся.
1: И беспощадным к черным копателям.
0: Да, и увлеченным своим делом. И тогда обязательно, конечно же, другие энтузиасты тоже соберутся вокруг.
1: Так, а кому же мы дадим книгу «Эпоха человека» Дианы Акерман и «Аммонита» из мелового периода от Поля Хантер за лучший вопрос?
0: Я думаю, никто не обидится, если мы дадим последнему спрашивающему эти книжки.
1: Я думаю, никто не обидится. Значит, будущий, я уверен, известный будущий археолог получает книжку. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря второму анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Уважаемые коллеги, приветствую вас на научно-просветительском форуме «Ученые против мифов 3», организованном порталом anthropogenes.ru. Вести его буду я, Александр Соколов. Наш форум впервые проходит в Северной столице. На нашем логотипе вы, наверное, видели Исаакиевский собор, который, как известно, построен 10 тысяч лет назад анунаками на средства масонов. Поэтому то, что с ним происходит сейчас, вполне закономерно. Повторяю, что наш форум впервые происходит за пределами Москвы, поэтому мы немного волновались, но получилось, что от перемены столицы результат не меняется. Билеты на форум закончились за месяц до его начала, традиционно. Когда это случилось в первый раз, это, наверное, случайность. В третий раз – закономерность. И сегодня нас смотрит здесь 400 человек, 400 делегатов из разных городов России. Еще несколько сотен зрителей смотрят нас онлайн. Сегодня у нас будет и состав спикеров всероссийский, часть из Петербурга, часть из Москвы, один спикер прилетел из Челябинска, один из Сочи. Кроме выступлений, посвященных мифам в области медицины, истории, археологии, лингвистики, сегодня будет мастер-класс по каменным орудиям, будет демонстрация экстрасенсорных способностей. Я расскажу и покажу, как я сходил на канал на три буквы, а в конце финальным аккордом будет премьера мультфильма об эволюции человека, бюджет которого составил не 35

0: а также печенье Ниберу, приготовленное специально для нас Алиной Майоровой. Будет три перерыва, два маленьких, один большой. Их время указано у вас у всех в программке. Значит, буфет работает. Кроме того, если вы пройдете немножко и спуститесь на третий этаж, вы окажетесь на большом фудкорте торгово-развлекательного комплекса «Москва». Рекомендую. А кому больше, ближе пища духовная, посмотрите нашу выставку в фойе. Можно приобрести книги у издательств наших партнеров «Alpina Nonfiction», «Корпус» и «Питер». Кроме того, сувениры и брошюра Станислава Дробышевского, только что изданная Центром Архе. И я хочу поблагодарить наших партнеров, благодаря которым стал возможным этот форум. Портал «22 век» и Сергея Маркова, студию Дмитрия Пучкова, биологический музей и Надежду Пантюлину, отель, ресторан и кинотеатр «Москва», где мы сейчас находимся, портал «Weekend.ru» и Игоря Викентьева, форум «Что могли древние» и его руководителя Олега Круглякова. Благодарю Александра Аганезова за полиграфию, Софью Кравецкую за дизайн, Сергея Кривоплясова за видеозаставку, Валерия Сенмута за музыку, Владимира Морозова за видеомонтаж, Дарью Антонову за сувениры, Алину Майорову и фитнес-клуб «Ньютон» за подарки, всех наших замечательных спонсоров и наших героических волонтеров, согласившихся нам помогать сегодня. Итак, шабаш преступной банды официальных ученых в культурной столице объявляю открытым. И я приглашаю на сцену нашего первого спикера, который уже не впервые у нас выступает, наш гость из Москвы, военный врач, научный журналист, борец с мракобесием в области медицины, Алексей Водовозов. А я сейчас, Алексей, включу вашу презентацию. Да. А вы пока скажите, Алексей, вот честно только, сколько вам заплатили корпорации?
1: Это коммерческая тайна. Ну, на самом деле, я просто до сих пор не могу найти свою долю, я постоянно не спрашиваю. Ну, как-то не получается, скрывают, в том числе и это. Ну, меня тут назвали московским гостем, я частично московский, то есть по нынешнему месту проживания, а, например, по определенной части жизни я все-таки питерский. Я 8 лет прожил в Питере, из них 2 года на первом факультете военно-медицинской академии учился мой отец, а потом 6 лет уже на втором факультете учился я. Значит, сегодня я подниму, ну, такую, одну из горячих, если говорить мягко, тем, да, которые вызывают достаточно ожесточенные споры в интернете, ну, в том числе в интернете. Это вакцинация, да, прививки. Я хочу сразу сказать, что я не иммунолог, да, то есть у меня есть достаточно много разных специализаций, но иммунологии там нет. Поэтому задавать мне какие-то вопросы, касающиеся тонкого действия вакцин, да, предположим, там какие-то, как реагируют дендритные клетки или еще что-то, я это могу лишь предположить, потому что я этого не знаю настолько, насколько знают иммунологи. Но я все-таки научный журналист, уже 15 лет, поэтому я к этому вопросу подошел именно с журналистской точки зрения. Я взял эти мифы и попытался докопаться до их истоков, да, то есть посмотреть, откуда они в принципе взялись и есть ли под ними хоть какая-нибудь основа. Но начать я хочу не с этого, начать я хочу с того, что уравнять эмоциональный счет. Потому что, ну, первое время, лет 15 назад, да, когда я только начинал санпросветскую деятельность свою, я наивно полагал, что людей можно переубедить. Просто нужно найти правильный ключ. Но достаточно быстро я уже понял, что ключ это должен быть газовым и желательно самым тяжелым из всех. Потому что, ну, как вы понимаете, профессиональные антипрививочники, да, то есть это люди, которые этому посвятили жизнь. И если у них отобрать смысл их жизни, ну, понятно, что они этого просто не дадут сделать. Поэтому я уже практически перестал вступать в споры, в том числе в интернетовские, с такими людьми. И я в основном ориентируюсь на тех, кто обманут либо антипрививочные, либо, что тоже бывает, пропрививочной пропаганды, да, потому что иногда она строится неграмотно. И поэтому Я обращаюсь к тем, кто сомневается.

0: Кто ищет ответа на какие-то вопросы, на которые не смог найти, ну, либо пытается как-то сориентироваться в этом мутном потоке. Значит, что еще хочу сразу сказать, что на любой случай, да, то есть как, ну, чаще всего действует антипривычная пропаганда, просто берет какой-то единичный случай, ставит его на знамя, да, и начинает давить на эмоции. Я могу сказать, что таких случаев с моей стороны, например, тоже найдется. То есть я тоже так умею. Я могу привести массу примеров, когда отказ от прививок приводил к очень печальным последствиям. Причем намного печальным, чем с той стороны баррикад. Да, то есть, как я уже говорил, как тут Александр сказал, я военный врач. Я 8 лет был офицером медицинской службы. И мне в том числе приходилось, например, оформлять свидетельство о болезни на достаточно молодого солдата, парня лет 20, который переболел эпидемическим паротитом, ну или свинкой. От этого заболевания есть прививка. То есть вполне себе нормальная, хорошо переносящаяся, никаких проблем с ней обычно не возникает. Но родители, это как уже потом выяснилось, они приезжали, просто решили, что ребенку, ну, незачем травиться лишний раз. Просто купили необходимые справки, и все было нормально, вроде бы. Пока он не пришел в армию, не столкнулся с организованным большим коллективом. Это могло произойти в любом другом большом коллективе, например, в ВУЗе, то же самое. Он заболел свинкой, а у вируса свинки есть такая нехорошая особенность. У него сродство и к слюнным железам, и к похожим по строению половым железам мужским. Возникает осложнение, орхоэпидемит, и, как следствие, вторичное бесплодие. То есть вот этот человек, он полностью лишился возможности иметь какое-либо потомство. То же самое, например, с вирусом краснухи. И, опять же, могу рассказать много случаев, когда молодые женщины, то же самое, родители которых отказывались от прививок, теряли возможность в дальнейшем иметь детей, потому что первая беременность заканчивалась в первом триместре медицинским абортом, ну, из-за того, что у плода были несовместимые с жизнью изменения и так далее. Поэтому мы отбрасываем эмоции и пытаемся говорить все-таки на языке фактов. С фактами, опять же, сложно, потому что, если говорить, опять же, об профессионалах антипрививочного движения, они зачастую пользуются таким приемом, как галоп Гирша. Есть такой полемический прием, да, который на обычном языке иногда называется набросом определенной субстанции на вентилятор. То есть вот то, о чем я сегодня буду рассказывать полчаса, они выбрасывают в первые 10-15 секунд разговора. И для того, чтобы... И потом говорят: опровергайте. Ну, для того, чтобы это все опровергнуть, во-первых, нужно найти источники, нужно их прочитать целиком, да, то есть не только абстракт, но и как бы full текст. Нужно разобраться, что там было и так далее. То есть на изучение таких вещей будет уходить недели, да, то есть я вот к выступлению готовился, считайте, почти месяц. И то здесь только поверхностно затронуты некоторые, лишь некоторые моменты. Поэтому, еще раз повторюсь, я стараюсь обращаться к тем, кто хочет слышать, слушать и так далее. Значит, один из самых распространенных, ну, в том числе мифов, да, о том, что при помощи прививок пытаются сократить население Земли. Это, как вы понимаете, всемирный заговор, да, то есть должен остаться только золотой миллиард, и реализуют его там Ротшильды, Рокфеллеры, ну и в том числе вот замечательный Билл Гейтс, который является их как бы официальным представителем. В том числе действуя через свой фонд. И вот в качестве примера приводится его высказывание на конференции TED-2010, в котором он якобы говорит о том, что за счет достижений, в том числе вакцинации, население Земли можно сократить, точнее нужно сократить, на 10-15%. Ну, да, действительно, эти цифры здесь есть. Но если мы прочитаем, что он на самом деле сказал, а лучше послушаем выступление в контексте, то, в общем-то, мы поймем, что здесь на самом деле речь идет совсем о других цифрах. Поскольку конференция была посвящена, ну, то, что называется, чистой энергии, да, то есть свободной от выбросов углекислого газа, там рассматривались различные сомножители, да, те, которые относятся вот к этому уравнению, то есть чтобы нам к нулю свести все выбросы СО2. Ну, как показывает практика, этого сделать нельзя. И Гейтс показывает, почему. Он объясняет, почему. Да, то есть наш первый сомножитель – это население. Сейчас, то есть на 2010 год, нас 6,8 миллиарда. И в скором времени достигнет 9 миллиардов. Да? И даже если мы проведем замечательную работу, да, то есть большую работу в сфере здравоохранения, прививок, в том числе репродуктивного здоровья и так далее, возможно, мы этот рост уменьшим только на 10-15%. И даже в этом случае минимальный прирост населения составит 1,3 миллиарда. То есть речь о приросте. Самое интересное, даже если мы просто посчитаем, возьмем цифры, да, ну вот 9 миллиардов нам наобещали. Вычитаем 6,8, получается 2,2. Берем 10%, то есть нижний уровень снижения прироста, который пообещал Гейтс. Вычитаем из 2,2 0,9. Мы получаем те самые 1,3, о которых, собственно, и говорит Гейтс. То есть он о чем говорит? О чем это вообще речь? О уменьшении прироста населения. Это, в принципе, показано на всех развитых странах и тех, которые входят в развитую стадию. Чем лучше медицина, тем меньше рожают женщины. Это понятно почему. Потому что в бедных странах для того, чтобы их выжил хоть кто-то, приходится рожать много. Это первое. Второе, нет доступа к нормальной контрацепции, ну и так далее. За счет того, что медицина улучшается, в том числе за счет прививок, просто не требуется уже рожать там 10-12 детей, чтобы выжили, скажем, трое-четверо. Достаточно родить этих троих-четверых, и все будет нормально, они все выживут. Это есть в том числе и в российском интернете. Вот это обращение распространяется практически по всем каналам. Периодически оно всплывает. Значит, там сообщите всем, срочно-срочно в Россию завезли партию вакцин с ртутью. Все это сделано специально для того, чтобы убивать наших детей. Ну, ладно, мы не считаем то, что вакцины назвали манту. Ладно, ну, люди могут не знать, что это просто аллергопробы, да? Ну, хорошо, ладно, пусть будет иммунопрепарат. Будем считать, ладно. Но дело в том, что вот та самая ртуть, да, о которой говорят, во-первых, сейчас она очень редко используется в вакцинах. И за это спасибо как раз антипрививочникам. У меня вообще есть такое ощущение, что антипрививочники спонсируются производителями вакцин. Потому что если раньше, скажем, еще когда я учился в военно-медицинской академии, нам как кололи прививки? Такая здоровенная бутыль, заряжается в пневматический шприц, и всему курсу из одной бутылки колят. А сейчас индивидуальные дозировки, потому что нельзя использовать страшную ртуть и прочие консерванты. Да? Минимальные дозировки, единичные. Естественно, что их производить, они получаются дороже в итоге. То есть фармкомпании как раз выгода. Так вот, если говорить о ртути, которая здесь используется, органические соединения, тимеросал, да, или, ну, у нас тиомерсал, мертиолят и так далее. У него разные названия есть. Но это не принципиально. Это производные этилртути. Значит, это достаточно устойчивое соединение, которое не наносит ощутимого вреда организму, по крайней мере, в тех дозах, в которых она попадает, скажем, с пищей, потому что в пище она тоже есть, что самое интересное, так и с вакцинами. В вакцинах там вообще следы, считайте, да, то есть там, если единичная доза, то требуется этого мертиолята буквально там микрограммы. Но это не самое интересное. Самое интересное, что в организме она не аккумулируется, вот это соединение, и период полувыведения примерно, ну, от 4 до 18 дней, по данным разных исследований. И примерно к 30-му дню уровень ртути в организме, если ее измерять, то есть в крови, возвращается к исходному. То есть все нормально, никакого особого эффекта нет. Это я, в принципе, могу уже рассказать, как у меня одна из специализаций — клиническая токсикология. И я могу сказать, что описано отравление тел ртутью, в том числе в качестве суицида. Но там речь шла, что ее просто пили. Натурально просто пили. То есть там гигантское количество, это первое. И второе, если вы едите морскую рыбу, то с одной-двумя порциями этой морской рыбы вы получаете дозу этилртути в несколько десятков раз больше, чем та, которую получаете с вакцинами за всю жизнь. Но почему-то про страшную отравленную рыбу никто не кричит, все ее едят и все довольны. А вот вакцины с ртутью, с минимальными содержаниями ее, со следовыми практически, почему-то опасно. Еще одно. Стерилизующие вакцины. Это очень такая горячая тема. Подняли ее достаточно громко, вот где-то 2013-2014 год в Кении. И кричали о том, что это геноцид, вакцинационный расизм. Как там только не называли, чего только не было. То есть я специально взял скриншот с сайта, да, чтобы не говорили, что я это все придумываю. На самом деле вот все описано. Геноцид против африканского населения. Что интересно, что этот женщин прививают. Значит, что делают? Стерилизуют. Что интересно, инициатива пошла от объединения католических врачей Кении, которые заявили, что нашли в вакцинах, которые использовала ВОЗ и ЮНИСЕФ, это был столбнячный анатоксин, нашли хорионический гонадотропин человека. Это гормон, который выделяется во время беременности. И, соответственно, если мы против него прививаем, то у женщин не может развиваться беременность, да, то происходит выкидыш. Ну, вроде бы логично звучит. Теоретически такое возможно. И самое интересное, что хвост у этого дела растет где-то из 70-х годов, когда действительно пытались использовать хорионический гонадотропин человека именно для иммунизации, да, то есть иммуноконтрацепции. Кому интересно, можете погуглить. Про это есть хорошие статьи написанные, такие достаточно объемные. Я просто коротко скажу, что отдельно сам по себе хронический гонадотропин очень плохо иммунизирует человека. Ну, это понятно, это нормальный, естественный гормон. Поэтому для того, чтобы он вызывал хоть какой-то иммунный ответ, к нему приклеивали столбнячный анатоксин. Причем в гигантских дозах гораздо больше, чем те, которые используются для иммунизации. Зачем кололи кенийских женщин? Их кололи настоящим анатоксином, столбнячным. Именно в тех регионах Кении, где смертность от столбняка после родов была максимальной. То есть это была просто защита женщин от послеродовых осложнений. Но как-то ведь нашли этот хронический гонадотропин, да? Ну, несмотря на то, что там кенийские врачи в тех клиниках, о которых говорили, что там якобы проверяли, они не могли вспомнить, делали они эти анализы или нет. Но те, кто вспоминал, говорили, что они использовали вот те тест-системы, которые есть, ну, вот, и в аптеках доступны, да, и в любых клиниках стоят, для проверки крови и мочи на беременность. Так вот, что интересно, эту аппаратуру нельзя использовать для оценки вакцин. На эти грабли уже наступали в 90-е годы на Филиппинах. Там была та же история. Они провели вот на вот этом оборудовании тестирования столбнячного анатоксина и нашли там хорионический гонадотропин. Сказали, все, вы стерилизуете наших женщин. На что ВОЗ очень быстро объяснила, что на самом деле, ребята, вы просто используете неправильную аппаратуру. Дело в том, что та аппаратура, которая у вас есть, у нее слишком низкая чувствительность. И поэтому она может давать ложноположительные реакции вот на вот этот консервант и вот на этот. И показали, как это происходит. То есть для того, чтобы определить эти консерванты, нужно немножечко другое специализированное лабораторное оборудование. Это была ложноположительная реакция на нормальные ингредиенты анатоксина. Хронического гонадотропина там не было вообще, в принципе. Значит, еще один достаточно распространенный миф о том, что вакцины не работают на самом деле. Очень часто, даже от математиков, приходилось слышать, что, вот смотрите, очень высокий риск осложнений от вакцин. То есть он не нулевой, это правда. А какой риск от заболевания? Ведь сейчас невозможно практически заболеть, там, не знаю, там, каким-нибудь корью или еще чем-нибудь. Очень тяжело. Давайте посчитаем, сравним, и выясняется, что прививки делать не надо. От математиков это слышать было смешнее всего, потому что, ребята, ну как вы учитываете вероятности? Вы же учитываете, что вы говорите о той заболеваемости, которая идет на фоне вакцин. То есть мы уже предотвращаем заболеваемость, и только за счет того, что мы вакцинируем, риск заболевания низкий. Раньше ответить было нечем. Но теперь вот существует такой замечательный проект «Тихо», назван в честь латинизированного имени Тюги Браги, да, это достаточно известный астроном и, ну, ученый датский, собственно, который собрал большой массив информации и на котором потом Иоганн Кеплер сделал свои выводы о законах небесной механики. Кому интересно, можете посмотреть, там очень показательная информация. То есть они просто посчитали, как бы было, если бы вакцинации не было. И выяснилось, что, скажем, только в Соединенных Штатах и только с 2024 года удалось предотвратить примерно 103 миллиона случаев заражения. Но это достаточно ощутимые цифры. Проект там до сих пор работает, они прекрасно отвечают на вопросы. Можно написать любому из участников проекта, спросить все, что интересует. По крайней мере, то, что я у них спрашивал, что меня интересовало, меня все ответы удовлетворили. Значит, что еще? Очень часто вспоминают вот эту историю с Коклюшем 65-го, 1995 года в Великобритании. Значит, там в 1974 году, что произошло, был опубликован доклад о 39 случаях неблагоприятной реакции на, по-моему, коклюшный, да, на коклюшный компонент вакцины. 39 неврологических осложнений, то есть не летальных исходов, а неврологических осложнений. Гордон Стюарт, это достаточно известный в Великобритании специалист, то есть авторитетный специалист именно в области общественного здравоохранения, он выступил против вакцины и достаточно активно выступал, говорил, вот смотрите, видите, осложнение, все, значит, ну, зачем мы будем прививать, если от нее вреда больше, чем пользы. Ну и что получилось, что как только он начал активно выступать, процент привитых очень быстро упал до 30%. То есть вакцинационный щит популяции снизился, и британцы получили два гигантских пика, два всплеска заболевания коклюшем, в том числе с летальными исходами. Потребовались гигантские усилия и общества, и медиков для того, чтобы вернуть ситуацию в норму. И только к 95-му году они примерно вышли на тот уровень иммунизации, который необходим для защиты. Это говорит о том, что даже таким авторитетным специалистам, да, нужно все-таки думать, прежде чем нечто говорить. Еще один очень распространенный миф, что на самом деле власти все скрывают. Статистика у вас абсолютно неправильная. Когда задаешь вопрос, а где правильная, обычно тихо. Да, потому что, ну, вы понимаете, не существует никакой альтернативной системы сбора глобальной информации. Да, это во-первых. И во-вторых, сейчас мы живем в эпоху big data, да, то есть гигантских массивов информации, которые подделать очень-очень сложно. Но я понимаю, что заговору фармфирм все под силу, они все это могут делать. Очень часто ссылаются на вот эти вещи. Есть, например, система сообщений о побочных эффектах вакцинации в Соединенных Штатах. Очень хорошо работает. И говорят, у вас посмотрите, там есть сообщения о смертях. Просто почему-то их никто не расследует. Ну хорошо, давайте посмотрим, какие там были сообщения. То есть я как нормальный журналист, я тут же пошел в эту систему, да, и начал гуглить, ну, например, смерти от случаи об осложнениях и смертях на фоне введения четырехвалентной вакцины от ВПЧ. Якобы там 72 летальных исхода. Ну, я посмотрел. Ну, на самом деле, да, действительно, есть упоминания. Но выглядят они примерно следующим образом. Да, то есть, что информация была получена приходящей лицензированной медсестрой от практикующей медсестры. А той медсестре рассказала подруга о пациентке, которая была вакцинирована, а через две недели у нее образовался тромб, и пациентка скончалась. Это вот такой летальный исход. Ну, привязан к вакцинам? Ну, понятно, что нет. Потому что нужно проводить расследование, нужно выяснять, что это было на самом деле. А самое интересное, что когда проводились настоящие расследования, да, например, был такой случай, там же описан, всего-навсего пациентка, 22-летняя, молодая, ей сделали прививку, через два дня она умирает. Казалось бы, четкая связь, явная. Потом делают токсикологию постмортем и выявляют, что там, значит, каннабиноиды, метаболиты кокаина, метадон, дифенгидрамин, никотин. Но отравилась она, как вы понимаете, печенькой, вакциной. Естественно. Ну, еще раз повторяюсь, все случаи эти расследуются. И, по крайней мере, в Соединенных Штатах это четко привязано к деньгам. Потому что деньги это достаточно ощутимые, да, к сожалению, да, у нас такой системы пока нет. Но, по крайней мере, этот пример можно взять, им пользоваться. Получается, что вот за все время существования этой программы, то есть за 17 лет, было выявлено 1202 смерти, доказано связанных с вакцинами. Много это? Много, конечно. Каждая жизнь ценна, да? Но, а если мы посмотрим вот сюда, например, 2001 год, 745 тысяч смертей от кори, и это только дети до 5 лет во всем мире. И так далее. Вот можно все это посмотреть и сравнить. Понятно, что, еще раз говорю, смерть – это плохо. Но, к сожалению, человек смертен, и, как говорится, иногда внезапно смертен. Да? И у нас есть множество факторов, которые приводят к смерти, которые есть вокруг нас, включая бытовое электричество, включая общественный транспорт и так далее. Это просто один из вариантов риска, который мы берем на себя, живем в обществе. Потому что, делая прививки, мы защищаем не только лично себя, мы поддерживаем щит популяции, который, как я показал уже, чрезвычайно необходим. Буквально коротко скажу о том, что еще один распространенный миф, что вакцины очень, значит, их очень выгодно продавать. На самом деле нет. Если даже подумать, просто чисто логически, фарме выгодно, если человек болеет много и часто. Антибиотики ему продавать гораздо лучше, чем один раз вакцину. Ну хорошо, 3 дозы. Ну хорошо, 5, да, максимум бывает. 5-6 вакцинаций, не больше. Что самое интересное, что вот, опять же, я даю ссылки, можно почитать обзоры. Там очень хорошо указано, что, например, до 2000 года был большой провал в, именно в вакцинах. То есть это был один из самых невыгодных бизнесов. Потом вышли такие блокбастеры, как Гардасил, да, и хоть немножечко, чуть-чуть рынок поднялся. Но и то здесь автор выражает достаточно такую обоснованную неуверенность в том, что что-то будет протекать в таком же духе. В принципе, вакцин создано не так много. Например, та же малярия, да, уже почти больше 100 лет создается, и вот тот Билл Гейтс, который мечтает уничтожить человечество, да, он выделяет деньги на вот этот безнадежный проект уже очень долго. И я так надеюсь, что все-таки когда-нибудь ее создадут. По гриппу самая интересная вакцина. Общий. Вот это примерный график производства вакцины в течение года. Это один из самых затратных проектов, потому что, как вы понимаете, она должна быть еще и сезонной. Мало того, там еще закупаются сильно заранее куриные яйца, определенные, там, стерильная среда должна быть и так далее. И весь рынок вакцины от гриппа составляет всего 3 миллиарда долларов. Для сравнения, рынок биодобавок годовой примерно 230 миллиардов долларов. Рынок гомеопатических средств примерно 112 миллиардов долларов. Общий фармрынок оценивается около 1 триллиона долларов. Значит, по поводу обследований, ну, тут говорить нечего. Правда, действительно, это в любых руководствах мы смотрим, что существует минимальный перечень противопоказаний для вакцин. Минимальный. По крайней мере, сейчас, и с точки зрения доказательной медицины, всего-навсего, вот это абсолютное противопоказание, и здесь указано, для каких вакцин. Да, действительно, бывают случаи какие-то индивидуальные, которые нужно обязательно смотреть, но, еще раз повторюсь, все это не должно никоим образом нарушать график вакцинации. Он не просто так придуман. То есть он сделан именно в те периоды жизни, когда вакцины крайне нужны человеку. Та же коклюшная инфекция убивает в основном детей до 2 лет. Потом не убивает, да, потом очень тяжело переносится. Но если не сделать первые 2 года, соответственно, риск умереть от нее намного больше и так далее. Это касается, в принципе, всех вакцин. БЦЖ – бесполезная вакцина? Ну да. С одной стороны, вроде как да, она самая старая. Одна из самых старых, если быть точным. Но если мы посмотрим вот на вот это очень интересное исследование, да, по тому, где есть мультилекарственные, туберкулез с мультилекарственной устойчивостью, то Россия тут очень даже хорошо себя показала, ну, с обратной стороны. К сожалению, у нас очень большая распространенность туберкулеза. Причем, что интересно, по разным регионам она распределена неравномерно. Питер – это как раз один из опасных регионов по туберкулезу. Самое интересное, что почему-то считается, что БЦЖ должна людей защищать целиком. На самом деле нет. Такого нет. У нее даже предназначение другое. Просто чтобы в раннем периоде у ребенка не развился диссеминированный туберкулез, который часто заканчивается летальным исходом, к сожалению. И, что интересно, вот это норвежское исследование прошлого года, совсем свежее, они посмотрели своих привитых, непривитых, и выяснилось, что привитые болеют различными формами туберкулеза примерно в 3 раза реже, чем непривитые. То есть это еще защита сохраняется надолго. То есть у людей даже через 40 лет после вакцинации эффективность вакцины примерно 46%. То есть это очень неплохо, учитывая социальную значимость туберкулеза. Ну и в конце я хочу сказать, что вот здесь вот не просто так стоит символ биоопасности. Да? Если кто-то из вас попробует его расшифровать, каждый найдет здесь что-то свое. Дело в том, что этот символ создавался изначально по таким требованиям, что его нельзя было никак интерпретировать. То есть он ни на что не должен был похож и не вызывать никаких ассоциаций. Это специально сделанный символ, у которого нет значений. Никаких, кроме того, что это биологическая опасность. То же самое с вакцинами. Вы их можете считать исчадием ада, да, или там средством для уничтожения людей. Но на самом деле это объективная реальность, с которой нам приходится бороться. И лучше вакцины, чем какая-нибудь очистительная эпидемия, хотя, если честно говоря, очистительной эпидемии иногда очень и очень хочется. Останавливает лишь то, что она затронет в том числе и нас, привитых.
1: Алексей, спасибо. И поскольку вам было прислано несколько вопросов заранее, вы, наверное, ответите?
0: Да. Я отвечу на один вопрос по поводу прививки от ветряной оспы.
1: Угу. Так, я сейчас процитирую только вопрос для всех, что последние годы активно продвигают вакцину против ветряной оспы. Есть ли данные, что в результате вакцинирования вырабатывается постоянный иммунитет к ветрянке, или же он является временным?
0: Угу. Вакцина была разработана в 1974 году в Японии. Она достаточно активно изучалась, показала достаточно хорошую эффективность. До сих пор у людей, привитых в 1974 году, сохраняется некая напряженность иммунитета. Показано, что примерно в течение первых 10 лет он остается на том же уровне, который был на самый первый год. Затем он постепенно снижается, но, вот еще раз повторюсь, за все время наблюдения этого титра антител вполне достаточно для того, чтобы защищать от ветрянки. Вопрос, зачем это надо? Ну, детям, если честно, в меньшей степени. В основном это для взрослых. Дело в том, что у взрослых 3/4 случаев ветрянки заканчивается летальным исходом. В основном в ослабленных группах, у пожилых и так далее. Поэтому вещь-то очень нужная. Казалось бы, люди могут сказать, ну где мы во взрослом состоянии поймаем ветрянку? А не обязательно ее ловить. Она может, предположим, существовать в вашем теле в виде опоясывающего лишая. Вот если у кого-то эта вещь есть, то знайте, что это тот же самый вирус, который вызывает ветрянку. И при столкновении, например, с болеющим ребенком реактивируется вирус опоясывающего лишая, ну, который тот же самый. И что интересно, этот самый опоясывающий лишай тоже самое может давать различные осложнения на разные органы системы, в том числе вызывая летальный исход. Вопросы?
1: Так, коллеги, пожалуйста, вопросы. Только подождите, когда вам подойдет девушка с микрофоном. Вопросы. Представьтесь, когда. Так. Вот. Михаил.
0: Михаил, девушка. Михаил Лидин, да.
1: Представьтесь, Михаил, откуда вы к нам приехали?
2: Михаил Лидин из Москвы. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, какой самый непробиваемый аргумент сторонников антивакцинаторства или тех, кто им, скажем так...
0: Статистика. Статистика, потому что как только начинаешь приводить результаты исследований, первый же аргумент – это у вас неправильные данные. Все. Об этом разбиваются все остальные аргументы, потому что любые данные, которые приводишь в пример, они тут же отвергаются. Это неправильно. Все.
2: Неправильно, потому что их подделали, да?
0: Ну да, например, подделали. Чаще всего так.
2: Спасибо.
1: Так. Вопросы? Не вижу руки. Выше тяните.
0: Да много так, рук-то.
1: Вот мужчина.
3: Спасибо. Александр, я сам из Питера. Вот у вас на слайде были, где указаны вакцины, Эбола была указана, как еще не существует вакцины. Но вот как раз, когда была такая вот особая истерия в СМИ, вроде были сообщения о том, что, в принципе, как раз наши ученые, там не то что работают, а уже есть какие-то рабочие варианты вакцины. Вот, я хотелось бы узнать, это действительно так или как водится история про ученого и журналиста?
0: Нет, это не история про ученого и журналиста. Дело в том, что некоторые вещи, выясняются совершенно внезапно, да, потому что Эбола рассматривается в качестве биологического оружия, поэтому большое количество работ по ней засекречено. И с предыдущими, скажем, вспышками Эболы справлялись очень просто. То есть тогда были недемократичные тоталитарные режимы в Африке, просто обносили зону карантина колючей проволокой, ставили пулеметы и открывали огонь по всем, кто пытался оттуда выйти. Именно поэтому эти меры были чрезвычайно эффективными, и вспышку удавалось гасить очень быстро. Сейчас, как вы понимаете, так сказать, темное наследие прошлого устранено, и те знакомые, которые мне ездили волонтерами в Африку, они рассказывали совершенно ужасные вещи. Да? Во-первых, даже военная полиция отказывалась ходить с врачами в некоторые районы, да, потому что они говорили, ребят, мы жить хотим. Военной полиции, то есть целиком в амуниции, с оружием, со всем остальным. Это первое. И второе, население активно воровало трупы. То есть своих родственников для того, чтобы провести обряд. Ну и естественно, что это поддерживало определенный накал эпидемии, и с ней справиться удалось не очень быстро. Но самое интересное, что как только вот это все началось, выяснилось, что, скажем, в Канаде велись исследования, и у них уже есть что предложить на полевые испытания. В Китае то же самое. В Соединенных Штатах, у нас, то есть, как выяснилось, очень многие это дело разрабатывали и с удовольствием отдали эти препараты на обкатку в поле. Понятно, что сейчас идет доработка. Мне приходилось слышать о том, что сейчас она вышла уже на предрегистрационное исследование, то есть последняя фаза. И вроде как министр здравоохранения обещала, что в этом году отечественная вакцина от Эбола получит регистрацию и будет распространяться в том числе. То есть это реальные разработки, просто о них как-то, их как-то не афишировали особо.
1: Вопросы. Кристина, вот девушка тянет руку в красном. Да. Представьтесь, пожалуйста.
4: Ольга, Санкт-Петербург. У меня вопрос, наверное, про самую известную прививку от гриппа. Я слышала про то, что грипп постоянно видоизменяется, и если привиться от одного вида, иммунитет сразу понижается, и можно заболеть другим видом гриппа. Так ли это?
0: Ну, не совсем. Часть верна. Действительно, с гриппом не все так просто, да, потому что это одна из самых хорошо приспосабливающихся к среде и к человеку инфекций. Сам грипп очень хорошо мутирует. Мало того, у него очень хорошая способность к уничтожению людей. Да, достаточно вспомнить 18-19 год. Испанка, один из вариантов H1N1. И по разным оценкам, то есть даже никто не знает точно сколько, от 50 до 100 миллионов жертв. Что интересно, что это была первая и, наверное, единственная глобальная реальная пандемия. Был, по-моему, только один какой-то остров, куда эта инфекция не добралась. Везде, во всем остальном мире эта инфекция была. Значит, что с гриппом? Как я уже говорил, вакцины производятся каждый год. И каждый год Всемирная организация здравоохранения и другие эпидемиологические службы, они оценивают, какие штаммы циркулируют и пытаются прогнозировать, какие будут циркулировать в том или ином сезоне. Чаще всего, на всякий случай, их выделяют несколько. То есть обычно вакцина от гриппа, она либо трех, либо четырехвалентная. То есть она защищает сразу от нескольких видов. Проблема в том, чтобы угадать. Но вроде бы пока у них получается. По крайней мере, был мета-анализ по последним 20 сезонам. Не угадали только 4 раза. И в этом случае вакцина и была эффективна где-то в 40% случаев. Ну, то есть понятно, что был какой-то перекрестный иммунитет все-таки. Но, к сожалению, он не работал так, как необходимо. Что еще важно, что да, действительно, это искусственный иммунитет, причем очень короткий. Вакцина от гриппа дает хорошую защиту примерно на полгода. Еще где-то до 9 месяцев сохраняется постоянно снижающийся титр, не позволяющий заболеть. Потом необходимо снова делать очередную прививку, именно потому, что это просто временная защита. И от гриппа мы прививаемся не для того, чтобы не болеть гриппом на самом деле, а для того, чтобы у нас не развивались тяжелые осложнения, те, которые вызывают летальные исходы. Собственно, вот и все.
1: Алексей, у нас, к сожалению, время для вопросов вышло, и ваша задача сейчас выбрать лучший вопрос. Я сейчас на всякий случай вам напомню,
0: да,
1: какие вопросы были. Значит, про главный аргумент антивакцинаторов, про вакцину против Эболы и про прививку от гриппа.
0: Эбола?
1: Эбола. Вопрос, прошу, да. Кто задал
0: вот,
1: вопрос
0: вот
1: про Эболу?
0: Вот здесь, в центре.
1: Так, вам приз от издательства. Это какое у нас издательство? По-моему, «Корпус». Да. А вам, Алексей, печенье не беру от Алины Майоровой и от Станислава Дробышевского и от Центра Арха.
0: Спасибо.
1: Большое
0: вот это доля от мировой фармы. Вот и все. Печеньки.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Стас Захаров, известный путешественник. Кроме того, что он путешественник, он еще и натуралист. Хочет рассказать нам о своих впечатлениях о полярных экосистемах. Здравствуйте, Стас. Про полярные экосистемы можно цикл лекций читать, наверное. Давайте мы с вами начнем с того, чем они отличаются от других систем. Я имею в виду океанические, конечно, полярные экосистемы.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, что касается полярных экосистем, начать стоит с того, что полярные регионы и Арктика, и Антарктика отличаются коренным образом от всех остальных регионов нашей планеты. Ключевое отличие состоит в том, что на широтах за полярным кругом в определенное время года, в зависимости от широты, солнце дольше или меньше, но может круглосуточно освещать поверхность Земли и океана в летние месяцы. В то время как зимой солнце может круглосуточно не показываться в течение нескольких месяцев. И именно это является основой отличия полярных экосистем от всех остальных.
2: То есть бурное лето, бурная весна и совсем такая депрессивная осень, еще более депрессивная зима в плане животных, да?
3: Да, примерно так. У нас получается, что зимой солнце не восходит, то есть есть так называемая полярная ночь, но это длится в зависимости от более высокой или более низкой широты разное время на разных широтах, но именно за счет этого полярные регионы являются как бы холодильниками нашей планеты и накапливают зимой холод, снег и лед. А в то же время летом солнце круглосуточно, опять же, в зависимости от высоты и широты, круглосуточно освещает поверхность океана, что провоцирует рост фитопланктона.
2: Ну вот да, я хотел как раз задать вопрос дилетанта, да? Там же сплошной лед. Что ж там может расти в этом сплошном льду?
3: Дело в том, что полярные экосистемы, так скажем, наземные, то есть будь то тундра или полярная пустыня уже, то, что можно наблюдать на островах Франца Иосифа или там глубже в Антарктиду, если про юг говорить, наземные экосистемы, они крайне скудны, потому что очень плохо все вырастает в этих регионах, и, собственно, арктическая или полярная пустыня, она так и называется, потому что там уже практически ничего не растет, кроме каких-то мхов или шайников.
2: Но это мы наземную обсуждаем сейчас фауну, вы, вернее, описываете наземную фауну, а мы-то говорим о морской, что ж там может расти-то во льдах?
3: Как раз к этому я и хотел перейти. Дело в том, что в море растет фитопланктон. Фитопланктон – это микроскопические одноклеточные организмы, водоросли или бактерии. То есть это растения, первичные продуценты, которые трансформируют энергию солнечного света в массу своего тела. Так же, как у нас растет травка, которую ест коровка и так далее, наша трофическая цепь. Также в океане, в частности, в полярных широтах, вся трофическая цепь начинается с фитопланктона.
2: Ну, это везде, в океанах трофической цепи начинается фитопланктон, и фитопланктон недаром называется на научном, уже теперь не сленге, наверное, даже первичной продукции. То есть полярный океан поразительным образом оказывается зоной повышенной биологической продуктивности.
3: Да, именно так. Поскольку за полярным кругом, как я уже сказал, несколько месяцев подряд солнце может не заходить вообще, скорость роста подобных микроорганизмов, она экспоненциальна, и если круглосуточно освещается поверхность воды, то эта экспонента не прерывается, и к концу лета количество этих микроорганизмов, этого фитопланктона, дорастает до колоссальной биомассы за счет именно того, что солнце светит круглосуточно.
2: Ну, его же едят, наверное, этот фитопланктон постоянно, в этом смысл его продуктивности.
3: Да, конечно, именно за счет фитопланктона полярные моря являются самыми продуктивными морями в мире. То есть биомасса животных в полярных морях гораздо больше, чем сравнительная биомасса в теплых морях. Ну, немножко с оговоркой на коралловые рифы, но тем не менее.
2: Ну, там точечно просто в коралловых рифах, да? Ну, да. И апвеллинги, наверное, которые просто это поднятие глубинных вод, как раз которые выносятся из полярных широт, эти воды, да?
3: Ну, да, да, ну, это как бы...
2: Намибийские
3: темперации. Явление, которое способствует повышенной биопродуктивности в теплых широтах, да. Когда холодная вода поднимается наверх и выносит питательные вещества, которые биоген, провоцируют, да, рост фитопланктона, но...
2: Биоген-то они же взялись в Арктике, в арктических и антарктических широтах.
3: Да, все так.
2: Ну, замечательно. То есть, это зона повышенной биопродуктивности. И кто питается фитопланктоном?
3: А фитопланктоном питается, в первую очередь, зоопланктон. То есть, это микроскопические, ну, небольшие рачки, личинки рыб, личинки медуз и всякие прочие маленькие
2: сами
3: животные.
2: Сами медузы, наверное.
3: Сами медузы и некоторые рыбы в том числе.
2: Ну, то есть планктон, да, давайте нашим слушателям поясним, это то, что само не может, грубо говоря, плавать, а его океанское течение носит. Это зоопланктон, то есть там и рыбки могут быть. Не то, что одни сплошные рачки или какие-то там, как некоторые думают, там разные микроорганизмы, которые едят другие. И это тоже есть. Но вот все вместе по типу перемещения, по самостоятельности перемещения называется зоопланктоном. Это я, Стас, немножко поясняю.
3: А дальнейшей ступенькой трофической цепи являются уже рыбы, которые едят этот зоопланктон и также фитопланктон. А, скажем, например, если вы приходите в магазин и покупаете рыбу, большая часть рыбы, ну, я думаю, что 70-80%, которая там находится, будет из Баренцева моря, которое является, наверное, самым продуктивным морем в мире, в котором вырастает огромное количество сельди, трески, лососевых рыб и так далее. И также большая часть достаточно лососевых вырастает в Северной Пацифике. То есть именно за счет огромной продуктивности этих экосистем там большая часть рыбы как бы на планете, можно сказать, и сосредоточена.
2: Но давайте разговор о рыбе мы продолжим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что ближайшими родственниками китов являются свиньи и гиппопотамы? Об этом свидетельствуют современные данные молекулярно-генетических исследований. А непосредственными предками китообразных были так называемые индохиусы, напоминающие современных оленьков. Полный скелет индохиуса, жившего 48 миллионов лет назад, был найден в 2007 году в Кашмире. Размером индохиус был всего-навсего с енота. Скорее всего, это невзрачное существо было травоядным. Об этом говорит химический состав их зубов, и пряталось это существо в воде от хищников, как уже упомянутые ранее оленьки. А рыбой и мясом стали питаться уже потомки индохиуса.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом, причем путешественником, который специализируется во многом на арктических широтах, и он делится с нами пережитым, то, что он там видел. И вот меня в этой связи интересует вопрос. Вот мы зачастую в южных широтах наблюдаем по ночам такое явление, как свечение зоопланктона, да? Что такое свечение зоопланктона? Это такое биолюминесценция, так называемая, да? Механизм его мы, может быть, не будем сейчас с вами разбирать, но вот можно ли такое явление наблюдать в полярных широтах?
3: Я наблюдал неоднократно биолюминесценцию и на Камчатке, и в Шантарском море.
2: Ну, как
3: но это еще не полярные широты, это мы приближаемся к полярным широтам. Именно в самой Арктике я биолюминесценции не видел. Хотя я не вижу никаких серьезных препятствий к тому, чтобы она там была.
2: Понятно. Кстати говоря, о Шантарских островах, хорошо, что вы вспомнили, что вы там были, ведь там, Охотское море, оно, по сути дела, по своему гидрологическому режиму, ну, практически полярное, да, то есть там очень холодная вода по разным причинам, и резконтинентальный климат на берегу, и холодные течения всевозможные, его омывает, и оно достаточно замкнутое, поэтому, в принципе, наверное, даже корректно его сравнивать, ну, как субполярное, это точно, такое настоящее суровое Северное море, действительно. На мой взгляд.
3: Ну, в общем, я, конечно, соглашусь. Я называю Охотское море филиалом Арктики, да, то есть вот Шантарское конкретно море, это некий залив Охотского моря, где мы были, он находится на широте примерно как Москва, то есть 55-я широта севера, но при этом за счет того, что там близко находится Якутия, Колыма, резкоконтинентальный климат, очень холодные зимы, то есть полюс холода наш там недалеко, и весь этот холод задувается постоянно с континента на Охотское море, И действительно, там, ну, больше нигде нельзя увидеть арктические виды, наверное. Ну, может быть, в Гудзоновом заливе, я так думаю, предполагаю, примерно на схожих широтах. Но если взять, например, такой вид, как морской заяц, который живет у нас, скажем, на Белом море, начиная с 62-63 широты, то там он живет на 55-й широте. И также самая южная популяция гренландского кита, который вообще привычно живет там за 65-й и даже дальше на север широтой, там вот у нас есть уникальная, единственная в мире такая самая южная популяция гренландского кита, который живет на 55-й широте, именно за счет того, что очень холодная вода.
2: На Шантарских островах, да. В районе, вернее, Шантарских островов. И серый кит, который тоже, в общем, хоть и мигрирует размножаться на юг, но туда с удовольствием на кормежку заходит. Но это мы давайте про китов когда-нибудь поговорим поподробнее. Сейчас о морях. А вот вы в Антарктиде были вообще?
3: Да, я был в Антарктиде, мне посчастливилось.
2: Вот как вы думаете, вот принципиальная в чем разница, если не считать, что в одном месте есть пингвины, а в другом нет, хотя экологические аналоги пингвинов есть на севере и были. Вот, собственно говоря, и название пингвин получили от птичек вымерших, которых называли, ну, похожим словом на пингвинов. То есть в одном месте есть пингвины, в другом нет, белых медведей. Вот часто, кстати говоря, люди несведущие почему-то думают, что они есть в Антарктиде. Нет, в Антарктиде белых медведей. Ну, принципиально, в чем разница? Вот если отбросить поверхностные такие вот маркеры, что ли, видовые, да, вот если их отбросить, принципиально, чем отличается?
3: Ну, с точки зрения географической и топографической, Антарктида является материком. Арктика – это океан, закрытый льдом, который окружен материками и островами.
2: Ну, в результате в Антарктиде, да, формируется вокруг него же мощнейшее течение. Из-за того, что это не замкнутая как бы система, в отличие от частично от Северного Ледовитого, да?
3: Да, безусловно. Антарктида – это материк, окруженный открытым океаном, а Арктика – это океан, наоборот, как бы закрытый материками и островами со всех сторон. То есть это, ну, как будто такая обратная система. Вот. И действительно, вокруг Антарктиды формируются мощнейшие течения. Но что касается...
2: Циркумполярные, так называемые, которые как бы препятствуют проникновению даже теплых вод туда, каких бы то ни было. Все-таки у нас, согласитесь, есть гольфстрим. И во многом гольфстрим определяет биоразнообразие и того самого Баренцева моря, о котором вы говорили, да, потому что он теплую воду практически до 60-й широты. Теплую относительно, конечно, но теплее, чем та, которая там есть, да. Поэтому есть незамерзающие порты, кстати говоря, там, на совсем уж заполярье в глухом. А здесь такого нет же в Антарктиде, вернее, там такого нет в Антарктиде.
3: Ну да, Антарктида, получается, она как бы изолирована.
2: Холодильник.
3: Изолирована за счет вот этих вот циркумполярных течений, как бы изолирована от всего внешнего мирового океана. Но тут еще я хочу отметить еще одно отличие большое от Арктики, то есть если взять, например, Баренцево море и сравнить с Антарктидой, в Антарктиде нет такого количества рыбы, но там есть огромное количество криля, то есть это второй уровень трофической цепи, это зоопланктон.
2: Вы не думаете, что там нет такого большого количества рыбы из-за перевылова постоянного, потому что там промышляют практически все страны, даже те, у которых выхода к морю нет?
3: Ну, точные объемы вылова мне, к сожалению, неизвестны, но я знаю, что сейчас существует инициатива очень хорошая по созданию охраняемых морских районов вокруг всей Антарктиды, которая должна рыболовство все это как следует подурезать, и я надеюсь, что все-таки эта инициатива будет продвинута коалицией стран антарктических.
2: Ну, это было бы здорово, потому что рыбу-то можно разводить, и она достаточно легко разводится, и есть места, где ее можно разводить. Зачем же убивать природу, которая дает максимальное биоразнообразие, а биоразнообразие – это устойчивость нашей экосистемы вообще в планетарном масштабе. Это не игрушки, я бы так вот сказал. На самом деле, хотя многие не понимают этого.
3: Да, ну, я, конечно, сейчас могу ошибаться.
2: Да.
3: Получается, что основная биомасса после биомассы первичных продуцентов, она отходит именно на второй уровень трофической цепи, к крилю, да, и в Антарктиде его очень много, и он является дальше основой для питания всех остальных животных, и тюленей некоторых, не всех, и пингвинов, и китов, и все-все-все в Антарктиде едят криль.
2: А вот интересно, давайте пофантазируем, почему нет таких крилевых скоплений, скажем, то есть они есть, но в меньших масштабах значительно на севере, да, вот может быть путь, потому что система не замкнутая, и как бы нет возможности так сконцентрироваться, скорее всего. Я-то работал в экспедиции, как раз, которая изучала эту проблему в Антарктиде в свое время. Я был по части китов, вот, но это действительно, ну, вы лучше, наверное, расскажете, потому что вы, наверное, ныряли в этот криль, да? Что такое скопление криля?
3: Ну, в скопление криля я не нырял, но я видел, как горбатые киты кормятся большими скоплениями криля, знаменитая так называемая пузырьковая охота. А пузырьковая охота – это когда горбатые киты сбивают свою добычу, будь то рыба или криль, в плотный комок, называемый по-английски «baitball», и дальше делают несколько кругов под этой стаей, выдыхая постоянно пузыри. И таким образом добыча оказывается зажатой в цилиндре из пузырей, которые постоянно поднимаются наверх и не может выйти за его пределы, потому что она оказывается дезориентирована. После этого киты открывают свои рты и наверх вот так вот стремительно поднимаются, загребая как ковшами этими ртами свою добычу.
2: Ну, они делают такой полукруг. А для того, чтобы сбить этот криль в комок, на самом деле киту-горбачу особо и не надо стараться, потому что зачастую в океане ты плывешь через красные клубы, как кажется, какого-то дыма в Антарктиде. Вот так бывало. Но давайте мы подробнее об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что такое интеллект животных? На самом деле этого точно не знает никто. Интеллект человека измерить трудно, а у животных весьма приблизительно. Интеллект животных можно определить как способность решать возникающие в случайном порядке сложные задачи. Интеллект, по всей видимости, тесно связан со способностью обучаться, памятью, вниманием и способностью манипулировать различными предметами.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем со Стасом Захаровым, путешественником, натуралистом. У нас совершенно свободный разговор о биоразнообразии арктических экосистем. Получается такой вот по следам его путешествий. Кстати, я хочу вот вам напомнить, мы про криль говорили. Вот то, что мы видим сейчас, на самом деле, жалкие осколки того, что был когда-то. Потому что раньше еще ж была вот эта орнитофауна, мега-орнитофауна, которые ели разные монстры китообразные, какие-нибудь бригмофисеторы там и прочие со страшными челюстями существа средних размеров. Это просто вот, ну, мне вспомнилось. Но пингвины там были, что самое интересное, по 1.5 метра, не в холке, конечно же, а в высоту такие здоровые. И все они были фильтраторами.
3: Ну, надо сказать...
2: То есть крылевая экосистема там древнейшая.
3: Да, но надо сказать, что и современные животные Антарктиды в основном питаются крилем. То есть криль является основой существования тех прекрасных животных, которые существуют именно по побережью Антарктиды, и все являются частью морской экосистемы. Это несколько видов пингвинов, то есть в Антарктиде их живет довольно много. Вот я наблюдал всего 3 вида, к сожалению, пингвинов, но...
2: Ну, их 5 максимум, по-моему.
3: Ну, если взять с Субантарктикой будет больше, там, смотря как посчитать, да?
2: Да.
3: И вот они приносят этот криль у себя в зобе, и очень забавно, как они кормят своих детенышей. Виден везде вот эти вот ошметки какого-то криля.
2: На островах, да?
3: Ну, на колониях, будь то в экскрементах пингвиньих или в другом виде каком-то. Также в Антарктиде есть 6 видов тюленей, часть из которых питается.

0: ни странно, один из самых лучших ныряльщиков. Вообще, даже клюворылы зачастую не ныряют зубатые киты так глубоко, как морской слон.
1: Ну, я морского слона называю как бы кашалот среди тюленей. Да. То есть он такой именно рекордсмен-глубоководник. Вроде как я видел цифру 1 километр глубина ныряния, но я думаю, что это настолько плохо исследовано, что эта цифра мало о чем может говорить. В отличие от других тюленей, он большую часть своей жизни проводит в открытом море, постоянно ныряет за кальмарами и за ними охотится. То есть это действительно такой аналог кашалота, в общем-то, можно сказать. Что касается тюленей, которые едят криль, это тюлень-крабоед и морской леопард, они развили у себя особенные специальные зубы, которые при смыкании образуют такую гребенку, как бы сетку. То есть это зубы, которые имеют три вершины, и они при смыкании образуют...
0: Вот такие фестончатые зубы, да?
1: Фильтрующую сетку, да. Это позволяет этим двум видам тюленей отфильтровывать криль из воды. Что очень интересно и забавно, у древних китов, у их предков, усатых китов были такие же зубы, пока у них не появились усы, причем усы появились не из зубов, но вот это вот такой вот пример конвергентной эволюции, можно сказать.
0: Да, забавно, конечно, вот наблюдать у, скажем, древних китов, которые жили 25 миллионов лет назад, мы видим череп, в котором передние зубы такие, настоящие зубы, чтобы кусать, а задние зубы фестончатые для того, чтобы фильтровать, то есть они имели смешанное питание. Это интересный очень момент. Но что касается тюленей, то леопарды пошли дальше, то есть специализация зубов у них абсолютно фильтрующая, но они при этом могут охотиться на пингвинов.
1: Да, у них есть также клыки, большие, довольно сильно развитые, и по современным представлениям примерно 80% рациона леопарда составляет криль, и остальные 20% – это пингвины и тюлени. То есть это единственный тюлень в Антарктиде, который питается теплокровной добычей.
0: Что во время размножения, да, пингвинов он это делает, как правило.
1: Да, то есть большую часть года леопард спокойно кормится крилем, январь, февраль. Ну, сейчас эти, к сожалению, циклы за счет глобального потепления смещаются. Это очень печально наблюдать. Вот люди, которые в этом году ездили в Антарктиду, мне сказали, что уже в январе повсюду птенцы. Мы в прошлом году даже наблюдали их только в феврале. Ну и сейчас известно, что в Антарктиде побит был рекорд температуры за всю историю наблюдений.
0: Я вас успокою, Стас. Я был в Антарктиде, когда там было летом. Это где мерили, смотря где мерили. Мне кажется, бразильские ученые мерили на солнце, а не в тени. И на солнце в Антарктиде бывает и поболее. Можно ходить в майке и в шортах.
1: Ну, возможно.
0: Бывало. Во всяком случае, у нас такое бывало. А к леднику подойдешь, сразу надо одеваться.
1: Вот. Ну да.
0: То есть глобальное потепление есть, конечно, безусловно, но вот с абсолютными цифрами тут вот, мне кажется, маху дали немножко.
1: Ну, может быть. Будем надеяться, в общем, что чем медленнее протекает глобальное потепление, тем
0: больше протекает, у нас шансов. Оно протекает стремительно. Я не про то говорил, я говорил про абсолютные. Это не показатель. То, что прогревается солнце. На острове Врангеля у нас 20 лет, 30 лет назад многие исследователи, поскольку никого не было, ходили в одном бинокле. Ничего больше на них, никакой одежды не было. Вот, это конкретное Заполярье, остров Врангеля, там овцы-быки живут, понимаете? Но, тем не менее, летом Арктика прогревается, солнце лупит все время, откуда фитопланктон, и на вертикальных поверхностях, вообще, особенно на вертикальных поверхностях, в Заветерье, очень даже тепло и жарко. На Каняном носу сам был 30 градусов в Заветерье, там, где ветра нет, спрячешься за какую-нибудь скалу и загорай, пожалуйста. Так что тут нужно быть аккуратным с примерами, я бы так сказал.
1: Ну что, вернемся к морскому леопарду?
0: Конечно. Но лирическое отступление должно же быть в нашей беседе.
1: Когда у пингвинов рождаются и подрастают птенцы, это обычно январь, февраль, ну, начало марта, ну, с конца января по начало марта в Антарктиде, в зависимости от широты, опять же, да, именно в это время пингвины вынуждены постоянно и много ходить в воду. То есть взрослые пингвины ходят в воду, чтобы постоянно приносить пищу своим детенышам, которых они вынуждены кормить, а потом молодые начинают учиться плавать, и они это довольно плохо умеют делать. И поэтому для леопарда начинается период, когда пингвины становятся для него легкой добычей, то есть они вынуждены постоянно находиться в воде. И вот видел я своими глазами удивительное совершенно зрелище, когда вот леопард находится в акватории, и по колонии пингвинов можно сказать, есть ли леопард рядом с колонией или нет. То есть, если пингвины расслаблены, спокойно плавают, разговаривают, стоят близко к воде, то это значит, что опасности нету. Но как только леопард появляется, можно даже, может быть, мы его даже еще не заметили, пингвины заметят его обязательно раньше, потому что для них он представляет смертельную опасность. они стараются не входить в воду, стоять

0: от нее подальше, замолкают и пристально все смотрят в одном направлении, в море. Вот такие вот признаки вот именно присутствия леопарда в акватории мы видели.
1: Ну что ж, хорошо, очень интересно было, Стас. Спасибо. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал со Стасом Захаровым. Мы говорили о том, чем отличаются экосистемы полярные северного полушария и южного. Итак, в основе биопродуктивности и там лежит, безусловно, фитопланктон, но если в Антарктиде вся экосистема на биомассе криля зациклена, то на севере таких плотных скоплений криля не бывает, но, тем не менее, там тоже очень богатая и разнообразная фауна, которая цепочка начинается непосредственно от фитопланктона. Спасибо за внимание, всего вам доброго, до свидания, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: «Числа управляют миром», — говорили пифагорейцы, но числа дают возможность человеку управлять миром. И в этом нас убеждает весь ход развития науки и техники наших дней.
1: Какая-то чистота, вот девственная нетронутость японцев. И вот эти вот как бы куски, которые касаются мелодрамы, я так на двойной скорости, там на велосипедике, тик, как ходит учитель там, встаньте, поклонитесь. Майка, которую ему подарили, на ней номер 28. Она еще не знает, что это совершенное число. Математика — это разговор с Богом, напрямую.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях российский математик, доктор физико-математических наук, популяризатор математики среди взрослых и детей Алексей Саватеев.
3: Здравствуйте,
2: Алексей.
0: Фильм японского режиссера Такаси Каидзуми «Любимое уравнение профессора» — это история о добром и щедром математике, в памяти которого после автомобильной аварии стали удерживаться события не более чем 80 минут. В его жизни появляются два человека – домработница и ее 10-летний сын Рут. Их завораживает любовь профессора к науке, и со временем они начинают понимать красоту, скрытую в цифрах, постепенно погружаясь в чарующий мир чисел и уравнений. Такаси Каидзуми родился 6 ноября 1944 года, начал снимать кино в 1969 году. Вышедший в 1999 году фильм «После дождя» был номинирован на несколько международных кинопремий, в том числе премии фестивалей Венеции и Сан-Паулу. В 2006 году на экраны вышла мелодрама «Любимое уравнение профессора», главную роль в которой сыграл актер и музыкант Акира Терао, известный участием в картинах «Сны Акиры Куросавы. Иран».
2: Сегодня мы с вами обсуждаем фильм «Любимое уравнение профессора». И я хотела узнать сначала ваше мнение, что вы думаете про этот фильм и как понравился вам?
1: Я его с нескольких попыток посмотрел, потому что в моем графике почти невозможно найти 2 часов. Это задача, ну, более-менее нерешаемая вообще. Вот у нас было 1,5 месяца на подготовку, да? И все эти 1,5 месяца я судорожно пытался найти 2 часа подряд. Потом я просто сбросил это желание, я понял, что этого не будет никогда, и стал его, ну, как бы просматривать, ну, кусочками. И то мне пришлось каждый раз включать вот 1,5-ную скорость, иногда даже 2-ную. Ну, он такой медленный, да, неторопливый, спокойный, мелодрама, то сё. И вот эти вот как бы куски, которые касаются мелодрамы, я так на двойной скорости, там на велосипедике, тик, тр-тик, подскакивает сумочка такая, тик. А как только речь начинается, я тут же раз, 1,25 или даже просто обычная скорость. Ну и особенно, когда вот я высматривал как бы математическую часть фильма, я ее, естественно, слушал на обычной скорости, вот, чтобы, если что, ее прокомментировать. Ну, в целом фильм, да, очень хороший. Мне понравилось, если не о математике говорить, то мне понравилась такая вот какая-то чистота, вот девственная нетронутость японцев. Вот что у них вот эти там честь, что-то не так сказал, что-то кто-то не так подумал, да. Девушка там очень оскорбилась, когда ее вот, ей сказали, что она ночевала в доме профессора, да, и вот как она вот, ну, как, что вы могли такое подумать, да, обо мне. И, ну, в современном вот испорченном мире, да, так вот это видеть приятно, что где-то еще есть края, где вот такие чувства у людей возникают. И, конечно, я поразился, что в Японии это есть еще. И как ходит учитель там, встаньте, поклонитесь.
2: Там поклонились, да?
1: Да, и вот в этом что-то есть, в этих ритуалах, да, вот зря я их сбросил, конечно, западный мир, совершенно зря я их сбросил. В этом, безусловно, что-то было, настройка, внимание и всего, вот. Ну и вообще там посмотреть, как урок идет, да, в классе, в японском. Это же не очень давний, да, фильм, фактически, да, 2006 год. Вот, и тем не менее видно, что японский урок, да, он проходит, ну, примерно так же, как он проходил, наверное, 200 лет назад. Ничего особенного не поменялось. То есть мир там прошел через какую-то череду революций, там, переворотов и так далее, а в Японии люди остаются такими же, как они были. И вот это, конечно, всегда приятно увидеть, на этом глаз задерживается.
2: А там, мне кажется, одно из самых таких интересных моментов фильма первое, когда она приходит к нему, к математику в первый раз, и первый вопрос, который он задает, про размер ее обуви.
1: Она еще не знает, что это совершенное число. Да, первый раз она еще не знала. Да, какой размер вашей обуви? 24. Какое замечательное число, да? Вот.
2: Это, да, как раз продолжение.
1: Но на самом деле это не совершенное число, это факториал. Там как бы две. Там вот эта, так сказать, нумерология такая, да, веселая, математическая. Там есть две последовательности интересных чисел. Факториалы 24, 120, 720, до этого 6. Это числа, которые равны произведению подряд идущих натуральных чисел. Ну вот, скажем, 6 — это 1 умножить на 2 умножить на 3. 24 — это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4. 120 — это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5. Но каждое следующее — это предыдущее умножить на, потом на 5, следующее будет на 6. И вот когда root, да, вот корень, да, входит и говорит, что его имя корень, и дальше переходит на факториалы, и дети начинают умножать, да, быстро. Вот они там, кто-то быстро сказал 120, потом через несколько секунд сказали 720, это 6 факториал. И это как бы одна тема, что с факториалами. А другая тема совершенных чисел. 28, майка, которую ему подарили, на ней номер 28. Это число совершенное. А что такое совершенное число? Она даже в какой-то момент прибежала к нему и сказала: 28 — это удивительное число, оно равно сумме своих делителей, да? Вот. Но я, правда, не помню, это уже было какой-то энный раз, то есть она как бы уже знала, что
2: это
1: он математик.
2: На повторе, да.
1: Вот. А он очень удивился, да, вы там, ничего себе, вы там знаете, вы это замечаете. То есть 28 — это что такое? Это 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14. И это в точности все делители числа 28, за исключением его самого. Вот такие числа называются совершенными. Их на самом деле очень мало. Их известно на сегодня в районе 50 всего.
2: Вообще. Так мало?
1: Да.
2: Ничего
1: и
2: себе.
1: И более того, на самом деле про совершенные числа я хочу рассказать. А почему возникла путаница? Потому что 6 — это одновременно и факториал, и совершенное число. Факториал, потому что 1 умножить на 2 умножить на 3 равно 6. А совершенное число, потому что 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Это тоже все делители числа 6, кроме него самого. А вот дальше уже 24 будет факториалом, 28 будет следующим совершенным числом. Значит, что известно про совершенные числа? Когда-то давно я учился в школе, номер 57. Ну, я думаю, что среди слушателей много тысяч человек прекрасно знают эту школу. И это была сильнейшая школа в Москве по математике.
2: По математике.
1: И, в общем-то, ну, там, многие иностранцы, ну, до сих пор там, у них ассоциация, что есть просто школа номер один, вот, которая, в которой куются кадры номер один на всю планету, это школа номер 57. И даже вот когда-то в Иркутск приезжал мой коллега Джоэл Спенсер, и он рассказывал, что вот его там друг Шемереди, он работал в Америке, но на то время, пока его сын был в возрасте вот тинейджера, они вернулись в Будапешт, потому что в Америке математических школ просто нет от слова совсем, как говорит молодежь, да? А в Будапеште есть вторая на свете математическая школа. Я, естественно, спросил у Джоэла Спенсера: а первая-то какая? Он говорит: ну, первая — это, понятно, 57-я в городе Москва. В этот момент я был близок к тому, чтобы испытать гордость, и сказал: Джоэл, я заканчивал эту школу.
2: Mm-hmm.
1: И он сказал: а как ты в Иркутск попал там? Ну и так далее, да? То есть, вот. Но 57-я школа действительно была такая как бы зверская школа по математике. У нас там больше половины занятий в неделю была математика, физика или связанные с ней дисциплины. И у нас была система листочков с заданиями. То есть мы получали листочки, там было написано определение, там, например, А делится на Б, если существует такое С, что Б умножить на С равно А. Дальше целый список задач, которые уже мы сами решаем, и таким образом сами вникаем в математику. Ну и вот там через некоторое время после основной теоремы арифметики, про то, что любое число является произведением простых, и в существенном смысле это представление в виде произведения простых единственно, у нас был листочек «Следствие из основной теоремы арифметики». И в нем была задача номер 6. Почему 6? Совершенное число.
2: Совершенное,
1: да?
2: Число.
1: Да. И там было написано, значит, определение. Число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, кроме него самого. Пункт А. Докажите, что если n обладает тем свойством, что 2 в n минус 1 является простым числом, так?
2: Угу.
1: То 2 в n минус 1 умножить на, скобка открывается, 2 в n минус 1.
2: Ну, это сложно так.
1: Нет, я сейчас объясню, на самом деле не сложно. Дело вот в чем.
2: Но я имею в виду то, что не по бумажке.
1: Нет, ничего, я сейчас еще раз. Вот если сказать 2 в n минус 1, 2 в степени n минус 1. Да, вот если я произношу слова 2 в степени n минус 1, то тебе хочется переспросить, 2 в n минус 1 или 2 в степени n минус 1, да? Тебе хочется переспросить. И я отвечу, для построения совершенного числа не надо переспрашивать, а надо перемножить первые и второй варианты друг на друга.
2: И получится то же самое.
1: Совершенное число.
2: Ничего себе.
1: То есть всегда, когда 2 в n минус 1, да, то есть прочитанное как 2 в n минус 1, на единицу меньше, чем степень двойки. Всегда, когда это число является простым, произведение его на степень двойки n минус 1 будет всегда совершенным. Ну, давай пример. Что такое 6? Это дважды 3. 2 в степени 1 умножить на 2 в квадрате минус 1. На 4 минус 1. То есть 2 в степени 2 минус 1 на 2 в квадрате минус 1, да?
2: 2 в степени 2.
1: 2 минус 1 на 2 во второй минус 1. Получается 6. Дважды 3. Но... Перейдем дальше. 2 в степени 3 минус 1 умножить на 2 в степени 3 минус 1. Считаем. 2 в степени 3 — это 8. 8 минус 1 — это 7. А 2 в степени 3 минус 1 — это 2 в квадрате. То есть 4.
2: 4.
1: 7 и 4?
2: 28.
1: Равно 28. Совершенное число. Так, попробуем следующее. 2 в четвертой минус 1 на 2 в степени 4 минус 1. 15 умножить на 8. 120. Оно не будет совершенным, потому что мы не удовлетворили условию, что 15 при этом должно было быть простым. 2 в степени n за вычетом единицы должно быть простым, чтобы получившееся число было совершенным. Но 15 непростое, поэтому 120 не годится, оно выпадает из этого ряда. Идем дальше. Что дальше идет? Дальше идет 2 в степени 5 за вычетом единицы умножить на 2 в степени 5 минус 1. То есть 31 на 16. 496. Совершенное. Дальше идет 8128, тоже совершенное. Когда мой старший сын приходил, значит, первый раз там, в новую квартиру, он, значит, нашу, он говорит, какой код, папа? Я говорю, 8128. Он говорит, что? Это же единственное четырехзначное совершенное число. То есть можно сразу запомнить и все. Вот. Ну и дальше вопрос в чем? Вопрос в том, что 2 в степени n за вычетом единицы, чтобы оказалось простым. И оказывается, что вот таких чисел простых, называемых числами Мерсена, их неизвестно конечное или бесконечное количество. Их вот сегодня науке известно только 45, 48, я не помню точно сколько. В общем, в районе 50 чисел. И поэтому по пункту А, да, мы можем воссоздать вот столько совершенных чисел. В пункте Б, который был со звездочкой, нужно было доказать, что любое четное совершенное число обязательно строится именно по этой схеме. То есть, если некоторое четное число является совершенным, то существует такое простое p вида 2 в степени n за вычетом единицы, что наше совершенное равно вот этому на 2 в n минус 1. Вот. И это все я доказал очень быстро. Ну, школа действительно была хорошей. А вот пункт следующий.
2: Это в каком классе у вас было?
1: 9. 8.
2: Восьмой?
1: Сейчас это 9, как бы. Ну, тогда это был 8 класс. Мне было 13 лет, короче. А вот следующий пункт был такой. В нем было 3 звездочки. До этого ни разу не было ситуации с 3 звездочками, а ситуации, когда было 2 звездочки, оборачивались сложнейшими исследованиями на дом на все выходные. А тут стояло 3 звездочки. И вот, было написано, докажите, что нечетных совершенных чисел не существует. То есть нет ни одного нечетного числа, которое равно сумме своих делителей, кроме него самого. Теперь немножко на секундочку, машину времени включаем. Едем назад. 1987 год. Никакого интернета. Ничего. В энциклопедиях рыться лень. Учитель дает задачу на 3 звездочки. Что это означает? Ну как бы в мат-классе, что такое мат-класс? В нем есть несколько девочек. Они смотрят на мужиков, да, мужиков очень много. Ну, как бы, да, все, конечно, похожи на математических задротов, но на самом деле, как бы, это ребята яркие, интересные, умные, да. И вот эти ребята, как бы, они дерутся за внимание этих нескольких девочек. Понятно, математика девочкам хуже дается, чем мальчикам.
2: Ну,
1: в России это можно признавать. Вот, и это самое. И вот девочки как бы, ну, будут смотреть на тебя, если ты решишь задачу. То есть как бы свои признаки крутости в мат-классе вырабатываются. Ты крут, если ты решаешь крутые задачи. Ну и я, значит, очень долго решал эту задачу, но я ее не решил. Я пришел, исписав две толстые общие тетради, вот прямо, я пришел, бросил их на стол, сказал учителю, сдаюсь. И я думал, что сейчас вот выйдет там Стойновский, там, или Саша Сидоров, или кто-нибудь еще, и расскажет у доски решения.
2: А выяснилось, что его нет.
1: А выяснилось, что его до сих пор нет. Заразы, наши учителя дали нам открытую задачу. Я говорю, Саша, ну зачем ты ее дал? Он говорит, а вдруг кто-нибудь из вас решил бы?
2: С ума сойти.
1: Вот, в общем, это до сих пор одна из величайших нерешенных проблем математики. Есть ли нечетные совершенные числа их, или их нет? Вот. Но вообще в математике считается, что есть два совершеннолетия. Когда ребенку 6 лет исполняется, и когда 28. А 18 лет — это несовершеннолетие, потому что 18 — несовершенное число.
2: Про 28 я слышала, а про 6 нет.
1: Ну это тоже совершенное число.
2: Это тоже совершенное число.
1: Да, вот так вот. Так что вот так вот про совершенные числа и про факториалы мы все открыли. А что там еще были, кстати, два таких классных числа, 220 и 284, знаешь что?
2: Да.
1: Сумма они, делителей 220
2: будет. Они еще поделителей
1: будет
2: писали.
1: Да.
2: Сумма кроме делителей... их самих, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22.
1: Это то есть мы... сумма делителей числа 220, кроме него самого, дает 284, а сумма числа, сумма делителей числа 284, кроме него самого, дает как раз 220. И вот такие называются как бы типа...
2: Близнецы?
1: Ну, близнецы, да. Хотя я предпочитаю считать близнецами простые числа, идущие через один. Но иногда называют вот такие, да, там, как бы парные числа, там, братья, числа братья, можно так сказать. Вот, то есть что... Но таких чисел довольно мало на самом деле, пар. То есть я не знаю, вообще, вроде он говорил, там еще какая-то известная пара, типа 1100... 84, кажется, и 1210, если я не ошибаюсь. Но суть в том, что, по-моему, их вообще почти неизвестно. Их очень мало известно. С таким свойством.
2: 1184, 1210,
1: да? Да. Ну, может быть, и еще есть. То есть, как бы, на сегодня все эти загадки, по сути, в том же состоянии, в котором они были во времена Евклида.
2: Ничего не меняется?
1: Да, ну, то есть это практически, ну, просто иногда из компьютера выпадает очередное совершенное число по известной нам схеме построенное, то есть, которое есть простое видомерсена умножить на 2 в n.
2: Слушай, ну, это степени. Очень интересно, это, получается, числа как вселенная, она просто бесконечна.
1: Да, ну, она совершенно бесконечна. То есть, это математик в этом фильме очень... как бы аутентичен, действительно, он настоящий математик. Вот я не знаю, где они его взяли, но это портрет действительно настоящего математика, которому совершенно все равно, там, что он ест, что
2: как
1: происходит в быту, да, как он выглядит, это все совершенно не важно, потому что ты живешь вечным уже при жизни, да, то есть ты как бы, ты служишь этой науке, ты служишь ей уже сейчас, а как бы, ну, обычный человек, он... Сейчас у него экзамен, да, на вечную жизнь, а потом уже она начинается. А математика уже как бы она плавно туда переходит.
2: Но у художников это называется общение с Богом.
1: Да, математика это и есть разговор с Богом.
2: Да.
1: Один из очень хорошо активно работающих молодых математиков Стекловки, он просто так и говорит. Математика это разговор с Богом. Напрямую.
2: Угу. А еще мне интересно по поводу вот этих чисел-близнецов. Он там рассказывает о том, что одно из этих чисел открыл Паганини. И...
1: Я не знал про это. Вообще не знал, что Паганини в детстве увлекался математикой. Это же тот самый Никола Паганини,
2: да? Да, музыкант. Да.
1: Который музыкант в законе, как Шнур поет.
2: Да. Я очень много раз слышала о том, что музыка очень похожа с математикой, и то, что если сыграть даже число пи, там получится некая мелодия.
1: Ну, получится некая мелодия, безусловно, но на самом деле, я бы так сказал, то, что мы слышим в числе пи, это скорее то, что... мы хотим услышать нашими ушами и нашим мозгом, но то, что математика и музыка очень тесно перекликаются, это непреложный факт. Есть очень много математических сюжетов в музыке, и большинство известных мне математиков имеет очень хороший слух музыкальный. Ну, то есть, как бы вот компания, скажем, произвольно взятая компания не математиков, в ней, грубо говоря, играть, петь будет один из 20, а в математике, типа, каждый второй. Вот мы там садимся на каких-то детских лагерях математических, просто каждый второй берет гитару и фигачит. И, конечно, тут невозможно это объяснить никакими совпадениями. Математика и музыка очень близки в каком-то глубоком смысле слова, мистическом, который мы не понимаем до конца. И математическая тусовка с музыкальной, это всегда близко, сразу находится контакт, сразу как-то вот друг друга понимать начинают очень быстро. Это правда.
2: У меня еще такой вопрос, который меня давно волнует, касаемо чисел. Откуда появились суеверия в цифрах? 13,
1: это вопрос 6, 6, 6. К Пифагору. Я думаю, что он восходит к тем
2: мистикам поподробнее.
1: Да. Ну, на самом деле, дело в том, что я не очень большой сторонник этого. То есть я к суевериям отношусь так, что вещь это темная, и если ты попал в сети суеверия, то оно для тебя будет исполняться. И желательно от этих сетей освобождаться. Поэтому если есть возможность уйти от преследования вот числа 666 там, или 13, я 13-го родился, поэтому мне пофигу абсолютно, я очень люблю число 13, это простое число, и я его часто в лекциях привожу в пример. На нем как бы, оно уже не очень маленькое, поэтому там содержательные вещи уже видны, если пример приводить. А с другой стороны, не очень большое, и все руками считается. И в этом плане, ну как бы, суеверие — вещь самовоспроизводящаяся, то есть если ты кого-то приучил к тому, что что-то ведет к плохим последствиям, вот ты своего сына приучишь, и он попадет в ту же ловушку, и он же приучит следующих, да, и оно будет передаваться от поколения в поколение, а лучше это разом сбросить как-нибудь один раз. Единственное, что вот современные популяризаторы, они как бы, они вместе с суевериями и Бога тоже сбрасывают, ну типа вот раз нет суеверий, то нет Бога, то есть они смешивают все и все, и это уже полное невежество, естественно, весь мир создан Богом, и его красота как бы несомненно оттуда идет. Вот, но вот суеверие — это не бог, это темная штука. Вот, поэтому я бы не стал рассуждать о магии чисел в этом плане. Иногда я про это в шутку пишу в каких-то своих соцсетях, но только в шутку.
2: А то, что касается нумерологии, это тоже математика?
1: Да, это вот та самая как бы неправильная часть математики.
2: Неправильно? Я тоже против нее.
1: Не надо, да.
2: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
0: В 1956 году советский режиссер Иосиф Шапира выпустил фильм «Софья Ковалевская» – экранизацию одноименного спектакля Ленинградского государственного театра комедии по пьесе «Братьев Тур» о жизни замечательного русского математика Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, первой женщины-член-корреспондента Петербургской академии наук. Главную роль в фильме исполнила Елена Юнгер. Фильм «Игры разума» посвящен жизни известного математика, лауреата Нобелевской премии по экономике 1994 года за анализ равновесия в теории некооперативных игр Джона Нэша. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» удостоен премии «Оскар» как лучший фильм 2002 года. В 2003 году получил премию «Золотой орел» как лучший зарубежный фильм в российском прокате. Фильм «Агора» — историческая драма известного испанского режиссера Алехандро Аменабара, выпущенная на экраны в 2009 году, посвящена жизни Гипатии Александрийской, жившей на рубеже 4-5 веков, считающейся первой в мире женщиной, философом и математиком. Роль Гипатии в фильме исполнила Рэйчел Вайс. В 2009 году фильм «Агора» стал самым кассовым в Испании, собрав более 32 миллионов долларов. Британская биографическая драма 2015 года режиссера Мэтта Брауна «Человек, который познал бесконечность» снята по одноименному роману Роберта Каннигеля, который описал жизнь талантливого математика из Индии, члена английского королевского общества, профессора Кембриджского университета Сринниваса Рамануджана. Сфера математических интересов Сринниваса Рамануджана – магические квадраты, квадратура круга, бесконечные ряды, гладкие числа, эллиптические и модулярные функции. Главную роль в фильме «Человек, который познал бесконечность» сыграл индийский актер Дев Патель.
2: Они в фильме еще обсуждают число Е.
1: Да.
2: Можете рассказать, да. Понятным языком?
1: Попробую сейчас. Значит, число Е, в принципе, это самое главное число в естествознании. Он там говорит, что оно называется так, и дальше фамилию произносит чью-то, что это число и дальше фамилия. Эта фамилия мне не знакома, но, конечно, везде в мире число Е называют числом Эйлера. Е имена Тейлер. И потом он говорит, что Эйлер там доказал что-то. И вот это единственная ошибка в фильме, на мой взгляд. Но, может быть, в Японии есть своя какая-то традиция на эту тему. То есть, ну, как бы для, ну, для любого математика из моего окружения число Е — это число Эйлера. Эйлер констант. Эйлерова константа. Ну, потому что он как бы ее изучил, он ее, он понял ее абсолютный смысл сакральный. Значит, сейчас я попробую объяснить с разных позиций, что такое число Е. Я бы мог просто сказать, что это там 2.7, потом два раза год рождения Толстого и дальше еще там длинный-длинный набор цифр, да, 2.7, 1.8.2.8, 1.8.2.8 и дальше что-то. Но это бы ничего не объяснило, я бы просто приблизил, ну, его значение и все. Но чтобы объяснить, мне нужно немножко сделать экскурс в законы природы. Вот как выглядит закон природы типичный? Это что скорость там, изменения чего-то пропорциональна количеству этого чего-то. То есть, например, скорость ну, делится там какие-нибудь клетки, там, не знаю, инфузории, бог этих биологов, я не разбираюсь в этом, к сожалению. Но что-то делится, да, ну, как бы каждую там, секунду, каждая клетка в два раза там, делится на две клетки, да. И нужно предугадать, сколько будет клеток там, через какое-то время. И это задается экспоненциальной кривой. То, что скорость увеличения, скорость ну, роста, да, пропорционально количеству уже имеющихся, ну, потому что каждая делится в единицу времени. Другой пример, наоборот, убывающая бывает экспонента, скажем, давление, давление пропорционально столбу воздуха над ним. И если мы запишем уравнение, тоже получится, что скорость изменения давления это как раз давление в этой точке, то есть скорость пропорциональна давлению, скорость изменения давления пропорциональна давлению. Таких как бы, примеров очень много, и это означает, что весь комплекс такого понимания мира физического основан на вот таких кривых, которые растут пропорционально, так сказать, своей величине. Это значит вот эти вот показательные зависимости, и они все устроены как некоторое число в некоторый, ну вот, вот берем некоторое конкретное число а и возводим в различные степени, то есть а в степени x. Ну и вот если x поставить равно нулю, то а в нулевой, ну единица. То есть они все проходят через точку с координатами 0,1, все, всем пучком таким. А дальше в зависимости от а у них как бы то так вот они плавно или быстро растут. Если а большой, очень быстро вот так вот растут. А если маленькое, то плавно. И при некотором конкретном значении а угол наклона вот в этой точке 0,1 равен 45 градусов. При больших а больше, при меньших меньше. А при некотором конкретном будет 45, естественно. Ну, по непрерывности такое а найдется. Так вот это и есть константа Эйлера Е. Или иначе можно перефразировать так. Для всех остальных кривых вот этого вот пучка, да, кривых меняющихся вот так, для них скорость роста просто пропорциональна значению функции с какой-то константой, коэффициентом пропорциональности. А для этой специальной вот он просто равен. То есть скорость роста функции равен ей самой. И вот именно при Е он именно что равен. Поэтому она как бы имеет, ну, играет настолько важную роль, что ее просто вообще невозможно переоценить, эту роль числа Е. У него есть еще несколько очень классных, забавных интерпретаций. Например, если ты ходишь в театры, наверное, иногда?
2: Да, хожу.
1: Да, я нет, но я вижу, что ты, наверное, ходишь, да, там художественный вкус сразу чувствуется в глазах, да? Ну вот, представь, что кто-то, шутник какой-то пришел и все пальто перемешал в гардеробе. Все пальто, значит, случайным образом переставил. С какой вероятностью кто-нибудь найдет свое пальто на том же месте, где было? То есть он как бы вначале скинул с кучи, а потом случайным образом на это самое. Но это очень сложная задача.
2: Но это зависит от того, поставил ли он себе задачу поменять все пальто.
1: Он не ставил задачу. Он взял их, просто засунул хаотично в какую-то центрифугу, покрутил и потом повесил на случайные места. Так вот, если решить эту задачу, то оказывается, что при стремлении числа людей в театре к бесконечности, эта величина стремится к 1 минус 1 разделить на Е, где как раз Е то самое. Еще одна задача. Пьяница идет домой. До дома остается 1 метр, но пьяница очень сильно пьян, и его шаг имеет случайную длину, распределенную равномерно от 0 до 1. То есть он так... Но идет он вот к дому, непосредственно к дому, каждый раз делая шаг, сокращает расстояние до дома. А каково среднее значение количества шагов, которые он сделает значит, чтобы попасть уже домой, вот в дверь. А если мы проведем там, ну, много-много испытаний с такими пьяницами? Ответ «Е» шагов. То есть в среднем, вот где-то между двумя и тремя, ближе к трем. Потом, это же число равно пределу, сейчас я его объясню так, что будет совсем понятно.
2: А мне, в принципе, уже понятно.
1: Но я сейчас еще объясню. Если, вот смотри, процент в банке такой, что положив сегодня 100 рублей, ты через год заберешь 200. Представь себе такое, 92-й год. Понятно, да? Предположим, что этот процент не меняется, но можно забирать чаще. То есть ты вот взял, если процент за год дает 200, то за месяц, ну там он даст какую-то часть, да? Там 12-ю часть. Вот, но ты можешь ее забрать... И снова положить. Рефинансирование в тот же момент, да? То есть сложный процент.
2: В смысле, взять и в тот же день...
1: В ту же секунду положить вот уже накопленный процент обратно на это самое. То есть вот ты как бы, если ты положил 100 рублей, через год будет 200 рублей. Но если ты через месяц пришел, забрал накопленный немножко уже процент выше 100 и сказал, теперь я кладу уже вместе с ним, то расти уже будет большая сумма, поэтому ясно, что ты в конце года получишь уже больше, чем 200 рублей. И если ты сделаешь это каждый месяц, ну, как бы будет некоторая величина. Если аккуратно посчитать, это 1 плюс 1 12 в степени 12 получится. Но если будешь каждый день ее класть, то будет 1 плюс 1 365 в степени 365. А может быть, ты можешь так дойти до бесконечности суммы, которую ты получаешь в конце? Нет. Даже если ты будешь дробишь все реже и реже, приходит не к тому потолку. Этот потолок Е.
2: Гениально.
1: Ну, Е умножить на 2, ну, как бы на 100. То есть вместо 200 ты получишь 271.282, ну, в общем, дальше 828. Короче, 100 Е получится. То есть если у тебя вдвое возрастает твой доход за год, то он в Е раз возрастет, если ты будешь класть очень-очень бесконечно часто деньги, каждую секунду снова докладывая уже скопившиеся. То есть у тебя есть потолок, и он равен Е опять. Еще... 1 плюс 1 плюс 1 вторая плюс 1 шестая плюс 1 24 это факториалы те самые. Плюс 1 120 плюс 1 720. И вот эта вот сумма, оказывается, тоже имеет потолок, тоже равен Е. Ну, то есть это константа, управляющая миром просто, и все. Можно вот очень просто сказать. Вот.
2: Полезно ее изучить, значит.
1: И логарифмы, опять логарифмы. Именно логарифмы по этому основанию, то есть вот вопрос, в какую степень надо ввести Е, чтобы получить n, это именно плотность, с которой встречаются простые в районе числа n. Я могу еще 100 таких историй рассказать. То есть e — это самое главное число математики наряду с числом пи.
2: Это очень интересно.
1: И там вот эта формула e в степени и пи равно минус единице. Это комплексно-значное понимание числа e, вот что такое e и что такое функция e в степени x. В комплексно-аналитическом смысле слова, это уже так вот прям совсем руками я не объясню, но если мы... по непрерывности и по естественности конструкции продолжаем на область комплексных... А, комплексные числа наши читатели могут не знать, да?
2: Но лучше объяснить, да. Зрители.
1: Ну, так, если вкратце. Что такое комплексное число? Вот ты можешь извлечь корень из двух на калькуляторе? Там получится какая-то белиберда длинная. 1.4142, там... Ты заметишь, что дробь какая-то не очень периодическая. Можно даже строго доказать, что она не периодична.
2: Я могу корень из 49.
1: Да, это пожалуйста.
2: Или из 9.
1: Это 7, да. Ну, молодец, кстати, слушай, ты знаешь корни.
2: Ну, конечно, я же училась в школе.
1: Ну, опять, да, позволь выразить восхищение. Случайный житель Земли, безусловно, не извлечет корень из 49. Я даже видел там какой-то там ролик был, когда бомбили какой-то институт экономический, Бабуринский, по-моему. Там девушек спрашивали, выпускниц, несколько вопросов задавали. Один из вопросов был, чему равен корень квадратный из 100? И там были такие ответы, девушки такие, не поддается вычислению, затрудняюсь вам ответить. Но это, конечно, на заказ было, естественно, там взяли 100 выпускниц, 90 из них ответило, наверное, а 10 отобрали, которые не могли ответить, ну так, скорее всего, ну, я так думаю. Но на самом деле в мире далеко не все, и я думаю, что...
2: Ну, мне кажется, это вопрос из той же серии «Солнце вокруг Земли» или «Земля вокруг Солнца крутится».
1: Ну, там хоть можно там отбрехаться, что в старой картине мира там, ну, можно было пересчитать неинерциальной системе от чего-то, там, связанной с Землей. Тут можно отбрехаться как-то, это я могу отбрехаться. Человек, который считает, что Солнце крутится вокруг Земли, на самом деле может ответить на все вопросы, просто у него система координат будет менее инерциальной, чем та, которая с центром Солнца. Но в данном случае, ну, вообще никак. То есть, как бы, корень из 100 извлекается, это 10, все. Корень квадратный. Ну и вот как бы из некоторых чисел он, понятно, если число является квадратом просто целого числа, то, пожалуйста, извлекай. А если не является, на самом деле оно не извлекается не только в целых, но даже в дробях.
2: То есть это будет бесконечное?
1: Ну, бесконечно непериодическое. То есть оно не равно, вот корень из двух не равен отношению двух целых чисел.
2: Угу.
1: Нельзя представить себе количество, равное корням из двух, в точности, что оно вот, как бы нельзя его представить в точности в виде, что некоторое количество пирогов делится на некоторое количество детей. Ну вот, что такое рациональное число, дроби, да? Это какое-то количество пирогов на какое-то количество детей. Вот корень из двух не является таким, это довольно просто доказать, но тут уже доска нужна. Ну вот, но что мы в результате делаем? Мы берем наши знакомые числа. Пифагор, кстати, якобы их кружок утопил человека, который это открыл, Евдокса. Ну, я не знаю, насколько это все сказки или не сказки, что человек, который доказал, что корень из двух, диагональ квадрата, не является дробью, был утоплен, вообще знания долго скрывали это. Людям было некомфортно, что они живут в мире, в котором дробей недостаточно. Но, блин, если бы дробей было достаточно, никакой красивой математики бы не было нашей. В этом был божий замысел, что все эти числа не только дробные, вот е и пи, они не просто не дробные, они даже не являются корнями многочленов с целыми коэффициентами, они трансцендентные. Но это я забегаю вперед. Короче говоря, вот мы корень из двух взяли и сказали, ну есть же такое число, значит есть, все, нанесем его напрямую и будем его, значит, рассматривать. А корень из минус единицы? С этим хуже, потому что ни одно вещественное число, ни
2: с
1: одно.
2: С минусом никак?
1: Никак. Если число умножить на себя, неважно какое, оно положительное или отрицательное, результат будет положительным. Поэтому корень из минус единицы, тут требуется уже гораздо больше воображения, чтобы его как бы представить. За нас это сделал Бомбьери 500 лет назад, и последующие алгебраисты проработали теорию комплексных чисел, в которых есть это число, а также все обычные, и все, которые получаются суммированием там, этого корня из минус единицы с обычными числами, умножением их, значит, на обычные числа. В общем, все такие числа типа а плюс b корней из минус единицы, они образуют тоже такую хорошую, классную систему чисел. В ней можно складывать, вычитать, умножать, делить, все как у нас. Но в ней гораздо больше можно делать. В ней любой многочлен всегда корень имеет. Она гораздо более совершенна, чем обычные вещественные числа. И можно функцию вот эту e в степени x доопределить на все комплексные числа. И тогда можно строго доказать, что если e возвести вот в степень пи корней из минус единицы, и это корень из минус единицы вот этот в фильме, e в степени пи и e в степени пи корней из минус единицы, оказывается, равно минус один. Там,
2: это как так?
1: Ну, это надо вот там замечательный предел изучать, что такое замечательный предел там, что e в степени x, вот помнишь про банковский процент я рассказывал, да?
2: Да.
1: 1 плюс 1n на n. Здесь 1 плюс x делить на n в n, предел вот таких выражений. Если теперь я буду подставлять 1 плюс и пи делить на n в n, там некие манипуляции показывают, что просто точка по окружности бегает. То есть если я беру и умножить на какую-то вещественную величину и возвожу e в такую степень, то точка просто аккуратно бегает по окружности. Вот e в степени 2 пи и — это полный оборот, а e в степени пи и — это полоборота, поэтому как раз минус единица попадает.
2: Угу.
1: И это интересно. Любимое уравнение профессора как раз.
2: Да-да.
1: Вот. Но там я довольно много замел под ковер того, что без доски уже не расскажешь. То есть максимум я рассказал, что можно без доски. Остальное, к сожалению, надо уже там пределы брать, там какие-то сопоставлять числа между собой, скорости роста рассматривать. Но вот в целом фильм, вот как бы он расшифровывается весь. Там еще у нее телефонный номер, прикольно, да, было. Ее телефонный номер был равен количеству простых от единицы до 100 миллиона. Честно скажу, не проверял. Ну, наверное, все-таки те, кто фильм снимали, они взяли именно такой, да, номер, который этому равен.
2: Специально заранее. А мне еще там понравилась такая фраза, то, что о том, что простые числа — это воплощение нашей индивидуальности, а мнимые — это наши чувства и эмоции.
1: Ну да, но это как к математике это уже не относится.
2: Это просто
1: относится
2: философия
1: такой, как бы,
2: такая?
1: Да, вокруг математики много разной философии, которая, ну, помогает поддержать, подогреть интерес к ней, но все-таки должна быть отделена от конкретных вычислений и исследований. То есть, для меня, ну, как бы я уже настолько привык к комплексным числам, что для меня, ну, мнимые, просто корень из минус единицы, и все, он вот здесь вещественная ось, вот здесь чисто мнимая ось, остальная часть плоскости – это комплексные числа. Просто плоскость. Комплексные числа заполняют всю плоскость.
2: А по поводу мальчика по имени Корень. Он там говорит о постулате Евклида прямой. Рисует прямую.
1: Да. Правильно. Значит, он апеллирует к аксиоматике школьной планиметрии. Любую прямую можно неограниченно продолжить во все стороны. Это там есть пять постулатов Евклида при построении геометрии, планиметрии. И вот это один из постулатов, я не помню, под каким номером, может быть, третий или четвертый. Там интересен пятый постулат. Ну, там, по-моему, что через любые две точки проходит прямая, один постулат, другой, что прямая может продолжена во все стороны, потом там от любой прямой можно в любую сторону отложить угол, да, любой. Ну, к стыду своему я скажу, что наизусть я их не знаю все пять. Ну, наверное, если подумаю, вспомню. Но факт, что пятый, вот я сейчас три восстановил, вот этот четвертый я, может быть, буду какое-то время вспоминать. А, через каждый сейчас, значит, про параллельные прямые, нет, про параллельные вот как раз пятый. Пятый постулат выглядит так. Через прямую точку и точку, ну как бы через точку, не лежащую на некоторой данной прямой, проходит одна и только одна прямая, параллельная данной. У этого постулата интересная судьба. Уже Евклид чувствовал, что что-то тут не так. Он его выделил отдельно и вначале выводил 28 теорем из первых четырех постулатов, не пользуясь им. А дальше уже начал его привлекать. Два тысячелетия подряд ученые всей Вселенной в разных местах, в разные эпохи пытались доказать, что пятый постулат следует из этих четырех. Ничего не получалось, ничего. И вот к 19 веку все еще это было в той же стадии, что и вот 2000 лет назад при Евклиде. А дальше, дальше. Триумф российской науки. Николай Иванович Лобачевский написал, он невыводим в принципе. Я могу предъявить вам геометрию без пятого постулата, в котором он заменен на другой, что через каждую точку проходит бесконечное множество прямых, не пересекающих данную. И показал, что она не противоречива. И вот это, конечно, вот очень обидно, что это сейчас изо всех сил пытаются замарать. Сейчас как бы западный проект стоит в том, чтобы все российские имена вывести нахрен. И вот прямо из учебников уже убирают. Вот я видел книги, серьезные популяризационные книги, где написано, что геометрия, значит, Лобачевского, называется она геометрией Яноша Бояи. Значит, при том, что это совершенно несомненно, что у Лобачевского первенство по годам. И даже в каких-то книгах написано, в каких-то книгах стыдливо написано так. Геометрию выдумал там Бояи в 1829 году, а также, независимо от него, Лобачевский в 1826-м. Просто подумай, как это звучит. Вот вдумайся в эти слова.
2: Ну, это вообще.
1: Но что это такое, если это не лингвистическое оружие? Вот реально, вот чешутся руки набить морду людям, да, вот за такие книги. Но эти люди, они далеко за рубежом, и их, конечно, достать трудно. Но Гаусс, он сразу признал, он сказал, что да, это Лобачевский, фантастический совершенно гений русский, и предложил его включить там в эту самую, сразу же в члены академии своей, там немецкой или какой, немецкой академии наук. Ну, в общем, Лобачевского в то время вполне признали. Бояи был чрезвычайно заносчив, он до конца дней был уверен, что Лобачевский как-то у него списал ее, при том, что это было на 3 года раньше. Вот. Ну, в общем, на самом деле, это несомненный прорыв, вот абсолютно, это Коперник геометрии, что называется, вот как его называют те же западные, только нормальные, хорошие люди, да, называют его Коперником геометрии. Он доказал, что этот постулат независим от остальных и может быть отменен, и будет просто новая другая геометрия. На сегодня это общепризнано, там, это геометрия Лобачевского, все такое.
2: А касаемо геометрии и появления ее, это же еще связано, как же это объяснить, с Солнцем, когда пытались определить время по Солнцу, вставляли палочку,
1: да.
2: Она отбрасывала тень.
1: Ну, конечно,
2: тень.
1: Да. Пропорции именно так выдумали. А ты знаешь о гениальном открытии Эратосфена? Как вычислить радиус Земли?
2: Расскажи.
1: 3 век нашей эры.
2: Скажи.
1: И человек говорит, смотрите, в Александрии, если я стою в полдень 22 июня, я отбрасываю вот такую небольшую тень. Но в городе Асуан тени я не отбрасываю. Солнце прямо у меня над головой, оно освещает дно колодца. Так, я могу лишь предположить, что Земля круглая. На самом деле, они уже к тому времени знали, что Земля круглая. Но он говорит, что если мы считаем, что это, ну, как бы, что Солнце бесконечно далеко от нас, ну, очень далеко, на самом деле, по сравнению с размером Земли, можно считать, что оно бесконечно далеко, оно там во много тысяч раз, там, сколько, до него 150 миллионов километров, да, размер Земли 12 тысяч, то есть в 10 тысяч раз дальше, да, чем вообще вся Земля целиком. И поэтому лучи Солнца можно считать параллельными, на самом деле. Поэтому что вот как бы в Асуане, то, что Асуане падает тень, а в Александрии нет, связано ровно с тем, что мы немножко прошли по поверхности Земли, и она изогнулась. Но тогда очень легко построить пропорцию с центром Земли, вот такой построить треугольник размером 10 тысяч километров там на тысячу, да, а второй метр на 20 сантиметров, и написать пропорцию, и получится радиус Земли равен 6 тысяч километров. А современники спрашивают, а почему ты уверен, что пропорции продолжают действовать на таких расстояниях? Действительно, миллион раз, если отличаются треугольники, почему должны быть законы пропорции верны? Хороший вопрос, между прочим. На сегодня мы знаем, что физические законы на очень больших объемах, масштабах, они не работают, они заменяются на другие физические законы. То есть наши физические законы, они как бы верны с очень большой точностью в пределах обычных расстояний, они другие на огромных и совсем третьи на микроскопических. То есть современники, в принципе, были правы с этим вопросом, но он сказал, ну давайте предположим, что все-таки действует. И тогда у нас получается ответ, что радиус Земли равен 6 тысяч километров. Вот так. Эратосфен померил радиус Земли. В третьем веке нашей эры. Да, геометрия рождалась из таких жизненных постановок, конечно.
2: Спасибо, Алексей, вам большое за очень интересное интервью. Я не думала, что мне будет настолько интересно слушать про математику.
1: Это же самая красивая вещь на свете. Математика, конечно. О!
2: Я теперь к вам обязательно приду на лекцию.
1: Да, и скачай книгу «Математика для гуманитариев».
2: Спасибо, вот. Приглашаю
1: всем
2: еще раз.
1: Всем привет, да. Гости. Математика forever.
2: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: наука. Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сейчас мы делаем волшебные движения. И действительно, мы сегодня будем говорить с вами о метеоритах в истории цивилизации, культуры и науки. Это очередное заблуждение, которое мы с вами сегодня обсудим. И заблуждение будет разобрано, по возможности, детально. И оно состоит в том, что на протяжении многих тысячелетий наука она не понимала, что такое метеориты, или вообще их не признавала. В то время как люди это наблюдали, и в человеческой культуре, в человеческом быте метеориты существовали. Тема вообще, я должен сказать, грандиозная совершенно, безбрежная. И, конечно, за час, который у меня есть, ее невозможно так подробно обсудить. Поэтому я ставлю своей задачей вот какие-то, так сказать, узловые точки этой проблемы осветить. Может быть, какие-то любопытные просто еще вещи вам рассказать. И, может быть, мы какие-то выводы с вами сделаем. И поймем историю того, как метеориты пробивали себе путь не только через атмосферу Земли, чтобы достигнуть поверхности, но и через сознание ученых, людей, которые занимались познанием природы, на странице учебников по астрономии и книг по астрономии. Если мы с вами посмотрим на небо вечером, то вот это явление, явление метеора, всем прекрасно известно. И замечательно Вергилий написал: «Часто увидишь, как звезды, лишь ветер задул с небосклона, вдруг упадают стремглав, и как сквозь сумрак ночи пламя у них за спиной белее тянется длинно». Это явление мы с вами хорошо знаем, и вы хорошо тоже знаете, что обычно люди делают, когда это увидят, да, какое у нас возникает, значит, хочется загадать желание, да, причем вот в разных уголках нашей планеты, в Европе, в Азии, в Северной Америке, куда бы мы с вами ни приехали, вот существует такое вот устойчивое поверье, что нужно загадать желание. И важно еще здесь подметить, что это желание нужно обычно считается, что его нужно загадать именно вот пока происходит вот это световое явление, да, потому что, согласно некоторым традициям, некоторым народам считалось, что именно в этот момент разверзаются небеса, и боги тогда могут услышать ваше желание, которое как-то ментально передается. В противном случае, что, как говорится, кто не успел, тот уже опоздал. Причем во многих странах, у многих народов, еще вот помимо того, что нужно было загадать желание, нужно было какое-то действие быстро совершить. Например, в Чили нужно было быстренько поднять камешек, который у вас под ногами, любой, просто схватить его в руки. И тогда это, так сказать, было залогом того, что вы, что ваше желание будет исполнено. На Филиппинах нужно было очень быстро выхватить из кармана носовой платок и завязать узелочек. Вообще для этого нужен какой-то специальный навык, по-моему. Вот. А вот у японцев нужно было вот так приоткрыть кимоно, чтобы как бы запустить в себя. Немножко воротничок вот так приоткрыть, чтобы запустить в себя вот этот метеор, чтобы загадать желание. Вот такие вот замечательные совершенно представления, которые позволяли, в общем, на какую-то надеяться удачу при загадывании. Но вот бывают и более серьезные вещи на небе, когда по небу пролетает целый огненный шар, сопровождаемый различными звуками, треском, свистом. И удивительно, что наряду с поверьем, что метеор, вот это небесное явление, несет какую-то приятную вещь, что может загадать желание, оно исполнится, вместе с тем, параллельно с этим, существовало представление о том, что это, в общем, какая-то

угроза. И если вот мы с вами почитаем короля Генриха IV Шекспира, то вот король обращается к лорду Вустеру и говорит: «Послушайте, скажите откровенно, согласны ли вы немедленно прервать свои военные приготовления и возвратиться в свой законный круг, как мирная звезда в свою орбиту, а не пугать, как грозный метеор, недобрыми предвестиями потомства?» Возможно, что вот такие вот более яркие, пугающие уже феномены, вот в частности, это как раз реальная совершенно фотография челябинского болида, они, конечно, такое уже воздействие довольно серьезно оказывает. Может быть, вот с этим как-то было это связано. Ну вот, на самом деле, когда вот небесное тело летит, оно может встречаться с Землей со скоростью 72 километра в секунду. Это колоссальная совершенно скорость, максимальная скорость встречи небесного тела с Землей. И если это довольно массивное небесное тело, если оно прочное, оно может долететь до поверхности Земли. И тогда возникает вот такая рана на поверхности Земли. Здесь мы с вами видим метеоритный кратер, который был первым признан. Метеоритным кратером. Он находится в Аризоне, в США, примерно в 60 километрах от города Флагстафф, где находится обсерватория Лавелла, где был открыт Плутон и многие другие интересные были работы. И вот в начале прошлого века американский горный инженер Беринджер потратил очень много времени, сил и даже средств собственных, изучая этот кратер, и он установил, что это метеоритный кратер, потому что до этого считалось, что он имеет скорее вулканическое происхождение. Так что вот перед нами первый кратер, который был учеными признан действительно метеоритным. Он имеет диаметр, он имеет диаметр примерно 1200 метров. Высота вала над поверхностью окружающей порядка 50 метров и 200 с лишним метров его глубина. Образовался он примерно 50 тысяч лет назад, то есть это довольно молодой кратер, поэтому он вот в этом сухом аризонском климате еще так хорошо сохранился. И недавно, несколько лет назад, было выполнено математическое моделирование вот этого процесса падения в 2005 году. И оказалась вообще очень интересная история. Если этот объект был примерно 40 метров в диаметре, значит, массой 300 тысяч тонн, на высоте 5 километров, он влетел в атмосферу Земли со скоростью примерно 10 километров в секунду, на высоте 5 километров он начал разрушаться, превратился в такой блин диаметром 200 метров, и вот после этого произошло падение с достаточно большой скоростью, так что он, в общем, от него ничего не осталось, только мелкие осколки, которых было собрано, в общем, довольно много. Беринджер принимал участие, порядка 12 тонн осколков этого метеорита было собрано. Причем при ударе выделилась энергия, которая эквивалентна нескольким тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Примерно такая же энергия выделилась во время взрыва Тунгусского взрыва в 1908 году, который был, вот, можно сказать, совсем недавно. В 20 веке на поверхности Земли, особенно после того, как стали фотографировать нашу планету из космоса, было выявлено около 200 вот таких космических ран, как их назвали, астроблемы, которые вот на местности из-за того, что они ветром и дождем как-то сравниваются, из-за их больших размеров, их так вот на местности не увидишь. А из космоса, когда происходит некоторая генерализация обзора, то вот можно
увидеть уже такую кольцевую структуру. Вот здесь мы с вами видим вот этот кратер в Редефорд. Он находится в Южноафриканской республике. Диаметр его около 300 километров. Это самый большой на Земле кратер. Вот фотография на местности. Вот из космоса фотография. Так что вот достаточно крупные, серьезные были удары. Но, по счастью, они происходят, такие удары происходят чрезвычайно редко. И иногда кратеры не образуются, иногда метеорит входит в атмосферу, довольно быстро затормаживается, не разрушается и просто падает на поверхность Земли. Вот самый большой из метеоритов, который найден на поверхности Земли, это метеорит в Намибии, Гоба называется. Кстати, по традиции метеориты называют по населенному пункту ближайшему. Так вот, значит, рядом располагается ферма, и фермер, который там пахал на полях, совершенно случайно на него наткнулся. Вот здесь мы видим с вами вот такие оригинальные снимки, когда его нашли и вот так прокопали. Вот, когда его нашли, он весил 66 тонн. И потом, за несколько десятилетий, когда там его в 50-е годы, в конце 50-х, оценили массу, оказалось, что он уже весит 60 тонн. Там очень активно поработали ученые и туристы. Вот, после чего государство приняло охранные законы. Здесь, вот видите, сделали такую красивую терраску. В общем, сегодня он является таким достоянием, точкой экскурсионной. Ну вот, тут птички... Птичка можно садиться, а вообще так серьезно ковырять его уже нельзя теперь. Вот. Далеко не всегда вот такое тело, оно сохраняется и целиком достигает поверхности Земли. Очень часто даже подобные вот металлические тела, они из-за того, что, двигаясь через атмосферу, очень большая возникает разница давления, фронтальная и задней стороны. И вот этот нагрев очень неравномерный, он приводит к разрушению небесного тела. И вот 12 февраля 1947 года на Дальнем Востоке, в районе Сихотэ-Алинского хребта, выпал на площади порядка 35 квадратных километров просто метеоритный дождь. Там, видимо, где-то вот порядка 70, может быть, больше тонн выпало. И нашли тоже довольно много метеоритов. Примерно больше, по-моему, 10 тонн собрали. И самый большой осколок, 1745 килограммов, вот видите, он находится в музее, а вот здесь вот такой уникальный кадр, вы видите, как его вытаскивали из того места, где его нашли. Надо сказать, что метеориты, вот очень популярные вообще герои, они были на протяжении всей истории, значит, им поклонялись, их обожествляли, боялись. Сегодня им ставят памятники, вот я чуть позже покажу, выпускают марки. Вот в честь десятилетия падения была выпущена марка. Причем вот на этой марке представлена картина художника Медведева, который видел, как падает метеорит, и вот нарисовал картину. И здесь как раз есть вот на этой марке изображение картины. Кроме того, были выпущены значки. Вот вы видите здесь фотография значка. Вот он, этот значочек на мне. Вот. Даже такое количество собрали метеоритов, что, в общем, не жалко было и сделать целую партию значков. Надо сказать, да, это же вот было после войны сразу. Там было очень много военных, людей, которые прошли войны. Метеорит железный. Сразу сообразили, чтобы искать, миноискатель можно использовать. Да, и очень эффективно с этим миноискателем там прошлись по этим квадратным километрам и собрали просто вот несколько грузовиков там, этих метеоритов. Так что вот такой значочек. Я потом, после лекции, когда мы перейдем к вопросам, пущу его по рядам, чтобы вы могли уйти из этого зала
с ощущением, что вы непосредственно прикоснулись к метеориту, а не только к некоторой информации там, о нем. Итак, мы двигаемся с вами дальше по метеоритам. И несколько слов я бы хотел сказать вот общих о метеоритах. Ежедневно примерно вот до поверхности Земли, по разным оценкам, очень разные оценки, ну, примерно где-то 1 тонна метеоритного вещества падает, как бы в разных размерах, кусков. Все метеориты делятся на упавшие и найденные. Вот если человек видит, как он летит, потом он видит, как он упал, пришел и нашел, это упавший метеорит. Да? Вот. А найденные метеориты это находят по случайности. Ну вот как-то по каким-то причинам обратили внимание на камень, проанализировали его, потому что так-то сходу не всегда можно сказать, что это, особенно если это такие каменные метеориты. Вот. Но тем не менее. Значит, каждый год, если вот взять последние там, лет 15, я вот посмотрел, каждый год находится несколько упавших метеоритов. Там 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот когда видели, как он падает, и непосредственно нашли его. Значит, найденных метеоритов где-то от 1000 до 1500 примерно. Каждый год вот пополняется коллекция. Мировая коллекция вся, она насчитывает сейчас более 53 тысяч названий. Самих же вот непосредственно фрагментов, кусков, их, конечно, гораздо больше. Потому что вот если только взять Сихотэ-Алейнский метеорит, о котором мы говорили, там тысячи и тысячи вообще вот этих фрагментов. Так что мы сейчас говорим только о названии. С 2000 года вот эта коллекция удвоилась, даже больше, чем удвоилась. И надо сказать, что здесь огромный вклад внесли метеориты, найденные в Антарктиде. Вообще Антарктида такой клондайк вообще метеоритов. В силу специфики этого континента снег, очень хорошо все видно. И там нашли уже 30 с лишним тысяч метеоритов. Все метеориты в первом приближении, самое простое, если мы классификацию будем с вами делать, это железные метеориты, это железокаменные метеориты и каменные метеориты. Если мы возьмем статистику вот по упавшим, то есть вот мы видим, да, вот упал, то получается примерно так. 95% – это метеориты каменные. 4% примерно – это железные. И 1% – это железокаменные метеориты. Железные метеориты состоят из железа и никеля в соотношении примерно 9 к 1. Ну, бывает и очень большой разброс в зависимости от конкретного метеорита. Каменные метеориты – это силикаты, это оливин и пироксен преимущественно. А вот железокаменные, они примерно пополам состоят из железа с никелем и силикатов. И поэтому, в общем, иногда представляют собой такое прям уже природой приготовленное произведение искусства. Вот мы видим здесь вот метеорит, кусочек там срезали, и вот он на просвет, там солнышко, да, и вот прям как вот такой красивый витраж получился уже природный. Вот эти метеориты, это вот американский метеорит в музее, 15 тонн, его не так давно нашли. Это вот, кстати говоря, в музее уже размещенный не так давно. Челябинский метеорит. Вот, а этот метеорит нашли в Китае. Тоже не очень давно. Вот, поскольку железные метеориты, они очень характерные, выделяются. Потому что вот такой метеорит каменный, ну, просто камень, да, вот мы пройдем мимо, его не увидим. Железный метеорит, конечно, он гораздо более броский. У метеорита есть вот такие вот характерные очень выбоинки. Они называются, для любителей кроссвордов, тут сейчас я пару сложных слов вам скажу, значит, это называется регмоглипты. Вот это от греческого слова трещина. Вот такие вот характерные вещи появляются, потому что когда метеорит идет через атмосферу, как я говорил, он очень сильно нагревается, вот неравномерный нагрев разных частей приводит вот к образованию таких рытвин. Кроме того, железные метеориты, еще подавляющее их большинство, еще имеют одно важное свойство. Если вот срезать аккуратненько и потом протравить кислотой, то выступают вот такие вот характерные фигуры, которые являются, собственно говоря, просто следствием внутреннего строения
метеоритов. Эту картинку впервые в 1908 году обнаружил Алоиз фон Видманштеттен, австрийский ученый, и вот в его честь эти фигуры названы Видманштеттеновы фигуры. Ну вот, а каменные метеориты и железокаменные метеориты, они имеют такие вот характерные хондры, такие шарики, из которых стоят. И, в общем, если специалист посмотрит, он, в общем, может и визуально даже отличить тоже на срезе такую картинку. Так вот, как я сказал, если мы возьмем метеориты, которые находят, не видя их падения, то здесь железных метеоритов гораздо больше. Но вот если мы посмотрим с вами два таких последних, за последние там, десятилетия хитовых места, где находят метеориты, Антарктиду и Аравийскую пустыню, Оман и Саудовскую Аравию, то вот выяснится очень интересная вещь. В Антарктиде количество железных метеоритов соответствует примерно тому, той статистике, о которой мы говорили. То есть порядка там, 4%. То есть как вот, когда они, мы видим, когда они падают. То есть там-то они, в общем, лежат все. Такая репрезентативная выборка. Не спрячешь никакой. Все на снегу лежит. Да? Что железо, что камень. Здесь не важно. Они не прячутся в лесу, там, в земле и так далее. А вот если мы посмотрим, что в Аравийской пустыне нашли, то возникает очень интересная вещь. Оказывается, железных метеоритов там практически нет вообще. А разгадка этого феномена очень простая. Дело в том, что в Антарктиде, как мы знаем, там никто не живет. А Аравийская пустыня – это место древнейших поселений людей. И поэтому железные метеориты, они были практически все выбраны людьми. Их просто не осталось. Их все, если так можно сказать, просто утилизировали. И первая встреча человека – вообще говоря, с железом, это была встреча с метеоритным железом. И мы знаем, вот археология нам подсказывает, что вот это железо очень активно использовалось. И вот наконечник вот этого эскимосского гарпуна – это вот такой прообраз древнего использования метеорита, вот такого самого примитивного, когда это железо, лежащее на поверхности, можно было сразу использовать. Мы же знаем с вами, что железа на Земле вот так в таком естественном виде то практически нет. Поэтому только вот метеоритное железо можно было таким вот образом использовать. Вот. Как я вот говорил, сегодня, вот, когда так много народу живет на Земле, да, и специальные службы существуют, в год всего несколько метеоритов находят упавших, да, то есть вот видели и упали. То есть понятно было, что вот этот камень, он прилетел с неба. Но вот удивительное дело, что в древности уже очень давно, по крайней мере, когда появилась письменность, люди уже понимали, что вот это железо, оно прилетает с неба. И уже было абсолютно четкое понимание этого и сакральность вот этого железа. И свидетельством тому является древнейшие письменные значки в шумерской письменности, в древнеегипетской письменности. Ей были специальные значки, которые обозначали небесное железо. В 4-м тысячелетии появился вот значок шумерский. После 3-го тысячелетия вот встречаются древнеегипетские вот такие значки. То есть было четкое совершенно понимание не только того, что вот это какой-то уникальный материал, который вот редко очень встречается, но то, что это еще с неба приходит, это дар богов. Поэтому железо, оно очень ценилось. Оно было в те времена далекие, оно было в несколько раз дороже золота. И вот здесь я вам хочу показать самое древнее, найденное на сегодняшний день изделие ювелирное, сделано из метеоритов. Несколько лет назад ученым удалось вот взять вот эти фрагменты. Вот мы здесь вот увеличенные видим. Размер его примерно там 2 с небольшим сантиметра. Такая вот бусинка. Ее исследовали
современными физическими методами, и было точно подтверждено, что это метеоритное железо. Причем эти бусинки, они имеют цилиндрическую форму, и там внутри отверстие, через которое продевали ниточку. И установили, что изначально, значит, раскатывался этот блист путем холодной ковки, потому что горячей ковке не поддается метеоритное железо. Вот холодная ковка позволяет, значит, сделать такой листик. Потом его скатывали в цилиндр и оставляли там дырочку для бус. Так что вот это, эти бусы, которым примерно 5200, 5300, 5400 лет примерно, они были найдены недалеко от Луксора, в долине Царей, рядом с долиной Царей, в захоронении фараона Ментухотепа II, точнее, в могиле его жены, царицы Ашаид. Вот это, там так вот, вот двое таких бус было найдено. И, как я уже сказал, да, вот цена таких бус, они, такими бусами могла только вот действительно жена фараона обладать, потому что они стоили в несколько раз дороже золота. Метеоритное железо очень ценилось, и оно использовалось не только для ювелирных украшений, но и для различных других более интересных целей. И вот сейчас я еще должен сказать, что и сегодня вот эта традиция изготовления из метеоритного железа ювелирных изделий, она очень серьезно процветает. Если уже другие изделия практически не делают, то вот ювелирные – да. Поэтому вот я дамам нашим прекрасным в этом зале могу предложить вот такие вот замечательные колечки, которые сделаны из метеоритного железа и костей динозавра. Стоимость вот подобного кольца больше $1 миллиона. Ну, кто не хочет тратить такие деньги на кольцо, я могу предложить более такие доступные изделия, самые разные. Здесь есть вот и такие колечки. Причем есть колечки, где вот вместо камня вмонтирован метеорит. Или как вот здесь вы видите, или вот здесь. Есть кольцо целиком, сделанное из метеоритного железа. Ну вот для людей, кто играет на музыкальных инструментах, я могу предложить вот такой вот медиатор из метеорита, либо, пожалуйста, часы с циферблатом из метеорита. Так что вот, пожалуйста, на любой вкус, все что угодно, можно подобрать по сходной цене. Так вот, возвращаясь в древность, это уж я так апропо сказал по поводу украшений. Так вот, возвращаясь во второе тысячелетие до нашей эры, в долину Царей, мы видим, что вот Говард Картер, который в 1922 году открыл гробницу юного фараона Тутанхамона, он увидел ее, она практически 3000 лет, ее никто не трогал. Вот вы знаете, в чем ее потрясающая особенность. Другой такой нет. Все гробницы разворованы практически в той или иной степени опустошения. А вот гробница Тутанхамона, она оказалась практически нетронутой. Может быть, туда воры залезали вот как раз в те времена, когда произошло захоронение, но потом о ней забыли там, в силу разных обстоятельств. Так вот, в этой гробнице было найдено около 3500 разных интересных вещей. И, в частности, были найдены очень интересные изделия из метеоритов. В частности, например, вот такой набор. Здесь вот представлены 6 штучек, а вообще их 16. 16 стамесок, таких вот резцов с деревянной ручкой. И вот само лезвие очень тонкое и острое, сделано из метеоритного железа. Вот этот набор, он лежал в другой комнате. А вот там, где непосредственно гробница Тутанхамона, причем непосредственно его теле, располагалось еще 3 предмета. Значит, это вот маленькая такая вот копия подголовника, то, что египтяне использовали вместо подушки, это целиком из метеоритного железа. Потом вот такой вот амулет, глаз гора, который вешался на золотой браслет.
И это все находилось вот в тканях, в которых был завернута мумия фараона. Причем, да, и, наконец, вот такой кинжал, лезвие которого сделано целиком, очень острый кинжал, лезвие которого сделано было из метеоритного железа. Причем вот эти предметы, они непосредственно были в тканях на теле. То есть это как раз подчеркивало их, во-первых, очень дорогую вещь и очень магическую. То есть чем ближе к телу это располагалось, тем большая была важность этих вещей, которые там были. Это еще раз подчеркивает вот уникальность метеоритного железа, которое использовалось в разные времена. Надо сказать, что вот использование метеоритного железа для орудия, эта традиция, она прошла вот, ну, чуть ли не до нашего времени. Если мы с вами посмотрим вот на эту картиночку, то в верхней части я еще раз здесь воспроизвел вот тот самый кинжал, который мы видели на предыдущем кадре. Это кинжал, у которого ножна была золотая, да, а сам он железный. Здесь в цветном виде он лучше виден. Кроме того, вот здесь мы видим уже совершенно другая эпоха. Это уже 17 век. Это нож, сделанный из метеорита, падение которого было зафиксировано. Там вот правитель этой области в Пенджабе, он из этого, там метеорит такой был довольно приличный, там больше сотни килограммов, он заказал из него там сабли, ножи, и вот как раз вот такой ножик, он до сих пор сохранился. Кроме того, вот в Эрмитаже хранится такая удивительная сабля, которая в 1815 году была преподнесена Александру I в знаменование роли России в победе над Наполеоном. И вот на сабле там текст, и написано следующее. «Это железо, упавшее с небес, было преподнесено во время его визита в Англию его величеству императору всея Руси Александру». Так что вот можно съездить в Питер и вот своими глазами увидеть такое вот уникальное совершенно уникальное изделие, которое было сделано вот относительно недавно, в общем-то, 200 лет назад всего, не сравнить вот с этим ножичком Тутанхамона. Изготовление оружия из метеоритного железа, оно придавало этому оружию какой-то особый знак. И если мы заглянем в историю, то и у шумерского героя Гильгамеша, у Аттилы, у короля Артура, и у других персонажей, у Тимура, основателя империи тимуридов. Кстати, Тимур – это как раз по-монгольски «железо». Означает, у них были мечи, сделанные из метеоритного железа, и это придавало им какой-то такой особый вес и особую значимость. Помимо вот такой практического использования метеоритного железа, ну, в данном случае мы говорили о железных метеоритах, а вот если мы сейчас перейдем к каменным метеоритам, то мы с вами вот что увидим. Конец первые века до нашей эры, если мы возьмем то время, первые века нашей эры, мы увидим огромное количество монет разных регионов, ну, в основном, конечно, Средиземноморья, на обратной стороне которых изображены храмы, на видном месте которого стоят вот такие камни. И традиция связывает эти камни с небом, что они упали с неба, они имеют такой сакральный смысл. И вот, скажем, вот в Дельфийском храме, в храме на Пафоса на Крите, в сирийском городе, сегодня называется Хомс, а раньше Эмесса, вот располагались камни, которым поклонялись, и эти камни по традиции, ну, вероятно, так оно и было, собственно, это были метеориты. Это были метеориты, которым поклонялись, с ними были связаны всевозможные ритуалы, ритуалы посвящения. И вот я хочу вас познакомить с двумя фрагментами, совершенно разными. А слева мы видим текст Порфирия, философа
который жил вот в 3-4 веках нашей эры, у которого есть такое произведение «Жизнь Пифагора». И вот он что пишет. «Приехав на Крит, он, то есть Пифагор, побывал у жрецов Морга, одного из идейских дактилий, и принял от них очищение громовым камнем». Дактилии – это были такие духи горные. На Крите очень почитаемые. Аиды – это горы. На Крите, то есть вот идейские дактилии – это такие духи горные. Ну, а так вот не очень благозвучно с точки зрения русского языка. Значит, этот дух, так его звали, Морг. Другой фрагмент справа. Это фрагмент из последнего романа замечательного нашего соотечественника Ивана Антоновича Ефремова. Это его роман «Таис Афинская», исторический роман. Он был писателем-фантастом, как вы, наверное, знаете хорошо. Поэтому, кроме того, он был еще замечательным ученым, палеонтологом, доктором биологических наук. Так вот, в романе дело происходит примерно в 322 году до нашей эры. Вот он пишет, как Таис там оказалась в одном месте. «За спиной Делосца появился бородатый поэт с каким-то черным камнем в руке. Ты, обращаясь к Таис, ты должна быть поражена громовым камнем и очищена им. Он ударит тебя камнем, упавшим с неба». То есть вот, обращая ваше внимание на схожесть вот этих фрагментов, я полагаю, что Ефремов, наверное, вот читал Порфирия, когда он этот образ перенес в свое произведение. Но вот действительно, метеориты, видите, они так популярны, что даже становятся персонажами литературных произведений. Но вот я хочу еще ваше внимание обратить на то, что вот этот термин «громовые камни», он нам еще понадобится, потому что было представление, что метеориты образуются как раз во время грома. Каким-то образом вот сверкает молния, грохочет гром, и вот как-то таким образом вот возникает, формируется вот этот камень и падает на землю. И вот эти камни, они падают с неба, но они падают где-то вот тут, недалеко образовавшись, говоря современным языком, в атмосфере. Вот помимо такого религиозного, сакрального или утилитарного восприятия метеоритов, в Древней Греции в V веке, может быть, чуть раньше и позднее, начинает зарождаться наука, начинают появляться люди, которые пытаются объяснять все, что вокруг нас происходит и наблюдается. И вот у Плиния Старшего в его «Естественной истории» есть такой фрагмент. Греки сообщают, что Анаксагор Клозаменский во второй год 78-й Олимпиады, то есть это были вот годы 467-46 до нашей эры, благодаря своим познаниям в астрономии предсказал, в какие дни упадет камень солнца. Что и произошло среди бела дня в области Фракии возле реки Эгоспотамы. Камень этот показывает и по сей день, он величиной сгруженный воз и опаленного цвета. Сам факт частого падения камней с неба не подлежит сомнению. То есть вот уже тогда, в V веке до нашей эры, или, по крайней мере, в I веке, когда писал это Плиний, у людей было четкое понимание, что с неба могут падать камни, что это, так сказать, достаточно частое и понятное явление, и более того, что особенно поразительно вот здесь, что такое вот Анаксагор дает абсолютно, естественно, научное объяснение, выражаясь современным языком, что это вот какой-то кусок откололся от солнца, вот упал сюда, прилетел на небо. Хотя вот, вот такого рода представления, надо быть справедливым, они не стали популярными, а гораздо более популярными стали представления, которые явились составной частью системы мира, созданный Аристотелем, выдающимся философом, мыслителем, человек, который на полторы с лишним, там, больше, там, почти на 2000 лет определил многие вещи, как это все происходит в окружающем мире.
Кстати говоря, вот не могу промолчать, что называется, маленькое примечание сделаю. Вот видите, родился, когда Аристотель, в 384 году, да, до нашей эры. Значит, сейчас 2400 лет со дня его рождения. Очень круглая дата с двумя нулями. И вот этот год, 2016, ЮНЕСКО объявлен годом Аристотеля. Но! Вот здесь есть одно «но», которое очень важно отметить. Неправильный год выбран. Потому что забывают уже в который раз, и в прошлом веке отмечали юбилей Октавиана Августа, титул Грецикара, тоже ошиблись на год. И вот опять ошибаются на год. 2400 лет исполняется в 2017 году. Почему? Потому что надо помнить, как мы считаем годы. Вот мы говорим «до нашей эры», «наши эры», а вот там нуля-то нет. Вот если я спрошу вас, сколько лет прошло от пятого года до нашей эры до пятого года нашей эры? Казалось бы, 10, а на самом деле это 9. Потому что после первого года до нашей эры идет сразу год первой нашей эры. Все, здесь один год, да. Там 4, здесь 4, от пятого до первого, от первого до пятого. Вот, и еще один. Значит, 9 лет проходит. Соответственно, от сотого года до нашей эры до сотого года нашей эры проходит не 200 лет, а 199. То есть как бы вот здесь год выпадает, и мы должны один добавить. Поэтому, казалось бы, в 2016 мы должны к четверке шестерочку, да, подобрать. Значит, 2016 год, но нет. Поскольку там нулевого года нет, то в следующем году будет правильное отмечание 2400-летнему юбилея со дня рождения Аристотеля. Ну, это так. Так вот, что касается системы мира, то Аристотель здесь навел порядок свой, как он это считал нужным. Он весь мир разделил на две части. Вот под Луной, все, что под Луной, где мы живем, здесь все состоит из четырех элементов. Из земли, из воды, из воздуха и огня. Здесь все меняется, все движется, так сказать, к своему центру. Вот. А вот то, что над Луной, там все это состоит из квинтэссенции, из пятого элемента, это эфир. Там все движения происходят только по кругам, все там совершенно и неизменно. И вот к этому космосу, то, что Луна и дальше, Аристотель отнес только 7 планет. Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Все же, что мы видим кратковременное на небе, молнии, вот падающие звезды тоже мы называем, всякие там галы вокруг Луны, солнечную корону во время затмения, кометы, все вот эти огненные шары, вот это, и кометы тоже, да, все это он отнес к атмосфере. Он считал, что вот какие-то испарения идут от Земли, они там где-то наверху там конденсируются, и вот возникают такого рода световые явления. То есть он, Аристотель, он все вот эти явления он свел к атмосфере. И вот эти представления, они были очень живучими, только вот сейчас мы сразу перескочим так, через 1500 лет, даже больше. Вот. Но вот поскольку там ничего такого интересного для нас не происходило. Но вот я хочу сказать, что невероятно, конечно, устойчивы были эти представления, и нужно было, вот как очень хорошо Гумилев сказал, познание должно окостенеть, чтобы дать жерло и направление взрыву. Вот что-то такое должно было произойти, чтобы вот этот взрыв произошел. И вот мы сейчас уже к этому взрыву с вами приближаемся. Мы перемещаемся в 1492 год, когда на территории, сейчас этот город находится на территории Франции, Энсисхейм, упал метеорит, причем это был достаточно крупный метеорит. Он так хорошо летел, как вот челябинский болид, свистел, шумел и грохотал. Его видели на расстоянии многих километров. И вот в этот день Альбрехт Дюрер
находился примерно в 40 километрах от того места, где он упал. И он видел вот этот вот огненный шар, который пролетел. И потом, спустя годы, вот на гравюре «Меланхолия», которую он сделал в 1514 году, то есть спустя уже много лет, видимо, такое большое впечатление ему произвело наблюдение, что вот на задней части этой гравюры мы видим вот эту картину падения такого болида. Он это изобразил художественным образом. А вот на нижнем рисунке мы здесь видим рисунок современника, который вот описал, потому что видели, это как раз вот упавший метеорит, его видели, там мальчик видел, как он просто непосредственно упал на поле. Там они пахали. Вот. И вот как вот удивительно бывает, значит, для людей, которые там живут, это огромное совершенно событие. Вот до сих пор. Они этот метеорит туда, поскольку это был шум, так сказать, на вот весь тот район, туда приехал император Максимилиан через несколько дней буквально после его падения. Значит, он там отколол кусочек, один увез, другой он велел в приходскую церковь отвезти, там, чтобы его приковали как следует, чтобы он не улетел обратно. Вот. И потом его очень чтили, вот он всегда там хранился. Это самый древний, самый ранний, можно сказать, ну тут о древности трудно, наверное, говорить, самый ранний метеорит вот в Европе, который сохранился до сегодняшнего дня, 1492 год. И вот в 1992 году весь мир отмечал 500-летие со дня открытия Америки, вот, а жители Энсисхейма, они праздновали 500 лет со дня падения этого замечательного метеорита. Его даже вынесли погулять, потому что он там в музее лежал, а его вот на улицу, в то место, где его нашли, упали. А так вообще он находится в музее, его место и сегодня там, можно приехать туда и посмотреть. Причем вот если мы возьмем более широкую область и вот почитать там какие-то отзывы, то, в общем, многие говорят, что это какая-то ерунда, там что-то вообще, что-то видели, там падало, не падало. То есть, в общем, надо сказать, что это вот совершенно удивительно. Совершенно удивительно. Вот 17 век и 18 век, мы постепенно приближаемся к нашему времени, они дали вообще очень серьезный отворот-поворот метеоритам, потому что вот Исаак Ньютон, разработав основы современного естествознания, построив эту замечательную теорию тяготения, написав вот эту книжку прекрасную «Математические начала натуральной философии», где он вот всю нашу Солнечную систему привел в движение по законам, и можно было уже все это рассчитывать. Вот, можно сказать, побочным эффектом этой прекрасной работы было то, что в рамках вот ньютонианской картины мира метеоритам места не было совершенно. Пространство, огромное бесконечное пространство. Планеты разделены огромными расстояниями стерильного космоса. Это вот был космос Аристотеля такой. Но если у Аристотеля все было заполнено вот этим веществом, пятым элементом, то вот у Ньютона это пустое пространство. Там нет ничего. Между небесными телами существует только обмен тяготением и светом. Вот представить себе, что небесные тела могут обмениваться каким-то веществом, это была дикость какая-то. Это вот примерно то же самое, как если бы говорить в то время серьезно, как это еще в прошлом было поверье, что роса, она с Юпитера на Землю спускается, и вот здесь вот образуется. Вот. Поэтому вот в рамках ньютоновской системы мира не было места метеоритам. Хотя вот, если мы чуть-чуть назад вернемся, в XVI век, то вот этот круг метеорных явлений, он немножко поубавился, потому что вот кометы, небесные тела, они получили статус небесного тела. Да, как мы с вами помним, Тихо Браге, он померил параллакс кометы во второй половине XVI века и доказал, что комета находится за орбитой Луны. То есть вот он, как иногда говорят, разбил эти небесные сферы, да, придал кометам статус небесного тела. Вот они были выведены вот из этих заблуждений, а метеориты еще туда глубже были забиты. И вот эти, кроме того,
вот во времена уже и более поздние, в XVIII веке, возникли представления о том, что такое атмосфера. Торричелли вывел понятие атмосферного давления. Было понятно, что с ростом высоты это давление уменьшается. Позднее возникло понимание, что молния – это электрическое явление. И уже тоже стало понятно, что эти громовые камни, о которых говорили, в общем, тоже они существовать не могут. То есть вот этот камень, который лежит на земле, люди вот видят, что он летел, вот и упал, а ученые говорят, нет, ничего такого быть не может. И вот как раз вот говоря об этом жерле, вот мы подходим к такой вот точке. Критической. Потому что взрыв, вот он прям сейчас буквально произойдет. И мы с вами сейчас находимся в 1772 году, когда во Французскую академию наук поступило несколько сообщений о том, что вот наблюдалось падение камней 13 сентября 1668 года, и были найдены несколько осколков, три. Причем в академию об этом сообщили довольно уважаемые люди. Это был аббат Шарль Бошелай, он был членом-корреспондентом академии. Вторым человеком, который принес метеорит, был генерал-лейтенант окружного суда. Третий человек был менее известен, но тем не менее, то есть это были уважаемые люди, которые принесли вот эти метеориты и привели показания свидетелей, которые видели крестьяне, как вот это все летело по небу, была туча, значит, гром, и треск, свист, шипение, и вот это упало на землю, и вот нашли. И поэтому все-таки вот такое не первое событие уже, значит, Парижская академия наук образовала комитет из трех человек. Этот комитет возглавил Антуан Лоран Лавуазье, человек, который колоссальный вклад внес в науку. Он является основоположником современной химии. Человек был очень такой дотошный, достаточно, вот скажем, такую вещь сказать, вот он 6 недель просидел в темной комнате, 6 недель не выходя, для того, чтобы исследовать чувствительность глаза к очень небольшим изменениям источника света. То есть вот эти вопросы его тоже интересовали. И вот такому вот дотошному человеку, блестящему ученому, эрудиту, было поручено вот, разобраться с этим вопросом. Что это за камни? Вот, что это за камни? И они были преподнесены как вот громовые камни, потому что все это, когда еще и туча была, вот, как назло. Бывали падения, когда при чистом небе. Ну ладно, там это еще можно было бы тогда как-то разобраться. Но здесь вот эти камни, они были преподнесены в академию как громовые камни. И очень тщательно, ну, при тех возможностях, которые тогда были, и минералогические возможности, так сказать, химия все-таки тогда еще не очень понимала. То есть тогда еще не было возможности понять вот это вот. Сегодня мы знаем, что вот метеоритное железо – это никель. Вот если там никель есть, да, вот на Земле это практически невозможно найти такое железо никелистое. А вот, ну, тогда вот не было возможности еще это установить. Ну, вот решили, что нет, значит, этого не может быть. И вот я с большим сожалением прочитаю вам вот из отчета комитета Лавуазье, вот какое заключение они сделали. На основании анализа мы можем сделать заключение, принимая во внимание другие обстоятельства, что этот камень, подаренный аббатом Бошелаем, они в основном один вот этот изучали, там этот второй, как-то он немножко и третий, остались за бортом, вовсе не обязан своим происхождением грому. Что он вовсе не падал с неба. Вот я здесь ударение делаю, сейчас чуть позже прокомментирую. Что он не был сформирован из минеральных веществ, смешанных при расплавлении молнии, как это можно было предполагать. Тут небольшая опечатка. Нам кажется наиболее правдоподобным предположить, что этот камень, возможно, был закрыт дерном или небольшим слоем земли, и в него ударила молния. И тогда он стал заметен. То есть вот человек
настолько был убежден в рамках вот той системы мира, той картины мира, что он поставил под сомнение свидетельские показания. Вот к этой работе есть разные отношения среди ученых. Кто-то его там обвиняет. Наш следующий герой, вот Хладни, он вообще вот последующие события назвал научным вандализмом. Вот есть работы современные, где как бы на защиту встает Лавуазье. Но я хочу обратить внимание на другое. Я хочу обратить внимание на то, что вот насколько даже вот у таких блестящих ученых могут быть вот убеждения, которые сильнее фактов, которые сильнее доверия людей. Вот я даже вот подумал, интересно, а вот если бы какой-то человек, которому он очень доверяет, например, был бы там старший брат, там, которому он с детства уважается, вот если бы тот ему рассказал, вот, что он сам видел, вот интересно, он бы сказал, что этого не было? Что ты, наверное, ошибся, это что-то там лежало на земле и вообще просто зарыто, а потом молния ударила и там. То есть вот какую-то сказку такую рассказать. Вот я даже не знаю, боюсь, что даже нет. То есть вот он должен был сам увидеть, или ему вот там, если бы у него был автомобиль, как вот на том кадре, да, упало бы, что-нибудь такое разбило, тогда, может быть, он бы и задумался. И то неизвестно. И то неизвестно. То есть вот мы знаем, что, допустим, судебная система многих государств, практически всех, она часто очень построена на свидетельских показаниях. Человек кладет руку на Библию, и он ручается за честность своих показаний, и на основании этих показаний решается судьба людей. Людей судят или даже лишают жизни. А вот здесь абсолютное недоверие к тому, что люди чистосердечно рассказывали, принесли вещественные доказательства. Надо сказать, что вот эта вот история, она невероятно показательна. Она встречается, я могу вот до утра сейчас рассказывать различные примеры, но поскольку у меня время достаточно ограничено, я вам приведу только два примера. Два коротких примера. Значит, первый пример связан с шаровой молнией. Это явление, которому тоже вот еще Аристотель отказал вообще как-то так в существовании. И из-за его краткотечности тоже, в общем, совершенно непонятно, что это, есть ли, нет. Может, это какая-то иллюзия. И вот Франсуа Раго, директор Парижской обсерватории, очень уважаемый ученый, заинтересовался этой темой и написал целую книгу. Он привел там массу показаний, наблюдений, вот, все это вот представил на суд. Значит, и когда уже после его смерти был в 56-м, кажется, году был сделан перевод на немецкий язык этого фундаментального труда очень уважаемого ученого. Значит, издатель немецкий снабдил вот эту главу о шаровой молнии следующим категорическим примечанием. Шаровая молния представляет собой результат воздействия на сетчатку глаза интенсивного света обычной молнии. Вот. Причем вот даже тут дело до курьеза доходит. То есть вот шаровая молния, она объясняется наблюдением человека, который стоит на луче зрения. Вот летит молния, и она как бы стоит на месте, и поэтому он... Вот есть так называемые стационарные метеоры, да, вот вспыхнул свет, и все, и нет. Потому что если метеор летит по небу, перпендикулярно лучу зрения, то мы видим полоску. Если он летит на нас, то мы видим просто вспышку света. Так называемый стационарный метеор. Да? Но, извините за вот такую, что называется, шутку. Если наблюдатель видел вот такую молнию, то он уже потом бы вряд ли что мог бы рассказать. Если она летела, так сказать, в сторону наблюдателя. То есть он ни о какой шаровой молнии уже не мог бы и рассказать. Хотя вот такое объяснение шаровой молнии, оно встречается в литературе. Более того, в 1890 году было аналогичное вот заседание Парижской академии, где вот обсуждалось очередной раз масса всяких наблюдений шаровой молнии. И все равно, опять та же история, значит, показания свидетелей были подвергнуты сомнению. Или в лучшем случае был сказано, что это была оптическая иллюзия. Другой пример, это уже, можно сказать, совершенно из наших, вот это середина прошлого века.
с конца 40-х годов в Америке стали наблюдать какие-то вот объекты, летчики военные, которые мы называем неопознанными летающими объектами. Этим серьезно занималась ВВС на протяжении там, полутора десятков лет, двух даже. Они собрали там несколько тысяч сообщений, не знали, что с этим делать. Вот. И тогда значит, они, ВВС, добились у Конгресса выделения довольно серьезной суммы денег. По тем временам эти были большие деньги, больше 300 тысяч долларов, чтобы, большие деньги, больше 300 тысяч долларов, чтобы организовать научную комиссию,

очень серьезный ученый. И вот после двух лет работы этого комитета, этой комиссии Кондона, был выпущен вот такой толстый отчет в 1000 страниц, где вот все наблюдения были объяснены. Видите, здесь между другое. Там здесь нельзя было признать вот каких-то темных крестьян, да, которые там что-то такое наблюдали, непонятно что, необразованные. Здесь наблюдения были военными людьми, летчиками. По крайней мере, в общем, людьми, которые отвечают за свои слова. Поэтому здесь просто пошли немножко по другому пути. Вот текст объяснения одного наблюдения. Это необычное явление следует отнести к разряду столь редких природных феноменов, что они не наблюдались ни до этого случая, ни после. Вот каким только ухищрением ум ученого не придет для того, чтобы вписать какой-то непонятный факт в понятную ему картину мира. И вы знаете, вот если познание можно представить себе в виде лестницы, по которому движется ученый, движется наука, то бывают какие-то моменты, когда кажется, что вот стена перед нами, тупик. И для этого нужен какой-то человек, который просто изменит масштаб восприятия. И он поймет, что просто изменились размеры ступенек, а вообще-то лестница продолжается, она идет дальше. Но нужно как-то на это посмотреть по-другому. И вот таким человеком в нашей сегодняшней теме был Эрнст Хладни. Он по образованию юрист, но вот очень интересовался акустикой, очень интересовался химией, минералогией. И вот его заинтересовала тема метеоритов. Он был членом Петербургской академии. В 1794 году он приехал в Санкт-Петербург. Он еще и был прекрасным музыкантом. Он изобрел музыкальный инструмент, такие стеклянные трубочки разной длины, и вот он на них играл. И вот было торжественное заседание Академии наук Петербургской, он выступал на ней, его слушала Екатерина, царица. Так что после этого он побывал в музее, где он увидел метеорит. И стал его изучать. Этот метеорит был привезен вот в том году, когда Парижская академия в 1772 году вынесла вердикт, что этого ничего не существует, в Санкт-Петербург, точнее, был доставлен вот этот очень интересный, это очень интересное самородное железо. И оно было найдено Петром Симоном Паласом в Сибири. Он вообще очень много путешествовал, такой был человек разносторонний, универсальный ученый. И вот я предоставляю ему слово, что он пишет в письме академику-секретарю Эйлеру, это сыну знаменитого Леонарда Эйлера. Значит, письмо по-немецки, мы его переводим. «Я прошу также, ваше высокородие, сообщить академии, что я имею у себя глыбу самородного железа, это около, вообще изначально около 700 килограммов, такая серьезная глыба, смешанную со своей горной породой, найденную на горе около ручья Кокса, который недалеко от Абаканска впадает в Енисей». Это Красноярский край сейчас. «Эта глыба сама по себе является подлинной достопримечательностью, потому что самородное железо, его существование – до сего времени вызывало у минералогов сильное сомнение, а отныне сомнения благодаря этой находке в основном устраняются. Она лежала совершенно открыто на поверхности на горном хребте». Вот это очень важно. То есть вот то, что он это заметил, то, что он настоял на том, чтобы вот эта здоровенная глыба, и чтобы ее отвезли в Санкт-Петербург в то время, когда там вообще все на подводах возили. Это вообще, я не знаю, процедура эквивалентная тому, как вот в 70-е годы из Питера на Северный Кавказ везли 6-метровое зеркало большого телескопа азимутального, когда для этого какие-то специальные были сделаны транспортные средства, дороги специально под это дело асфальтировали. То есть это грандиозное вообще мероприятие, как вот притащили. Она такая компактная и очень тяжелая, это же невероятно неудобно все это тащить. И вот все-таки

0: этот осколок, этот кусок железа самородного, как тогда считали, был доставлен в Питер, там его откололи кусочки, по всей Европе он пошел. И вот этот метеорит, как мы сейчас уже точно знаем, он, конечно, колоссальную роль сыграл в определении сегодняшнего статуса метеоритов. Потому что вот Хладни, а вот еще да, хочу сказать, что этот метеорит, вообще говоря, заслужил памятник. И в том месте, где он упал, это место, и вот сегодня разыскали, вот видите, место находки. И сегодня он представлен во многих музеях в нашей стране, во многих других. Здесь так вот его, видите, уже тут порезали на кусочки. Нарезка метеорита такая. Вот. Так вот, значит, Хладни в 1794 году написал книгу о происхождении найденной Паласом и других подобных ей масс железа и о некоторых связанных с этим природных явлениях, где он сделал совершенно революционные выводы. Значит, первое, что он показал, что существует связь между метеорами, болидами, и вот этими камнями, которые находят на Земле, потому что на протяжении огромного времени наука не воспринимала. Вот есть метеор, который полетел, вот есть какие-то камни. Непонятно, что это за камень. То ли это природный камень, то ли в него молния попала, и он такой стал какой-то весь черный. То ли что-то еще, то ли это вулкан выбросил, то ли это в результате землетрясения что-то там из-под земли вылетело. Вот он соединил вот эти два явления. И он привязал к этому событию вот конкретные вещи. Он сказал, что вот это и есть метеориты. Он тогда уже к этому концу XVIII века уже химия, минералогия, она позволила уже здесь какие-то особенности метеоритные уже выявлять. И что еще очень важно, он сказал, что они прилетают из космоса. Они прилетают из космического пространства. Вот это вот те вещи, которые он сделал очень важные. Были, конечно, предпосылки, то есть наука не стояла на месте, были сделаны очень важные еще вещи. Вот я рассказал про атмосферу, то есть было понимание, что вот атмосферное давление падает, и что там может такое конденсироваться, чтобы упало вот такая 100 килограмм или 200, 500. Вот это уже было довольно странно. Первое. Второе. Начали уже определять базисные наблюдения метеоров и болидов. И стало понятно, что они летают на огромных высотах. Это все десятки километров происходит. А значит, какие же это скорости? Это же скорости колоссальные, километры в секунду. Что это такие скорости, которые может развить какая-то конденсация в атмосфере? Тоже, в общем, совершенно непонятные были вещи. Вот. Ну и так далее. Поэтому вот, что называется, вода точит камень. И если мы откроем еще одну книжку, это первая книга на русском языке, посвященный метеоритам. Она была написана Афанасием Ивановичем Стойковичем в 1807 году. То вот он, это начало XIX века, он же с большой симпатией и с большим вниманием уделяет идеям Хладни, хотя он излагает там все гипотезы. Он упоминает вот все, что можно, значит, и гипотезы о том, что тогда тоже была популярна, что это Луна. Потому что вот кратеры на Луне, которые наблюдали, их в то время считали, что они практически все вулканические. И даже вот было выделено там пару вулканов в центре Луны, которые вот так вот обстреливают Землю, оттуда прилетают на Землю вот метеориты. Значит, он описывает эту гипотезу, потом он упоминает вот идеи Хладни, массы космического пространства, вулканизм. Ну и говорит о том, что, в принципе, эти массы тоже могут происходить от удара молнии. То есть это остается. Но вот в его книжке много раз упоминается имя Хладни, и вот видно, что вот эти идеи, которые изначально были осмеяны, ведь когда книжка Хладни вышла, писали даже, вот сейчас я вам скажу, вот он сам пишет, когда моя книга вышла, большинство заявило, что это глупость. Некоторые из наиболее авторитетных тогда научных журналов указывали, что она не заслуживает опровержения. То есть вот вообще даже, что тут говорить. Вот. Но вот проходят годы, и мы видим, как, в общем, происходят серьезные изменения, связанные вот с достижениями астрономии, достижениями метеорологии и достижениями химии и минералогия. И если мы откроем еще одну книжку, написанную выдающимся ученым Александром Гумбольдтом, энциклопедистом, вот он такой вообще эпический труд написал «Космос. Опыт физического описания», где он описал, в общем, всю природу, все естествознание. И у него есть там много глав, посвященных астрономии. И в частности, вот, пожалуйста, абзац. Это примерно середина века. «Падающие звезды, огненные шары и метеорные камни», видите, он это все уже объединило, оно так похладнее идет. «Суть весьма вероятно не что иное, как небольшие космические массы, двигающиеся с планетной скоростью, обращающиеся в небесном пространстве вокруг Солнца по законам тяготения в эллиптических, параболических и гиперболических путях. Когда эти массы встречаются в их течении Землю и притягивая ее, становятся светящимися у пределов нашей атмосферы. Так они часто отбрасывают каменные обломки, более-менее разгоряченные и покрытые черной блестящей корой». Ну вот, если немножко на современный язык переложить, то, в общем, это уже абзац из современного учебника. То есть вот уже к этому моменту метеориты завоевывают свое право, и оформлено это было право ровно через 100 лет, как вышла книжка «Хладнее», потому что появилась первая монография. Специальный научный труд, появилось слово «метеоритика», и вот Эмиль Коген написал эту книжку, в 1994 году вышел первый том, потом еще выходил второй и третий том, ну, в общем, это была уже серьезная монография, где уже никаких вопросов там не было, это был уже предмет исследования, и он изучался. Вот таким образом на область науки метеоритика получила всеобщее признание, а в последующие годы даже некоторые государства признали право собственности на метеориты для того, чтобы это изучать, для того, чтобы пополнять коллекции. Ведь когда Лавуазье свой вердикт вынес, тогда ведь многие коллекции, да, многие хранители минералогических музеев просто повыбрасывали эти метеориты, но более дальновидные поменяли таблички на более такие нейтральные, потом их поменяли обратно. Вот, так что вот как бы сегодня мы, если вы найдете метеориты, то можете даже премию получить. У нас в стране она может составлять несколько десятков тысяч рублей, в зависимости от качества метеорита. Вот, при советской власти там до 500 рублей советскими деньгами доходили премии. Так что сегодня ценность метеоритов, она абсолютно понятна. И когда сегодня мы видим, как по небу пролетает вот что-то такое грандиозное, конечно, это, может быть, так захватывает дух, но мы прекрасно понимаем, что это такое. И, в общем, фольклор. Я хочу закончить свой рассказ небольшими отступлениями от науки. Вот когда в Челябинске пролетел метеорит, то вот потом мы посмотрим интернет. Он вообще просто был наполнен всевозможными самыми разнообразными шутками. Дети, кто покажет на карте Челябинск, да, такой черный юмор? Да, ну или вот это уже сами челябинцы там шутят до дождя, после. Найдите 7 отличий, да? Я не нашел. Вот. Ну или, например, вот всякие были анекдоты. Спонсор метеоритного дождя. ООО «Пластиковые окна». Другая шутка на эту тему. «Скажите, Холмс, как эти русские смогли так точно определить в Челябинске, кто от метеорита пострадал, а кто сам себе окна выбил?» «Элементарно, Ватсон, у вторых сосульки остались висеть». Вот. Ну и, наконец, такая уже более приближенная к нашим реалиям. Говорят, в тот самый день утром в Челябинске на совещании губернатора было сказано буквально следующее. «Да нас со всех сторон критикуют. Но кто сам без греха, пусть тот в нас камень бросит». Вот. Ну, на этой такой позитивной ноте я благодарю вас за внимание, заканчиваю свой рассказ и с удовольствием отвечу на вопросы, на ваши. Да, вот я сейчас сделаю две вещи. Первое, это я пущу по рядам обещанный метеорит, чтобы вы могли к нему прикоснуться. Я смею надеяться, что последний смотрящий мне его вернет. Пожалуйста. Вот. И второе, что я хочу сделать. Мы сейчас можем это запустить-то, да? А, просто следующий, да? Хорошо. Значит, Мы сейчас будем разговаривать, я жду ваши вопросы, но мы их прогоним под нарезку замечательно совершенно. Давайте, это невозможно не посмотреть, это вот около 10 минут, это с видеорегистраторов идет нарезка вот Челябинского метеорита. Это, конечно, вообще величественное зрелище, давайте просто будем смотреть. Ну я повторю, что... Да ради бога, пожалуйста, вы можете сфотографировать. Я претендую только на то, что мне его вернули. Вот. Все остальное это уже на ваше усмотрение. Да. Итак, какие вопросы, пожалуйста? Сейчас вот микрофон возьмите, пожалуйста.
1: После падения Челябинского метеорита, значит, в интернете было, значит, ну, видео, скажем так, что он летит, и, значит, вдогонку ему летит что-то длинное, продолговатое, и, короче, ударяется в него, чуть ли не притормаживая, и все это взрывается. То есть, вот насколько это... Я потом это видео не нашел повторно.
0: Я видел эту картинку, но вы знаете, вот я вам уже вот рассказывал. Дело в том, что вот динамика вот этого процесса перемещения тела в атмосфере, оно может вызывать там самые удивительные вещи, в зависимости от формы фрагмента, да, там, ну, я, правда, не специалист, опять вот я хочу оговориться, я не специалист в этом деле, я бы хотел отвечать на вопрос по истории астрономии, да, ну, раз вы задали, я свою точку зрения могу высказать, тем не менее, поскольку возможно, что там просто разные формы глыбы, да, и какая-то часть, она имела более такую динамичную форму, и она просто в какой-то момент летела быстрее вот этого основного куска. Я не могу точно сказать. Но я не вижу там... Там, вы знаете, ну сколько рассказали всяких историй? Ну, может быть, да. То есть, может быть, какой-то артефакт, вот что... Вот коллеги, да, здесь вот отмечают. Все понятно. Ну, видите как, вот вы знаете, у Эдгара По есть такой замечательный рассказ, когда вот он сидит в кресле, смотрит в окно и вдруг видит, что по холму, вот там, какое-то чудовище совершенно феноменальных размеров перемещается, да, и вот он его описывает, что это какой-то совершенно монстр там такой, а потом выясняется, что по окну, значит, паутинка идет, которая прямо спроецировалась на вот спуск холма, да, вот на край холма, и там просто паучок ползет. То есть вот когда мы смотрим на что-то, да, мы должны четко понимать, что мы изначально не можем знать, какого это размера, если мы не знаем, какое это расстояние, да? Для этого у нас вот два глаза есть, которые разнесены тут на 65 миллиметров, у кого сколько, да? С тем, чтобы мы вот как-то на ближайших десятках метров могли четко вот с помощью своего бинокуляра определять независимо расстояние до объекта, и чтобы дальше понимать, вот представляет нам угрозу какую-то или нет. Дальше у нас уже какие-то косвенные вещи. Вот там дом, а на фоне дома, перед ним, за и так далее, и так далее. Когда это идет на небе, все это очень сложно тоже определить. Может быть, действительно, это было, что там на стекле у машины. То есть вот, ну, вот тут, кстати, это тоже... Не, ну, понимаете, вот как каждое событие, это фольклор тоже. Вот сколько там разговоров было всяких, что там НЛО сбило этот метеорит. Боже мой, слушайте, каждый год вот это все видно. Вот даже вот взять последние несколько лет, вот записи, и в Аргентине там такое было, и в Америке там такое же. Все это происходит каждый год, все эти болиды. Ну, это абсолютно природное явление, но тут сложно вообще о чем-то говорить. Это...
2: Михаил Юрьевич, большое спасибо за, как обычно, очень интересную лекцию.
0: Спасибо вам.
2: Вопрос по специальности.
0: Да, хорошо.
2: По поводу комиссии Лавуазье.
0: Да.
2: Значит, когда... Ведь беда не в том, что Лавуазье настоял на том, чтобы метеориты не принимались французской академией наук, а в том, что, во-первых, была уничтожена, как я понимаю, коллекция, которая к тому времени существовала в французской академии. И второе, это то, что на несколько десятилетий было отказано в принятии метеоритного вещества. Вот когда этот тренд изменился, и когда все-таки французская академия опомнилась, и они начали признавать, что все-таки камни с неба падают.
0: Хорошо. Вот я думаю, что здесь вот такой точкой может быть 1803 год. Да, да, совершенно верно. Потому что вот если мы возьмем там, допустим, вот... Значит, 72-й год – это Лавуазье комиссия. Такая следующая вот важная точка – это был 1790-й год. Там в одном городе выпал тоже метеоритный дождь, и 300 человек подписалось, что они это видели. Мэр города подготовил. И там вот это на юге Франции, там они в местный значит, научный журнал это вот, принесли все эти материалы, их просто высмеяли. Но вот 1803 год – Это био, да, это его такая же поездка инспекционная в то место, где очередной, значит, метеоритный дождь, там колоссальное количество осколков. Вот. Он провел там вот на местности большую работу, и вот он понял, что это реально все упало. Вы знаете, вот я размышлял, я думаю, ну вот 72-й год и 803-й, ну не очень сильная ситуация поменялась, да? То есть вот как бы вот там они, ну там было несколько кусков, здесь их больше, но в принципе нет. Что изменилось? Что изменилось? А, здесь есть вот несколько вещей, как я понимаю. Значит, во-первых, Био это был человек совершенно другого поколения уже. Понимаете, это был молодой парень, который вот эти вот новые уже вещи он уже впитал. И Хладни. Потом, извините меня, была открыта уже Церера, Паллада, да? Я уж не знаю, там это было, Юнона уже была или нет, но то есть вот уже было понятно, что вот тогда это господство, представляете, что вот есть планета, которая разрушилась на куски. Вот даже если мы вот этого Стойковича возьмем книжку, он там Цереру, Палладу, Юнона называет куски. Он даже вот так... Это куски, понимаете? Вот поэтому для некоторых это были куски. То есть было... Хладни это писал в 94-м году, но он писал это как гипотезу, что, возможно, там планета какая-то разрушилась. Ну вот, пожалуйста, открыли. Пиаццо открыл. Вот одна, вторая, третья. То есть это по одной орбите движется. Других тогда не было мыслей-то. Как правило, подавляющий продукт. Да, вот мы видим феномен, развалилась планета там по каким-то причинам. А почему тогда не допустить, что эти осколков больше, что они сюда летают? То есть вот я говорю, вода так точит камень. И потом, конечно, вот то, что я говорил, очень важно. К этому моменту уже скорость метеоров была понятная, что это километры в секунду. То есть было понятно, что это не может быть просто вот что-то такое в атмосфере летать с такой скоростью. Это должно откуда-то, так сказать... То есть вот здесь астрономия, она серьезную вещь сделала. Она посчитала скорость, поняла, что есть вот тела, которые летают вот с такой сумасшедшей скоростью. Ответил? Хорошо. Еще?
3: Большое спасибо за лекцию, Надежда, меня зовут. Тоже вопрос по специальности. Вот интересно, вы затронули вопрос по истории науки, что есть консервативный такой консенсус, и есть какие-то сумасшедшие, в кавычках, которые радикальные новые идеи высказывают, которые потом оказываются следующей ступенью науки. И вот как вам кажется, в современной астрономии есть там разные любители, которые рассматривают увеличенные снимки, пытаются там что-то найти, до чего у профессиональных астрономов руки не доходят. Но вот в современной астрономии возможна ситуация, что с периферии науки появятся какие-то идеи, которые потом окажутся прорывными? Либо уже настолько высокая степень профессионализации, что никакой любитель не может претендовать?
0: Скорее второе. Вы знаете, действительно, вот вы правильно сказали, вот уровень профессионализации с одной стороны, да, и с другой стороны технической наполненности. Ведь вот почему вот эти ребята в 19 веке любители, у них были деньги, терпение и желание, да, и поэтому они с помощью телескопов делали фантастические открытия, ничего не надо было делать, даже тот же Клайд Томбо, который открыл, он же образования не было, он потом его получил, но это труд, но у Томбо уже должен был быть вот такой инструмент, это 30-сантиметровый рефрактор. Там должен быть гигантский труд. Никакого образования не надо. Труд, труд, труд. Да. Сегодня же астрономия, конечно, это очень технологическая область. Это же новое. Мы могли бы поймать, это нужны инструменты стоимостью миллиарды долларов уже. Да, это телескоп Кека, это Хаббл. Вот такого уровня вещи, чтобы что-то сделать новое. Вот фантастическое открытие ускорения, расширение Вселенной, да, вот оно было сделано только благодаря вот новым технологиям. Представить себе, что сейчас любитель с помощью там какого-нибудь телескопа, который у него стоит дома там на балконе, чтобы он... Что, это какие-то... Да, ну вот в этом смысле астрономия прекрасна. Можно открыть там переменные звезды какие-то новые, там, допустим, да, комету. Вот комета — это вообще область любителей. Пожалуйста, и имя там твое присвоят. Вообще замечательно. Вот астероиды даже, все уже. Астероиды уже не в состоянии открыть любители. Они уже вышли из этого, да, потому что это уже тоже тонкие наблюдения, там их эти сотни тысяч астероидов. Поэтому я думаю, что любитель астрономии сегодня вот какой-то такой прорывное открытие, он, конечно, не в состоянии сделать в силу названных причин. Да, пожалуйста. Вот сейчас, одну секунду, вот с микрофоном. Еще.
4: Михаил Юрьевич, спасибо за лекцию, интересно было. Хотелось бы уточнить по поводу видманштеттеновых структур.
0: Да, фигур.
4: Фигур. Я так полагаю, что это именно происходило в момент формирования малых тел, спекания железа и никеля, и это есть чередование этих полос железа.
0: Ну нет, нет, нет, нет, никель и железо, они там как это сплав. То есть там нет, вот это сплав. Как бы там никель и железо, метеорит, они периметр, там нет так, вот, значит, вот 100 грамм никеля, да, и 900 грамм железа. Нет, просто это структура. Вот так сформировалась, да, вот кристаллическая структура, вот она так сформировалась из-за того, что это там долго остывало или долго нагревалось, наоборот. Вот я здесь не берусь это объяснять, я не знаю, это не моя сфера, но здесь, вот что касается металла, то он это никелистое железо, да, вот там нету отдельно никеля или отдельно...
4: И вопрос, ну, как бы тоже следующее, есть ли кобальт и насколько мало его или много его вообще?
0: Да, есть, ну, в очень маленьких пропорциях, да, есть, кобальт встречается. Ну, знаете, опять же, вот с этим, с никелем там, есть вот, я сказал, 1 к 9, да, но это все очень среднее. Вот все числа, которые я сегодня называл, они все, я просто не буду каждый раз говорить, примерно, около, приблизительно, да, но вот все числа, которые я называл, они, в общем, кроме дат рождения, вот, ну, там тоже, кстати, вот для порфирии, например, там я не стал писать, что вот там 322 либо там такой-то, ну, как бы примерно написал, вот, потому что там есть расхождение. Но вот эти все числа, они приблизительные, поэтому есть метеориты, где там пару процентов никеля всего есть, где там 30, может быть, даже никеля. То есть вот разброс довольно большой. В том числе вот есть присутствие каких-то... вот сейчас в метеоритах открыты новые минералы, например, которые на Земле не встречаются. Вот известные минералы, которые на Земле вообще не встречаются. Ну вот, элементы все те же, конечно. Понятно, что Вселенная состоит из 92 элементов, да, которые мы все хорошо знаем сегодня. Да, пожалуйста.
1: Тема лекции у нас о заблуждениях.
0: Да.
1: Я просто хотел, значит, вот очень много сейчас астрономы. Точка взрыва, значит, в общем, я понимаю, что Хаббл, это хорошо, это все видно, это действительно это приборы. Но вот... так широко, быстро завоевал у всех астрономов, что вот была точка, взорвалась, считает миллионные доли секунды после этого. Как-то, вы знаете, есть такая дача, значит, как известно, русалки бывают трех видов. И дальше читается, как известно. Вот насчет этого точка взрыва, почему она так широко вдруг это завоевала? Всеобщее знание. Насколько она, так сказать, доказуема или просто положение какое-то?
0: Это про большой взрыв?
1: Да.
0: Ну, видите ли, здесь... завоевала популярность потому, что есть подтверждение. Значит, первое, то, что было хронологически первое, это закон Хаббла, вот вы его правильно упомянули, да? Значит, у нас есть вот этот эффект разбегания галактик, который мы можем запустить назад. Вот. Потом, дело в том, что вот, скажем, когда модели стали создавать, то, значит, из них вытекали какие-то следствия, предсказанное вот таким следствием оказалось реликтовое излучение. Оно открыто, да, вот оно подтверждает. Это, можно сказать, была последняя такая вот фундаментальная точка в признании, всеобщее признание теории Большого Взрыва. Вот оно, мы в первом приближении говорим, реликтовое излучение, оно равномерно по всем направлениям, да. Но если мы там после запятой начнем смотреть, там в пятом знаке там примерно, да, вот там уже начинаются небольшие флуктуации. То есть вот есть карта сегодня построена очень точная, где видны. И надо сказать, что вот современная вот эта инфляционная модель происхождения, вот эта вот инфляционная составляющая, она вот это как раз тоже предсказывает. То есть вот все то, что мы наоткрывали сегодня, все это укладывается в теорию и предсказывается ей. Собственно, как сегодняшняя наука-то работает? Да, вот современная методология науки состоит в том, что мы создаем какую-то теорию и верифицируем ее, по возможности, да, значит, если мы подтверждаем, если мы предсказываем что-то и подтверждаем, вот Эйнштейн, когда общую теорию относительности создал, да, он сказал, что вот движение перигелия Меркурия, значит, красное смещение, значит, красное смещение у масс, да, и изменение направления, как бы вот, значит, был произведен эксперимент фотографирования во время солнечного затмения, да, и там точности совпал, то есть луч звезд отклонился ровно настолько, сколько эта теория предсказывала. Все. Вопросов нет. Работает теория. Если, как вы знаете, вот у Поппера есть вот эта система верификации, если мы что-то предсказываем, и это подтверждается наблюдениями, это прекрасно. Теория работает. Мы можем 100 таких предсказаний сделать, 100 провести экспериментов, они подтверждают. Но если мы найдем хотя бы один какой-то эксперимент или факт, который противоречит этой теории, то надо думать о другой. Да? Вот пока здесь это все работает, у нас сегодня нет фактов таких серьезных, которые бы вот эту модель закрывали. Да, обратно, да. Сегодня вот мы знаем, что это примерно там 14 миллиардов лет. Да, пожалуйста, еще кто-то хотел
2: пожалуйста,
0: спросить.
2: Пожалуйста, теория мультивселенной, что этих взрывов происходит бесконечное множество, происходило и будет происходить, просто мы их не можем уловить. И, например, Джордана Бруно сожгли в том числе за то, что он, потому что очень много таких. Множественность миров, так называемых.
0: Да, ну он немножко о другой множественности говорил. Это уже мы так немножко здесь спекулируем, такое экстраполируем. Но вот здесь мы сейчас вот, вы очень интересную тему затронули, потому что, да, современная, я вам даже скажу такую вещь, вот, вот эта тема, которая, она настолько грандиозна, что она отдала вот космологии самостоятельную жизнь. Сейчас вот уже мы во многие книги, там, журналы мы видим астрономия и космология. Вот если мы возьмем какой-то учебник там, 60-х, 70-х годов, то мы увидим, что космология – это часть астрономии. Да? Там разные есть. Вот, но сегодня это такая область, мощная теоретическая область, которая, в общем-то, уже является самостоятельной. То есть астрономия уже не включает в себя космологию. Она вырвалась на самостоятельную жизнь уже, смотрите, на орбиту. И вот то, что вы говорите, вот эта тема мультивселенных, это вообще очень сложный, и я бы сказал, вот методологический такой вопрос, очень сложный, потому что здесь мы говорим о вещах, которые на сегодняшний день вообще невозможно проверить. Потому что вот есть горизонт. Если действительно мы вот про 14 миллиардов лет говорим, да, Вселенная возникла. То есть вот если мы от нас, вот от положения Земли сегодняшнего будем отмерять по всем направлениям 14 миллиардов лет, то мы увидим там, ну вот, как бы большой взрыв. Куда ни глянь, везде большой взрыв, да? Вот таким вот образом. То есть вот дальше, то, что было дальше, мы это в принципе не можем увидеть, потому что свет 14 миллиардов лет шел оттуда, вот он к нам пришел, там что-то дальше тоже есть, ну, то есть абсолютно вот есть, но мы этого не можем увидеть, мы не можем это увидеть, свет оттуда не пришел. А вот то, что вы говорите, это вот эта вот идея ландшафтов таких, мультиверсума. Вот, кстати, недавно вышла вот книжка замечательная Леонарда Саскинда, вот как раз вот «Ландшафты мироздания», как-то она вот так, по-моему, называется, «Мультивселенной». Вот, вот он там как раз целую книгу этому посвятил. Вот этим бесчисленным вселенным, которые рождаются, которые имеют различные параметры, вот он там как раз вот антропный принцип таким образом объясняет, что, собственно, ничего особенного у нас.
2: Ну вот я как раз хотел сказать, что тут было сказано, что любителям уже нечего делать.
0: Нет, ну вот, ну, вот я и говорю, да.
2: Сфера, которая затронута, она скорее философская, наверное.
0: Да, да, да. И поэтому сегодня вот космология даже говорит о таких вещах, которые, может быть, вот привычной методологии научной противоречат, потому что мы не можем это проверить. Вот сегодня мы себе не мыслим, как мы можем это проверить? Вот как бы, может быть, в будущем как-то что-то новое совершенно принципиально появится. Да? Но сегодня, в рамках сегодняшней парадигмы, можем сказать, что этого мы никогда не увидим. Вот я подчеркиваю, да, в рамках сегодняшней парадигмы. Этого мы никогда не можем, в принципе, увидеть, но Бог его знает.
2: Еще один момент, поскольку речь шла о заблуждениях и, да, может быть, о каких-то вещах, которые связаны с мировоззрением, которое не всегда отражает правильно действительность. Вот, например, теорию Большого Взрыва вполне признают религии. Почему? Потому что если вы поставите перед этим взрывом какое-то существо, сверхсущество божественное, то вы легко встраиваете религиозную картину мира. Если же вы скажете, что как раз было мультивселенная и множество таких взрывов и так далее, они происходят независимо от никаких, да, богов, да, там, и духов и так далее и тому подобное, тогда вот это более, естественно, научная картина получается. Ну, как,
0: конечно,
2: вариант.
0: Нет, ну, идея Бога здесь, она, в общем, не верифицируется, поэтому тут что тут как об этом говорить? Это предмет веры. Да, вот, пожалуйста.
5: В Московской области есть маленький город, называется Переславль.
0: Так.
5: И там неподалеку есть
0: камень.
5: Такая достопримечательность, синий камень.
0: Да, синий камень.
5: Является ли он вообще материальным?
0: Не знаю. Он какой-то интересный, я там тоже был, но вот насколько я никогда не интересовался, отколупывали от него кусочек или нет, не могу сказать. Хотя за ним вот какие-то там числятся легенды. Да, действительно, он интересный камень. Это надо вот в комитет по метеоритам. Представляете, какую премию дадут, если выяснится, что этот здоровенный камень вот такой, который там на практически на три четверти зарыт в земле, вот, что это метеорит. Я вот рекомендую обратиться.
5: И еще вот есть вопрос. Может быть ли какая-нибудь радиация или что-то подобие этого, если вот рядом с метеоритом находишься?
0: Ну, вот они какие-то спокойные. Вот это вот кадр замечательный. Вот здесь вот как раз вот на этом кадре вот роскошная картинка. Как раз вот машина еще и повернула так правильно, дорога. Вот это вот отлично, да. Вот здесь вот как раз все видно. Ну, вы знаете, по поводу радиации, в общем, ничего. Вот я вот, вот значок этот у меня уже давно, вот уже там, несколько десятилетий. Видите, я жив-здоров, нормально все. У меня еще больше такой крупный кусочек есть.
6: Спасибо за лекцию. А вот у меня такой вопрос. А метеорит, который сначала видят, а потом находят, у них размер примерно одинаковый или он колеблется?
0: Ну, понимаете, какое дело? Что значит видят? Когда мы видим, мы же не знаем, какого он размера. Пока он летит, естественно, он становится меньше. В атмосферу влетает всегда одна масса. Даже если это кусок один целиковый, не разрушился в процессе полета, все равно, вот этот, пока он летит, от него происходит испарение, он, конечно, серьезно уменьшается, безусловно, безусловно. Поэтому, если мы возьмем на входе в атмосферу и на Земле, это две большие разницы.
6: Нет, вот именно вы говорили, находят примерно три метеорита в год таким образом. Вот
0: ну, эти... не, там несколько, да. И?
6: И у них масса примерно одинаковая или она сильно колеблется?
0: Между собой? Да. Ну, конечно, это может быть все что угодно. Это может быть какой-то там вот небольшой, вот я не знаю, вот такой вот метеорит может быть, да. Это может быть глыба там сотни килограммов. Он как гоба, 60 тонн, самый большой. Вот это могут быть очень разные вещи, очень разные. И по размерам, и по массе, и по химическому составу мы видим, что они могут быть, он может быть абсолютно железный, там почти чуть-чуть никеля, да, или может быть вот просто как камень, глыба, который, если бы мы не видели, он там полежит несколько лет, вообще его потом не признаешь за метеорит.
6: Да, в метеорите может быть золото и...
0: Да. Кстати, вот я еще очень важную вещь забыл сказать, что по современным представлениям, вот как-то я, вот у меня это выскочило это совершенно, по современным представлениям, метеориты прилетают из пояса астероидов. Это вот основной источник метеоритов, да? Но на Земле найдены метеориты, которые прилетели с Луны и Марса. Вот найдены, вот в Антарктиде там найдены. И поэтому вот те астрономы, которые там в конце 18-го, начале 19 века говорили о лунных метеоритах, они могли, если они бы сейчас нас слышали, они могли бы торжествовать. Правда, у них совершенно другое было. Представляете, они думают, что это вулканы стреляют, да? Здесь речь идет о другом. Это о том, что очень большом метеорите, который падает на Луну и вышибает осколки с Луны, которые в момент вот, вылета с Луны обладают второй космической скоростью, позволяющим покинуть поле тяжести Луны. И то же самое с Марсом. Вот есть метеоритный, есть марсианский метеорит один, вот прям проследили, что вот там он такое-то количество лет назад его вышибло с Марса, потом вот столько там он лет летал, и вот столько-то лет назад он упал на Землю, в Антарктиду.
6: А вот теоретически может быть метеорит полностью из золота?
0: Давайте поищем во Вселенной. Поищем во Вселенной. Понимаете, какое дело? Надо такое... Что же теоретически? Спасибо. Давайте такую теорию мы с вами какую-то набросаем, чтобы такой метеорит мог быть.
7: Михаил Юрьевич, спасибо большое за очень интересную лекцию. И вопрос вам. Вот по поводу метеоритного железа.
0: Да.
7: Значит, ну мы знаем, что железо, оно в недрах планет. Вот у нас Земля, железное ядро, и так, по идее, само по себе железо во Вселенной тоже кусочками не должно формироваться. Только какая-то сильная гравитация может объединять эти все атомы в какое-то нечто единое. Вот исследовали, естественно, ученые, да, нашли какую-то общность между железными метеоритами. Это какое-то было давно разрушенное небесное тело одно, или это разные небесные тела? То есть, может, когда-то у нас было несколько больших планет, таких сравнимых по размеру с Меркурием, Марсом, там, с Землей.
0: Нет, вот, нет, ну это речь идет выводов. Все-таки, скорее всего, ну вот насколько я знаю, опять же, вот как не специалист в этой области, но так я кое-что читал, я могу сказать, что, в общем, если говорить о проблемах современной метеоритики, да, то вот одной из проблем все-таки является вот этот проблем доставки из пояса астероидов, метеоритов на Землю. Там не все ясно. Есть какие-то моменты, которые непонятны. Вот. Но, тем не менее, понятно, что вот есть определенное там, небольшое количество вот, семейств астероидов, откуда они и прилетают. Как бы это вот эти родственные тела. Ну, возможно, что там было какое-то тело, которое разрушилось. Там же постоянно что-то происходит сейчас. Да? То есть понятно, что процесс разрушения, они сталкиваются между собой, астероиды. Это приводит к разрушению. Вот как-то так.
8: Спасибо, Вячеслав, за лекцию.
0: Спасибо вам.
8: Да, я снова узнал, что такая тема будет, конечно. Не мог не быть здесь, как энтузиаст метеоритов.
0: Хорошо.
8: Да, я занимаюсь этой темой для себя. Так сказать, вот как раз проверяю камни, куски железа.
0: Угу.
8: Пока не нашел метеоритов. Наверное, только пока.
0: Все впереди еще.
8: Ну да. Так, и вот...
0: В Антарктиду вам надо туда, к пингвинам.
8: Ну ладно. Так, вот вопрос задам просто, вот, возвращаясь к этой теме уже.
0: Да.
8: К метеорита. Читали отзывы в интернете. Это недавно корреспондент один высказался по телевидению, что, видимо, дата падения в 15 февраля, что, видимо, отметили настолько энергично День влюбленных в Челябинске, что вот такой презент получили. Ну, не знаю, что...
0: Ну, там много было шуток, да. Конечно. Там вот, кстати, по поводу этого, вот там была шутка, что, значит, молодой человек девушке говорит, дорогая, неужели ты вчера загадала вот новые окна?
8: Конечно. Ну, да. Вот, а вопрос, вот, конечно, по этой теме.
0: Да.
8: Вы считаете метеориты действительно угрозой всей нашей планете? Здесь вот рухнет вот размером с планетарий метеорит.
0: Ну, метеориты очевидная совершенно угроза. Вот мы с вами видели около 200 огромных кратеров размерами там, до 300. Даже вот в Антарктиде там возможно, что есть кратер там больше 500 километров, но пока его там не исследовали, поэтому я его не назвал как самый большой, а назвал вот это вот в Южноафриканской Республике. Но Земля покрыта этими кратерами, посмотрите на Луну. Вот, поэтому, конечно, это угроза. Но это угроза, вопрос всегда о вероятности. Да, мы знаем, что там, я не знаю, раз в несколько миллионов лет на Землю вот такая штука падает, которая может привести к очень серьезным структурным изменениям климата. И вот мы знаем с вами, что вот 65 миллионов лет назад, когда вымерли динозавры, возможно, одной из гипотез – это то, что упал такой приличный астероид, возможно, да, который вот, вот такая, как сейчас есть такое понятие, ядерная зима, даже во время ядерного взрыва атмосфера наполняется пылью, света меньше, и возникает парниковый эффект, и так далее. И так далее. Вот, так вот, такая ядерная зима, она может вполне возникнуть и от падения метеорита, поэтому это, безусловно, угроза. Угроза. Но она, понимаете, вот у нас вероятность того, что на нас вот там сосулька пойдет на голову, когда мы выйдем, она гораздо выше, чем то, что в пределах нашей жизни на Землю упадет такой метеорит.
8: Конечно. Я считаю, преувеличивать эту угрозу все-таки не нужно. Скорее.
0: Преувеличивать не нужно, скорее. Да. Но это, понимаете, какое дело? Ведь научное сообщество, оно заинтересовано в новых каких-то вливаниях финансовых, поэтому не секрет, что этой темой можно так аккуратно поспекулировать в рамках вот разумного.
8: Ну, вот и дело,
0: это, кстати, на самом деле прекрасный повод у государства каких-то денег еще попросить на систему наблюдения. Да, да, да.
8: Вот меня уж спрашивают, как вот рассмотрели его. Вот, пожалуйста, потому что нет.
0: Да, пожалуйста, он сколько там выбивал окон, и там стены рухнули, в общем-то. Ну, все живы, слава богу, да.
8: Что-то себе сделаем. Сами себе. Потому что эти взрывы, недавние теракты показали на фоне вот падений. Так. Как еще? Спасибо вам, конечно, за стамический ваш календарь. Действительно классное издание.
0: Да, пожалуйста, спасибо. Пользуйтесь.
8: Конечно.
0: На следующий год уже спасибо. Вот в работе тоже будет.
9: У меня есть еще один вопрос. А вот как можно узнать, вот если какой-нибудь камень нашел, похожий на метеорит, вообще что это? Метеорит или какой-то камень?
0: Звоните в комитет по метеоритам, в Геохи. Там есть специальный отдел.
9: А смысл тогда просто, если это окажется, в конце концов, просто камень?
0: Ну, если вы не проверите, вы никогда этого не узнаете, правда, да? Значит, это, если у вас есть подозрение, что это метеорит, вы должны обратиться к специалистам, потому что в домашних условиях вы... Ну, единственное, что можно сделать, если это железный метеорит, вы можете его распилить и протравить кислотой. И вот если вы увидите эти Видманштеттеновы фигуры, то тогда это метеорит. Вот это как. А если у вас какой-то каменный метеорит, то, конечно, вы это не сделаете.
9: И еще один вопрос.
0: Визуально, да.
9: Наш брат спросил.
0: Так.
9: Это может ли...
0: Вы пресс-секретарь? Брат, да?
9: Скорее, администратор.
0: Администратор, хорошо.
9: Может ли, вот, если какая-то звезда, к примеру, в космосе взорвется...
0: Да.
9: Естественно, пойдет цепная реакция.
0: Цепная реакция какая? Что вы имеете в виду?
9: Ну, имеется в виду то, что с большой силой может... Вот, к примеру, из астероидного пояса отлететь какой-нибудь астероид и на нашу планету начать лететь.
0: А почему он отлетит-то?
9: Ну, из-за силы, с которой взорвется звезда.
0: Ну, а это какая? Это же световое давление? Ну, это, да. Почему? Это же не гравитация. Ну, вы знаете, нет, это так вот, как бы такое визуальное, что вот все взрывается, все разлетается. Здесь вот этот аналог, он не проходит. Вот. А потом, даже вот представьте себе, вот где-то в космосе, пусть даже в какой-то окрестности, значит, там, не знаю, на расстоянии, ну, 10-100 световых лет, взрывается, не дай бог, там какая-то звезда. То есть у нас проблем будет гораздо больше от этого излучения, которое придет. Потому что если даже эта звезда окружена поясом астероидов, и пусть они разлетятся, ну, вот представляете, вот на этом расстоянии, чтобы он туда хоть один попал, вот представьте себе, возьмите вот эту сферу диаметром 100 световых лет, и посчитайте, вот, как бы, как они разлетятся. Да, это, в общем, совершенно невероятное событие. Поэтому... Ну да, потом, пока там они еще долетят, это пройдут еще там столетия, уж я об этом не говорю. Вот, но здесь гораздо больше проблем будет не от вот такой гипотетического разлета каких-то осколков твердых тел, да, движущихся по орбите, что, в принципе, маловероятно крайне, а вот больше будет от излучения, которое придет. Уж если вот на таком расстоянии вспыхнет сверхновая, то просто жизнь на Земле погибнет. Просто погибнет.
10: Да, вот у меня вот еще вопрос.
0: Да, пожалуйста.
10: Спасибо вам за лекцию, очень интересно. А в чем ценность метеоритов для современной науки, если она вообще? Ведь найдены уже десятки этих метеоритов, но все они примерно одинаковые, более или менее. А их все равно собирают, изучают ли сейчас вот так же пристально, или просто по музеям их, так сказать...
0: Не, ну, понимаете, какое дело? Есть, есть научное сообщество, которое пытается какие-то вот... На принципиальном уровне мы понимаем, да, что это такое. Как бы всегда можно уходить туда-внутрь. Это как вот говорил один биолог, жизнь коротка, а червяк длинный. Понимаете? Вот. То есть вот наука, она изучает, да, она может вглубь предмета уходить туда сколько угодно. Ну, поэтому вот есть люди, которым это интересно, есть государства, которые платят за это деньги, да, ну, вот пока это интересно, пока там какие-то новые вещи обнаруживают. Вот есть метеоритное общество, есть журналы, они постоянно какие-то вещи публикуют. Любая научная статья – это элемент новизны. Пока эта новизна есть, эта область будет существовать.
10: Ну, то есть любой вот найденный в настоящее время метеорит его обязательно исследуют ученые там.
0: Конечно, конечно.
10: Потом уже там в музее, в коллекции и так далее.
0: Конечно. Да. Если этот метеорит попадает в руки ученых, то его изучают, ему дают название. Потом какое-то время он вот находится в таком вот этом листе ожидания, потом попадает вот этот каталог метеоритного международного общества, да, там его начинают изучать, потому что, ну, мало ли что, вдруг он будет действительно золотой там какой-нибудь настоящий упадет, что-то такое ждут, вот интересное, что-то придет. Вот смотрите, да, вдруг вот это же открытие последних десятилетий с Марса. После того, как мы знаем, вещество с Луны привезли, да, и на Марсе там уже поковырялись и знаем химический состав Марса, мы можем понимать, что да, оказывается, вот этот метеорит с Марса, а этот с Луны, может быть, еще какие-то такие интересные вещи прилетят. Так что тут, в общем, есть какие-то вот... Да, но они какие-то очень маленькие оказались. Ну, это вот дальше надо смотреть, да. Вот может быть, почему нет, а почему нет, в принципе, да. Каналы они не могли прорыть, конечно, на Марсе, но что-то такое вот интересное может быть, да.
11: Ну что, друзья, вопросов много, и, наверное, мы поставим точку, у нас и камера кончается. Поэтому еще раз, да, поблагодарить Михаила Юрьевича за очень интересную лекцию, за глубокое такое погружение в историю. И я хочу сказать, что, ну, ведь камни с неба – это подарок, да, для ученых. Как можно еще узнать о том, что вот там...
0: Ну да.
11: Когда мы получаем такой фрагмент, такой образец, ну, это просто, я не знаю, как им не воспользоваться и как можно его не изучить. Ведь они все разные. Поэтому каждый раз мы получаем какую-то новую информацию, обобщаем ее.
0: Ну, конечно. И потом это же совершенно бесплатно. То есть, вот, надо запускать туда, тратить какие-то безумные деньги на эти аппараты, а когда должны сесть, привезти обратно, он еще там не долетит или еще что-то. А тут все само в руки прилетает. Да. Ну, грех не поисследовать, конечно.
11: Вот. И я хочу вам еще раз рассказать о том, что есть в нашей коллекции. Вот на втором этаже музея нашего.
0: Да, вот, кстати, извините, ради бога, я хотел сказать. Здесь же вот прекрасная коллекция метеоритов, тоже можно пойти посмотреть, а большой даже украдкой потрогать, там кусочек Сихотолинского можно, да.
11: Во-первых, на втором этаже огромная коллекция, больше 100 образцов, где есть и марсианский лунный, и Сихотолинский дождь, и много другого, и импактиты, и тектиты. То есть у нас прекрасная коллекция в соответствии с классификацией, выстроенная.
0: Да.
11: Можно прийти посмотреть. Там же есть отдельная экспозиция Челябинского метеорита. Все о нем рассказано и показано. Вот вы сейчас обратно пойдете, вы увидите огромный симчан, полосит, по сути дела, 1630 килограмм весом. Огромный. А рядом с ним Харабали, рядом с ним Дронина. Вот пройдете сейчас мимо, наверное, многие просто ходят и, ну, не знаю, не осознают. Ну, наши постоянные посетители знают, конечно, те, кто первый раз. Подойдите, посмотрите, это же чудо самое настоящее, чудное, да, которое к нам оценит. Ну, и учитывая разброс вопросов, я хочу прорекламировать новый фильм, который мы начинаем показывать в связи с Днем космонавтики. И поздравляю всех с приближающимся событием, величайшим 55-летием, да, полета человека в космос. Мы к этому событию подготовили премьеру для наших посетителей. Она пойдет уже с 11 числа. Первая часть нашей программы в «Звездном зале» – это фильм, это программа для универсариума «Звездное небо над нами», производство нашего коллектива творческого Московского планетария. Вторая часть называется «Dark Universe» или «Темная вселенная». Создали фильм полнокупольный наши коллеги из Хайтон Планетариума города Нью-Йорка. Поэтому я приглашаю. Там и вопрос о большом взрыве, о том, что расширение ускоряется, и о том, какие гипотезы существуют. Причем все это визуализировано. Потрясающая графика. Применены самые современные цифровые технологии визуализации. Поэтому я думаю, что вы получите ответы на свои вопросы. И, кроме того, большое удовольствие от просмотра. Там прекрасная музыка и очень все сделано красиво, очень просто, очень доступно, понятно и интересно. Поэтому приглашаю вас на наши премьеры со следующей недели. Все это можно будет видеть в нашем звездном зале.

Итак, дорогие друзья, в нашем междупразднике разговор опять про реки. Ну, так уж получилось, что наше царство-государство, оно некоторым образом вдоль реки развивается. Вот. И ваш покорный слуга, он тоже родился между двух рек. И вот сегодня прогуляемся мы по рекам, по их геологическим достопримечательностям, которые значимы для, ну, наверное, любого человека, который так или иначе касался геологии. Ну, вот именно здесь, на северо-западе. Это самая такая животрепещущая тема, что ли. Для новоприбывших, для тех, кто, ну, наверное, здесь впервые. Мы всегда начинаем именно с этой карты. Самая простая геологическая карта, вот, которая, возможно, выглядит для неискушенного взгляда немножечко необычно. Вот, и будем гулять сегодня вот вдоль речки Сязь. А вот она течет из Новгородской области, вот, пересекая несколько вот таких вот значимых что-то, да, вот, геологических объектов. Речку Волхов. Речка Волхов и есть еще речка Лава, да, которая пересекает то же самое вот зеленое вот это пятно. Для новоприбывших, для тех, кто не имел никогда дела с геологическими картами, объясняю, что мы с вами живем в таком замечательном месте, которое представляет собой этакую вот наклонную территорию, да, где у нас кристаллический фундамент, который у нас обнажен на Корейском перешейке, он плавно погружается в сторону Москвы, поэтому у нас вся эта территория называется северо-западное крыло Московской синеклизы. Поэтому любая река, которая пересекает всю эту территорию с юга на север, вот она неминуемо пересекает. Вот она неминуемо пересекает карбоновые, дивонские,

0: Простой причине, что любой объект, да, в геологии он представляет собой скорее результат последовательности, что ли, событий, чем вот конкретная какая-то дата. Вот, дата имеет значение только тогда, когда мы имеем дело все-таки с явлениями, ну так или иначе, да, вот связанными с деятельностью человека. До того, наверное, все же нет. Что нам говорит вот эта вот самая карта? Вот что? Здесь у нас есть масса, да, вот, объектов, вот, которые интересны вот именно с точки зрения какой-то вот дочеловеческой истории. И вот это тоже один из вариантов, по сути дела, геологической карты, где мы видим направление, да, вот именно направление омоложения объектов. Вот вся эта территория, которая у нас находится на Корейском перешейке, в акватории Ладожского озера, в акватории Финского залива. Дальше это все прикрывается отложениями Кембрия, все это прикрывается отложениями Ордовика, все это прикрывается отложениями Девона, ну и, наконец, вот тут у нас Карбон. Вот на самом деле не очень правильно все это рассматривать в рамках административных границ, потому что, ну, вообще все, на самом деле, в природе не следует рассматривать в этих самых рамках. Ну, вот так уж получилось, вот, что вот любые карты, вот они обязательно ограничивают эту самую территорию. Вот у нас что? Вот у нас тут Докембрий, который ограничен верхами Венда, Кембрий как раз в пределах как раз той территории, где находится Питер, Ордовик у нас находится в виде такого вот бабочкообразного пятна, Девон, вот, который тоже, да, вот мы нижний Девон видим здесь, да, а верхний Девон мы видим здесь. Поэтому у своих студентов я тоже спрашиваю: ребята, а вот почему вот у нас сразу после Ордовика идет Девон? Куда у нас Силур-то пропал? Силуру полагается быть. Вот, Серега, ответь. Да, как мой высший студент.
1: Соответственно, вариантов может только два. Либо во время Силура это была суша, либо он позднее смыт.
0: Правильный ответ. Правильный. Вот. Поэтому мы сегодня будем говорить.
1: Зачетку
0: вот.
1: Давать?
0: Зачетку давай. Да. Да, значит, что у нас еще из карт имеется на этот регион? Сегодня мы будем гулять по рекам Востока Ленинградской области. А эти реки, вот они преимущественно пересекают как раз те территории, вот где у нас мало распространены собственно ледниковые отложения. Преимущественно это отложение все-таки либо дуголоценовые, да, то есть те, которые относятся именно к эпизодам, так или иначе связанным с более древними леденениями, с московским, с окским, днепровским, вот, либо отложениями, которые связаны сугубо с четвертичкой, вот, именно поздней четвертичкой какой-то. И всякий раз, вот, бывая вот, во всех этих местах, вот, естественно, приходится обращать внимание на эти объекты. И вот сегодня, уж поскольку мы с вами гуляем вот, по Сясе, да, вот это область распространения позднеледниковых отложений, связанных так или иначе с Балтийским ледниковым озером, о котором у нас отдельная была тема, мы неоднократно будем возвращаться, конечно, к этому, вот что там, собственно, происходило вот в те времена, когда здесь на краю, да, тающего ледника было такое вот ледниковое озеро. И вот ориентировка, да, рек, вот она на самом деле у нас на северо-западе, это относится не только к Ленинградской области, это относится к Эстонии, это относится к Прибалтике, широко, да, это относится к Карелии, к Финляндии, вот они не текут никогда просто так. Вот это вот тоже одно из таких обстоятельств, которые тоже не устаю повторить. Реки у нас на северо-западе не текут просто так, они всегда текут в соответствии с разрывными нарушениями. Что такое разрывные?

0: нарушения. Разрывные нарушения – это масса таких обстоятельств, вот, когда территория у нас подрублена системой либо трещин, либо активных разломов, либо каких-то более крупных тектонических даже структур. Вот, в сущности, что Ладога, что Онега, что Балтийское море, вот, по сути дела, находится как раз в своеобразной такой-то сетке разрывных нарушений. Мы, на самом деле, к этому давно привыкли, с этим надо считаться. Вот, и до недавнего времени, вот, даже историю того же самого Балтийского моря рассматривали вот именно как результат такого избирательного выпахивания ледниками. Вот. Но на самом деле и Балтику, и Ладогу, и Онегу надо рассматривать примерно в одном контексте. Здесь во врезке, внизу справа, что мы видим? Мы видим врезы рек, да, вот, то есть любая река, да, которая пересекает какую-либо территорию, вот она врезается в нижележащие породы. И вот в долинах любых рек, в их строении мы обязательно видим какие-то более древние образования. И вот то, что касается до валдайских образований, то есть до последнего леденения, вот мы можем их проследить как раз вот именно по долинам рек, вот, по которым в том числе сегодня будем гулять. По Сяси, по Олху и по Лаве. Вот все эти реки, они некоторым образом унаследованы. Что это означает? То есть любая река, которая у нас течет в Ленинградской области, вот она в той или иной степени имеет унаследованную долину. То есть та, которая была так или иначе проявлена в виде речного водотока до начала последнего валдайского ледения. То есть до даты порядка там, 70 тысяч лет. Это относится к Луге, это относится к Сяси, это относится к Паше. И даже Паше, пожалуй, в первую очередь. Пожалуй, это, наверное, самая древняя река. У нас о Паше будет отдельный разговор обязательно, да, которая, ну, некоторым образом, она продолжается, да, вот эта структура, в виде восточного берега Ладоги. То, что называется Пашским грабином. Тоже об этом чуть дальше. Вот эта вот карточка, да, вот она свидетельствует о чем? Что вот в довалдайские времена у нас такая была затейливая весьма речная сеть. Вот она построена по самым разнообразным изысканиям, преимущественно, конечно же, геофизическим. Вот что значительная часть рек, вот она, ну, так или иначе, представляет собой вот такой вот унаследованный рисунок. Вот. То, что мы видим здесь, на северо-востоке области, это, по сути дела, как раз та территория, вот, которая сейчас, ну, представляет собой такую вепсовскую гряду, да? Вепсовско-тихвинскую иначе, да, ее называют. Вот это территория, которая характеризуется истоками рек, да, с одной стороны Балтийского бассейна, с другой стороны Волжского бассейна. То, что у нас течет на северо-запад, это, соответственно, у нас реки, бассейны Балтики, те, которые текут на юго-восток, это, соответственно, реки, которые текут на юго-восток. Вот, это уже бассейн Волги. При этом так получилось исторически и геологически, что именно здесь-то, вот, на северо-востоке, у нас неоднократно, пардон, сменялась вот эта вот картинка. Почему ледники последней валдайской стадии остановились именно здесь? Объясняю. По той простой причине, что Вепсовско-Тихвинская гряда, она географически соответствует ответвлению очень глубокой структуры под названием овлакоген. Да, вот в данном случае речь идет именно о крестецком овлакогене. Крестце, вот это такое... Это такой поселочек, да, но, по сути дела, это маленький городок в Новгородской области, где сначала он обнаружен был геофизическим способом, а потом, соответственно, и прямыми геологическими методами, где глубоко захоронены в фундаменте отрицательные структуры. Любая отрицательная структура у нас на северо-западе – это обязательно область такого повышенного теплового потока. И вот там, где чуть-чуть, да, так слегка, эта территория подпитывается глубинным теплом, там-то обязательно происходят самые разнообразные аномалии – геофизические, геохимические. Вот. И ледники-то подтаивали у нас как раз там, вот где как раз вот эти вот глубинные термические зоны. Посмотрим дальше. Вот эта вот картинка еще более древнего времени, уже внутри четвертичного. И что мы здесь видим? Что очень многие... Ну, давайте сначала посмотрим, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть вот это вот Чудское Псковское озеро. Вот у нас никакого тут ильменя еще нет. Вот эта вот река Ловоть, вот, которая имеет погребенную долину, вот, которая как раз спускается вот в эту... тектоническую котловину, вот так называемая латвийская седловина, да, вот, вот сюда. Да, и вот, вот весь этот сток, да, вот он был ориентирован преимущественно в западном направлении. Вот это на самом деле тоже интересная штука, вот, потому что, ну уж поскольку я занимаюсь реками, занимаюсь четвертичными отложениями в разных реках, вот, то вот в строении разных рек вот обнаруживаются такие интересности. Была мне такая замечательная студентка в свое время, которая разбирала известковистые отложения реки Ижоры в разных местах. Вот. И вот был среди прочих, да, вот, моллюсков и обнаруженных такая брисфения. Знаете, что такое брисфен? Нет, а? Брисфен – это древнее греческое название Днепра. Вот так его называли времена Геродота. Да, вот, вот, короче говоря, брисфения, да, вот это крошечный моллюск. Маленький такой, крошечный, раковинка там не более 2 миллиметров. И вот эта самая брисфения, она ныне живет в Северном Причерноморье. То есть это бассейн Днестра, Днепра, Прута. По-моему, дальше на восток не распространяется. И вот самое интересное, то что этот моллюск, он не делает кладки. Это живородящий моллюск. То есть он с помощью водоплавающих пист не распространяется. Уток, лебедей, там всех прочих. Ну да. Ну да, вот и вот бац, да. А вдруг в средних голоценовых отложениях, которые соответствуют там примерно 6-7 тысячам лет, бац, вот, вот эти вот раковинки, не в одном экземпляре, кстати, обнаруживаются в среднем течении реки Ижоры. Да? То есть относящиеся к бассейну Балтики, а не Черного моря. У нас где начинается Днепр? На Смоленщине, не так ли, да? То есть это означает, что в это самое время, в середине голоцена, существовал какой-то бассейн, вот, который соединял бассейны Черного моря и Балтики. И что с этим делать? Что-то надо с этим делать. А что? Не знаю. Вот как туда проникла эта зверюшка? Ну, как-то проникла, какое-то время даже прожила. Космический снимок все той же самой территории. Ну, поскольку я уже успел сказать, что мы с вами живем в месте, где реки просто так никогда не текут, вот, мы с вами сегодня будем гулять вот по этой речке. Вот она, Сяси, Воши, сего будем гулять вот тут, вот, в районе такого очень такого симпатичного изгиба между деревнями Колчаново и Яхново. Вот, по Волху будем гулять и по речке Лаве, которая тут вот рядышком течет. И всякая из этих рек, вот они в той или иной степени сообразны этим самым разрывным нарушениям. прямо здесь. Ну вот раньше, по крайней мере, считалось, что вот Волга, вот она такая вот наидревнейшая долина. Оказалось совсем наоборот. Она очень даже молодая, вот которая, по сути дела, образовалась как раз на каком-то позднем плейстоцен-голоценном этапе. И вообще с Волхом все очень странно. Вот. Дело в том, что те же самые историки там тоже мне задавали вопросы в свое время, да, вот, а как так получалось, что у нас Волхов периодически тек вспять, такое бывало. А уклон здесь не особенно велик, на самом деле, между Ирменем и самой Ладогой. Вот, и во времена так называемой ладожской трансгрессии, когда у нас были разговоры про Ладогу, еще будут, вот у нас в устье Волхова был такой широченный здоровенный эстуарий, вот, который простирался практически до Старой Ладоги, вот, ни много ни мало. Ну, про лаву, да, вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот это одна из немногих рек, вот, которая обнаруживает в своем строении много террас, вот, части из которых тектонические, части которых образовавшиеся вот именно в те эпизоды, вот, когда вся эта территория испытывала тектонические нагрузки. В высшей степени интересная долина. Вот у нас там регулярно бывают экскурсии, еще будут. Вот, жалко то, что вот в основном, да, вот публика, конечно же, реагирует на окаменелость, а на самом деле конструкция самой долины, она в высшей степени интересна. Так, поехали по речкам. В верховьях своих. Вот, здесь она пересекает породы Диона и Карбона. Вот, Дион там красноцветный, как везде у нас, везде и всюду на северо-западе. И вот первый раз я на Сяси оказался, сейчас соображу, именно с геологическими целями, в 96 году. Мы тогда были там в компании с Сережей Снегиревским, такой палеонтолог, вот, который вовлек меня некоторым образом в какую-то там педагогическую среду. И вот мы оказываемся в деревне Воскресенская, это в среднем течении реки Сясь. Вот у нас тогда не было никаких карт. Это были доинтернетные времена абсолютно. И далеко не все нам было известно. В сущности, все, почему мы ходили, это по описаниям разрезов, которые оставил Роман Федорович Геккер, классик отечественной геологии, еще в 20-е годы. И вот мы идем и натыкаемся в деревне на такого очень пожилого человека, на старика, который сидит такой в штопанных валенках, в лысом таком треухе. Вот. Мы, естественно, понимаем, что с местным населением надо разговаривать на их языке. Поэтому не можем спрашивать, разумеется, а где тут обнажение Диона? А где вот тут вот такие вот красные песчаные обрывы? Спрашиваем мы вот этого дяди в треухе. А, вас интересует обнажение Диона? Спрашивает нас 80-летний дед. Оказывается, он был мальчиком, вот, который перевозил участников экспедиции Романа Федоровича Геккера на лодке туда-сюда. Вот. Сколько-то там лет назад, в 20-е, соответственно, годы. Вот. Ну, конечно, я покажу, сказал дед. Вот и повез нас, да, вот, показывая все вот это. Вот мы остановились в деревеньке Прокшеница, с которой у нас точно начались наши сельские приключения. Это не Прокшеница, это чуть ниже по течению. Раз уж байки начались, то байки продолжатся. Прокшеница – это вообще деревня, где в 90-е годы я пережил, наверное, вот за 5 минут, минуты 2 страха дикого. Где-то около минуты смятения, вот, и оставшуюся минуту, вот, это страшного стыда. В 90-е годы водить какие-либо детские экспедиции, вот, Серега, ты знаешь, как сейчас водить детские экспедиции, да, вот, вот тогда была детская экспедиция. С нами 20 человек, вот, дети, да, вот, ну, дети как это, дети там, начиная там, какого-то там класса 5-6 и заканчивая первыми курсами университета. Вот, и среди них, ну, там, примерно половина девчонки. Ну, девчонка уже приучена, да, что вот как только появляется место, надо срочно там, рассредотачиваться где-то в кустах. Вот парни остаются около костра. Вот я смотрю, со Снегиревским вот едут человек 10 велосипедистов со стороны парка Шенса. Чем такого? До армейского и после армейского возраста. Опники. Вот. Ну, в общем, все знают, что надо делать, вот рассредотачиваются. Тут должен пояснить. Накануне мы по этой деревне проходили. Вот. 90-е годы такие специфические. То есть мы ходили по деревне, чтобы купить картошки, зеленушки, всякое такое. Ну, в общем, купили, да, вот. Потом проходили через эту деревню. Вот. И нам сказали, что вот тут какие-то странные люди ходят, и все такие в камуфляже. Вот тогда мода такая была дурацкая, да, вот все ходили в камуфляже. Еще кинжал такой здоровенный повесит на пояс. Вот, страшно просто-напросто. И вот подъезжают эти ребята с корзинками, с пирогами, блинами и всем таким. Короче, вот тут дети голодные, да, вот лагерем стоят. Вот, и надо вот это, бабушки наши послали, чтобы вас угостить. Вот так. Такое тоже бывает. Значит, эта картинка. Это ниже по течению, а, там, где у нас Ордовик перекрывает Дивон. Вообще, есть такая уникальная река, где можно видеть трансгрессивное налегание. Да, то есть прямой контакт парад Ордовика и парад Дивона. Вот я не просто так спрашивал, почему у нас силура нет, да, в области. Дело в том, что в течение всего этого силурийского периода действительно здесь была суша. Вот. А раз была суша, соответственно, она должна была оставить свой некоторый след. И вот именно на Сясе это, по сути дела, два таких места в области. У нас есть одно на Сясе, другое на Луге, где мы видим как раз именно вот это самое контактное налегание одно на другое. В силуре была не просто суша, а суша сухая и суша жаркая, потому что в силуре та территория, которую мы сейчас называем Восточная Европа, или иначе Восточноевропейская платформа, или иначе Палеоконтинент Балтика, находился в тропиках. Вот. А тропики бывают разные. Тропики бывают влажные, тропики бывают сухие. Вот посмотрим на сегодняшнюю Африку, скажем, да? Вот. Ее экватор делит примерно пополам. И вот Западная Африка, да, экваториальная, она у нас влажная, а Восточная, она у нас сухая. Там, где у нас саванны, там, где бегают зебры, жирафы и все такое. Вот. И вот в силуре и в раннем Девоне, кстати, и в среднем тоже, та территория, которую мы сейчас называем русская платформа, она была именно сухими, либо периодически увлажняемыми тропиками. Возможно, что там был, скорее всего, муссонный климат. Вот. И когда мы с вами будем путешествовать по Дивонским отложениям, вот, у нас регулярно бывают прогулки, вот, особенно там, на тот же Оридиш, там ту же самую новинку, мы, собственно, убедимся вот, именно на литологическом материале. Прямыми геологоразведочными методами мы увидим, что это были либо сухие, либо сезонно влажные тропики. И вот на Сясе, да, вот мы как раз видим вот весь этот набор отложений. Почему туда стоит ехать, почему там стоит проводить экскурсии, детские, студенческие, какие угодно. Вот, потому что там обнажено все от Нижнего Кембрия до Верхнего Дивона. Вот просто все, и вот буквально там на отрезки там каких-то там километров 10. Вот такая уникальная речка. Это мое чудесное чадо. Вот оно стоит как раз на контакте между вот отложениями Ордовика и Дивона. Ну, на самом деле, здесь вот обнажена как раз та толща, которая относится к тому, что у нас называется Волховская свита. То, что мы видели на предыдущей картинке, да, это вот отложение именно свиты Волховской, то есть это те карбонатные породы, которые откладывались в первой, скажем так, третьей, что ли, ордовика, не с самого начала ордовика, а начиная с того времени, вот, когда здесь, в принципе, возможно стало именно карбонатонакопление. И вот вся вот эта вот Волховская свита, вот, названная, естественно, по реке Волхов, вот она такая трехступенчатая, что ли, вот внизу, да? Это так называемые дикари, то есть это те самые пласты известняков, которые... Что, простите? Кто? Что? А? Дикари. Дикари. На самом деле это словечко, оно появилось в петровское время. Дикари — это не те дикари, да, вот, которые там живут здесь. Так называлось в петровское время вот тот, собственно, камень, который добывался в окрестностях села Путилово. Дело в том, что вот есть такой тоже исторический миф, который мне неоднократно рассказывали историки, что вот Карл XII вот, при поражении в Северной войне больше всего жарил не о Ниене, да, вот, не о Нотебурге, да, а о Путиловской горке. Что, дескать, вот этот исключительно деловой камень, вот он шел там, там чуть ли не на внутренний экспорт, да, и доставлялся там в разные шведские города, потому что настолько он был хорош в плане использования для строительства. И вот этот самый дикий камень добывается до сих пор, в том же самом Путилово, кстати. Вот средняя часть, вот здесь вот выработанная как раз, это вот так называемые желтяки, вот это такие комковатые глинистые известняки, вот, и вот торчащие таким своеобразным карнизом фриза. Вот. То есть это вот такая вот конструкция, да, вот именно характеризующая наш нижний и средний ордовик, вот, она характеризует, ну, практически все обозначенные реки, по которым мы сегодня будем гулять. Так, тут узнаваемые лица есть. Да-да-да-да-да. Вот, это открыточка, сейчас соображу, какого года, сейчас, Серега, соображу, это 2002 или 2003, какой-то такие годы. Вот, это как раз штольня, вот, которая была выработана в кварцевых песках, соответственно, относящаяся к среднему Кембрию, то, что называется в обиходе саблинской свитой, вот, саблинские пещеры. Почти все из вас наверняка посещали. Вот, вот таковые они выработаны вдоль всей приглинтовой полосы. И на сессии они тоже есть. Там не самые свежие. Вырабатывались они в те времена, когда существовал так называемый сверлак. То есть это конец 20-х, начало 30-х годов прошлого теперь уже века. Вот, и поэтому там сохранились даже остатки крепи, то есть там даже инструмент находят иногда. И вот как раз здесь-то мы видим что? Здесь мы видим контакт вот этих вот самых песчаников саблинской свиты, которые относятся к среднему Кембрию, такие беленькие в условиях отсутствия солнечного света, там, где у нас железо, оно не переокислено с двухвалентного до трехвалентного состояния. И все, что мы видим выше, да, этого всего уже более позднее отложение. Вот, вот эта вот пачка, да, вот какая-то такая самая пестренькая, это вот отложение уже Кембрия верхнего, то, что относится к свите Ладожской, а все, что выше, это уже ордовик. Вот, поэтому в пещеры вот, имеет смысл заглядывать тогда, когда мы хотим посмотреть в разные проекции. Просто в обнажениях, естественно, мы чаще всего видим вертикальную стенку. Да? А в пещере можно посмотреть сверху, снизу, ну, как угодно, на самом деле. И вот в этих же самых штольнях вот такие вот интересные карманы. Чисто литологически это интересная штуковина, вот по той простой причине, что где-то как раз на рубеже средний верхний Кембрий, на территории, которую мы сейчас называем Ленинградская область, происходили очень интересные дела, связанные так или иначе с очень интенсивными тектоническими событиями. Поэтому вот сама сетка трещиноватости, да, вот она, уж поскольку я сказал, неоднократно омолаживалась, вот тогда она тоже была омоложена. Вот, и палеосейсмодислокации, то есть следы древних землетрясений, вот, можно обнаруживать в том числе и вот, вот в таких вот объектах. Вот куда следует заглядывать, куда следует водить студентов, показывать им, что, собственно, происходило как раз в очень удаленные вот у нас времена. Ребята, речь идет о временах полумиллиардно-летней давности. И вот эта вот ладожская свита, да, вот мы видим такой вот карман такой своеобразный, да, вот, который свидетельствует о том, что эта территория после Среднего Кембрия, да, вот она на долгое время тоже осталась сушей. И вот в течение долгого времени здесь накапливается вот такая вот толща, да, которую мы называем с вами Ладожская свита, которая в своем строении содержит еще вот такие вот интересные штуковины, которые называются железистые бобовины. Вот бобовины, потому что они вот размером с боб, да, вот, ну, как 2-3 сантиметра около того. Вот они что из себя представляют? Это такие скорлупообразные образования, состоящие из гематита, то есть трехвалентный оксид железа, вот, который является своеобразным маркером как раз вот этого самой Ладожской свиты. Что в Саблино, вот, куда мы вводим экскурсии, что вот на любом другом объекте вдруг Глинта, вот они обязательно там оказываются. И вот приколы такого рода. Мои коллеги много где проводили бурения, ну, на том же Жорском плоту, допустим, там в районе Копорья. Вот, и вот из керна выбулькивается вот как раз вот этот вот кусок, да, который относится как раз к Ладожской свите. Бац! И оказывается, что эти вот бобовины в керне, они состоят из пирита. Вот так. Да, вот, вот, вот перитовые, вот просто перитовые, и все. Вот. Раз керн вот, с перитовыми бобовинами, два керн с перитовыми бобовинами. Вот и получается, с чем мы имеем дело? С тем, что в какие-то поздние кембрийские времена здесь было не просто мелководное море, а мелководное море, которое чрезвычайно расслоено вот, по содержанию кислорода. Вот. И вот эти самые бобовины, вот, это результат деятельности анаэробной биоты. Ну, микробной, конечно же, да, вот, которые просто-напросто концентрировали вот это вот самое двухвалентное железо вот именно в таких вот своеобразных штуковинах. Вот. Сегодняшний океан сильно отличается от ранней палеозойской, очень сильно. Ранние океаны, вот, они были чрезвычайно расслоены. И вот все, что мы видим как раз в строении нижнепалеозойского разреза Сяси, это вот как раз то, что свидетельствует об очень непростой истории. Вот, о том, что там мы обнаруживаем следы биоты, да, которые сейчас просто невозможно. Вот ее просто сейчас нет как таковой. Да? Потому что сегодняшний океан очень хорошо перемешивается. Да? А тогда даже на мелководье, тоже, да, на глубине нескольких десятков метров, была полностью анаэробная зона. Вот такие дела интересные. Вот такая запятая, да, вот в подошве Ладожской свиты.
1: Вот. Это наши несколько раз ездили, вообще ничего подобного не видели.
0: Завалено, скорее всего, это штольня уже. То есть, в принципе, надо раскопать. Ну, лиха беда начала, взяли, раскопали. Ага. Вот. Просто надо раскопать это место. Вот это вот как раз, да, вот, 2001 год.
1: А где копать-то?
0: Это пещера, которая называется Расческа.
1: Сколько там?
0: Две. Одна Петровская, другая Расческа. Это в Расческе. Вот. Просто надо раскопать это дело. Вот. Ну, а раз мы тогда добрались, да, ну когда это было? Господи боже, у меня такой старый, 20 лет назад. Да, вот, ну, вообще, короче, надо добраться, да и раскопать. Вот, вот это очень странная такая литологическая конструкция. Понятное дело, что это срез, да, то есть, если это в объеме как-то посмотреть, вот, то, скорее всего, это будет что-то такое другое и очень интересное. Ну, короче говоря, это тоже один из вариантов палеосейсмической дислокации, да, то есть, это вот результат как раз вот этих вот древних землетрясений. Вот, а следы древних землетрясений, Дима, ну, мы видели их, видели, да. Видели, то есть это трещина, да, которая заполнена вышележащим материалом. Это кровля в расческе. А, то есть это вот подошва ладожской свиты, где мы видим как раз следы изюзения. Вот еще один термин Снегиревского, да, тот, который подцепил когда-то. Следы зюзения. Кто там зюзел, да? Зюзели там самые разнообразные организмы, которые рыли вот этот вот илистый осадок. Вот от них не осталось ничего. Вот, ну, по крайней мере, те, кто назюзел, остались такие своеобразные следы. Вот, по большей части, это, конечно же, организмы, относящиеся, по всей видимости, к полихетам. Вот, то есть многощетинковым червям. Вот, вряд ли трилобиты бы оставляли такие следы, потому что у трилобитов немножечко другие следовые дорожки. Вот, но, во всяком случае, этот вот осадок, вот он многократно поглощался какими-то организмами, которые пропускали этот осадок через свой кишечник. Вот это вот опять толща, да, своеобразная, да, ладожской свиты. И вот в подошве как раз мы видим вот эти вот самые железистые бобовины, которые как раз вот свидетельство того, что ранние палеозойские океаны были очень сильно стратифицированы и лишены кислорода в значительной степени. И поэтому такой своеобразный региональный маркер, вот, который как раз вот можно наблюдать в этих самых штольнях. В саблинских штольнях мы по большей части не увидим этот контакт, потому что там ладожская свита, она полностью съедена более поздними трансгрессиями, уже ордовикскими. То есть море наступало в раннем ордовике с запада, вот, и поэтому все то, что у нас на западе области есть, это не только на западе области, это в Эстонии тоже, то есть это все просто-напросто смыто. Да? А вот то, что у нас на востоке области... А?
1: Разве такой большой слой при наступлении моря?
0: А, ладожские свиты всего метр.
1: А, метр, ну да.
0: Метр, да. Трансгрессия может съесть много, она может съесть десятки метров, не только метр. Вот. И поэтому все, что мы имеем от ладожской свиты в Саблино, это отдельные галечки, да, вот, которые на контакте. Да, вот, саблинская и вышележащая уже тосинская свита раннего родовика. То есть это просто галечки там лежат. А вот на востоке области мы имеем полный комплект всего этого дела. Вот, поэтому на счастье стоит ездить, в том числе и ради того, чтобы мы увидели более дробную картину историческую, что ли. Это мышка для масштаба, само собой. Вот, она не просто так тут примостилась. Вот, где мы видим, опять-таки, очень сильно биотурбированную толщу. Вот, несмотря на то, что океаны, да, вот, в позднем Кембрии были сильно расслоены, тем не менее, самая разнообразная биота, пусть даже жившая в дефиците кислорода, да, вот, она все же там жила. Это тоже для масштаба. Бабочки зимующие там же. А мы там преимущественно пребываем зимой, потому что ранней весной туда ехать вот это по колено в воде, естественно, потому что там довольно высоко вода стоит. Вот. Либо осенью туда ехать, вот, где, собственно, можно увидеть всю ту же самую картину. Вот. Поэтому вот этот вот текстурный рисунок отложений ладожской свиты, вот он отдельного стоит изучения, что ли. Отдельная штука интересная. Такие своеобразные кварцитовидные тела, вот, которые встречаются в этих самых песчаниках саблинской свиты, которые относятся к среднему Кембрию. Что?
1: Космопоиск не вызывали?
0: Спаси Господь сперва. Спаси Господь. Ну, понятно, что это шоу, да, это бесплатное шоу, если еще денег дадут, это вообще будет прекрасно. Можешь рассказать, да. Я свожу, да. Вот, и вот тоже такая интересная отдельная тема. Вот, то есть, по сути дела, да, это вот такое на геологическом языке это называется постседиментационное образование. Вот. Переводя на человеческий язык, это то, что образовалось после уже самого осадконакопления, после преобразования осадка в породу. И вот в породах саблицкой свиты вот такие штуковины попадаются. На самом деле это было своего рода проклятие для добытчиков вот этого самого песка стекольного. Вот как только они напарываются на подобную линзу, вот, им вообще ничем не взять. Ни кувалды, ни молотков, вообще ничем. В том-то и дело, что аморфным, да, вот именно силикатным веществом, то есть халцедон, да, да, да.
1: По сути, это песок с клейным халцедоном.
0: Да, да. Какие угодно, на самом деле, да, то есть это диаметр может быть метр, там десятки метров, сколько угодно.
1: Десятки метров.
0: Да, даже десятки
1: метров.
0: Внутри ничего нет, то есть эта линза, она сохраняет тот же самый текстурный рисунок, что и вот весь окружающий песчаник. То есть вот, да, в том случае, если там косые серии, то вот эти самые косые серии, вот они продолжаются вот на все на это тело. То есть совершенно загадочная вещь. Да, вот как это объяснить, вот чисто вот литологически, как это бывает? Да, почему, да, вот так вот бац, ну, что, откуда? Вот это смотрится вообще как межпластовая интрузия, на самом деле, так по сути дела. Ну вот как раз кровля, да, ладожской свиты, мы видим как раз вот такие вот галечки, булыжнички, такие вот иногда в луны, иногда здоровенные, иногда по там пары-тройку метров, наверное, в диаметре. И вот в Саблино мы видим как раз вот такие вот валуны. Вот, практически в любой штольне, да, вот, которая вскрывает соответствующую часть разреза. Вот, между саблинской и вышележащей, да, вот, ладожской свитой. Вот еще одна картинка. Тут все закопченные, понятное дело, этими факелами. Вот эта картинка зимняя тоже, на самом деле. Ну, вот вы видите, тут разные эти граффити, да, оставленные самыми разнообразными людьми.
1: А это там же на Сесе, да?
0: Это там же на Сесе, конечно, да. Это та же самая расческа. Так, это куда? Это мы сразу переместились в Бамс в Родовик.
1: Давайте перерыв сделаем.
0: Так, давайте. Вот когда здесь Владимир Владимирович рассказывал тут про самые разнообразные штуковины, которые имеют отношение к тофономии, припоминаете, наверное, да, те, кто бывали здесь позапрошлый раз, вот речь шла о хардграундах. Вот. Так вот, на Сесе эти хардграунды, то есть именно поверхности твердого дна, они просто-напросто отполированы, отрепарированы самой рекой. Вот, и здесь мы видим вот всевозможные норки сверления, те же самые раковины головоногих моллюсков эндоцеродоидей, которые там вот по всей этой толще прекрасным образом обнажены. Вот поэтому на Сесе вообще можно ездить в разное время года, и лучше всего, конечно, в межень. То есть в том случае, если сухое лето, то в августе, в том случае, если сухая осень, то можно даже в ноябре туда поехать. Вот, и увидеть как раз вот эти самые хардграунды. Вот. На Лаве они тоже есть, просто на Сесе они куда более обширные. Там, в принципе, речку даже можно вброд перейти, вот, в межень, буквально по колено, вот именно как раз в районе Колчанова. Еще одна такая штука, да, которая характеризует речку Сясь, это так называемые геккеровые бугры. Ну, про геккера сегодня звучал, да, вот уже разговор. Вот Роман Федорович как раз впервые описал для северо-запада России такие своеобразные штуковины, которые характеризуют именно наш Нижний Ордовик. Это то, что сейчас интерпретируется в виде так называемых иловых холмов. Ну, на самом деле это такие вот древние органогенные постройки, которые делались по большей части в результате жизнедеятельности целого спектра организмов, ну, преимущественно микроорганизмов, конечно же. То есть это и цианы, это и бактерии, там много кто еще. И вот сами по себе вот эти вот бугры, вот, они сложены очень специфическим карбонатным веществом. Это микрит, так называемый, да, то есть это карбонат кальция, да, с очень малой размерностью кристаллов. Вот это тоже, да, своего рода проклятие для каменоломов. Но вот в том же Путилово, вот там, где, собственно, сейчас находится как раз основное место для добычи вот этого самого камня, этого самого дикаря, вот для строительства, когда рабочие наталкиваются на пласт, где такое же мензовидное своеобразное тело, вот они просто-напросто бросают этот угол карьеры и переходят в какой-то другой. Вот. То есть это тоже очень трудно взять кувалдой. Ну и вот по сегодняшним представлениям есть человек, это некто... Подождите, что-то я заклинил. Петя.
2: Историческое дело?
0: Да.
2: Петр Владимирович Федоров.
0: Вот это человек, который больше всего, на самом деле, сделал изучение как раз этих холмов, вот, которых поперил вдоль и поперек. Вот, и вот Федоров-то как раз в наибольшей степени обозначил как раз природу их, что это, по всей видимости, такие вот именно древнейшие органогенные постройки. И вот на поверхности вот этих вот холмов, везде и всюду, мы видим как раз вот такие вот точки засверливания. Вот их прекрасно, да, вот можно на той же сессии изучать, вот, по той простой причине, что сама река просто-напросто эти бугры отпрепарировала. А вот мы приближаемся к контакту Ордовика и Диона. Вот контакт очень размытый, тоже с такими значительными карманами. Вот, непосредственно на породах Ордовика залегает уже порода Диона, которая там представлена глинами. Вот эти глины, вот они тоже содержат в значительной степени органические остатки. Разумеется, уже другие, не такие, как в Ордовике. То есть там все это перепичкано брахиоподами из рода Ладоги, перепичкано остатками рыб. Вот, и поэтому вот этот вот объект, вот он в значительной степени интересен вот, и для учебных целей в том числе. Вот, поэтому это и туда следует вводить практики. Значит, это верхи, скажем так, да, вот того разреза, который мы видим на Сясе, вот это же, это обнажение, которое находится от нашей любимой поляны вверх в километре с небольшим. Вот, то есть это по правому берегу, там по правому берегу мы ходим сюда, по Сясе, да, вот это по правому берегу и есть.
2: А
0: это самый верх.
2: Выше, да?
0: А?
2: Пивас выше?
0: Не понял,
2: что.
0: Так. Нет. Значит, то, что относится у нас в области к Франу, вот там везде и всюду мелководное образование в той или иной степени. Вот, они нигде не носят следов вот, каких-то вот... ну да. Нет, нет. Никаких там этих... следов бескислородных событий мы там не отмечаем. Ну вот здесь вот такая вот, вот интересная толща, где мы видим там взаимопересекающиеся вот эти вот косые серии с журавчиками. И она в меньшей степени на самом деле содержит органические остатки. Вот, ну вот это свидетельство того, что там довольно-таки активные были вдольбереговые течения, которые вот как раз образовали вот такую своеобразную пачку.
2: Вертикальная
0: трещина, как везде, на самом деле, у нас на северо-западе. То есть они все соответствуют вот этой вот так называемой ригматической сети. То есть это трещина северо-западного, северо-восточного простирания. Ну вот это конкретно, это северо-восточного простирания трещина. Лынна – это приток Сяси, вот куда мы тоже выводим студентов. Чем она интересна? Тем, что здесь вскрывается толща, которая называется Лынновская свита. Это аналог того, что на большей части области называется нижний чечевичный слой. То есть это вот как будто низы, что называется, да, вот так называемая Буховская свита. И вот вся вот эта вот фауна, да, вот она представлена там в наибольшем спектре. Ну, объясняется это преимущественно тем, что море в Средней Мордовике, оно приходило не с юго-запада, а с юго-востока. И поэтому у нас вся эта толща ордовикская, она так это становится ширше, больше, массивнее именно в направлении востока. Поэтому вот, вот еще один пример, почему восток области следует изучать именно в отношении палеозойских отложений более тщательно. И такое там есть, да, такое там тоже есть. Флювиоглицальное отложение, то есть для неспециализированной публики пояснят, что это водно-ледниковое отложение, последнее, соответственно, леденение Валдайского. Вот, и вот эти вот подледниковые потоки, они захватывали, да, вот нижележащие отложения, в том числе и Дивонские, вот, и преобразовали это вот в такую своеобразную толщу, такую песчано-галечную. Вот где мы видим вот в таком своеобразном конгломерате и отложения Дивонские, да, причем это вывернутые достаточно большие блоки, да, и отдельные гальки, да, вот, которые сюда попали, да, с тем же самым ледником через, собственно, ледниковые дела всякие разные. Вот. Поэтому это довольно-таки сложно построенная толща. Она мало где там вскрыта. Вот. Но вот есть карьерчик небольшой, вот куда можно съездить, полюбоваться на все это дело. Так, это ладно. Поехали дальше.
3: Скажи, пожалуйста, Ирина, какой хороший деревенский дизайн. Прямо нравится.
0: Ну, да. Да,
3: прямо,
0: да.
3: Хорошая искренность.
0: Да, ну,
3: показывающая, насколько активно действует почистить из грунтов по весне, когда забор шатается.
0: Ну, конечно, да, естественно.
1: Это северо-западный ветер.
0: Может быть.
1: Участок
0: моя. Что-то тоже отдельная история, да. Вот как-то мы с Таней лагерем, тоже это где-то конец 90-х годов, с какими-то там тоже пионерами, студентами. И вдруг приезжает 4 джипа. Ну, я не знаю, зачем. Вот они, значит, раскладывают там свои, там, мангал, там, что-то еще. Вот. Потом они заметили, так это, нас. Вот там стоит несколько палаток. Вот. И мы тут, значит, сиротливо жмемся к костру. Вот. Подходят такие, вот такой походка такой. Как в 90-е годы ходили. Вы типа кто, да? Я говорю, ну вот тут детская геологическая экспедиция. А мы тут это... Кореху ловим. Толян протягивает мне руку. Главный. Вот. Ну, мы объясняем, что да как. В общем, Толян сказал, ну, мы тут вообще тут главные вот по этой части. Вот, поэтому, если кто будет обижать, обращайся к Толяну.
3: Толян сказал.
0: Да, Толян сказал, да. Вот. Ну, когда там было все так интересно и прекрасно, да. Да, так было на речке
3: Луч.
0: Да, да, да, да, да. Так.
3: Пожалуйста.
0: Еще раз?
3: Пожалуйста, я просто в качестве дизайна.
1: Я тоже хочу. А Баба Яга?
3: Баба
1: Яга, тут такая, смотри, Баба Яга сдохла тут.
4: Прошло потом пойдем.
1: А, ее забрали в Чикаге, я чувствую.
3: Нет, просто это отличная тема для ландшафтного дизайна.
0: Ну, конечно,
1: Баба Яга отстреливалась или что? Судьба.
0: Да. Так. Перемещаемся на Волхов. Вот, который сечет, в сущности, да, вот те же самые структуры, тот же самый Дивон, тот же самый Ордовик, тот же самый Кембрий. Вот, и любимейшие места, это вот как раз все, что у нас ниже самой Староладоги. И вот такое топовое, да, место для посещения, это Горчаковщина, да, это вот уже левый берег, правый, пардон, берег Волхова, да, вот это деревня, которая находится практически напротив Староладоги, ну, чуть ниже, наверное. Правый, правый, правый. Это правый, да, это правый. Вот, и когда-то вот эта водобойная ниша, да, вот она, по сути дела, достигала все того же самого Нижнего Кембрия. Вот. Но сейчас ручей сильно обмелел по понятной причине, потому что везде и всюду сейчас там садовые участки, что не садовый участок, то обязательно скважина. Вот. И поэтому многие ручьи, речки мелкие, да, вот они почти исчезли на всей на этой территории. Поэтому...
3: Дочь, а почему скважина? По идее, скважина это глубокая, вода глубокого залегания. Идея поверхностные должны как-то...
0: Ну вот факт остается фактом, да, то, что вот...
3: Это все равно?
0: Да, да, да. То, что вот даже вот если забор идет на глубине 20 метров, вот, тем не менее это сказывается на поверхностном водотоке.
4: А потом статью на Петербургский.
0: Угу. Так, и вот мы погружаемся с вами в Танечкину пещеру. Вот она не очень высоко над Волхом, ну, буквально там метров в трех, наверное. Вот, и поэтому ранней весной там, конечно, топка. Вот, поэтому вот, в принципе, можно видеть даже вот уровень. Да? Грунтовых вод. Ну, гуами, конечно, да, это натопали. Да, это мы натопали, да, сами натопали. Вот. Что ли вырывались с той же целью? То есть это добыча стекольных песков. Вот. Но они несколько более старые. То есть это примерно начало 20 века, может быть, конец 19-го. Вот. Их там много тоже. То есть это целая разветвленная сеть. Вот, при этом часть штолен вот, находится чуть ниже Олеговой могилы, часть штолен чуть выше Олеговой могилы. Там есть церковь такая, Иоанна Предтечи. Вот и вот под ней там просто-напросто вход в одну из пещер. Вот одно время он был заколочен, то есть просто-напросто туда не пускали. Вот он в конце концов ворота сломали, и туда все находит до сих пор. Да, и вот сейчас Танечкину пещеру собираются тоже окультурить, облагородить, сделать что-то вроде того, что вот нынче в Саблино, вот бывшая пещера под названием Помойка, а нынче она торжественно называется Левобережная, вот, что, дескать, вот, мы сделаем заповедник для охраны летучих мышей, но на самом деле, ладно, мы про геологию. Так вот, поскольку у нас разрез повторяющийся, да, вот что на Сечи, что на Волхове, вот, мы видим вниз по Волхову, да, каток мы будем двигаться вниз по Волхову, видим то же самое, что на Сесе, только в несколько более урезанном виде. Ну, по той простой причине, что у нас море, да, вот в Кембрии, Ордовике, в Нижнем, да, вот оно было несколько мельче по направлению на запад, и поэтому в ряде обнажений мы вот можем видеть какие-то вот куски всего этого дела. Естественно, сейчас, вот, когда не ведутся работы вот в этих вот штольнях, вот, конечно же, обнажения по большей части заползли. Вот, ну, вот, в некоторых случаях мы их встречаем. Так, это ладно, это ладно, это ладно. Есть такие обнажения на Волхове, вот, которые доступны только зимой, со льда. Вот, вот, нынешняя зима была неподходящая по этой части. Вот, а былые годы, вот, Волхов можно было просто-напросто перейти по льду. Вот, и поэтому вот, у нас была такая традиция в 90-е годы. Ну, вообще, я подружился с очень многими директорами школ в эти самые годы. Это были тоже домобильные времена. Вот я просто брал такой большой толстый справочник, помните, желтые страницы, совершенно верно, да. И начинал листать, вот, где есть вот, геологические достопримечательности. Вот, и вот звонил в ближайшую школу, вот, которая там находится. И представлял, что, дескать, я преподаватель института Герца, мы такие-сякие, вот мы возьмем, да и приедем к вам в гости. Вот. А вот было бы нам куда кинуть спальники на пол, в какой-нибудь спортзал, в какую-нибудь школу. Вот. И вот так я объездил всю область со своими студентами, вот, в том числе в Волхове. Вот мы тоже нашли такую замечательную школу, вот где мы неоднократно останавливались. И дело происходило следующим образом. То есть мы просто-напросто утром вставали, завтракали и переходили в Волхов пешком, вот, и подходили к вот этим вот вертикальным стенкам. Дело в том, что то, что выше плотины, да, это сплошное водохранилище, поэтому там вот эти вот обнажения Ордовика, они обрываются прямо-таки в воду. И там глубина, вот, она достаточно приличная. И там-то как раз, да, вот мы занимались чем? Вот, тем, что изучали вот эти вот породы Ордовика, которые недоступны, да, вот, летом. И там тоже, да, масса таких интересных штуковин, вот, которые свидетельствуют о том, что осанка накопления, да, вот именно в течение среднего Ордовика, оно такое было очень непростым. Вот это еще одна картинка того же времени. Шкурина горка. Археологический, кстати, памятник, да, вот, который раскапывал, да, со своими там, коллегами-археологами в свое время. Это уже было начало 2000-х годов. Вот, и поэтому вот, сюда следует, да, вот, иногда ходить. Тоже, да, своеобразная палеосейсмическая дислокация. Вот. Но она уже вот в Танечкиной пещере, это вот по Волхову как раз ниже Олеговой могилы, вот, и вот подобных сбросов, взбросов, сдвигов сбросов, вот там, в принципе, довольно-таки много.
3: Генетично?
0: А?
3: Генетично? Тогда?
0: Нет, это после самого садконакопления, конечно.
3: Я понимаю, после, но насколько после?
0: Но это какие-то послеордовикские времена. Вот, ну какие послеордовикские? Вот, ну, собственно, что в таких случаях делается? Да, это просто-напросто изучить вмещающий состав этой самой трещины. Вот. В том случае, если трещина достаточно широкая, и там есть какой-то материал, вот, который можно, ну, хоть какими-то там методами датировать, вот, хоть там методами относительной или абсолютной геохронологии, тогда да. Вот. Но то, что относится именно к палеосейсмодислокациям, которые именно в Кемеро-Агаевской толще, вот тут по-прежнему вопросы. Вот. Большинство специалистов сходится, что все-таки это все дислокации возраста Дивонского. Вот. Объясню, почему Дивонского. У нас существует угловое несогласие между породами ордовика и дивона. Оно маленькое, небольшое, ну там градус, два, что-то около того. Вот это несогласие, вот оно лучше всего читается в умножениях на Поповке, кстати. Вот, то есть, вот, если куда-то вот эти, вот, то есть, вот, если куда-то вот...
3: Дивон есть?
0: Конечно.

0: воспитывался, разумеется, в духе, ну, десинклинальных моделей начала 20 века. И вот тогда предполагалось, что все вот эти вот складочки, что Дудерговские, что Поповские, что вот в Эстонии туда тянутся, это вот все вот как бы такой вот неогеосинклинальный пояс, так называемый, да, то есть это слабо выраженные деформации, которые образовались на фронте, на рождающийся тогда каледонит. Что такое каледониты? Да, вот тоже непосвященная публика сейчас расскажу. То есть это складчатые структуры, которые некогда были большими горами, которые находятся сейчас на территории Шотландии. Почему, собственно, не каледонит это названо? Да? Потому что Каледония – это римское название Шотландии. Это скандинавские горы в Норвегии, это с противоположной стороны Атлантики, это северная часть Апалачи и восточная Гренландия. Вот некогда это была единая структура, огромная горная страна. Примерно как… Это там...
1: Грампианский пояс, да?
0: Да. Как сегодняшние Гималаи примерно. Да, это коллизионная зона. Зона столкновения двух континентов. То есть континент под названием Балтика столкнулся с континентом под названием Лаврентия, то есть будущая Северная Америка. И вот образовался континент Лаврусия. Вот на стыке, да, вот, вот этих вот литосферных плит вот образовалась такая гигантская горная страна, которая существовала не очень продолжительное время, там 15-20 миллионов лет, что-то около того. Ну, где-то там на рубеже Силур-Дивон. Вот. И вот почему все вот эти вот деформации обычно связывают с этим временем? Вот. Потому что подавляющее большинство трещин, в том случае, если и обнаруживается там какой-то материал, то мы там обнаружим именно материал дивонский. Вот. Ну, где у нас есть, допустим, карстовые полости? На северо-западе это Новгородщина, есть, конечно, да, у нас и в Ивлевской области есть. Есть у нас карстовые полости на Ижорщине, есть карстовые полости на Волховском плато, вот, в окрестности Кириши даже есть карстовые полости, которые именно девонского возраста. Почему? Потому что заполнение этих полостей, вот, своим материалом просто об этом говорит. То есть там найдены девонские эти рыбы, там трахилийские, вот эти вот спаранги этих самых харовых водорослей, чисто девонских. В самой Гатчине не знаю. Вот просто вот те публикации, которые мне попадались, свидетельствуют о том, что вот большинство материала заполнения этих трещин именно в Кемеродойской толще – это девон. И вот что? Давайте посмотрим как бы на сегодняшнюю, да, там какую-нибудь да, тектоническую ситуацию вдоль всего вот этого пояса, да, начиная от Пиренеев и заканчивая там какой-нибудь Новой Гвинеей, да, через Пиренеи, Альпы, Апеннины, Балканы, Турцию, Загорский пруд, Гиндукуш, Гималаи, да, вот и туда дальше на юго-восток, это, по сути дела, вот такая сплошная коллизионная зона. То есть там вот сжимаются, да, у нас литосферные плиты, вот, и поэтому во всех случаях, вот, где мы видим вот подобную ситуацию, вот, мы обязательно видим как раз вот именно такие вот самые разнообразные варианты угловых несогласий. И вот тогда-то, да, вот в раннем Девоне, во-первых, была обширная регрессия Мирового океана, тогда океан был сильно осушен, вот, поэтому на территории того континента, который мы сейчас живем, вот мы сейчас живем на территории как бы Евразии, да, тогда это был континент Лаврусия, на всякий случай напоминаю, в раннем Девоне. Вот. Вся эта территория мялась, коробилась и так далее. Вот сама московская синеклиза, да, вот, то есть вот эта чашеобразная такая тектоническая структура, которая находится в основе восточноевропейской платформы, она, по всей видимости, была заложена тогда, вот, именно в раннем Девоне. И не просто так, да, вот все эти трещины, они заполнены именно каким-то там девонским материалом. Ладно, слишком долго распространяюсь на эту тему. Танечкина пещера. Мышка опять для масштаба. Угу. Я так случайно туда сюда повесил.
1: Да.
0: Да. Вот та же самая толща, да, вот, которая содержит вот эти самые замечательные бобовины, которые свидетельствуют о слабо перемешанном океане. Обратите внимание, трещина тоже для масштаба. Вот. Трещина не продолжается вверх, как вы видите. Да? То есть эта трещина, она какого-то до ладожского времени, да, то есть

0: Ладожская свита, это у нас, соответственно, Верхний Кембрий, соответственно, это какие-то среднекембрийские времена, да, когда вот эта территория тоже потряхивала. Вот, поэтому вот, вот как бы интересный материал для доисследования, что ли. Вот, потому что если трещина у нас не продолжается вверх, да, соответственно, вот она появилась когда-то вот в доладожские времена. Так, это опять мышка, все то же самое, мышки. Ладога, да, вот. Старая Ладога, она стала называться только лишь при Петре, вот, потому что всегда это была просто Ладога, да, Альдегию. Вот так это называлось в те времена, да, когда эта вся территория вот начала хоть как-то, да, вот приобретать характер цивилизованности. Так вот, все крепости вот у нас приурочены так или иначе к бровке Балтийского ладожского глита. Это тоже не просто так. Вот я об этом, наверное, не один раз рассказывал, что ну, и эти ребята, вот, которые строили крепости в те времена, они были не глупее нас, естественно, они просто брали тот материал, который у них под ногами. Вот, и поэтому там, где у нас обнажены вот эти самые дикари, это нижняя часть Волховской свиты, там, собственно, крепости и строились. Касается Ладоги, это касается Ивангорода, касается Копори, это касается Яма, да, вот, Кингисеппа будущего. Вот это так. Еще одно, да. Да, замечательное место, вот, которое тоже, с которым меня тоже познакомили археологи. Вот, долгое время там паслись. Вот, и это одна из древнейших именно каменных крепостей. Потому что, ну, как-то та традиция каменных крепостей, вот, она, по всей видимости, восходит, ну, там, получается, к какому-то 8 веку. Получается так. Причем это, ну, какой-то из наиболее таких вот раннеславянских городище. Это правый берег Волхова, чуть ниже этой деревни, как ее, Черняховщина. А вот эта картинка, да, которую мои коллеги-археологи почитают как своеобразную такую пророческую. Рерих, ну, понятное дело, вот он делал это полотно, вот, по сути дела, только лишь вот, руководствуясь своими собственными впечатлениями о там, прочитанных трудах, там, какой-нибудь там Карамзина какой-нибудь, да, вот, о том, что вот варяжские гости, вот, дескать, вот они приплывали сюда, на наши земли, и вот долгое время в науке и в геологии тоже ходила такая версия своеобразная, что на самом-то деле ладожская трансгрессия, то есть вот именно повышение уровня Ладоги, она закончилась не так уж и давно, чуть ли не в том же самом 8 веке. И вот пророческое в каком смысле? Что Рерих, вот он изобразил Любшанское городище в то время, когда устье Волхова было своеобразным эстуарием. Вот. Ну, прошли годы, разумеется, да, поэтому мы уже датировочки ладожской трансгрессии, разумеется, знаем. Вот. И понятное дело, что закончилась сама ладожская трансгрессия гораздо раньше. Вот. Ну, вот, вот эта вот идея, вот она как-то вот так вот, да, вот она вот гуляет, называется, по миру вот до сих пор. Так, ну, да, это мы из правого берега Волхова на левый плывем, да, и Георгий Сергеевич никому никогда не уступает весла в таких случаях. Переехали на лаву, тем более, что у нас время уже, да, заканчивается, вот. А вот эта вот дорога, вот, в том числе идущая по мосту, она... Ну, древнее самого Питера, ну, по минимуму, ну, раза в два, наверное, вот. По этой реке проходила некогда государственная граница между московским, да, государством и шведским королевством. Вот там, вот, по берегам остались самые разнообразные сооружения, в том числе шведские редуты. Вот это вот место, куда мы чаще всего вводим на геологические практики, вот на этой поляне тоже останавливаемся, где тоже мы можем видеть все то же, на самом деле, да, вот все тот же самый кемеровский разрез. Ну, правда, в другом несколько контексте. Вот под деревней городища, вот такая замечательная стенка. Вот она примерно там 20-метровая, вот, и, по сути дела, мы здесь обнаруживаем вот тот же комплект ранних среднеордовских отложений, вот, который включает в себя вот все те же самые названные дикари, желтики и фризы. Туда, конечно, лучше ехать во второй половине лета, потому что лава, она везде переходила вброд в это время. Ну, вот как раз вот эта вот иллюстрация, где мы видим вот эту вот самую картинку. вот, которую можно разобрать буквально по кирпичикам. Так, это уже напротив городища, это левый берег лавы, где мы видим тоже своеобразные дислокации. Вот, при этом вот те трещины, которые мы видим на стенке, вот это трещины, по всей видимости, связаны уже с неотектонической ситуацией, то есть с тем, что происходило на протяжении последних там пары-тройки миллионов лет, то есть это так называемый неотектонический этап. Есть такое словосочетание в геологии — неотектонический этап. Что это означает? Это означает, что в то время, да, когда мы живем в специфическое время в истории Земли, когда у нас повышенная тектоническая активность, что связано, да, с повышенной сейсмикой, с повышенным вулканизмом, с интенсивным горообразованием, следственно появляется на Земле контрастный рельеф, высокие горы, глубокие впадины. Тоже вот я люблю в таких случаях вспоминать замечательного геолога, стратиграфа, недавно умершего, кстати, Дерека Эйджера. Это валийский стратиграф, который заметил свои замечательные фразы, что жизнь Земли, вот она некоторым образом напоминает жизнь солдата, которая состоит из долгих периодов скуки, перемежаемых короткими периодами страха. Вот. И сейчас мы живем в эпоху именно активной тектонической деятельности, активной сейсмики, которая отражается в том числе и на тех участках, которые мы привыкли считать сейсмически спокойными. Вот. Но тем не менее, ту территорию, которую мы сейчас называем Ленинградской областью, Северо-Запад вообще, вот, это периодически потряхивает. Вот, и следы современных, ну, относительно современных, скажем так, несколько тысячелетий, да, мы можем там в геологическом масштабе оценить как современные, землетрясения встречаются часто. И вот на лаве вот подобные штуки встречаются. И вот там террасы тектонического происхождения тоже есть. А, что это? Что это? Значит, это опять-таки трещинка, да, вот, которая показывает кусочек обнажения, это контакт, да, Саблинской свиты и Ладожской, все то же самое, на реке Лаве, ну, чуть ниже по течению.
1: Какое тут несогласие сильное.
0: Да.
1: Можно чуть тогда?
0: А можно.
2: А тут не один градус, тут больше градусов.
0: Градусов 10, да. Ну, а это касается слоистости все-таки, да, вот, то есть надо не забывать и еще это обстоятельство. Вот, потому что Саблинская свита, она такая косослоистая. Так вот, значит, резюмируя, да, все сказанное. Вот, почему любим путешествовать по этим речкам? Вот, по той простой причине, что мы там обнаруживаем следы событий, да, очень далеких и очень близких одновременно. Вот, поэтому даже за событиями Дивона туда на самом деле стоит ехать. Вот, потому что в трещинах обязательно окажется этот самый материал. Был такой замечательный человек, Лев Александрович Несов. Но он преподавал на самом деле на биофаке, вот, хотя он по своей основной специальности был.
1: Он у нас преподавал. У меня был
0: научный руководитель. У тебя научный руководитель. Ну, вот его давно нет.
1: А?
0: Его давно нет. Ты знаешь. Да. Вот он занимался как раз преимущественно меловой фауны, преимущественно Казахстан, в основном работал в Средней Азии. Вот. Но он мне говорил, да, вот, мне говорил, даже назвал места, где искать дивон в карстовых полостях. Вот просто-напросто.
2: До сих пор не нашли?
0: Я просто-напросто туда не ездил за тем, что, потому что я вот занимался другими делами. А надо бы, да. Вот. Ну вот есть.
2: Очень интересно посмотреть карстовые.
1: А
0: от кого?
1: Нес.
0: Ну, тусовка одна была, как в 90-е годы. Да.
1: Даже карстовые полости в Лондоне, они должны быть сейчас в Лондоне. То есть это какие-то должны быть очень небольшие локальные.
0: Те, которые дивонские, они заполнены полностью. Они полностью заполнены дивонскими.
1: Понятно, они вся толща сверху.
0: Ну, конечно, естественно, да. Уже средние и поздние девонскими образованиями, само собой, разумеется, перекрыто. Вот. Но поскольку территория области, она очень здорово разбурена сейчас, вот, то, естественно, просто-напросто скважины, да, они просто-напросто натыкались вот на эти места. Да.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Я Владимир Георгиевич Сурдин. Евгений Сергеевич уже вам хорошо знаком. Последовательность, с которой мы начали, не совсем правильная. Надо было сначала лекции читать, потом семинары проводить, а у нас получилось наоборот, ничего наверстаем. Тем более, что связи между семинарами и лекциями почти никакой нет. В этом вы убедитесь. Семинар – это вглубь, а лекция – это вширь. Лекция расширяет кругозор. Вот так вот. Смысл научной работы – это вырваться за пределы знаний известных и найти новые. Поэтому мы, как астрономы, вот всегда куда-то туда пытаемся вырваться. Проблема, с которой я уже много лет здесь читаю курс «Общая астрономия», проблема, с которой мы в последние годы сталкиваемся, вот какая. Наверняка вы очень многие вещи знаете глубоко, намного глубже меня. Современные вещи, связанные с гаджетами, компьютерами, гулянием по сетям. Ну, вот посмотрите на эту статистику. Поколение, которое приходило мое, за моим, в общем, до 2010 даже года, имело очень широкий кругозор. И это помогало ребятам ориентироваться. Вы ведь еще не знаете, кем вы будете. Астрономия вас увлекла, но вы в МГУ, тут много чего интересного. И биология, и физика, и бог знает что. И иметь широкий кругозор сейчас, значит, не ошибиться в выборе профессии через несколько лет, когда уже все, поздно будет. Получил диплом, хочешь не хочешь, работай астрономом. Или дворником, тоже неплохо. Поэтому... Видите, это я перечислил те научно-популярные журналы, которые читало предыдущее поколение. Когда экономическая формация изменилась, тиражи упали в среднем в 100 раз. Грубо говоря, их перестали читать. И мы, наше поколение, имеет, может быть, не очень глубокий, но широкий кругозор. Это нам позволяет в течение жизни переориентироваться в разных направлениях и как-то схватывать более или менее широкий фронт науки. У вас проблема, у вас есть интернет, есть Википедия, большая мусорная свалка, в которой можно найти и бриллианты, и бог знает что. И желательно, все-таки вот этот рецензируемый ряд журналов, которые сегодня и в сети можно найти, но раньше мы как-то пользовались вот уже, так сказать, готовым, разжеванным материалом, он нам позволял держаться на плаву и ориентироваться в науке довольно легко в разных областях. Хочешь физиком быть, хочешь химикой. В конце университета мы сами решали, кем мы будем. Но все-таки мы будем астрономами, я надеюсь. И вот в чем прелесть современной астрономии. Был период, помните, как Ньютон? Кто Ньютона помнит? Работал? Тогда астрономия двинула вперед физику. Астрономия пришла со своими фактами. Физики, там, Гук, Ньютон, вот это поколение увидели, какой материал. И создали современную физику, Ньютонову физику. И мы до сих пор ее в основном пользуемся. Эйнштейновские формулы редко когда нужны. Ньютонова физика работает вокруг нас. Потом это немножечко... Потом физика двинулась вперед, а астрономы продолжали смотреть в свои телескопы. И вот наступила вторая эпоха, примерно 20 лет назад, когда астрономия снова сказала... Да ваша физика вообще мало чего может. Вы все, что в лаборатории могли, уже изучили. Давайте расширять границы. А в лаборатории уже уперлись в невозможность этого. Астрономия продолжает расширять границы и предлагает физике новые явления, которые надо объяснять. Ну, там, темная материя, темная энергия. То, чего вообще в лаборатории не почувствуешь, да? Ну, или мы пытаемся, конечно, но пока не получается. Ну, давайте посмотрим примеры. Лабораторный, вообще вакуум. Зачем нам вакуум? Нам нужен вакуум для изучения чего-то. А что мы в вакууме изучаем?
1: Сферических коней.
0: А?
1: Сферических коней.
0: Коней сфери... Да бог с ними, с конями сферическими в вакууме. На самом деле в вакууме, или то, что называется вакуумом, не такой уж это вакуум, но лучше физики откачать не могут. Потому что сколько ни откачивай из компактной лабораторной установки, со стенок все равно налетят новые атомы и все равно сделают тебе вот такую плотность 10, там, 8, 10, 9 частиц в кубическом сантиметре. Это очень много. Есть свойства атомов, которые не проявляются в такой плотной среде, довольно плотная среда. Какие свойства? А вот скажем, Запрещенные спектральные линии. Это когда электрон запрыгнул на высокий уровень, а потом ждет, бог знает сколько, чтобы упасть обратно и продемонстрировать какую-то спектральную линию. Обычно это происходит мгновенно, 10⁻⁸ секунды, обратный переход, и мы в спектре видим линии химических элементов. Но есть линии, которые происходят с задержкой в годы и даже в миллионы лет. Летает атом, возбужденный, миллион лет, и думает, в конце концов излучает. Но миллион лет вот в такой установке лабораторной не полетаешь, чтобы не стукнуться об стенку, чтобы не стукнуться с соседним атомом. И мы многие свойства атомов не знали, пока в лаборатории их изучали. Когда начали в космосе изучать, увидели, есть переходы, вот такие запрещенные. Почему их называют запрещенные? Они запрещены в лаборатории, а в космосе происходит. А какой вакуум у нас в космосе? Смотрите, солнечная корона. Мы говорим, солнечная корона. Мы ее видим невооруженным глазом во время затмений. А по плотности это сверхвысокий лабораторный вакуум. Астрономы смеются, как говорят. Какой же это вакуум? Это солнечная корона. Она плотная, ее хоть ножом режь. А физики не могут откачать сильнее в своих лабораториях. Молекулярные облака – это самые плотные области межзвездной среды. Самые плотные. В тысячи, какие там в тысячи? В миллион раз разреженнее лабораторного вакуума. Но это еще не все. Между облаками есть тоже газ, который еще раз в 100, а то и в 1000 разреженнее. Физики не мечтают вообще о таких плотностях. Никогда на Земле их не получишь. Но есть же еще и газ между галактиками, в скоплениях галактик. Но и это еще. Между скоплениями галактик тоже есть среда разреженная. На миллион, ну сколько это? Кубометр. Это кубометр. Один атом на кубометр. Да у нас лабораторных установок нет размером в кубометр, чтобы их откачивать. А там один атом летал бы. Это счастье было бы для физики. Но это счастье только астрономия может предъявить физикам. Вот изучайте, вот, пожалуйста. Вот вам сверхвысокий лабораторный вакуум. Ну какой же это вакуум? Вот смотрим. Нет. А вот плотные межзвездные облака. Чем они сейчас светятся? Вот этот свет, это что? Это те самые запрещенные линии там, азота, кислорода. Физики их увидели впервые, ну не физики, конечно, а астрофизики увидели в спектре этих облаков и говорят, нет таких линий, не может быть таких линий, в лаборатории мы их не видели, значит, это какое-то новое вещество. Поискали в таблице Менделеева, вроде нет такого вещества, ну, значит, новое открыли. Знаете, как его назвали? Короний, это был в солнечной короне. Небулий, небула, туманность. Небули открыли. И потом, ах, так это не небули, это просто азот и кислород, запрещенные линии. Вот какие перспективы открывает астрономия. Теперь давайте с другого конца подойдем. Плотные. Плотные вещества тоже очень интересно исследовать. Там тесное взаимодействие оболочек атомных. Вот самые плотные природные вещества. Ну хорошо, можно их под пресс положить, еще немножко сжать. Но в 2-3 раза больше не сожмешь. Там адиабатическое сжатие, оно сопротивляется. Ну вот максимум там 30-40 грамм на кубический сантиметр. Более плотного вещества в лаборатории нет. Плотность звезд, ну ничего особенного. Вот у Солнца средняя плотность, ну как морская вода. Но уже в центре Солнца вот такого вещества у нас даже твердого нет. А в центре Солнца это плазма, это идеальный газ при такой гигантской плотности. Мы его вообще не можем в лаборатории создать. Почему у нас термоядерные электростанции никак не запускаются, а в Солнце термоядерные реакции идут уже миллиарды лет? Именно потому что плотность высокая. Потому что температура в центре Солнца ну, не такая, чтобы уж там 15 миллионов градусов, это он в любой установке у нас в МГУ можем получать. А вот плотность такую газу не создашь. Хорошо. Но это еще не все. Когда Солнце, ну, не то чтобы умрет, но закончит свою основную эволюцию, оно превратится во что? В белый карлик. Вот белые карлики. Физики не мечтали о таком веществе, а у астрономов сейчас уже, по-моему, около 40 тысяч белых карликов открыто. Есть очень близкие к Солнечной системе. Мы их изучаем, пожалуйста, вот оно, вещество белых карликов. Но это еще не все. Нейтронные звезды – вот это по-настоящему удача. К такому веществу мы вообще никогда в лаборатории не приблизимся, а в нейтронных звездах оно есть, довольно легко изучаются его повадки. Ну, по крайней мере, уравнение состояния, как оно себя ведет, как давление от плотности зависит и так далее. Мы, конечно, зачерпнуть его не можем, но, глядя на нейтронные звезды, можем понимать, как оно себя ведет. Вот, пожалуйста, наша любимая... Что это? М1, да. Туманность, карбовидная туманность. И там, оп, вот он, вот тут. Вот, сидит нейтронная звезда, и таких уже, насколько помню, 22 тысячи сейчас в каталогах нейтронных звезд. То есть море разнообразных нейтронных звезд, и мы их изучаем. Это условное название «нейтронные». Честно говоря, еще нет глубокого понятия, как они внутри устроены. Есть несколько теорий внутреннего строения, но это хорошо, значит, есть выбор. Меня, например, больше всего потрясает вот это вот, этот подарок от нейтронных звезд, магнитное поле, которое там вокруг них присутствует. Так, как-то вот прищепку какую-то надо, что ли, носить, ладно. Так, вот так сделаем. О. В лаборатории, я не знаю, вы в чем, в Гауссах или в Тесла, в школе? В Теслах, в Тесла, да, в системе Си. Ну хорошо, мы-то привыкли к Гауссах, ладно. 10^4 Тесла – это максимальное поле, которое в лаборатории можно получить. И то ненадолго. Это делают катушку, делают магнитное поле, катушка с током, а потом взрывом обжимают это магнитное поле, и на тысячную долю секунды его такое получают тоже. Что успеешь там исследовать, а что и не успеешь. А вот магнитное поле у самых крутых нейтронных звезд. Их называют магнетары. Так, ну, 10 в 11, ну, что это такое? А вот давайте плотность массы этого магнитного поля посчитаем. 40 тонн в кубическом сантиметре. Чего? А пустоты. Это просто вакуум, пронизанный магнитным полем. Мы его не видим, не чувствуем, а там 40 тонн в кубическом сантиметре. Такая плотность массы вот, этого магнитного поля. Вот как вы думаете, если... взять атом водорода, ну, протона, электрон, и внести в это магнитное поле. Во что превратится атом водорода? Что будет?
1: Не разорвет.
0: А почему разорвет? Мы энергию не добавили этому атому. Мы его внесли в магнитное поле.
1: Так есть же некоторая потенциальная энергия.
0: Потенциальная энергия у него есть. А ионизация не произойдет. Просто так не произойдет ионизация. А вот как изменится внешний вид? Вы представляете себе атом водорода? Ну, протон и электронное облачко, да, он симметр, ну, в некоторых там нижнем состоянии, невозбужденном, он совершенно симметричное облачко. Но ведь электрон не может двигаться поперек магнитного поля, да? Сила Лоренца возникает, а вдоль магнитного поля может. И атом водорода превращается в одномерный объект, такую ниточку.
1: А?
0: Скорость нет, просто у него нет возможности у электрона поперек силовых линий двигаться. Очень интересно изучать вещество в таком состоянии. И мы его легко можем изучать рядом с нейтронными звездами. Тоже подарок со стороны астрономии. Частицы высокой энергии. Зачем строят большие всякие адронные коллайдеры? Чтобы разогнать и стукнуть два протона там друг в друга и посмотреть, что при этом произойдет. Физики очень любят большие энергии. Что мы получаем из космоса даром? Например, солнечные космические лучи, это протоны в основном, а вот такую энергию в электрон-вольтах, понятно, да? А это не бог весть что. В общем, в лаборатории мы это легко делаем там на циклотронах. Галактические космические лучи, они... Ну, мы думаем, что знаем, откуда они прилетают. От взрывов сверхновых, наверное. Но вообще говоря, точно не уверены в этом. Ну, прилетают и прилетают. Но вот эта энергия, это уже совсем другого порядка. А вообще говоря, редко-редко, но прилетают вот такие частицы. Вот что такое 10^20 электрон-вольт? Я недавно посчитал. Есть такой хоккеист у нас, вот беззубый такой, я не помню его фамилию. А? Овечкин, да. здорово кидает шайбу. Он, по-моему, рекордсмен по скорости, у него что-то 150 километров в час шайба летит. Вот я посчитал кинетическую энергию этой шайбы, она равна вот энергии одного протона, прилетающего. То есть, если в вас эта шайба попадет, она вас, конечно, убьет. Протон не убьет, он просто пройдет через вас и вообще через всю группу первого курса и практически, но тоже создаст определенные неприятности, ионизует ваши тела. А это одна частица. Вот таких частиц мы никогда не получим. Большой адронный коллайдер 10 в 13 дает электрон-вольт. Разница в 7 порядков, то есть в 10 миллионов раз. Сейчас есть проект Very Large, очень большого адронного коллайдера, но он еще может быть на порядок продвинется. Все равно будет в миллион раз по энергетике своих частиц уступать тому, что мы бесплатно получаем из космоса. И никогда на Земле не удастся создать ускоритель, который бы такую энергию давал. Просто потому, что с ростом энергии частиц растет масштаб ускорителя. Вот большой адронный коллайдер, это, по-моему, 26 километров, да, там на границе Швейцарии и Франции. А в проекте вот этого Very Large что-то около 200 километров. Тут вообще пол Европы надо будет занять. А чтобы до такой энергии разогнать электроны, нужен размером солнечную систему, не электроны, протоны там разгоняются, размером солнечную систему коллайдер. Ну, понятно, невозможно. А мы получаем из космоса эти частицы реальные, они редко прилетают, да. В коллайдере можно там пучок создать, а тут мы поодиночке их ловим такие. Ну, ловим. Рано или поздно они прилетают. Один из моих учителей, вот тут работал, 80-е, Яков Борисович Зельдович, академик, который бомбу вот делал, водородную, атомную, он говорил, космические лучи – это ускоритель для бедных. Я бы сказал, что не только для бедных. И ни одна богатая страна никогда не создаст, вообще весь мировой наш научный бомонд тоже не создаст ускорителя, который бы вот до таких энергий разгонял частицы. А из космоса мы их получаем. Это подарок действительно судьбы. Ну, про звезды. Мы, конечно, много будем говорить о звездах. И еще недавно, когда я уже был вполне себе астрономом, мы были уверены, что звезды – это главное население космоса, что вообще все остальное мелочи, там, межзвездный газ, планеты. Так, звезды – это и есть наша Вселенная. Слава Богу, это оказалось не так. Потому что если бы это было так, вам бы тут было нечего делать. Вы пришли, а мы, наше поколение, уже все звезды изучили. Но выяснилось, что звезды, и планеты, и межзвездный газ, которого, кстати, больше по массе, чем звезд, и вообще все, что наше поколение изучало, это 5% содержимого Вселенной. Есть еще Dark Matter и Dark Energy. И вот это и есть Вселенная. Это как раз то, что достанется вам. Я, конечно, с одной стороны, да со всех сторон, не рад этому, потому что я уже, ну, может быть, мое поколение еще успеет вот с этим разобраться. Похоже, что мы успеем. С этим точно надолго. И вот так мы представляем современную астрономию, ну, точнее, астрофизику, хотя астрономию в целом. А мы изучили и думали, что это все, а оказалось, это вершина айсберга. А вот тут все ваши курсовые, дипломы, академические степени, Нобелевские премии. И реально, посмотрите последние Нобелевские премии по физике, ну, за последние лет 15. Каждая вторая в области астрофизики открытие. Да. То есть сейчас вообще эпоха астрофизики. Не только астрофизики. Вот, а это чистая астрономия. Никакой физики тут нет. Мы изучали движение галактик. Чистая астрономия. Никакой физики тут нет и сегодня, потому что мы понятия не имеем, что под этим стоит. Это антигравитационное влияние, которое вчера еще было только в фантастических романах и в кинофильмах, а сегодня мы открыли антигравитацию чисто астрономическими методами, измеряя расположение и движение галактик в пространстве. Тут физики, да.
1: А откуда такие цифры? Каждый раз пишут, что черная
0: энергия занимает 70%. Это у вас устарелое. Каждый раз... Значит, это, конечно, приблизительные цифры. Сейчас есть две школы, так сказать, измерения этих величин, и где-нибудь от 65 до 69, здесь от 23 до 28 примерно, это и есть вот движение науки. Сейчас не согласованные. Там, по реликтовому излучению одно, по движению галактик другое, но они выравниваются потихонечку. Через несколько лет они будут уже там, с точностью до третьего знака. После, пока не знаю, но приблизительно так. Вот, с айсбергом поздравляю вас. У вас перспектива научной карьеры очень даже ясная и интересная. Надо будет нырнуть туда, вниз. Хорошо, теперь по курсу. Курс длинный, 2 семестра, 2 экзамена. Зимняя сессия и весенняя сессия. А задача курса, конечно, не научить вас астрономии. Задач несколько. Во-первых, вы пришли с разным граундом в этом смысле. А вторая задача – познакомить вас как можно более с широким диапазоном астрономических профессий, потому что потом вам придется выбирать конкретную. Небесная механика, гравиметрия, астрофизика, звездная астрономия. Сориентируйтесь, это вас уже поведет куда-то по жизни, в какую-то сторону. Вот надо, чтобы сейчас уже вы представляли, чем занимаются на разных направлениях астрономии, чтобы сориентироваться вовремя и себе что-то интересное найти. Ну, давайте посмотрим. Итак, те, кто вообще пришел в астрономию, ну, просто увлекшись романтикой этой профессии. Романтика в ней есть, но отнюдь не та, о которой думают, глядя на небо. А эту книжку рекомендую, она хорошая. Там и система координат, и новые очертания созвездий придуманы. Это такая классическая американская книга. Мы ее 2 раза переводили на русский. Первый раз редактором Кранец Любарский был. Вряд ли вам это имя известно, но это действительно очень известный человек. Кстати говоря, 10 лет в тюрьме отсидел за правозащитную деятельность. Вы в МГУ, а тут, в общем, народ свободно мыслящий и часто за это получающий по шее. Вот. А второе издание я редактировал. Я еще не сидел, но, надеюсь, принесет. А Кранит хлебнул за многих из нас. Старые книги. Старые книги, астрономия очень старая. Возможно, древнейшая, как наука оформившаяся. Я парочку старых книг вам посоветую. Они своеобразны. Ну, фамилия Струве говорит о том, что это тот еще Струве из династии Струве, которые Пулковскую обсерваторию строили, которые тут вообще двигали науку из Европы к нам. Это последний Струве. Он уже в Америке работал. Потомков астрономов у этой семьи больше не было. Но это очень хороший астроном и хорошая книга. Советую полистать ее, хотя, конечно, устаревшая. Есть 2 книжки, написанные Иваном Антоновичем Клемишиным. Он в Западной Украине работал, да еще потихоньку работает, он старенький человек. Хорошие книги, написанные для педагогических институтов, или, как сейчас говорят, университетов. Но это компактное изложение астрономии, но тоже базы современных вещей. Он уже давно их написал. Наших, это значит, 30-летней давности дней. Вот. Тем не менее, астрономия – старая наука. В ней очень много устаревшего. И словарь старый, и термины старые. Мы их потихоньку пытаемся модернизировать. Теперь современные книжки. А какая у вас была? Вот это, Воронцов. Вот представьте себе, Воронцов Вильяминов, Борис Александрович, вот здесь работал 45 лет назад. Тогда же он писал учебники астрономии для школ. Это классика. Они выдержали десятки изданий. Мое поколение по ним училось. И, как выясняется, и ваше тоже. Это ужасно. Потому что потом... А, Евгений Карлович Страут немножечко это дело модернизировал. Но и Страута уже 25 лет как нет. Поэтому книга дико устарела. Но в школах, в большинстве школ, к сожалению, присутствует. Эта книга была написана в 1917 году, когда астрономия вернулась в школу как обязательный предмет. Написал ее Виктор Максимович Чаругин, он профессор педуниверситета московского, хороший физик, он не астроном, поэтому книга несколько странной получилась. Очень торопился он ее, чтобы, значит, прямо вот к 1917 году кинуть в школы. Первое издание книги было с таким количеством ошибок, что потребовалось отдельную книжку издать с исправлением ошибок в этом учебнике. Это уникально вообще. Такого еще в истории отечественной школы не было, чтобы такой сырой учебник вышел, что отдельной книгой опечатки нужно было и всякие неверности. Ну, второе издание получше, он учел все замечания. Ну, в общем, она такая яркая, красивая, но не очень глубокая, потому что писал не астроном. Он физик, хороший плазменщик, физик, но не рекомендую ее. Вот книга, написанная настоящими астрономами. К сожалению, недоступная, но на всякий случай я вам показываю ее. Сергей Арктурович Язев, астроном в третьем поколении, живет в Сибири, в Иркутске. Он и команда его помощников написали очень хорошую книгу. Я ее знаю глубоко, потому что они попросили меня научным редактором быть. И это действительно очень хороший учебник, глубокий, хороший учебник получился. Я даже думаю, для школы он слишком глубокий, а для первого курса немножко мелковат, но, по крайней мере, хорошая книжка. Но они ее не сделали обязательным для школ учебником, постеснялись. Вообще сибиряки думают, что тут в Москве все схвачено, мафия, и не пробьешься, и не получишь никаких рекомендаций от министерства. Они даже и пытаться не стали. В Сибири она ходит, особенно в Иркутской области. Найти ее, я думаю, будет почти невозможно. Но мы ее попробуем в сеть выложить. Хорошая книжка, правда. Книжка, которая написана московскими людьми, а значит, мы получили гриф на нее, и она рекомендована для школ. Это современный учебник астрономии, профессор Засов. Слава Богу, жив-здоров, и вы с ним будете работать, он будет общую астрофизику читать вам. Замечательный человек, он был одним из моих учителей, и ваш будет учитель в ближайшие годы. И мы вдвоем написали такой... Кто-нибудь видел этот учебник? Думаешь, да? Он в школу попал? Странно, потому что школы имеют право по одному и тому же предмету покупать новые учебники раз в 5 лет. А мы его только 3 года назад сделали. Да, есть задачник, я покажу потом. Ладно, хорошо, я рад, что он пошел в школу, потому что он нормально сделан, современный такой учебник. Была еще странная история в прошлом году, когда мы вот этот учебник сделали, и он, так сказать, вышел в люди, меня попросило издательство, вряд ли вы когда-нибудь видели это, Geotar Media, это специализирующееся на медицинской литературе издательство, попросило написать учебник астрономии. Я говорю, зачем? Мы же уже сделали. А говорят, а у нас медики учатся, им надо среднее образование дать, но они еще будут вот будущими там фельдшерами, медсестрами и так далее. Я недолго сопротивлялся, потому что понял, что можно медикам немножко ближе, так сказать, к жизни повернуть астрономию. И я туда немножечко вот космической биологии, поисков жизни там, в Солнечной системе, за пределами Солнечной системы. И мне кажется, он получился лучше, ну, так сказать, опыт-то мы набрали вот с Засовым. И потом уже я как-то более профессионально написал этот учебник. Книжка, правда, хорошая получилась. Это не хвастовство, я просто могу ее оценивать. Хорошая, но в школу она в средние не попадет, она только вот в эти профессиональные заведения попадет. Почему-то она дико дорогая в продаже. Совершенно там 2500 рублей за одну книгу. Сначала было 3500, по-моему. А потом я понял, что у медиков все очень дорогое. Видимо, они и зарабатывают хорошо, поэтому все, что для них продают, тоже ценовая планка резко повышает. Но не знаю, может, я не прав. Но, в любом случае, книжка хорошая. Рекомендую. А дальше я ни о себе, ни о своих книжках в основном рассказывать не буду, потому что захотите ближе познакомиться, наберете в любом браузере фамилию Сурдин, и первые две ссылки там на, ну, может, и три, на мои дела. И вот страничка эта, безусловно, вам будет полезна. Это моя страничка на гаишевском оборудовании. Вот тут ясно, что САИ, МСУРУ. А почему я ее не то что рекомендую, а просто настаиваю, чтобы вы с ней познакомились? Там материалы и по нашему курсу, и по другим курсам. Я читаю в Новосибирске еще в Академгородке, там для физиков. В МГУ для всех факультетов у нас есть межфакультетские курсы, вы уже знаете про них, да? И там я выставляю там новые книжки и чего-то. Ну, научные вряд ли мои вас сразу заинтересуют дела. И вот, например, в разделе преподавания наш курс вот для астрономии, для будущих астрономов. Я там выкладываю пауэрпойнтовские презентации, те, что я буду тут показывать. Вы их можете потом скачать, мало ли, просто ну, как-то посмотреть, о чем мы говорили там перед экзаменом. И использовать можете как хотите. Никаких копирайтов я никогда не накладываю на свою работу. Берите, там, кому-то рассказывайте, сами будете лекции скоро и в школах читать, и кружки вести. Не обходится так, чтобы вы из студентов почти сразу же не превратились в преподавателей. Тут же вас кто-то в свою школу притянет, в чужие школы, в дворец пионеров, в кружки какие-то. Будете обязательно работать, берите их, пожалуйста. Там же, кстати говоря, билеты экзаменационные лежат. Можете с ними знакомиться. Ну и много чего по нашему курсу. Я там еще добавил кое-что. На межфакультетском курсе вот так же камерой сняты лекции, которые в большой физической аудитории я читал. Ну и там тоже всякое. Теперь главный учебник по нашему курсу. Это фундаментальный учебник Кононовича и Мороза. Общий курс астрономии. Его прелесть в том, что он, Эдуард Владимирович Кононович, вот в этой аудитории 40 лет, ну 35 лет читал этот курс. Потом я его заменил. И учебник этот выглажен, это фундамент идеальный, глубокий, хороший, правильный. Ошибок в нем почти уже нет. Но если вы найдете ошибку на экзамене, плюс один балл. Пожалуйста, ищите ошибки. Вряд ли найдете. Потому что мое поколение уже все ошибки там нашло. Но нет, может, не все, откуда я знаю. А он в разных обложках, разных лет издания. Это и хорошо, и плохо. Ну, хорошо, потому что любое издание возьмешь, и оно почти одинаковое. Плохо, потому что оба они довольно давно ушли от нас, и значит, над учебником никто не работал. Фундамент там идеальный, а новостей продвижения уже много лет нету. Это плохо. Это уже, наверное, моя вина, потому что я должен был написать такой учебник теперь уже в нынешнюю эпоху. Наверное, сил хватит, напишу. А если не хватит, не напишу. Но пока... суть до дела, кстати говоря, старое издание этого учебника вы всегда можете скачать себе в электронном виде вот по этому адресу, но это действительно устаревшее. Лучше. А вам же выдали уже комплект? Нет? Не всем, да? В БУПе не выдали? А тогда у нашей библиотеки в ГАИШ. А членский билет библиотечный получили? Во. Спускайтесь в библиотеку, и вам дадут последнее издание Кононовича и Мороза. Обязательно возьмите. Хорошо. И у меня есть ссылка, и вот прямая ссылка, и можно его скачивать. Но раз я пока еще не смог написать новый учебник «Общая астрономия», 10 лет назад я затеял серию книг, которые, так сказать, продвигают этот курс в современном направлении. Книги, вот все они так более или менее однотипно выглядят, астрономия, астрофизика. А сегодня для нас, вот в этом семестре, конечно, базовая вот эта книжка. Тут новости по... весь первый семестр это будут методы и приборы. Мы не будем говорить ни о планетах, ни о звездах, ни о галактиках. До Нового года мы будем говорить о методах измерения, о приборах, об обсерваториях, то есть об инструментарии. А второй семестр – это объекты. Звезды, планеты, там, до космологии. А вот это базовая книжка. В ней современные вещи написаны. То, чего Кононович с Морозом просто не знали. Но она довольно легкая. Каждая, вот четыре книжки вышли. Ну, я до галактик, значит, добрался. Пишу их не я один, я просто собираю коллектив. Профессионалы как могут пишут, я потом редактирую, все это выравниваю. Получается общая такая книжка. И у каждой из них есть современные издания. Вот у той уже три издания, последние 17-го года. Пока нет необходимости делать более новое, ничего нового не наросло. И у каждой из них есть современные издания. Это, по-моему, 19-го года, это тоже 19-го, то есть вполне себе... наука там на хорошем современном уровне. Книжки полезные. Мы их и делаем так, чтобы они были полезными. Потом по моей страничке пройдете, найдете всякие там штуки интересные. Может быть, вот эту надо порекомендовать. Тут такой компендиум, то есть, ну, некая вся астрономия начала 21 века. Начало, конечно, первого десятилетия 21 века. Но это первое издание, второе уже продвинулось где-то на уровень 2015 года или 16-го. А, ну да, 15-го, вот она. А, это уже третье издание, да, третье. И тут хорошо, много собрано интересного. Ну, и есть всякие справочные книжки. А, вот эти две, самые свежие. Сергей Борисович Попов, это наш профессор, молодой, очень амбициозный, активный, наверняка вы его знаете, он в Ютьюбе представлен очень широко лекциями по астрофизике. Он написал такой вот краткий путеводитель, ну, не такой уж и краткий, но он действительно широкий и путеводитель по основным направлениям изучения Вселенной. А вот это мое произведение, оно родилось, потому что я, во-первых, МФК, межфакультетский курс читаю, то есть для всех факультетов МГУ, а есть такие факультеты, которые с математикой вообще не очень знакомы и не любят ее, поэтому пошли в филологи, и, значит, там формул не должно было быть, их тут почти нет. А потом я читаю для физиков в Новосибирске. Они, конечно, математику круто знают, там третий курс физики, ого. Но для них астрономия – это скорее что-то новое, они в школе ее еще не учили, и для них тоже не особенно глубоко. Но мне кажется, эта книжка достаточно привлекательна. Посмотрите, она есть в библиотеке, насколько я помню. Справочники. Вот на этом месте 30 лет читал звездную астрономию Петр Григорьевич Куликовский. Не знаю, знакома ли вам эта фамилия. Его тоже уже давно нет. Он еще в 49-м году, сразу после войны, выпустил вот такую книжку «Справочник астронома-любителя», подразумевая, что есть астрономы-профессионалы, а есть астрономы-любители. И для них нужно что-то компактно собрать, и собрал эту книжку. Прошло несколько лет, и Петр Григорьевич с удивлением увидел, что у каждого профессионала на столе лежит эта книга, что она действительно полезная оказалась. Много конкретных, четких таблиц, там, знаний, всяких определений. И тогда следующее издание он стал называть иначе. Справочник любителя астрономии. Имея в виду, что профессионал, он же тоже любит свою науку. Значит, он любитель своей науки. Вот. Справочник хороший. Ну, Петр Григорьевич уже ушел от нас в очень приличном возрасте. Я был одним из его учеников, и я взялся за продолжение этой работы, но мы сохраняем. Это вот я делал эту книгу, так сказать, отталкиваясь от последних. Ну, фактически, почти все приходится переделывать. Слишком быстро нарастают новые сведения. Но мы оставляем автором там Петра Григорьевича, потому что это его многолетних усилий продукт, и он так и называется, справочник Куликовского. Все знают, справочник Куликовского, иначе его никто называть никогда не будет. Но мы его поддерживаем в современном виде. Есть справочники более глубокие, переводной, двухтомный, астрофизические формулы. Не только астрофизические, там и по небесной механике, и по астрометрии. Четко, вот просто нужно вспомнить, как посчитать, открываешь ее. Это первое издание, ему уже лет 20. Мы хотели второе перевести, но нам денег на это не дали. А перевод и издание сегодня – это большие деньги, сотни, ну, порядка там полмиллиона рублей надо было. Фонд пока нам не дал на это деньги. Есть замечательная совершенно книга, написанная людьми, теми крутыми астрофизиками эпохи Сахарова, Зельдовича, Синяева, ну, Синяев, слава богу, жив, теми, кто делал бомбы. Это настоящие физики. Бомбы взрываются, значит, эти люди знали физику. Атомные, водородные. Но эта книга вышла вторым изданием, вот эта ее обложка. Очень хорошая книга, но переиздаваться, видимо, не будет. И так и останется. Она лежит в сети, я покажу, где адрес, как ее найти. Но я решил продолжить эту работу. И вот такую книжку с несколько странным названием издал. Но, по сути, это тезаурус астронома. То есть тоже краткая энциклопедия терминов, там около 2000 терминов наших, с кратким их современным определением. Вот это, так сказать, современный справочник. Оказалось, что он тоже работоспособен, и я уже вижу, мои коллеги держат его на столе, потому что всегда надо копнуть, вспомнить чего-то там, цифры какие-то, там таблиц много. Ну, в общем, справочники – это всегда. Не жалейте денег, кстати, на справочники. Интернет сегодня есть, а завтра нет. Мало ли… Раз, руби. Были бы деньги? Деньги есть всегда, просто надо думать, на что их потратить. Я вот рос в очень небогатой семье, но мне папа как-то сказал, на справочники не жалей. Они всегда в жизни тебе нужны. И я понял, что папа был прав. У меня стоят сейчас полная советская энциклопедия стоит. До сих пор 30 томов с лишним. И многое в сети так и не появилось. Хорошо. Задачники. То, что мы будем говорить об астрономии, это может быть интересно, неинтересно, но в одно ухо влетит, другое вылетит. Ну, вы уже убедились, что вот задачи важнее, чем лекции. Не важнее, но нужны не менее. Задачники для тех, кто только начинает углубляться в астрономию, простые. Вот это простой задачник. Все решения, конечно, там есть. Просто пролистать его и посмотреть, вот набрать себе какую-то базу. Вот это для любителей литературы. Мы с профессором Гусевым

0: Вот это, так сказать, на основе литературных всяких памятников задачник. Есть задачники крутые. Вот Борис Александрович Воронцов-Вельяминов. Это то, почему учатся все астрономы. Крайне сухой, крайне, ну как сказать, невеселый. Там ничего такого нет. Но очень точный, прямо отшлифовывает свою технику расчетов. Он в библиотеке есть в большом количестве. Есть олимпиадные задачники. У нас в Москве с 1947 года проводится олимпиада астрономическая. Она была первая в мире. Потом она стала всесоюзной, в смысле Советский Союз накрыла. Потом международной. Сейчас она уже международная, разных уровней. А первые годы, первые десятилетия мы ее только в Москве проводили, вот до 1995 года. И последние 20 лет я был там, значит, руководителем этого дела. Я собрал вот этот тот задачник. Я думаю, некоторые из вас его видели, да? Нет?
1: Да.
0: Желтый сурдин его называют, да?
1: Да.
0: Вот, затрепанный. Он настолько был затрепан, что пришлось его второе издание сделать, ну, с исправлением опечаток, с добавлением новых задач. Оно вышло в прошлом году. Ну, вот этот неплохой задачник, почему он, я его тоже хочу посоветовать, там много тестов. Сегодня современная картина выяснения знаний – это все-таки тестирование, как правило, на компьютерах с вариантами ответов. Так что, ну, и обычные задачи там тоже есть, но и тесты есть. Вы тоже, наверное, в школе с тестами уже сталкивались, и тут будет тоже сталкиваться. Но тест – это, с одной стороны, упрощает решение задачи, а с другой – как-то веселее увидеть варианты, которые неправильные, но могут вас сбить с толку. Тут я собрал такие оригинальные новые задачи, разные, из разных эпох придумал. И вообще рекомендую вам тоже придумывать задачи. Не только решать, но и придумывать свои задачи. И собирать какие-то материалы для собственных задачников. Замечательное дело – самому придумывать задачи. Как они рождаются? Вот получил открытку новогоднюю, посмотрел на нее – опс, задача родилась. Какое время суток изобразил художник на этом пейзаже? Вот какое время суток? Можете сходу сказать? Вот, есть о чем подумать, да? Ну или там, ну прочее и прочее. А еще я с детства люблю фантастику. И фантастика моей эпохи, моих школьных лет, это, конечно, братья Стругацкие. Не знаю, как вы к ним относитесь. Наверное, вы фэнтези больше нынче любите. Но научную фантастику, вот Беляев, Жюль Верн, Стругацкие, Азимов, это мое поколение в основном этим увлекалось. А один из двух братьев Стругацких был профессиональным астрономом. Борис Стругацкий, он в Пулковской обсерватории работал. И я сегодня, когда стал перечитывать их старые ранние вещи, смотрю, а там между строк запрятаны вполне себе расчетные вещи. То есть то, что написано как фабула, как история фантастического рассказа или повести, оказывается, было просчитано. Борис все это считал. Я собрал целую главу на основе, вот в гостях у братьев Стругацких, эту главу назвал, по фрагментам их литературных произведений рождаются задачи, где надо посчитать и убедиться, что это на самом деле так или не так, что они имели в виду и так далее. Кто читал Стругацких хоть что-нибудь? Ну вот, неплохо. Это хорошая фантастика. Она научная и в то же время социальная. Ну, в общем, хорошая, настоящая. Ладно, пройдетесь по странице моей, найдете, кому чего нравится. Вот эту книгу я почему советую вам. Она в каком? В 2012 году премию «Просветитель» взяла, и по этому поводу ее выложили не пиратским, а легальным образом в сеть. И ее можно читать в сети, ну, просто вот листая страницы, прям как в книжке вот так листаешь. Правда, почему-то цветных иллюстраций не выложили, я не знаю почему. Там есть блок цветной. Но она полезная, она в каком-то смысле облегченный учебник общей астрономии. Ну, совсем облегчен. Там всякие есть и истории, но, ну и какие-то полезные вещи там тоже есть. Вот, можете, будет время, почитать. Значит, с этим я вас познакомил. Что еще? Ну вот, пожалуй, кроме нашего курса и межфакультета,

0: Астрономического курса. Нас, те, кто вообще читает большие курсы астрономии, в последние годы привлекают для школы что-то делать. Ну, это понятно. Вот мы написали учебник для школы, а потом поняли, что та астрономия, которая в 10-11 классе, вряд ли она интересна для ребят уже в том возрасте, когда ну, какие-то более серьезные взрослые проблемы, там, вплоть до... А некоторые женятся, выходят замуж уже, наверное, в 11 классе. Бывает и такое. Но, во всяком случае, астрономия не для выпускных классов школы. Ее, конечно, приходится преподавать в этих классах, но возраст любознательности – это какие годы? Третий, четвертый, от силы пятый, шестой. Поэтому мы сделали еще учебники для третьего, четвертого, пятого, седьмого классов. Хотите, так сказать, факультативно, преподавайте. Они пошли в школу, я смотрю, начали их. Потому что там ребята реально этим интересуются, и у них еще нет посторонних каких-то мыслей там о любви, о будущей профессии, выбор там университета, ЕГЭ, там, АГЭ и так далее. Вот у них больше свободного времени и ячеек памяти в голове. Сделали. А в этом году меня попросили записать видео такой курс. Дело в том, что некоторые выпускники физфака по какой-то непонятной для меня причине становятся миллиардерами. Вы таких, наверное, знаете. Несколько человек. То есть физфак дает хорошее образование. У нас в России и, кстати, за рубежом есть и долларовые миллиардеры, выпускники физфака МГУ. То есть это хорошее, вы правильно выбор сделали. Но они не забывают про свой родной факультет и подкидывают туда некоторые финансы, чтобы какие-то полезные проекты. И сейчас полезный проект от Потанина, есть такой миллиардер наш отечественный, снять, вот эта камера, кстати, тоже оттуда, и снять наилучшие курсы, которые читаются в МГУ, и выложить их в свободный доступ, чтобы люди могли их смотреть в компьютере, бесплатно, конечно. А еще и про школу вспомнили. И вот курс, который этим летом я записал, 32 урока астрономии, мы его сейчас дошлифовываем, там, чуть-чуть доделаем, и он тоже ляжет, я тут ссылочку положил, правда, слишком рано, его тут же закрыли для всех, кроме меня. Но уже через пару недель мы его откроем для всех. Он такой хороший, на хромакее снят, ну, то есть, вот я там сижу, тут слайд, ну, примерно так же, да, как вот в этой аудитории. Советую, там некоторые находки, которые вот удалось воплотить в этот курс. Курсера. Наверняка знаете, что это. Там много астрономических курсов, они не глубокие, но они же, курсеры же, хочет как можно шире захватить аудиторию, но это все-таки хороший английский. И я советую иногда слушать эти курсы, просто потому что там настоящие носители языка и профессиональные астрономы и физики. Но глубины там не ждите какой-то, но хотя бы послушайте, чтобы ухо ваше настраивалось на английский. Это наш рабочий язык, никуда от него не деться. Новости. Новости. Для этого мы создали портал Astronet. Его поддерживают сотрудники ГАИШ и привлеченные к нам. А чем он хорош? Надо сказать, мы уже не очень активно наполняем новостями его. Хорош он вот этими двумя строчками. Когда вы копнете по ним, вы увидите, сколько тут полезного. Глоссарий, ну, то есть толковый словарь. «Физика космоса» – та самая книжка, которую не достать уже с днем с огнем. Мы ее отсканировали, выложили. В общем, словарь, там, планетарий, в общем, вот это вот очень полезные входы во всякие нужные дела. Так что про Астронет не забывайте. Особых новостей, ну, почему, есть там текущие новости, но вот это действительно полезные вещи, и они всегда под рукой могут быть, Астронет.ру. Я думаю, что у большинства из вас на компьютерах, на каких-то маленьких гаджетах есть уже электронные планетарии, да, но если нет, обязательно поставьте. Yes. А еще такая просьба к вам. Все-таки вы недавно из школы вышли. Учителям, как правило, старые компьютеры в классах держат. Я даже видел недавно Windows 95. Да. Тем не менее, есть планетарий, который прекрасно работает даже на 95-м Windows. И сделал его выпускник ГАИШ Саша Волынкин. Идеально работает, ну, выпускник ГАИШ, работает идеально, очень простой. То есть то, что видно невооруженным глазом на небе, чуть-чуть, может быть, там в бинокль, но хорошо работает, просто управляется, и там вы найдете все, и вы, шиворот на выворот, и негатив, и позитив неба со всякими там именами звезд, современными положениями звезд на небе, системы координат можно вывести, линии там, и экваториальной, и эклиптической системы. В общем, полезная штука, и для учителя вполне достаточно. И если у вас есть любимый учитель физики, который там читал астрономию, посоветуйте ему, в сети это скачивается. Такая простая штука, но работает надежно. В чем ее недостаток? Этот планетарий не очень глубоко по времени считает. 2000 лет туда, 2000 лет сюда, больше у него возможностей нет. Дальше он уже не может считать ситуацию на небе. Есть, конечно, более крутые планетарии. Стеллариум, наверное, большинству из вас знаком. Это продукт, который сделан любителями астрономии всего мира. С открытым кодом, каждый может вмешиваться. Ну, не каждый в состоянии этого вмешаться, там суровое наполнение. Но, в принципе, он открытый. Свободный софт, можно дополнять чего-то. Это такие крутые любители астрономии сделали. Он очень красиво выглядит, там можно даже пейзаж своей дачи там, или как вид со своего балкона туда вклеить, чтобы какие-то там высотки вам закрывают пейзаж на юге, чтобы не думать, что вы увидите чего-то, если дом перед вами стоит. Хорошая штука, красивая, но все-таки это не профессиональный продукт, и он тоже глубоко и как-то очень детально, он показывает все с точки зрения земного наблюдателя. А если вы, например, хотите посмотреть, какое сегодня небо на спутнике Европа, ну, спутник Юпитера Европа. Вот, да. Еще раз. Любое место?
1: Да, любое место на планете, любая планета, спутники даже...
0: В Солнечной системе. Ага. А можно ли там, например, полететь к Альфе Центавра и с нее? О, вот. То есть там глубины нет, а в принципе она нам сегодня доступна. Самый крутой электронный планетарий в мире – это Redshift. Не думаю, что все с ним знакомы, но это продукт экстра-класса. И самое приятное, что сделан он руками российских инженеров и астрономов. История началась еще тогда, когда рухнул Советский Союз, и мы все обеднели, и инженеры обеднели, и надо было кормить семью. Сюда приехал канадский предприниматель, собрал молодых программистов из Бауманки, из МАИ, с центра управления в Королеве. Молодых ребят, которые тогда знали компьютер лучше всех остальных, собрал, посадил в сарай, привез самые лучшие по тому времени компьютеры, и они стали делать. А мы, астрономы, им помогали, ну, наполняли это дело астрономией. Я вот одно время там был консультантом. По-моему, сейчас Redshift... Чувствуете, почему он называется Redshift? Но это не только астрономическое красное смещение. Это предприниматель из Канады приехал в красную страну. Он красиво это дело назвал. А он на всех языках мира, в том числе и русифицированный, есть. И он уже последние 25 лет выигрывает абсолютное первенство среди сотен электронных планетариев, которые во всем мире делаются, по версии журнала Skyeng Telescope. Это лучшее, что может быть. Так что это лучшее. Это, конечно, хотя я там работал несколько лет, но я всех глубин тоже не знаю. Мы туда забили вообще всю астрономию. У меня такое впечатление, что надо брать просто телескоп, направлять его на экран компьютера, выводить Redshift и изучать новые астрономические объекты. Там чего мы тогда только не забили. Он тяжелый, он не очень легкий в управлении, но когда вы немножко основы астрономии знаете, с этой штукой можно делать и в глубины. Там очень точные формулы расчетные. Можно посмотреть, какие затмения были там во времена строительства пирамид египетских. Ну, в общем, и туда, и сюда он считает абсолютно надежно. Вот такая штука. Так, еще полчасика у нас есть. А теперь чем мы будем заниматься? Ну, чем? Астрономией будем заниматься. Во-первых, какие типы объектов мы будем обсуждать? Ну, все, конечно. Давайте быстренько по ним пробежимся. Ночное небо усеяно звездами, больше мы ничего не видим, поэтому, конечно, астрономия в основном крутится вокруг звезд. И большинство из нас так или иначе изучает звезды. Хотим мы этого или нет, это то, что можно увидеть. Мы ищем под фонарем, а фонари – это звезды. И какие-нибудь там темная материя, темная энергия, их не видно, пока мы не изучим движение звезд, звездных скоплений, галактик. Так что все равно приходится изучать звезды. Их много, они очень интересны. И, честно говоря, все еще колоссальное количество нерешенных проблем. То есть вообще, ну, достаточно сказать, что есть звезды, ну, по крайней мере, одна звезда, на которой, у которой химический состав поверхности просто фантастический. Там есть элементы, которых на Земле практически нет. А они на одной... Других звезд таких нет. Вот одну нашли, я буду потом рассказывать про нее. То есть даже поверхность звезд все еще такая загадка. Пекулярные, то есть особого химического состава звезды, все еще неразрешенная загадка. Так что среди звезд проблем хватает. Ну и планеты, конечно, тоже. Хотя планеты сегодня для астрономов вроде бы это уже не актуально. Что там в телескоп смотреть, если можно космический зонд туда послать? Ну нет. Зонд пролетел и улетел. В лучшем случае вышел на орбиту. Поработал немножко и упал на планету. А телескоп каждый день может смотреть. Ну, например, на Юпитер за всю историю астрономии мы дважды видели, как упала комета. Один раз увидели профессионалы, второй раз открыл любитель астрономии. Профессионалы пропустили, любитель астрономии открыл. Профессионалов-то мало. Сколько астрономов на земном шаре профессиональных? Сколько? 1000. Сегодня в Международном астрономическом союзе, International Astronomical Union, 14 тысяч астрономов. Почти все мы там. Очень редкая профессия, кстати. Правда, есть, как я на днях узнал, еще более редкая. Вулканологи. Их меньше, чем астрономов. Ну, ничего. Ну, и мы редкая профессия. А любителей-то десятки тысяч. Причем не тех, кто на диване лежит и смотрит интернет, а реально наблюдающих небо. И они, конечно, часто замечают то, чего астрономы не замечали. Спутниками будем заниматься, про Луну нашу будем говорить, про другие спутники будем говорить. Это все очень интересно и актуально, тем более, что загадок много. Ну вот, про этот вы наверняка знаете. Так, ладно. Про этот, может быть, меньше знаете, а мне он кажется более загадочным, чем Ио. Потому что на Ио? Вулканы. Мы даже понимаем, по какой причине он внутри разогрет, почему он вулканирует во всех своих точках. О, прямо лава выливается, вот она тут, и вот тут, вот десятки вулканов. Физика понятна. А вот про этот спутник Сатурна не знаем, как он устроен, потому что он, судя по всему, состоит почти из чистого льда, ну, грязный лед, но все-таки лед. А средняя плотность, то есть масса, деленная на объем, полграмма на кубический сантиметр. А у льда какая средняя плотность? Ну, практически грамм, практически как у воды, грамм на кубический сантиметр. А у этого полграмма на кубический сантиметр. Что из этого следует? Как это может быть? Много дырок. Швейцарский сыр. Вот как эта природа сделала, и что это за дыры? Это какие-то огромные пещеры или это мелкие пузырьки вот во льду? Тогда это неинтересно. Хотя тоже интересно, но... А вот если большие пещеры, это вдвойне интересно. Потому что там могут быть условия для жизни. Заснул? На диване вообще засыпают иногда. Ну и Титан, мой любимый спутник. Знаете почему? Там можно летать. Там человек может летать. Расчеты показывают. Сила тяжести в 7 раз меньше, чем на Земле. Плотность атмосферы почти вдвое больше, чем на Земле. Кстати, атмосфера наша родная. Сейчас из чего вот этот воздух состоит? Азот. три четверти азота, а там 95% азота. Вообще родная атмосфера. Вот она. Сила тяжести маленькая, воздух плотный. Расчеты показывают, что человек с крыльями сможет там летать. Класс, да? Да. И уж тем более вертолет. А сейчас эпоха активного изучения малых тел Солнечной системы, астероидов и комет. Ну, за астероиды взялись как следует. Да, впрочем, и за кометы тоже взялись. Это, конечно, очень интересно, их много, и они загадочны. С этого первого привезли на Землю образцы, ну, очень мало, там несколько крупинок, японский зонд. Второй раз японский зонд привез уже довольно много, там грамм 300 грунта с другого астероида, Бену, вот, в начале этого года. А скоро прилетит американский зонд, он же зачерпнул там килограмма 3, наверное. Нет, поменьше. Около 1 килограмма. А, и тоже прилетит на Землю еще одну. Так что астероиды просто, мы добываем вещество с их поверхности. Очень интересно. Ядра комет тоже, ну, Чурюмова Герасименко. Клим Иванович Чурюмов был большим моим другом. И так приятно, что человек в 69-м году, ну, они там вместе со Светланой Герасименко открыли этот астероид, и оба дожили до того момента, когда прилетел космический зонд к ним, к этому ядру, к ядру кометы, стал крутиться вокруг нее, посадочный аппарат туда сбросил, который не очень успешно сел. Но это вообще для ученого большая удача, вот так увидеть результат своей работы. Ну и будем говорить, конечно, о более далеких объектах, о всяких туманностях и прочих. А это вы все знаете. Формирование планет. Вот раньше, я даже скажу, у нас институт все эти годы пренебрегал изучением, почти пренебрегал планет и вообще объектов Солнечной системы. Ну что тут изучать? Что могли, уже туда слетали. И мало у нас было специалистов по планетам, по Луне. А сейчас вторая эпоха. Появились инструменты, которые реально показывают нам, как формируются планеты в других планетных. Ну, экзопланеты открываем вовсю. И формирование планет. Вот такие картинки уже не актуальны. Это все художник нам нарисовал, когда мы только в фантазиях своих представляли, как это было. А сейчас мы реально фотографируем это дело и видим, как это происходит. Все это потом будет на лекции. Ну и всякие другие дела, особенно неприятные для астрономов, очень серьезная проблема у нас, темные облака межзвездные. Видите, нету звезд. А это ведь не дырка в космосе. Это, да, это некая пелена, которая от нас скрывает очень важные вещи, лежащие за ней. Ну, темная, dark matter. А обычно переводят это по-русски как темная материя. Я не советую этот термин повторять за журналистами, потому что что такое материя? Это очень... Нет, нет. Это материальное, это деньги, да, вот это вот. Да. А материя – это вообще говоря все, что нам в ощущениях для... Ну, в общем, это все в природе. А физики точно делят материю на вещество и поле. Поле – это не менее реальная вещь, чем вещество. Они могут превращаться друг в друга. Но у вещества есть масса покоя. Его можно положить, оно будет лежать на столе. А у поля электромагнитного там и прочих полей нет такого. Так вот, это вещество. И вообще английский термин matter, как, это не соответствует нашему материи. Русская материя – более широкое понятие. В общем, надо точно следить за словами, потому что всегда любое научное... научный обмен начинается: давайте определим понятие, о чем мы говорим. Так это темное вещество все-таки. А я тут что написал? Материя, но хотя бы в кавычках. А вещество без кавычек. И движение галактик, которое сегодня нам рассказало про вот эту странную антигравитационную сущность нашей Вселенной. Тоже об этом будем говорить, но это дело темное. Теперь, где работают астрономы, чем мы занимаемся, что нам мешает? Ну, в общем, понятно, где мы. А, кстати, как вы думаете, где вот эта обсерватория? А? Кавказ. Есть другие соображения? Пулковская. Есть другие? Крым. Ну так, все три перечислили. А нет, Китай. Это китайская обсерватория Нанкине. И там самый современный. Вот это один телескоп. Странный, правда? Китай. Расскажу. Мы работаем в городе. Вообще говоря, астрономам в городе нечего делать, ну разве что учить студентов. Потому что университет, кампус и так далее. ГАИШ несет две функции. Мы и научными исследованиями, и преподаванием занимаемся. Это хорошо. Это сочетание очень даже полезное. Но лучше, конечно, для наблюдений уходить из города. В Европе это трудно. В Европе мало места осталось, где можно вообще нормально увидеть небо. Вот, пожалуй, на сегодняшний день это лучшее место в Европе. Пик дю Миди – это южная граница Франции и Испании. Хорошая. Ой, в 19 веке лучшая в мире была обсерватория. И сейчас она тоже хорошая. Но все-таки посмотрите на Европу. Вообще ночная карта Земли, она сразу показывает, где астрономам делать нечего. Где много света по ночам, там астроному делать нечего. Ну, есть местности, где мало света. Ну, вот, например, Сахара, например. Но там что-то астрономам тоже не сильно делать есть что, потому что там гор нет. Есть вот Амазонка, например. Ну, и там вы вряд ли будете астрономией заниматься. А надо вот такое место найти. Даже в Европе иногда удается найти, что вроде света много, а как-то его вот избежать. Вот границы Франции и Испании, там горные пики, и они как-то все еще работают на пик дю Миди. И есть некоторые другие обсерватории. Но в Москве точно делать нечего. Вообще в больших городах. Посмотрите на небо большого столичного города. Что вы тут видите? Звезды видите? Конечно, это не звезды, это Юпитер и Марс, а это Луна. Все, ни одной звезды нет на небе. В Москве иногда бывают, но не в центре, а где-нибудь на краю. В загородных местах, на даче, там уже что-то появляется на небе, а вообще говоря, горы, и не просто горы, а высокогорные пустыни с сухим воздухом, с лучше всего безветренной атмосферой. Вот это идеальные места для астрономической работы. Тем не менее, конечно, в Европе тоже можно найти дикие места. Альпы все-таки – это такие большие, высокие горы. Но там, как правило, маленькие обсерватории. Вот типичная альпийская обсерватория, она такая на пике какой-нибудь горы, а маленькая, уютненькая, правда, очень. Вот хотелось бы, да, там работать. А с чем там работать? Большой телескоп сюда не занесешь туда. Дороги нет, они там на лифте поднимаются. Вот. И там маленькие работают, но это не прорывные работы. Это такие систематические астрономии, это не только какой-то там каждый день открытие. Надо следить за Вселенной во всех диапазонах, описывать ее постоянную историю. Работают люди, но так вот туда и туристы с удовольствием приезжают. Ну, вот этот пик дю Миди сегодня. Шикарно. Замок научный, да, на горе. А дороги нет туда. Туда на подвесных, вот в этих канатках поднимаются. Иногда они рвутся, эти канатики. Было несколько гибелей астрономов. Ну, в горах, кстати говоря, будете на практике в горных обсерваториях со второго курса, это уже начнется. Помните, горы у нас погибали астрономы. Так, на всякий случай. Студенты. Нет, серьезно, горы – это опасность. Да что, вот позавчера министр упал, разбился насмерть. Слышали, наверное, да? Вот, министр, тем не менее, упал. Да, надо быть начеку. Но зато хорошо в горах. Но нам нужны особенные горы. Для больших инструментов нужны специальные горы. Вот такие, например, как на севере Чили, это чилийские Анды. Вроде и вершина, 2 километра с лишним. От 2 километров это уже нормальные горы. Все обсерватории между 2 и 4 километрами по высоте от уровня моря расположены. Одна только на высоте 5 километров, там плохо. Ветры сильные. А горы ровные, не очень крутые. Можно дорогу туда проложить, можно тяжелое оборудование завести и построить вот такой вот среди абсолютно пустынного горного пейзажа почти хирургической чистоты. И чистота – это, вообще говоря, залог красивой науки. Если у вас будет грязная обсерватория, у вас и результаты будут ненадежные и вообще... Учитесь так вот по-европейски аккуратно. И это Европейская Южная обсерватория, то есть Объединенная Европа, Западная, ну и сейчас и Восточная Европа присоединилась, на общие деньги строят в Южном полушарии Земли, это уже вторая обсерватория, сейчас третью строят 40-метровым телескопом, но все они идеально технологичны и чисты. Частота – это очень важное. Вы же с оптикой будете работать, вон там сколько. Это 8-метровые, это 2-метровые телескопы. Ну и поэтому красивые картинки получаются. А еще выше, чем горы, можно забраться? Ну, вообще говоря, есть горы там 9 километров почти, да, Эверест. Но вряд ли кто на Эвересте построит. Там холодно, там ветер очень сильный. Да и вообще обидятся на нас альпинисты, если мы там обсерваторию построим. Поэтому лучше летать. Вот это летающая, самая крутая обсерватория современная. Открывается окно, причем нараспашку, просто открывается. И оттуда 2,5-метровый телескоп смотрит и в инфракрасном диапазоне фотографирует Вселенную. С высоты 12 километров уже вполне можно, ну, в среднем инфракрасном диапазоне работать и такие замечательные снимки получить. Ну, а еще выше космические телескопы, но они очень дорого стоят. А американцам удается иногда делать тоже. Это совместный с Европой на самом деле. Хаббл, он не чисто американский, это общие деньги европейские. Но, слава богу, астрономы очень интернациональны. У нас объект один, небо, поэтому на Хаббл, например, имеют право подавать заявки все обсерватории в мире. И мы подаем заявки, нам дают, выделяют время на Хаббле. Где-то четверть времени зарезервированы только за американскими астрономами, а 3/4 отдаются на всю, так сказать, на всю комьюнити астрономическую всего мира. Это очень хорошая традиция. Ну, а наша страна давно уже делает большой телескоп ультрафиолетовый, космический, почти 2-метрового диаметра, то есть не намного меньше Хаббла. Делали, в конце концов, на днях решили с японцами заключить договор, чтобы они помогли деньгами и аппаратурой. Ну, просто не хватает денег на все на это. Ну, может, он через пару лет полетит, в конце концов. Наша надежда. Хаббл уже старый, ему уже больше 30 лет, его больше чинить не будут, он умрет своей жизнью. Ну, может, еще 2-3 года поработает, но там все хуже и хуже. А этот вот перспектива. Это гигантский по космическим масштабам, 6,5 метров. Но по этой же причине, его же не воткнешь такой 6,5 метров в ракету, его в сложном состоянии будут запускать. И вот этот вот фартук огромный, тем более сложный будет. Поэтому давно уже тянется история с его запуском. Наконец, позавчера объявили, что 18 декабря, ну вот кровь из носа, но я не верю. Уже много раз объявляли, то коронавирус, то еще что-то, откладывали запуск. Ну, будем надеяться, что под Новый год он все-таки полетит. Месяца 3 он еще будет добираться до своей орбиты, его ведь далеко хотят. Все космические телескопы, почти все, работали у Земли. Хаббл вообще там 600 километров над Землей. А этот хотят кинуть далеко, в точку Лагранжа, там, системы Земля-Солнце, 1,5 миллиона километров от Земли. Почему? А уже и на Земле, и у Земли становится трудно заниматься астрономией. Спасибо Илону Маску и прочим энтузиастам космонавтики, которые окружили Землю большим количеством спутников. Вот перед вами фотография туманности Андромеды. Фотография исходная. Видите, за время экспозиции сколько перед объективом телескопа всего пролетело. Ну, это вот самолет. И вот этот самолет. А остальное – это спутники. Вон их сколько. Вон. Конечно, такие прямолинейные следы довольно легко вычистить программным методом. Раз, и их нет. Но обратите внимание, мы же убиваем и некоторые объекты космические. Вот легко видеть. Вот здесь звезда рядом с треком. Смотрите. Раз, вместе с треком исчезла звезда. Таким образом мы теряем информацию о космосе. Нам, конечно, тяжело становится, а радиоастрономам вообще немыслимо стало тяжело. Все наши гаджеты, вот эти вот все телефоны сотовые, это же радиопередатчики. И они уже полезли в те диапазоны радиоизлучения, которые раньше только для радиоастрономии отводили. А теперь все это шумит. О чем мы мечтаем? Вот Илон Маск окончательно испортит нам жизнь, понятно. Его спутники летают. Вот кто-нибудь видел в Подмосковье время от времени вот эти вот по 60 спутников Маска летают? Они зайчиков солнечных бросают своими панелями солнечных батарей. Мы его попросили от лица Международного астрономического союза как-то отворачивать эти панели, а спутники черной краской покрасить. Но он вроде обещал. По поводу черной краски, я думаю, он не решится это делать. Перегреются-то спутники. А отворачивать панели, чтобы они зайчиков солнечных на Землю не кидали, вроде бы обещал сделать. Но посмотрим. Луна тоже, мы ее, конечно, любим, но в полнолуние работать на Земле астроному невозможно. Она засвечивает нам небо. Но, с одной стороны, это хорошо. Когда мы в Крыму работаем, в полнолуние мы едем купаться в Черное море на несколько дней. Но наша надежда на обратную сторону Луны, на обратной стороне Луны, мы не видим земной шар, там нет атмосферы, там абсолютно черное небо. Ну, по крайней мере, когда Солнца нет, 2 недели в течение месяца. И радиоастрономы особенно хотят туда свои радиотелескопы поместить. Вот так работал астроном в 19 веке. Потом изобрели фотопластинку. И уже глазом, еще в начале 20 века глазом смотрели. Это Эдвин Хаббл. Он сидит на телескопе. Где он сидит, между прочим? Вот тут. Это телескоп системы Ньютона. Оттуда и упасть можно в темноте. Бывали случаи. Но смотрели глазом. Потом появились такие большие телескопы, что уже не рядом с ним надо было сидеть, а внутри него. Это паломарский 5-метровый телескоп. Вот тут в кабине, внутри кабины, это все тот же Эдвин Хаббл, сидит астроном и ездит вместе с телескопом всю ночь, бороздя небо. Потому что все равно фотопластинкой надо было руками манипулировать, менять пластинки там и так далее, открывать, закрывать затвор. Еще на нашем 6-метровом телескопе эта кабина была. И в ней лет 10 или даже 15 первые астрономы сидели там внутри. И кабина сохранилась, конечно. Но уже там электронные приемники света, ПЗС-матрицы, и все это в компьютер по оптоволокну уходит. И теперь астроном сидит отдельно от телескопа. Телескоп где-нибудь мерзнет там на Канарских островах один, а астроном сидит тут в Гаише в комнате 31 там, или 32 на первом этаже и управляет с чашечкой кофе, не мерзнет. Раньше самый большой враг астронома, наблюдателя, был холод, конечно. В горах даже летом ночью холодно, а зимой в горах просто безумно холодно. И когда ты привязан к телескопу в течение там, 10 часов почти, зимняя ночь длинная, это ужасно. Теперь хорошо стало, комфортно. Но романтика ушла из профессии. То ли дело ты один, Вселенная, ты и телескоп. А тут сидишь как лох. Эффективность работы, конечно, повысилась. Что говорить? Сейчас телескопы в автоматическом режиме работают. Кстати, ГАИШ один из первопроходцев в этом направлении. Ну и, наконец, совсем далеко от своей аппаратуры мы оказываемся, когда запускаем ее на зондах к далеким планетам. Это тоже, не тоже, а очень интересное направление астрономии, исследований с помощью зондов. В ГАИШа этим занимаются. У нас есть отделы такие, но более активно этим занимаются в Институте космических исследований, который на Калужской, метро Калужская. И вы можете с их руководителями, например, курсовые, там брать дипломные работы. Потом наши ребята туда переходят иногда работать. Вот. Так что зонды – это тоже здорово. ГАИШ – крупнейшее в России научное астрономическое учреждение. Кроме того, что мы еще учебное, мы еще и по количеству научных сотрудников крупнейшее в России учреждение. Он всегда был таким. В 1954 году родился институт, и с тех пор я вам покажу, какой он был, такой он и остался, к сожалению. Вообще надо бы пандус сделать, чтобы тут ребята могли на колясочках, но мы его, соблюдая архитектурный облик института, не сделали. Поэтому, когда к нам приезжал, например, Стивен Хокинг, приходилось его на руках. Я вот носил Стивена Хокинга на руках. Было такое дело. Потому что он на коляске, а вот у нас только ступеньки. Это мой шеф, я у него кандидатскую защищал, Иосиф Семенович Шкловский, самый яркий астрофизик советский. Ну и сейчас тоже таких ярких нет и титулованных. А это вот великая спина. Это лауреат Нобелевской премии Кип Торн, первооткрыватель гравитационных волн. Они вместе с Хокингом приезжали. МГУ рождался на пустом месте, далеко от центра Москвы. Здесь были картофельные поля, снесли все поля и поставили кампус МГУ. И тогда уже отвели правильное место для астрономического института. Наш астрономический институт с северной части от МГУ поставили. И на юг от нас никаких крупных зданий, наоборот, тут только спортивные площадки. А нам же, мы же в основном на юг смотрим. На... А? Нет, север вот там. А, прошу прощения, да, да, спасибо. Физфак, химфак, биофак. А, пардон, да, запутался. Вот здесь ГАИШ. На юг мы смотрим, а там вообще ничего не было. Москвы никакой не было. Теперь она там, на юге. Вот так ГАИШ был отстроен на абсолютно голом месте. Это было плохо, потому что голая земля днем нагревается солнечными лучами, а ночью остывает, поднимается воздух, теплый, марево, и перед телескопом плохое. И мы все это дело засадили. Теперь мы в зеленой вот такой вот зоне. Правда, у нас отрезали половину. Видите, вот это где у нас? Вот это все было наше, а потом у нас это отрезали под бейсбольное поле. Ну, бог с ним, оно нам не сильно мешает. А вот это вот все наше. И теперь в центре Москвы у нас свой оазис. Вы еще оцените это дело. Тут гулять, особенно весной, очень даже приятно. И у нас есть такие заповедные места. Ну,
1: Да, мы рассказываем. Он еще тогда построен, но только теперь никто не знает.
0: Никто не помнит, что там. Давно ключ потеряли, но я знаю, кто нашел этот ключ и что там на самом деле. Ну, хорошо. А есть маленькие телескопчики. Территория ГАИШ сверху со спутника выглядит вот так. Телескопы у нас во дворе, большие во дворе, маленькие на крыше, что, конечно, плохо на крыше телескоп ставить. Вот я тут написал, какие у нас инструменты. Но они, конечно, устаревшие. Конечно, это конец 50-х. Наш крупнейший телескоп 70 сантиметров в диаметре. Не ахти что, но все-таки вполне себе работоспособная машина. Мы его как можем используем. Кстати говоря, часовой механизм на нем еще 19 века. Вот ручку крутишь. Ну, в общем, работает безукоризненно. И электричество не требует. Ну, ладно. В центре Москвы на Красной Пресне есть наша вторая площадка. Это старая университетская, еще императорского университета, обсерватория, где наши предшественники работали. Вы там побываете. Я думаю, в конце сентября мы туда поедем на экскурсию. Там очень хорошая обстановка. Вот в такой обстановке работали старые ученые. Там все было для них, их было мало, для них все старались сделать. Даже мебель круглая, которая вписывается в круглые стены этого помещения. Наблюдательные базы у нас, конечно, за городом. Это наша Крымская станция. Ну, сегодня она уже, конечно, не такая голая, а вся в зелени. Зелень хорошо поглощает солнечный свет, и поэтому ночью нет таких испарений сильных тепловых потоков. Там стоит довольно приличный телескоп, метр с четвертью диаметром, не очень много, но он на очень прочной монтировке. Вот монтировка – это система поворота телескопа. Как эта монтировка, какого типа она? Кто скажет? На двух столбах полярная ось. А? Ну, она экваториальная, но среди экваториальных есть разные. Немецкая, американская, английская. Так, есть чему учиться. Нет, английская. Хорошо. А вот место, на котором мы решили новую обсерваторию построить. Нам на нее лет 10 назад деньги дали, много денег по нашим масштабам. И мы построили это вот Эльбрус. Видите тут нашу обсерваторию, нет?
1: Нет.
0: Ладно, а вот сейчас видите?
1: Видим.
0: Как нет? А это что? Вот, приближаемся, но теперь видите? Вот, она. Это самая современная обсерватория в нашей стране, потому что она действительно очень комфортабельная. Там нет грязных дорожек, как в большинстве обсерваторий, там все аккуратненько, асфальт, плиточка. здания, и лабораторные, и общежития, там прекрасная гостиница. Чтобы познакомиться с ней, на моей страничке лежит 8-минутный фильм. Мы его специально сняли, чтобы студенты познакомились. Кликните там и посмотрите, вот как эта обсерватория внутри устроена. Там 2,5-метровый телескоп. Вроде не очень много, 2,5 метра, но второй по размеру в нашей стране. Так что это все-таки много. И главное, самый современный. Это уж точно. Современнее нет. Он короткофокусный, такой многофокусный, в смысле кассегреновский фокус, 4 Несмита со всех 4 сторон. И вот эти называются студенческие, но потом расскажу вам историю, студенческие фокусы. И это действительно хороший инструмент. А это чем я сегодня завершаю лекцию. Значит, то, что я буду рассказывать, вы забудете. То, что я буду показывать, скорее всего, тоже. Если не будете решать задачи, то вообще ничего не останется на будущее. Решайте задачи. То, что вы сами сделаете, это ваше. То, что другие вам в клювике принесут, разжуют, это быстро очень все забывается. Решайте задачи. Все, спасибо.

История жизни великого итальянского живописца Микеланджело Мерризи да Караваджо полна белых пятен. Год за годом искусствоведы и историки продолжают рыться в архивах в поисках документов, способных пролить свет на таинственную биографию художника. И все же большая часть сведений о нем – лишь гипотезы и догадки. Днем рождения Микеланджело принято считать 29 сентября 1571 года. Он родился в маленьком городке Караваджо, что неподалеку от Милана, в семье мастера-каменщика Фермо Мерризи. Известно, что отец умер от чумы в 1577 году, оставив жену с детьми на руках, и то, что мать отдала 12-летнего сына в ученики к миланскому художнику Симоне Петерцану. О том, как проявился талант юного живописца, достоверных свидетельств нет. Зато документы конца XVI века подтверждают, что подросток был задержан стражей Милана за нарушение общественного порядка. Микеланджело Мерризи отличался вспыльчивым и задиристым характером и полным пренебрежением к нормам поведения. Дух бунтаря ему был дан с рождения. Куда направился начинающий художник, спешно покинув Милан, не установлено. Возможно, он путешествовал по городам Ломбардии и Венето, где и смог познакомиться с работами великих мастеров. Амбиции и вера в собственную исключительность требовали просторов. Желая покорить мир, 20-летний юноша отправился в Рим. Однако город, где в свое время творили великие Микеланджело Буонаротти и Рафаэль, принял провинциального живописца не слишком радушно. Молодой художник и не стремился понравиться. Он не хотел ни угождать вкусам заказчиков, ни имитировать чужой стиль, ни изображать парадные портреты или умиротворенные лики святых. Склонного к авантюрам юношу увлекал дух свободы, и он с удовольствием использовал возможность проводить время в бурных развлечениях. Его вдохновляли реальные сцены жизни бедных кварталов, а героями картин стали те, кто никогда не попадал на полотна живописцев – городские гадалки, куртизанки и шулеры.

Автора полотен Микеланджело Меризи называли теперь Караваджо по названию его родного городка. Его первым автопортретом принято считать картину «Больной Вакх». Версия о том, что художник запечатлел себя после чудесного исцеления от изнурительной болезни, через несколько веков нашла опровержение. Караваджо доставили в больницу в результате несчастного случая. Он получил травмы под копытами лошади. Лицо Вакха, бога виноделия, тронуто тленом. Посиневшие губы искажает болезненная гримаса. Фрукты покрыты гнилостными пятнами. Работы Караваджо были великолепны по мастерству и поражали истинных ценителей искусства своей правдой. Богатые покровители, кардиналы и герцоги охотно предоставляли молодому и красивому художнику опеку и кров над головой. Они не только находили для своего подопечного заказы, но и предлагали ему полную свободу в выборе сюжетов, а его взрывной темперамент, стихийность чувств и смелость устремлений – эти качества им даже нравились. Картина «Мальчик, укушенный ящерицей» стала смелым высказыванием. Таких живописных полотен не создавал никто и никогда. В нем отразились красота и боль, слитые воедино. Прекрасный юноша с цветком в волосах, его фривольно обнаженное плечо, чувственное лицо, искаженное физическим страданием, изысканная ваза, отражающая льющийся из окна свет. Картина, казалось, вот-вот оживет. Караваджо вдохнул новую жизнь и в жанр натюрморта. Нестатично нарядные, свежие фрукты, эффектно размещенные в вазе или лежащие на столе, увидели зрители. Его натюрморты, мертвая природа, продолжала жить. Его натура была живая и, как все живое, обречена на умирание. Такой же натюрморт, напоминающий о мимолетности красоты и жизни, художник расположил перед прекрасным юношей Вакхом.

Главные герои Караваджо, юноши с цветами или с корзинами, наполненными фруктами, изучающие собственное отражение, или с музыкальными инструментами в руках. Они всегда утонченны, эротичны и по-женски красивы. Музыка для них не услада слуха и не пища для ума, а глубокое чувственное наслаждение. Совместное музицирование – это акт высокого эмоционального подъема. В одном из участников квартета можно узнать самого Караваджо. Романтичного лютниста художник изображал не раз, со скрипкой, миниатюрным клавишным инструментом и флейтой, лежащими на столе. Этот же портрет Караваджо вскоре повторил, добавив в композицию роскошный натюрморт из цветов и фруктов. На одном из вариантов можно прочесть слова мадригала: «Вы знаете, что я люблю вас». Кто был загадочным адресатом, навсегда останется тайной. Покровительство могущественного кардинала Франческо Марии дель Монте много значило для художника-новатора. Караваджо сделался знаменит, а его работы поднялись в цене. Купить полотно Караваджо стало вопросом престижа. Стабильным источником заказов для итальянских мастеров всегда оставалась церковь. В своем творчестве Караваджо соединил возвышенное и земное. Он словно возвращает современникам давно ушедшие события Священного Писания. Слово Евангелие для него – живое слово. Искусство – это возможность Творца воссоздать реальность. Религиозные сюжеты Караваджо наполняют новым смыслом. Изображая иерархов католической церкви, художник красноречиво говорит об их характерах. Кающаяся Магдалина, отказавшаяся от драгоценных украшений, не преклоняет колен. Ее покаянный взор не устремлен к Богу, как этого требовали каноны. Освободившись от внешних атрибутов богатства, она погружена в медитацию или в безмятежный сон. По одной из версий, в образе Марии Караваджо изобразил свою возлюбленную, римскую куртизанку Маддалену Антонетти. Она же предстала перед зрителями в облике Мадонны с пилигримами. Картина возмутила многих. Изобразить женщину легкого поведения вместо Богоматери было дерзостью. К тому же Караваджо позволил себе отодвинуть на второй план сияющий облик Девы Марии. На первом плане красовались грязные, обнаженные ступни бедняка. Но авторы смелых картин не слишком ранили мнение критиков. Тот же, кто ругал его работы, рисковал получить от автора удар ножом. Караваджо отличался вовсе не галантностью, а постоянством своих убеждений. Для следующей Мадонны вновь позировала его любимая модель. Он – нарушитель общественного порядка, задира и грубиян, но только не предатель своих творческих принципов. Он так же строптив, как и его кумир, его тезка, его великий тезка Микеланджело Буонаротти. Работы гения эпохи Возрождения вдохновляют Караваджо. Мифологические и библейские герои у Караваджо перестают быть идеальными и бесплотными символами божества. Это реальные, живые и чувственные люди. Откровенно эротичные изображения юношей вызывали самые разноречивые мнения, от восторженных до резко отрицательных. Судьбы полотен Караваджо складывались непросто. Не раз бывало, что заказчики не принимали работу. И тогда художнику приходилось переделывать ее или создавать новые версии. Полотно «Успение Марии» едва не стоило художнику очередного суда. Ходили слухи, что натурой для Богоматери послужила утопленница, молодая женщина, утонувшая в Тибре.
Караваджо и сам становится участником событий. Он изобразил себя одним из свидетелей мученичества апостола Матфея. Его же можно узнать среди очевидцев заключения под стражу Иисуса Христа. Именно он, живописец, способен пролить свет на предательский поцелуй Иуды. Словно великий драматург, Караваджо разворачивает действие перед зрителем. Словно режиссер и сценограф, он выстраивает конфликт на сцене. Конфликт добра и зла, конфликт между светом и тьмой.

Они организовали его побег из заключения. А вскоре произошло непоправимое. Очередной конфликт привел к новому убийству. Свидетели подтвердили, убийцей был Караваджо. Несмотря на то, что он и сам получил серьезное ранение, приговор был жесток. Смертная казнь через отсечение головы. Ему вновь удалось бежать из Рима. Неаполь, Мальта, Мессина и Палермо. В Риме разносятся слухи о гибели Караваджо. Теперь он и сам становится жертвой покушения. Он вновь попадает в тюрьму. Всему виной его неукротимый и страстный характер. И все это время мечтает о помиловании и о возвращении в вечный город. Единственное спасение для него в творчестве. Но теперь его работы трагичны. Это крик истерзанной души о страданиях. Это мрачные мысли о смерти. Нет, не чудо освобождения и просветления сулит она Творцу. В выступлении он приносит свою последнюю покаянную исповедь. Исповедь длится 4 года. Единственной работой, подписанной Караваджо, стало гигантское полотно «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Его имя едва различимо. Оно растворяется в потоке крови, льющейся из раны святого. В своем последнем автопортрете Караваджо привел приговор в исполнение. Израненное тело художника нашли на берегу в Порто-Арколе, недалеко от Рима, в июле 1610 года. Впрочем, и это лишь легенда. Смерть великого художника тоже окутана тайной. За несколько дней до смерти Караваджо папа Римский издал указ о его помиловании. Что, впрочем, не помешало одному из его биографов отметить, его смерть была недостойной, такой же, как и его жизнь. Караваджо мало интересовали общепринятые нормы морали. Своим искусством гений вновь и вновь напоминал миру о словах Спасителя. «Я пришел призвать к покаянию не праведников, но грешников».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы продолжаем наши эфиры «Динозавры или не только». Сегодня вы прослушаете, узнаете о звездах древних морей и их родне. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, здравствуйте. Я всех очень рад приветствовать. Рад, что нас с каждым разом становится, ну пусть чуть-чуточку, но больше, но по крайней мере не меньше. Но я уверен, что сегодняшняя тема точно соберет большое количество народу, потому что сегодня будем говорить о звездах. А, как вы понимаете, как только вопрос касается звезд, ну, тут вообще миллионы просмотров просто обеспечены. Правда, звезды у нас будут не наземные, а морские и в основном древние, ну, а также все их родственники, так называемые иглокожие. Что за иглокожие, с чем их едят? Кстати, между прочим, это не шутка, их и правда едят. Ну, а также, как они развивались, как они эволюционировали, какие древние представители нам известны, обо всем этом вы сегодня и узнаете. Но прежде чем переходить к древним морским иглокожим, я предлагаю все-таки разобраться в том, кто же это такие. Понятное дело, что для того, чтобы нам разобраться в доисторических животных, надо вначале получить достаточно четкое представление о том, как выглядят современные представители, каковы особенности их анатомии, чтобы потом вот какие-то отдельные части, обнаружив там от древних животных, уже сопоставив их с современными, получить какие-то новые знания. Итак, что представляют из себя современные иглокожие? Иглокожие – это беспозвоночные животные, но думаю, что это более-менее логично. Обитают они только в морях и океанах. Ну, в принципе, это тоже довольно логично, но я думаю, что на этом стоит сделать акцент. Многие живые существа, которых мы традиционно, допустим, считаем морскими там, или речными, они, как оказывается, могут заходить, там, допустим, в пресную воду. Ну, или наоборот, там, уходить в моря. Ну, скажем, те же акулы. Некоторые акулы вполне могут заходить на десятки километров пресной реки. Обратная ситуация — крокодилы. Пожалуйста, крокодилы вроде как пресноводные, но, пожалуйста, некоторые крокодилы с острова на остров без проблем переплывают. Так вот, к иглокожим это все не имеет никакого отношения. Иглокожие, как, например, и кораллы, и некоторые другие живые существа, это любители только нормальной солености. И это всегда приятно для палеонтологов, когда есть такие организмы, потому что, обнаружив их где-нибудь, мы можем сразу сделать вывод, какие были здесь древние водоемы. То есть, что здесь было нормальное, обычное море. И в то же время, если, допустим, у нас в слоях земли вдруг исчезают иглокожие, это уже не такой хороший звоночек, который подсказывает, что что-то с водой происходило не то. Кстати, пожалуй, что и на первом слове можно сделать небольшой акцент насчет того, что они беспозвоночные животные. Да, беспозвоночные – это, конечно, правда. Но ирония в том, что среди всех беспозвоночных неожиданным образом иглокожие являются самыми близкими нашими родственниками. То есть это ближайшие родственники позвоночных. А почему так получилось – это уже другой вопрос. Но действительно и эмбриональные исследования, и генетические подсказывают, что мы с ними близкая родня. Ну, ладно, надо двигаться дальше, а то я что-то на первой фразе уж больно подзастрял. Итак, в основном иглокожие у нас ведут придонный образ жизни. Они свободно живущие или же прикрепленные. Размер у них разный, от 5 мм до 1 метра. Ну, судя по всему, некоторые ископаемые были даже чуть больше. И скелет у них состоит из монокристаллов кальцита. Эта фраза достойна того, чтобы тоже на ней подзадержаться, и я это обязательно сделаю, но чуть-чуть позже, сопроводив это соответствующими картинками. Ну а пока предлагаю полюбоваться на многообразие современных иглокожих. Вот, оглашаю весь список. В настоящий момент иглокожие – это морские звезды, морские ежи, галатурии, они же морские огурцы, морские лилии и также змеехвостки. Чуть подробнее обо всех них и, конечно же, об их ископаемых родственниках тоже вы услышите дальше. Ну а пока общая характеристика вообще всех иглокожих. Тоже из таких, ну, более-менее очевидных вещей. У них отсутствует отделы тела. У них пятилучевая симметрия тела. Это может быть и очевидно, но достаточно посмотреть на какую-нибудь морскую звезду и увидеть эту самую пятилучевую симметрию. Но это странно, честно говоря. Мы знаем, что вообще-то большинство животных, они двусторонние, симметричные. Есть очень мало исключений. Ну, например, те же кораллы бывают там, 6-лучевые, 8-лучевые, более древние 4-лучевые. Но кораллы, они суперпримитивные. А вот иглокожие, они вроде достаточно продвинутые, но в то же время с 5-лучевой симметрией. Почему так? Ну, тоже об этом, я думаю, стоит подискутировать отдельно и поподробнее. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. У них известковый скелет со всякими иголками и шипчиками. Они выделяют различные секреты, и некоторые из этих секретов бывают ядовитые. Теперь посмотрим на иглокожих уже более детально и обратим внимание на отдельные их системы тела. Ну, вот примерно так, как все это изучают в школе. Может быть, даже чуть подробнее, потому что, по-моему, в школе как-то иглокожим не очень много внимания уделяют. А зря. Нервная система более-менее понятная. Ну, в общем-то, это нервные тяжи, нервные кольца, ну и, понятное дело, везде пятилучевая симметрия. Снизу, около рта, окологлоточное кольцо. В целом, все более-менее примитивно. Единственное, что интересно, что у них, разумеется, эта нервная система подходит к различным органам чувств, например, к глазам, которые у той же морской звезды расположены на конце каждого щупальца. Так что, если вам кажется, что морская звезда – это такая безмозглая, ничего не видящая, ничего не слышащая субстанция, такая практически неразумная, это все-таки не совсем так. И морская звезда смотрит на вас, когда вы смотрите на нее. Пищеварительная система, опять же, с 5-лучевой симметрией, с желудком по центру, с возможными ответвлениями в виде, можно сказать, отростков кишки, и пищеварительными железами здоровенными, которые располагаются в каждом щупальце. Рот располагается снизу, анальное отверстие сверху. Ну, по крайней мере, так у морской звезды и у афиур. А у морских ежей немножко по-разному бывает. Бывает тоже такой общий план, и бывает иногда у них анальное отверстие назад уходит. Ну, в принципе, как бы сильно на их общее строение не влияет. Понятное дело, что рту логично располагаться снизу, так как они животные ползающие, им интереснее всего все-таки есть что-то. А еды сверху, как правило, просто так не бывает. Она просто так не подплывает и в рот не заплывает. Поэтому, если ты животное придонное, тебе надо либо там иметь какие-то длинные щупальца и хватать что-нибудь сверху, ну, либо подползать и поедать что-нибудь, что растет снизу. Кстати, у иглокожих есть и тот, и другой сценарий. Вот ползающие, это как раз афиуры, ежи и звезды, а вот морские лилии, у них там рот как раз сверху и щупальца, которыми они ловят все, что мимо проплывает. В общем, все варианты, которые можно было, они освоили. А вот дальше мы подходим к самому интересному. У иглокожих имеется определенная система, которой нет больше ни у кого. Если там всякие пищеварительные, выделительные, половая, это все более-менее понятно, но можно хотя бы на себя посмотреть и примерно представить себе, как это должно функционировать. Но у иглокожих имеется водно-сосудистая, она же амбулакральная система, которая не имеет никаких аналогов. Это система трубочек, по которой циркулирует, внимание, морская вода. То есть, представьте себе, допустим, что у нас бы по организму не кровь бы текла, а вода. Вот подходишь к крану, там какой-нибудь у себя этот колпачок отвинчиваешь, заливаешь внутрь воду, и она дальше по всем сосудам потекла. Но потом где-нибудь периодически там через другой крантик все это сливаешь. Выглядит просто совершенно дикостью какой-то. Кажется, что такое невозможно. Однако такие организмы есть. Они живут среди нас. Вот благодаря таким странностям, как пятилучевая симметрия или вот эта амбулакральная система, иногда иглокожих называют просто инопланетянами в мире животных. Больше того, эта амбулакральная система, она на самом деле выполняет практически вообще любую функцию. Они с помощью нее двигаются, они с помощью нее дышат. Они с помощью нее осязают, и с помощью нее происходит выделение. Как это примерно выглядит? Значит, есть вот такой вот сверху вот как раз колпачок, через который морская вода может залиться. Называется мудрепоровая пластинка, в ней куча пор, и вот через эти поры вода проникает. Дальше по каменистому каналу она дотекает до кольцевого канала, и от кольцевого канала она распределяется уже дальше по организму. В каждом щупальце имеются вот такие вот груши, и снизу ножки. Вот как это выглядит ну, так сказать, если убрать все остальные лишние части, оставить только амбилокральную систему. А вот эти вот груши и ножки, они работают примерно по принципу, ну, как это называется у нас? Называется это у нас клизма. Вспомнил слово. Да, примерно по принципу клизма. То есть у нас сюда подкачивается вода. Вода, когда сверху у нас происходит давление, мышца сокращается, вода выплескивается вниз, в ножку, ножка надувается. В ножке тоже, разумеется, есть какие-то мышцы, и этими мышцами она перемещается. Если вы обращали внимание на морскую звезду, у нее хотя и есть вот как бы лучи, на которых, кажется, она могла бы ходить, она на самом деле этими лучами вовсе не ходит. Если вы посмотрите, когда морская звезда ползет, у нее лучи остаются неподвижными, но она при этом ползет. А вот если перевернуть морскую звезду, станет очевидно, что перемещается она при помощи вот таких амбулакральных ножек. Она шевелит каждой этой маленькой ножкой и потихонечку, полегонечку как бы идет, шагает. А ножки эти полностью наполнены изнутри морской водой. Вот с помощью такой интересной уникальной системы. Ну, собственно говоря, вот эти вот многочисленные ножки выполняют функцию и дыхания, потому что поверхность у них очень большая. Правда, есть еще дополнительно так называемые кожные жабры. Вот так это выглядит, это просто выпячивание кожи, ну, которые, соответственно, очень тоненькие, и через них кислород спокойно проникает. Некоторые иглокожие вообще поверхностью тела дышат, ну, и есть отличившиеся среди иглокожих, это галатории, которые сформировали особые органы, которые называются водные легкие. А расположены они около их клоаки. Ну, выделительная система отсутствует, как я уже сказал. Кровеносная система, как ни странно, у них тоже есть в виде двух колец и радиальных сосудов. То есть у них присутствует и нормальная кровеносная система, и вот эта странная амбулакральная. Но кровеносная система выполняет ту же функцию, что и у других живых существ. Ну, половая система тоже более-менее понятна. Тут все стандартно довольно. Единственное, что, опять же, все соответствует вот этой пятилучевой симметрии. В каждом луче по несколько гонад. Ребята эти раздельно полые. Ну и, соответственно, дальше там происходит откладывание яиц, оплодотворение. Все как обычно. Развитие с превращением. При этом личинки иглокожих планктонные. И благодаря этому обычно сидячие организмы могут распространиться на огромное пространство. Взрослый, он как бы за всю свою жизнь небольшое пространство может преодолеть, зато его личинка может уплыть куда-то вместе с течениями на сотни и тысячи километров в другое место. И там образовать новую колонию иглокожих. При этом эта личинка несколько раз претерпевает совершенно чудовищные преобразования. Ну, достаточно посмотреть на такую стандартную личинку морской звезды по имени Брахиолярия, чтобы убедиться, что так внешне она с морской звездой не имеет абсолютно ничего общего. Ну, а как, собственно, эта Брахиолярия может превратиться в морскую звезду, вы можете вот проследить на этой картинке. Здесь яйца формируются, да, потом вот многоклеточные зародыши, дальше традиционный довольно мешок по имени Гастроа. Ну, а дальше начинаются вот эти странные чудовищные преобразования, которые в конечном итоге приводят уже к формированию чего-то похожего на морскую звезду. Ну, пожалуй, что последнее, на что стоит обратить внимание, это невероятная способность иглокожих к регенерации. Ну, опять же, среди различных беспозвоночных много животных, которые проявляют невероятную регенерацию. Ну, мы хотя бы из личного опыта можем вспомнить, как там разрубали червяка, и в итоге получалось два червяка. Хотя, честно говоря, я это проверял, не всегда работало. Не то чтобы я специально ходил, рубил червяков, но иногда там лопатой какой-нибудь сяпнешь червяка. И вот если там куда-то не туда лопатой попадешь, одна-то половинка уползет, а вторая, увы, погибает. Так что там все не идеально с регенерацией. А вот у иглокошек на самом деле с регенерацией все в полном порядке. Вплоть до того, что не то, что она может отрастить отдельное отрубленное щупальце, она может из щупальца отрастить отдельного себя. То есть, таким образом можно даже размножаться. Вот смотрите, это, соответственно, было старое щупальце, да, вот тут показано, как это выглядело. И из щупальца были достроены абсолютно все системы. Это, конечно же, тоже впечатляет. Ну, а вот теперь мы подбираемся уже к палеонтологии и эволюции. Но, чтобы говорить об истории иглокожих, об удивительных формах, которые существовали десятки, сотни миллионов лет назад, надо понять, что от этих иглокожих может сохраниться. А для этого надо приглядеться к их скелету. Скелет у иглокожих всегда известковый. В этом плане просто. Но вот по строению он очень сильно различается у разных групп живых существ. Например, у морских ежей, а также у морских лилий, это отдельные пластинки, большие, крупные, которые формируют панцирь. У морских лилий просто панцирь, да, чашечка, там эти всевозможные руки. Ну, а у морских ежей это, конечно же, чашечка или панцирь с иглами. Морские звезды формируют очень сложный скелет, состоящий из множества элементов. При этом каждый элемент крайне маленький, буквально как микрочешуйка. В результате в ископаемом состоянии они представлены очень плохо, потому что все это рассыпается и превращается просто в микропыль, которая прекрасно растворяется. Поэтому найти морскую звезду ископаемую – это большая удача. Ну, а еще хуже дело с морскими огурцами. Эти ребята вообще не имеют цельного скелета. Они просто внутри себя имеют вот такой набор всяких крючков и гаечек. Может возникнуть вопрос, зачем тогда вообще это нужно? Но здесь можно подискутировать и предположить, что, возможно, эта штука нужна для обороны. Ну, как бы одно дело, ты просто съел большой кусок мяса, вот такой вот вкусный огурчик сживал. А другое дело, в этом огурчике целая куча вот таких вот крючочков, иголочек. Ну, уже как-то с меньшим удовольствием будешь его жевать. И глядишь. Подумаешь несколько раз, стоит ли нападать на морского огурца или нет. Ну а теперь, пожалуй, самый важный момент для палеонтологов. У иглокожих каждый элемент их скелета состоит из монокристалла кальцита. А вообще это слово монокристалл, оно какое-то очень наукоемкое, я бы так сказал. Как-то сразу его пугаешься, вообще непонятно, о чем идет речь. На самом деле, вот в этом плане мне гораздо больше нравится английский термин. Single crystal. Ну, просто один кристалл. Вот и все. Монокристалл – это один кристалл. Ничего сложного. Но можно усомниться, да? Вот посмотришь вот на такой, допустим, крючок. Как этот крючок может быть одним кристаллом? Он ни разу на кристалл не похож. Но проблема в том, что, как ни странно, но с точки зрения геолога он реально кристалл. То есть у него внешне-то форма бывает очень разная, но внутренняя структура, как у единого кристалла. И если его расколоть, то он будет колоться по всем законам кристаллографии. Да, вот по плоскостям спаянности и так далее и тому подобное. Вот там отдельность будет проявляться. Что это значит в практическом плане? Это означает, что если вы раскололи какое-то древнее животное, нечаянно, допустим, или оно там от времени раскололось, и увидели идеальные грани, то это 100% иглокожие, потому что больше такого нет ни у кого. Аммониты, какие-нибудь там двустворчатые моллюски, будут колоться просто в каком-то вот хаотическом порядке. Здесь всегда это будут абсолютно ровные грани. Внешне это может выглядеть абсолютно разной формой, но стоит его расколоть, внутри вы увидите цельный кристалл. Это очень здорово помогает, когда ты обнаруживаешь какие-то отдельные кусочки иглокожего и не очень понимаешь, что это иглокожие. Или когда изучаешь первых иглокожих, которые ну, вообще ни на что не похожи, и иглокожие в них было бы признать вообще нереально, если бы не эта их особенность. Ну а теперь палеонтология. Если у кого-то возникает вопрос, что бы это могло быть, я вот пояснил, да. Это древние иглокожие с точки зрения нейросети. Нейросети сейчас в тренде, но вот я решил тоже к ней обратиться, просил нарисовать мне ископаемых иглокожих. Она их увидела так. Ну, а вот так их видят палеонтологи. Итак, перед вами самые разные иглокожие. Некоторые из них вполне вам знакомы. Вон, морская звезда, Афиура. Ну, вот эти вот ребята нам уже попадались. Но посмотрите, сколько современных здесь и сколько ископаемых. Как вы понимаете, то многообразие иглокожих, которое мы наблюдаем в настоящий момент, это просто жалкий осколок. Меньше одной четверти того великого многообразия иглокожих, которое было раньше. В первую очередь, конечно же, в палеозойскую эру. Рядом с трилобитами можно было повстречать просто совершенно фантастических тварей. Ну а теперь посмотрим, что же это за существа и в чем их особенности. Приглядимся к ним поподробнее. И начнем, конечно же, сначала. И когда мы отправляемся к Кембрию, смотрим на кембрийские породы, мы, конечно же, сталкиваемся с очень необычными живыми существами. Ведь в Кембрии все только действительно начиналось, только формировались типы разных живых существ. Никаких морских ежиков, ничего подобного здесь обнаружить было нельзя. И можно было бы подумать, что иглокожих тогда и не было, если бы не та особенность, про которую я только что упомянул. Формирование иглокожими монокристаллов кальцита. Вот эти странные ребята, которые... Но на самом деле вообще ни на что не похожи из современных живых существ, выдали благодаря монокристаллам в себе иглокожих. Оказалось, что они как раз являются такими скрытыми латентными иглокожими. Ну, после того, как это выяснили, встал следующий вопрос: вообще, что это, как оно жило. Ну, конструируют это примерно следующим образом. Видимо, у него было некое подобие ножки. Сверху торчала эта структура. Возможно, что здесь были такие длинные довольно-таки вот эти вот ножки. Вот. И этими ножками иглокожие могли захватывать всех, кто мимо проплывал. То есть они пользовались уже тогда своей этой амбулакральной системой. Конечно, это лишь теория, но как-то по-другому представить себе это не получается. Тем более, что нормальных каких-то вот таких рук, как, допустим, у морской лилии, здесь не наблюдается. Так что, видимо, приходилось пользоваться исключительно амбулакральной системой еще и для охоты. Сейчас, как я говорил, для поедания никого амбулакральная система не используется. Только для передвижения и, допустим, для ощупывания, для осязания окружающей территории. Ну, так что там дыхание, выделение и так далее. Следующая группа – гомолозои. Они прожили с кембрия по карбон, по каменноугольный период. И их внешний вид еще больше удивляет. То есть тут вообще ничего на иглокожие не похоже. Ну, если в предыдущем живом существе там не было явной пятилучевой симметрии, но и нормальной двусторонней симметрии не было. Здесь же, в принципе, более-менее прослеживается именно двусторонняя симметрия. Хотя она нарушена. То есть, если говорить по чесноку, он все-таки асимметричный. Видите, здесь вот какая-то странная такая рука, как ее считают. Вот, здесь какие-то тоже непонятные выросты. Одним словом, все-таки это не совсем двусторонне симметричное животное. Но легко можно представить, как оно активно перемещалось, ползало и собирало какую-то еду. Вот как раз возможно, что этой рукой, этой брахиолой, оно пользовалось для того, чтобы захватывать какие-то частицы пищи. Отсюда возникает очень резонный ответ, резонная мысль. Как я уже говорил, вот пятилучевая симметрия иглокожих выглядит очень странно, потому что они очень прогрессивные ребята. А такая многолучевая симметрия, она характерна только для самых примитивных существ. И у палеонтологов возникла мысль, что, возможно, в отличие от кораллов, которые явно исходно были там, с вот такой радиальной симметрией, возможно, что иглокожие исходно были двусторонне симметричными. Они были активно плавающими или ползающими животными, вроде каких-то червей. А потом они просто перешли к более такому, как бы, неспешному образу жизни. Либо совсем сидячему, либо вот такому медленно ползающему и поедающему все на своем пути. И в результате они изменили свою симметрию. И такие существа, как гомолозои, полностью подтверждают эту гипотезу. Мы, конечно, не знаем их предков, к сожалению. Скорее всего, их предки еще не обладали никаким панцирем, и поэтому уже их проследить довольно сложно. Но мы понимаем, что гомолозои были достаточно активными животными, почти что двусторонне симметричными. Скорее всего, предки их были двусторонне симметричны. И потом они уже потихонечку меняли симметрию и становились гораздо более компактными и приобретали уже знакомый нам облик. Когда же мы перемещаемся в ордовикский период, минуя всего лишь 50 миллионов лет, ну да, для палеонтологов это всего лишь 50 миллионов лет туда, 50 миллионов лет обратно, это ерунда. Но на самом деле, конечно, да, в масштабах 500 миллионов лет, которые мы рассуждаем, 50 миллионов лет не так много. Так вот, перешагнув только через один период, мы уже попадаем в эру существования огромного количества иглокожих и, больше того, проявляются многие формы, которые существуют и до сих пор. Хотя в то время можно было повстречать и животных, очень сильно отличающихся от современных. Одно из них – это бальбопарит. Что из себя представляет бальбопарит? Это вот такая штука. Просто колпачок. Все. Ну и что это? Вот выяснили, что он монокристалл кальцита. Сразу определились. Это иглокожая. Дальше встает вопрос. Что это за иглокожая? Как это крепилось? Как это жило? Первая мысль была, что это шипики древней морской звезды. Я уже говорил, что морские звезды, они имеют не очень твердый панцирь, и они после смерти рассыпаются. И возможно, что просто была какая-то морская звезда, которая защищалась вот такими бальбопаритами. Однако была и альтернативная версия, что бальбопарит – это прямо целёное животное. Оно очень маленькое, такое вот, где-то сантиметр-полтора. Но при этом оно, несмотря на свой размер, могло обладать вот какой-то маленькой такой ручкой, которая оно захватывало все, что мимо проплывало. То есть было таким пассивным, неспешным фильтратором. И в конце концов, именно вторая гипотеза победила. Если присмотреться к бальбопариту, можно заметить вот здесь очень странный след. А иногда попадались бальбопариты, на которых сохранилась парочка члеников на этом месте. Стало очевидно, что здесь крепилась рука брахиола, а значит, все-таки бальбопариты были самостоятельными организмами. Правда, встает вопрос, где у них, собственно, рот? Его особо не видать. Но на этот вопрос тоже уверен, ответ найдется. Пока палеонтологи рассуждают относительно питания бальбопаритов, мы с вами изучаем Эдриоастероиды, еще одну загадочную древнюю группу, которая чем-то напоминает уже современных иглокожих, но во многом сильно отличается. Но сами посудите, вроде бы пятилучевая асимметрия у некоторых проявляется, хотя иногда она такая, что ее даже пятилучевой не назовешь. И можно было бы подумать, что это просто ну, вот какое-то животное типа морской звезды с лучами. Ну, пардон, лучи-то все замурованы. Можно подумать, что это руки, которыми она хватала. Но нет, они не гнулись. Это просто часть единого панциря. Вот если со стороны посмотреть, то становится очевидно, как это выглядело. И тогда встает вопрос вообще, что это, кому это отнести. По всей видимости, это был еще один какой-то пассивный фильтратор, который снова вылавливал пищу при помощи своих маленьких амбулакральных ножек. Как это теоретически могло выглядеть, вот здесь реконструировали. Хотя, конечно же, вот эта вся внутренняя структура – это чисто фантазия. Ни одной такой находки нет. Следующая группа, которая наконец-то позволила не просто пофантазировать, а уже изучить внутреннее строение. Такой щедрый подарок ученым дали офиоцистоиды. Вот они. Можно их обнаружить место на древе жизни. Можно убедиться, что они более-менее родственники морским огурцам и современным морским ежикам. Ну а теперь давайте посмотрим, кто же это такие. Вообще, это странные животные. Очень странные. Опять же, немножечко они похожи, ну я бы сказал бы, на афиур, на змеехвосток. Но если у змеехвосток там либо просто 5 лучей, либо много лучей, даже иногда бывает, но они располагаются более-менее симметрично, здесь же есть вот прям четкие 5 центров, от которых отходят эти лучи. Ну и в деталях они, конечно, тоже от змеехвосток сильно отличаются. Ну, например, тот же центральный диск, это не диск, это прямо панцирь, настоящий нормальный полноразмерный панцирь. А в итоге выглядят они, я бы сказал, пугающе. И некоторые из них вызвали у ученых воспоминания о всевозможных мифических чудовищах. Ну, например, вот эта штуковина, которую писали в 19 году, получила название Саласина Ктулху. Ктулху, возможно, вам знакомо, как чудовище из книг Говарда Филлипса Лавкрафта. Ну, а меня лично больше интересует внутреннее строение этого животного. И у него внутреннее строение как раз-таки известно. Когда сделали детальное исследование, когда вот это животное разрубили, правда, не буквально, а с помощью компьютерного томографа на множество отдельных фрагментов, смогли разглядеть внутри вот такой кольцевой канал. это канал амбулакральной системы. Тот самый круглый канал, который мы с вами видели, от которого идут уже там маленькие канальцы во все части тела. В принципе, это структура, которую мы ожидали увидеть внутри. Но это единственная находка, в которой мы реально его увидели. У всех остальных ничего внутри не сохранялось. Вот так выглядела солосина Ктулху при жизни. Следующее животное – это так называемое волховье. И она выглядит, ну, чуть-чуть менее пугающе, хотя, вот судя по многочисленным вот этим вот лапкам, торчащим во все стороны, судя по мощному панцирю, становится очевидно, что это близкий родственник солосины, то есть это тоже офиоцистоидея. Называется эта штука волховья, и вы, возможно, обратили внимание на надпись «Ранний ордовик, Ленинградская область». Да, вы не ослышались, вы правильно все прочитали, это животное действительно известны с территории России, и подобные находки обнаруживают даже просто любители палеонтологии. Вот эта картинка с сайта ammonit.ru, где выкладывают любители палеонтологии свои находки. Так что у вас есть уникальная возможность обнаружить подобную удивительнейшую находку фантастической сохранности, если вы находитесь около Питера или же хотя бы отправляетесь туда на экскурсию. Всем рекомендую. Там и трилобитов можно поискать, но, может быть, еще и фиоцистоидея попадется. Больше, правда, шансов, что вы найдете парочку морских пузырей. О них я тоже сейчас расскажу, но это уже детали. Кстати, конкретно вот это моделька. Это, конечно, не находка. Эту модельку можно посмотреть в Палеонтологическом музее в Москве. Опять же, если у вас есть такая возможность, посетите этот музей, не пожалеете. Там вы сможете обнаружить не только кучу динозавров, про которых все знают, но и на самом деле великое многообразие беспозвоночных животных. Просто присмотритесь к первым залам, мимо которых все обычно пробегают, и вы увидите просто невероятную совершенно галерею портретов древних животных, которую даже на просторах интернета обнаружить очень сложно. А там она вживую, ну, точнее, вдохлую, окаменевшая. Ну, а тем временем мы переходим к следующей группе. Это, на самом деле, достаточно близкие родственники и очень похожего строения. Сейчас от этих ребят остался только один класс. Класс кринеидеи, класс морские лилии. Но когда-то у морских лилий было куча стебельчатых братьев и сестер. Это эокринеидеи или же рассветные морские лилии. Цистоидеи, они же морские пузыри, и бластоидеи, морские бутоны. Ну, просто само очарование. Прям так и хочется вот эти окаменелости подарить какой-нибудь прекрасной даме. Сами видите, морские бутоны, морские лилии. Ну, красота, да и только. Прям так и хочется их поскорее увидеть, и не буду вас смущать, реализую ваше желание. Начнем с рассветных морских лилий. Здесь очень хорошие экземпляры из Китая представлены, хотя на самом деле они не только из Китая известны, и у нас тоже. На территории России, пожалуйста, можно найти их в породах ордовика. Хотя, ну, прямо скажем, находка редкая, уникальная. В целом они все, как я уже говорил, похожи на морских лилий, но у них будет очень у всех разным, по-разному устроена чашечка, очень по-разному расположены их руки. Эти отростки называют руки или же брахиолы. Но прям вот детали строения я сейчас, конечно, намекать не буду и там рассказывать, сколько там пластинок в каждой чашечке, где находится анальное отверстие, где оральное, как это все, как говорится, функционировало. Но вы можете просто даже внешне убедиться, что выглядят они будут немножко по-разному. Например, у этих рук не очень много, и, скорее всего, у них был не длинный стебелек и достаточно толстый. Когда же мы посмотрим на морских пузырей, вот так выглядят морские пузыри. Вот это, кстати, очень частая находка в Ленинградской области. Так вот, морские пузыри, они действительно выглядят как шарики, иногда прям сильно скучные, там мало чего можно разглядеть, иногда такие довольно занятные, с большим количеством каких-то отдельных табличек. У них был уже достаточно длинный стебелек, а вот зато руки были очень короткие и достаточно многочисленные. Это их особенность. Следующие морские бутоны. Опять же, абсолютно уникальная чашечка, действительно немножечко напоминают бутоны разных цветов. Опять же, очень короткие брахиолы, но многочисленные. Ну и относительно такой вот среднего размера стебелек. Так выглядит морской бутон снизу. Ну и здесь можно заметить некоторые там особенности строения, да, всевозможные
2: Ой, прошу прощения, это у нас не снизу, это у нас как раз сверху, да. И можно заметить выходы разных ручек. Ну, в детали вникать не будем. Ну, вот у нас тоже эти морские бутоны. Можно, опять же, еще раз посмотреть, как они устроены. Вот, соответственно, вид сверху, вид сбоку, как были устроены брахиолы, где там располагался рот, как, соответственно, было устроено внутреннее это животное. Ну, опять же, за подробностями рекомендую вам обратиться, например, к учебнику Михаила Бондаренко «Палеонтология». Ну, или какой-либо другой еще интересной литературе. Ну, с другой стороны, если вдруг вас интересуют вот именно прям морские лилии с морскими бутонами, вы хотите узнать подробнейше об их строении, функционировании, разнообразии, ну, тоже можете закидывать свои заявки, может быть, прямо им посвятим целую отдельную лекцию. Ну, сейчас, пожалуй, что я буду все-таки двигаться дальше и перейду уже к самым, пожалуй, что для нас знакомым и понятным вот этим стебельчатым ребятам, к морским лилиям, которые дожили до наших дней. Чаще всего, к сожалению, морские лилии представлены не такими классными отпечатками с цельными ручками, там, брахиолами, пинулами, а ну, просто отдельными кусочками, члениками морских лилий. Это вот шайбочки, из которых состоит стебелек, или же из которых состоят руки. У рук немножечко они по-другому выглядят, они таким полукругом идут. Давайте же посмотрим, как они устроены. Ну, в целом тоже более-менее понятно. Снизу некое корнеподобное образование, которым он может зацепиться за коралл, за какую-то ветку, за камень, или же просто раскинуть эти корни в мягком грунте во все стороны и опять же держаться. Как правило, морские лилии не особо активно перемещаются, хотя есть исключения. Дальше идет стебелек, сверху чашечка, вот эти вот брахиолы, и от каждой брахиолы идут многочисленные ответвления, иногда очень сложно ветвящиеся, называются они пинулы. На посерединке еще бывают дополнительные корешочки, которыми оно может, например, закрепиться за субстрат, если лилия ложится на субстрат. Вот. Или же может, допустим, попытаться зацепиться за соседнюю лилию. Называются такие отросточки цирри. В принципе, это все тоже можно обнаружить. И иногда даже буквально по одной шайбочке можно понять, что там раньше цирри крепились. Как это выглядит, я вам сейчас покажу. Как они были устроены в деталях, можно здесь тоже посмотреть. Прямо углубляться не буду. Тут есть, разумеется, тоже поля с амбулакральными ножками. Они еще называются амбулакральные поля. Поля без ножек. Вот довольно сложно устроена вот эта система рук. А на самом деле посередине этих рук проходил так называемый пищевой желобок. Ну и, собственно, современных проходит. Пинулами они хватают какую-то добычу, потом отправляют ее уже, по сути, в пищеварительную систему, по пищеварительному желобку все это спускается и дальше отправляется уже внутрь животного. Ну, на самом деле, несмотря на такую кажущуюся элементарность этих живых существ, в деталях тут оказывается, что устроены-то они довольно хитро. Вот так выглядят как раз эти циррусы и надали, к которым они крепятся. Ну и если вы вдруг когда-нибудь их обнаружите, может быть, это будет выглядеть подобным образом. Вот это уже реальная окаменелость. Вот он, циррус поближе. Если у вас просто отдельные членики морских лилий в коллекции вдруг дома завалялись, то советую приглядеться к ним, насколько они гладкие, или, может быть, тут есть специальные ямочки. В таком случае вам очень повезло. Значит, у вас не просто членик морской лилии, а прямо-таки надаль, от которого росли циррусы. Ну и вы можете просто теперь возгордиться собой ровно в два раза сильнее, чем раньше. Тем временем мы продолжаем знакомство с морскими лилиями, и хочу вам сказать, что морские лилии бывают устроены достаточно по-разному. Они бывают стебельчатые, бывают бесстебельчатые. Бесстебельчатые могут иметь корешки, которыми они цепляются, или могут не иметь корешки, и тогда с помощью своих брахиол они могут плавать. И делают они это достаточно ловко. И плавая параллельно, они еще и едят, ловят все, что мимо проплывает. Это все современное, конечно же, но, пожалуйста, есть и ископаемое. Вот вам стебельчатые древние из карбона. Таких в Европе находят, в США, да вообще практически по всему миру. А это бесстебельчатые из мелового периода. Тоже достаточно распространенная форма. Итак, мы с вами посмотрели огромное количество вот этих живых существ, которые, по сути, занимались фильтрацией. И оказалось, что таких среди иглокожих очень много. Даже сейчас их хватает, в принципе, морские лилии, они довольно широко распространены. А уж в ископаемом виде их просто было фантастическое совершенно разнообразие. Ну, когда мы видим такое разнообразие, и причем понимаем, что они сосуществовали в одно время и в одном месте, возникает вопрос, как они вообще тогда делили, грубо говоря, свои обязанности. Потому что природа не любит, когда в одной экологической нише находится сразу куча разных живых существ. Они начинают яростно конкурировать, и в итоге кто-нибудь да побеждает. А если все это сосуществует на протяжении миллионов лет, значит, как-то они вот распределялись. Скорее всего, распределение происходило по высоте и по грунту. Вот здесь мы видим твердый грунт, здесь, соответственно, мягкий грунт. И дальше мы можем наблюдать, что самыми высокими были морские лилии, пониже были рассветные морские лилии и морские бутоны. Самые маленькие были, конечно же, были папориты и эдриоастероидеи. Ну и в итоге каждому хватало пищи. Хотелось бы пару слов еще сказать вот про эти членики морских лилий. Они на самом деле бывают очень разные, в зависимости от того, какой был стебелек. Иногда они кругленькие, иногда они такие вот пятилучевые, как маленькие звездочки. Форма разная, интересная, иногда там внутри какие-то шарики заметны. И в итоге, да, и самое главное, что они прямо часто попадаются. В общем-то, во многих известняках, неважно, там, мелового периода, каменноугольного периода или еще каких-то, можно обнаружить членики морских лилий. В результате частенько их стали обнаруживать и обычные, далекие от науки местные жители. Но и в итоге сообщения о таких находках дошли до журналистов. И тут понеслась. Конечно, фантазия взыграла в полную, и самая популярная версия, которая очень быстро распространилась по интернету, что это винтики от космических кораблей. Пришельцы прилетали к нам раньше, их корабли были разрушены, и вот доказательство того, что они были здесь. Мы находим в каменной летописи остатки от их космических кораблей. Но если вы вдруг снова увидите или услышите такую статью, то не обращайте на нее особого внимания. А если вдруг кто-то вам попытается доказать, что это винтики, вы знаете, что ему ответить. Учим отчасти, то есть палеонтологию. Ну а мы тем временем переходим наконец-то к уж более-менее подвижным существам. Сегодня у нас лекция такая. В отличие от прошлой, агрессивной, там, активной, все бегали, прыгали. Сегодня она такая неспешная, но уж извините, у нас сегодня такие организмы. Они никуда особо не торопятся. Даже те же морские звезды, которые все-таки ползают, но они у нас тоже перемещаются крайне медленно. Так что я буду рассказывать о них тоже не торопясь. Кстати, можно так вот призадуматься. Если они все-таки не фильтраторы, то как они вообще, перемещаясь так медленно, могут питаться? Чем питаются морские ежи? Чем питаются звезды? Мы там много говорили про пищеварительную систему, такую-сякую. Но что они едят? Что можно есть, перемещаясь, там, не знаю, по метру в час? Можно есть много чего. Например, морские звезды – это суперспециалисты по поеданию моллюсков. Они их прекрасным образом открывают, выворачивают наизнанку желудок, запихивают его внутрь, створок, и рассасывают моллюска полностью. После чего желудок убирается обратно, и, собственно говоря, морская звезда отправляется дальше. Так она питается. Есть, если говорить о морских ежах, там тоже есть варианты разные, но чаще всего большинство ежей – это поедатели кораллов. У них есть замечательный клюв, тоже их добыча никуда не торопится, она все время растет на одном месте, поэтому можно не спеша подползать к кораллу, сгрызать его напрочь и ползти дальше. Ну а, например, афиуры, змеехвостки, про которых мы еще тоже сейчас поговорим чуть-чуть, они, ну, по большому счету, такие илоеды или детритофаги. То есть поедают все, что под ними находится. Очистители мирового океана, микропылесосики, называйте как хотите. Ну а мы тем временем посмотрим хотя бы на одну древнюю морскую звездочку. Конечно, чаще всего они не сохраняются, но есть уникальные находки. Кстати, есть, например, даже и в России, в Центральной России, даже в Подмосковье, но редко. Насколько я помню, даже в Палеонтологическом музее, по-моему, таких звездочек нету. Но в некоторых коллекциях на сайте Monitor.ru я подобные находки видел. И, пожалуйста, конечно же, такие находки есть в разных странах мира. В этом плане очень так хорошо отличается в хорошую сторону Марокко, где есть прекрасная ордовикская местонахождение Ордовикский Лагерштедт, Физуата, и там можно обнаружить, например, ископаемых морских звезд. Афиуры. В отличие от морских звезд, как я уже сказал, афиуры гораздо более мирные существа. Они поедают только ил под своими ногами. Они, кстати, гораздо, как правило, более многочисленные живые существа. Если звезд надо еще поискать, афиуры на мелководье просто буквально лежат одна на другой. В прошлом году мне посчастливилось побывать на Красном море, и вот мы с супругой наблюдали, как только этот прилив приходит, вылезают все эти змеехвостки, буквально все дно шевелится, и вот во все стороны эти щупальца раскидываются. И становится очевидно, почему их назвали змеехвостки. Потому что, в отличие от морских звезд, эти ребята достаточно активны. Они перемещаются не с помощью амбуакральных ножек, а именно с помощью вот этих своих отросточков. Причем каждая рука у них содержит некое подобие позвоночника. Прям такие четкие элементы, которыми они скрепляются друг к другу. И в итоге они достаточно бодро могут перемещаться по поверхности и извивают этим каждым щупальцем, как змеей. Хотя, несмотря на очень пугающий вид, они на самом деле очень дружелюбные. Но если вот так вот просто мирно плаваешь, никого не трогаешь, потом опускаешь голову, а там перед тобой множество таких вот щупалец шевелится, впечатление незабываемое происходит, остается. Тем временем хотел я вам сказать, что ископаемые змеехвостки тоже известны. Есть, конечно же, отдельные вот такие членики по типу позвонков, их находят. Ну, а иногда находят и целых змеехвосток. Ну, и, конечно же, тут в этом плане отличилась в том числе Германия со своим знаменитым Золлингофеном. Помните, да, Археоптерикс, Птеродактиль и, пожалуйста, змеехвостки. Кого там только нет. Морские ежи. Вот с морским ежам, наверное, из таких активных ребят повезло больше всего, потому что у некоторых морских ежей, не у всех, но у некоторых панцирь цельный, и он очень хорошо сохраняется в ископаемом состоянии, поэтому мы знаем очень много морских ежей и можем найти их в очень многих местах. У морских ежей, как и у всех других белокожих, таких прогрессивных, имеется пятилучевая симметрия, есть так называемые амбуакральные поля, из которых точно так же, как у всех других живых этих иглокожих, вырастали амбуакральные ножки, вот они. Ну а есть интерамбуакральные поля, на которых, собственно, крепятся иглы. К слову, иглами ежи могут шевелить, на иглах ежи могут ходить на ножках, могут ножками что-нибудь снизу собирать. Короче говоря, ведут они на самом деле себя очень-очень активно и очень разнообразно. Вот здесь можно еще раз полюбоваться на амбуакральную систему во всех деталях. Ну и на интереснейшую штуку, интереснейший объект, известный как Аристотелев фонарь, которого мы до сих пор не встречали. Вот он здесь. Как он выглядит в деталях и что это такое, мы сейчас вот прям поговорим поподробнее. Потому что такая особенность есть только у морских ежей. Внешне это выглядит просто как вот такие несколько клешней, расположенных около рта. И они действительно работают, ну, как клещи или, не знаю, как челюсти. Только такие челюсти чужого с разных сторон надвигающиеся. Но если здесь это просто выглядит как кусочек челюсти, стоит заглянуть внутрь ежа, и становится очевидно, что это просто какая-то фантастическая совершенно структура, которая занимает большую часть ежа. Ну, по крайней мере, по высоте так точно больше половины. Это огромная такая конструкция из кучи пластинок и, на самом деле, множества других дополнительных элементов. В принципе, зачем было нужно делать все так сложно, я, пожалуй, что сейчас не рискну предположить. Но функция у этого Аристотелевого фонаря достаточно понятная. Именно с помощью вот этой сложной конструкции он способен грызть очень твердый субстрат. Например, может слопать коралл. Сверху морского ежа можно обнаружить так называемый вершинный щиток. Это мадрепоровая пластинка, которая, собственно говоря, является входом в амбуакральную систему с множественными порами. Туда вода затекает, но я об этом рассказывал. Ну а вокруг различные отверстия. Тут есть глазки, тут есть многочисленные отверстия разных систем, в том числе поры, поры половой системы, ну и так далее. В принципе, это все такие прям детали строения, которые не очень много дают для понимания в целом устройства морского ежа, но это одна из важнейших особенностей, на которые обращают внимание палеонтологи, когда занимаются классификацией морских ежей. Однако, если не вдаваться в детали и не пытаться там определить ежа до семейства, рода или вида, а говорить глобально, то всех ежей можно разделить на две большие категории. Древние и новые. И глядя на эту картинку, становится очевидно, что между ними много отличий. Не только в названии. Во-первых, древние, они древние. Как бы это ни прозвучало странно, но действительно, они самые древние, они известны только в палеозое. То есть, с Кембрия по Пермь. Примерно от 500 миллионов лет назад до 250 миллионов лет назад. Новые же морские ежи – это ежи мезокайнозойские. То есть, появились они 250 миллионов лет назад, жили вместе с динозаврами, пережили динозавров и вот существуют до сих пор. При этом древние ежи, как можно здесь наблюдать, они имели какой-то более хрупкий панцирь. На самом деле, с твердостью панциря было все более-менее в порядке, потому что он был пропитан различными органическими веществами. И внутри этих органических веществ были отдельные каменные пластинки. В результате, конечно, после смерти органика распадалась, и этот ежик рассыпался. Чаще всего удается найти отдельные иглы, отдельные пластинки, но очень редко удается найти рассыпавшегося ежика прям с торчащими иголками во все стороны. С новыми ежами вот ситуация диаметрально противоположная. Здесь все полностью минеральное, шикарные панцири, которые сохраняются миллионы лет. Все здорово и удобно. Возникает резонный вопрос. А почему так произошло? Что такого случилось в конце пермского периода, что ежам пришлось как-то перестроиться радикально? Или же, может, что-то в начале триаса случилось? Ну, конечно, многие из вас могут вспомнить про перм-триасовое вымирание. Самое великое вымирание за последние 500 миллионов лет. Но если вы его вспомните, вы отчасти будете правы. Действительно, древние ежи вымирают из-за этого. Однако, ну, никто не мешал новым ежам, которые выжили, продолжить строить себе такой же панцирь. Однако в триасе происходит существенная перестройка. А причина в так называемой триасовой революции. В триасовой революции панцирей и поедателей панцирей. Появляется куча животных с дробящими зубами, с какими-то клювами, способными разломать любой панцирь. И, как следствие, множество организмов начинают одеваться в значительно более крепкую броню. И ежи в этом плане не отстали. Если мы посмотрим на новых морских ежей, у которых, ну, слава богу, панцирь цельный и его можно поизучать, мы заметим, что панцири бывают очень разными. Есть правильные, есть неправильные. С правильными все достаточно просто. Снизу рот, сверху анус. И абсолютно идеальная пятилучевая симметрия. А вот неправильные ежи, у них анус переместился назад, соответственно, пятилучевая симметрия нарушилась. Считается, что неправильные морские ежи более активные. Они более активно ползают, ну и из-за этого вот пришлось им как-то немножечко перестроить свое тело. Есть, правда, ежи супер неправильные, которые ведут себя вызывающе. Например, один из ежей, который называется дендрастер. Он же известен как морской доллар. Это еж, который дожил до наших дней, поэтому мы очень хорошо знаем, как он выглядит, как он себя ведет, и понимаем, что благодаря этому ежу, что на самом деле ежи гораздо сложнее, чем может показаться.

получить, если понаблюдать за тем, как эти ежи живут. Они стоят на боку, закапываются в мягкий ил, поднимаются на бок и стоят на течении. Течение идет мимо них и несет огромное количество различного планктона. И они с помощью амбулакральных ножек и главным образом этих маленьких клешней вылавливают, соответственно, этих маленьких рачков. Так и питаются. Это очень нестандартный образ жизни для морских ежей, но зато это прям классная модель, которая объясняет, как могли жить какие-нибудь там древние эдриластроиды, скажем, или бальбопариты. Наверное, так и жили. К слову, это как раз и объясняет вот таких необычных ежиков, которые периодически появляются. Это нужно для того, чтобы минимализировать... Все, слово забыл. Так, все, под вечер уже начинаю уставать. Есть у нас ламеллярное движение, есть... Все-таки не вспомню. Сумбурное, хаотичное. В общем, чтобы не было этого хаотичного движения, которое может перевернуть ежа, у него появляются небольшие ямки, которые делают движение более равномерным, ламеллярным. И в итоге, соответственно, иногда эти ежи начинают выглядеть очень странно и заходят в этом процессе очень-очень далеко. А слово то, которое я пытался вспомнить, турбулентное. Вот они таким образом борются с турбулентностью. Ну а мы тем временем подходим к концу. Это, наверное, очень хорошо, а то я уже начинаю заговариваться. Ну а в конце нас ждут морские огурцы. И, конечно же, их пропустить я просто не имею права. Они настолько странные, что про них рассказать просто обязан. Итак, морские огурцы выглядят даже как-то непонятно. Все иглокожие выглядят непонятно, но морские огурцы даже среди них умудрились как-то отличиться. Во-первых, они реально выглядят как огурцы. Во-вторых, у них множество вот таких странных ответвлений. Становится совершенно непонятно, как это животное перемещается и что оно вообще делает. Но на самом деле, как ни странно, это довольно-таки опасный хищник. И как он питается, давайте даже сейчас, наверное, покажу вот современного для начала. Вот. Он может питаться достаточно крупной добычей, вплоть до рыб, на самом деле, в зависимости от того, какого размера этот морской огурец. То есть он такой довольно активный ползающий хищник. Они относительно других иглокожих довольно-таки активные и, соответственно, могут ловить всех, кто находится рядом. К сожалению, ископаемые морские огурцы плохо известны, потому что они имеют только отдельные элементы, об этом я рассказывал, поэтому чаще всего только отдельные элементы и находят, но есть, опять же, уникальное отложение, где находят их прям цельные отпечатки. Пример. Это очень известное тоже местонахождение Мейзен Крик в штате Иллинойс каменного периода. Так выглядит обычный традиционный морской огурец. Не очень привлекательно, прямо скажем. Хотя есть и другие. Сейчас покажу тоже тропических огурцов. Там уже вид такой гораздо более эстетичный, изысканный. Зато такие очень непримечательные и грустные морские огурцы, которых можно встретить даже в наших морях, вроде кукумарии, они вполне себе съедобны. Вот я вначале говорил о том, что мы можем есть иглокожих. Мы, кстати, к слову, прекрасным образом едим морских ежей. Даже я на этом поприще умудрился отметиться. Но, кроме того, можем есть морских огурцов. И можно даже повстречать консервированных морских огурцов. Если вдруг вы их увидите, можете попробовать. Говорят, с морской капустой хорошо заходит. Ну и, как я и обещал, покажу вам и других морских огурцов, гораздо более эстетичных. В Желтом море можно повстречать желтых морских огурцов. Так случайно получилось, честное слово. Морские огурцы бывают ядовито-красные, бывают прям чуть ли не фиолетовые. И иногда, вот, когда видишь этих морских огурцов, ну не в природе, конечно, а, допустим, в океанариуме, кажется, что просто накидали каких-то этих резиновых игрушек. Но эти игрушки начинают активно двигаться и выдают явные признаки жизни, признаки того, что природа иногда фантазирует не хуже нас. Но и кроме того, мы понимаем, что, конечно же, иногда краски природы тоже бывают очень яркие, особенно в тропических морях.

0: Впрочем, любые, любой из вас, кто хоть когда-нибудь занимался дайвингом где-нибудь, хотя бы в Турции, лучше, конечно, где-нибудь на Красном море, вы могли в этом, конечно, убедиться. Ну и в конце можно понаблюдать еще раз, как выглядит все многообразие иглокожих, о котором мы сегодня говорили. Как вы видите, групп оказалось очень много. У них был очень разный путь. Некоторые просуществовали всего-то ничего, только Кембрий. Некоторые прожили подольше, додивоны, например, как у феоцистоидеи. Некоторые в палеозое закончились, ну а многие существуют до сих пор. Особенно разнообразны сейчас, конечно же, морские ежи и морские звезды. И это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Ну и, конечно же, если есть вопросы, я открыт для любых комментариев и обсуждений.
1: Нам очень понравился пылесос.
0: Пылесос? Отлично.
1: Он значит, прям надо засасывает, будет еще завести. Да? Он же засасывает рыбу, да, Брэм?
0: Да-да-да, конечно. Создает. Ну, он так еще раздувается очень классно, да-да-да, он создает отрицательное давление. Вот как раз в океанариумах, вот я уже говорил, что довольно сложно распознать этих морских огурцов, особенно тропических, но как раз можно их выдает вот их эта способность засасывать. То есть лежит какой-нибудь такой вот резиновый мячик, и вдруг делает там пуф, и все, и понимаешь, что это не мячик совсем.
1: И рыба сопротивляться не может совсем, да?
0: Я уверен, что если бы она могла, она бы это сделала. Ну, потому что это было в ее интересах, честно говоря. По крайней мере, мне бы не очень хотелось бы, чтобы меня съел морской огурец.
1: Я да, не знаю, если может, бы он был конечно, другого но... размера чуть-чуть побольше, то он мог и так и аквалангиста затянуть внутрь.
0: Да, но вот, к счастью, для нас все-таки больше метра не бывает этих ребят. И не этих ребят даже вообще иглокожих. А эти ребята-то вообще 20.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. И первый вопрос. Как и когда наши предки разошлись с иглокожими, что нас с ними роднит даже сейчас?
0: Сейчас нас с ними роднят гены в первую очередь, а также роднит эмбриональное развитие. У нас ранние этапы эмбрионального развития, деление происходит похожим образом. И мы, собственно, вторично роты, так же, как и они. У нас тоже на том месте, где первичный рот, потом формируется анус, вот как и у всех других вторично ротых. Это показывает, на самом деле, наше очень близкое родство. Вторично ротых, вообще-то говоря, не то чтобы много. Но когда мы разошлись, это вопрос очень хороший. Примерно когда-то можно предположить, видимо, это произошло в Эдиакарском периоде, порядка 550-570 миллионов лет назад. Но конкретно как расходились наши пути, вот на этот вопрос ответить не получается, потому что попросту наших предков таких неизвестно, общих. Есть, допустим, икария из Эдиакария, которая похожа просто на рисинку, вот такой непонятный мини-червячок. Но она может быть предком кого угодно, в том числе и первичных ротых, там по ней не разберешь. Ну, возможно, что вот как-то подобным образом выглядел когда-то и общий наш предок с иглокожим. Потом некоторые из них там оделись уже в известковую броню и потихонечку стали приобретать пятилучевую симметрию. А другие, соответственно, решили пойти более активным путем и сформировали тоненькую струну вдоль спины. Ну, и к слову, кстати говоря, что довольно занятно, вот эти самые, помните, я показывал вам гомолозои, которые вроде как почти что двустороннюю симметрию имеют. Некоторое время была версия, что это предки хордовых животных, потому что у них, в принципе, по строению есть некоторые черты хордовых. Это вот показывает, что, видимо, вот как раз гомолозои близки, максимально близки к месту расхождения хордовых и иглокожих.
1: Правда ли, что когда мы берем в руки пойманную рыбу, то для рыбы это очень болезненно? Это все равно, что для нас ошпариться кипятком.
0: Ну, я не уверен, что прям можно проводить такую прямую аналогию, потому что все-таки рыбы воспринимают мир немножко иначе, и чешуя у них не такая чувствительная. Но в принципе, тот факт, что рыбы хладнокровные, а мы теплокровные, причем так адски теплокровные, да, могут нам позволить предположить, что рыба очень остро должна ощущать наше прикосновение. Дело в том, что ни одно живое существо, оно не воспринимает температуру. Оно воспринимает перепад температуры. Ну, вот представьте себе, допустим, да, что представлять, да, то есть вы ходите по улице, допустим, без рукавиц, у вас руки очень сильно остывают. Потом вы приходите и тут же записываете их под горячую воду, или даже не под горячую, просто под теплую, под нормальную воду, там обычная температура, температура тела. И вам она кажется просто кипятком, вы там отдергиваете руку, а потом постепенно к ней привыкаете. Ну, видимо, примерно такие же ощущения будут испытывать и рыбы. Потому что рыбы ощущают перепад температуры, а перепад температуры от нас до них порядка 15 градусов.
1: Вчера попалась статья о том, что у тирекса, внезапно тирекс у нас появляется, могли быть губы для защиты зубной эмали от стирания. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, статья могла попасться, конечно, когда угодно, но вышла она на самом деле достаточно давно. В палеонтологическом масштабе времени буквально вчера, но на самом деле года 3 или 4 назад, наверное, так. И уже с тех пор успело выйти еще 3 статьи насчет того, что губ нету, потом, что губы все-таки, наверное, есть, ну и, наконец, опять снова статья о том, что губ точно нету. Значит, в чем там проблема и вообще откуда эти дискуссии пошли? Неожиданно вспомнили о том, что есть на свете ящерицы. Какая неожиданность. И у ящериц есть губы, которые закрывают зубы. Причем, ну, как бы не стоит сразу думать, что там тирексы обладали невероятной мимикой, что они там, не знаю, могли буквально там присасываться к чему-нибудь, как мы там, допустим. Нет ничего подобного. Конечно же, губы, если и были, то они были, как у рептилий, очень жесткие, которые просто прикрывали зубы. Но вот были ли они вообще, здесь знак вопроса. А доказательств прямых наличия губ нету. К сожалению, какое-то количество большое, там, не знаю, сосудов или нервов, которые бы подходили к этим губам, отсутствуют. Но это не значит, что губ не было. В принципе, они и у других рептилий отсутствуют, просто потому что эти губы, они не способны к мимике, не способны как-то особо меняться. Там не нужно такого большого количества кровеносных сосудов и нервов. Поэтому по черепу установить или наличие или отсутствие губ невозможно. Однако, можно воспользоваться филогенетическим брекетингом, то есть скобками родства, то есть посмотреть на родственников. Родственники динозавров все-таки не ящерицы. Они, конечно, родственники, но прям сильно дальние. А ближайшие родственники – это крокодилы и птицы. У тех и у других губы отсутствуют. Но тут можно сказать, ну, какие губы у птиц? У них клюв. Какие губы у крокодила? Он же в воде. Зачем ему губы, когда он, как бы, зубы-то не, ему не надо смачивать, чтобы зубы не трескались, он все время в воде. А у динозавров другое дело, динозаврам губы нужны. Но и эта концепция тоже рушится, потому что оказалось, что динозавры меняли зубы невероятно быстро. Некоторые раз в 3 месяца, но максимум раз в год. За год эмаль, ну, никаким образом не разрушится. Поэтому мы приходим к мысли, что, скорее всего, все-таки губ не было. Скажем так, это более вероятный сценарий. Потому что у родственников зубов нету, губ нету, потому что губы им попросту не нужны. Ну и тогда зачем бы им быть?
1: И следующий вопрос. Можно ли способность морских звезд к повышенной регенерации считать стратегией размножения?
0: Ну, отчасти, я думаю, да. В принципе. Ну, не совсем, конечно, фрагментация, потому что сами они этого делать не умеют. Но я думаю, что это оказывает существенное влияние. Отчасти, да. Отвечу коротко на этот раз.
1: Не слишком ли мало звездам моллюсков? Ведь звезды их немного едят.
0: Хватает, звезды не жалуются. Не, ну, почему, что значит не слишком ли мало? Вообще-то говоря, ну, если посчитать биомассу моллюсков и биомассу звезд, моллюски на несколько порядков, ну, это я уже из головы, конечно, беру, ну, может быть, на порядок, да, на несколько порядков это вряд ли. На порядок, скорее всего, их больше. Может быть, даже и на 2 порядка. И поэтому, в принципе, у звезд не должно быть никаких проблем с моллюсками. Вы посмотрите на какие-нибудь устричные банки. Там буквально моллюск на моллюске сидит, и вот это вот просто многообразие моллюсков, там, когда на каждой 10 сантиметров 30 моллюсков, может продолжаться на протяжении десятков метров. Неужели там не хватит пищи для звезд? Я думаю, что звезды жаловаться не будут. Вообще, мне кажется, что надо, у нас как бы в принципе нет проблемы позвонить какой-нибудь звезде и спросить, ест она моллюсков или нет. Звезд у нас в России много. Я не уверен, что они все морские, правда. Но моллюсков едят наверняка.
1: Интересное предложение, надо подумать над этим. А есть ли среди иглокожих ядовитые животные, опасные для человека?
0: Ядовитые животные, опасные для человека. Но я прям вот сразу сходу не назову конкретно их поименно. Насколько я помню, как раз некоторые морские огурцы ядовитые для человека. Угу. Ну, собственно, это все, к сожалению.
1: Какой-то токсин выделяют?
0: Не разобьем. Да, да, именно так.
1: Так, ну следующий вопрос классический, можно, я думаю, посмотреть в Википедии. А какого максимального размера может быть морской огурец?
0: Да, я думаю, что Википедия в этом плане лучше подскажет. Но если я не сильно ошибаюсь, и, скорее всего, это так, то 30-35 сантиметров где-то так. Угу. Но лучше меня проверить. Правда, эту информацию я не только что читал, мог уже что-то запамятовать.
1: Изучали ли искусствоведы эстетику тел древних и животных и растений? Есть некоторая схожесть в красоте строения снежинок, кристаллов и различных живых существ. Случайно ли это?
0: Процитирую великого классика этого Угвея из «Кунг-фу Панда» «Случайности не случайны». Но на самом деле действительно в природе мало каких-то случайностей, и многие законы действуют и на животных, и на живых существ, и на неживых. Конечно же, мы не можем найти, допустим, ни одного морского ежа, который бы формировался так же, как снежинка. Но можно вспомнить, что, например, даже сам скелет тоже состоит, в общем-то, из отдельных минералов. Поэтому, в принципе, их рост тоже частично ограничивает рост самих животных. Потом, опять же, да, если у нас, допустим, почему вот какие-то снежинки и прочие могут вот красивыми такими разрастись абсолютно одинаково во все стороны? Потому что у них есть место. Если их что-то ограничивает, то они уже растут какими-то неказистыми. Та же самая история и с животными. Если им ничего особо не нужно, если у них много места вокруг и они особо не двигаются, они как раз разрастаются равномерно во все стороны. А если они активно двигаются, то тут уже приходится как-то перестраивать свое тело, и оказывается, что самое эффективное – это все-таки стать двусторонне симметричным. Поэтому ну, вот на основе таких каких-то базовых вещей, да, сходство есть, и действительно иногда живые существа похожи на объекты неживой природы. Но что касается, вот, как там в искусстве используют ли эстетику древних животных, раньше, насколько мне известно, не особо этим пользовались, а сейчас, да, потихонечку начинают использовать, ну, просто-напросто в дизайне там используют, например, трилобитов или аммонитов, или же что-то делают под них. Я видел, например, шикарные там дизайнерские стулья и столы, сделанные в стиле радиолярий. Выглядит вообще просто шикарно, такие ажурненькие. Вот если вы не видели радиолярий, посмотрите. Так что да, потихонечку догадались, что это можно использовать. Даже в технике используют. Я вот когда про трилобитов рассказывал, уже делился последними новостями, как по глазу трилобита сделали камеру на его основе. Так что приглядываются и к древним, в том числе. А уж к современным-то давно уже приглядываются.
1: Конечно. Брюхоногим моллюскам определенно нравится ползать по теплым рукам, их не обжигает. Разве рыбам не все равно?
0: Я, в принципе, уже сказал все, что я думаю по этому поводу. Боюсь, что продолжение, так сказать, этой мысли ни к чему особо не приведет. Поэтому мое мнение, что рыбам не все равно. Мое мнение, что у рыб их рецептор работает примерно так же, как у нас, и большой перепад температуры для них будет шокирующим. Помимо всего прочего, не стоит забывать, что, в принципе, даже не то, что мы трогаем рыб. Для рыб, как бы, мягко говоря, шоком является то, что они вылезают из своей среды. То есть можно себе просто представить, да, даже не говоря о том, обжигает их что-то или нет, да, что там, допустим, человек стоит на берегу моря, вдруг из-под воды высовываются огромные щупальца, утаскивают его под воду и держат его там минут пять. Ну, наверное, если человек не погибнет, он как минимум будет в шоке. Ему это точно не понравится. Поэтому, ну, я бы не стал бы рыбок вытаскивать из воды без необходимости. Тем более держать их на руках. Чем меньше стресса для них, тем лучше. Если речь идет, например, об аквариумах, рыбках и их пересадке.
1: Вопрос не по сегодняшней лекции. Сколько лошадиных сил было у Индрикатерия и Мамонта? Проводились ли такие исследования?
0: Сильно, сильно. Насколько мне известно, нет. Хотя я думаю, что в принципе это посчитать можно. Но так как исследования не проводились, гадать не буду. Проблема в том, что сейчас они, боюсь, уже ничего не потянут. Поэтому это практической пользы имеет мало. Мало кого интересует.
1: Задавайте ваши вопросы, мы подождем еще минутку.
0: Ставьте... Как быстро вопросы кончились.
1: Да, кончились, да. Ставьте мало. Лайки, подписывайтесь.
0: Толя, отвечаю быстро. Вы про донаты забыли.
1: Какие донаты?
0: Ну да, точно. Донатов не существует, это миф.
1: Они Ложь существуют. Они просто они виртуальные. Наши слушатели знают все про донаты. Им не нужно напоминать за... лишний раз.
0: О, я видел только что что-то появилось.
1: Да? А вау, камера по глазу трилобита, это круто.
0: Это не вопрос, но я поддерживаю, да. А если учесть, что это крутая камера на самом деле. Но если не слушали лекцию, можете посмотреть. По трилобитам лекция уже была, я там, ну не то чтобы прям дико подробно, но рассказывал про эту камеру. И давал ссылочку на статью всем интересующимся, кто прям хочет уже физику.
1: Наш слушатель, видимо, спрашивает вас, ели ли вы морских ежей, как они на вкус?
0: Ел, да, я даже об этом проговорился, ел, причем ел относительно недавно, в прошлом году, поэтому как бы свежие еще воспоминания, чтобы люди не подумали, что я там постоянно питаюсь морскими ежами, зажрался уже весь бедный палеонтолог, могу сразу оговориться, ел я их только во время медового месяца, так что не волнуйтесь, я ем каждый день морских ежей, да и вообще мне их жалко, честно говоря, хотя они вкусные. Вот это честно, сразу на второй вопрос, они вкусные.
1: Вот вообще я там сделали, иду да.
0: морских ежей. Ну и она очень необычная, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Очень необычно выглядит само блюдо, прямо скажем. Ну и вкусно.
1: Вот тут недавно, по-моему, сделали фрикадельку из мамонта.
0: Оу.
1: Слышали, да?
0: Нет, я правда слышал, что периодически их там делали и до этого, но не знаю.
1: Про новую вот сделали не для того, не чтобы съесть, а она эталонная будет, там как-то из ДНК что-то такое там
0: выйдет. Эталон фрикадельки?
1: Да, из мамонта.
0: Мне, кстати, кажется, что пора давно уже вообще в принципе сделать эталон фрикадельки. Это делают фрикадельки, как придется.
1: Главное, чтобы она...
0: Кто-нибудь показал, как фрикадельки-то делать.
1: Главное, чтобы она не обрела разум и не стала разумной фрикаделькой. Вот. А так все нормально.
0: Ну, если ее к интернету не подключать, все будет в порядке.
1: Да, и не обучать ее на нейросетке. А что вы думаете про вендобионтов? Вымерли ли они совсем без потомков или все-таки кого-то оставили?
0: Смотрите, среди вендобионтов абсолютно точно были предки современных животных. Ну, как абсолютно точно? Тут как бы сложно утверждать что-то на 100%, но вероятность этого максимальна, и многие из вендобионтов показывают признаки современных животных. То есть там есть что-то вроде червей, там есть что-то вроде моллюска, там есть что-то вроде вообще универсального общего предка всех двусторонних симметричных животных. Поэтому, да, определенно кто-то из них остался. То есть не то, чтобы эта фауна вымерла полностью, и опять жизнь становилась многоклеточной. Но большинство вот этих типичных вендобионтов, вроде проартикулятов каких-нибудь там, петеланам и прочих, они, скорее всего, вымерли полностью, хотя иногда, особенно где-нибудь там, на большой глубине, вот, как обычно тут Марианскую падину вспоминают, находят что-то странное. И вот пару раз уже находили что-то максимально похожее на вендобионтов, хотя потом оказывалось, что это все-таки не они. Но если вдруг там что-то такое и найдут, я, честно говоря, не сильно удивлюсь, потому что эти ребята как раз они не очень большие, они, в принципе, достаточно примитивны, и мне кажется, они способны выжить на большой глубине при небольшом количестве питательных веществ. И шанс то, что они где-то на глубине сохранились, в общем-то, имеется. В отличие, например, от выживания мегалодонов, в которые я не верю совершенно.
1: Необычный вопрос следующий. Ярослав, участвовали ли вы в диспутах с креационистами?
0: Ну, так прямо, чтобы официально где-нибудь, там, в какой-нибудь форум был бы специально для этого организованный, или же там какая-то передача, нет. А, конечно же, так просто в повседневной жизни, безусловно, были у меня такие диспуты. Особенно, покуда я активно работал в Дарвиновском музее, там, когда сидишь с какими-нибудь окаменелостями, иногда просто подходят к тебе и говорят, вот вы тут сидите со своими трилобитами, а боги вы подумали, когда сюда сели? Я говорю, нет, вот что-то вот как раз об этом-то я не подумал, когда сел сюда трилобитов показывать. Ну и начинается дискуссия на полчасика на час, причем чаще всего она абсолютно бессмысленная, потому что людей таких вот, которые сами готовы, так сказать, тебя поставить на путь истины, они, конечно же, уже неубедимы ни в чем. И, в общем-то, никаких аргументов не воспринимают, они просто верят. И это, может быть, даже в чем-то и хорошо, но только причем здесь мы. В общем-то, как бы вера – это вера, наука – это наука. Верите – хорошо. Я лично, как говорится, сторонник того, чтобы верующие люди занимались, как говорится, верой, религией, может быть, даже там как-то нравственно получали общество, в принципе. Много есть очень хороших там вот именно таких вот нравственно ориентированных вещей в религии, вот, многие из них реально, мне кажется, полезны. Но вот когда вера пытается надействовать на науку, это уже страшно. Тут, конечно, стоит вот этих вот моментов опасаться.
1: Вопросов в целом больше нет. Спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за ваши вопросы, за донаты, за нравлики, за заврики. Подписывайтесь, репостите. Смотрите нас каждую неделю по понедельникам в 16 часов по Москве. Спасибо.
0: Ну, и я тоже со всеми прощаюсь. Традиционно желаю всем отличного настроения, прекрасной недели. И, конечно же, оставайтесь на стороне науки. Всем пока.

Спустя 12 лет после первого личного знакомства Потемкин становится фаворитом императрицы. Роман Потемкина и Екатерины на самом деле он не завершался никогда. Он мог, например, сесть на кресло, облокотиться, и это кресло ломалось. Едет на фронт возглавлять армию, с ним чемоданы книг. В советской историографии эту военную тактику стали называть суворовской, хотя по чести назвать ее надо потемкинской. Разодеты, гвардейцы, экипажи, кареты. В общем, фурор, красоту, эпатаж он любил всегда. Где Потемкин, там победа.

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы немного отвлечемся от рассказа об императорах и императрицах и поговорим о одном из ярчайших деятелей XVII века и вообще, наверное, всей нашей отечественной истории, человеке крайне необычном, интересном, противоречивом, одаренном, достигшем немыслимых высот, сложной необычной судьбы. Человек, о котором все мы что-то слышали, потому что его имя вошло в устойчивое выражение, в идиомы, потемкинские деревни, броненосец Потемкин. Но детали жизни, которые мы знаем, очень мало. Конечно, будем говорить о Григории Потемкине, фаворите, сподвижнике Екатерины II, фигуре очень многогранной. Итак, Григорий Потемкин, светлейший князь, участвовал в дворцовом перевороте, возведшем на трон Екатерину II. Храбро воевал в одной русско-турецкой войне, и успешно командовал армией в другой. Инициатор присоединения к России Крыма, Кубани. Кубань – это Краснодарский край современный. И современных южных областей Украины, того, что называлось всегда Новороссией. Создатель Черноморского флота. Наряду с Суворовым и Румянцевым – один из лучших полководцев Золотого века Екатерины. Кстати, последняя ипостась, увы, незаслуженно забыта. И все это за очень короткую жизнь, все это за 50 с небольшим лет. Монументальная фигура отечественной истории. При этом, конечно, фигура не забытая, но ставшая в полном смысле этого слова на протяжении долгого времени жертвой самого настоящего черного пиара, поскольку наши представления о Потемкине и реальная его роль в русской истории – это две большие разницы. Факты его жизни известны хорошо, я не буду превращать наш рассказ в перечень хронологии фактов событий. Постараемся сконцентрироваться поначалу на его личных, человеческих, если угодно, бытовых качествах. Сегодня это будет разговор о роли личного в истории. Родился он в 1739 году в Смоленской губернии, в небольшом селе. Он на 10 лет моложе главной женщины его жизни, его путеводной звезды Екатерины. Он очень поздний ребенок. Вы не поверите, но к моменту рождения сына его отцу, Александру Васильевичу, было уже 66 лет. Это и сегодня редкость, а по тем временам уникальный случай. Кстати, помните вот эту народную примету «поздние дети особенно умны»? Мать Потемкина, Дарья Васильевна, происходила тоже из скромного дворянского рода и была моложе своего мужа на 31 год. В этом браке, помимо сына Григория, она родила еще 5 дочерей, отличалась удивительной красотой. Ну а так как Потемкин всегда считался эталоном красоты мужской, был признанным красавцем, очевидно, что это он унаследовал от своей матери. По отцу Потемкин род старинный, с польскими шляхетскими корнями. Его основателем считался некто Ганс Потемский, который перебрался на русскую службу давным-давно, еще при великом князе Василии Ивановичу в XVI веке. Перейдя в православие, Потемский трансформировался в Потемкина. Кстати, сам Григорий Потемкин с детства прекрасно говорил по-польски. Счастливое детство в деревне, ранняя безотцовщина. Отец умер, когда Грише всего 7 лет. Первые сознательные шаги в своей жизни Потемкин сделал под воздействием матери, с которой всегда у него были очень трогательные отношения. Уже став потом главным сановником империи, он часто приезжал в забытое богом селение Чижово, чем вызывал невероятный фурор среди сельских жителей. И Потемкин, разодеты, гвардейцы, экипажи, кареты. В общем, фурор, красоту, эпатаж он любил всегда. Его мама прожила долгую жизнь, доживя до 76 лет. Была принята Екатериной неоднократно. Императрица подарила ей дом на Пречистенке, то самое место, где сейчас самая дорогая в Москве недвижимость. Она и тогда была там недешевая. Пожаловала ее в статсдамы. И, в общем, до конца своей жизни мама Потемкина пользовалась особым расположением императрицы. Часто ей Екатерина посылала от себя лично уже разного рода приветы, письма и дорогие подарки. С раннего детства Потемкин проявляет удивительное честолюбие и любознательность. Он учится грамоте у сельского дьячка, потом в какой-то сельской школе, потом он едет в Москву вместе с матерью, учится в частном пансионе в немецкой Слободе, затем поступает в гимназию при Московском университете и непосредственно в сам Московский университет в 16 лет, то есть вполне тот возраст, который сейчас выпускники школы могут поступить в университет. Обращаю внимание, это самый первый курс и первый набор студентов Московского университета. Там Потемкин сошелся с Денисом Фонвизиным, будущим прославленным автором «Недоросля». Денис его немного помоложе. Тогда набирали студенты не по возрасту, то есть можно было поступить и в 14 лет на первый курс, и в 25 лет. Но вот что интересно, Потемкин, несмотря на всю свою там невероятную карьеру, так до конца жизни остался с Денисом Фонвизиным друзьями. И вообще отмечу, Потемкин умел дружить. и умел сохранять дружбу. Потемкин, будучи молодым офицером в Петербурге, все время жил в долг. Денег ему не хватало. Ну, так в долг жили и все. И многие небогатые офицеры, они кредитовались, покупая себе какие-то товары, они все время брали товар в кредит. Ну, гвардейцы, он обычно отдает деньги, поэтому этот кредит ему активно отпускали. И вот недалеко от конногвардейского полка находилась лавка некого торговца по фамилии Яковкин. Вот Яковкин давал в долг, потом запутался, потом сам стал брать товар в долг. В общем, короче, обанкротился. Обанкротился, а векселей, подписанных бумагами, у него не было. И его заподозрили не без оснований. Заподозрили, как бы сейчас сказали, в умышленном банкротстве. В мнимом умышленном банкротстве. Был суд. Суд признал его несостоятельным должником. Конфисковал все остатки его товара. И, ну, поскольку в тюрьму тогда в долговую яму не сажали, его забрили, хотя он был уже в довольно зрелом возрасте, забрили куда-то служить в солдаты. Сын его, будучи его помощником в лавке, сбежал от суда, где-то там спрятался и в какой-то там рязанской глуши работал половым, то есть официантом в трактире. Прошло довольно много лет. Поручик Потемкин стал вельможей номер один. И вот как-то раз кто-то из потемкинских офицеров в этом трактире в Рязанской губернии побеседовал о чем-то с расторопным молодым человеком, сыном этого самого Яковкина. И вот, говорит, знавал я самого Потемкина, а Яковкин говорит, да и я знавал Потемкина, и батюшка мой знавал Потемкина, и рассказывает всю эту историю. Не забыв сказать о том, что среди должников, точнее говоря, его отца, который сейчас где-то служит солдатом, был в том числе и сам светлейший князь Потемкин. Ну, кто об этом сейчас вспомнит? Офицер порекомендовал ему не забывать эту историю, собрать все имеющиеся финансы и ехать прямиком в Херсон, где находилась ставка Потемкина. И попытаться эту историю Потемкину рассказать. Может быть, князь вспомнит, хотя прошло уже много лет, своего лавочника, у которого он одалживался, и чем-то юноше поможет. Так оно и произошло. Юноша поехал в Херсон, добился приема у Потемкина, что поразительно, он его принял, кинулся ему в ноги и рассказал всю эту историю. Но я буду проскакивать массу живописных деталей, как юноша падал на колени, как Потемкин пытался, значит, вспомнить что и как. Но когда он вспомнил, он сказал, слушай, точно помню твоего отца. И ты ведь тогда был мальчишкой. И что, я действительно должен? Тот сказал, да, должен. Сколько? Вот 400 рублей. Угу. А отец где, солдатом? Солдатом. Ну ладно. Подробнейшим образом он, ну сначала он повелел этого чумазого полового официанта примыть, постричь, одеть прилично. Вот. Пригласил его к себе, подробно расспросил, что он знает, умеет. Оказался юноша смышленым, умеет читать, писать, считать, знает математику. По наследственной линии соображает в торговле. И тут Потемкин ему предложил, ты говоришь, знаешь, я поскольку твоему отцу задолжал, давай сделаем так. То есть он ему не денег дал, не рыбу подарил, удочку. Давай сделаем так. У меня тут поставщик проворовался, который снабжает продуктами все лазареты в моей армии, то есть военные госпитали. Ты же в этом соображаешь? Назначаю тебя поставщиком госпиталей Южной армии. А отца твоего отправил соответствующую записку. Он не мог его из солдат вызвать, но он мог его попросить повысить в чине. Он написал записку командиру полка, что он обратил внимание на этого толкового солдата и по возможности его поддержал. Прошло несколько лет. Сын Яковкин становится богатым купцом, служит честно поставщиком госпиталей Южной армии. Отец постепенно растет в чинах солдат, капрал, унтер-офицер. Дослуживается до младшего офицерского чина, это позволяет ему выйти в отставку, уехать в деревню, купить себе там дом. Сынок затем покупает ему целое имение. Вот. Естественно, Потемкин благодетель. Через некоторое время сын раскрутился до такой степени, что стал покупать так называемые винные откупа, то есть право эксклюзивной поставки спиртного на определенных территориях. И ему казна задолжала какой-то довольно длительный период. Ну, так бывает, бюджет должен коммерсанту. Должен был, видимо, довольно много, потому что на каком-то этапе сын приехал и пожаловался Потемкину, светлейшему, что разорят опять по второму разу, бюджет со мной не расплачивается. Потемкин написал поручение, просьба разобраться и по возможности все-таки расплатиться с добросовестным предпринимателем. Через некоторое время Потемкин получает отписку откуда-то из коллегии, что, мол, на основании пункта такого-то, рескрипта такого-то, ничего, мы должны и дальше. И подождет, короче, подождет, не первый такой. Вот.
1: Потемкин приходит в бешенство и пишет, он же поэт у нас, он пишет стихотворение такое короткое, из двух строчек, первое, которое опубликовано. Она звучит так. Яковкину деньги отдать, а все остальное нецензурно. Лично, собственноручно. Яковкину деньги отдали. Записка эта попала во многие воспоминания, но нигде ни разу не была напечатана. Додумайте сами. Ну так, мог Потемкин. Умел дружить и добрые дела помнил.
0: В университете Потемкин демонстрирует удивительнейшие совершенно способности к гуманитарным наукам. Он прекрасно учит латинский, греческий язык, богословие, философию, великолепно знает немецкий. Он увлекался поэзией. Кстати, писал довольно неплохие стихи, которым сам, что редкость для поэтов, был весьма самокритичен. Через год обучения за успехи в науках Потемкин удостоен золотой медали. А еще через год в числе 12 лучших студентов прибывает в Санкт-Петербург по приглашению того самого покровителя наук, о котором мы говорили с вами в прошлых лекциях, елизаветинского фаворита и шефа Московского университета Ивана Шувалова. Иван Шувалов представляет его самой императрице Елизавете. Вот тут интересно, что одновременно с поступлением в университет Потемкина записывают и в лейб-гвардии конный полк, рейтарм. Рейтар – это рыцарь, по-нашему. Рыцарь, ну, то есть, как бы сейчас сказали, конник, буденовец. Не офицерская, солдатская должность в хорошем гвардейском полку. Чтобы попасть туда, Потемкину пришлось его маме включить все свои связи. И вот он числится в рейтарском полку в 16-17-18 лет, а учится при этом в Москве в университете. Шувалов при этом, побеседовав с Потемкиным, был настолько поражен его знанием греческого языка и вопросов богословия, что произвел Потемкина сразу в следующий чин. То есть он там стал как бы не рядовым конником. Это вообще редко. Надо было послужить несколько лет было. А для студентов-второкурсника случай уникальный. В годы обучения Потемкин пристрастился к чтению. И эту полезнейшую привычку, которая очень объединяла его с будущей возлюбленной Екатериной, это тоже, как вы знаете, без книг не мыслила и дня, эту привычку Потемкин пронесет через всю свою жизнь. Он все время и везде читает. Я много раз читал разные воспоминания о Потемкине, отзывы. И вот каждый из людей, который его знал, отмечал, что Потемкин с книгой не расставался нигде. Вот он едет на фронт возглавлять армию, с ним чемоданы книг. Кое-кто даже писал, что Потемкин, будучи фельдмаршалом и главнокомандующим Южной армией России, возил с собой 12 вазов книг. Рост Потемкина, но по разным сравнительным оценкам, от 185 сантиметров до 2 метров. Косая сажень в плечах, прекрасное сложение. Он очень мужественный в свои там 20, 25, 30 лет. Такая классическая офицерская красота. Удивительной силы человек. Говорят, он даже немного стеснялся своей силы, потому что ну, он мог, например, сесть на кресло, облокотиться, и это кресло ломалось. Взять в руки стеклянный бокал и двумя пальцами его так тук. Он лопался. Что интересно, Потемкин обладал феноменальной памятью. Прочитает две страницы текста, на спор повторит по памяти. Такая фотографическая память, которую у нас учат специально в разведшколах. И не всегда удачно. При этом он был то, что называется, широким эрудитом. То есть знал все обо всем. Может быть, его знания носили и бессистемный характер, но все-таки золотая медаль после первых лет обучения в Московском университете, один из самых лучших студентов. Поэтому смешно почитать советские учебники, где Потемкина называли необразованным лентяем. Его предки занимали разные должности, довольно высокие, были послами при иностранных дворах. Но все-таки это не очень богатые люди по тем меркам. Сам Потемкин на момент поступления на службу писал, что у него 420, по-моему, или 430 душ крепостных. Ну, чуть больше, чем у Пушкина. Денег ему всегда не хватало. Из имения посылали мало, он все время брал деньги в долг, при этом совершенно не будучи склонным никаким азартным играм. А вот учиться в университете в те время для дворян было не принято. Потемкин – это исключение. Кто учился вместе с Потемкиным в университете? Это такие же бедные дворяне, как он. Это дети купцов, это даже дети мещан и каких-то там мастеровых. Потому что учиться – это не дворянское дело. Дворянское дело – это служить, воевать, тусоваться при дворе. Фонвизин-то потом в недоросли именно об этом и напишет. Митрофанушка, он же тоже из такой же средней дворянской семьи. Для него учеба – это надругательство над его принципами. Когда Александр I спустя некоторое время примет специальный эдикт, который обяжет всех претендентов на высшие государственные должности или предъявить университетский диплом, или сдать специальный экзамен, объем знаний сопоставимых с университетскими, это вызовет страшное раздражение в дворянстве. Зачем?
1: Вернемся к Потемкину. Потемкин начал параллельно серьезно изучать богословие, даже подумывая о духовной карьере. На каком-то этапе Потемкин захотел уйти из студентов и лейб-гвардейцев в духовенство. Был очень переменчив в своем характере. То, что у него на протяжении всей своей жизни приступы невероятной энергии, мог работать круглые сутки, маршировать, а потом неделями валяться на диване, курить трубку, расхаживать в халате и читать книги. Это вот такой психотип действительно для Потемкина был характерен. То хочу учиться, то надоело учиться, пойду-ка я в монахи. Ну, в монахи потом, слава богу, не пошел. Слава богу, для России. Через несколько лет его исключают из Московского университета за ленность и нехождение в классы. Все просто надоело учиться. По версии самого Потемкина, он просто бросил университет, перестал ходить на занятия, и таким образом университетского диплома его не было. Кстати, исключили его одновременно с другим университетским сотоварищем Николаем Ивановичем Новиковым, одним впоследствии из самых известных издателей, просветителей и диссидентов екатерининской поры. По молодости, будучи исключенным из университета, также стал быстро расти по военной службе. Его чины, как и у Потемкина, рейтар, капрал, старший капрал и так далее – Новиков тоже чуть не стал профессиональным военным. При Петре III Потемкин, будучи исключенным из университета, неожиданно делает первый карьерный рывок. Он становится ординарцем командира конногвардейского полка. Командиром полка при Петре III становится его дядя, немец, Георг Людвиг. И вот тут-то этому немцу очень приглянулся статный молодой Потемкин, который свободно говорит по-немецки. И он его держит при себе ординарцем-переводчиком. И вот Екатерина, которая знала о Потемкине так издалека, волею случая знакомится с ним поближе. Случай этот описывается в воспоминаниях одного французского дипломата, который пишет так. «Однажды на параде Екатерина держала в руках шпагу, и ей понадобился темляк, ремешок, который прикрепляется к эфесу холодного оружия, и часто им обматывают руку, чтобы просто не выронить холодное оружие либо во время боя, либо во время каких-то упражнений. Разворачивается, нет ли у кого темляка, рядом оказался Потемкин, который подъехал и отдал ей свой темляк. Далее Потемкин, поклонившись, хочет удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни. Екатерина заметила это, улыбнулась и обратила внимание на молодого офицера, который против воли стоял подле нее. Потом она заговорила с ним. Он ей понравился своей наружностью, осанкой, ловкостью и остроумными ответами. В конногвардейском полку на момент переворота сторонников Екатерины практически не было. Из унтер-офицеров таковых нашлось только два. Это сам Потемкин и старший его чином секунд-ротмистр Хитрово. Но в момент переворота именно Потемкин и Хитрово произносят какую-то страстную речь перед конногвардейцами, и им удалось, несмотря на протесты старших командиров, вывести полк и присягнуть его Екатерине. За что Потемкин затем и был после переворота произведен сразу в подпоручики по рекомендации Орлова. Екатерина в представлении зачеркивает подпоручик, пишет «поручик». Таким образом, он перепрыгивает через два чина, получает в качестве награды 400 душ крепостных крестьян, первый придворный чин камер-юнкера. Ну, кстати сказать, это на фоне самих братьев Орловых ничто, пыль. То есть он был одним из многих. А тот самый Хитрово, который был вторым офицером, вместе с Потемкиным, вывевшим за Екатерину конногвардейцев, он получил 800 душ. Потемкин служит в гвардии, Потемкин знаком Екатерине, но лично с ней не общается. Он активно участвует в перевороте, но он лишь один из многих участников. Екатерина его знает, и все. Кстати, примерно в это же время Потемкин неожиданно лишился глаза. Как это произошло? Есть история романтическая, связанная с тем, что якобы Потемкин тогда уже приглянулся Екатерине, она оказывала ему знаки внимания, он добивался ее расположение, его взревновали братья Орловы, заманили в бильярдную. Орловы тоже были не слабые ребята, и они его страшно избили. Но в действительности ситуация была совсем другой. Потемкин простудился. Он простудился, заболел какой-то горячкой, ему потребовалось лечение, и вот он, ну, как и все гвардейцы той поры, относясь с пренебрежением к официальной медицине, богатыри не болеют, решил воспользоваться услугами какого-то знахаря. Его даже сохранилось имя некого Ерофеича, народного целителя. Судя по всему, откровенного шарлатана. Ерофеич до этого был известен тем, что подчел гвардейцев какой-то особой лечебной настойкой, типа водки на травах, от которого гвардейцам легчало. На этот раз Ерофеич сказал: «Простудились, ерунда. изготовил опять какую-то настойку тряпкой, вымоченной в этой настойке, замотал Потемкину голову. Ну, естественно, Потемкин почувствовал ночью страшнейший жар и боль, проснулся, сковырнул себе эту тряпку и увидел, что у него буквально опух глаз, на нем обнаружился волдырь, ячмень, нарост. Ну и решил этот нарост сковырнуть, по воспоминаниям, чуть ли не булавкой. Как-то сковырнуло, но очень неудачно. Глаз, слава богу, не вытек, но видеть перестал. Он, конечно, впал после этого в страшнейшую депрессию, отрастил бороду, длинные волосы. Опять задумался о том, что ему надо уйти в монахи, но постепенно отошел. Потемкин продолжает служить в гвардии, он в команде, он растет. Он получает даже должность через год помощника обер-прокурора Синода. Когда Екатерина соберет уложенную комиссию, такой предпарламент, Екатерина опять назначает Потемкина опекать иноверцев, мусульман, буддистов и евреев. То есть Потемкин оказался причастен к становлению нашей страны как многоконфессиональной державы. Он действительно очень любил богословские споры, много читал, разбирался в богословии. И, видимо, эту его черту Екатерина заметила. Время течет, взрывной карьеры у Потемкина нет. 1768 год, Потемкину 29 лет, и он записывается добровольцем, как тогда называли, волонтиром, на русско-турецкую войну. Записывается в чине поручика, старшего лейтенанта гвардии. Вряд ли вообще Екатерина обращала на него тогда особое внимание. Потом, через несколько лет, она разрешила ему писать ей напрямую. Постепенно, через письма, Потемкин и обаял Екатерину в эпистолярном жанре. Потемкин много участвует в боях, причем в самых ключевых эпизодах кампании. Он отбивал атаку на Факшаны, он сражался с турками на реке Ларга. Он сам командует крупными воинскими подразделениями. Например, один только эпизод расскажу вам. Январь 1770 года, Потемкину 31 год, он командует бригадой. 2500 солдат, артиллеристов и казаков, которая напарывается на значительно превосходящее численно отряд турок. Местность неудобная, сильно пересеченная. Ну, что делать в такой ситуации? Устав предписывает построиться в несколько линий и отстреливаться. Потемкин прекрасно понимает, что его обойдут с флангов, у турок хорошая конница, ну и просто возьмут в кольцо и порубят. Второй вариант – встать в каре четырехугольником, поместить внутрь пехоты обоз, поместить внутрь пехоты всю имеющуюся кавалерию, потому что ее мало, помещая ее внутрь, мы автоматически теряем преимущество кавалерии, и как-то там пытаться отбиваться от турецкой конницы до тех пор, пока она не устанет. Потемкин действует вопреки уставу. Потемкин действует неожиданно. Потемкин действует так, как действовали римские полководцы. Может быть, его спасло здесь хорошее знание древней истории и увлечение военной историей. Учите военную историю, друзья мои. И он вспоминает манипулярный римский строй, когда легион, разбитый на когорты, выстраивал не одно каре, а множество малых каре. Тогда это было на расстоянии устной команды, что можно было прокричать, либо дать знак на перестроение. Выстраивались разные квадраты манипулы. Искусство полководца было манипулировать, то есть управлять движением этих манипул в зависимости от изменяющейся ситуации на поле боя. Потемкин на этой сложной пересеченной местности выстраивает несколько батальонных каре, выстраивает их на расстоянии выстрела эффективного одно от другого. Турки не понимают, что им надо делать. Они атакуют, они просачиваются между этими каре, попадают все время под перекрестный огонь. Каждое из этих каре очень компактное и неприступное. Оно передвигается, оно маневрирует. 8 раз Потемкин выдерживал атаки турок и с помощью такой маневренной и встречной обороны перешел потом в контрнаступление и полностью разбил турецкое войско. Эту идею оценил командующий армией Петр Румянцев, который впоследствии уже всеми силами своей армии, 30 тысяч человек, атаковал многократно превосходящую армию великого визиря, используя тот самый метод Потемкина. Только он выстраивал каре не батальонные, а более крупные каре. Впоследствии эта тактика, то есть тактика мобильных перестроений в атаке и в обороне, мобильных подвижных перестроений, которая в русской армии вытеснила традиционный линейный строй, стала повседневной практикой русской армии. Эта тактика и позволила ей одерживать многочисленные победы, уже обеспечивая слаженность между вот этими крупными подразделениями, будь то батальоны, либо бригады. В советской историографии эту военную тактику стали называть суворовской, хотя на самом деле первый ее применил Потемкин. И по чести назвать ее надо потемкинской. Час Потемкина пробьет после отставки Григория Орлова. Это произойдет через несколько лет. Потемкину будет 34 года. Екатерина на 10 лет его старше, но он на самом деле искренне ей восхищался и как императрицей, и как женщиной. Они находятся в переписке. Екатерина разрешит ему писать ей напрямую, и Потемкин будет буквально обволакивать ее своими письмами, как человек умный, изящный, остроумный. Его письма будут забавлять Екатерину. Она приглашает его в Петербург из армии. Есть даже историческая притча, что, приехав в Петербург, Потемкин шел по парадной лестнице Зимнего дворца и столкнулся там нос к носу с бывшим фаворитом, еще недавно всесильным Григорием Орловым. «Что нового в столице?» – якобы спросил Орлова Потемкин. «Да так, я спускаюсь, ты поднимаешься», – будто бы ответил Орлов. Но еще раз я подчеркну, дело не только в приятной внешности, даже не только в уме и образованности Потемкина. А современники отмечали, что он был необычайно приятным в общении человеком. Отличался редкостным остроумием, умением заставить улыбнуться и развеселить любую компанию. Это качество всегда во все времена приветствовалось правителями, которым надоедало, что их подданные в их присутствии излишне скованы. Собственно, любовные отношения Потемкина и Екатерины продолжались недолго, всего 2,5 года. Одни и тоже отнюдь не были идиллическими. Как вспоминали, они часто бурно ссорились, потом также бурно мирились, но все-таки они оба были большими личностями. Впоследствии Потемкин поступил хитро, понимая, что он не может вечно быть при Екатерине, понимая, что он не может все время рассчитывать на ее благосклонность, он попытался сохранить с ней доверительные отношения, но при этом контролировать тех новых фаворитов, которые оказывались в поле зрения Екатерины. Вообще есть даже мнение, что он этих фаворитов ей подбирал и рекомендовал. Соответственно, они были всем ему обязаны. Он был уверен в том, что они будут его слушаться. Екатерина тоже понимала, что эти фавориты всем обязаны Потемкину, это ее очень устраивало. Ее новые фавориты не занимались по-крупному государственными делами. Отношения строились в формате такого особого треугольника. Платонические уже отношения между Потемкиным и Екатериной, хотя в переписке она все время называет его мужем, любезным другом, мужем, любимым мужем и так далее. Он ее матушкой и прочее. Любовники живут в апартаментах рядом с покоями императрицы. Кстати сказать, ни один фаворит не имел права заходить к императрице без доклада. Без доклада к ней заходил только Потемкин, который, когда приезжал с фронта, с Крыма, с Молдавии, ну, он селился где-то рядом с апартаментами императрицы. Екатерина находится со своим очередным фаворитом. Раз, дверь распахивает, заходит Потемкин. Говорит: матушка, срочно служебное дело. Фаворит отправляется в приемную подождать, пока сильно бывший фаворит Потемкин с императрицей решает какие-то важные задачи. Он пришел эти задачи, говорит: заходи обратно, я поехал. Вплоть до самой смерти Потемкина одни обменивались постоянно письмами. Они сохраняли взаимное уважение и самую искреннюю дружескую привязанность. По поводу их тайного брака. Есть свидетельства о том, что это бракосочетание действительно состоялось. То ли в 1774, то ли в 1775 году. Даже есть указания на то, в какой церкви. Есть новая церковь, построенная на том же самом месте, в центре Москвы, на Никитском бульваре. Роман Потемкина и Екатерины как будто бы закончился. Но на самом деле он не завершался никогда. Могли влюбляться. На самом деле он не завершался никогда. Могли влюбляться, могли заводить себе любовников.

на людях. Есть известный портрет Владимира Боровиковского, где Елизавете Тёмкиной 22 года. Написан этот портрет уже, когда ни Потёмкина, ни Екатерины не было в живых. Находится он сейчас в Третьяковской галерее. Если вы на этот портрет посмотрите, увидите, что эта девушка очень похожа и на Потёмкину, и на Екатерину. Что касается самого Потёмкина, то к моменту окончания первой активной фазы его отношений с Екатериной ему всего 36. Он богат, красив, знаменит и официально не женат. В общем, все предпосылки для такого образа жизни плейбоя. Ну, после этого его действительно в монашеском поведении не заподозришь. Число любовниц Потёмкина неисчислимо. Даже писали, что из 6 племянниц, которые в разное время жили у Потёмкина во дворце, некоторые якобы прошли у Потёмкина такую своеобразную инициацию и были до замужества его любовницами. Роман он заводил всегда, везде, и в поездках, и даже при штабе действующей армии. Да, он был, конечно, поразительный гедонист. Любил роскошь, любил подарки, любил почести. Получал от Екатерины колоссальные суммы в бесконтрольное распоряжение, но при этом также свободно их тратил, оплачивал чужие долги, оплачивал из своего кармана содержание армии, раздавал деньги офицерам, платил огромное количество пособий. То есть он совершенно не был скрягой, который копил себе какое-то состояние. Вот психологический портрет Потёмкина, составленный австрийским мемуаристом Делинем, служившим непосредственно под началом великого князя. Трусливый за других, он сам был очень храбр. Он останавливается под выстрелами и спокойно отдает приказания. Он очень озабочен в ожидании опасности, но веселится среди нее и скучает среди удовольствия. То глубокий философ, искусный министр, великий политик, то десятилетний ребенок. Он не мстителен, он извиняется в причиненном горе. Он старается исправить несправедливость. Одной рукой он подает условные знаки женщинам, которые ему нравятся, а другой набожно крестится. С генералами он говорит о богословии, с архиереями о войне. Он легко переносит жару, вечно толкуя о прохладительных ваннах, и обожает морозы, вечно кутаясь в шубы. В военных походах с ним всегда ездили богословы, причем самых разных конфессий. Это могли быть и православные батюшки, католические священники, раввины иудейские. И вот Потёмкин любил на привале собрать богословов, а он, куря трубку, их слушал, сталкивал между собой, получал от этого огромное, как бы сейчас сказали, интеллектуальное удовольствие. Такой вот был необычный человек. Дитя своего времени, подверженный излишествам, порокам, идеализировать мы его не будем, но он точно не был таким самодуром, который стали его изображать позже. Это был человек такого большого русского размаха. Итак, только в 1774 году, после окончательной отставки Григория Орлова, то есть спустя 12 лет после первого личного знакомства, Потёмкин становится фаворитом императрицы. Потёмкину на этот момент 35 лет, Екатерине 45. Начинается его невероятная карьера, звания с быстротой сменяют одно другое. Он становится подполковником Преображенского полка, вице-президентом военной коллегии, то есть там замминистра обороны, членом Государственного совета, графом. И постепенно, по донесению русского посланника, превращается в самое влиятельное лицо в России. Что делает Потёмкин, получив власть и влияние? Не собирает богатств, он разворачивает невероятную государственную деятельность. Он участвует в ликвидации Запорожской сечи на Украине. Он становится генерал-губернатором Новороссийским, Азовским и Астраханским. Он начинает масштабную военную реформу. Об этом можно говорить много. Я обращу внимание только на основные эпизоды этой военной реформы. Первое – это решительный отказ от традиции военной муштры. Потёмкин крайне не приветствует применение любого физического насилия по отношению к солдату. Считает, что солдат надо беречь, хорошо кормить, хорошо лечить. Он продвигает офицеров, которые заботятся о солдатах. Он жестоко наказывает офицеров, которые не заботятся о солдатах. Это абсолютно суворовский стиль управления войсками. Суворов, кстати сказать, правая рука Потёмкина, его выдвиженец. Потёмкин заботится о питании солдат. Потёмкин строит лучшую на тот момент систему военных госпиталей. Потёмкинской армии самые низкие по тем временам санитарные потери. Очень много раненых выздоравливает и возвращается в строй. У Потёмкина самая удобная в Европе военная форма. Он полностью меняет военную форму, отойдя от системы красивой формы для парада, но зауженной, дискомфортной, с неудобной обувью. Потёмкинская форма для больших переходов и удобная для боя, удобная для носки. Ее очень любят в армии, эту форму. Кстати, я еще раз вам рекомендую прийти на Большую Никитскую рядом с той церковью, где по легенде венчался Потёмкин, тайно венчался с Екатериной, находится замечательнейший музей Российского военно-исторического общества, музей военной формы. И там во всей красе представлена как допотёмкинская форма,

Постпотемкинская форма, введенная Павлом Императором. Ну и, собственно, любимая в войсках Суворовская, она же Потемкинская. Вот его личная докладная записка, так называлась, об одежде и вооружении сил. Потемкин пишет, кавычки открываются. «Завивать, пудриться, плесть косы, солдатское ли сие дело? У солдат камердинеров нет. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то готов». В вопросах обучения и воспитания солдат главное внимание Потемкин обращается не на внешний лоск, не на шовинистику, а на боевую, как сейчас сказали, подготовку. Использование солдат для любых хозяйственных нужд командиров воспрещается под угрозой разжалования в рядовые. Полностью меняется единая штатная система армии, вводятся бригады, появляются такие части стрелкового специального назначения егеря. Ну, я не буду говорить о системе управления войсками, нам сейчас это не очень понятно, но для той поры это было очень важно. Еще важно, при Потемкине получает невероятное развитие казачьей части. Казаки становятся важным элементом русской армии. И, кстати, во многом это обеспечит потом будущие победы в войне 812 года. В 1787 году разразилась очередная, не первая, не последняя русско-турецкая война. На этот раз Потемкин командует всеми вооруженными силами Юга России, как потом генерал Деникин, правда, гораздо успешнее. Он заботится о снабжении, он обеспечивает коммуникации, он отвечает за действия флота, он ведет дипломатические переговоры. В общем, где Потемкин? На самом деле там победа. Потемкин основывает город Николаев в честь покровителя мореплавателя Николая Чудотворца. Он берет крепость Гаджибей, будущую Одессу, и превращает ее в процветающий город. Ведет самую победоносную русско-турецкую войну, начиная с 1979 года под непосредственным руководством, по инициативе, там, в режиме буквально ручного управления со стороны Потемкина, строится знаменитый Черноморский флот. Вообще построить Черноморский флот на юге России, где нет леса, это немыслимое дело. Тут недостаточно приказать и дать денег. Тут надо все это организовать, найти специалистов, найти лес, построить верфи. Фактически с нуля создать целую отрасль. Потемкин делает это с невероятным успехом в кратчайший срок. Второй потемкинский выдвиженец, адмирал Ушаков, один из лучших флотоводцев в истории России. Построенный буквально за несколько лет флот подчиняется лично Потемкину. И Потемкин даже получает от императрицы право иметь свой личный флотский флаг. Строительство этого флота выводит Россию на уровень сверхдержавы 18 века. Потемкин не просто присоединяет к России Крым, как мы сейчас думаем. Нет. Он присоединяет к России все южные земли тогдашнего Крымского ханства и немного соседние. А это Приднестровье, и если бы не было смерти Потемкина, вся Молдавия. Это южная часть Украины, Херсонская область, Николаевская область. Это территория, которую назовут Новороссией. Это непосредственно Крымский полуостров. Это непосредственно Кубань, современный Краснодарский край. Всеми этими территориями Россия обязана Потемкину. Потемкин лелеет грандиозный замысел. Он убеждает императрицу в возможности греческого проекта. В возможности освободить Константинополь, создать империю на двух ногах. Петербург и Константинополь. По сути, Россия, как Третий Рим, поглотит в себя и Рим Второй и станет величайшей державой всех времен и народов. Я читал у Акунина описание этого периода. Здесь в нем больше говорит не историк, а диссидентствующий политик. Он так и при присоединении Крыма так психицей. А вот по поводу планов Потемкина на Константинополь, называет это просто откровенно абсолютным политическим безумием. Это не так. В том контексте, в той политической обстановке это было абсолютно реально. С учетом французской революции, которая сильно отвлекла европейские державы от состояния дел вокруг России и на Балканах, у России были на тот момент все шансы продвинуться от Молдавии южнее, освободить территории южных славян. Не зря ведь Екатерина назовет одного внука Александром, предрекая ему править в честь Александра Македонского Петербургом, а второго Константином, предполагая, что он будет править Константинополем. Я уверен, останется жив Потемкин и останется жива Екатерина, эти планы воплотились бы в жизнь. И опять же, это в тот момент совершенно не было безумием. Потемкин присоединяет все эти земли практически без войны.
Да, он воюет с Турцией, но нет никакого сопротивления на этих территориях. Более того, присоединение Крыма потом акцептуется всеми европейскими державами и Турцией в том числе. Это дипломатический дар Потемкина. Потемкин организует невероятное благоустройство присоединенных территорий. Заброшенные земли распахиваются, переселяется огромное количество крестьян. Только в Крым с территории России переехало, задумайтесь над цифрой, 800 тысяч человек. Сейчас все население Крыма 2 миллиона. При Потемкине 800 тысяч русских, татар из центральных областей, немцев, евреев со всем своим хозяйством, с телегами, с орудиями производства получали участки под сельское хозяйство, получали торговые возможности, получали работу, государственные заказы и осваивали эти земли Крыма и южных степей Украины. Количество городов, основанных и построенных Потемкиным, не поддается учету. Ну, возьмите тот же Севастополь, где на протяжении уже долгого времени почему-то не могут поставить памятник Потемкину. Кстати, вот не зря я об этом вспомнил, надо будет этим заняться в ближайшее время. Севастополь, место выбрано Суворовым. Именно он, будучи сухопутным полководцем, увидел эту фантастическую бухту. Он рассказал о ней Потемкину. Потемкин приехал, моментально оценив уникальность этого места, защищенность его для военного флота, принимает решение о строительстве здесь военно-морской базы и города. Мы всем обязаны Потемкину. Помимо Севастополя, Николаева, это Херсон, это современный Днепропетровск, то есть, простите, Днепр теперь, и многие-многие другие города и населенные пункты. В 1787 году императрица решает сама убедиться в том, как благоустраиваются земли, присоединенные Потемкиным, и предпринимает свое знаменитое путешествие в Крым. Она остается под огромным впечатлением от увиденного. Ее поражает крепость в Херсоне, но самое невероятное впечатление на нее производит демонстрация Потемкиным построенного Черноморского флота. Ну, сделано это как великий пиарщик, конечно, фантастически. Банкет во дворце, плотно закрытые шторы. В определенный момент заходит императрица, поднимается тост за ее здравие, шторы распахиваются. И она, и послы иностранные, которые ее сопровождали, она ехала с огромной делегацией и русских, и иностранцев, и все они выйдут выстроены на рейде, громадные, полностью оснащенный Черноморский флот, созданный с нуля. Высочайшим указом после этого посещения Потемкину жалуется титул князя Таврического, и теперь он светлейший князь Потемкин Таврический. Но удивительное дело. По-прежнему периодически на него накатывают приступы какой-то всепоглощающей хандры. В своем любимом халате он мог целыми неделями валяться на диване. Он отказывается от любой еды, поглощает лишь свои любимые кислые щи, закусывая репкой. Потемкин просто не знает, чем ему заняться. Добро на поход на Константинополь не получено. Королевству маловато. Заняться нечем. В последние годы своей жизни Потемкин переместился в Яссы и стал фактически, помимо всего прочего, еще и правителем Молдавии, которая была на тот момент занята русскими войсками. Он в расцвете сил, ему 50 лет. Он создал в Молдавии целый княжеский двор. Туда приезжают художники. Потемкин – меценат. Поддерживает и развивает молдавскую культуру. Его очень любит местное население. Оно поддерживает русскую армию. Потемкин создает из молдавских добровольцев целую дивизию. 10 тысяч человек, которые сформированы в отдельный корпус. Он создает отделение Русской Православной Церкви в Молдавии. Он задумывается о приглашении Моцарта на русскую службу и собирается даровать ему потомственное дворянство, но что-то там не сложилось, не успел. Он вводит на территории Молдавии очень выгодный, очень льготный налоговый режим и для крестьян, и для торговцев. И поэтому жители буквально тысячами бегут на русскую территорию и со стороны Турции, и особенно со стороны Австрии, переселяясь с семьями сюда. Потому что жить в России не только удобно, безопасно, жить в России еще и очень выгодно. В конце 80-х годов Потемкин в зените своего могущества. При всем таком внешнем, конечно, павлинстве, Потемкин остается человеком думающим, мыслящим. Он живо интересуется последними тенденциями научной и богословской мысли. По-прежнему обожает встречи с учеными и мыслителями. Отдельного разговора заслуживают отношения Потемкина с Александром Суворовым. Потемкин чрезвычайно оценил Суворова за военный талант и полностью разделял его внимательное отношение к русским солдатам. Суворов был почти на 10 лет старше, ну а Потемкин, конечно, многократным был
старше его по должностям и по статусу, их отношения были такими трогательно дружескими. И они даже как бы друг друга постоянно подкалывали, как бы сейчас говорили. Ну, например, известно, что Суворов был очень набожным человеком и очень строго постился всегда. И вот когда во время обедов Суворов там постоянно говорил: «Я мясо не ем, я того не ем, я там молока не пью, только рыбки чуть-чуть». И Потемкин говорил: «А, граф Суворов хочет въехать в рай верхом на осетре». Последние годы их отношения немного испортились, но не из-за того, что они чем-то друг друга не возлюбили. У Екатерины появился новый фаворит. Это был ее последний, самый неудачный из всех ее фаворитов, молодой офицер Платон Зубов. Он был единственный, кто не был рекомендован Потемкиным. Человек крайне низких человеческих качеств, невысокого ума, надменный, хвостун, красавец. При всем при этом Екатерина испытывала к нему какую-то трогательную прямо материнскую слабость. Надо понимать, что Екатерине в это время сильно за 60, а Платон Зубову слегка за 20. Он ей, в общем-то, не то чтобы в дети, а во внуки годится. Влияние его было на императрицу невероятно. И вот Потемкин, пожалуй, был единственным человеком, который продолжал иметь на императрицу влияние больше, чем Зубов. Однако, поскольку Потемкин находится далеко, а Зубов все время рядом с императрицей, Зубов получает все больше и больше новых должностей, атрибутов власти, Потемкин его страшно ревновал. Незадолго до своей смерти Потемкин даже приехал специально в Петербург, пользуясь своим правом входить в покой императрицы без доклада, правом этим откровенно злоупотреблял, показывая Зубову его место. Потемкин всем говорит, что не уедет из Петербурга, пока не вылечит больной зуб. Все эти разговоры, естественно, доходят до Зубова. Зубов скребещет зубами, простите. Сделать ничего не может. Зубовы обаяли каким-то образом Суворова, который выдал свою дочь за одного из членов семьи Зубовых, и всячески подговаривали его против Потемкина. И вот на какой-то период, неискушенно в придворных интригах, Суворов, как говорится, повелся, о чем впоследствии сильно жалел, и уже после смерти Потемкина писал в одном из писем: «Я хожу на могилу Светлейшего и плачу». В конце концов, Потемкин возвращается из Петербурга обратно в свой штаб-квартиру в Яссы, и по дороге ему становится плохо. Он заболевает. Чем он заболевает, непонятно. Говорили о том, что это какой-то странный рецидив какой-то болотной горячки, которую он где-то подцепил на войне в молодости. Говорили о том, что его отравили в Петербурге Зубовы. Но это был очень странный яд, который постепенно разрушал организм в течение нескольких месяцев. Он все время болеет, едет в Яссы. Его смотрят лучшие доктора. Никто не может ему помочь. Болезнь очень странная. То накатывается на него волнами, то отпускает. Потемкин, чувствуя себя настолько плохо, что вызывает священника, причащается. Потом ему опять становится легче. В конце концов, он говорит: «Я поеду в Николаев». Незадолго перед этим, когда он еще чувствовал себя немного получше, он поехал на похороны своего друга, тоже внезапно умершего от какой-то болезни. Он очень расстроен и долгое время стоял на отпевании в церкви, молился, потом вышел такой рассеянный, сел на бричку, приказал ехать. Он перепутал. Он сел на ту бричку, на которую должны были поместить гроб покойного. Потемкин был страшно суеверен, несмотря на все свои особые интеллектуальные способности, но это часто так бывает у образованных людей. И он сказал: «Это все, я скоро умру». По пути в Николаев ему становится совсем худо. Он просит вынуть его из кареты, попросил положить его на землю. Там как-то спешно расстелили какой-то ковер, какое-то одеяло. Он лег на землю, закрыл глаза и умер. Самый могущественный и влиятельный человек после императрицы умер как простой солдат, лежа на земле. Его похоронили в Херсоне, в церкви. Тело сначала забальзамировали, потом по приказу Павла I предали земле. Могилу его много раз расхищали, золотые пуговицы с его мундира украли, залезли, ордена забрали. Тем не менее, останки Потемкина, как и сейчас, находятся в Херсоне. Можно прийти поклониться. Екатерина II, узнав о его смерти, рыдала. Рыдала ночи напролет. Окружающие боялись, что ее схватит удар. Она говорила, что потеряла лучшего из своих сподвижников и друзей. В письме она писала: «У него был светлый ум, смелая душа и смелое сердце. Мы всегда понимали друг друга, не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил». Сердце Потемкина, вынутое из тела, помещенное в золотую урну,
по настоянию родственников погребли все-таки на родине, в поселении Чижово около Смоленска. Но, к сожалению, церковь, где захоронили эту золотую урну, не сохранилась. Место утратилось. Вокруг Потемкина есть множество мифов. Один из них – это Потемкинские деревни. Я не буду его долго разбирать. Это, конечно, абсолютнейшее вранье и полный вымысел. Потемкин, конечно, был мастером шоу и спецэффектов. Да, куда бы Екатерина ни ехала, улицы подметались, дома украшались, фасады красились. И даже следили за тем, чтобы ценники в магазинах были пониже, чтобы она не расстраивалась. Везде давались балы, все украшалось цветами. Но никаких картонных домов и гусей, которых перевозили с места на место, не было. Потемкину не повезло с последующей славой. Когда к власти пришел долго ждавший власти и обиженный несправедливым к себе отношением на протяжении многих десятилетий Павел I, конечно, он вымещал свою злобу на памяти о фаворитах императрицы. Среди тех, кому он был особенно неблагосклонен, был и Потемкин. В XIX веке, когда историю государства российского писали выдающиеся авторы, такие как Ключевский, Соловьев, да и многие другие, конечно, в моде была такая тяга к народности, к тем полководцам, которые были не в золоте и в позументах, не в фаворе у императрицы, а к тем, которые были близки к солдатам. Поэтому главным полководцем Екатерины историческая наука назначила Суворова. А Потемкин был просто забыт и отодвинут. Это несправедливо. Суворова бы никогда не было без поддержки, покровительства, не просто без крыши, а без деятельного соучастия и соработничества Потемкина. Потемкин и Суворов – это две стороны одной медали. Без администрирования поддержки, протекции и хозяйственного обеспечения со стороны Потемкина и самого, кстати, талантливого полководца, ни Суворов, ни Ушаков бы не состоялись. В заключение расскажу вам одну историю, которая малоизвестна, которая тоже очень жаль, что не случилось. Когда Потемкин думал, кого переселять в Крым, и разрабатывал целую систему льгот и преференций для всех, кто будет в Крым приезжать, возникла гениальная идея переселить в Крым англичан. Дело в том, что в этот момент в Америке закончилась война за независимость. Закончилась для Британской империи плачевно. Соединенные Штаты обрели конституцию и суверенитет. Огромное количество английских солдат вернулось на родину. Занять их было нечем. В Англии никогда не было большой сухопутной армии, и она ее стремилась не содержать. Будучи распущенными, эти солдаты занялись они мелким воровством и бандитизмом. Поэтому преступность на территории старой доброй Англии достигла каких-то совершенно немыслимых размеров. И вот, не зная, куда избавиться от этого огромного количества хорошо владеющих оружием, безработных, не имеющих никакого средства существования молодых людей, англичане думали, куда бы их всех деть. Вот куда деть этих мужчин? А их десятки тысяч. И тогда-то у Потемкина возникла идея пригласить их всех в Крым. И на эту тему даже началась соответствующая дипломатическая переписка. Но опять же, с болезнью и смертью Потемкина что-то не сложилось. И поэтому англичане в Крым не поехали. А поехали, как они, вы знаете, куда? В Австралию. Австралия стала страной, говорящей по-английски. А так в Крыму тоже вполне мог бы быть английский язык. Была бы там прекрасная англоязычная российская земля. Мы помним Потемкина еще и по, конечно, замечательному фильму Эйзенштейна о броненосце Потемкине. Мы помним Потемкина по школьной программе, но мы должны знать, что Потемкин это действительно был человек, наверное, несмотря на такой негативный пост-пиар, как бы сейчас сказали, это был все-таки человек счастливой судьбы. Он всего добился, не только волей случая, но и волей своего невероятного таланта, своей редкой энергии. И Потемкин своим случаем удачно распорядился. Окажись на месте Потемкина Зубов, накопил бы богатство, испортил бы многим жизнь. Потемкин сделал счастливой свою страну. Он навсегда золотыми буквами вписал себя в русскую историю. И, наверное, все-таки в ближайшее время мы сделаем памятник Потемкину в Севастополе. Вот он уж точно этого достоин. Спасибо, до следующих встреч.

0: Дорогие коллеги, значит, тема такая, в общем-то, у нас сегодня немножко игровая. И, значит, соответственно, я прошу к ней отнестись так.
1: Микрофон.
0: А где микрофон? Вот это? Вот. Что, есть, да? Есть?
2: Есть.
0: А его можно вынуть,
3: нет? Говорить алгоритм, конечно.
0: Так, и что, вот так вот его держишь?
2: Или что? Нет, он вроде никуда не должен деваться.
0: Дорогие коллеги, слышно?
3: Да.
0: Да, просто громче надо говорить, да? И тогда все микрофоны работают. Когда мы говорим об организации сообществ насекомых, ну, в частности муравьев, то мы постоянно сталкиваемся с одной важной, но не всегда достаточно серьезно оцениваемой проблемой. А именно, каким образом соотносится анонимность и персонализация индивидов в таких сообществах. Устойчиво бытует мнение, что сообщества насекомых самоорганизуются и функционируют благодаря устойчивым социальным инстинктам без персонализации составляющих экопотенциальных особей. И это проявляется, например,